0: Константиновка в Донецкой области. О том, как именно Герасимов преподносил эту победу, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
1: Валерий Васильевич Герасимов доложил Верховному главнокомандующему об установлении полного контроля над Константиновкой. По словам президента, это первый, но очень важный этап во взятии ключевого славянско-краматорского узла обороны ВСУ. Также главе государства было доложено об установлении полного контроля над Луганской областью и существенном продвижении вперед.
0: Президент уже успел поздравить армию, однако практически сразу рапорт генерала попал под критику всего Z-сообщества. Известный Z-военкор Владимир Романов описал ситуацию на земле так.
2: Константиновка сейчас – это в точности Купянск. Поздравляю всех с очередным фантомным успехом, которого нет на земле. Генералы снова нарисовали стрелочки для красивого отчета наверх, пока парни в окопах умываются кровью в серой зоне. Хватит врать и сдавать города в телевизоре, которых мы даже не достигли.
0: После этой публикации Романова обвинили во всех смертных грехах и предательстве. Военный аналитик Андрей Вершинин считает, что система просто не способна переваривать правду.
3: Это классическая ловушка, в которую Генштаб загнал сам себя. Главе Генштаба нужно было срочно отчитаться о победе к началу июля 2026 года, и он просто скормил Путину дезинформацию. Точно так же они брали Купянск, и точно так же они уже в четвертый раз полностью освобождают Луганскую область, о которой отчитывались еще в 2022 году. Зеленский своим предложением встретиться в городе красиво вскрыл этот блеф. А то, как Z-блогеры бросились жрать Романова за правду, доказывает, в этой системе выигрывает тот, кто красивее врет в уши первому лицу.
0: Пока Валерий Герасимов получает поздравления за победу на бумаге, Z-сообщество продолжает воевать друг с другом из-за того, как правильно освещать СВО. А по теме Константиновки масло в огонь подлил Зеленский. В своем вечернем видеообращении он предложил Владимиру Путину встретиться именно в этом городе, раз он, мол, уже под контролем армии России. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Скандал недели.
5: Олимпийский комитет России отказался считать Крым, ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области частью единой российской спортивной семьи. Иными словами, он признал спортивную юрисдикцию Украины над внесенными в Конституцию России регионами, отмечает юрист Илья Дунаев.
6: В практической плоскости это означает, что спортивные федерации этих регионов вместе со спортсменами юридически признаются за Олимпийским комитетом Украины и не входят больше в Олимпийский комитет России.
5: Этот шаг позволил частично снять санкции с российского спорта. Спортсмены довольны, Z-сообщество наоборот. По их словам, одной из целей специальной военной операции называлось именно освобождение этих регионов. В Конституцию России уже внесены поправки о 4 новых регионах страны. Теперь в основном законе перечислено 89 субъектов федерации, которая пополнилась Донецкой и Луганской народными республиками, а также Запорожской и Херсонской областями. Об этом говорил сам Владимир Путин.
7: Сегодня мы подписываем договор о принятии в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области. 4 новых субъектов Российской Федерации.
5: В начале СВО на всех телеканалах говорили, что Киеву не продержаться и 3 дней. Но взять Киев не удалось. А уже через месяц после начала СВО армия России вышла не только из Киевской, но и из Черниговской, а потом из Харьковской областей и из Херсона. Единственного областного центра, который удалось взять под контроль. В Минобороны это назвали жестом доброй воли. Позже все чаще стали звучать идеи об освобождении Донбасса, а также о том, что нужно покончить с курсом США на доминирование. Спустя 4 года Донбасс так и не удалось взять под полный контроль. А зампред Совбеза Дмитрий Медведев недавно заявил, что конфликт России и Украины может не ограничиться текущей фазой и длиться бесконечно.
8: Где остановиться? Не знаю. Я думаю, что с учетом того, о чем я сказал, значит, нам еще придется много и серьезно работать. Будет ли это Киев? Да, наверное. Это должен быть и Киев. Если не сейчас, то через какое-то время. По двум причинам. Киев – русский город. И оттуда исходит угроза существованию Российской Федерации. Интернациональная угроза.
5: При этом каждый день на фронте гибнут российские военные, а страну душат санкции. Социологи констатируют, что на этом фоне поддержка СВО среди россиян падает. А после того, как Олимпийскому комитету России пришлось письменно отказаться от новых территорий, многие признаются, что не понимают, за что страна воюет. Россияне говорят, что из-за боевых действий везде одна разруха.
9: О, я считаю только одну разруху. Везде одна разруха, больше ничего. Я так думаю, и в дальнейшем так же будет еще хуже, хуже и хуже.
10: Да я думаю, война ничего хорошего не принесет никому.
11: Никому она не принесла ничего хорошего пока.
12: Да ничего она не принесла, любая война приносит только беды, где бы она ни проходила.
5: Уже пошел 5-й год СВО. Это дольше, чем Первая мировая война, отмечают эксперты. По их словам, специальная военная операция обходится России слишком дорого. И в прямом, и в переносном смысле. Она стоила жизни десяткам тысяч молодых людей и нанесла серьезный ущерб экономике государства. Сколько еще будет продолжаться СВО – один из главных вопросов, который интересует граждан, отмечают социологи. Но точного ответа власти не дают. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Враг недели.
0: Резкий разворот Трампа. В США заявили о переменах на фронте в пользу Украины и согласовали новые санкции против России. Еще несколько месяцев назад в Вашингтоне регулярно говорили о необходимости переговоров. Теперь риторика заметно изменилась. В Белом доме заявили, что Украина смогла изменить ситуацию на поле боя, а в Конгрессе готовят один из самых жестких пакетов санкций против России. Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Итакер заявил, что американская администрация видит серьезные изменения в ходе конфликта.
13: Мы видим, что Украина перехватила инициативу на поле боя, фактически стабилизировала линию фронта и нанесла значительные удары по объектам на территории России.
0: Такая оценка американцев появилась не случайно, уверен военный эксперт Роман Светанов.
14: Сегодня речь идет уже не только об обороне. Украина системно наносит удары по российской логистике, нефтепереработке, военным аэродромам и объектам оборонной промышленности. Именно поэтому в Вашингтоне все чаще говорят, что инициатива постепенно переходит к Украине.
0: Еще один сигнал прозвучал уже из Киева. Американский сенатор Линдси Грэм, прибывший на встречу с Владимиром Зеленским, заявил, что Белый дом согласовал новый законопроект о санкциях против России.
15: Мы достигли соглашения с Белым домом относительно законопроекта о санкциях. Президент поддержит этот документ, а значит, он станет законом.
0: Фактически речь идет о попытке резко сократить доходы России от экспорта энергоресурсов. В Москве риторику США заметили. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что конфликт закончится, если Украина выведет войска с территории, которые Россия считает своими, и признает их российскими. При этом сам Песков впервые публично отказался от термина «специальная военная операция», назвал происходящее полномасштабной войной.
16: What it is, it's not operation anymore, it's war. It's a full-scale war.
17: Это уже не операция, это полномасштабная война. И она закончилась бы на следующий день, если бы Украина вывела свои войска из регионов, которые стали частью России.
0: Политолог Владимир Черяков обращает внимание, что заявления Москвы и Вашингтона сейчас звучат как будто в противоположных направлениях.
14: Штаты все чаще говорят о поддержке Украины и усилении давления на Россию. Кремль, наоборот, продолжает выдвигать прежние ультиматумы. Это означает, что пространство для компромисса пока не расширяется, а позиции сторон остаются максимально далекими друг от друга.
0: Если еще недавно главным вопросом было, сохранит ли Украина поддержку Соединенных Штатов, то сейчас все чаще обсуждают уже другое – насколько серьезно Вашингтон готов усилить давление на Москву. Судя по последним заявлениям Белого дома и американских сенаторов, политический ветер в Вашингтоне действительно начинает менять направление. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Опасность недели.
0: Украина готовит новую паутину. В Кемерово участники СВО досматривают все фуры и ищут в них беспилотники «Камикадзе». Кемерово – город за 3500 километров от украинской границы. С 8 июля власти запретили транзитный проезд через город больше грузных автомобилей. Теперь въехать в Кемерово могут только те фуры, у которых есть путевые листы от местных предприятий. На всех въездах в город организованы пункты досмотра, заявил губернатор Кузбасса.
13: Теперь к экологическим и дорожным проблемам добавились риски безопасности, в том числе атак беспилотных летательных аппаратов. Поэтому принято решение ограничить въезд транзитного грузового транспорта.
0: Проверять грузовики будут сотрудники госавтоинспекции, Росгвардии, а также участники Ассоциации ветеранов СВО Кузбасса. Кроме того, водителям запретили собираться группами на стоянках и возле крупных промышленных предприятий.
14: Останавливают практически каждого, открываем кузов, показываем груз, документы проверяют очень тщательно. Раньше такого никогда не было.
0: Военный эксперт Юрий Федоров считает, что подобные меры напрямую связаны с прошлогодней операцией спецслужб Украины «Паутина», когда беспилотники доставили к российским военным объектам именно в грузовиках.
15: После операции «Паутина» российские силовые структуры начали рассматривать практически любой грузовой автомобиль как потенциальный носитель беспилотников. Поэтому сегодня они пытаются максимально усложнить перемещение фур возле стратегических объектов и крупных городов.
0: Напомню, решение кемеровских властей появилось спустя несколько дней после атаки беспилотников на Омский НПЗ. После этого режим беспилотной опасности впервые вводили сразу в нескольких сибирских регионах. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Последние 7 дней. Опасность недели.
0: Мобилизация на осень, сенсационные статьи западной прессы о том, что Владимир Путин поставил армии дедлайн по захвату Донбасса. Несмотря на экономические проблемы, небывалый топливный кризис и регулярные удары беспилотников по военным предприятиям в глубоком тылу, президент не планирует отказываться от спецоперации. Более того, как утверждают журналисты влиятельного агентства Рейтер со ссылкой сразу на нескольких источников, близких к Кремлю, Владимир Путин готовится к новой эскалации боевых действий. Согласно этой информации, президент по-прежнему считает полный захват Донбасса принципиальной задачей СВО и рассчитывает добиться этого в ближайшие месяцы.
18: Путин считает захват Донбасса делом принципа и уверен, что российская армия сможет добиться этой цели. В ближайшие месяцы вероятна эскалация боевых действий.
0: При этом, как пишут журналисты, часть ближайшего окружения президента предложила остановить спецоперацию по нынешней линии фронта. Причина – растущие проблемы в экономике, дефицит бюджета, давление на банковскую систему и снижение темпов роста. Однако Владимир Путин, как утверждают источники агентства, отказался обсуждать какие-либо территориальные компромиссы. О том, что эта информация западной прессы верна, по сути, говорит свежее заявление главы МИД Сергея Лаврова.
19: Россия не будет останавливаться на линии фронта в качестве условия для начала переговоров по Украине.
0: Военный эксперт Иван Ступак считает, что если перед армией действительно стоит задача завершить захват Донбасса в кратчайшие сроки, то без дополнительных ресурсов сделать это будет крайне сложно. Уже осенью страну может ждать, если не общая, то по крайней мере частичная мобилизация по образцу осени 2022 года. Тем более, что для ее объявления никаких дополнительных указов не нужно, поскольку прежний указ никто не отменял, говорит Ступак.
13: Сегодня российская армия уже не наступает теми темпами, которые были раньше. Если политическое руководство действительно требует любой ценой ускорить продвижение, возникает вопрос, за счет каких сил. Именно поэтому снова появляются разговоры о возможной новой волне мобилизации.
0: Именно на этом фоне в Z-каналах начали активно обсуждать гипотезу, что осенью может быть объявлена новая мобилизация. Однако, подчеркну, официального подтверждения этой информации нет. Есть лишь оценки аналитиков о том, что без дополнительной силы Донбасс не захватить.
13: Главная проблема России сегодня уже не техника, а люди. Если задача состоит в том, чтобы любой ценой завершить захват Донбасса, то без пополнения армии сделать это будет крайне сложно. Поэтому разговоры о новой мобилизации выглядят вполне логичными. Хотя окончательное решение остается исключительно за Кремлем.
0: Любопытно и другое. СВО продолжается уже более 4 лет. За это время армия понесла огромные потери. Страна столкнулась с санкциями, ударами по собственному тылу и серьезными экономическими проблемами. Но одна из главных целей, которую называли еще в феврале 2022 года, а это полный захват Донбасса, до сих пор так и не достигнута. И именно ради этой цели сейчас и готовы вновь повышать ставки. Цена разрушенного региона может стать для армии слишком высокой, но, похоже, об этом военная команда не думает. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Последние 7 дней. Опасность недели.
5: Все решит небо. Зеленский пригрозил отправить на Москву 1000 дронов. Этой ночью столицу атаковали 450 беспилотников. В интервью Financial Times Зеленский заявил, что теперь решающая схватка развернулась в небе.

0: была нейтрализована на дальних подступах.
1: С вечера до 6 утра в направлении московского региона летело более 430 беспилотников. Большая часть нейтрализована силами противовоздушной обороны на дальних подступах. 36 вражеских беспилотников уничтожено на подлете к Москве.
0: Как пишет госагентство ТАСС, эта атака на столицу стала крупнейшей за последние 2 года. В последнее время атаки дронов стали едва ли не ежедневными. Владимир Путин заявил, что огромный поток украинских беспилотников затмевает успехи России на фронте. Он отметил, что Киев отправляет на регион России множество беспилотников, чтобы раскачать обстановку в стране.
2: Значит, вот эти дроны, удары по гражданской инфраструктуре. Для чего? Ну, раскачать общество. Конечно, при таком массивном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники, вот создать какую-то неуверенность в действиях российских вооруженных сил.
0: По словам экспертов, за время СВО Украина заметно продвинулась в производстве высокотехнологичных беспилотников. В стране уже создали дроны с радиусом действия более 1000 километров. А это значит, что украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу России, отмечают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Когда Украина начнет производить патриоты, все как взбесились прямо после заявления господина Трампа о том, что в принципе он не против выдать Украине лицензию на производство ракет «Патриот». И все начали обсуждать, когда это произойдет. Боже, какой бред! Все не так, сейчас расскажу. Значит, смотрите, господин Трамп, он знатный тролль. Естественно. И многие на это ведутся. Вот и сейчас все поверились. Люди почему-то у себя в голове поставили знак равенства между производством и применением. Понимаете? Все начали обсуждать, а когда же начнут производить? Что там будет? Я, кстати, сразу скажу, что при самых фантастических раскладах, вот при самых фантастических, мы позже коснемся это в деталях, да, но при самых фантастических раскладах Украина будет способна произвести первый «Патриот» вот не раньше, чем через 7 лет. Вот не раньше, детали расскажу. А вот применять, она начнет его через неделю. Понимаете? Нет, не понимаете, рассказываю. Лет 20 назад, и те, кто сейчас проживает на территории Украины, они не дадут соврать, лет 20 назад появился украинский «Мерседес». Причем появился, ну, ничего себе «Мерседес», это был «МЛ». Да, я видел фотографии, люди показывали, что ML это джип, это то, что сейчас GLE, да? Вот раньше это был ML, и ты открываешь крышку капота, и там, где вот эта вот блямба, где пробиты номера, дата производства, все, там было написано, что это автозаз, то есть запорожец. Представляете, ML производился на заводе, который производил в тот момент Таврии. Запорожец уже не производил. Но, тем не менее, технологически всем все понятно, да? И это считался украинский автомобиль. Ну, бизнесмены провернули местную такую схему. На самом деле, они на этом автозазе прикручивали только колеса, как мне рассказывают. То бишь, приходил полностью в сборе ML, вот в упаковке пленки нулевой. И к нему прикручивали колеса, которые тут же к нему ехали на этом же лафете. Просто как шиномонтаж работал завод. И этого было достаточно для того, чтобы назвать это украинским производством «Мерседеса». Улавливаете? Будет то же самое. Только табличку будут прикручивать в лучшем случае. В лучшем. Это просто, если захочется господину Трампу, американцам еще покуражиться, да, над военными России, то только в этом случае еще могут прикручивать табличку, что сделано это где-то на территории Украины. Понимаете? Никто их собирать не будет там. Нет никакого смысла. Их собирают для того, чтобы применять. Так вот, вот этот вот шаг со сборкой, его благополучно опустят. И начнут сразу с применения. Естественно, скажут о том, что о, Украина снова превзошла сама себя, и она научилась их собирать, ну, мгновенно фактически, что первые партии сошли с конвейера. Да, но это пиар-игра, понимаете, психологические операции, они в этом сильны, американцы. Ну, плюс это, естественно,

0: абсолютная издевка. А почему Украина не сможет их собирать сама еще лет 7? Вот смотрите, ракетный бизнес, да, это никогда не конвейерный бизнес. Если дальше продолжать аналогию с автомобилями, то вот конвейера в таком виде, как автомобильный конвейер, в ракетном бизнесе не существует. Почему? Да, потому что это экономика размера. Образно говоря, да, автомобили выпускают сколько? Десятки миллионов каждый год. А вот ракет класса «Патриот», ну сколько их в год выпускают? Понятно, да, что намного-намного меньше. Соответственно, все эти операции и, да, по производству «Патриотов», по-моему, что-то там около 1000 в год выпускают в США на секунду. То бишь вообще немного. Так вот, все эти операции и, они не автоматизированы полностью. Это едет по тележке, в буквальном смысле слова. Едет такая здоровая несколько метров телега, и на ней лежит ракета. Да, вот она переезжает от одного поста сборки к другому. От одного к другому. И вот на этой сборке работают только инженеры. Понимаете, технари, инженеры, что называется, до мозга костей. Все, там не бывает просто рабочих, которые могут что-то там где-то прикрутить. Не то производство. Совершенно. Это вам не колеса к Мерседесу прикручивать, где, в принципе, это может делать любой человек через 15 минут обучения. Нет, это инженер. Давайте теперь еще прикинем, сколько нужно таких инженеров. Их нужно несколько сотен. А почему несколько сотен? Я вам отвечу. Потому что это большое производство. Сборка, если мы говорим о сборке с нуля из компонентов. Это несколько схем, это несколько цехов, это несколько уровней сложных технологических. Это сотни сотрудников, которые должны иметь инженерную университетскую специальность. И давайте представим, что Украина начнет их бронировать вот условно сегодня. Украине нужны будут несколько сотен инженеров с определенными навыками и с идеальным английским. Вот без английского они фактически бесполезны, потому что их где-то нужно будет обучить. Ну вот представим, да, что Украина как-то нашла возможности сейчас готовить этих инженеров. Вот они с первого курса начинают эту подготовку. Когда они выпустятся? Через 5 лет. Все, вот первая группа выйдет через 5 лет. Еще года 2 уйдет на то, чтобы их натренировать, чтобы создать какую-то иерархию, чтобы создать цеха, создать отделы, принять их на работу, стажировать их всех в Америке. Успешно стажировать. Они там должны сдать производственный экзамен, вернуться, их нужно устроить, трудоустроить, сделать там управление. Все. Места подготовить, они где-то должны жить, где-то должны работать. Понимаете? И это все, о чем я рассказываю, да, это все без учета обстрелов. Мы об этом вообще не говорим. Мы так представляем себе, что обстрелы почему-то прекратились и что Россия не будет атаковать. А понятно ведь, что в секунду, когда Украина начнет разворачивать такое производство, Россия его будет выносить всеми возможными и невозможными способами. То есть не получится его просто так построить. Даже если забуриться куда-то глубоко под землю, да, что ничего не добьет, останутся подъездные пути, понимаете? И вот ты не можешь просто забуриться туда, куда-то вниз и сидеть в шахте. Тебе нужно что-то подвозить, увозить, людей, технику, грузы. Все это будет постоянно бомбиться. То бишь, это в самом фантастическом случае, если сегодня условно произойдет прекращение огня, первые патриоты Украина сможет собирать реалистично через 7 лет. Реалистично, понимаете? Но применять она их может начать через неделю. Так же точно, как Украина когда-то делала этот Мерседес, который она называла своим продуктом, да, своим Запорожцем, своей Таврией. Точно так же. И все это зависит только от воли господина Трампа, который настроен очень игриво, которому все это нравится, он нормально знает прикуп, он живет лучше, чем в Сочи по этому поводу, и он может выдать из стратегических запасов не один, и не два, и не три, а пару сотен патриотов и сказать, что это теперь Украина делает. Что вот какие молодцы, вы представляете, собрали. Вот собрали такие талантливые ребята. Соответственно, применение патриота не равно производству патриота. Никто его производить в ближайшее время не будет, и никто его производить не собирается. Все это будет приезжать готовое. В лучшем случае приклеят бирочку «Made in Ukraine». И все. и полетели.
1: Последние 7 дней. Новость недели.
2: Новая жизнь. «Газпром» открыл набор в мобильные огневые группы для защиты своих объектов от дронов. «Газпром» договорился с Минобороны о создании мобильных огневых групп, которые будут защищать объекты компании, в том числе от атак беспилотников. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на внутренние документы газовой монополии. Желающие служить в мобильных огневых группах должны пройти медкомиссию, тщательный отбор и двухмесячную подготовку. Как отметили в «Газпроме», с ними будут заключать трехлетний контракт о пребывании в мобилизационном резерве, позволяющий совмещать гражданскую работу с военными сборами.
3: Основной задачей мобильных огневых групп будет патрулирование и защита объектов газоснабжения. При этом во время сборов резервистов также могут задействовать для охраны другой критически важной инфраструктуры, но только на территории региона, в котором был заключен контракт.
2: Бойцам мобильных огневых групп обещают сохранение средней зарплаты, ежемесячную компенсацию от работодателя в 200 тысяч рублей за участие в сборах и дополнительные выплаты от Минобороны. Кроме того, таким контрактникам будут предоставлять трехразовое питание, обмундирование, лечение, страхование жизни и бесплатный проезд к месту сборов и обратно. Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что для формирования экипажей мобильных огневых групп в первую очередь будут привлекать резервистов. Он пообещал, что они будут заключать контракт на 3 года и их не отправят на фронт. Член Комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев одобрил призыв резервистов, но обещание не отправлять их на СВО назвало прометчивым. Сейчас на всех направлениях спецоперации ощущается дефицит солдат из-за больших потерь. В тылу тоже небезопасно. Дроны атакуют регионы каждый день, и с каждым разом их все больше, а залетают они все дальше. ПВО справиться с ними не может. Систем попросту не хватает, отмечает военный аналитик Ян Матвеев.
4: То есть система ПВО слабела и ослабела до такой степени, что она уже не может себя поддерживать, не может эффективно прикрывать все эти районы, соответственно, через них продолжают лететь в огромном количестве дальнобойные беспилотники Украины. Одновременно украинские инженеры улучшали свои дроны, появились новые модели, тот же самый дрон FP-1 уже много раз дорабатывался, дрон «Лютый» тоже изменялся. Эти беспилотники начали получать автоматическую суть. Судя по всему, да, мы не знаем точно, но судя по всему, автоматическую систему уклонения от огня, которая тоже мешает их сбивать и повышает их эффективность, потому что они долетают до целей. И все это вместе, вся эта последовательная, долгая, уже многолетняя, можно говорить, даже работа, она как раз и приводит к такому результату. Российское ПВО никак не смогла подстроиться.
2: Военные эксперты советуют сохранять спокойствие и найти укрытие, если вы услышали звук дрона где-то рядом. Укрытие может быть бомбоубежище, большой подвал под домами старой застройки, подвал частного дома, подземный переход или метро. В отличие от 2022 года, у Украины теперь есть средства, чтобы не просто отвечать, а бить больно. К тому же к системе ПВО есть вопросы, говорит военный аналитик Кирилл Михайлов.
5: Российское ПВО, она имела одну из своих задач всегда. Это противостоять ударам неядерных, в первую очередь, крылатых ракет США. И, соответственно, если 1-2 украинских беспилотника реактивных состояния беспрепятственно пролететь сотни километров по территории России, то это значит, что есть серьезные проблемы с применением ПВО.
2: Помогут ли бороться с беспилотниками мобильные огневые группы, пока неизвестно. Военные эксперты считают, что вначале нужно создать необходимую инфраструктуру, закупить оружие и машины, а главное – обучить людей. На все это уйдет достаточно времени. Да и перспектива оказаться в любой момент в зоне СВО пугает добровольцев и резервистов, отмечают аналитики. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Новость недели.
6: Нефтянка «Юга» полыхает. После удара дронов загорелся Ильский НПЗ. В Таганроге началась эвакуация.
7: Вот до меня, вот после меня, короче. Жесть какая-то. Вот сюда он упал, короче. Вот оттуда летел. И вот так вот. Бам.
6: Минувшей ночью беспилотники вновь нанесли серию ударов по топливной инфраструктуре, на этот раз на юге России. Под атакой оказались сразу несколько объектов в Краснодарском крае и Ростовской области. Одной из главных целей стал Ильский нефтеперерабатывающий завод, один из крупнейших НПЗ юга страны. Власти Краснодарского края подтвердили, что после падения обломков беспилотников на территории предприятия возник пожар.
8: В результате падения обломков беспилотного летательного аппарата произошло возгорание на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода. На месте работают оперативные службы.
6: Почти одновременно беспилотники атаковали и Ростовскую область. Под удар попали Азов, Таганрог, а также несколько объектов топливной инфраструктуры. По данным очевидцев, пожар вспыхнул на нефтебазе «Курган-нефтепродукт», расположенной в районе морского порта Таганрога.
9: Все в дыму. Слышали несколько взрывов подряд. Потом сказали срочно уходить, потому что рядом начинается эвакуация.
6: Вскоре городские власти официально подтвердили атаку. Жителей домов, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации, начали экстренно вывозить, написала в соцсети глава Таганрога Светлана Камбулова.
10: Беспилотная опасность в городе сохраняется. В настоящее время оперативно эвакуируем жителей, чьи дома оказались в зоне чрезвычайной ситуации.
6: Военный эксперт Роман Светанов считает, что выбор целей не случайен.
11: Сегодня удары наносятся уже не только по нефтеперерабатывающим заводам. Под ударом оказываются нефтебазы, терминалы, портовая инфраструктура. Все звенья одной логистической цепочки. Цель – нарушить не только производство топлива, но и его хранение, перевалку и доставку.
6: И пока на юге России тушили новые пожары, в Тверской области продолжала гореть нефтебаза «Тверьнефтепродукт», пораженная еще накануне. Судя по кадрам очевидцев, ликвидировать возгорание не удалось даже спустя почти сутки после атаки. И если еще несколько месяцев назад, после ночных налетов, речь шла об одном-двух попаданиях, то теперь все чаще под удар одновременно попадают сразу несколько объектов нефтяной инфраструктуры в разных регионах страны. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Новость недели.
6: Дроны уже везде. За ночь под атаку попали военный аэродром Борисоглебск и крупнейший НПЗ «Татнефть» в Татарстане. Минувшей ночью воздушная тревога и ограничения на работу аэропортов вводились сразу в нескольких регионах страны. Все из-за очередной атаки дронов.
7: Вот до меня, вот после меня, короче. Жесть какая-то. Вот сюда он упал, короче. Вот оттуда летел. И вот так вот. Бам. Это КГБТО, короче.
6: На этот раз одной из целей БПЛА стал нефтеперерабатывающий комплекс в Уфе. На опубликованных очевидцами кадрах виден густой дым в районе промышленной зоны. Предварительно под удар мог попасть завод «Башнефть» УНПЗ, входящий в один из крупнейших комплексов России. Официально власти Башкортостана последствия атаки не комментировали.
12: Слышали несколько взрывов подряд, потом появился густой дым со стороны промзоны. Над городом долго кружили сирены, аэропорт тоже перестал принимать самолеты.
6: Позже Владимир Зеленский, который сейчас в Анкаре на саммите НАТО, заявил, что украинские дальнобойные беспилотники этой ночью работали сразу по нескольким регионам России.
13: Сегодня наши дальние санкции достигли Саратовской области, Татарстана и Башкортостана. От линии фронта это примерно 800, 1400 и 1500 километров, соответственно.
6: По словам Зеленского, под ударом оказались нефтеперерабатывающие предприятия в Саратовской области и Татарстане. Военный эксперт Роман Светанов отмечает, что дроновые удары уже переросли в систему.
14: Главная задача таких операций – не разовый эффект, а постоянное давление на нефтеперерабатывающую инфраструктуру. Чем больше объектов одновременно приходится защищать России, тем сложнее обеспечить их надежное прикрытие средствами ПВО.
6: За последние недели под атаки уже попали предприятия в Омске, Ярославле, Саратовской области, Татарстане и Башкортостане. И если раньше беспилотники в основном работали по приграничным регионам, то теперь удары регулярно наносятся по объектам, расположенным более чем в 1000 километров от линии фронта. При этом в Минобороны практически после каждой атаки рапортуют о десятках или даже сотнях успешно сбитых беспилотников. Но пожары на крупнейших НПЗ, повреждения аэродромов и стратегических предприятий возникают снова и снова. Поэтому вопрос, который все чаще звучит у простых россиян, остается прежним. Если ПВО сработало настолько эффективно, почему последствия этих атак становятся все масштабнее? Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Новость недели.
2: С каждым днем все хуже. В России ввели запрет на экспорт дизеля и авиакеросина. Владимир Путин заявил, что трудности с топливом временные. По словам президента, Украина наносит удары по российской энергетической инфраструктуре, чтобы нанести ущерб экономике и создать нервозную обстановку в обществе. Однако эта цель, как заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства, невыполнима.
15: Очевидно совершенно, что противник стремится нанести ущерб экономике, но самое-то главное – стремится создать нервозную обстановку в обществе. Мы с вами понимаем, что эта задача невыполнима. Запас прочности энергосистемы России очень высокий, один из самых высоких в мире. Нужно просто организовать работу вместе с дочерними интегрированными компаниями, договариваться быстрее, так, чтобы они тоже здесь не зажимали продукт исключительно в рамках своей распределительной сети, в рамках своих АЗС, а выдавали нужный продукт независимым АЗС.
2: Владимир Путин также поддержал идею создать сеть малых НПЗ в ситуации, когда под удары попадают крупные предприятия.
15: Предложение Кобзева тоже следует учесть и как можно быстрее развернуть возможности работы и малого и среднего бизнеса по производству нефтепродуктов. Сделать все для того, чтобы все у нас функционировало нормально. Как мне докладывает Дмитрий Хос, проблем с поставками в сельскохозяйственную отрасль в данный период не наблюдается, все там обеспечено, и надеюсь, так и будет.
2: Пока ситуация не стабилизировалась, правительство ввело запрет на экспорт дизельного топлива и авиакеросина. Как сообщил вице-премьер Александр Новак, Россия начинает импорт нефтепродуктов для стабилизации ситуации на внутреннем рынке. Новак добавил, что правительство перенесло ряд ремонтов НПЗ на более поздние сроки и задействовало дополнительные мощности. Кроме того, крупные нефтяные компании стали поставлять топливо в приоритете туда, где в основном присутствуют независимые АЗС. А министр транспорта Андрей Никитин отчитался о ситуации в своей отрасли.
16: Уважаемый Владимир Владимирович, транспортный комплекс в текущей непростой ситуации работает слаженно, обеспечивает перевозки грузов и пассажиров. Ключевые узлы, аэропорты, вокзалы, порты, общественный транспорт, трассы функционируют в штатном режиме. Делаем все возможное для доставки топлива на Крымский полуостров. Работаем в тесном контакте с Сергеем Ивановичем Аксеновым и Михаилом Ивановичем Развожаевым.
2: Особенно сильно перебои с поставками топлива ощущаются именно в Крыму. Глава Крыма Сергей Аксенов предложил жителям потерпеть до окончания СВО.
17: На крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
2: Из-за атак дронов на НПЗ в первую очередь страдают простые потребители, а вскоре под угрозой могут быть и поставки топлива для армии, говорит военный эксперт Дмитрий Полевой.
18: Керосин для самолетов, это топливо для ракет, это дизель для кораблей, дизель для танков и боевых машин. Естественно, удары по таким болевым точкам рано или поздно приведут к недостаче горюче-смазочных материалов в войсках, на флоте, в авиации, в сухопутных войсках.
2: При этом в правительстве уверяют, что запасов топлива в России достаточно. Как заявил вице-премьер Александр Новак, власти занимаются перестройкой логистики с учетом потребностей регионов. Он отметил, что балансировке рынка потребуется некоторое время. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Новость недели.
6: Антидроновые сетки не помогли. Беспилотники разбомбили две крупные нефтебазы – в Твери и Ставропольском крае. Бензина в тех регионах не будет. Первый удар пришелся по нефтебазе «Тверь-нефтепродукт». Губернатор региона Виталий Королев подтвердил, что после атаки загорелся один из резервуаров.
8: В результате атаки произошло возгорание одного из резервуаров нефтебазы. На месте работают пожарные расчеты. Принимаются все необходимые меры.
6: По данным аналитиков, часть резервуаров на этой нефтебазе заранее оборудовали специальными антидроновыми сетками. Предполагалось, что они смогут защитить этот стратегически важный объект от ударов беспилотников. Однако, судя по последствиям атаки, эти конструкции не спасли нефтебазу от бомбежки.
13: Пожар очень сильный. Дым видно практически из любой части города.
6: Практически одновременно вспыхнул еще один крупный объект хранения топлива в Ставропольском крае. Первоначально местные паблики сообщили лишь о пожаре на промышленном предприятии. Позже губернатор Владимир Владимиров признал, что огонь добрался до резервуаров с горючими материалами, а жителей ближайших домов пришлось эвакуировать.
9: Пожар усилился, огонь распространился на резервуары с горючими материалами. На место направлены дополнительные силы, проводится эвакуация жителей ближайших улиц.
6: Военный эксперт Юрий Федоров считает, что подобные удары постепенно меняют ситуацию с обеспечением России топливом.
19: Когда регулярно выводятся из строя нефтебазы, склады горючего и логистические узлы, проблема уже заключается не только в производстве бензина. Возникают сложности с его хранением, распределением и доставкой в регионы. Именно поэтому последствия начинают ощущать обычные потребители.
6: Накануне командующий беспилотными войсками ВСУ Роберт Броуди заявил, что за последние 4 дня его подразделения поразили десятки российских судов, включая танкеры, которые использовались для доставки топлива в Крым.
13: Бензина не будет, можете не ждать, игра только начинается.
6: Российские информационные агентства поспешили опровергнуть эти заявления Киева. Однако, если эти оценки подтвердятся, то речь может идти не только об отдельных ударах по нефтебазам, а и о последовательном разрушении всей топливной логистики России – от НПЗ и складов хранения до маршрутов доставки топлива в регионы. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
20: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Саудовская Аравия обрушила цену российской нефти до $42 за баррель. Это рекордный обвал за 23 года. Бюджет России уже в минусе на 6 триллионов рублей, и это только за 5 месяцев. Резервный фонд тает под 250 миллиардов в месяц. Сегодня разбираем, что это значит для рубля, для цен в магазине и для каждого из нас до и после сентябрьских выборов.
21: Слушай, ну звучит все это как-то, знаешь, чересчур драматично. Мировые рынки ведь постоянно находятся в движении.
20: Ну да, находятся.
21: Котировки прыгают буквально каждый день. Нефть то дешевеет, то дорожает. Это же совершенно стандартный сырьевой цикл. Крупные экспортеры к такому давно привыкли.
20: Если бы это было обычное рыночное колебание, вопросов бы не было. Но 6 июля 2026 года произошло то, что профильные аналитики уже открыто называют, ну, ценовым землетрясением.
21: Землетрясением? Прямо так?
20: Абсолютно. Утром саудиты просто выкатили новые цены на август, и это не какая-то там рядовая скидка. Дисконт на их флагманскую марку Aeroplite для Азии составил, внимание, сразу $11 за баррель.
21: Ого, 11?
20: А для Европы вообще минус $15. Понимаешь, это крупнейший единовременный обвал с 2003 года. Хуже было только в пандемию, когда самолеты вообще не летали.
21: Но сейчас-то экономика работает? Нет же никаких глобальных локдаунов. Зачем крупнейшему экспортеру добровольно отказываться от миллиардов долларов прибыли и так радикально резать цены?
20: Потому что это классический демпинг. Самая настоящая целенаправленная торговая война за долю рынка.
21: То есть цель не в том, чтобы заработать в моменте?
20: Именно. Цель продавать искусственно дешевле, чтобы чисто физически вытеснить конкурентов, и главная мишень стала ясна в тот же день, когда котировки российской марки «Urals» в балтийских портах моментально рухнули до 41-42 долларов.
21: Подожди, давай отмотаем на пару месяцев назад. Еще в апреле баррель взлетал до 116 долларов. На рынках же царила настоящая эйфория. Неужели рынок просто не отыграет все назад?
20: Весенние 116 долларов – это была чистая геополитика. Классическая премия за страх из-за возможного перекрытия Ормузского пролива.
21: А, то есть как только стало понятно, что танкеры ходят спокойно, этот пузырь лопнул?
20: Точно. А то, с чем рынок столкнулся сейчас, это фундаментальный структурный сдвиг. Экономика Китая объективно тормозит, спрос падает. И вместо сокращения добычи, ради высоких цен, Эр-Рияд решает просто залить рынок дешевой нефтью.
21: И для российской нефтянки это удар в самую болевую точку. Ведь азиатский рынок сейчас – это буквально вопрос выживания. 85, а то и 90% всего морского экспорта уходит в Индию и Китай.
20: Абсолютно. Причем Пекин и Нью-Дели покупают эти объемы не из-за какой-то там симпатии, и исключительно прагматичный расчет. Так просто дешевле. Дисконт на Urals и так стабильно держался на уровне 22-24 долларов.
21: Угу. А теперь саудиты делают свою нефть, которая, к тому же, легче и удобнее для переработки, дешевее сразу на 11 долларов.
20: Да. И что в этой ситуации вынуждены делать российские компании?
21: Ну, очевидно, снижать цену еще сильнее. Чтобы индийский завод не разорвал контракт, ему нужно предложить условия, от которых просто математически невозможно отказаться.
20: Верно. Но тут в дело вступает банальная экономика добычи. Цена уже упала до 42. А полная себестоимость, учитывая сложное бурение, налоги и огромную логистику, это в среднем 30-35 долларов.
21: То есть маржа сжимается до статистической погрешности. Нефть отдают практически по себестоимости, просто чтобы скважины не останавливать.
20: Да, сверхприбыли испаряются в реальном времени. И это запускает макроэкономическую катастрофу внутри страны.
21: Потому что бюджет на 26-й год сверстан под совсем другие цифры.
20: Бюджет посчитан, исходя из цены 59 долларов за баррель.
21: Разница между 59 и 42 – это же не просто недополученная бумажная прибыль нефтяников.
20: Это зияющая дыра в государственной казне. Если перевести в деньги, речь идет о потере примерно трети нефтегазовых доходов. Это где-то 3-4 триллиона рублей.
21: Колоссальные деньги. Причем статистика за первые 5 месяцев и так пугающая. Дефицит уже 6,1 триллиона рублей.
20: А план на весь год, на секундочку, был всего 3,8 триллиона. То есть потратили 6 триллионов меньше, чем за полгода.
21: Причина-то понятна. Оборонные расходы вышли на исторический максимум 6,3% ВВП. И их же невозможно просто взять и отменить.
20: Конечно. Это не стройка, которую можно заморозить. Это долгосрочные контракты, заводы, работающие в 3 смены, огромные обязательства по выплатам.
21: Срезать гражданские расходы можно, но это копейки в масштабах такой дыры. Получается, вся надежда на Фонд национального благосостояния.
20: Вот только размер этой кубышки сильно переоценен. Надо смотреть на ликвидную часть – живые деньги, юани, золото. То, что можно быстро продать.
21: И сколько там осталось?
20: 3,4 триллиона рублей. А сгорает этот фонд сейчас со скоростью 200-250 миллиардов ежевесячно.
21: Слушай, ну любой человек со знанием базовой экономики спросит, почему государство просто не выпустит облигации? Почему не взять деньги в долг на внутреннем рынке?
20: Потому что при текущей ключевой ставке Центрального банка в 16% это, ну, финансовое самоубийство.
21: Чтобы продать облигации, Министерство финансов должно предложить доходность выше этих 16%. Иначе ни один банк их не купит.
20: Вот именно. Занимать триллионы под 17 или 18% – это классическая долговая ловушка. За каждый занятый триллион придется ежегодно отдавать 170 миллиардов только в виде процентов.
21: Такое обслуживание долга через пару лет просто парализует весь бюджет. понятно, почему этот путь закрыт.
20: Но эта ситуация работает и в обратную сторону. Если государство не может занимать под такие проценты, можно себе представить, что происходит в реальном секторе.
21: Бюджетный дефицит и огромная ставка бьют напрямую по бизнесу и людям.
20: Конечно. Ставка 16% фактически убивает любое развитие. И вряд ли она упадет даже до 13% до конца года.
21: А для конечного потребителя кредиты стоят еще дороже. Рыночная ипотека улетела под 18-20%.
20: Кредиты для малого бизнеса на пополнение оборота 22-25%.
21: Но самый мрак происходит в микрофинансовых организациях. Банки отказывают, люди идут в МФО, а там ставки доходят до шокирующих 292% годовых.
20: Просто вдумайся, зачем человек берет деньги под такой процент? У него сломался холодильник, сбережений нет, зарплаты не хватает из-за инфляции. Он берет 10 тысяч до зарплаты, отдать должен почти 40.
21: Математика финансового рабства. И все это на фоне дикого роста цен на базовые продукты.
20: Официально замороженная рыба подорожала на почти 17%. Хлеб на 11 с лишним.
21: От этого же невозможно отказаться. Но тут возникает парадокс. Нефть рухнула до $42. Сырье дешевеет. Почему тогда бензин внутри страны подорожал на 10 с лишним процентов?
20: Инфраструктура. Июльская атака на Нижегородский НПЗ вывела из строя, критическое оборудование.
21: А, то есть сырой нефти полно, а переработать ее в бензин просто негде?
20: Да, возникает чисто физический дефицит топлива.
21: А логистика – это же кровеносная система экономики. Хлеб и рыбу везут грузовики. Дорогой бензин – это мгновенный рост логистических издержек.
20: И бизнес не будет работать в убыток. Ценники просто переписывают, закладывая все это в стоимость товаров на полке.
21: Настоящая инфляционная спираль. Но тут оптимисты возразят, номинальные зарплаты же тоже растут.
20: Растут.
21: Дефицит кадров заставляет работодателей платить больше. Разве это не компенсирует инфляцию?
20: Это работает только на бумаге и в очень узких сегментах. Да, инженеры ВПК и айтишники получили прибавку. Но бюджетники, сфера услуг, малый бизнес. Там индексации чисто символические.
21: Плюс реальная инфляция работает как скрытый налог. Зарплата выросла на 10%, а еда подорожала на 20%.
20: Покупательная способность падает. А со стороны бизнеса предприятие с рентабельностью 10% физически не может взять кредит под 25%, чтобы поднять всем зарплаты. Оно либо закроется, либо уйдет в тень.
21: Слушай, картина вырисовывается просто, апокалиптическая. Нефть на дне, триллионов не хватает, инфляция скачет. Но если выйти на улицу, никакой паники нет. Курс рубля замер на 89,92 за доллар. Почему реальность не бьет по голове прямо сейчас?
20: Календарь? Ответ исключительно в политическом календаре.
21: А, ты про 18-20 сентября?
20: Да. Выборы в Государственную Думу. Эта дата буквально делит экономическую реальность пополам. То, что происходит сейчас, это искусственное удержание фасада.
21: Сухие цифры же показывают, что при нефти за $42 курс 90 – это фикция.
20: Абсолютно. Чтобы бюджет сошелся, доллар должен стоить минимум 115, а то и 120 рублей.
21: То есть сейчас экономика – это автомобиль с горящим двигателем, у которого отказали тормоза, но водитель врубил музыку на полную, чтобы пассажиры ничего не поняли до конца поездки.
20: Идеальное сравнение. И топливо для этой громкой музыки – остатки резервного фонда. Валюту вбрасывают на рынок, заставляют экспортеров продавать выручку, лишь бы человек на избирательном участке видел курс 90, а не 120.
21: Но 20 сентября урны закроются. Музыку выключат. Что ждет пассажиров, когда дым пойдет в салон?
20: Начнется другая жизнь. В дело вступят суровые законы экономики.
21: Будут латать бюджетную дыру за счет населения.
20: Неизбежно. Во-первых, резкое расширение прогрессивной шкалы НДФЛ.
21: То есть то, что подавалось как налог на богатых.
20: Да-да.
21: Теперь ударит по среднему классу.
20: Именно. Люди, которые с трудом тянут ипотеку и, скажем, раз в год ездят в отпуск, внезапно окажутся в категории обеспеченных и начнут отдавать государству гораздо больше.
21: Жестоко. Во-вторых, видимо, масштабный секвестр льгот.
20: Точно. Под нож пойдут субсидии ЖКХ, остатки льготной ипотеки, гранты для бизнеса. Каждый миллиард будет на счету.
21: В-третьих, наверное, повышение акцизов. Топливо, алкоголь, табак.
20: Да. Это скрытый налог, который мгновенно перекладывается на плечи потребителя. Ну и главное, неизбежная девальвация.
21: Административные тиски ослабят.
20: Держать курс будет физически нечем. Рубль отправится в свободное падение к 110, 120 и ниже.
21: А это значит пропорциональный рост цен на все импортное. От лекарств до китайских автомобилей и запчастей для станков.
20: Пассажирам придется оплачивать ремонт автомобилей из своего кармана. И удар будет колоссальным.
21: Особенно по пенсионерам. Никакая индексация не угонится за ценами на таблетки и еду. Ипотечники тоже пострадают. Доходы съест инфляция, а кредиты никуда не денутся. Малый бизнес начнет массово банкротиться.
20: Тут напрашивается параллель с периодом 2014-2016 годов, когда тоже рухнули цены на нефть.
21: Да, но тогда ситуация была другая. Не было таких раздутых военных расходов. А финансовый буфер был огромен. Государство смогло смягчить удар.
20: Поэтому сейчас гораздо более точная аналогия – это 1998 год. Критически низкие цены на нефть, огромные государственные расходы и отсутствие резервов.
21: Тогда это привело к дефолту.
20: Формируется пугающе похожий идеальный шторм. И не стоит надеяться, что саудиты передумают.
21: Это же холодный расчет. Мир уходит в зеленую энергетику. Им выгоднее сейчас продать нефть по 50 и забрать рынок, чем потом оставить ее под землей навсегда.
20: Стратегия на десятилетие.
21: Слушай, ну разговоры-то шли 20 лет. Надо слезать с нефтяной иглы, развивать высокие технологии, диверсифицировать экспорт.
20: Реальность оказалась упрямее стратегии. Треть российского бюджета по-прежнему критически зависит от трубы. Поэтому решение пары человек в Риаде бьет по стоимости буханки хлеба в любом городе.
21: Замкнутый круг.
20: И есть еще один самый опасный сценарий. Финальная мысль. Если к ноябрю резервы окончательно иссякнут, а занимать по-прежнему будет нельзя, у государства останется только один инструмент – печатный станок.
21: И миссия – заливать систему необеспеченными деньгами.
20: Да. В моменте это кажется решением, можно выплатить зарплаты, закрыть контракты, но это запускает неконтролируемую гиперинфляцию. Деньги превращаются просто в резаную бумагу.
21: И к такому сценарию обычный человек с рублевой зарплатой, скромным депозитом абсолютно не готов.
20: Вот такая картина. Саудовская нефтяная гильотина опущена. И теперь вопрос только в том, насколько глубоко она войдет. Бюджет трещит, резервы заканчиваются. Рубль держится на честном слове и административном давлении. До выборов нам будут говорить, что все под контролем. После начнется другая жизнь. Следите за курсом, следите за ценами и, главное, следите за нами. До встречи в следующем выпуске.
0: Радио Лента. 15:57 АМ.
1: Последние 7 дней. Итоги недели. Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней. Ужас недели».
6: В Белгороде снова ад. После серии атак в городе пропал свет. Начались проблемы с водой и газом. Минувшей ночью Белгород снова оказался под массированной атакой. По данным местных властей, ракеты дважды нанесли удар по объектам городской инфраструктуры. Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шваев подтвердил, что повреждения получила энергетическая инфраструктура региона.
3: Вновь повреждена энергетическая инфраструктура. В отдельных районах Белгорода и нескольких муниципалитетах наблюдаются перебои с электро- и водоснабжением.
6: По данным белгородского издания «Пепел», во время первой атаки были поражены сразу несколько электрических подстанций. После этого часть города осталась без света, а вслед за отключением электроэнергии возникли проблемы и с водоснабжением.
22: Да ну! Сильно жестко! Да ну!
23: Это, короче, вон там дом со смайликом.
6: Вторая волна ударов, как сообщают местные журналисты, пришлась по Белгородскому линейному производственному управлению магистральных газопроводов, подразделению, которое отвечает за транспортировку газа по региону. Очевидцы опубликовали кадры сразу нескольких крупных факелов на территории предприятия, после чего жители начали сообщать о перебоях с газом. Военный эксперт Руслан Левеев отмечает, что подобные удары направлены не по отдельным зданиям, а по системе жизнеобеспечения города.
12: Когда одновременно выводятся из строя объекты электроснабжения, водоснабжения и газовой инфраструктуры, это уже комплексное воздействие на логистику и систему обеспечения региона. Даже локальные повреждения таких объектов быстро отражаются на жизни большого количества людей.
6: Тем временем, этой же ночью масштабной атаке беспилотников подверглась и Москва. По данным Минобороны, всего за ночь на территории страны сбито 452 беспилотника. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что только в направлении столицы летели более 400 дронов.
0: Отражена атака беспилотников, летевших на Москву. Большая часть целей была нейтрализована на дальних подступах к столице.
6: Агентство ТАСС уже назвало эту атаку крупнейшей на Москву за последние 2 года. В информации агентства сообщается только о количестве сбитых беспилотников, не уточняя, сколько из них смогли преодолеть систему противовоздушной обороны и достичь намеченных целей. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Бред недели.
2: Все лучшее из СССР. В Думе готовят закон о возвращении выездных виз. Дело идет к мобилизации? Власти действительно рассматривают возможность вернуться к практике выездных виз, которая существовала в Советском Союзе. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на собственные источники в дипломатических кругах и администрации президента. Согласно этой информации, пакет документов для соответствующего законопроекта под предлогом усиления безопасности граждан РФ за рубежом готовит Министерство иностранных дел. Якобы планируется введение туристических выездных виз. В недружественные страны НАТО россияне смогут ездить только организованными группами не менее 10 человек по заранее утвержденному маршруту, как это было во времена СССР. По другим странам, перечень которых пока разрабатывается, останется возможность индивидуального туризма, однако выездная виза потребуется в любом случае, сообщают источники.
12: Такого, как сейчас. Купил билет и полетел, быть не должно. Государство должно дать разрешение.
2: Запрет на выезд за рубеж появился в России в эпоху Иосифа Сталина. В 1935 году в СССР был принят закон, который приравнивал побег за границу к измене родине, каравшейся смертной казнью. До 1991 года, чтобы выехать в иностранное государство, советским гражданам нужно было проходить многочисленные согласования и получать разрешение в АВИРе. Слухи о возвращении этой практики стали появляться в первые месяцы СВО, однако МИД их опровергал.
4: Введение каких-то специальных выездных виз не планируется. Право свободно выезжать из России и возвращаться в страну гарантировано статьей 27 Конституции Российской Федерации. Ограничить его можно только если человек подозревается в совершении преступления.
2: Запрет на выезд за рубеж в России уже возможен в рамках закона об электронных повестках, который действует с 2023 года. Он обязывает граждан в течение 30 дней являться в военкомат и позволяет сразу же делать человека невыездным, как только повестка появилась в электронном реестре Минобороны. В случае неявки гражданин также лишается права водить автомобиль, оформлять самозанятость или ИП, брать кредиты и проводить сделки с имуществом. В рамках действующей Конституции запрет на выезд также может быть введен при военном положении. Сейчас оно действует на присоединенных территориях, в ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областях. Возвращение к практике выездных виз может быть подготовкой ко всеобщей мобилизации, говорит политический аналитик Ольга Курносова.
5: Все плюсы уже давно закончились. Все те, кто готов был идти убивать украинцев и, возможно, умереть самому за деньги, уже туда отправились. Остались те, кто каким-то образом не попал под ту историю. Конечно, из оставшихся кого-то можно заманить длинным рублем, но особо сейчас не получается, потому что достаточно много информации о том, что и обещанные деньги люди не получают. Вернуться к грузам 200 можно с большой долей вероятности, а получить обещанные деньги ни тебе, ни семье гораздо меньше долей вероятности.
2: Отсутствие видимых побед на фронте и большие потери подрывают настроение среди мобилизованных и военнослужащих, говорят эксперты. По их словам, в ближайшее время армии понадобится значительный ресурс в живой силе. Несмотря на то, что в Кремле уже много раз отрицали объявление всеобщей мобилизации, эксперты и военкоры уверены, что без нее не обойтись. А подготовка закона о возвращении выездных виз может быть подготовкой, полагают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Бред недели.
6: Еще не финал. Песков заявил, что Россия и все россияне готовы продолжать СВО до победы. Что считается победой? Россия готова продолжать спецоперацию столько, сколько потребуется. Об этом интервью швейцарскому изданию «Weltwoche» заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Россия адаптировалась к санкциям, а сами россияне готовы воевать до победы.
7: Конечно, люди хотят, чтобы война закончилась. И люди предпочли бы мир, а не войну. Но все они желали бы, чтобы мир наступил вместе с победой.
6: Правда, что именно будет считаться победой, Дмитрий Песков не уточнил. Ранее пресс-секретарь президента не раз уточнял, что боевые действия будут продолжаться, пока все цели СВО не будут достигнуты. Солдаты, которые пятый год проводят в окопах, уже не понимают, за что воюют.
10: Все ребята очень напряжены и раздражительны. Много пошло письменных отказов от участия в боевых заданиях. За это не судят, а отправляют в другие части, как раз где спецконтингент служит. Вообще, абсолютное большинство, если прям очень мягко выражаться, разочаровались в нашем правительстве и конкретных людях. Я думаю, вы понимаете, о ком я говорю. Это уже ненависть, но еще не ярость, но к этому все идет. Я вообще в идеологии уже ничего не понимаю, что нам пытаются продать, каких нацистов нам надо победить.
6: В феврале 22 года, начиная спецоперацию, Владимир Путин называл несколько целей спецоперации. Это демилитаризация Украины, ее денацификация, защита жителей Донбасса, недопущение вступления Украины в НАТО и обеспечение безопасности России. Позже к этим заявлениям добавились требования признать занятые армией территории российскими и изменить украинскую государственную политику. Военный эксперт Иван Громов отмечает, что чем дольше длится СВО, тем формулировки становятся размытее.
10: За годы войны российская власть несколько раз меняла акценты. Одни цели уходили на второй план, появлялись новые. Сегодня все чаще звучит просто слово «победа», но без четкого объяснения, каким именно должен быть ее результат.
6: За более чем 4 года СВО Россия потеряла сотни тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, понесла огромные экономические расходы и продолжает вести боевые действия, говорит военный аналитик Дмитрий Снегирев. При этом Донбасс, который с первых дней назывался одной из главных целей СВО, за все время так и не перешел под полный контроль армии России.
12: Если смотреть на первоначально заявленные цели и на нынешнюю ситуацию, становится очевидно, что война давно вышла далеко за рамки тех задач, которые объявлялись в феврале 2022 года. При этом цена продолжения боевых действий для обеих сторон постоянно растет.
6: Сколько еще людей отправится на фронт ради цели, которую уже мало кто может четко сформулировать, ответа на этот вопрос нет. Однако в Z-кругах все чаще появляются намеки на то, что осенью страну ждет объявление мобилизации, сразу после думских выборов. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Бред недели.
2: Худший показатель в истории. Коллекторы получили рекордный за 3 года объем долгов россиян. Микрофинансовые организации распродали коллекторским агентствам рекордный за 3 года объем просроченных долгов своих клиентов. Как пишут ведомости, в январе-мае коллекторы выкупили права на взыскание задолженности россиян на сумму более 48 миллиардов рублей, что на 23% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года и на 50% больше аналогичного показателя 2024. Также увеличилась доля успешно проданных долгов. Если за январь-май 2024 года МФО смогли продать коллекторам 66,5% выставленных лотов, а в 2025-м около 83%, то за тот же период 2026-го этот показатель достиг почти 92%. Схожие данные фиксирует и онлайн-аукцион долгов Debex.
11: За 5 месяцев текущего года объем выкупленных коллекторами у микрофинансовых организаций остатков основного долга вырос на 75% год к году и на 149% в сравнении с тем же периодом 2024-го.
2: Объем реальных инвестиций со стороны коллекторских агентств показал сопоставимый рост. Такая динамика и очень высокая активность на рынке объясняется резким удорожанием самих долгов. Задолженности россиян по итогам 5 месяцев продавались по завышенной для рынка стоимости около 22% от номинала. В результате инвестиции коллекторских организаций в просрочку МФО сравнялись с вложениями в банковские долги. При этом уровень долговой нагрузки россиян продолжает расти. Более 10 миллионов человек выплачивает по 2 и более кредита, а доля должников с 3 кредитами, которые берут еще, увеличилась почти вдвое, говорит директор Департамента финансовой стабильности Центробанка Елизавета Данилова.
14: Нас беспокоит, что кредитование растет за счет уже закредитованных граждан. Доля заемщиков, имеющих 3 кредита и более, в портфеле потребительских кредитов увеличилась до 47%.
2: Регулятор пытается с этим бороться, ограничивая банкам и микрофинансовым организациям кредитование людей с высоким показателем долговой нагрузки. Но остановить кредитный бум пока не получается. Россияне берут новые кредиты, чтобы прокормить себя и оплатить старые долги. При этом у многих заемщиков полная сумма задолженности превышает первоначальную в разы, и выходит, что долговые обязательства превращаются в долговую яму для большинства россиян. Соответственно, приходится брать все новые кредиты, чтобы закрыть предыдущие, говорит экономист Иван Ус.
15: То есть это все будет означать, что действительно сложнее будет жить за счет кредитов, поскольку они будут дороже. То, что будет сложнее жить за счет кредитов, будет стимулировать людей не возвращать кредиты, поскольку они не смогут это делать. А если они не будут возвращать кредиты, это будет еще больше количество невозвратов, что в свою очередь будет стимулировать российские банки не выдавать кредиты.
2: Согласно статистике Центробанка, 72% заемщиков тратят больше половины своего дохода на погашение кредита. Чтобы прожить, россиянам приходится брать несколько кредитов и отдавать на их погашение почти всю зарплату. Причем займы берут даже на еду. Такое обнищание граждан в России наблюдается впервые после 90-х годов, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Шок недели.
2: 30 часов без света. Белгород обесточен после ударов по всем электроподстанциям. В Крыму массовый блэкаут. В Белгороде и пригородах второй раз за сутки отключается электричество и водоснабжение в результате украинских обстрелов. Если после ракетных ударов в ночь на 3 июля, по данным местных телеграм-каналов, были поражены электроподстанции Южная, Фрунзенская и подстанции на территории ТЭЦ «Энерго», то ракетная атака в ночь на субботу пришлась уже на все основные подстанции города, сообщает местный телеграм-канал «Пепел Белгород». По его данным, Белгород был почти полностью обесточен. Также энергоснабжение ночью прерывалось в ближайших населенных пунктах. Как следует из опубликованных видео, пожары вспыхнули на Белгородской ТЭЦ, ТЭЦ-Луч и подстанции «Авторемзавод». Судя по кадрам, несколько ракет над Белгородом было сбито.

0: городе в результате ударов были повреждены объекты инфраструктуры, из-за чего фиксируются перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения, написал в телеграм-канале белгородский губернатор Александр Шуваев.
1: Получили повреждения объекта инфраструктуры, зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения. Загорелись несколько инфраструктурных объектов.
0: Губернатор подтвердил, что несколько атакованных объектов загорелись. В комментариях на странице главы региона белгородцы массово требуют вернуть свет и воду.
2: Позор вам, администрация города. 25 часов нет света. Продукты пропали в такую жару.
3: Вы там вообще офигели или как? Вторые сутки без света.
4: Где ваши генераторы, резервные источники, на которые вам сотни миллионов было выделено? По карманам распределили, а людей на самовыживание бросили.
0: Проблемы с электричеством наблюдаются и в Крыму. На всей территории полуострова произошел блэкаут. Об этом сообщили на горячей линии «Крымэнерго». Там заявили, что ведутся аварийно-восстановительные работы.
5: В связи с технологическими нарушениями, вызванными внешними воздействиями на высоковольтных сетях, произошло массовое отключение потребителей всех городов и районов Республики Крым.
0: На фоне таких событий летний сезон в Крыму оказался под угрозой. Даже большие скидки не помогают гостиницам вернуть туристов, чаще выбирающих другие курорты. Владельцы гостиниц вынуждены снижать цены, но это не дает ожидаемого результата. На фоне проблем с топливом, энергоснабжением и транспортной логистикой количество желающих провести отпуск на полуострове продолжает сокращаться, отмечают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радиолента».
6: Последние 7 дней. Шок недели.
0: Зона повышенного риска. Пол Крыма пятые сутки без света и воды из-за ударов дронов по энергосистеме. Бензина нет вторую неделю. В Крыму спустя 4 дня после атаки никак не могут восстановить энергоснабжение. Света полностью нет в Армянске, Джанкое, Красноперекопске, Джанкойском и Красноперекопском районах, сообщила «Крымэнерго». В Евпатории, Керчи, Саках, Симферополе, Судаке, Феодосии, а также в Белогорском, Кировском, Красногвардейском, Ленинском, Раздольнинском, Сакском и Советском районах электричество подают поэтапно. В Нижегорском и Первомайском районах введены дополнительные ограничения. Таким образом, проблемы с электроснабжением сохраняются в 18 из 29 городов и районов полуострова. «Крымэнерго» объяснила затянувшийся блэкаут ударами ВСУ по объектам энергосистемы и заверила, что восстановительные работы ведутся круглосуточно.
5: В связи с технологическими нарушениями, вызванными внешними воздействиями на высоковольтных сетях, произошло массовое отключение потребителей всех городов и районов Республики Крым.
0: Кроме того, сообщается об отсутствии воды на ряде улиц

0: В Крыму проблемы не только с электричеством, но и с бензином. Купить топливо нельзя ни за наличный, ни за безналичный расчет. Власти призывают жителей и гостей полуострова потерпеть.
1: На крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
0: На фоне проблем с топливом, энергоснабжением и транспортной логистикой количество желающих провести отпуск на полуострове продолжает сокращаться. Туристы и ранее побаивались ездить на полуостров из-за постоянных обстрелов, а теперь и подавно, отмечают эксперты. По их словам, летний сезон в Крыму оказался под угрозой. То, что в Крыму стало тревожно, признают и местные жители.
2: Практически каждый день у нас начинается и заканчивается сиренами. По всему городу просто объявления об опасности. А иногда слышны взрывы очень сильные. Это прям пугает, честно говоря. У меня маленький ребенок, и когда происходят такие ситуации, мы часто с ней находимся в ванной.
0: Накануне, после многочисленных жалоб крымчан под постами чиновников на длительное отсутствие света и воды, а также требований ввести графики подачи энергии, власти отключили комментарии в своих пабликах. Жители писали, что не могут купить продукты, связаться с близкими и не получают правдивой информации о ситуации, тогда как чиновники призывают доверять только официальным сообщениям. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Шок недели.
0: Цены улетели в космос. Курица в России стала мясом для богатых. Производители винят во всем бензин. С марта тушка в мелком опте подорожала на 40%, а килограмм грудки в рознице вместо 330 рублей теперь стоит 460. Производители в таком скачке винят цены на топливо, подорожавшие ветпрепараты и зарплаты. На этом фоне Госдума прорабатывает возможность государственного регулирования закупочных цен на основные продукты. Как сообщила зампред Думского комитета по аграрным вопросам Юлия Оглоблина, вопрос госконтроля за ценами, как это было в Советском Союзе, уже обсуждался на заседании экспертного совета при Комитете по промышленности и торговле.
4: Мы видим, что за последнее время все чаще возникает эффект качелей, когда закупочная цена на продукцию то резко падает, то вдруг растет. Это было и с картофелем, и с молоком, и с маслом. Цены должны быть установлены, исходя из текущих условий себестоимости и рентабельности производителей.
0: Оглоблина добавила, что госрегулирование цен, по которым розничные сети закупают продовольствие у аграриев, позволит исключить возможность устраивать ажиотаж вокруг ключевых продуктов. По словам экономистов, продовольственная инфляция в России бьет рекорды. Рост цен признает и глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Она связывает это с инфляцией.
5: Спрашивали про молоко и буханку хлеба, что очень важно. Вот когда чем выше инфляция, тем больше разброс цен, тем больше могут вырасти цены конкретно на молоко, на хлеб.
0: Но, как говорится, не хлебом единым. Кроме подорожания продуктов питания, в России увеличивается стоимость различных товаров и услуг. Люди замечают, что цены растут быстрее, чем официальная инфляция. Россияне говорят, что подорожало практически все.
6: Продуктовая корзина выросла, ЖКХ выросла, коммунальная оплата выросла, проезд вырос.
7: Ну, обычные продукты питания стали немного дороже. Те же йогурты повысили стоимость. Ну и обычное молоко, масло, хлеб.
8: По карману бьет все время. Каждый поход в магазин – это вообще постоянный удар по семейному бюджету. То есть ты зайдешь, ты тысячи, полторы-две как минимум ты оставляешь, а ничего толком не купил. Мясо сейчас очень дорогое. То есть все крупы, все молоко, вся молочная продукция, все выросло в цене.
9: Это сказывается очень негативно на народ, на население, потому что все же ходим в магазин. Раньше за одну сумму рассчитывали, сейчас все повысилось.
0: Экономику ждет повышенная инфляция, ужесточение санкций и новая волна падения рубля, полагают эксперты. Прогнозы Центробанка тоже неутешительные. В Центробанке ожидают, что в этом году российская экономика останется на грани стагнации. Не станет легче и потребителям, по которым ударил всплеск инфляции, говорится в прогнозе регулятора. Магазины пока сдерживают стремительное подорожание товаров, но осенью цены ударят по покупателям по полной, считают эксперты.

0: Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Пока мы слышим про истощение Украины, про то, что ей скоро нечем будет воевать, там под землей, буквально под землей, работают заводы, собирают ракеты, строят дроны. Миллионами. И знаете, что самое удивительное? Они становятся лучше, быстрее, автономнее каждый месяц. Сегодня разбираем, как именно это работает и почему это важно понимать прямо сейчас.
2: Да, и чтобы вообще осознать весь этот масштаб, ну, того, что происходит, к 26-му году нужно просто взять правильную отправную точку. Февраль 22-го.
1: Угу.
2: Если посмотреть на сухие факты, ситуация в оборонном секторе была, ну, абсолютно критической.
1: Я бы сказал, более чем критической. Слушай, после 2014 года и потери патронного завода в Луганске образовалась просто гигантская дыра в снабжении.
2: То есть не было вообще ничего?
1: Не было даже базового производства стрелковых боеприпасов. Страна, по сути, входила в самый масштабный конфликт десятилетий с нулевым уровнем производственной автономии.
2: Угу.
1: А теперь давай перенесемся в 2026 год. Картина изменилась до неузнаваемости. На сегодняшний день 76% всех вооружений, я подчеркиваю, всех вооружений, которые централизованно закупаются государством, производятся внутри страны.
2: Но тут же возникает логичный вопрос, за счет чего вообще?
1: Цифры на самом деле поражают. Общий объем этого производства достиг 55 миллиардов долларов. Производство одних только FPV-дронов перевалило за 8 миллионов штук в год. Плюс к этому собирается около 100 тысяч баражирующих боеприпасов. Это, ну, аналоги известных шахедов. В 24-м возобновили выпуск патронов, а в 25-м заработала линия по выпуску 155-го калибра артиллерийских снарядов стандарта НАТО.
2: 8 миллионов дронов в год. Это, ну, больше 20 тысяч штук в день.
1: Ага.
2: Каждый божий день. Плюс сотня тысяч тяжелых беспилотников. Честно говоря, есть серьезный скепсис по поводу того, как это физически реализуемо. Как можно производить такие объемы, когда любой крупный объект просто обречен на уничтожение?
1: И вот это как раз ключевой момент. Классическая стратегия уничтожения ВПК больше не работает, потому что классического ВПК, ну, в его старом понимании, там больше нет. Произошел полный окончательный отказ от советской модели гигантских производственных кластеров. Вместо того, чтобы концентрировать все мощности на площадке в пару квадратных километров, производство было радикально фрагментировано.
2: Распределено.
1: Да. Сейчас это сотни, если не тысячи мелких гаражей, бывших станций техобслуживания, подвалов, многоэтажек. Они рассредоточены абсолютно везде. Только в секторе сборки тех же FPV-дронов официально работает более 160 независимых компаний.
2: Хорошо, звучит логично, но давай честно, с дешевыми одноразовыми дронами это понятно. В подвале действительно можно спаять раму, прикрутить китайские моторы, но когда речь идет о серьезной технике...
1: О чем именно?
2: Ну, о высокоточных боеприпасах, оптике, сложных системах наведения. Там ведь нужна стерильность, сложное оборудование, контроль температуры. В гараже такое на коленке не соберешь.
1: Верно, в гараже не соберешь. Для сложных систем используется так называемый кластерный метод с глубоким международным разделением труда.
2: Это как?
1: Ну, смотри. Электроника едет из Польши и Чехии. Сложная оптика поставляется из Германии. Двигатели из Турции или Штатов. То есть самые сложные высокотехнологичные узлы производятся в безопасности за рубежом.
2: А внутри страны происходит только финальная сборка?
1: Да, отверточная сборка. И она занимает не недели производственного цикла, а считанные часы. И знаешь, где она происходит?
2: Не в гаражах, судя по всему.
1: Далеко не в гаражах, в глубоком подполье, буквально. В Закарпатье под сборочные цеха были переоборудованы старые соляные шахты. Соль отлично поглощает влагу. Там естественным образом поддерживается идеальный стабильный микроклимат с нулевой влажностью.
2: А, для электроники?
1: Да, это критически важно для чувствительной микроэлектроники. Никакой коррозии контактов. Плюс это десятки или даже сотни метров скальной породы сверху. Такая толща защищает даже от проникающих гиперзвуковых ракет типа «Кинжал». Никакая бетонобойная бомба туда просто не достанет.
2: Все верно. А во Львовской и Ивано-Франковской областях под такие же задачи адаптируют старые советские ядерные бункеры, командные пункты, которые изначально рассчитывались на автономное выживание при ядерном ударе. То есть инфраструктура, которая строилась для Третьей мировой войны, теперь работает как абсолютно неуязвимый конвейер. Это круто объясняет логистику, но как быть с самими технологиями?
1: О, здесь мы подходим к самому интересному, к настоящей инженерной дерзости. Проект под названием «Франкенсам». Он доказывает, что в этих условиях собирают не только простые вещи, но и сложнейшие гибридные системы.
2: «Франкенсам» — это типа от слова «Франкенштейн» и «сам», ну, зенитно-ракетный комплекс в натовской классификации.
1: Именно так. К 23-му году возникла огромная проблема. Запасы ракет к старым советским системам ПВО, вроде «Бука» и «Куба», начали стремительно иссякать.
2: Заканчивались ракеты.
1: Да, производить их было негде, купить тоже. Оставались рабочие радары, пусковые установки, а стрелять просто нечем.
2: И какое решение?
1: Скрестить несовместимое. Взять западные ракеты и заставить их работать с советскими радарами.
2: Да ладно.
1: Серьезно? Они взяли американские зенитные ракеты Sea Sparrow и даже авиационные тепловые ракеты Sidewinder и интегрировали их в советское железо.
2: Слушай, звучит просто, но на деле это колоссальная техническая проблема. Это все равно, что, ну не знаю, пытаться поставить двигатель от Теслы в старый тепловоз.
1: Вот-вот.
2: Советские радары 70-х годов используют аналоговые радиосигналы. Там совершенно другие частоты, другие алгоритмы наведения, а американская ракета ждет цифровой код и протоколы НАТО 21 века. Как они вообще заставили их общаться? Разные разъемы, разные языки.
1: Им пришлось с нуля разработать цифровые переводчики. Это такие микрокомпьютеры, которые встраиваются в систему и за миллисекунды конвертируют аналоговые импульсы в понятный для американской ракеты цифровой формат.
2: И сколько времени ушло на разработку?
1: Всего 8 месяцев.
2: 8 месяцев на то, чтобы взломать проприетарные коды НАТО, разобраться в советской архитектуре и заставить все это слаженно работать.
1: Да.
2: В мирное время корпорации тратили бы на такие исследования десятилетия.
1: И это еще не финал. Самая большая амбиция этого проекта, которая уже была реализована, это установка передовых ракет семейства Patriot на радары от советских систем С-300.
2: Невероятно. Знаешь, что здесь самое парадоксальное?
1: Что?
2: Происходит обратный трансфер технологии. Теперь те, кто поставлял технологии, учатся у тех, кто их получает. Насколько известно, американский Сенат даже выделил бюджет на то, чтобы армия США изучила опыт вот этого проекта «Франкенсам». Это полностью ломает привычную иерархию оборонной индустрии.
1: И эта стартап-ментальность, она ломает иерархии везде, не только на суше или в воздухе. Давай посмотрим на море.
2: Давай.
1: Там асимметричные технологии вообще полностью перевернули правила игры. Страна, у которой фактически нет классического надводного флота, заставила российский Черноморский флот эвакуировать основные силы из Севастополя в Новороссийск.
2: Слушай, но Севастополь был главной военно-морской базой на протяжении столетий. И вдруг он перестает ее быть из-за отсутствия безопасности. И все это сделали вот эти безэкипажные катера?
1: Да, платформы вроде «Магура В-5» и «Си-Бэби», ну и в сочетании с ракетами «Нептун», которые вообще-то создали на базе старой советской Х-35. И результаты ошеломляют.
2: Уничтожение крейсера «Москва», например.
1: Да, крейсер «Москва», большие десантные корабли «Новочеркасск», «Цезарь», «Куников», новейший ракетный корвет «Ивановец». Радиус действия этих дронов теперь достигает 1500 километров.
2: 1500?
1: Да, а эффективность их применения, ну, по задокументированным данным, составляет около 90%.
2: Подожди, давай просто вдумаемся в математику. Морской безэкипажный катер стоит, ну, несколько сотен тысяч долларов максимум. И вот эта штука отправляет на дно огромный военный корабль, который строили десятилетиями. Корабль за сотни миллионов долларов.
1: Вместе со всем экипажем и инфраструктурой?
2: Да. Эта финансовая асимметрия, по сути, ставит крест на классической военно-морской доктрине. Все эти гигантские крейсера становятся просто огромными дорогими мишенями.
1: Причем эволюция дронов не стоит на месте, она происходит прямо сейчас. На те же платформы Си-Бэби теперь монтируют системы реактивного залпового огня.
2: Прямо на лодке?
1: Да. На них ставят компактные зенитные ракеты. То есть это уже не просто, ну, камикадзе со взрывчаткой, которая идет на таран. Это многофункциональная боевая система. Она теперь способна отбиваться от вертолетов.
2: Знаешь, тут возникает логичный вопрос. Если эта технология настолько невероятно эффективна, почему глобальные западные оборонные гиганты, какие-нибудь BAE Systems или там Lockheed Martin, еще не забрали этот рынок под себя? Почему независимые инженеры доминируют в этой нише?
1: Они не доминируют в одиночку. Корпорации активно интегрируются. Индустрия уже реально переросла формат гаражной сборки. Мировые гиганты заходят на рынок и формируют защищенные зоны, так называемые Defense City.
2: То есть они строят заводы прямо в зоне боевых действий.
1: Именно.
2: Но это же колоссальный финансовый риск. Зачем, скажем, немецкому Rheinmetall вкладывать миллионы в инфраструктуру там, куда в любую минуту может прилететь баллистика? Было бы логичнее строить заводы в той же безопасной Польше.
1: Ответ кроется в логистике и времени. Rheinmetall сейчас чинит свои боевые машины пехоты, Мардер, прямо на месте.
2: А, то есть не надо никуда везти?
1: Да. Если танк поврежден в бою, его транспортировка в Германию, ремонт и возвращение обратно занимают недели, а иногда и долгие месяцы. А ремонт на локальной базе занимают считанные дни. Сокращение этого логистического плеча настолько повышает эффективность, что окупает вообще любые риски для инвестиций.
2: Логично.
1: Кроме того, они разворачивают там производство снарядов. Британская BAE Systems тоже открыла свои представительства.
2: Хорошо, британцы, немцы, это понятно, они союзники. Но как насчет турецкого Байкар? Турция ведь официально придерживается, прагматичного нейтралитета. Старается балансировать.
1: Нейтралитет нейтралитетом, а бизнес и технологии диктуют свои правила. Байкар строит огромный подземный завод для своих дронов. И там планируется собирать не только тактические Байрактар ТБ-2, но и тяжелые беспилотники Акинчи.
2: Ого, это же огромные машины.
1: Да, они способны нести управляемые бомбы весом до 900 килограммов. И самое интересное, завод проектируется с собственной, полностью автономной системой противовоздушной обороны.
2: Слушай, это круто объясняет мотивацию мировых корпораций. Доступ к реальным боевым условиям — это же бесценно. Можно тестировать, чинить, обновлять софт прямо на основе данных вчерашнего боя. Передача операционного опыта явно перевешивает геополитические риски.
1: Абсолютно. Но знаешь что? Все это сборка дронов, ремонтные базы, снаряды — это была лишь подготовка к главной кульминации.
2: Заинтриговал. Что за кульминация?
1: Июль 26-го года. Саммит НАТО в Анкаре. Вот где происходит настоящий тектонический сдвиг. Переход от сборки дронов к производству самого сложного перехватчика в мире.
2: Подожди, речь идет о лицензии на производство ракет для Patriot.
1: Да, США объявляют о передаче лицензии на производство новейших ракет-перехватчиков PC-3MSE.
2: Ничего себе!
1: Стоимость одной такой ракеты, на секундочку, около 4 миллионов долларов.
2: Стоп! Передача технологий такого уровня секретности — это же беспрецедентно. Штаты крайне неохотно делятся технологиями Patriot даже со своими ближайшими союзниками. Почему Вашингтон вообще пошел на это?
1: Причина банальна и прагматична. Физическая нехватка производственных мощностей.
2: Не успевают делать.
1: Да. Кризис на Ближнем Востоке, необходимость защищать американские базы, постоянные удары хуситов — все это просто истощило запасы Пентагона. Завод компании Lockheed Martin в Арканзасе физически может выпускать всего около 550 таких ракет в год. И в результате было принято решение передать лицензию стране с уже доказанным инженерным потенциалом. До этого момента в мире было всего две страны с таким правом — Япония и Германия. Теперь их три.
2: Вау, но здесь нужно сделать важнейшее уточнение, чтобы мы правильно понимали механику. Лицензия не распространяется на весь комплекс Patriot, так?
1: Верно.
2: Сверхсекретные радары, система управления огнем — все это остается американским. Локализовано именно производство самих кинетических перехватчиков ПАКС-3МСЕ.
1: Тех самых, которые работают по технологии прямого попадания. Hit to kill.
2: Да, и это принципиальное отличие. Смотри, обычная ракета ПВО взрывается рядом с целью, просто осыпая ее облаком осколков. Для крылатых ракет или дронов этого вполне достаточно.
1: Угу.
2: Но баллистическая ракета, те же «Искандеры» или гиперзвуковые кинжалы, она падает на огромной скорости почти вертикально. Осколки, конечно, могут повредить корпус, но полтонная боеголовка по инерции все равно упадет на цель и взорвется.
1: Поэтому баллистику можно сбить только кинетически.
2: Именно. Перехватчик ПАК-3 должен на гиперзвуковой скорости буквально врезаться лоб в лоб в ракету противника и разрушить ее просто энергией удара. Это как попасть пулей в пулю. Отсюда и такая невероятная сложность и стоимость.
1: И теперь финальная сборка этих сложнейших ракет из оригинальных американских комплектующих, систем самонаведения, твердотопливных двигателей будет проходить в тех самых защищенных соляных шахтах и бункерах.
2: Если мы посмотрим на чистую математику войны, картина меняется кардинально. Стоимость баллистической ракеты оценивается, ну, от 3 до 7 миллионов долларов.
1: Угу.
2: Стоимость перехватчика ПАК-3 около 4 миллионов. Долгое время стратегия воздушных ударов строилась на так называемом «снарядном голоде». То есть на ожидании, когда у ПВО просто закончатся дорогие ракеты.
1: А как только запускается локальное производство этих перехватчиков?
2: Каждый удар становится финансово бессмысленным. Тратится ракета за 7 миллионов, чтобы ее гарантированно сбили ракетой за 4 миллиона, которую собрали прямо здесь же, под землей.
1: Что подводит нас к финальному синтезу всего, о чем мы сегодня говорили. Что этот технологический скачок означает на глобальном уровне? Ведь изначальная логика войны на истощение строилась на одном простом допущении.
2: На том, что у России есть мощный автономный ВПК, а Украина тотально, ну просто на 100% зависит от капризов политиков в других странах. Расчет был на то, что долгий конфликт истощит ресурсы быстрее, чем зарубежные парламенты договорятся о новом пакете помощи.
1: Но к концу 26-го года ситуация вывернулась наизнанку. Из-за санкций российский военно-промышленный комплекс сталкивается с нарастающим дефицитом икроэлектроники. А Украина, начав фактически с нуля, закрывает 76% своих потребностей самостоятельно.
2: То есть производственная автономия нивелирует зависимость от американских выборов.
1: Именно. Запущенные подземные конвейеры это уже не остановят. Контракты с европейскими корпорациями продолжат работать.
2: Получается, стратегия истощения дала абсолютно обратный эффект.
1: Да, она подарила время на создание децентрализованной, неуязвимой оборонной машины, которая теперь останется крупнейшим хабом в Европе на десятилетия. Вот такая картина. Страна, у которой в 2022 году не было производства даже обычных патронов, к 2026-му получила лицензию на сборку одной из самых сложных ракет в арсенале НАТО. Третья в мире после Японии и Германии. Подумайте об этом. Стратегия на истощение не сработала. Она дала Киеву 4 года на то, чтобы построить распределенный подземный, практически неуничтожимый военно-промышленный комплекс. И теперь этот комплекс работает независимо от политических циклов, независимо от нас. Это разбор дня. Думайте.
3: Последние 7 дней. Факт недели.
4: Эффект домино. Удары по нефтезаводам обрушили производство дизеля вдвое. Первый регион России ради экономии топлива переводит сотрудников на удаленку.
5: Прошел сейчас сотрудник заправки по всем машинам вдоль очереди. Говорит, бензина не будет сегодня.
4: Очереди на заправках, ограничения на продажу топлива, километровые пробки возле АЗС. Все это постепенно становится новой реальностью большинства регионов России. И похоже, теперь топливный кризис начинает влиять не только на автомобилистов. По данным профильных специалистов, после серии ударов по НПЗ, производство дизельного топлива в России сократилось минимум на 40%. Если раньше страна спокойно отправляла огромные объемы дизеля на экспорт, то теперь его выпускают почти столько же, сколько сами потребляют.
6: Производство дизельного топлива сократилось примерно до уровня внутреннего потребления. Прежнего экспортного профицита больше нет.
4: Военный эксперт Юрий Федоров считает, что именно этого эффекта и добилась Украина, усилив удары по нефтянке.
7: Разрушить один нефтеперерабатывающий завод недостаточно. Задача – постепенно нарушить всю систему. Когда один НПЗ останавливается, второй работает в полсилы, третий ремонтируется. Дефицит начинает ощущать уже вся страна.
4: И первые последствия уже наступили. В Новосибирской области власти официально рекомендовали предприятиям перевести сотрудников на дистанционную работу. Причина – небывалая для России экономия топлива. Кроме того, жителям советуют по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях, сказал губернатор.
7: Рекомендуем организациям перевести сотрудников на дистанционный режим работы и принять меры по сокращению расхода топлива.
4: В Санкт-Петербурге и Ленинградской области власти уже открыто обсуждают продажу бензина по QR-кодам и даже возможность заправляться по четным и нечетным дням.
6: Рассматриваются разные варианты – QR-коды, заправка по графику. Наша задача – избежать ажиотажа и обеспечить людей топливом.
4: Еще несколько недель назад после каждой атаки сообщали только о пожаре на очередном нефтезаводе. Теперь последствия становятся куда заметнее. Люди часами стоят в очередях за бензином, предприятиям рекомендуют работать из дома, а власти начинают думать, кому и сколько топлива вообще можно продавать. Похоже, эффект от ударов по нефтяной инфраструктуре постепенно выходит далеко за пределы самих НПЗ. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Факт недели.
0: Бензиновый туризм. Казахстан установил блокпосты на границе с Россией, чтобы бороться с вывозом бензина. На фоне наплыва машин из России власти Казахстана развернули на границе сразу 59 полицейских постов. Как сообщило МВД республики, сотрудники правоохранительных органов проверяют все автомобили и уже выявили почти 300 случаев незаконной установки дополнительных топливных баков с начала года.
8: Нарушителей, среди которых было 195 иностранцев и 60 граждан Казахстана, привлекли к административной ответственности. Дополнительные баки конфисковали.
0: На фоне топливного кризиса в России жители граничащих с Казахстаном регионов Астраханской, Волгоградской, Саратовской, Оренбургской, Новосибирской и Омской областей начали массово ездить в республику за бензином. Самый большой поток автомобилей в Уральске, расположенном примерно в 200 километрах от Самары.
9: Я в шоке.
10: Пробка за бензином.
9: Ни одной заправки с сотым бензином. ЮПРСТ.
0: В ряде субъектов нехватка горючего привела к сбоям в работе общественного транспорта, проблемам с вывозом мусора и трудностям у сельхозпредприятий. На отдельных АЗС ввели ограничения по отпуску бензина, а часть вообще прекратили обслуживание. В то же время в эфире федеральных каналов говорят, что паника из-за дефицита бензина нагнетается искусственно.
11: Все нормально. Везде есть.
12: Везде есть все.
11: Да. Не надо вот этих истерик.
12: Ну да, там не просто, но тоже. То есть не ужас-ужас. Но вот эти истерики с пропуханных диванов, они, конечно, меня восхищают.
0: Пока на федеральных каналах уверяют, что запасов топлива в России достаточно, региональные СМИ, в том числе и с присоединенных территорий, регулярно сообщают о проблемах с топливом.
13: Жители Донецкой Народной Республики столкнулись с нехваткой топлива на региональных АЗС.
14: В Бурятии ограничили продажу топлива на руки.
15: Очереди на АЗС в Армавире и пригородах стали привычной картиной.
16: Новые ценники на топливо каждую неделю или пустые табло. Две реалии этого лета на красноярских АЗС.
17: В Севастополе полиция пресекла незаконную торговлю бензином.
0: На фоне продолжающихся атак на нефтеперерабатывающие заводы в России возникла острая нехватка бензина. Регионы один за другим вводят ограничения на продажу топлива. Многие автомобилисты ездят кругами в поисках бензина, но безрезультатно. Дошло до того, что в утренних шоу объясняют, как правильно переливать бензин из канистры.
18: Так, чтобы не поднимать тяжелую тару и не пролить горючую жидкость.
0: Российским автомобилистам приходится ехать за бензином в соседние страны. В соцсетях уже создали специальные чаты для желающих поехать на белорусские АЗС. А в приграничных магазинах, по словам водителей, скупили все металлические 20-литровые канистры. А в полиэтиленовых канистрах топливо перевозить через границу запрещено. Что касается Казахстана, то там власти ограничили въезд автомобилей из сопредельных стран одним разом в сутки, а также ввели круглосуточное патрулирование приграничных трасс, чтобы не допустить вывоза за топливо. Мобильные группы проверяют автоцистерны и бензовозы. Глава МВД Эржан Саденов сообщал о пресечении почти 600 попыток незаконного вывоза горючего с начала года. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Факт недели.
4: Студенты под жестким прессом. Администрация Санкт-Петербургского госуниверситета зазывает учащихся на службу в ядерном управлении Минобороны в Арктике. О том, что студенты Санкт-Петербургского госуниверситета получили рассылку с предложением подписать контракт с Минобороны, сообщило местное издание «Бумага». По их данным, учащихся приглашают на службу в 12-е Главное управление Минобороны России, структуру, которая отвечает за хранение, эксплуатацию и развитие российского ядерного арсенала. Студентам предлагают стать операторами беспилотников в подразделениях, расположенных в Арктике. За годовой контракт обещают почти 4 миллиона рублей единовременной выплаты, а также дополнительную стипендию от университета.
19: При заключении контракта предусмотрена единовременная выплата от Министерства обороны в размере 3 800 000 рублей. Дополнительно выплачивается специальная стипендия университета 50 000 рублей.
4: Военный эксперт Иван Громов считает, что подобные предложения говорят об изменении самой системы комплектования российской армии.
19: Когда вербовка начинается уже не в военкоматах, а непосредственно в университетах, это означает, что государство ищет новые источники пополнения армии. Причем речь идет уже не только о пехоте, а о специалистах, которых пытаются привлечь высокими выплатами.
4: По данным журналистов, набор ведется на фоне усиления российского военного присутствия в Арктике. После вступления Финляндии и Швеции в НАТО, Россия активно расширяет там свою военную инфраструктуру, строит новые объекты и усиливает охрану стратегических баз. Кроме того, после украинской операции «Паутина» российское командование значительно усилило меры безопасности на авиабазе «Оленья». Их подразделения Северного флота начали активно искать операторов-беспилотников. Студенты от таких инициатив вуза в шоке.
20: Такую рассылку получили многие. Честно говоря, это выглядело необычно. Мы привыкли получать письма про стажировки, научные конференции или вакансии. А здесь университет фактически предлагает подписать контракт с Министерством обороны.
4: По словам Z-военкоров, острый дефицит личного состава на фронте, по сути, превратил университеты в рекрутинговые площадки для поиска будущих контрактников. Суммы выплат на бумаге растут, а в реальности все чаще и цифры не те, и служба вместо тыла оказывается на самом, что называется, нуле. Пишут в своих письмах в редакцию родственники солдат. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
3: Последние 7 дней. Факт недели.
4: Больше не авторитет. Сразу после саммита НАТО стало известно, что Турция отдает купленные у России С-400 ради американских истребителей F-35. История, которая еще несколько лет назад казалась невозможной, похоже, теперь становится реальностью. Турция, купившая в России системы ПВО С-400 вопреки протестам США и НАТО, теперь хочет избавиться от них ради возвращения в программу американских истребителей F-35. Об этом пишет турецкая газета «Харриат» со ссылкой на источники. По данным издания, Анкара рассматривает возможность передать российские комплексы одной из стран Персидского залива. Среди возможных покупателей называют Катар и Объединенные Арабские Эмираты.
21: Последние технические вопросы уже согласованы. Официальное объявление о передаче комплексов третьей стране может последовать в ближайшее время.
4: Напомню, именно покупка российских С-400 стала причиной крупнейшего кризиса между Турцией и Соединенными Штатами за последние годы. После заключения контракта с Москвой Вашингтон исключил Турцию из программы создания истребителей пятого поколения, а также ввел санкции против Анкары. Теперь ситуация меняется. После саммита НАТО Дональд Трамп заявил о готовности снять ограничения, если российские комплексы больше не будут находиться под контролем Турции. Военный эксперт Олег Жданов считает, что это решение имеет символическое значение.
22: Когда Турция покупала С-400, в Москве это преподносили как огромную геополитическую победу России. Если теперь Турция действительно избавится от этих комплексов ради возвращения к американским F-35, это станет признанием того, что стратегический выбор в пользу российского вооружения себя не оправдал.
4: Сам факт публикации уже прокомментировали и в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Москва обсуждает этот вопрос с турецкой стороной.
23: Эта тема, она относится к категории чрезвычайно чувствительных. Контакты с турецкой стороной по этому вопросу были и продолжаются.
4: Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан также дал понять, что вопрос близок к решению.
22: В отношениях с США остаются два вопроса: санкции и программа F-35. Я думаю, мы скоро найдем решение.
4: Любопытно, что еще несколько лет назад С-400 называли лучшей системой противовоздушной обороны в мире и главным конкурентом американского оружия. Теперь же страна, которая когда-то демонстративно выбрала российские комплексы вместо американских, готова отказаться от них ради возвращения к сотрудничеству с США. И это, пожалуй, лучше любой рекламы показывает, насколько изменился реальный авторитет российского вооружения на мировом рынке. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Факт недели.
0: Прицельный удар по бюджету России. Саудовская Аравия объявила о рекордном за 30 лет снижении цен на свою нефть. Центробанк шокирует своим прогнозом. Саудовская Аравия резко снижает цены на свою нефть, чтобы привлечь покупателей в Азии после открытия Ормузского пролива, где несколько месяцев были заблокированы танкеры с десятками миллионов ближневосточных баррелей. Как сообщает Bloomberg, государственная нефтяная компания Королевства Саудии Армака уменьшит официальную отгрузочную цену своего главного экспортного сорта Араплайт на август на $11 за баррель. В следующем месяце саудовская нефть будет продаваться со скидкой в $1.5 к региональным бенчмаркам впервые с пандемии 2020 года. Снижение цен на саудовскую нефть станет сильнейшим как минимум за последние 26 лет, пишет Bloomberg.
1: Оно затронет в том числе Индию и Китай. Ключевых клиентов России, которые выкупают 90% нефтяного экспорта Кремля.
0: Из-за войны в Иране объемы добычи в странах ОПЕК, включая Саудовскую Аравию, падали до минимума с 2000 года. Сейчас же крупнейшие нефтедобытчики Персидского залива возвращают в работу скважины, и эта нефть уже течет на рынок. Из Ормузского пролива ежедневно танкеры вывозят до 12 миллионов баррелей в сутки, отмечает экономист Егор Сусин.
6: Нефть вывозит в том числе Иран, добившийся от Вашингтона отмены санкций и возможности торговать сырьем за доллары. Это давит на нефтяные котировки. Цена сорта Brent спикировала на 22% с начала июня и на 40% относительно конца апреля до $71.97 за баррель.
0: При этом цена российского сорта Urals, достигавшая весной $115, рухнула до менее чем $40.5 за баррель по состоянию на 2 июля. Это на $19 ниже уровня, заложенного в российский бюджет, который завершил январь-май с рекордным дефицитом на 6 триллионов рублей, говорит экономист Александр Кравцов.
2: Похоже, сказка о нефтяной золотой рыбке для Кремля официально подходит к концу. И впереди тоже легендарное разбитое корыто. Новость от Bloomberg об обвале Urals передает горячий привет всем рассказам о санкциях, которые делают Россию только сильнее. Самое ироничное, что этот апокалиптический сценарий придумали не враги на Западе, а подробно расписал сам Центробанк. Набиуллина и ее команда заранее просчитали так называемый «рисковый сценарий», где черным по белому зафиксировали падение Urals в район $35-40. Это та же красная линия, по которой финансовая система превращается в тыкву.
0: Согласно прогнозу Центробанка, Россию ожидает сокращение профицита текущего счета, давление на курс и инфляционный шок, а также риск полного исчерпания ликвидной части Фонда национального благосостояния. По словам экспертов, при цене на нефть $41 за баррель включается эффект домино, который ставит под угрозу публичные финансы страны. Когда нефтяных налогов нет, а дыры в бюджете растут, как на дрожжах, в игру вступает старый добрый печатный станок. Как следствие, рубль уверенно пойдет ко дну, увлекая за собой цены вверх, отмечают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Открытие недели.
4: Студентка-стюардесса получила повестку. На СВО активно вербуют девушек от медиков и связистов до бортпроводников. Свою историю молодая стюардесса Светлана рассказала в соцсетях. Девушка показала фото и сообщила, что получила повестку для прохождения мероприятий, связанных с военными сборами. При этом Светлана уточнила, что она не медик и не связист. В 2022 году она пошла учиться на бортпроводника и позже начала работать в гражданской авиации.
5: Мне пришла повестка на военные сборы. Я вообще не медик, не связист, я бортпроводник. Позвонила в военкомат, сказала, что женщин по закону не призывают на сборы. А мне ответили, все равно приходите, иначе могут быть ограничения.
4: По законодательству женщины освобождены от военных сборов. Исключений для авиационных специальностей тоже нет. Более того, действующий гражданский авиаперсонал обычно имеет бронь даже среди мужчин. Юрист Анна Соколова говорит, что если информация подтвердится, то это может быть либо ошибкой системы воинского учета, либо попыткой вызвать человека в военкомат под формальным предлогом.
7: Женщин нельзя призывать на военные сборы. Если такая повестка действительно пришла, формально это выглядит как ошибка. Но проблема в том, что после явки в военкомат человеку могут начать предлагать другие варианты, например, контрактную службу или обучение по военной специальности.
4: Именно этого сейчас опасаются военные юристы. Эксперт Иван Ступак отмечает, что на фоне СВО российская армия все активнее ищет не только мужчин, но и женщин, медиков, связисток, операторов беспилотников, специалистов авиационного профиля.
8: Российской армии нужны специалисты. И если раньше женщин в основном рассматривали как медиков или связистов, то сейчас их все чаще пытаются привлечь в новые направления. Беспилотники, связь, логистика, авиационные специальности. Поэтому даже ошибочная повестка может стать поводом для вербовочного разговора.
4: Пока неизвестно, была ли повестка Светлане результатом технического сбоя или сознательной попыткой вызвать ее в военкомат. Но сама история показывает, система воинского учета становится все более агрессивной и все чаще задевает тех, кто раньше считал себя полностью вне зоны риска. А все потому, что на фронте острый дефицит личного состава, особенно штурмовиков, которых армия теряет сотнями буквально каждый день. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это на всю страну.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
9: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Тема недели.
4: Бензиновый Армагеддон, новая неделя. Губернатор Забайкалья сообщил, что топливо нужнее фронту и предложил жителям заправляться в Китае. В Ярославле после атаки дронов горит НПЗ.
10: Третий час стоим. Сейчас свет выключали, подходили, говорили. Там какой-то контроль с повязкой красной ходит. И начал на всех кричать, что 40 литров никто не получит, никто ничего не сказал.
4: На этот раз с откровенным признанием выступил губернатор Забайкальского края Александр Осипов. По его словам, одна из главных причин дефицита бензина – украинские удары по НПЗ. Кроме того, признал чиновник, сейчас топливо в первую очередь отправляют армии.
11: Александр Михайлович, наверное, начнем с природы вот того самого явления, с которым мы столкнулись. Не только мы, но и другие регионы страны. Но Забайкалье, наверное, очень болезненно вот с этим столкнулось. Что стало причиной?
24: Причиной – это удары наших врагов, которые осознанно выбрали такой подход, чтобы максимально досадить нашим людям, максимально возмутить их, максимально создать неудобства практически всем жителям страны. Поэтому они осознанно выбивают, бьют по нашим нефтеперерабатывающим мощностям. Делается это на западе страны, но в результате дефицит возникает по всем регионам.
4: На фоне дефицита бензина жители Забайкалья уже ищут нестандартные способы заправить автомобили. В местных чатах массово появились объявления о предложении перегнать машину на китайскую сторону, заправить ее там и вернуть владельцу. При этом в самом регионе продолжает действовать режим повышенной готовности. Продажа бензина ограничена, а очереди на заправках растягиваются на многие часы.
10: И в правительство пытались дозвониться, и... На тестовскую горячую линию никто трубку не берет, и мы не одни такие, кто пытался дозвониться.
25: Вы обещали нам безопасность и нормальную жизнь. А по факту пустые заправки, страх, проверки, очереди и полная неопределенность.
4: И пока региональные власти пытаются объяснить причины кризиса, ВСУ продолжают наносить удары по нефтяной инфраструктуре России. Минувшей ночью беспилотники вновь атаковали Новоярославский НПЗ, один из крупнейших в стране. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев подтвердил атаку беспилотников и сообщил, что движение транспорта возле НПЗ пришлось временно перекрыть.
8: В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы. Прошу воздержаться от поездок в этом направлении и выбирать альтернативные маршруты.
4: Этот завод уже неоднократно становился целью дальнобойных беспилотников, а на фоне продолжающихся ударов власти в регионах все чаще вынуждены открыто признавать. Перебои с топливом уже перестали быть локальной проблемой, а уже приобрели общероссийский масштаб. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Тема недели.
0: Все заблокировано. Украина заявила об уничтожении двух направлявшихся в Крым танкеров с бензином. Логистика по всей России в ловушке. Как заявил командующий украинскими беспилотниками, в ночь на 6 июля дроны поразили в Азовском море два танкера с бензином, которые шли в Крым из района Таганрога. Он утверждает, что речь идет о танкерах так называемого «теневого флота» класса «Река моря», «Капитан Бармин» и «Сонар-4», в каждом из которых находилось по 7 тысяч тонн топлива. Судя по опубликованному видео, беспилотники целились в рубку управления обоих судов. Ранее Владимир Путин заявлял, что ежемесячная потребность Крыма составляет 70 тысяч тонн топлива и обещал наладить обеспечение региона.
12: Все у нас работает стабильно и с большим запасом прочности. Что касается поставок энергоносителей в Крым, ежемесячная потребность, министр мне докладывал, ежемесячная потребность 70 тысяч тонн. В Крыму сейчас запас нескольких дней. Но потребности будут обеспечены, и мы будем наращивать и по земле эти поставки, и по морю.
0: При этом местные журналисты сообщили о пожаре на нефтебазе «Керчь», обеспечивающей хранение и поставку топлива. На Украине официально признали удар по ТЭС терминала 1 в Керчи, одному из крупнейших комплексов по перевалке светлых нефтепродуктов в Крыму, на котором хранится бензин и дистопливо, в том числе для нужд армии. По предварительной информации, вследствие налета были повреждены резервуар с нефтепродуктами и насосная станция. На фоне продолжающихся атак в России возникла острая нехватка бензина. Особенно сильно перебой с поставками топлива ощущаются в Крыму. Там еще 21 июня местные власти заявили о прекращении продажи топлива вообще. Глава Крыма Сергей Аксенов предложил потерпеть до окончания СВО.
13: Уважаемые крымчане, с 9.00 на крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
0: Дефицит топлива в стране ощущается все острее. В ряде субъектов нехватка горючего привела к сбоям в работе общественного транспорта и проблемам с вывозом мусора. Трудности также возникли у сельхозпредприятий и логистических компаний. В интернете публикуют видео массового вывода из эксплуатации фур крупнейших российских перевозчиков. Автор одного из видео, который сам сдает грузовик, говорит, что только на эту площадку следует еще 800 машин. По его словам, такие кладбища техники растут по всей стране.
14: Ну что, мы сдали технику на кладбище. На кладбище техники. Я даже не пойду дальше искать, что там. Фух. И сюда сейчас едет 800 машин вот этой фирмы. Это одна из самых больших фирм в Екатеринбурге по перевозкам.
0: Таких видео в интернете появляется все больше. Это подтверждает глубокий кризис перевозок. Главным маркером обвала стало банкротство уральского логистического гиганта «Лори». Но масштаб катастрофы является общеотраслевым, отмечает экономист Александр Кравцов.
2: Ориентировочно 7 тысяч транспортных и логистических компаний сейчас находятся на стадии ликвидации или банкротства. Рынок уже потерял каждого пятого оператора. Это 20%. А последствия топливного кризиса еще впереди.
0: Перевозки – это кровеносная система бизнеса и экономики, отмечают эксперты. И когда тысячи фур массово умирают на таких кладбищах техники, это означает начало реального паралича всей экономики, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Тема недели.
4: Сами виноваты. Владимир Соловьев обвинил в дефиците топлива самих россиян, а федеральные каналы молчат о самом громком кризисе за 10 лет. Пока очереди на заправках растут по всей стране, а ограничения на продажу топлива уже действуют более чем в 40 регионах, федеральное телевидение в итоговых выпусках новостей о самом масштабном топливном кризисе последних лет не говорит. А вот телеведущий Владимир Соловьев не молчит. Он заявил, что проблемы с бензином в России возникли, потому что владельцы НПЗ не позаботились о защите своих объектов.
15: Почему вы не вложили копейки в то, чтобы обеспечить хотя бы пассивную, вы не можете покупать оружие, понятно, пассивную защиту ваших объектов? Но если вы частники, которые в этот момент не способны организовать работу бесперебойную всей вашей цепочки, если у вас вдруг почему-то по ночам, как у одной компании в той же Москве, закрыты заправки, почему?
4: Далее Соловьев посоветовал россиянам не создавать ажиотаж, не покупать бензин у перекупщиков и оперативно сообщать властям о тех, кто приобретает слишком много топлива в канистры.
15: Вам нечем заправлять, скажите. А вы просто есть. Но вы на кого работаете? Вы что хотите сказать? Вы не справляетесь с теми задачами, которые стоят? Ну тогда скажите, извините, время военное. Мы не справляемся, мы не можем. Найдутся те, которые смогут.
4: Искать виноватых начали и чиновники. Федеральная антимонопольная служба возбудила сразу несколько дел против владельцев автозаправок, обвиняя их в необоснованном росте цен. А вот губернатор Вологодской области Георгий Филимонов призвал жителей не паниковать из-за нехватки бензина и не создавать искусственный спрос.
16: Прошу всех сохранять спокойствие, не поддаваться ажиотажу и не создавать дополнительных запасов топлива. Ситуация находится на контроле.
4: А далее, как говорится, ирония судьбы. Всего через час после этого заявления губернатор Филимонов и сам оказался участником топливного кризиса. Записав новое голосовое сообщение, губернатор рассказал, что его служебный автомобиль остановился прямо на трассе. В баке попросту закончился бензин.
16: Буквально 15 минут назад остановился без топлива, потому что закончился бензин. Бак на нуле. Так что получается, все мы сегодня в одной лодке.
4: По официальным данным, ограничения на продажу топлива уже введены более чем в 40 регионах России. Жалобы на дефицит поступают практически со всей страны. После ударов по НПЗ Россия уже начала импортировать бензин из-за рубежа, а дружественные страны увеличивают поставки топлива. Однако потребности такой большой страны, как Россия, в топливе попросту не могут закрыть такие страны-союзники, как Беларусь. Именно официальный Минск нарастил экспорт своего топлива максимально, но покрыть дефицит это не в силах. России в сутки нужно только жидкого моторного топлива 350 тысяч тонн, не говоря уже об остальных нуждах. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Тема недели.
4: Вместо бензина – блины. После атаки дронов остановился крупнейший в России омский НПЗ. В городе остановлена продажа бензина. Когда на заправке вместо бензина предлагают блины, это не анекдот, а новая реальность. Именно так встретили журналистов на одной из автозаправок Омска. Вместо топлива сотрудница АЗС предложила купить горячие блины, объяснив, что бензина просто нет.
17: Омск, «Газпром», попытка заправиться, номер 3, продолжается, там уже за мной конца края не видать, но надеюсь, сегодня получится.
4: Речь идет об Омске, где накануне беспилотники впервые атаковали крупнейший НПЗ России. После удара предприятие было вынуждено остановить сразу две установки первичной переработки нефти. Именно они обеспечивают около 3/4 производственных мощностей завода. Военный эксперт Иван Громов говорит, что последствия такого удара неизбежно отражаются на рынке топлива.
18: Если крупнейший нефтеперерабатывающий завод страны резко сокращает производство, это невозможно не почувствовать. Даже если государство попытается перераспределить поставки между регионами, дефицит будет возникать там, где топлива и без того не хватало.
4: Практически сразу после атаки в Омске начали выстраиваться очереди на автозаправках. Люди пытались купить бензин про запас.
17: Прошел сейчас сотрудник заправки по всем машинам вдоль очереди. Говорит, бензина не будет сегодня.
4: В отдельных районах области водители сообщали, что топлива уже нет. А возле работающих заправок машины стояли в очередях по несколько часов. Тем временем топливный кризис продолжает распространяться и на другие регионы. В Волгограде автомобилисты стали приезжать к заправкам с ночи. Они устанавливают палатки и ждут своей очереди до утра.
19: Ждем,
1: бензин.
4: С экранов телевизоров граждан призывают сохранять спокойствие. Маргарита Симоньян сравнила нынешний дефицит топлива с продуктовыми карточками после распада Советского Союза.
19: Бензина нет. Ну, я еще помню, мое поколение помнит, как еда вообще была по карточкам. Вы не помните, что ли? В моем городе, в Краснодаре, в 92-м году купоны были, мы их вырезали, ходили. А я лично ходила с ведрами в возрасте там 11-12 и до этого еще лет за водой. Не за кока-колой, не за чем-то, а за водой, потому что не было воды. И приезжала вот такая вот бочка какая-то куда-то за несколько кварталов, и надо было с бидонами, с ведрами пойти. Это в центре города Краснодара, это не где-то с Коромыслом, где-то там в деревне. Ну, был же это, мы же все это помним, не придумываем. Ну, ничего, выдержали? Выдержали. И сейчас выдержим.
4: И пока чиновники уверяют, что топлива достаточно, а телеведущие призывают не волноваться, россияне сравнивают не количество лошадиных сил под капотом, а количество часов, проведенных в очереди за бензином. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Тема недели.
0: Дроны испепелили нефтянку. На саммите НАТО в Анкаре Зеленский публично заявил, что в России не осталось ни одного неатакованного НПЗ. Как сказал Зеленский, его страна должна стать членом НАТО, поскольку уже располагает одними из самых передовых боевых возможностей в Европе. Выступая на форуме оборонной промышленности НАТО в Анкаре, Зеленский подчеркнул, что Украина больше не является потребителем безопасности, а обеспечивает ее сама. По его словам, ВСУ есть что предложить и в других областях, включая возможности нанесения ударов на средней и большой дальности. Украинские дроны прорвали оборону России и поразили российские нефтеперерабатывающие завод в Сибири, отметил Зеленский. Он подчеркнул, что в России не осталось ни одного крупного нефтеперерабатывающего завода, по которому Украина не нанесла удар. При этом Зеленский утверждает, что Украина всего лишь защищается.
20: Украинские беспилотники прорвали российскую оборону и нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Сибири. И это не исключение, это новая реальность. В России не осталось ни одного крупного нефтеперерабатывающего завода, который не подвергся бы удару со стороны Украины. Я хочу это подчеркнуть. В отличие от Путина, мы ведем эту войну не ради удовольствия или геополитических амбиций. Россия развязала эту войну против Украины и убивает наших людей. Она хочет уничтожить нашу независимость, а мы всего лишь защищаемся.
0: В понедельник, 6 июля, беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Омске. Это один из важнейших объектов российской нефтепереработки, пораженных с начала СВО, а также самый удаленный от линии украинского фронта. Завод, который после удара вынужденно приостановил работу, находится примерно в 2500 километрах от Украины и до сих пор считается недосягаемым для дронов ВСУ. По предварительной информации, в результате атаки была повреждена и загорелась установка первичной переработки нефти, производительностью 24,5 тысячи тонн в сутки. Это составляет около 40% мощности завода. По словам местных жителей, омские НПЗ атаковали как минимум 12 дронов.
21: Вот он, весь заводик наш полыхает. 12 штук. Одного присадили только. 11 попало. Вот так.
0: Мощность омского НПЗ – 22 миллиона тонн нефти в год. Это 10% всей российской нефтепереработки. В самом Омске после атаки усугубилась ситуация с бензином. На заправках выстраиваются огромные очереди. Крупная омская сеть АЗС «Топлайн» полностью прекратила продажу бензина физическим лицам, отмечают местные журналисты.
22: Прилетели дроны, и снова возникли огромные очереди на заправках. И некоторые, ну, те, как «Топлайн», они вообще прекратили заправку для физических лиц. Скорее всего, этот кризис будет просто нарастать, поскольку действительно поражение нефтезавода, ну, судя по всему, очень существенный, и перестроиться ему каким-то образом или там заменить другими нефтезаводами, которые находятся еще дальше, там, уже на Дальнем Востоке, это будет, скорее всего, невозможно.
0: Внутренний топливный рынок оказался на грани крупнейшего кризиса в современной истории, отмечают эксперты. По их словам, объемы переработки сырой нефти из-за планомерных ударов по НПЗ упали до минимальных 4 миллионов баррелей в сутки. В стране уже действует тотальный запрет на экспорт бензина и дизеля, а в десятках регионов от Алтая до Мурманска и Московской области на заправках введены жесткие лимиты. На топливный кризис уже отреагировали в Госдуме. Как заявил ее председатель Вячеслав Володин, проблему с топливом надо перетерпеть.
1: Понимаем, что против нас коллективный Запад, надо из этого сходить и не давать повода, ищем повода. Справимся и с проблемами на бензоколонках, даже как и с другими проблемами справились. Хотели развалить нашу финансовую систему, не получилось. Экономику в клочья разорвать, не получилось. Самое главное – консолидация, самое главное – общее понимание. А тот, кто завибрировал, все, считайте, он уже перешел на другую сторону.
0: После атаки на Омск фактически вся крупнейшая нефтепереработка России оказалась в зоне досягаемости украинских дальнобойных беспилотников, отмечают эксперты. По их словам, сам факт удара по этому НПЗ в Западной Сибири означает не только расширение географии атак, но и рост возможностей украинских дальнобойных дронов. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
3: Последние 7 дней. Тема недели.
0: Такого даже в СССР не было. На фоне острого дефицита топлива сразу несколько регионов России будут продавать бензин по номерам машин. Казахстан ограничил въезд для россиян. Власти Липецкой области проработают вопрос об изменении принципа отпуска бензина на АЗС. Его хотят привязать к госномерам автомобилей. Ранее такую систему из-за острого дефицита топлива

0: июля продажу топлива по номерам авто уже ввели в Нижегородской области, где после ударов беспилотников остановился крупнейший нефтезавод «Лукойл Норси». Многие автомобилисты ездят кругами в поисках бензина, но безрезультатно.
1: Кто уже видел, что бензина в городе нет? Я сегодня объехала 5 заправок. Это так неприятно. Для того, чтобы заправить машину. На первую заправку я приехала, она не работала. То есть прям передо мной закрыли. Это было днем. А потом я поехала еще на одну. Там только 92-й. Еще на одну. Она не работает. Потом еще на одну. Там тоже только 92-й. Потом я наконец-то нашла заправку, но смогла заправиться только 20 литров. И потом я еще нашла одну заправку. Это, кстати, «Лукойл» был. И мне пришлось подождать минут 40, пока они завезут бензин. Я заправилась еще 30 литрами. И неприятно. И вот что думаю. Зря я продала велосипед.
0: По подсчетам журналистов, с конца мая лимиты на продажу топлива вводились более чем в 60 регионах. Стоимость бензина в стране растет, а очереди на АЗС растягиваются на километры.
2: Очередь – это просто это что такое? Тут ночевать можно? Стендап можно устраивать, приходить к каждой тачке и говорить, что-нибудь продам, купите. Можно продавать еду. Да, продавать еду и говорить, будете брать, с кайфом покавайте. Я в шоке, ребят, это прям реальный вы посмотрите, она тянется вон просто, вот.
0: В ряде субъектов нехватка горючего привела к сбоям в работе общественного транспорта, проблемам с вывозом мусора и трудностям у сельхозпредприятий. Чтобы заправиться, некоторым автомобилистам приходится ждать по 7 часов.
3: Время 5:15 утра, 7 часов я нахожусь просто в очереди за бензином. Это просто невообразимо. Это невероятно. Это вот мы в каком веке живем, что бензин у нас на одних заправках выдают по талонам, а в других очередь просто километражами гигантскими. Просто полный трындец.
0: В Забайкальском крае из-за дефицита топлива приостановили вывоз мусора в нескольких районах и ограничили работу автобусных маршрутов. Дефицит топлива в стране ощущается все острее. На отсутствие бензина жалуются уже и в Москве.
4: Нету бензина в Москве, вы представляете себе? Что 95-й, что 92-й, даже сотого нету в «Газпроме». А потом я заехал на «Лукойл», там даже дизеля нету, хотя в «Газпроме» был дизель, и все. И у меня вообще бензина не осталось, прикиньте, мне нужно работать, а бензина вообще ноль. Сколько я проеду, без понятия, шкала вообще не показывает. И тут нету, представляете себе, и даже, не то что нет, даже закрыли тут. Где я сейчас буду заправляться, без понятия вообще. Неужели Москва огромная, бензина никакого?
0: Ограничения на продажу бензина ввели даже в главном нефтедобывающем регионе страны, в котором добывается 40% всей российской нефти – Ханты-Мансийском автономном округе. При этом топливо можно заправить только в бак транспортного средства и по предоплате. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Колючие пледики из ТикТока заблокировали наш очередной канал. Это какой-то смех, конечно. Слава богу, удастся каналов предостаточно. Мы сейчас начинаем вещать с очередного дополнительного. Заходите, подписывайтесь, читайте, будем рассказывать то, за что нас плачут, то бишь то, что происходит на самом деле, и как во всем этом дурдоме выжить простому человеку. Больше ни о чем мы, собственно-то, и не рассказываем. Мы просто берем события, которые происходят на большой геополитической карте, да, и рассказываем, как во всем этом ориентироваться, как спасти себя, как спасти детей, а в идеале еще как на чем-то копеечку заработать. И сегодня поговорим про многострадальных жителей Крыма. Что будет с ними? Нам, наверное, опять за это снесут канал, но, тем не менее, ситуация с Крымом абсолютно ясна и понятна. И прежде всего, она ясна и понятна самим жителям Крыма. Понимаете? Все, труба. Ну, труба, ну, все понятно. Если невозможно завести бензин летом или дизель,

0: топлива, то представьте, что будет осенью и зимой. Будет слово из 4 букв, и это слово не торт. Поверьте мне, совсем не торт. Жителям Крыма нужно внимательно изучить опыт жителей, например, Киевской области. Там или Харьковской области. Вот то же самое будет в Крыму. У Крыма сейчас, поймите, с военной точки зрения, это ведь не секрет. Это все прекрасно понимают. Спросите у любого человека, который живет в этом Крыму. У меня там родственники, да? И я знаю, о чем я говорю. Я бывал в Крыму много-много раз и знаком с ним, как своим 5 пальцев, да? Так вот, всем понятно, что на зиму Крым отсекут. Зима будет происходить не на полуострове Крым, а на острове Крым. Соответственно, что нужно делать прямо сейчас? И здесь, как всегда, ответ зависит от того, насколько много у вас денег. Вот я вам честно скажу, те из вас, у кого денег немного, вот вы будете спасены на самом деле. Ну, почему? Потому что власти все равно будут создавать какие-то пункты обогрева, переоборудуют спортзалы в школах. Естественно, не будет никаких занятий, все это будет дистанционно происходить во всех вузах, учебных заведениях, это все понятно. И если, ну, нет денег, так получилось, такая вот ужасная жизнь живется, да, без особых денег, ну, естественно, вас спас. Все, будете жить в спортзале в каком-то, будет какой-то матрас, будет горячее питание как минимум раз в день, какая-то каша с тушенкой, ну, всегда у вас будет. А те, у которых много денег, у вас тоже ничего не поменяется на самом деле. Вы выедете, вы вывезете, естественно, семью, и вы выедете, или, как обычно бывает, семью вывозят на большую землю куда-то, на материк, где-то пристраивают детей и жен, вывозят все драгоценности. А вы помните, да, я же 5-й год рассказываю, что жителям Белгородской, Курской областей, да, вот сейчас и Крыма, все свои деньги, если они у вас есть наличные, нужно хранить в глубине России в банковских ячейках, но не в Крыму. И не в этих прифронтовых областях. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Их нужно просто брать и вывозить куда-то вглубь территории. Снимать там ячеечки, оставлять ключ к себе и жене, чтобы было 2 ключа у вас. Официально это все оформлять. И туда возить, тупиковать копеечку. Только так поступать. Но не оставлять здесь. Так вот, побогаче. Ну, естественно, выйдут. Или вы выйдете, ребята. А куда вы денетесь? Вы останетесь там куковать? Ну, или тоже бывает такая схема нормальная, когда вывозят, опять же, семью, но сами остаются, присматривают за бизнесом, приезжают, периодически уезжают. Вот. Ну, сядут родительные машины, богатые люди, да? Поставят 3 канистры в багажнике, будут приезжать с большой земли тем или иным способом что-то смотреть, давать какие-то ценные указания. Среднему классу будет торба. Потому что средний класс, он, во-первых, ну, в силу тех или иных причин, он, естественно, до последнего не будет верить в то, что ему торба. А почему? Потому что человек-то существо слабое на самом деле, да? И отрываться от какой-то нормальной жизни, ой, как человек не любит. А средний класс, он только-только додышал, понимаете? Вот только как-то задышал, только купил какие-то Volkswagen бэушные, или Ford Focus, или там Бэхи калининградской сборки 5-летней. И вот только какая-то жизнь пошла у среднего класса. И ты ему так попробуй скажи, что у тебя будет каменный век этой зимой. А он будет, естественно. Потому что отопление нужно забыть. Про отопление его не будет, если у вас несчастный дом. Электричества у вас не будет. Просто не будет. Никакого. Это не то, что было раньше, что его не хватало. Его не будет, потому что будут разгромлены эти малозначительные на территории Крыма объекты генерации электричества и тепла. Вот они сами будут разрушены, а на генераторах вы далеко не уедете. И это вот сейчас, в июле месяце, для многих звучит: да ладно, слушай, как-то прорвемся. Да ну как-то вы прорветесь? Никак. Нет особых ходов. Нужно ехать в свои дома, как минимум. Если нет у вас, вот у среднего класса, послушайте, если у вас нет своего дома, ну вот как-то скооперируйтесь на 3 семьи, на 4 семьи. Купите какой-то дом в каком-нибудь селе. Вот купите. И И сейчас, пока есть время, в этом доме выройте скважину, если позволяет рельеф местности, чтобы был доступ хотя бы к технической воде. Обычно это не сильно получается в Крыму, да? Ну, понятно, какая геология. Ну, можно, в некоторых местах можно добуриться. До технической, по крайней мере, воды. Выройте на 3-4 семьи скважин. Купите солнечные панели, пока не поздно. Это будет ваша электрика, другой электрики не будет. И, естественно, можете купить какие-то парочку генераторов. Ну, потому что один у вас гикнется очень быстро, понимаете? Он же не рассчитан, вот те генераторы, которые покупают люди, да, они ведь не рассчитаны на то, что они будут работать круглосуточно. Это должны быть промышленные генераторы. А вот то, что все сейчас народ разметает, это бытовой генератор, который рассчитан на что? Ну, что ты приехал на дачу, да, ты строишься где-то. Вот ты его завел, этот генератор, там, поработал, у тебя час бетономешалка. Ты его выключил, он охладился. Потом завел еще что-то, у тебя поработало, какой-то там девайс. Снова его выключил. Он не рассчитан на то, что он будет у тебя маслать 5 киловатт 24 часа в сутки. Он мяу скажет очень быстро. То бишь, одним им не обойтись, нужно покупать хотя бы два. Занять в школах и вузах не будет, естественно. Поэтому, если будете покупать этот дом, то покупайте этот дом, но из расчета того, что дети будут находиться с вами. Купите лекарств как можно больше. Купите антибиотики. Не покупайте ни в коем случае один какой-то антибиотик. Обязательно купите разные группы, разные направленности. Лекарства вам там ваши знакомые доктора подскажут, чтобы у вас... Ну, был хороший запас всех этих средств. Да, те, кто живет на линии морского побережья, я советую приобрести лодку. Я, кстати, советую уже 4-й год. Приобретите лодку. Пока есть время, отремонтируйте ее. И поставьте туда хотя бы какой-то моторчик. Ну, не знаю, пусть хотя бы 15 лошадей будет. Ну, пусть хотя бы будет какой-то 15. Бэушный, не бэушный. Вот подшаманьте его, накрасьте ему губы, проверьте. Пусть он работает, да? Пусть он будет в рабочем состоянии. Моторчик и лодка. Потому что может прижать так... Да, а я говорю о контратаке ВСУ в данном случае, что вот эти вот проблемы с отсутствием света покажутся детским лепетом. Может прижать так, что придется прощаться с Крымом, а прощаться к тому моменту можно будет только по морю. И, соответственно, тот человек, у которого будет любой катерок или любая лодочка, вот он уж из Керчи до Тамани как-то тихим ходом, ну, он перейдет. Там не так далеко на самом деле, если нет большой волны, можно перейти совершенно спокойно пролив. Да, и туда потянется весь Крым. Все, других ходов сейчас у крымчан нет. Вот нет так же, как нет бензина. Вот он был, а теперь его нет. Никак эта ситуация не улучшится. Она только ухудшится. ВСУ все равно грохнет этот Крымский мост. Это уже всем понятно. К бабке не ходи. Да, и останетесь вы там один на один со всей этой красотой. В зиму. В крымскую зиму. Очень-очень неприятно. Все, других вариантов у вас нет. Ну и если нас за такой контент эти колючие пледики из ТикТока снова заблокируют, мы снова перейдем на следующий резервный канал. Но мы продолжим рассказывать о том, что происходит на самом деле и как нам всем в этой ситуации выжить и, если повезет, стать немножечко богаче.
1: Последние 7 дней. Потеря недели.
2: СВО забирает лучших. При отражении атаки дронов погиб командир экипажа К-52, а вертолет сгорел дотла. Z-каналы сообщили о новой потере армейской авиации. По информации военного блогера Кирилла Федорова, во время отражения атаки беспилотников трагически потерян ударный вертолет К-52. Его командир погиб. Официально Минобороны эту информацию не подтверждала. По словам Кирилла Федорова, экипаж выполнял очередной боевой вылет.
3: Он не дожил до 30. Пока мы мирно спали, командир экипажа вместе со штурманом отбивали одну атаку за другой. Еще один вылет, еще один сбитый дрон, потом мощный взрыв. Командир принял решение тянуть машину, чтобы дать возможность штурману покинуть вертолет. Сам остался вместе со своей боевой машиной.
2: По данным военных блогеров, погибшему летчику не было и 30 лет. Военный эксперт, полковник запаса Роман Светанов говорит, в подобных случаях главная потеря вовсе не сама машина.
3: К-52 можно построить заново. На это уйдут деньги и время. А вот подготовить командира такого уровня значительно сложнее. Это годы обучения, налета и боевого опыта. Именно экипажи сегодня являются самым дефицитным ресурсом любой современной армии.
2: До начала спецоперации именно в российской армии было больше всего операторов вертолетов К-52. По данным авторитетного ежегодника The Military Balance, в России было около 130 таких машин. С тех пор, по данным открытых аналитических проектов, армия уже потеряла несколько десятков К-52. При этом реальные потери могут быть выше, поскольку документально удается подтвердить далеко не каждый случай. Военный обозреватель Майкл Коффман считает, что именно кадровые потери постепенно становятся одной из самых серьезных проблем российской армейской авиации.
4: Любая армия способна постепенно восполнять потери техники. Намного труднее заменить подготовленные экипажи. В условиях затяжной войны именно люди становятся самым ценным и самым трудновосполнимым ресурсом.
2: Именно поэтому потеря даже одного экипажа ударного вертолета для российской армии имеет гораздо более серьезные последствия, чем потеря еще одной боевой машины. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Последние 7 дней. Потеря недели.
5: От былого курорта не осталось и следа. В Крыму нет света, интернета и бензина. В городах соорудили шкафы для зарядки телефонов. Как пишут местные телеграм-каналы, только с начала июля в Крыму под атаки попали более 10 объектов электроэнергетики. В отдельных районах полуострова электричество отсутствует по несколько дней, в других введены графики отключения электроэнергии. На этом фоне в Крыму начали появляться специальные мобильные точки, где можно зарядить телефон или подключиться к интернету.
6: Смотрите, прикол, в Крыму появляются пункты заряда телефона и Wi-Fi. Я думаю, что здесь люди так трутся. Оказывается, тут целый бизнес. Смотрите.
5: Ранее на всей территории полуострова произошел блэкаут. Об этом официально сообщили на горячей линии Крымэнерго. Там заявили, что ведутся аварийно-восстановительные работы.
7: В связи с технологическими нарушениями, вызванными внешними воздействиями на высоковольтных сетях, произошло массовое отключение потребителей всех городов и районов Республики Крым.
5: В Крыму возникли проблемы не только с электричеством, но и с бензином. Кроме того, люди стали жаловаться на дефицит товаров в магазинах. Жители Крыма и Севастополя сообщают о перебоях с поставками продуктов и введении ограничений на их продажу. Люди жалуются, что из магазинов исчезли сахар, гречка, рис, мука и соль. Кризис в Крыму начался после того, как дроны взяли сухопутный коридор в районе Джанкоя под полный огневой контроль. И Крым оказался в топливной блокаде. В свою очередь, министр сельского хозяйства полуострова Денис Кратюк утверждает, что регион полностью обеспечен продуктами так называемой социальной корзины.
8: То есть у нас запасов по прошлогоднему картофелю было достаточно. Сейчас уже пойдет свежее. Мясо птицы и свинина – это полностью объемы, которыми мы себя закрываем внутри республики. Такие же продукты, как соль и что-то нечто такое простое, я даже не буду называть, с ними все понятно. Крупяная продукция в полном объеме есть, привозится и на запасах в крупных сетях она тоже есть. И вот этот ажиотаж, который сейчас создан там по определенным видам круп, там, некоторым продуктам сырьевым, абсолютно беспочвенен. Потому что, во-первых, есть на складах. Во-вторых, никогда не было объемов на день и на два. Это всегда было больше. И большинство социальных продуктов производится внутри республики.
5: Туристы и ранее побаивались ездить на полуостров из-за постоянных обстрелов, а теперь и подавно, отмечают эксперты. По их словам, летний сезон в Крыму оказался под угрозой. Даже большие скидки не помогают гостиницам вернуть туристов, чаще выбирающих другие курорты. Владельцы гостиниц вынуждены снижать цены, но это не дает ожидаемого результата. На фоне проблем с топливом, энергоснабжением и транспортной логистикой количество желающих провести отпуск на полуострове продолжает сокращаться, отмечают эксперты. То, что в Крыму стало тревожно, признают и местные жители.
9: Практически каждый день у нас начинается и заканчивается сиренами. Всему городу просто объявления в опасности. А иногда слышны взрывы очень сильные. Это прям пугает, честно говоря. У меня маленький ребенок, и когда происходят такие ситуации, мы часто с ней находимся в ванной.
5: После начала СВО Крым резко выпал из десятки самых популярных туристических направлений у россиян. А сейчас ситуация усугубилась еще больше, отмечают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Заявление недели.
2: Украина будет делать Патриот. После встречи с Зеленским на саммите НАТО Трамп объявил о лицензии для Украины на производство ракет для ПВО. Еще несколько лет назад подобное заявление показалось бы чистой фантастикой. Технологии Патриот десятилетиями оставались одними из самых закрытых американских военных разработок. США поставляли эти комплексы только ближайшим союзникам, но никогда не говорили о передаче лицензий на производство самих ракет другим странам. Теперь ситуация может кардинально измениться. Об этом после встречи с Владимиром Зеленским на саммите НАТО заявил президент США Дональд Трамп.
10: Птичка мне напела, что сегодня мы будем обсуждать с Зеленским предоставление Украине права производить ракеты «Патриот». Мы покажем, как это делать. Это сложный процесс, но вы быстро разберетесь. Мы готовы предоставить лицензию на производство этой техники.
2: Если эти планы будут реализованы, речь пойдет уже не просто о поставках отдельных партий ракет. Украина впервые сможет самостоятельно выпускать боеприпасы к одной из самых современных систем противовоздушной обороны в мире. Военный эксперт Роман Светанов считает, что для России это означает принципиально новую ситуацию.
4: Главная ценность такой лицензии – не несколько десятков дополнительных ракет, а собственное производство. Это означает возможность самостоятельно пополнять запасы, ремонтировать изделия и постепенно наращивать выпуск без постоянного ожидания новых поставок из-за границы.
2: На Украине возможность производства американских ракет уже прокомментировали. Там заявили, что украинские специалисты способны освоить такую технологию.
11: Я лично изучал ракеты ПАК после их применения и убежден, что Украина сможет освоить их производство по американской лицензии. Для наших специалистов это абсолютно реальная задача.
2: Получение лицензии означает не только передачу технологий. Фактически речь идет о долгосрочном строительстве Украины собственного производства высокоточного оружия. А для России это плохая новость сразу по нескольким причинам. Чем больше ракет «Патриот» сможет выпускать Украина, тем сложнее будет перегрузить ее систему противовоздушной обороны массированными ударами. И если раньше армия могла рассчитывать, что запасы западных ракет у ВСУ когда-нибудь закончатся, то теперь сама логика СВО может в корне поменяться. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
12: Всем привет! В эфире «Разбор дня». И сегодня мы говорим о том, о чем российские государственные СМИ молчат намеренно. В начале июля 2026 года в ночном небе над российским тылом взорвался новейший ударный вертолет К-52 стоимостью 16 миллионов долларов, и Министерство обороны просто сделало вид, что ничего не произошло. Ни строчки, ни некролога, ни официального признания. Но это не случайность и не единичный эпизод. Это симптом. Симптом того, что Россия прямо сейчас, в режиме реального времени, теряет статус великой авиационной державы. Горят самолеты, гибнут пилоты, заводы не успевают, а запчасти снимают с одних машин, чтобы хоть как-то поднять в воздух другие. Сегодня мы разберем эту катастрофу по косточкам, от конкретных цифр потерь до политической лжи накануне выборов.
13: Слушай, но 16 миллионов долларов против куска фанеры. Это же просто в голове не укладывается. Как вообще штучный элитный вертолет оказался в роли ночного сторожа в глубоком тылу?
12: Да, вот именно. По идее, перехват дронов – это прямая задача систем ПВО.
13: Ну так а где они? Разве в России нет всех этих радиолокационных станций, там зенитных комплексов РЭБ?
12: В теории все это есть, но на практике противовоздушная оборона над территорией России оказалась, ну, критически дырявой. Комплексов просто не хватает на огромное расстояние. Беспилотники проходят там, где их некому сбивать.
13: Ага, и поэтому...
12: И поэтому командованию на местах приходится затыкать эти бреши тем, что есть под рукой. В ту июльскую ночь под рукой, ну, оказался К-52.
13: Подожди, но это же абсолютно нецелевое использование техники. К-52 — это разве не тяжелая машина прорыва? Аллигатор вроде.
12: Да. уникальный разведывательно-ударный комплекс. Его профиль – это высокоинтенсивный конфликт. Он должен взламывать плотную оборону противника, а уничтожать бронетехнику ракетами «Вихрь».
13: Прикрывать наступление, да.
12: Точно. Машина буквально напичкана электроникой. Взять хотя бы бортовой комплекс обороны «Витебск» – это сложнейший хирургический инструмент. Его отправляют баражировать в ночном небе, вслепую, чтобы сбить тихоходный «Камикадзе».
13: Звучит как бред на самом деле. К-52 часто называют летающим танком. Там же вроде бронекапсула, которая должна держать попадание пуль крупного калибра, системы отстрела ловушек. Как кусок пластика с моторчиком вообще мог нанести критический урон бронированной машине?
12: Фишка в том, что бронирована только кабина. Вертолет не может быть железным целиком, иначе он просто не взлетит. Уязвимыми остаются несущие винты, хвостовая балка, двигатели. И тут есть две основные версии взрыва этого борта.
13: Так.
12: Обе демонстрируют, глубокий системный кризис. Первая версия – прямое попадание украинского FPV-дрона.
13: То есть беспилотника, которым управляют в очках виртуальной реальности. Копеечного.
12: Именно. Оператор видит картинку от первого лица и вручную с ювелирной точностью направляет дрон прямо в уязвимое место. Например, в хвостовой ротор. Если противник научился оснащать такие дроны усиленными боеголовками и бить ими вертолеты в тылу, правила игры меняются радикально.
13: Вертолеты больше нигде не в безопасности. А вторая версия?
12: Вторая версия еще более позорная – дружественный огонь.
13: Да ладно. Своя же ПВО сбила свой же новейший вертолет. А как же система свой-чужой?
12: Она существует. Должна автоматически отвечать на запрос радара кодированным сигналом. Но в условиях реальных боевых действий, когда в эфире царит хаос от работы систем радиоэлектронной борьбы, сигнал может тупо не пройти.
13: И радар видит неопознанную цель.
12: Да, плюс человеческий фактор. Расчеты ТВО истощены постоянными налетами, работают на пределе нервного срыва. Оператор видит цель в темноте и жмет на кнопку, просто боясь пропустить удар по своему объекту.
13: Ужас. И экипаж погибает из-за этого хаоса?
12: Штурман успел спастись. В К-52 установлена уникальная система реактивно-катапультированного спасения – К-37-800. Лопасти отстреливаются, кресла вылетают вверх, штурман дернул ручку, а вот командир Данил Трунов погиб вместе с машиной.
13: Либо пытался увести борт от домов, либо просто счет шел на миллисекунды.
12: Да, скорее всего так.
13: Слушай, ладно, вертолеты работают на низких высотах, это всегда огромный риск, ошибки управления, хаос на любой войне, теряется техника, но ведь главная ударная мощь авиации – это не вертолеты. Есть фронтовые бомбардировщики, Россия – огромная страна, должны же быть резервы, чтобы это компенсировать.
12: Проблема в том, что потери давно перестали быть единичными. Если посмотреть на статистику по Су-34, а это главные рабочие лошадки фронтовой авиации, картина просто катастрофическая.
13: Насколько все плохо?
12: Официально подтверждена потеря 35-40 машин. Но реальная цифра, с учетом бортов, рухнувших в закрытых зонах и списанных из-за тяжелых повреждений, уверенно перевалила за 50 единиц.
13: 50 бомбардировщиков? Да ну, звучит неправдоподобно. Их же до конфликта было всего около 130.
12: Вот именно. Выбита почти половина всего довоенного парка боеготовых Су-34. А это, на секундочку, машины стоимостью более 35 миллионов долларов каждая.
13: Ого! И как они умудрились потерять столько?
12: Механика уничтожения менялась. В первый год конфликта у российской авиации был острый дефицит дальнобойных корректируемых бомб. Чтобы сбросить обычную чугунную бомбу, приходилось снижаться.
13: Снижаться прямо под переносные зенитные комплексы. ПЗРК.
12: Позже появились планирующие бомбы. Но в 2023-2024 годах началась новая фаза – зенитные засады.
13: Это когда комплексы подтягивают к фронту?
12: Да. Противник начал скрытно подтягивать «Патриоты» и «Буки» к линии фронта. Внезапное включение радара на пару минут, пуск ракеты и уйти от такого удара тяжелому бомбардировщику практически невозможно.
13: Хорошо. Я понимаю, Су-34 несут потери, потому что они обязаны висеть над полем боя. Но ведь есть «Элита», истребители превосходства в воздухе, те же новейшие Су-35С. Они-то должны летать высоко и контролировать небо с безопасной дистанции.
12: Они тоже горят. Потеряны не менее 10-12 Су-35С, каждый по 50 миллионов долларов. И аргумент про безопасную дистанцию больше, ну, не работает. Иллюзия неприкосновенного тыла полностью рухнула в апреле 2024 года.
13: Что тогда случилось?
12: Был уничтожен стратегический ракетоносец Ту-22М3, глубоко над российской территорией за сотни километров от фронта.
13: Но это же беспрецедентно. Они не подходят близко. Чтобы зенитная ракета прошла на такую глубину, воздушное пространство должно было вообще никем не контролироваться. Радары ПВО отключили, что ли?
12: Их не отключали, просто российская авиация ослепла.
13: В каком смысле ослепла?
12: В январе-феврале 2024 года были уничтожены два самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50У. Еще один получил критические повреждения на аэродроме в Мочулищах.
13: Это вот эти огромные самолеты с радаром-тарелкой на крыше.
12: Именно. Стоимость одного такого борта от 300 до 500 миллионов долларов. Их оставалось всего 4 или 5 на всю страну.
13: Серьезно. Два сбитых самолета и все. Контроль над небом потерян. А как же наземные радары? Их же полно?
12: Наземный радар ограничен кривизной земли и рельефом. Он физически не видит низколетящие цели на большом расстоянии. А-50У — это летающий радар. Он поднимается на 10 километров и видит все в радиусе 600 километров.
13: Ага, то есть это мозг операции.
12: Да, он координирует истребители и ПВО, поэтому ракета смогла пройти незамеченной и достать Ту-22М3. А затем начались методичные удары уже по самим аэродромам.
13: Ну, аэродромы — это же стационарные цели. Их-то защитить проще простого, стянуть туда ПВО.
12: Факты говорят об обратном. Чернобаевка вообще стала мемом. Аэродром Саки в Крыму там за один удар выжгли чуть ли не весь полк морской авиации. Морозовск, Ахтубинск, где осколками посекло даже Су-57, гордость авиапрома, истребитель пятого поколения.
13: Но решение же лежит на поверхности. Если база в зоне поражения, авиацию нужно просто перебросить дальше. Те же стратегические бомбардировщики можно держать за тысячи километров, туда ни один дрон не долетит.
12: Командование так и поступило. Ту-95МС и уцелевшиеся Ту-22М3 экстренно перебазировали. Часть улетела за Полярный круг на аэродром Оленья, часть на Дальний Восток, на базу Украинка.
13: Ну вот, спасли самолеты на стоянках.
12: Спасли, но это породило новую, совершенно убийственную проблему. Критический износ авиадвигателей.
13: Ну, логично, летать-то теперь дальше. Но насколько это критично для таких машин?
12: Физика процесса неумолима. Чтобы выполнить задачу с Дальнего Востока, тяжелому самолету нужно пролететь 8000 километров туда и обратно.
13: И двигатели не выдерживают.
12: Двигатели серии AL-31F имеют строгий норматив межремонтного ресурса около 1500 часов. В мирное время этого хватает лет на 7-10.
13: А сейчас? За сколько они этот ресурс сжигают?
12: Лопатки турбин работают при экстремальных температурах и испытывают колоссальный стресс ежедневно. Металл устает. Ресурс в 1500 часов сгорает за год, ну максимум за полтора.
13: И самолет встает на прикол?
12: Да, намертво привязывается к земле в ожидании капремонта.
13: Допустим, двигатели выгорают. Но для этого же существует военно-промышленный комплекс. Заводы перевели на работу в 3 смены, финансирование колоссальное. Предприятия должны просто клепать новые двигатели и самолеты на замену.
12: Это очень популярный миф. Он разбивается о производственную математику. Комсомольский на Амуре и Новосибирские авиационные заводы за весь 24 и 25 годы суммарно выдали лишь от 14 до 18 новых машин типов Су-34 и Су-35.
13: Подожди, 14 машин за 2 года, работая в 3 смены. Как так мало?
12: Потому что современный самолет — это не болванка из металла. Его невозможно собрать без узкоспециализированных компонентов. Возьмем прицельные комплексы.
13: Так.
12: Чтобы самолет мог ночью с высоты разглядеть тепловую сигнатуру танка, ему нужна охлаждаемая тепловизионная матрица высочайшего разрешения.
13: И в России их не делают?
12: В принципе, не производят с нужными характеристиками. Долгие годы это закупалось во Франции матрицы от компаний Thales и Ulis. Аналогов внутри страны просто нет.
13: Я уверена, что санкции не работают на 100%. Все же знают про серый импорт. Китай, подставные фирмы в Эмиратах, в Турции. Любую электронику можно купить обходными путями.
12: Серые схемы увеличивают стоимость в разы. А главное, сроки срываются из-за угрозы вторичных санкций для посредников.
13: И самолеты просто стоят в цехах?
12: Абсолютно. Собранные фюзеляжи с двигателями могут месяцами стоять без одного критического электронного блока. Без него это просто дорогая груда металла.
13: Если заводы буксуют с новыми машинами, то старые должны активно ремонтироваться, ремонтные базы должны возвращать в строй то, что ломается?
12: Базы перегружены. 121-й авиаремонтный завод в Кубинке завален техникой. Мощности были рассчитаны на мирное время. Они физически не переваривают поток выгоревших двигателей. И тут запускается самый разрушительный процесс – авиационный каннибализм. Техники полностью разбирают одну исправную, но требующую легкого ремонта машину, чтобы поддержать другие. Снимают дефицитный прицельный контейнер с той самой импортной матрицей, навигацию, блоки РЭБ.
13: И самолет-донор превращается в мусор.
12: В пустую скорлупу. Собрать его обратно уже невозможно. Деталей нет, то есть парк сокращается сам по себе каждый день, даже без участия ПВО противника.
13: Хорошо, железо можно скрутить с донора, электронику можно за бешеные деньги привезти через третьи страны. Но главная проблема авиации – это же не металл. Кто сидит за штурвалом?
12: И здесь мы подходим к самому узкому горлышку. Пилота нельзя собрать на конвейере. Обучение военного летчика – это от 7 до 10 лет. И миллионы долларов на топливо, тренажеры, инструкторов.
13: Но в условиях войны всегда запускают ускоренные курсы. Выпустили курсантов досрочно. Вот тебе и новые пилоты. Разве не так?
12: В авиации это так не работает. Разница между курсантом с 200 часами налета и пилотом первого класса с 1000 часов – это пропасть. У них разные вселенные реакции и мышечной памяти.
13: То есть новичок просто не справится?
12: Управление изношенной машиной на сверхнизкой высоте под огнем ПВО требует инстинктов, наработанных годами. Бросить новичка туда – значит гарантировать его гибель в первом же вылете. Поэтому всю тяжесть тащат одни и те же опытные кадры. Элита сгорает.
13: Тот же Данил Трунов на К-52.
12: Да, или капитан Тимур Гимранов, сбитый в марте 2026 года. Это потеря актива, который невозможно восполнить быстро.
13: Но те, кто выжил, продолжают летать?
12: Продолжают. Но они в состоянии критического истощения. Ротации нет, синдром боевого выгорания, интенсивность перелетов и боевых вылетов запредельная.
13: Усталость накапливается.
12: И когда уставший пилот садится в кабину машины, которая годами и проходила нормального техобслуживания, совершаются фатальные ошибки.
13: Самолеты падают сами.
12: Врезаются в рельеф, срываются в штопор, разбиваются на посадке без единого выстрела противника. Человеческий фактор убивает так же эффективно, как ракета.
13: Если сложить все это воедино, базы под ударом, заводы без чипов, двигатели выгорают, уставшие пилоты разбивают самолеты Франкенштейны. Ситуация же абсолютно очевидная. Военная вертикаль должна это видеть. Почему система не признает катастрофу и не меняет подход?
12: Ответ лежит в политической плоскости. В сентябре 2026 года выборы в Государственную Думу. Информационная политика Министерства обороны привязана к этой дате. Транслировать негатив запрещено.
13: Ну да, в официальных сводках сплошной оптимизм, беспрецедентные темпы, 100% выполнение гособоронзаказа.
12: По их версии, проблем нет. Потери скрываются. Единственный канал, где просачивается реальность, это Z-блогеры и военкоры.
13: А их разве не зажали перед выборами?
12: Зажали максимально. Они вынуждены балансировать. Пишут о падении борта, чтобы не потерять аудиторию, но умалчивают причины, чтобы не присесть за дискредитацию. Правды нет нигде.
13: Слушай, ну телевизор — это для гражданских избирателей. Какая разница, что они там говорят? Военные аналитики, генеральный штаб — они-то видят реальные цифры в закрытых отчетах. Пропаганда не должна влиять на работу армии.
12: И это главное заблуждение. Пропаганда бьет внутрь самой системы. Возникает когнитивное расстройство всей вертикали управления.
13: В смысле? Как это работает на практике?
12: Представь командира полка. Он стоит на аэродроме, видит пустые ангары. Знает, что треть машин разобрана, у половины нет ресурса двигателей, лучшие пилоты погибли, а сверху требует отчет, который должен совпадать с нарративом об абсолютном превосходстве в воздухе.
13: То есть он начинает врать начальству.
12: Формируется армия в таблицах Excel. Командиры боятся докладывать о проблемах, чтобы не лишиться погон. Подгоняют цифры, наверх уходят красивые таблицы, где полк полностью боеготов.
13: И на основе этих фальшивых таблиц генералы планируют новые операции?
12: Абсолютно верно. Генерал смотрит в отчет, видит 100% готовность и ставит задачи, которые физически невозможно выполнить.
13: Замкнутый круг. Система лжет сама себе.
12: Да, Она теряет способность к планированию, потому что опирается на выдуманные данные. И пока ошибки не признаются, на них невозможно учиться. Армейская машина обречена повторять эти катастрофы, пока самолеты не закончатся совсем. Вот такая картина, друзья. Не апокалипсис в один день, а медленное, ежедневное, необратимое сжигание авиационной мощи. По одному самолету, по одному пилоту, по одному часу выработанного ресурса. И пока Минобороны штампует бравурные сводки о 100% выполнении гособоронзаказа, где-то в ночном небе следующий К-52 летит на перехват очередного фанерного дрона. Потому что больше некому. Если этот выпуск был для вас полезным, поделитесь им с теми, кто хочет понимать, что происходит на самом деле. И оставайтесь в здравом уме.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
14: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
1: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Заявление недели.
2: От Калининграда до Камчатки Зеленский объявил о создании командования дальнобойного воздействия на Россию. Что это значит? Украина собирается вывести дальнобойные удары по российской территории на новый уровень. Теперь за такие операции будет отвечать отдельная структура в составе ВСУ. Зеленский объявил о создании нового командования дальнобойного воздействия.
10: Сегодня я подписал указ о создании в составе вооруженных сил специального командования. Командование дальнобойного, фактически глобального воздействия на Россию.
2: Реакция военных блогеров на это заявление не заставила себя ждать. К примеру, Юрий Подоляк отмечает, что речь идет уже не о разовых ударах, а о создании постоянной системы планирования подобных операций.
15: Если создается отдельное командование, значит дальние удары становятся самостоятельным направлением войны. Это уже не отдельные успешные операции, а системная работа с единым управлением, планированием и распределением целей.
2: И основания для таких выводов есть. Главком ВСУ Сырский в свежем интервью заявил, что только за первые 6 месяцев этого года Украина поразила почти 8 тысяч объектов на территории России. Из них почти 700 в глубоком тылу. По западным оценкам, экономический ущерб от этих ударов превысил 6 миллиардов долларов. Военный аналитик Майкл Кофман считает, что именно такие операции постепенно меняют характер СВО.
16: Украина последовательно переносит боевые действия в российский тыл. Главная задача – не разовое поражение отдельных объектов, а постоянное давление на военную промышленность, логистику и систему обеспечения российских войск.
2: За последние недели под ударами уже оказались Омский, Ярославский, Саратовский и Ильский НПЗ, предприятия в Татарстане и Башкортостане, аэродромы, склады боеприпасов, нефтебазы и объекты энергетики. География этих атак давно вышла далеко за пределы приграничных областей. И если раньше российский тыл считался относительно безопасным, то теперь создается отдельная структура, которая будет заниматься исключительно такими операциями. А это значит, что дальние удары становятся уже не исключением из правил, а полноценным направлением конфликта. И чем дальше, тем сложнее будет найти в России регион, который сможет считать себя действительно недосягаемым. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Последние 7 дней. Скандал недели.
2: Чья Константиновка? Герасимов доложил Владимиру Путину о захвате этого города в Донецкой области. Зеленский опроверг и предложил там встречу президента. Минобороны России очередной инцидент с докладами о сомнительных победах. Глава генштаба Герасимов доложил Владимиру Путину о полном взятии стратегического города Константиновка в Донецкой области. О том, как именно Герасимов преподносил эту победу, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
17: Валерий Васильевич Герасимов доложил Верховному главнокомандующему об установлении полного контроля над Константиновкой. По словам президента, это первый, но очень важный этап во взятии ключевого славянско-краматорского узла обороны ВСУ. Также главе государства было доложено об установлении полного контроля над Луганской областью и существенном продвижении вперед.
2: Президент уже успел поздравить армию, однако практически сразу рапорт генерала попал под критику всего Z-сообщества. Известный ZVN-кор Владимир Романов описал ситуацию на земле так.
18: Константиновка сейчас – это в точности Купянск. Поздравляю всех с очередным фантомным успехом, которого нет на земле. Генералы снова нарисовали стрелочки для красивого отчета наверх, пока парни в окопах умываются кровью в серой зоне. Хватит врать и сдавать города в телевизоре, которых мы даже не достигли.
2: После этой публикации Романова обвинили во всех смертных грехах и предательстве. Военный аналитик Андрей Вершинин считает, что система просто не способна переваривать правду.
11: Это классическая ловушка, в которую Генштаб загнал сам себя. Главе Генштаба нужно было срочно отчитаться о победе к началу июля 2026 года, и он просто скормил Путину дезинформацию. Точно так же они брали Купянск, и точно так же они уже в четвертый раз полностью освобождают Луганскую область, о которой отчитывались еще в 2022 году. Зеленский своим предложением встретиться в городе красиво вскрыл этот блеф. А то, как Z-блогеры бросились жрать Романова за правду, доказывает, в этой системе выигрывает тот, кто красивее врет в уши первому лицу.
2: Пока Валерий Герасимов получает поздравления за победу на бумаге, Z-сообщество продолжает воевать друг с другом из-за того, как правильно освещать СВО. А по теме Константиновки масло в огонь подлил Зеленский. В своем вечернем видеообращении он предложил Владимиру Путину встретиться именно в этом городе, раз он, мол, уже под контролем армии России. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Скандал недели.
5: Олимпийский комитет России отказался считать Крым, ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области частью единой российской спортивной семьи. Иными словами, он признал спортивную юрисдикцию Украины над внесенными в Конституцию России регионами, отмечает юрист Илья Дунаев.
19: В практической плоскости это означает, что спортивные федерации этих регионов вместе со спортсменами юридически признаются за Олимпийским комитетом Украины и не входят больше в Олимпийский комитет России.
5: Этот шаг позволил частично снять санкции с российского спорта. Спортсмены довольны, Z-сообщество наоборот. По их словам, одной из целей специальной военной операции называлось именно освобождение этих регионов. В Конституцию России уже внесены поправки о 4 новых регионах страны. Теперь в основном законе перечислено 89 субъектов федерации, которая пополнилась Донецкой и Луганской народными республиками, а также Запорожской и Херсонской областями. Об этом говорил сам Владимир Путин.
20: Сегодня мы подписываем договоры о принятии в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области. 4 новых субъектов Российской Федерации.
5: В начале СВО на всех телеканалах говорили, что Киеву не продержаться и 3 дней. Но взять Киев не удалось. А уже через месяц после начала СВО армия России вышла не только из Киевской, но и из Черниговской, а потом из Харьковской областей и из Херсона. Единственного областного центра, который удалось взять под контроль. В Минобороны это назвали жестом доброй воли. Позже все чаще стали звучать идеи об освобождении Донбасса, а также о том, что нужно покончить с курсом США на доминирование. Спустя 4 года Донбасс так и не удалось взять под полный контроль, а зампред Совбеза Дмитрий Медведев недавно заявил, что конфликт России и Украины может не ограничиться текущей фазой и длиться бесконечно.
21: Где остановиться? Не знаю. Я думаю, что с учетом того, о чем я сказал, значит, нам еще придется много и серьезно работать. Будет ли это Киев? Да, наверное. Это должен быть и Киев. Если не сейчас, то через какое-то время. По двум причинам. Киев – русский город, и оттуда исходит угроза существованию Российской Федерации. Интернациональная угроза.
5: При этом каждый день на фронте гибнут российские военные, а страну душат санкции. Социологи констатируют, что на этом фоне поддержка СВО среди россиян падает. А после того, как Олимпийскому комитету России пришлось письменно отказаться от новых территорий, многие признаются, что не понимают, за что страна воюет. Россияне говорят, что из-за боевых действий везде одна разруха.
22: О, я считаю только одну разруху. Везде одна разруха, больше ничего. Я так думаю, и в дальнейшем также будет еще хуже, хуже и хуже.
23: Да я думаю, война ничего хорошего не принесет никому.
24: Никому она не принесла ничего хорошего пока.
25: Да ничего она не принесла, любая война приносит только беды, где бы она ни проходила.
5: Уже пошел 5-й год СВО. Это дольше, чем Первая мировая война, отмечают эксперты. По их словам, специальная военная операция обходится России слишком дорого. И в прямом, и в переносном смысле. Она стоила жизни десяткам тысяч молодых людей и нанесла серьезный ущерб экономике государства. Сколько еще будет продолжаться СВО – один из главных вопросов, который интересует граждан, отмечают социологи. Но точного ответа власти не дают. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Враг недели.
2: Резкий разворот Трампа. В США заявили о переменах на фронте в пользу Украины и согласовали новые санкции против России. Еще несколько месяцев назад в Вашингтоне регулярно говорили о необходимости переговоров. Теперь риторика заметно изменилась. В Белом доме заявили, что Украина смогла изменить ситуацию на поле боя, а в Конгрессе готовят один из самых жестких пакетов санкций против России. Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Итакер заявил, что американская администрация видит серьезные изменения в ходе конфликта.
0: Мы видим, что Украина перехватила инициативу на поле боя, фактически стабилизировала линию фронта и нанесла значительные удары по объектам на территории России.
2: Такая оценка американцев появилась не случайно, уверен военный эксперт Роман Светанов.
16: Сегодня речь идет уже не только об обороне. Украина системно наносит удары по российской логистике, нефтепереработке, военным аэродромам и объектам оборонной промышленности. Именно поэтому в Вашингтоне все чаще говорят, что инициатива постепенно переходит к Украине.
2: Еще один сигнал прозвучал уже из Киева. Американский сенатор Линдси Грэм, прибывший на встречу с Владимиром Зеленским, заявил, что Белый дом согласовал новый законопроект о санкциях против России.
4: Мы достигли соглашения с Белым домом относительно законопроекта о санкциях. Президент поддержит этот документ, а значит, он станет законом.
2: Фактически речь идет о попытке резко сократить доходы России от экспорта энергоресурсов. В Москве риторику США заметили. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что конфликт закончится, если Украина выведет войска с территории, которые Россия считает своими, и признает их российскими. При этом сам Песков впервые публично отказался от термина «специальная военная операция», назвал происходящее полномасштабной войной.
3: What it is? It's not operation anymore. It's a war. It's a full-scale war.
17: Это уже не операция. Это полномасштабная война. И она закончилась бы на следующий день, если бы Украина вывела свои войска из регионов, которые стали частью России.
2: Политолог Владимир Чиряков обращает внимание, что заявления Москвы и Вашингтона сейчас звучат как будто в противоположных направлениях.
16: Штаты все чаще говорят о поддержке Украины и усилении давления на Россию. Кремль, наоборот, продолжает выдвигать прежние ультиматумы. Это означает, что пространство для компромисса пока не расширяется, а позиции сторон остаются максимально далекими друг от друга.
2: Если еще недавно главным вопросом было, сохранит ли Украина поддержку Соединенных Штатов, то сейчас все чаще обсуждают уже другое – насколько серьезно Вашингтон готов усилить давление на Москву. Судя по последним заявлениям Белого дома и американских сенаторов, политический ветер в Вашингтоне действительно начинает менять направление. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Опасность недели.
2: Украина готовит новую паутину. В Кемерово участники СВО досматривают все фуры и ищут в них беспилотники «Камикадзе». Кемерово – город за 3500 километров от украинской границы. С 8 июля власти запретили транзитный проезд через город больше грузных автомобилей. Теперь въехать в Кемерово могут только те фуры, у которых есть путевые листы от местных предприятий. На всех въездах в город организованы пункты досмотра, заявил губернатор Кузбасса.
0: Теперь к экологическим и дорожным проблемам добавились риски безопасности, в том числе атак беспилотных летательных аппаратов. Поэтому принято решение ограничить въезд транзитного грузового транспорта.
2: Проверять грузовики будут сотрудники госавтоинспекции, Росгвардии, а также участники Ассоциации ветеранов СВО Кузбасса. Кроме того, водителям запретили собираться группами на стоянках и возле крупных промышленных предприятий.
16: Останавливают практически каждого, открываем кузов, показываем груз, документы проверяют очень тщательно. Раньше такого никогда не было.
2: Военный эксперт Юрий Федоров считает, что подобные меры напрямую связаны с прошлогодней операцией спецслужб Украины «Паутина», когда беспилотники доставили к российским военным объектам именно в грузовиках.
4: После операции «Паутина» российские силовые структуры начали рассматривать практически любой грузовой автомобиль как потенциальный носитель беспилотников. Поэтому сегодня они пытаются максимально усложнить перемещение фур возле стратегических объектов и крупных городов.
2: Напомню, решение кемеровских властей появилось спустя несколько дней после атаки беспилотников на Омский НПЗ. После этого режим беспилотной опасности впервые вводили сразу в нескольких сибирских регионах. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
14: Последние 7 дней. Опасность недели.
2: Мобилизация на осень, сенсационные статьи западной прессы о том, что Владимир Путин поставил армии дедлайн по захвату Донбасса. Несмотря на экономические проблемы, небывалый топливный кризис и регулярные удары беспилотников по военным предприятиям в глубоком тылу, президент не планирует отказываться от спецоперации. Более того, как утверждают журналисты влиятельного агентства Рейтер со ссылкой сразу на нескольких источников, близких к Кремлю, Владимир Путин готовится к новой эскалации боевых действий. Согласно этой информации, президент по-прежнему считает полный захват Донбасса принципиальной задачей СВО и рассчитывает добиться этого в ближайшие месяцы.
6: Путин считает захват Донбасса делом принципа и уверен, что российская армия сможет добиться этой цели. В ближайшие месяцы вероятна эскалация боевых действий.
2: При этом, как пишут журналисты, часть ближайшего окружения президента предложила остановить спецоперацию по нынешней линии фронта. Причина – растущие проблемы в экономике, дефицит бюджета, давление на банковскую систему и снижение темпов роста. Однако Владимир Путин, как утверждают источники агентства, отказался обсуждать какие-либо территориальные компромиссы. О том, что эта информация западной прессы верна, по сути, говорит свежее заявление главы МИД Сергея Лаврова.
7: Россия не будет останавливаться на линии фронта в качестве условия для начала переговоров по Украине.
2: Военный эксперт Иван Ступак считает, что если перед армией действительно стоит задача завершить захват Донбасса в кратчайшие сроки, то без дополнительных ресурсов сделать это будет крайне сложно. Уже осенью страну может ждать, если не общая, то по крайней мере частичная мобилизация по образцу осени 2022 года. Тем более, что для ее объявления никаких дополнительных указов не нужно, поскольку прежний указ никто не отменял, говорит Ступак.
0: Сегодня российская армия уже не наступает теми темпами, которые были раньше. Если политическое руководство действительно требует любой ценой ускорить продвижение, возникает вопрос, за счет каких сил. Именно поэтому снова появляются разговоры о возможной новой волне мобилизации.
2: Именно на этом фоне в Z-каналах начали активно обсуждать гипотезу, что осенью может быть объявлена новая мобилизация. Однако, подчеркну, официального подтверждения этой информации нет. Есть лишь оценки аналитиков о том, что без дополнительной силы Донбасс не захватить.
0: Главная проблема России сегодня уже не техника, а люди. Если задача состоит в том, чтобы любой ценой завершить захват Донбасса, то без пополнения армии сделать это будет крайне сложно. Поэтому разговоры о новой мобилизации выглядят вполне логичными, хотя окончательное решение остается исключительно за Кремлем.
2: Любопытно и другое. СВО продолжается уже более 4 лет. За это время армия понесла огромные потери. Страна столкнулась с санкциями, ударами по собственному тылу и серьезными экономическими проблемами. Но одна из главных целей, которую называли еще в феврале 2022 года, а это полный захват Донбасса, до сих пор так и не достигнута. И именно ради этой цели сейчас и готовы вновь повышать ставки. Цена разрушенного региона может стать для армии слишком высокой, но, похоже, об этом военная командование не думает. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
14: Последние 7 дней. Опасность недели.
5: Все решит небо. Зеленский пригрозил отправить на Москву 1000 дронов. Этой ночью столицу атаковали 450 беспилотников. В интервью Financial Times Зеленский заявил, что теперь решающая схватка развернулась в небе. Он утверждает, что Украина продемонстрировала свою боеспособность в воздухе, а в таком небесном противостоянии гораздо меньше значит то, чья территория больше, отметил Зеленский.
8: Я считаю, что победа в этой войне принадлежит тому, кто умнее. Именно небо будет решать исход войны. Когда в сторону Москвы полетят уже не 100 дронов, а 1000, он поймет.
5: Ранее Зеленский назвал атаки на Москву справедливым ответом на российские удары по украинским городам и населенным пунктам. В ночь с 6 на 7 июля Москва подверглась очередной атаке дронов. По данным Минобороны, всего за ночь система ПВО сбила над всеми российскими регионами 452 украинских беспилотника. Из них 430 летели на Москву, отметил мэр Сергей Собянин. По его словам, большая часть из дронов была нейтрализована на дальних подступах.
9: С вечера до 6 утра в направлении московского региона летело более 430 беспилотников. Большая часть нейтрализована силами противовоздушной обороны на дальних подступах. 36 вражеских беспилотников уничтожено на подлете к Москве.
5: Как пишет госагентство ТАСС, эта атака на столицу стала крупнейшей за последние 2 года. В последнее время атаки дронов стали едва ли не ежедневными. Владимир Путин заявил, что огромный поток украинских беспилотников затмевает успехи России на фронте. Он отметил, что Киев отправляет на регионы России множество беспилотников, чтобы раскачать обстановку в стране.
10: Значит, вот эти дроны, удары по гражданской инфраструктуре. Для чего? Ну, раскачать общество. Конечно, при таком массивном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники, вот создать какую-то неуверенность в действиях российских вооруженных сил.
5: По словам экспертов, за время СВО Украина заметно продвинулась в производстве высокотехнологичных беспилотников. В стране уже создали дроны с радиусом действия более 1000 километров. А это значит, что украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу России, отмечают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
12: Когда Украина начнет производить

далее. Да? Но при самых фантастических раскладах Украина будет способна произвести первый патриот вот не раньше, чем через 7 лет. Вот не раньше, детали расскажу. А вот применять она начнет его через неделю. Понимаете? Нет, не понимаете, рассказываю. Лет 20 назад, и те, кто сейчас проживает на территории Украины, они не дадут соврать, лет 20 назад появился украинский Мерседес. Причем появился, ну, ничего себе Мерседес, это был ML. Да, я видел фотографии, люди показывали, что ML это джип, это то, что сейчас GLE, да. Вот раньше это был ML, и ты открываешь крышку капота, и там, где вот эта вот блямба, где пробиты номера, дата производства, все, там было написано, что это автозаз, то есть запорожец. Представляете, ML производился на заводе, который производил в тот момент Таврии. Запорожец уже не производил. Но, тем не менее, технологически всем все понятно, да? И это считался украинский автомобиль. Ну, бизнесмены провернули местную такую схему. На самом деле, они на этом автозазе прикручивали только колеса, как мне рассказывают. То бишь, приходил полностью в сборе ML, вот в упаковке пленки нулевой. И к нему прикручивали колеса, которые тут же к нему ехали на этом же лафете. Просто как шиномонтаж работал завод. И этого было достаточно для того, чтобы назвать это украинским производством Мерседеса. Улавливаете? Будет то же самое. Только табличку будут прикручивать в лучшем случае. В лучшем. Это просто, если захочется господину Трампу, американцам еще покуражиться, да, над военными России, то только в этом случае еще могут прикручивать табличку, что сделано это где-то на территории Украины. Понимаете? Никто их собирать не будет там. Нет никакого смысла. Их собирают для того, чтобы применять. Так вот, вот этот вот шаг со сборкой, его благополучно опустят. И начнут сразу с применения. Естественно, скажут о том, что о, Украина снова превзошла сама себя, и она научилась их собирать, ну, мгновенно фактически, что первые партии сошли с конвейера. Да, но это пиар-игра, понимаете, психологические операции, они в этом сильны, американцы. Ну, плюс это, естественно, абсолютная издевка. А почему Украина не сможет их собирать сама еще лет 7? Вот смотрите, ракетный бизнес, да, это никогда не конвейерный бизнес. Если дальше продолжать аналогию с автомобилями, то вот конвейера в таком виде, как автомобильный конвейер, в ракетном бизнесе не существует. Почему? Да, потому что это экономика размера, образно говоря. Да, автомобили выпускают сколько? Десятки миллионов каждый год. А вот ракет класса «Патриот», ну сколько их в год выпускают? Понятно, да, что намного-намного меньше. Соответственно, все эти операции и... Да, по производству патриотов, по-моему, что-то там около 1000 в год выпускают в США на секунду. То бишь вообще немного. Так вот, все эти операции и они не автоматизированы полностью. Это едет по тележка в буквальном смысле слова. Едет такая здоровая несколько метров телега, и на ней лежит ракета. Да, вот она переезжает от одного поста сборки к другому. От одного к другому. И вот на этой сборке работают только инженеры. Понимаете, технари, инженеры, что называется, до мозга костей. Все, там не бывает просто рабочих, которые могут что-то там где-то прикрутить. Не то производство. Совершенно. Это вам не колеса к Мерседесу прикручивать, где, в принципе, это может делать любой человек через 15 минут обучения. Нет, это инженер. Давайте теперь еще прикинем, сколько нужно таких инженеров. Их нужно несколько сотен. А почему несколько сотен? Я вам отвечу. Потому что это большое производство. Сборка, если мы говорим о сборке с нуля из компонентов. Это несколько схем, это несколько цехов, это несколько уровней сложных технологических. Это сотни сотрудников, которые должны иметь инженерную университетскую специальность. И давайте представим, что Украина начнет их бронировать вот условно на сегодня. Украине нужны будут несколько сотен инженеров с определенными навыками и с идеальным английским. Вот без английского они фактически бесполезны, потому что их где-то нужно будет обучить. Ну вот представим, да, что Украина как-то нашла возможности сейчас готовить этих инженеров.

0: вот они с первого курса начинают эту подготовку. Когда они выпустятся? Через 5 лет. Все, вот первая группа выйдет через 5 лет. Еще года 2 уйдет на то, чтобы их натренировать, чтобы создать какую-то иерархию, чтобы создать цеха, создать отделы, принять их на работу, стажировать их всех в Америке. Успешно стажировать. Они там должны сдать производственный экзамен, вернуться, их нужно устроить, трудоустроить, сделать там управление. Все. Места подготовить. Они где-то должны жить, где-то должны работать. Понимаете? И это все, о чем я рассказываю, да, это все без учета обстрелов. Мы об этом вообще не говорим. Мы так представляем себе, что обстрелы почему-то прекратились и что Россия не будет атаковать. А понятно ведь, что в секунду, когда Украина начнет разворачивать такое производство, Россия его будет выносить всеми возможными и невозможными способами. То бишь не получится его просто так построить. Даже если забуриться куда-то глубоко под землю, да, что ничего не добьет, останутся подъездные пути, понимаете? И вот ты не можешь просто забуриться туда, куда-то вниз и сидеть в шахте. Тебе нужно что-то подвозить, увозить, людей, технику, грузы. Все это будет постоянно бомбиться. То бишь, это в самом фантастическом случае, если сегодня условно произойдет прекращение огня, первые патриоты Украина сможет собирать реалистично через 7 лет. Реалистично, понимаете? Но применять она их может начать через неделю. Так же точно, как Украина когда-то делала этот Мерседес, который она называла своим продуктом, да, своим Запорожцем, своей Таврией. Точно так же. И все это зависит только от воли господина Трампа, который настроен очень игриво, которому все это нравится, он нормально знает прикуп, он живет лучше, чем в Сочи по этому поводу, и он может выдать из стратегических запасов не один, и не два, и не три, а пару сотен патриотов и сказать, что это теперь Украина делает. Что вот какие молодцы, вы представляете, собрали. Вот собрали такие талантливые ребята. Соответственно, применение патриота не равно производству патриота. Никто его производить в ближайшее время не будет, и никто его производить не собирается. Все это будет приезжать готовое. В лучшем случае приклеят бирочку «Made in Ukraine». И все. И полетели.
1: Последние 7 дней. Новость недели.
2: Новая жизнь. «Газпром» открыл набор в мобильные огневые группы для защиты своих объектов от дронов. «Газпром» договорился с Минобороны о создании мобильных огневых групп, которые будут защищать объекты компании, в том числе от атак беспилотников. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на внутренние документы газовой монополии. Желающие служить в мобильных огневых группах должны пройти медкомиссию, тщательный отбор и двухмесячную подготовку. Как отметили в «Газпроме», с ними будут заключать трехлетний контракт о пребывании в мобилизационном резерве, позволяющий совмещать гражданскую работу с военными сборами.
3: Основной задачей мобильных огневых групп будет патрулирование и защита объектов газоснабжения. При этом во время сборов резервистов также могут задействовать для охраны другой критически важной инфраструктуры, но только на территории региона, в котором был заключен контракт.
2: Бойцам мобильных огневых групп обещают сохранение средней зарплаты, ежемесячную компенсацию от работодателя в 200 тысяч рублей за участие в сборах и дополнительные выплаты от Минобороны. Кроме того, таким контрактникам будут предоставлять трехразовое питание, обмундирование, лечение, страхование жизни и бесплатный проезд к месту сборов и обратно. Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что для формирования экипажей мобильных огневых групп в первую очередь будут привлекать резервистов. Он пообещал, что они будут заключать контракт на 3 года и их не отправят на фронт. Член Комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев одобрил призыв резервистов, но обещание не отправлять их на СВО назвал опрометчивым. Сейчас на всех направлениях спецоперации ощущается дефицит солдат из-за больших потерь. В тылу тоже небезопасно. Дроны атакуют регионы каждый день, и с каждым разом их все больше, а залетают они все дальше. ПВО справиться с ними не может. Систем попросту не хватает, отмечает военный аналитик Ян Матвеев.
4: То есть система ПВО слабела и ослабела до такой степени, что она уже не может себя поддерживать, не может эффективно прикрывать все эти районы, соответственно, через них продолжают лететь в огромном количестве дальнобойные беспилотники Украины. Одновременно украинские инженеры улучшали свои дроны, появились

0: сделать все для того, чтобы все у нас функционировало нормально. Как мне докладывает Дмитрий Хос, поставок, проблем с поставками в сельскохозяйственную отрасль в данный период не наблюдается, все там обеспечено, и надеюсь, что так и будет.
1: Пока ситуация не стабилизировалась, правительство ввело запрет на экспорт дизельного топлива и авиакеросина. Как сообщил вице-премьер Александр Новак, Россия начинает импорт нефтепродуктов для стабилизации ситуации на внутреннем рынке. Новак добавил, что правительство перенесло ряд ремонтов НПЗ на более поздние сроки и задействовало дополнительные мощности. Кроме того, крупные нефтяные компании стали поставлять топливо в приоритете туда, где в основном присутствуют независимые АЗС. А министр транспорта Андрей Никитин отчитался о ситуации в своей отрасли.
2: Уважаемый Владимир Владимирович, транспортный комплекс в текущей непростой ситуации работает слаженно, обеспечивает перевозки грузов и пассажиров. Ключевые узлы, аэропорты, вокзалы, порты, общественный транспорт, трассы функционируют в штатном режиме. Делаем все возможное для доставки топлива на Крымский полуостров. Работаем в тесном контакте с Сергеем Ильичем Аксеновым и Михаилом Ильичем Развожаевым.
1: Особенно сильно перебои с поставками топлива ощущаются именно в Крыму. Глава Крыма Сергей Аксенов предложил жителям потерпеть до окончания СВО.
3: На Крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
1: Из-за атак дронов на НПЗ в первую очередь страдают простые потребители, а вскоре под угрозой могут быть и поставки топлива для армии, говорит военный эксперт Дмитрий Полевой.
4: Керосин для самолетов, это топливо для ракет, это дизель для кораблей, дизель для танков и боевых машин. Естественно, удары по таким болевым точкам рано или поздно приведут к недостаче горюче-смазочных материалов в войсках, на флоте, в авиации, в сухопутных войсках.
1: При этом в правительстве уверяют, что запасов топлива в России достаточно. Как заявил вице-премьер Александр Новак, власти занимаются перестройкой логистики с учетом потребностей регионов. Он отметил, что балансировке рынка потребуется некоторое время. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Последние 7 дней. Новость недели.
6: Антидроновые сетки не помогли. Беспилотники разбомбили две крупные нефтебазы – в Твери и Ставропольском крае. Бензина в тех регионах не будет. Первый удар пришелся по нефтебазе «Тверь-нефтепродукт». Губернатор региона Виталий Королев подтвердил, что после атаки загорелся один из резервуаров.
7: В результате атаки произошло возгорание одного из резервуаров нефтебазы. На месте работают пожарные расчеты. Принимаются все необходимые меры.
6: По данным аналитиков, часть резервуаров на этой нефтебазе заранее оборудовали специальными антидроновыми сетками. Предполагалось, что они смогут защитить этот стратегически важный объект от ударов беспилотников. Однако, судя по последствиям атаки, эти конструкции не спасли нефтебазу от бомбежки.
8: Пожар очень сильный. Дым видно практически из любой части города.
6: Практически одновременно вспыхнул еще один крупный объект хранения топлива в Ставропольском крае. Первоначально местные паблики сообщили лишь о пожаре на промышленном предприятии. Позже губернатор Владимир Владимиров признал, что огонь добрался до резервуаров с горючими материалами, а жителей ближайших домов пришлось эвакуировать.
9: Пожар усилился, огонь распространился на резервуары с горючими материалами. На место направлены дополнительные силы, проводится эвакуация жителей ближайших улиц.
6: Военный эксперт Юрий Федоров считает, что подобные удары постепенно меняют ситуацию с обеспечением России топливом.
10: Когда регулярно выводятся из строя нефтебазы, склады горючего и логистические узлы, проблема уже заключается не только в производстве бензина. Возникают сложности с его хранением, распределением и доставкой в регионы. Именно поэтому последствия начинают ощущать обычные потребители.
6: Накануне командующий беспилотными войсками ВСУ Роберт Броуди заявил, что за последние 4 дня его подразделения поразили десятки российских судов, включая танкеры, которые использовали

0: для доставки топлива в Крым.
1: Бензина не будет, можете не ждать, игра только начинается.
0: Российские информационные агентства поспешили опровергнуть эти заявления Киева. Однако, если эти оценки подтвердятся, то речь может идти не только об отдельных ударах по нефтебазам, а и о последовательном разрушении всей топливной логистики России – от НПЗ и складов хранения до маршрутов доставки топлива в регионы. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Саудовская Аравия обрушила цену российской нефти до $42 за баррель. Это рекордный обвал за 23 года. Бюджет России уже в минусе на 6 триллионов рублей, и это только за 5 месяцев. Резервный фонд тает под 250 миллиардов в месяц. Сегодня разбираем, что это значит для рубля, для цен в магазине и для каждого из нас до и после сентябрьских выборов.
3: Слушай, ну звучит все это как-то, знаешь, чересчур драматично. Мировые рынки ведь постоянно находятся в движении.
2: Ну да, находятся.
3: Котировки прыгают буквально каждый день. Нефть то дешевеет, то дорожает. Это же совершенно стандартный сырьевой цикл. Крупные экспортеры к такому давно привыкли.
2: Если бы это было обычное рыночное колебание, вопросов бы не было. Но 6 июля 2026 года произошло то, что профильные аналитики уже открыто называют, ну, ценовым землетрясением.
3: Землетрясением? Прямо так?
2: Абсолютно. Утром саудиты просто выкатили новые цены на август, и это не какая-то там рядовая скидка. Дисконт на их флагманскую марку Arablight для Азии составил, внимание, сразу $11 за баррель.
3: Ого, 11?
2: А для Европы вообще минус $15. Понимаешь, это крупнейший единовременный обвал с 2003 года. Хуже было только в пандемию, когда самолеты вообще не летали.
3: Но сейчас-то экономика работает? Нет же никаких глобальных локдаунов. Зачем крупнейшему экспортеру добровольно отказываться от миллиардов долларов прибыли и так радикально резать цены?
2: Потому что это классический демпинг. Самая настоящая целенаправленная торговая война за долю рынка.
3: То есть цель не в том, чтобы заработать в моменте?
2: Именно. Цель продавать искусственно дешевле, чтобы чисто физически вытеснить конкурентов, и главная мишень стала ясна в тот же день, когда котировки российской марки «Urals» в балтийских портах моментально рухнули до $41-42.
3: Подожди, давай отмотаем на пару месяцев назад. Еще в апреле баррель взлетал до $116. На рынках же царила настоящая эйфория. Неужели рынок просто не отыграет все назад?
2: Весенний $116 – это была чистая геополитика. Классическая премия за страх из-за возможного перекрытия Ормузского пролива.
3: А, то есть как только стало понятно, что танкеры ходят спокойно, этот пузырь лопнул?
2: Точно. А то, с чем рынок столкнулся сейчас, это фундаментальный структурный сдвиг. Экономика Китая объективно тормозит, спрос падает. И вместо сокращения добычи, ради высоких цен, Эр-Рияд решает просто залить рынок дешевой нефтью.
3: И для российской нефтянки это удар в самую болевую точку. Ведь азиатский рынок сейчас – это буквально вопрос выживания. 85, а то и 90% всего морского экспорта уходит в Индию и Китай.
2: Абсолютно. Причем Пекин и Нью-Дели покупают эти объемы не из-за какой-то там симпатии, и исключительно прагматичный расчет. Так просто дешевле. Дисконт на Urals и так стабильно держался на уровне $22-24.
3: Угу. А теперь саудиты делают свою нефть, которая, к тому же, легче и удобнее для переработки, дешевее сразу на $11.
2: Да. И что в этой ситуации вынуждены делать российские компании?
3: Ну, очевидно, снижать цену еще сильнее. Чтобы индийский завод не разорвал контракт, ему нужно предложить условия, от которых просто математически невозможно отказаться.
2: Верно. Но тут в дело вступает банальная экономика добычи. Цена уже упала до 42, а полная себестоимость, учитывая сложное бурение, налоги и огромную логистику, это в среднем $30-35.
3: То есть маржа сжимается до статистической погрешности. Нефть отдают практически по себестоимости, просто чтобы скважины не останавливать.
2: Да, сверхприбыли испаряются в реальном времени. И это запускает макроэкономическую катастрофу внутри страны.
3: Потому что бюджет на 26-й год сверстан под совсем другие цифры.
2: Бюджет посчитан, исходя из цены $59 за баррель.
3: Разница между 59 и 42 – это же не просто недополученная бумажная прибыль нефтяников.
2: Это зияющая дыра в государственной казне. Если перевести в деньги, речь идет о потере примерно трети нефтегазовых доходов. Это где-то 3-4 триллиона рублей.
3: Колоссальные деньги. Причем статистика за первые 5 месяцев и так пугающая. Дефицит уже 6,1 триллиона рублей.
2: А план на весь год, на секундочку, был всего 3,8 триллиона. То есть потратили 6 триллионов меньше, чем за полгода.
3: Причина-то понятна. Оборонные расходы вышли на исторический максимум 6,3% ВВП. И их же невозможно просто взять и отменить.
2: Конечно. Это не стройка, которую можно заморозить. Это долгосрочные контракты, заводы, работающие в 3 смены, огромные обязательства по выплатам.
3: Срезать гражданские расходы можно, но это копейки в масштабах такой дыры. Получается, вся надежда на Фонд национального благосостояния.
2: Вот только размер этой кубышки сильно переоценен. Надо смотреть на ликвидную часть – живые деньги, юани, золото. То, что можно быстро продать.
3: И сколько там осталось?
4: 3,4 триллиона рублей. А сгорает этот фонд сейчас со скоростью 200-250 миллиардов ежевесячно.
3: Слушай, ну любой человек со знанием базовой экономики спросит, почему государство просто не выпустит облигации? Почему не взять деньги в долг на внутреннем рынке?
4: Потому что при текущей ключевой ставке Центрального банка в 16% это, ну, финансовое самоубийство.
3: Чтобы продать облигации, Министерство финансов должно предложить доходность выше этих 16%. Иначе ни один банк их не купит.
4: Вот именно. Занимать триллионы под 17 или 18% – это классическая долговая ловушка. За каждый занятый триллион придется ежегодно отдавать 170 миллиардов только в виде процентов.
3: Такое обслуживание долга через пару лет просто парализует весь бюджет. Понятно, почему этот путь закрыт.
5: Но эта ситуация работает и в обратную сторону. Если государство не может занимать под такие проценты, можно себе представить, что происходит в реальном секторе.
3: Бюджетный дефицит и огромная ставка бьют напрямую по бизнесу и людям.
5: Конечно. Ставка 16% фактически убивает любое развитие. И вряд ли она упадет даже до 13% до конца года.
3: А для конечного потребителя кредиты стоят еще дороже. Рыночная ипотека улетела под 18-20%.
5: Кредиты для малого бизнеса на пополнение оборота 22-25%.
3: Но самый мрак происходит в микрофинансовых организациях. Банки отказывают, люди идут в МФО, а там ставки доходят до шокирующих 292% годовых.
5: Просто вдумайся, зачем человек берет деньги под такой процент? У него сломался холодильник, сбережений нет, зарплаты не хватает из-за инфляции. Он берет 10 тысяч до зарплаты, а отдать должен почти 40.
3: Математика финансового рабства. И все это на фоне дикого роста цен на базовые продукты.
5: Официально замороженная рыба подорожала на почти 17%. Хлеб на 11 с лишним.
3: От этого же невозможно отказаться. Но тут возникает парадокс. Нефть рухнула до $42. Сырье дешевеет. Почему тогда бензин внутри страны подорожал на 10 с лишним процентов?
5: Инфраструктура. Июльская атака на Нижегородский НПЗ вывела из строя, ну, критическое оборудование.
3: А, то есть сырой нефти полно, а переработать ее в бензин просто негде?
5: Да, возникает чисто физический дефицит топлива.
3: А логистика – это же кровеносная система экономики. Хлеб и рыбу везут грузовики. Дорогой бензин – это мгновенный рост логистических издержек.
5: И бизнес не будет работать в убыток. Ценники просто переписывают, закладывая все это в стоимость товаров на полке.
3: Настоящая инфляционная спираль. Но тут оптимисты возразят, номинальные зарплаты же тоже растут.
5: Растут.
3: Дефицит кадров заставляет работодателей платить больше. Разве это не компенсирует инфляцию?
5: Это работает только на бумаге и в очень узких сегментах. Да, инженеры ВПК и айтишники получили прибавку. Но бюджетники, сфера услуг, малый бизнес. Там индексации чисто символические.
3: Плюс реальная инфляция работает как скрытый налог. Зарплата выросла на 10%, а еда подорожала на 20%.
5: Покупательная способность падает. А со стороны бизнеса предприятие с рентабельностью 10% физически не может взять кредит под 25%, чтобы поднять всем зарплаты. Оно либо закроется, либо уйдет в тень.
3: Слушай, картина вырисовывается просто, ну, апокалиптическая. Нефть на дне, триллионов не хватает, инфляция скачет, но если выйти на улицу, никакой паники нет. Курс рубля замер на 89,92 за доллар. Почему реальность не бьет по голове прямо сейчас?
5: Календарь? Ответ исключительно в политическом календаре.
3: А, ты про 18-20 сентября?
5: Да. Выборы в Государственную Думу. Эта дата буквально делит экономическую реальность пополам. То, что происходит сейчас, это искусственное удержание фасада.
3: Сухие цифры же показывают, что при нефти за $42 курс 90 – это фикция.
5: Абсолютно. Чтобы бюджет сошелся, доллар должен стоить минимум 115, а то и 120 рублей.
3: То есть сейчас экономика – это автомобиль с горящим двигателем, у которого отказали тормоза, но водитель врубил музыку на полную, чтобы пассажиры ничего не поняли до конца поездки.
5: Идеальное сравнение. И топливо для этой громкой музыки – остатки резервного фонда. Валюту вбрасывают на рынок, заставляют экспортеров продавать выручку, лишь бы человек на избирательном участке видел курс 90, а не 120.
3: Но 20 сентября урны закроются. Музыку выключат. Что ждет пассажиров, когда дым пойдет в салон?
5: Начнется другая жизнь. В дело вступят суровые законы экономики.
3: Будут латать бюджетную дыру за счет населения.
5: Неизбежно. Во-первых, резкое расширение прогрессивной шкалы НДФЛ.
3: То есть то, что подавалось как налог на богатых.
5: Да-да.
3: Теперь ударит по среднему классу.
5: Именно. Люди, которые с трудом тянут ипотеку и, скажем, раз в год ездят в отпуск, внезапно окажутся в категории обеспеченных и начнут отдавать государству гораздо больше.
3: Жестоко. Во-вторых, видимо, масштабный секвестр льгот.
5: Точно. Под нож пойдут субсидии ЖКХ, остатки льготной ипотеки, гранты для бизнеса. Каждый миллиард будет на счету.
3: В-третьих, наверное, повышение акцизов. Топливо, алкоголь, табак.
5: Да. Это скрытый налог, который мгновенно перекладывается на плечи потребителя. Ну и главное, неизбежная девальвация.
3: Административные тиски ослабят.
5: Держать курс будет физически нечем. Рубль отправится в свободное падение к 110, 120 и ниже.
3: А это значит пропорциональный рост цен на все импортное. От лекарств до китайских автомобилей и запчастей для станков.
5: Пассажирам придется оплачивать ремонт автомобилей из своего кармана. И удар будет колоссальным.
3: Особенно по пенсионерам. Никакая индексация не угонится за ценами на таблетки и еду. Ипотечники тоже пострадают. Доходы съест инфляция, а кредиты никуда не денутся. Малый бизнес начнет массово банкротиться.
5: Тут напрашивается параллель с периодом 14-16 годов, когда тоже рухнули цены на нефть.
0: Да, но тогда ситуация была другая. Не было таких раздутых военных расходов. А финансовый буфер был огромен.
6: Последние 7 дней. Итоги недели.
7: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
6: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты.
7: Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Ужас недели.
0: В Белгороде снова ад. После серии атак в городе пропал свет. Начались проблемы с водой и газом. Минувшей ночью Белгород снова оказался под массированной атакой. По данным местных властей, ракеты дважды нанесли удар по объектам городской инфраструктуры. Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шваев подтвердил, что повреждения получила энергетическая инфраструктура региона.
8: Вновь повреждена энергетическая инфраструктура. В отдельных районах Белгорода и нескольких муниципалитетах наблюдаются перебои с электро- и водоснабжением.
0: По данным белгородского издания «Пепел», во время первой атаки были поражены сразу несколько электрических подстанций. После этого часть города осталась без света, а вслед за отключением электроэнергии возникли проблемы и с водоснабжением.
9: Да ну! Сильно жестко! Да ну!
10: Это, короче, вон там дом со смайликом.
9: Жуть!
0: Вторая волна ударов, как сообщают местные журналисты, пришлась по Белгородскому линейному производственному управлению магистральных газопроводов, подразделению, которое отвечает за транспортировку газа по региону. Очевидцы опубликовали кадры сразу нескольких крупных факелов на территории предприятия, после чего жители начали сообщать о перебоях с газом. Военный эксперт Руслан Левеев отмечает, что подобные удары направлены не по отдельным зданиям, а по системе жизнеобеспечения города.
10: Когда одновременно выводятся из строя объекты электроснабжения, водоснабжения и газовой инфраструктуры, это уже комплексное воздействие на логистику и систему обеспечения региона. Даже локальные повреждения таких объектов быстро отражаются на жизни большого количества людей.
0: Тем временем, этой же ночью масштабной атаке беспилотников подверглась и Москва. По данным Минобороны, всего за ночь на территории страны сбито 452 беспилотника. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что только в направлении столицы летели более 400 дронов.
11: Отражена атака беспилотников, летевших на Москву. Большая часть целей была нейтрализована на дальних подступах к столице.
0: Агентство ТАСС уже назвало эту атаку крупнейшей на Москву за последние 2 года. В информации агентства сообщается только о количестве сбитых беспилотников, не уточняя, сколько из них смогли преодолеть систему противовоздушной обороны и достичь намеченных целей. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Последние 7 дней. Бред недели.
12: Все лучшее из СССР. В Думе готовят закон о возвращении выездных виз. Дело идет к мобилизации? Власти действительно рассматривают возможность вернуться к практике выездных виз, которая существовала в Советском Союзе. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на собственные источники в дипломатических кругах и администрации президента. Согласно этой информации, пакет документов для соответствующего законопроекта под предлогом усиления безопасности граждан РФ за рубежом готовит Министерство иностранных дел. Якобы планируется введение туристических выездных виз. В недружественные страны НАТО россияне смогут ездить только организованными группами не менее 10 человек по заранее утвержденному маршруту, как это было во времена СССР. По другим странам, перечень которых пока разрабатывается, останется возможность индивидуального туризма, однако выездная виза потребуется в любом случае, сообщают источники.
10: Такого, как сейчас. Купил билет и полетел, быть не должно. Государство должно дать разрешение.
12: Запрет на выезд за рубеж появился в России в эпоху Иосифа Сталина. В 1935 году в СССР был принят закон, который приравнивал побег за границу к измене родине, каравшейся смертной казнью. До 1991 года, чтобы выехать в иностранное государство, советским гражданам нужно было проходить многочисленные согласования и получать разрешение в АВИРе. Слухи о возвращении этой практики стали появляться в первые месяцы СВО, однако МИД их опровергал.
13: Введение каких-то специальных выездных виз не планируется. Право свободно выезжать из России и возвращаться в страну гарантировано статьей 27 Конституции Российской Федерации. Ограничить его можно только если человек подозревается в совершении преступления.
12: Запрет на выезд за рубеж в России уже возможен в рамках закона об электронных повестках, который действует с 2023 года. Он обязывает граждан в течение 30 дней являться в военкомат и позволяет сразу же делать человека невыездным, как только повестка появилась в электронном реестре Минобороны. В случае неявки гражданин также лишается права водить автомобиль, оформлять самозанятость или ИП, брать кредиты и проводить сделки с имуществом. В рамках действующей Конституции запрет на выезд также может быть введен при военном положении. Сейчас оно действует на присоединенных территориях, в ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областях. Возвращение к практике выездных виз может быть подготовкой ко всеобщей мобилизации, говорит политический аналитик Ольга Курносова.
14: Все плюсы уже давно закончились. Все те, кто готов был идти убивать украинцев и, возможно, умереть самому за деньги, уже туда отправились. Остались те, кто каким-то образом не попал под ту историю. Конечно, из оставшихся кого-то можно заманить длинным рублем, но особо сейчас не получается, потому что достаточно много информации о том, что и обещанные деньги люди не получают. Вернуться к грузам 200 можно с большой долей вероятности, а получить обещанные деньги ни тебе, ни семье гораздо меньшей долей вероятности.
12: Отсутствие видимых побед на фронте и большие потери подрывают настроение среди мобилизованных и военнослужащих, говорят эксперты. По их словам, в ближайшее время армии понадобится значительный ресурс в живой силе. Несмотря на то, что в Кремле уже много раз отрицали объявление всеобщей мобилизации, эксперты и военкоры уверены, что без нее не обойтись. А подготовка закона о возвращении выездных виз может быть подготовкой, полагают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Последние 7 дней. Бред недели.
0: Еще не финал. Песков заявил, что Россия и все россияне готовы продолжать СВО до победы. Что считается победой? Россия готова продолжать спецоперацию столько, сколько потребуется. Об этом интервью швейцарскому изданию «Weltwoche» заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Россия адаптировалась к санкциям, а сами россияне готовы воевать до победы.
15: Конечно, люди хотят, чтобы война закончилась. И люди предпочли бы мир, а не войну. Но все они желали бы, чтобы мир наступил вместе с победой.
0: Правда, что именно будет считаться победой, Дмитрий Песков не уточнил. Ранее пресс-секретарь президента не раз уточнял, что боевые действия будут продолжаться, пока все цели СВО не будут достигнуты. Солдаты, которые пятый год проводят в окопах, уже не понимают, за что воюют.
1: Все ребята очень напряжены и раздражительны. Много пошло письменных отказов от участия в боевых заданиях. За это не судят, а отправляют в другие части, как раз где спецконтингент служит. Вообще, абсолютное большинство, если прям очень мягко выражаться, разочаровались в нашем правительстве и конкретных людях. Я думаю, вы понимаете, о ком я говорю. Это уже ненависть, но еще не ярость, но к этому все идет. Я вообще в идеологии уже ничего не понимаю, что нам пытаются продать, каких нацистов нам надо победить.
0: В феврале 22 года, начиная спецоперацию, Владимир Путин называл несколько целей спецоперации. Это демилитаризация Украины, ее денацификация, защита жителей Донбасса, недопущение вступления Украины в НАТО и обеспечение безопасности России. Позже к этим заявлениям добавились требования признать занятые армией территории российскими и изменить украинскую государственную политику. Военный эксперт Иван Громов отмечает, что чем дольше длится СВО, тем формулировки становятся размытее.
1: За годы войны российская власть несколько раз меняла акценты. Одни цели уходили на второй план, появлялись новые. Сегодня все чаще звучит просто слово «победа», но без четкого объяснения, каким именно должен быть ее результат.
0: За более чем 4 года СВО Россия потеряла сотни тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, понесла огромные экономические расходы и продолжает вести боевые действия, говорит военный аналитик Дмитрий Снегирев. При этом Донбасс, который с первых дней назывался одной из главных целей СВО, за все время так и не перешел под полный контроль армии России.
10: Если смотреть на первоначально заявленные цели и на нынешнюю ситуацию, становится очевидно, что война давно вышла далеко за рамки тех задач, которые объявлялись в феврале 2022 года. При этом цена продолжения боевых действий для обеих сторон постоянно растет.
0: Сколько еще людей отправится на фронт ради цели, которую уже мало кто может четко сформулировать, ответа на этот вопрос нет. Однако в Z-кругах все чаще появляются намеки на то, что осенью страну ждет объявление мобилизации, сразу после думских выборов. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Последние 7 дней. Бред недели.
12: Худший показатель в истории. Коллекторы получили рекордный за 3 года объем долгов россиян. Микрофинансовые организации распродали коллекторским агентствам рекордный за 3 года объем просроченных долгов своих клиентов. Как пишут ведомости, в январе-мае коллекторы выкупили права на взыскание задолженности россиян на сумму более 48 миллиардов рублей, что на 23% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года и на 50% больше аналогичного показателя 2024. Также увеличилась доля успешно проданных долгов. Если за январь-май 2024 года МФО смогли продать коллекторам 66,5% выставленных лотов, а в 2025-м около 83%, то за тот же период 2026-го этот показатель достиг почти 92%. Схожие данные фиксирует и онлайн-аукцион долгов Debex.
16: За 5 месяцев текущего года объем выкупленных коллекторами у микрофинансовых организаций остатков основного долга вырос на 75% год к году и на 149% в сравнении с тем же периодом 2024-го.
12: Объем реальных инвестиций со стороны коллекторских агентств показал сопоставимый рост. Такая динамика и очень высокая активность на рынке объясняется резким удорожанием самих долгов. Задолженности россиян по итогам 5 месяцев продавались по завышенной для рынка стоимости около 22% от номинала. В результате инвестиции коллекторских организаций в просрочку МФО сравнялись с вложениями в банковские долги. При этом уровень долговой нагрузки россиян продолжает расти. Более 10 миллионов человек выплачивает по 2 и более кредита, а доля должников с 3 кредитами, которые берут еще, увеличилась почти вдвое, говорит директор Департамента финансовой стабильности Центробанка Елизавета Данилова.
17: Нас беспокоит, что кредитование растет за счет уже закредитованных граждан. Доля заемщиков, имеющих 3 кредита и более, в портфеле потребительских кредитов увеличилась до 47%.
12: Регулятор пытается с этим бороться, ограничивая банкам и микрофинансовым организациям кредитование людей с высоким показателем долговой нагрузки. Но остановить кредитный бум пока не получается. Россияне берут новые кредиты, чтобы прокормить себя и оплатить старые долги. При этом у многих заемщиков полная сумма задолженности превышает первоначальную в разы, и выходит, что долговые обязательства превращаются в долговую яму для большинства россиян. Соответственно, приходится брать все новые кредиты, чтобы закрыть предыдущие, говорит экономист Иван Ус.
18: То есть это все будет означать, что действительно сложнее будет жить за счет кредитов, поскольку они будут дороже. То, что будет сложнее жить за счет кредитов, будет стимулировать людей не возвращать кредиты, поскольку они не смогут это делать. А если они не будут возвращать кредиты, это будет еще больше количество невозвратов, что в свою очередь будет стимулировать российские банки не выдавать кредиты.
12: Согласно статистике Центробанка, 72% заемщиков тратят больше половины своего дохода на погашение кредита. Чтобы прожить, россиянам приходится брать несколько кредитов и отдавать на их погашение почти всю зарплату. Причем займы берут даже на еду. Такое обнищание граждан в России наблюдается впервые после 90-х годов, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Последние 7 дней. Шок недели.
12: 30 часов без света. Белгород обесточен после ударов по всем электроподстанциям. В Крыму массовый блэкаут. В Белгороде и пригородах второй раз за сутки отключается электричество и водоснабжение в результате украинских обстрелов. Если после ракетных ударов в ночь на 3 июля, по данным местных телеграм-каналов, были поражены электроподстанции Южная, Фрунзенская и подстанции на территории ТЭЦ «Энерго», то ракетная атака в ночь на субботу пришлась уже на все основные подстанции города, сообщает местный телеграм-канал «Пепел Белгород». По его данным, Белгород был почти полностью обесточен. Также энергоснабжение ночью прерывалось в ближайших населенных пунктах. Как следует из опубликованных видео, пожары вспыхнули на Белгородской ТЭЦ, ТЭЦ-Луч и подстанции «Авторемзавод». Судя по кадрам, несколько ракет над Белгородом было сбито.

0: В городе в результате ударов были повреждены объекты инфраструктуры, из-за чего фиксируются перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения, написал в телеграм-канале белгородский губернатор Александр Шуваев.
1: Получили повреждения объекта инфраструктуры, зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения. Загорелись несколько инфраструктурных объектов.
0: Губернатор подтвердил, что несколько атакованных объектов загорелись. В комментариях на странице главы региона белгородцы массово требуют вернуть свет и воду.
2: Позор вам, администрация города. 25 часов нет света. Продукты пропали в такую жару.
3: Вы там вообще офигели или как? Вторые сутки без света.
4: Где ваши генераторы, резервные источники, на которые вам сотни миллионов было выделено? По карманам распределили, а людей на самовыживание бросили.
0: Проблемы с электричеством наблюдаются и в Крыму. На всей территории полуострова произошел блэкаут. Об этом сообщили на горячей линии «Крымэнерго». Там заявили, что ведутся аварийно-восстановительные работы.
5: В связи с технологическими нарушениями, вызванными внешними воздействиями на высоковольтных сетях, произошло массовое отключение потребителей всех городов и районов Республики Крым.
0: На фоне таких событий летний сезон в Крыму оказался под угрозой. Даже большие скидки не помогают гостиницам вернуть туристов, чаще выбирающих другие курорты. Владельцы гостиниц вынуждены снижать цены, но это не дает ожидаемого результата. На фоне проблем с топливом, энергоснабжением и транспортной логистикой количество желающих провести отпуск на полуострове продолжает сокращаться, отмечают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радиолента».
6: Последние 7 дней. Шок недели.
0: Зона повышенного риска. Пол Крыма пятые сутки без света и воды из-за ударов дронов по энергосистеме. Бензина нет вторую неделю. В Крыму спустя 4 дня после атаки никак не могут восстановить энергоснабжение. Света полностью нет в Армянске, Джанкое, Красноперекопске, Джанкойском и Красноперекопском районах, сообщила «Крымэнерго». В Евпатории, Керчи, Саках, Симферополе, Судаке, Феодосии, а также в Белогорском, Кировском, Красногвардейском, Ленинском, Раздольнинском, Сакском и Советском районах электричество подают поэтапно. В Нижегорском и Первомайском районах введены дополнительные ограничения. Таким образом, проблемы с электроснабжением сохраняются в 18 из 29 городов и районов полуострова. «Крымэнерго» объяснила затянувшийся блэкаут ударами ВСУ по объектам энергосистемы и заверила, что восстановительные работы ведутся круглосуточно.
5: В связи с технологическими нарушениями, вызванными внешними воздействиями на высоковольтных сетях, произошло массовое отключение потребителей всех городов и районов Республики Крым.
0: Кроме того, сообщается об отсутствии воды на ряде улиц Алушты, Джанкоя и Сак, а также в 17 селах, преимущественно в Джанкойском районе. Как пишут местные телеграм-каналы, только с начала июля в Крыму под атаки попали более 10 объектов электроэнергетики. В отдельных районах полуострова электричество отсутствует по несколько дней, в других введены графики отключения электроэнергии. На этом фоне в Крыму начали появляться специальные мобильные точки, где можно зарядить телефон или подключиться к интернету.
7: Смотрите, прикол, в Крыму появляются пункты заряда телефона и Wi-Fi. Я думаю, что здесь люди так трутся? Оказывается, тут целый бизнес.
0: В Крыму проблемы не только с электричеством, но и с бензином. Купить топливо нельзя ни за наличный, ни за безналичный расчет. Власти призывают жителей и гостей полуострова потерпеть.
8: На крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
0: На фоне проблем с топливом, энергоснабжением и транспортной логистикой количество желающих провести отпуск на полуострове продолжает сокращаться. Туристы и ранее побаивались ездить на полуостров из-за постоянных обстрелов, а теперь и подавно, отмечают эксперты. По их словам, летний сезон в Крыму оказался под угрозой. То, что в Крыму стало тревожно, признают и местные жители.
9: Практически каждый день у нас начинается и заканчивается сиренами. По всему городу просто объявления в опасности. А иногда слышны взрывы очень сильные. Это прям пугает, честно говоря. У меня маленький ребенок, и когда происходят такие ситуации, мы часто с ней находимся в ванной.
0: Накануне, после многочисленных жалоб крымчан под постами чиновников на длительное отсутствие света и воды, а также требований ввести графики подачи энергии, власти отключили комментарии в своих пабликах. Жители писали, что не могут купить продукты, связаться с близкими и не получают правдивой информации о ситуации, тогда как чиновники призывают доверять только официальным сообщениям. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Последние 7 дней. Шок недели.
0: Цены улетели в космос. Курица в России стала мясом для богатых. Производители винят во всем бензин. С марта тушка в мелком опте подорожала на 40%, а килограмм грудки в рознице вместо 330 рублей теперь стоит 460. Производители в таком скачке винят цены на топливо, подорожавшие ветпрепараты и зарплаты. На этом фоне Госдума прорабатывает возможность государственного регулирования закупочных цен на основные продукты. Как сообщила зампред Думского комитета по аграрным вопросам Юлия Оглоблина, вопрос госконтроля за ценами, как это было в Советском Союзе, уже обсуждался на заседании экспертного совета при Комитете по промышленности и торговле.
10: Мы видим, что за последнее время все чаще возникает эффект качелей, когда закупочная цена на продукцию то резко падает, то вдруг растет. Это было и с картофелем, и с молоком, и с маслом. Цены должны быть установлены, исходя из текущих условий себестоимости и рентабельности производителей.
0: Оглоблина добавила, что госрегулирование цен, по которым розничные сети закупают продовольствие у аграриев, позволит исключить возможность устраивать ажиотаж вокруг ключевых продуктов. По словам экономистов, продовольственная инфляция в России бьет рекорды. Рост цен признает и глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Она связывает это с инфляцией.
11: Спрашивали про молоко и буханку хлеба, что очень важно. Вот когда чем выше инфляция, тем больше разброс цен, тем больше могут вырасти цены конкретно на молоко, на хлеб.
0: Но, как говорится, не хлебом единым. Кроме подорожания продуктов питания, в России увеличивается стоимость различных товаров и услуг. Люди замечают, что цены растут быстрее, чем официальная инфляция. Россияне говорят, что подорожало практически все.
12: Продуктовая корзина выросла, ЖКХ выросла, коммунальная оплата выросла, проезд вырос.
13: Ну, обычные продукты питания стали немного дороже. Те же йогурты повысили стоимость. Ну и обычное молоко, масло, хлеб.
14: По карману бьет все время. Каждый поход в магазин – это вообще постоянный удар по семейному бюджету. То есть ты зайдешь, ты тысячи, полторы-две как минимум ты оставляешь, а ничего толком не купил. Мясо сейчас очень дорогое. То есть все крупы, все молоко, вся молочная продукция, все выросло в цене.
15: Это сказывается очень негативно на народ, на население, потому что все же ходим в магазин. Раньше за одну сумму рассчитывали, сейчас все повысилось.
0: Экономику ждет повышенная инфляция, ужесточение санкций и новая волна падения рубля, полагают эксперты. Прогнозы Центробанка тоже неутешительные. В Центробанке ожидают, что в этом году российская экономика останется на грани стагнации. Не станет легче и потребителям, по которым ударил всплеск инфляции, говорится в прогнозе регулятора. Магазины пока сдерживают стремительное подорожание товаров, но осенью цены ударят по покупателям по полной, считают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
16: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Пока мы слышим про истощение Украины, про то, что ей скоро нечем будет воевать, там под землей, буквально под землей, работают заводы, собирают ракеты, строят дроны. Миллионами. И знаете, что самое удивительное? Они становятся лучше, быстрее. Автономнее? Каждый месяц? Сегодня разбираем, как именно это работает и почему это важно понимать прямо сейчас.
17: Да, и чтобы вообще осознать весь этот масштаб, ну, того, что происходит, к 26-му году нужно просто взять правильную отправную точку. Февраль 22-го.
16: Угу.
17: Если посмотреть на сухие факты, ситуация в оборонном секторе была, ну, абсолютно критической.
16: Я бы сказал, более чем критической. Слушай, после 2014 года и потери патронного завода в Луганске образовалась просто гигантская дыра в снабжении.
17: То есть не было вообще ничего?
16: Не было даже базового производства стрелковых боеприпасов. Страна, по сути, входила в самый масштабный конфликт десятилетий с нулевым уровнем производственной автономии.
17: Угу.
16: А теперь давай перенесемся в 2026 год. Картина изменилась до неузнаваемости. На сегодняшний день 76% всех вооружений, я подчеркиваю, всех вооружений, которые централизованно закупаются государством, производится внутри страны.
17: Но тут же возникает логичный вопрос, за счет чего вообще?
16: Цифры на самом деле поражают. Общий объем этого производства достиг 55 миллиардов долларов. Производство одних только FPV-дронов перевалило за 8 миллионов штук в год. Плюс к этому собирается около 100 тысяч баражирующих боеприпасов. Это, ну, аналоги известных шахедов. В 24-м возобновили выпуск патронов, а в 25-м заработала линия по выпуску 155-го калибра артиллерийских снарядов стандарта НАТО.
17: 8 миллионов дронов в год. Это, ну, больше 20 тысяч штук в день.
16: Ага.
17: Каждый божий день. Плюс сотня тысяч тяжелых беспилотников. Честно говоря, есть серьезный скепсис по поводу того, как это физически реализуемо. Как можно производить такие объемы, когда любой крупный объект просто обречен на уничтожение?
18: И вот это как раз ключевой момент. Классическая стратегия уничтожения ВПК больше не работает, потому что классического ВПК, ну, в его старом понимании, там больше нет. Произошел полный окончательный отказ от советской модели гигантских производственных кластеров. Вместо того, чтобы концентрировать все мощности на площадке в пару квадратных километров, производство было радикально фрагментировано.
17: Распределено.
18: Да. Сейчас это сотни, если не тысячи мелких гаражей, бывших станций техобслуживания, подвалов, многоэтажек. Они рассредоточены абсолютно везде. Только в секторе сборки тех же FPV-дронов официально работает более 160 независимых компаний.
17: Хорошо, звучит логично, но давай честно, с дешевыми одноразовыми дронами это понятно. В подвале действительно можно спаять раму, прикрутить китайские моторы, но когда речь идет о серьезной технике...
16: О чем именно?
17: Ну, о высокоточных боеприпасах, оптике, сложных системах наведения. Там ведь нужна стерильность, сложное оборудование, контроль температуры. В гараже такое на коленке не соберешь.
16: Верно, в гараже не соберешь. Для сложных систем используется так называемый кластерный метод с глубоким международным разделением труда.
17: Это как?
16: Ну, смотри. Электроника едет из Польши и Чехии. Сложная оптика поставляется из Германии. Двигатели из Турции или Штатов. То есть самые сложные высокотехнологичные узлы производятся в безопасности за рубежом.
17: А внутри страны происходит только финальная сборка?
16: Да, отверточная сборка. И она занимает не недели производственного цикла, а считанные часы. И знаешь, где она происходит?
17: Не в гаражах, судя по всему.
16: Далеко не в гаражах, в глубоком подполье, буквально. В Закарпатье под сборочные цеха были переоборудованы старые соляные шахты. Соль отлично поглощает влагу. Там естественным образом поддерживается идеальный стабильный микроклимат с нулевой влажностью.
17: А, для электроники?
16: Да, это критически важно для чувствительной микроэлектроники. Никакой коррозии контактов. Плюс это десятки или даже сотни метров скальной породы сверху. Такая толща защищает даже от проникающих гиперзвуковых ракет типа «Кинжал». Никакая бетонобойная бомба туда просто не достанет.
17: Все верно. А во Львовской и Ивано-Франковской областях под такие же задачи адаптируют старые советские ядерные бункеры, командные пункты, которые изначально рассчитывались на автономное выживание при ядерном ударе. То есть инфраструктура, которая строилась для Третьей мировой войны, теперь работает как абсолютно неуязвимый конвейер. Это круто объясняет логистику, но как быть с самими технологиями?
19: О, здесь мы подходим к самому интересному, к настоящей инженерной дерзости. Проект под названием «Франкенсам». Он доказывает, что в этих условиях собирают не только простые вещи, но и сложнейшие гибридные системы.
17: «Франкенсам»? Это типа от слова «Франкенштейн» и «сам», ну, зенитно-ракетный комплекс в натовской классификации.
19: Именно так. К 23-му году возникла огромная проблема. Запасы ракет к старым советским системам ПВО, вроде Бука и Куба начали стремительно иссякать.
17: Заканчивались ракеты.
19: Да, производить их было негде, купить тоже. Оставались рабочие радары, пусковые установки, а стрелять просто нечем.
17: И какое решение?
19: Скрестить несовместимое. Взять западные ракеты и заставить их работать с советскими радарами.
17: Да ладно.
19: Серьезно? Они взяли американские зенитные ракеты Sea Sparrow и даже авиационные тепловые ракеты Sidewinder и интегрировали их в советское железо.
17: Слушай, звучит просто, но на деле это колоссальная техническая проблема. Это все равно, что, ну не знаю, пытаться поставить двигатель от Теслы в старый тепловоз.
19: Вот-вот.
17: Советские радары 70-х годов используют аналоговые радиосигналы. Там совершенно другие частоты, другие алгоритмы наведения, а американская ракета ждет цифровой код и протоколы НАТО 21 века. Как они вообще заставили их общаться? Разные разъемы, разные языки.
19: Им пришлось с нуля разработать цифровые переводчики. Это такие микрокомпьютеры, которые встраиваются в систему и за миллисекунды конвертируют аналоговые импульсы в понятный для американской ракеты цифровой формат.
17: И сколько времени ушло на разработку?
19: Всего 8 месяцев.
17: 8 месяцев на то, чтобы взломать проприетарные коды НАТО, разобраться в советской архитектуре и заставить все это слаженно работать.
19: Да.
17: В мирное время корпорации тратили бы на такие исследования десятилетия.
19: И это еще не финал. Самая большая амбиция этого проекта, которая уже была реализована, это установка передовых ракет семейства Patriot на радары от советских систем С-300.
17: Невероятно. Знаешь, что здесь самое парадоксальное?
19: Что?
17: Происходит обратный трансфер технологии. Теперь те, кто поставлял технологии, учатся у тех, кто их получает. Насколько известно, американский сенат даже выделил бюджет на то, чтобы армия США изучила опыт вот этого проекта «Франкенсам». Это полностью ломает привычную иерархию оборонной индустрии.
19: И эта стартап-ментальность, она ломает иерархии везде, не только на суше или в воздухе. Давай посмотрим на море.
17: Давай.
19: Там асимметричные технологии вообще полностью перевернули правила игры. Страна, у которой фактически нет классического надводного флота, заставила российский Черноморский флот эвакуировать основные силы из Севастополя в Новороссийск.
17: Слушай, но Севастополь был главной военно-морской базой на протяжении столетий, и вдруг он перестает ею быть из-за отсутствия безопасности. И все это сделали вот эти безэкипажные катера?
19: Да, платформы вроде «Магура В-5» и «Си Бэйби», ну и в сочетании с ракетами «Нептун», которые вообще-то создали на базе старой советской Х-35, и результаты ошеломляют.
17: Уничтожение крейсера «Москва», например.
19: Да, крейсер «Москва», большие десантные корабли «Новочеркасск», «Цезарь Куников», новейший ракетный корвет «Ивановец». Радиус действия этих дронов теперь достигает 1500 километров.
17: 1500.
19: Да, а эффективность их применения, ну, по задокументированным данным, составляет около 90%.
17: Подожди, давай просто вдумаемся в математику. Морской безэкипажный катер стоит, ну, несколько сотен тысяч долларов максимум. И вот эта штука отправляет на дно огромный военный корабль, который строили десятилетиями. Корабль за сотни миллионов долларов.
19: Вместе со всем экипажем и инфраструктурой?
17: Да. Эта финансовая асимметрия, по сути, ставит крест на классической военно-морской доктрине. Все эти гигантские крейсера становятся просто огромными дорогими мишенями.
19: Причем эволюция дронов не стоит на месте, она происходит прямо сейчас. На те же платформы Sea Baby теперь монтируют системы реактивного залпового огня.
17: Прямо на лодке?
19: Да. На них ставят компактные зенитные ракеты. То есть это уже не просто, ну, камикадзе со взрывчаткой, которая идет на таран. Это многофункциональная боевая система. Она теперь способна отбиваться от вертолетов.
17: Знаешь, тут возникает логичный вопрос. Если эта технология настолько невероятно эффективна, почему глобальные западные оборонные гиганты, какие-нибудь BAE Systems или там Lockheed Martin, еще не забрали этот рынок под себя? Почему независимые инженеры доминируют в этой нише?
19: Они не доминируют в одиночку. Корпорации активно интегрируются. Индустрия уже реально переросла формат гаражной сборки. Мировые гиганты заходят на рынок и формируют защищенные зоны, так называемые Defense City.
17: То есть они строят заводы прямо в зоне боевых действий.
19: Именно.
17: Но это же колоссальный финансовый риск. Зачем, скажем, немецкому Rheinmetall вкладывать миллионы в инфраструктуру там, куда в любую минуту может прилететь баллистика? Было бы логичнее строить заводы в той же безопасной Польше.
19: Ответ кроется в логистике и времени. Rheinmetall сейчас чинит свои боевые машины пехоты, Мардер, прямо на месте.
17: А, то есть не надо никуда везти?
18: Да. Если танк поврежден в бою, его транспортировка в Германию, ремонт и возвращение обратно занимают недели, а иногда и долгие месяцы. А ремонт на локальной базе занимает считанные дни. Сокращение этого логистического плеча настолько повышает эффективность, что окупает вообще любые риски для инвестиций.
17: Логично.
18: Кроме того, они разворачивают там производство снарядов. Британская Bias Systems тоже открыла свои представительства.
17: Хорошо, британцы-немцы — это понятно, они союзники. Но как насчет турецкого Байкар? Турция ведь официально придерживается, ну, прагматичного нейтралитета. Старается балансировать.
18: Нейтралитет нейтралитетом, а бизнес и технологии диктуют свои правила. Байкар строит огромный подземный завод для своих дронов. И там планируется собирать не только тактические Байрактар ТБ-2, но и тяжелые беспилотники Акинчи.
17: Ого, это же огромные машины.
18: Да, они способны нести управляемые бомбы весом до 900 килограммов. И самое интересное, завод проектируется с собственной, полностью автономной системой противовоздушной обороны.
17: Слушай, ну это круто объясняет мотивацию мировых корпораций. Доступ к реальным боевым условиям — это же бесценно. Можно тестировать, чинить, обновлять софт прямо на основе данных вчерашнего боя. Передача операционного опыта явно перевешивает геополитические риски.
18: Абсолютно. Но знаешь что? Все это сборка дронов, ремонтные базы, снаряды — это была лишь подготовка к главной кульминации.
17: Заинтриговал. Что за кульминация?
18: Июль 26-го года. Саммит НАТО в Анкаре. Вот где происходит настоящий тектонический сдвиг. Переход от сборки дронов к производству самого сложного перехватчика в мире.
17: Подожди, речь идет о лицензии на производство ракет для Patriot.
18: Да. США объявляют о передаче лицензии на производство новейших ракет-перехватчиков PC-3MSE.
17: Ничего себе!
18: Стоимость одной такой ракеты, на секундочку, около 4 миллионов долларов.
17: Стоп! Передача технологий такого уровня секретности — это же беспрецедентно. Штаты крайне неохотно делятся технологиями Patriot даже со своими ближайшими союзниками. Почему Вашингтон вообще пошел на это?
18: Причина банальна и прагматична. Физическая нехватка производственных мощностей.
17: Не успевают делать.
18: Да. Кризис на Ближнем Востоке, необходимость защищать американские базы, постоянные удары хуситов — все это просто истощило запасы Пентагона. Завод компании Lockheed Martin в Арканзасе физически может выпускать всего около 550 таких ракет в год. И в результате было принято решение передать лицензию стране с уже доказанным инженерным потенциалом. До этого момента в мире было всего две страны с таким правом — Япония и Германия. Теперь их три.
17: Вау, но здесь нужно сделать важнейшее уточнение, чтобы мы правильно понимали механику. Лицензия не распространяется на весь комплекс Patriot, так?
18: Верно.
17: Сверхсекретные радары, системы управления огнем — все это остается американским. Локализовано именно производство самих кинетических перехватчиков ПАКС-3МСЕ.
18: Тех самых, которые работают по технологии прямого попадания. Hit to kill.
17: Да, и это принципиальное отличие. Смотри, обычная ракета ПВО взрывается рядом с целью, просто осыпая ее облаком осколков. Для крылатых ракет или дронов этого вполне достаточно.
18: Угу.
17: Но баллистическая ракета, те же «Искандеры» или гиперзвуковые кинжалы, она падает на огромной скорости почти вертикально. Осколки, конечно, могут повредить корпус, но полтонная боеголовка по инерции все равно упадет на цель и взорвется.
18: Поэтому баллистику можно сбить только кинетически.
17: Именно. Перехватчик ПАК-3 должен на гиперзвуковой скорости буквально врезаться лоб в лоб в ракету противника и разрушить ее просто энергией удара. Это как попасть пулей в пулю. Отсюда и такая невероятная сложность и стоимость.
18: И теперь финальная сборка этих сложнейших ракет из оригинальных американских комплектующих, систем самонаведения, твердотопливных двигателей будет проходить в тех самых защищенных соляных шахтах и бункерах.
17: Если мы посмотрим на чистую математику войны, картина меняется кардинально. Стоимость баллистической ракеты оценивается, ну, от 3 до 7 миллионов долларов.
18: Угу.
17: Стоимость перехватчика ПАК-3 – около 4 миллионов. Долгое время стратегия воздушных ударов строилась на так называемом «снарядном голоде». То есть на ожидании, когда у ПВО просто закончатся дорогие ракеты.
18: А как только запускается локальное производство этих перехватчиков?
17: Каждый удар становится финансово бессмысленным. Тратится ракета за 7 миллионов, чтобы ее гарантированно сбили ракетой за 4 миллиона, которую собрали прямо здесь же, под землей.
18: Что подводит нас к финальному синтезу всего, о чем мы сегодня говорили. Что этот технологический скачок означает на глобальном уровне? Ведь изначальная логика войны на истощение строилась на одном простом допущении.
17: На том, что у России есть мощный автономный ВПК, а Украина тотально, ну просто на 100% зависит от капризов политиков в других странах. Расчет был на то, что долгий конфликт истощит ресурсы быстрее, чем зарубежные парламенты договорятся о новом пакете помощи.
18: Но к концу 26-го года ситуация вывернулась наизнанку. Из-за санкций российский военно-промышленный комплекс сталкивается с нарастающим дефицитом икроэлектроники. А Украина, начав фактически с нуля, закрывает 76% своих потребностей самостоятельно.
17: То есть производственная автономия нивелирует зависимость от американских выборов.
18: Именно. Запущенные подземные конвейеры это уже не остановит. Контракты с европейскими корпорациями продолжат работать.
17: Получается, стратегия истощения дала абсолютно обратный эффект.
18: Да, она подарила время на создание децентрализованной, неуязвимой оборонной машины, которая теперь останется крупнейшим хабом в Европе на десятилетие. Вот такая картина. Страна, у которой в 2022 году не было производства даже обычных патронов, к 2026-му получила лицензию на сборку одной из самых сложных ракет в арсенале НАТО. Третья в мире после Японии и Германии. Подумайте об этом. Стратегия на истощение не сработала. Она дала Киеву 4 года на то, чтобы построить распределенный подземный, практически неуничтожимый военно-промышленный комплекс. И теперь этот комплекс работает независимо от политических циклов, независимо от нас. Это разбор дня. Думайте.
6: Последние 7 дней. Факт недели.
20: Эффект домино. Удары по нефтезаводам обрушили производство дизеля вдвое. Первый регион России ради экономии топлива переводит сотрудников на удаленку.
21: Прошел сейчас сотрудник заправки по всем машинам вдоль очереди. Говорит, бензина не будет сегодня.
20: Очереди на заправках, ограничения на продажу топлива, километровые пробки возле АЗС. Все это постепенно становится новой реальностью большинства регионов России. И похоже, теперь топливный кризис начинает влиять не только на автомобилистов. По данным профильных специалистов, после серии ударов по НПЗ, производство дизельного топлива в России сократилось минимум на 40%. Если раньше страна спокойно отправляла огромные объемы дизеля на экспорт, то теперь его выпускают почти столько же, сколько сами потребляют.
22: Производство дизельного топлива сократилось примерно до уровня внутреннего потребления. Прежнего экспортного профицита больше нет.
20: Военный эксперт Юрий Федоров считает, что именно этого эффекта и добилась Украина, усилив удары по нефтянке.
23: Разрушить один нефтеперерабатывающий

0: работы и принять меры по сокращению расхода топлива.
1: В Санкт-Петербурге и Ленинградской области власти уже открыто обсуждают продажу бензина по QR-кодам и даже возможность заправляться по четным и нечетным дням.
2: Рассматриваются разные варианты. QR-коды, заправка по графику. Наша задача – избежать ажиотажа и обеспечить людей топливом.
1: Еще несколько недель назад после каждой атаки сообщали только о пожаре на очередном нефтезаводе. Теперь последствия становятся куда заметнее. Люди часами стоят в очередях за бензином, предприятиям рекомендуют работать из дома, а власти начинают думать, кому и сколько топлива вообще можно продавать. Похоже, эффект от ударов по нефтяной инфраструктуре постепенно выходит далеко за пределы самих НПЗ. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Факт недели.
4: Бензиновый туризм. Казахстан установил блокпосты на границе с Россией, чтобы бороться с вывозом бензина. На фоне наплыва машин из России власти Казахстана развернули на границе сразу 59 полицейских постов. Как сообщило МВД Республики, сотрудники правоохранительных органов проверяют все автомобили и уже выявили почти 300 случаев незаконной установки дополнительных топливных баков с начала года.
5: Нарушителей, среди которых было 195 иностранцев и 60 граждан Казахстана, привлекли к административной ответственности. Дополнительные баки конфисковали.
4: На фоне топливного кризиса в России жители граничащих с Казахстаном регионов Астраханской, Волгоградской, Саратовской, Оренбургской, Новосибирской и Омской областей начали массово ездить в республику за бензином. Самый большой поток автомобилей в Уральске, расположенном примерно в 200 километрах от Самары.
6: Я в шоке.
7: Пробка за бензином.
6: Ни одной заправки с сотым бензином. ЮПРСТ!
4: В ряде субъектов нехватка горючего привела к сбоям в работе общественного транспорта, проблемам с вывозом мусора и трудностям у сельхозпредприятий. На отдельных АЗС ввели ограничения по отпуску бензина, а часть вообще прекратили обслуживание. В то же время в эфире федеральных каналов говорят, что паника из-за дефицита бензина нагнетается искусственно.
8: Все нормально. Везде есть все. Да. Не надо вот эти истерики.
9: Ну да, там не просто, но тоже. То есть не ужас-ужас. Но вот эти истерики с пропуканных диванов, они, конечно, меня восхищают.
4: Пока на федеральных каналах уверяют, что запасов топлива в России достаточно, региональные СМИ, в том числе и с присоединенных территорий, регулярно сообщают о проблемах с топливом.
10: Жители Донецкой Народной Республики столкнулись с нехваткой топлива на региональных АЗС.
11: В Бурятии ограничили продажу топлива на руки.
12: Очереди на АЗС в Армавире и пригородах стали привычной картиной.
13: Новые ценники на топливо каждую неделю или пустые табло. Две реалии этого лета на красноярских АЗС.
14: В Севастополе полиция пресекла незаконную торговлю бензином.
4: На фоне продолжающихся атак на нефтеперерабатывающие заводы в России возникла острая нехватка бензина. Регионы один за другим вводят ограничения на продажу топлива. Многие автомобилисты ездят кругами в поисках бензина, но безрезультатно. Дошло до того, что в утренних шоу объясняют, как правильно переливать бензин из канистры.
15: Так, чтобы не поднимать тяжелую тару и не пролить горючую жидкость.
4: Российским автомобилистам приходится ехать за бензином в соседние страны. В соцсетях уже создали специальные чаты для желающих поехать на белорусские АЗС. А в приграничных магазинах, по словам водителей, скупили все металлические 20-литровые канистры. А в полиэтиленовых канистрах топливо перевозить через границу запрещено. Что касается Казахстана, то там власти ограничили въезд автомобилей из сопредельных стран одним разом в сутки, а также ввели круглосуточное патрулирование приграничных трасс, чтобы не допустить вывоза за топливо. Мобильные группы проверяют автоцистерны и бензовозы. Глава МВД Эржан Саденов сообщала о пресечении почти 600 попыток незаконного вывоза горючего с начала года. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Факт недели.
1: Студенты под жестким прессом. Администрация Санкт-Петербургского госуниверситета зазывает учащихся на службу в ядерном управлении Минобороны в Арктике. О том, что студенты Санкт-Петербургского госуниверситета получили рассылку с предложением подписать контракт с Минобороны, сообщило местное издание «Бумага». По их данным, учащихся приглашают на службу в 12-е Главное управление Минобороны России, структуру, которая отвечает за хранение, эксплуатацию и развитие российского ядерного арсенала.

0: Студентам предлагают стать операторами беспилотников в подразделениях, расположенных в Арктике. За годовой контракт обещают почти 4 миллиона рублей, единовременные выплаты, а также дополнительную стипендию от университета.
1: При заключении контракта предусмотрена единовременная выплата от Министерства обороны в размере 3 800 000 рублей. Дополнительно выплачивается специальная стипендия университета 50 000 рублей.
0: Военный эксперт Иван Громов считает, что подобные предложения говорят об изменении самой системы комплектования российской армии.
1: Когда вербовка начинается уже не в военкоматах, а непосредственно в университетах, это означает, что государство ищет новые источники пополнения армии. Причем речь идет уже не только о пехоте, а о специалистах, которых пытаются привлечь высокими выплатами.
0: По данным журналистов, набор ведется на фоне усиления российского военного присутствия в Арктике. После вступления Финляндии и Швеции в НАТО, Россия активно расширяет там свою военную инфраструктуру, строит новые объекты и усиливает охрану стратегических баз. Кроме того, после украинской операции «Паутина» российское командование значительно усилило меры безопасности на авиабазе «Оленя». Их подразделения Северного флота начали активно искать операторов-беспилотников. Студенты от таких инициатив вуза в шоке.
2: Такую рассылку получили многие. Честно говоря, это выглядело необычно. Мы привыкли получать письма про стажировки, научные конференции или вакансии. А здесь университет фактически предлагает подписать контракт с Министерством обороны.
0: По словам Z-военкоров, острый дефицит личного состава на фронте, по сути, превратил университеты в рекрутинговые площадки для поиска будущих контрактников. Суммы выплат на бумаге растут, а в реальности все чаще и цифры не те, и служба вместо тыла оказывается на самом, что называется, нуле. Пишут в своих письмах в редакцию родственники солдат. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
3: Последние 7 дней. Факт недели.
0: Больше не авторитет. Сразу после саммита НАТО стало известно, что Турция отдает купленные у России С-400 ради американских истребителей F-35. История, которая еще несколько лет назад казалась невозможной, похоже, теперь становится реальностью. Турция, купившая в России системы ПВО С-400 вопреки протестам США и НАТО, теперь хочет избавиться от них ради возвращения в программу американских истребителей F-35. Об этом пишет турецкая газета «Харриат» со ссылкой на источники. По данным издания, Анкара рассматривает возможность передать российские комплексы одной из стран Персидского залива. Среди возможных покупателей называют Катар и Объединенные Арабские Эмираты.
4: Последние технические вопросы уже согласованы. Официальное объявление о передаче комплексов третьей стране может последовать в ближайшее время.
0: Напомню, именно покупка российских С-400 стала причиной крупнейшего кризиса между Турцией и Соединенными Штатами за последние годы. После заключения контракта с Москвой Вашингтон исключил Турцию из программы создания истребителей пятого поколения, а также ввел санкции против Анкары. Теперь ситуация меняется. После саммита НАТО Дональд Трамп заявил о готовности снять ограничения, если российские комплексы больше не будут находиться под контролем Турции. Военный эксперт Олег Жданов считает, что это решение имеет символическое значение.
5: Когда Турция покупала С-400, в Москве это преподносили как огромную геополитическую победу России. Если теперь Турция действительно избавится от этих комплексов ради возвращения к американским F-35, это станет признанием того, что стратегический выбор в пользу российского вооружения себя не оправдал.
0: Сам факт публикации уже прокомментировали и в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Москва обсуждает этот вопрос с турецкой стороной.
6: Эта тема, она относится к категории чрезвычайно чувствительных. Контакты с турецкой стороной по этому вопросу были и продолжаются.
0: Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан также дал понять, что вопрос близок к решению.
5: В отношениях с США остаются два вопроса: санкции и программа F-35. Я думаю, мы скоро найдем решение.
0: Любопытно, что еще несколько лет назад С-400 называли лучшей системой противовоздушной обороны в мире и главным конкурентом американского оружия. Теперь же страна, которая когда-то демонстративно выбрала российские комплексы вместо американских, готова отказаться от них ради возвращения к сотрудничеству с США. И это, пожалуй, лучше любой рекламы показывает, насколько изменился реальный авторитет российского вооружения на мировом рынке. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Факт недели.
7: Прицельный удар по бюджету России. Саудовская Аравия объявила о рекордном за 30 лет снижении цен на свою нефть. Центробанк шокирует своим прогнозом. Саудовская Аравия резко снижает цены на свою нефть, чтобы привлечь покупателей в Азии после открытия Ормузского пролива, где несколько месяцев были заблокированы танкеры с десятками миллионов ближневосточных баррелей. Как сообщает Bloomberg, государственная нефтяная компания Королевства Саудии Армака уменьшит официальную отгрузочную цену своего главного экспортного сорта Араплайт на август на $11 за баррель. В следующем месяце саудовская нефть будет продаваться со скидкой в $1.5 к региональным бенчмаркам впервые с пандемии 2020 года. Снижение цен на саудовскую нефть станет сильнейшим как минимум за последние 26 лет, пишет Bloomberg.
8: Оно затронет в том числе Индию и Китай, ключевых клиентов России, которые выкупают 90% нефтяного экспорта Кремля.
7: Из-за войны в Иране объемы добычи в странах ОПЕК, включая Саудовскую Аравию, падали до минимума с 2000 года. Сейчас же крупнейшие нефтедобытчики Персидского залива возвращают в работу скважины, и эта нефть уже течет на рынок. Из Ормузского пролива ежедневно танкеры вывозят до 12 миллионов баррелей в сутки, отмечает экономист Егор Сусин.
9: Нефть вывозит в том числе Иран, добившийся от Вашингтона отмены санкций и возможности торговать сырьем за доллары. Это давит на нефтяные котировки. Цена сорта Brent спикировала на 22% с начала июня и на 40% относительно конца апреля, до $71.97 за баррель.
7: При этом цена российского сорта Urals, достигавшая весной $115, рухнула до менее чем $40.5 за баррель по состоянию на 2 июля. Это на $19 ниже уровня, заложенного в российский бюджет, который завершил январь-май с рекордным дефицитом на 6 триллионов рублей, говорит экономист Александр Кравцов.
10: Похоже, сказка о нефтяной золотой рыбке для Кремля официально подходит к концу. И впереди тоже легендарное разбитое корыто. Новость от Bloomberg об обвале Urals передает горячий привет всем рассказам о санкциях, которые делают Россию только сильнее. Самое ироничное, что этот апокалиптический сценарий придумали не враги на Западе, а подробно расписал сам Центробанк. Набиуллина и ее команда заранее просчитали так называемый «рисковый сценарий», где черным по белому зафиксировали падение Urals в район $35-40. Это та же красная линия, по которой финансовая система превращается в тыкву.
7: Согласно прогнозу Центробанка, Россию ожидает сокращение профицита текущего счета, давление на курс и инфляционный шок, а также риск полного исчерпания ликвидной части Фонда национального благосостояния. По словам экспертов, при цене на нефть $41 за баррель включается эффект домино, который ставит под угрозу публичные финансы страны. Когда нефтяных налогов нет, а дыры в бюджете растут, как на дрожжах, в игру вступает старый добрый печатный станок. Как следствие, рубль уверенно пойдет ко дну, увлекая за собой цены вверх, отмечают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Открытие недели.
0: Студентка-стюардесса получила повестку. На СВО активно вербуют девушек, от медиков и связистов до бортпроводников. Свою историю молодая стюардесса Светлана рассказала в соцсетях. Девушка показала фото и сообщила, что получила повестку для прохождения мероприятий, связанных с военными сборами. При этом Светлана уточнила, что она не медик и не связист. В 2022 году она пошла учиться на бортпроводника и позже начала работать в гражданской авиации.
11: Мне пришла повестка на военные сборы. Я вообще не медик, не связист, я бортпроводник. Позвонила в военкомат, сказала, что женщин по закону не призывают на сборы. А мне ответили: все равно приходите, иначе могут быть ограничения.
0: По законодательству женщины освобождены от военных сборов. Исключений для авиационных специальностей тоже нет. Более того, действующий гражданский авиаперсонал обычно имеет бронь даже среди мужчин. Юрист Анна Соколова говорит, что если информация подтвердится, то это может быть либо ошибкой системы воинского учета, либо попыткой вызвать человека в военкомат под формальным предлогом.
12: Женщин нельзя призывать на военные сборы. Если такая повестка действительно пришла, формально это выглядит как ошибка. Но проблема в том, что после явки в военкомат человеку могут начать предлагать другие варианты. Например, контрактную службу или обучение по военной специальности.
0: Именно этого сейчас опасаются военные юристы. Эксперт Иван Ступак отмечает, что на фоне СВО российская армия все активнее ищет не только мужчин, но и женщин, медиков, связисток, операторов-беспилотников, специалистов авиационного профиля.
13: Российской армии нужны специалисты. И если раньше женщин в основном рассматривали как медиков или связистов, то сейчас их все чаще пытаются привлечь в новые направления. Беспилотники, связь, логистика, авиационные специальности. Поэтому даже ошибочная повестка может стать поводом для вербовочного разговора.
0: Пока неизвестно, была ли повестка Светлане результатом технического сбоя или сознательной попыткой вызвать ее в военкомат. Но сама история показывает, система воинского учета становится все более агрессивной и все чаще задевает тех, кто раньше считал себя полностью вне зоны риска. А все потому, что на фронте острый дефицит личного состава, особенно штурмовиков, которых армия теряет сотнями буквально каждый день. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это на всю страну.
3: Радио «Лента». 1557 АМ.

0: Последние 7 дней. Итоги недели.
1: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты, происшествия и неожиданности, заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Тема недели.
2: Бензиновый Армагеддон, новая неделя. Губернатор Забайкалья сообщил, что топливо нужнее фронту и предложил жителям заправляться в Китае. В Ярославле после атаки дронов горит НПЗ.
3: Третий час стоим. Сейчас свет выключали, подходили, говорили. Там какой-то контроль с повязкой красной ходит. И начал на всех кричать, что 40 литров никто не получит, никто ничего не сказал.
2: На этот раз с откровенным признанием выступил губернатор Забайкальского края Александр Осипов. По его словам, одна из главных причин дефицита бензина – украинские удары по НПЗ. Кроме того, признал чиновник, сейчас топливо в первую очередь отправляют армии.
4: Александр Михайлович, наверное, начнем с природы вот того самого явления, с которым мы столкнулись. Не только мы, но и другие регионы страны. Ну, Забайкалье, наверное, очень болезненно вот с этим столкнулось. Что стало причиной?
5: Причиной – это удары наших врагов, которые осознанно выбрали такой подход, чтобы максимально досадить нашим людям, максимально возмутить их, максимально создать неудобства практически всем жителям страны. Поэтому они осознанно выбивают, бьют по нашим нефтеперерабатывающим мощностям. Делается это на западе страны, но в результате дефицит возникает по всем регионам.
2: На фоне дефицита бензина жители Забайкалья уже ищут нестандартные способы заправить автомобили. В местных чатах массово появились объявления о предложении перегнать машину на китайскую сторону, заправить ее там и вернуть владельцу. При этом в самом регионе продолжает действовать режим повышенной готовности. Продажа бензина ограничена, а очереди на заправках растягиваются на многие часы.
6: И в правительство пытались дозвониться, и на тестовскую горячую линию никто трубку не берет, и мы не одни такие, кто пытался дозвониться.
7: Вы обещали нам безопасность и нормальную жизнь. А по факту пустые заправки, страх, проверки, очереди и полная неопределенность.
2: И пока региональные власти пытаются объяснить причины кризиса, ВСУ продолжают наносить удары по нефтяной инфраструктуре России. Минувшей ночью беспилотники вновь атаковали Новоярославский НПЗ, один из крупнейших в стране. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев подтвердил атаку беспилотников и сообщил, что движение транспорта возле НПЗ пришлось временно перекрыть.
8: В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы. Прошу воздержаться от поездок в этом направлении и выбирать альтернативные маршруты.
2: Этот завод уже неоднократно становился целью дальнобойных беспилотников, а на фоне продолжающихся ударов власти в регионах все чаще вынуждены открыто признавать. Перебои с топливом уже перестали быть локальной проблемой, а уже приобрели общероссийский масштаб. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Последние 7 дней. Тема недели.
9: Все заблокировано. Украина заявила об уничтожении двух направлявшихся в Крым танкеров с бензином. Логистика по всей России в ловушке. Как заявил командующий украинскими беспилотниками, в ночь на 6 июля дроны поразили в Азовском море два танкера с бензином, которые шли в Крым из района Таганрога. Он утверждает, что речь идет о танкерах так называемого «теневого флота» класса «Река-море», «Капитан Бармин» и «Сонар-4», в каждом из которых находилось по 7000 тонн топлива. Судя по опубликованному видео, беспилотники целились в рубку управления обоих судов. Ранее Владимир Путин заявлял, что ежемесячная потребность Крыма составляет 70 тысяч тонн топлива и обещал наладить обеспечение региона.
10: Все у нас работает стабильно и с большим запасом прочности. Что касается поставок энергоносителей в Крым, ежемесячная потребность, министр мне докладывал, ежемесячная потребность 70 тысяч тонн. В Крыму сейчас запас нескольких дней, но потребность области будут обеспечены. И мы будем наращивать и по земле эти поставки, и по морю.
9: При этом местные журналисты сообщили о пожаре на нефтебазе «Керчь», обеспечивающей хранение и поставку топлива. На Украине официально признали удар по ТЭС терминала 1 в Керчи, одному из крупнейших комплексов по перевалке светлых нефтепродуктов в Крыму, на котором хранится бензин и дистопливо, в том числе для нужд армии. По предварительной информации, вследствие налета были повреждены резервуар с нефтепродуктами и насосная станция. На фоне продолжающихся атак в России возникла острая нехватка бензина. Особенно сильно перебои с поставками топлива ощущаются в Крыму. Там еще 21 июня местные власти заявили о прекращении продажи топлива вообще. Глава Крыма Сергей Аксенов предложил потерпеть до окончания СВО.
11: Уважаемые крымчане, с 9:00 на крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
9: Дефицит топлива в стране ощущается все острее. В ряде субъектов нехватка горючего привела к сбоям в работе общественного транспорта и проблемам с вывозом мусора. Трудности также возникли у сельхозпредприятий и логистических компаний. В интернете публикуют видео массового вывода из эксплуатации фур крупнейших российских перевозчиков. Автор одного из видео, который сам сдает грузовик, говорит, что только на эту площадку следует еще 800 машин. По его словам, такие кладбища техники растут по всей стране.
12: Ну что, мы сдали технику на кладбище. На кладбище техники. Я даже не пойду дальше искать, что там. Фух. И сюда сейчас едет 800 машин вот этой фирмы. Это одна из самых больших фирм в Екатеринбурге по перевозкам.
9: Таких видео в интернете появляется все больше. Это подтверждает глубокий кризис перевозок. Главным маркером обвала стало банкротство уральского логистического гиганта «Лори». Но масштаб катастрофы является общеотраслевым, отмечает экономист Александр Кравцов.
13: Ориентировочно 7000 транспортных и логистических компаний сейчас находятся на стадии ликвидации или банкротства. Рынок уже потерял каждого пятого оператора. Это 20%. А последствия топливного кризиса еще впереди.
9: Перевозки – это кровеносная система бизнеса и экономики, отмечают эксперты. И когда тысячи фур массово умирают на таких кладбищах техники, это означает начало реального паралича всей экономики, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Тема недели.
2: Сами виноваты. Владимир Соловьев обвинил в дефиците топлива самих россиян, а федеральные каналы молчат о самом громком кризисе за 10 лет. Пока очереди на заправках растут по всей стране, а ограничения на продажу топлива уже действуют более чем в 40 регионах, федеральное телевидение в итоговых выпусках новостей о самом масштабном топливном кризисе последних лет не говорит. А вот телеведущий Владимир Соловьев не молчит. Он заявил, что проблемы с бензином в России возникли, потому что владельцы НПЗ не позаботились о защите своих объектов.
14: Почему вы не вложили копейки? То, чтобы обеспечить хотя бы пассивную, вы не можете покупать оружие, понятно, пассивную защиту ваших объектов. Но если вы частники, которые в этот момент не способны организовать работу бесперебойную всей вашей цепочки, если у вас вдруг почему-то по ночам, как у одной компании, в той же Москве закрыты заправки, почему?
2: Далее Соловьев посоветовал россиянам не создавать ажиотаж, не покупать бензин у перекупщиков и оперативно сообщать властям о тех, кто приобретает слишком много топлива в канистры.
14: Вам нечем заправлять? Скажите. А вы просто есть. Но вы на кого работаете? Вы что хотите сказать? Вы не справляетесь с теми задачами, которые стоят? Ну тогда скажите, извините, время военное. Мы не справляемся, мы не можем. Найдутся те, которые смогут.
2: Искать виноватых начали и чиновники. Федеральная антимонопольная служба возбудила сразу несколько дел против владельцев автозаправок, обвиняя их в необоснованном росте цен. А вот губернатор Вологодской области Георгий Филимонов призвал жителей не паниковать из-за нехватки бензина и не создавать искусственный спрос.
15: Прошу всех сохранять спокойствие, не поддаваться ажиотажу и не создавать дополнительных запасов топлива. Ситуация находится на контроле».
2: А далее, как говорится, ирония судьбы. Всего через час после этого заявления губернатор Филимонов и сам оказался участником топливного кризиса. Записав новое голосовое сообщение, губернатор рассказал, что его служебный автомобиль остановился прямо на трассе. В баке попросту закончился бензин.
15: «Буквально 15 минут назад остановился без топлива, потому что закончился бензин. Бак на нуле. Так что получается, все мы сегодня в одной лодке».
2: По официальным данным, ограничения на продажу топлива уже введены более чем в 40 регионах России. Жалобы на дефицит поступают практически со всей страны. После ударов по НПЗ Россия уже начала импортировать бензин из-за рубежа, а дружественные страны увеличивают поставки топлива. Однако потребности такой большой страны, как Россия, в топливе попросту не могут закрыть такие страны-союзники, как Беларусь. Именно официальный Минск нарастил экспорт своего топлива максимально, но покрыть дефицит это не в силах. России в сутки нужно только жидкого моторного топлива 350 тысяч тонн, не говоря уже об остальных нуждах. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Последние 7 дней. Тема недели.
2: Вместо бензина – блины. После атаки дронов остановился крупнейший в России омский НПЗ. В городе остановлена продажа бензина. Когда на заправке вместо бензина предлагают блины, это не анекдот, а новая реальность. Именно так встретили журналистов на одной из автозаправок Омска. Вместо топлива сотрудница АЗС предложила купить горячие блины, объяснив, что бензина просто нет.
16: Омск, «Газпром», попытка заправиться, номер 3, продолжается, там уже за мной конца края не видать, но, надеюсь, сегодня получится.
2: Речь идет об Омске, где накануне беспилотники впервые атаковали крупнейший НПЗ России. После удара предприятие было вынуждено остановить сразу две установки первичной переработки нефти. Именно они обеспечивают около 3/4 производственных мощностей завода. Военный эксперт Иван Громов говорит, что последствия такого удара неизбежно отражаются на рынке топлива.
17: Если крупнейший нефтеперерабатывающий завод страны резко сокращает производство, это невозможно не почувствовать. Даже если государство попытается перераспределить поставки между регионами, дефицит будет возникать там, где топлива и без того не хватало.
2: Практически сразу после атаки в Омске начали выстраиваться очереди на автозаправках. Люди пытались купить бензин про запас.
18: Прошел сейчас сотрудник заправки. По всем машинам вдоль очереди. Говорит, бензина не будет сегодня.
2: В отдельных районах области водители сообщали, что топлива уже нет. А возле работающих заправок машины стояли в очередях по несколько часов. Тем временем топливный кризис продолжает распространяться и на другие регионы. В Волгограде автомобилисты стали приезжать к заправкам с ночи. Они устанавливают палатки и ждут своей очереди до утра.
19: Ждем бензин.
2: С экранов телевизоров граждан призывают сохранять спокойствие. Маргарита Симоньян сравнила нынешний дефицит топлива с продуктовыми карточками после распада Советского Союза.
20: Бензина нет. Ну, я еще помню, мое поколение помнит, как еда вообще была по карточкам. Вы не помните, что ли? В моем городе, в Краснодаре, в 92-м году купоны были, мы их вырезали, ходили. А я лично ходила с ведрами в возрасте там 11-12 и до этого еще лет за водой. Не за кока-колой, не за чем-то, а за водой, потому что не было воды. И приезжала вот такая вот бочка какая-то куда-то за несколько кварталов, и надо было с бидонами, с ведрами пойти. Это в центре города Краснодар, это не где-то с Коромыслом, где-то там в деревне. Ну, был же это, мы же все это помним, не придумываем. Ну, ничего, выдержали. И сейчас выдержим.
2: И пока чиновники уверяют, что топлива достаточно, а телеведущие призывают не волноваться, россияне сравнивают не количество лошадиных сил под капотом, а количество часов, проведенных в очереди за бензином. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Последние 7 дней. Тема недели.
9: Дроны испепелили нефтянку. На саммите НАТО в Анкаре Зеленский публично заявил, что в России не осталось ни одного неатакованного НПЗ. Как сказал Зеленский, его страна должна стать членом НАТО, поскольку уже располагает одними из самых передовых боевых возможностей в Европе. Выступая на форуме оборонной промышленности НАТО в Анкаре, Зеленский подчеркнул, что Украина больше не является потребителем безопасности, а обеспечивает ее сама. По его словам, ВСУ есть что предложить и в других областях, включая возможности нанесения ударов на средней и большой дальности. Украинские дроны прорвали оборону России и поразили российский нефтеперерабатывающий завод в Сибири, отметил Зеленский. Он подчеркнул, что в России не осталось ни одного крупного нефтеперерабатывающего завода, по которому Украина не нанесла удар. При этом Зеленский утверждает, что Украина всего лишь защищается.
3: Украинские беспилотники прорвали российскую оборону и нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Сибири. И это не исключение, это новая реальность. В России не осталось ни одного крупного нефтеперерабатывающего завода, который не подвергся бы удару со стороны Украины. Я хочу это подчеркнуть. В отличие от Путина, мы ведем эту войну не ради удовольствия или геополитических амбиций. Россия развязала эту войну против Украины и убивает наших людей. Она хочет уничтожить нашу независимость, а мы всего лишь защищаемся.
9: В понедельник, 6 июля, беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Омске. Это один из важнейших объектов российской нефтепереработки, пораженных с начала СВО, а также самый удаленный от линии украинского фронта. Завод, который после удара вынужденно приостановил работу, находится примерно в 2500 километров от Украины и до сих пор считается недосягаемым для дронов ВСУ. По предварительной информации, в результате атаки была повреждена и загорелась установка первичной переработки нефти, производительностью 24,5 тысячи тонн в сутки. Это составляет около 40% мощности завода. По словам местных жителей, омские НПЗ атаковали как минимум 12 дронов.
21: Вот он, весь заводик наш полыхает. 12 штук. Одного присадили только. 11 попало. Вот так.
9: Мощность омского НПЗ – 22 миллиона тонн нефти в год. Это 10% всей российской нефтепереработки. В самом Омске после атаки усугубилась ситуация с бензином. На заправках выстраиваются огромные очереди. Крупная омская сеть АЗС «Топлайн» полностью прекратила продажу бензина физическим лицам, отмечают местные журналисты.
22: Прилетели дроны, и снова возникли огромные очереди на заправках. И некоторые, ну, те, как «Топлайн», они вообще прекратили заправку для физических лиц. Скорее всего, этот кризис будет просто нарастать, поскольку действительно поражение нефтезавода, ну, судя по всему, очень существенный, и перестроиться ему каким-то образом или там заменить другими нефтезаводами, которые находятся еще дальше, там, уже на Дальнем Востоке, это будет, скорее всего, невозможно.
9: Внутренний топливный рынок оказался на грани крупнейшего кризиса в современной истории, отмечают эксперты. По их словам, объемы переработки сырой нефти из-за планомерных ударов по НПЗ упали до минимальных 4 миллионов баррелей в сутки. В стране уже действует тотальный запрет на экспорт бензина и дизеля. А в десятках регионов, от Алтая до Мурманска и Московской области, на заправках введены жесткие лимиты. На топливный кризис уже отреагировали в Госдуме. Как заявил ее председатель Вячеслав Володин, проблему с топливом надо перетерпеть.
23: Понимаем, что против нас коллективный Запад, надо из этого сходить и не давать повода, ищем повода. Справимся и с проблемами на бензоколонках, даже как с другими проблемами справились. Хотели развалить нашу финансовую систему, не получилось. Экономику в клочья разорвать, не получилось. Самое главное – консолидация. Самое главное – общее понимание. А тот, кто завибрировал, все, считайте, он уже перешел на другую сторону.
9: После атаки на Омск фактически вся крупнейшая нефтепереработка России оказалась в зоне досягаемости украинских дальнобойных беспилотников, отмечают эксперты. По их словам, сам факт удара по этому НПЗ в Западной Сибири означает не только расширение географии атак, но и рост возможностей украинских дальнобойных дронов. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Последние 7 дней. Тема недели.
9: Такого даже в СССР не было. На фоне острого дефицита топлива сразу несколько регионов России будут продавать бензин по номерам машин. Казахстан ограничил въезд для россиян. Власти Липецкой области проработают вопрос об изменении принципа отпуска бензина на АЗС. Его хотят привязать к госномерам автомобилей. Ранее такую систему из-за острого дефицита топлива, охватившего практически все регионы, уже ввели в Орловской и Нижегородской областях. Вопрос о введении такой меры в Липецкой области рассмотрят на заседании оперштаба региона, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Игорь Артамонов.
4: Речь идет о следующей схеме. По четным дням бензин смогут приобретать автомобили, у которых цифровая часть госномера начинается с 0, 2, 4, 6 или 8. По нечетным дням с 1, 3, 5, 7 или 9.
9: По словам губернатора, эта мера необходима, поскольку ежедневная недопоставка бензина в регион сейчас составляет порядка 500 тонн от обычного уровня. Артамонов также заявил о массовых закрытиях заправок в области. Как сказал Артамонов, пока нет предпосылок к тому, что дефицит топлива получится закрыть в ближайшие дни. С 9 июля продажу топлива по номерам авто уже ввели в Нижегородской области, где после ударов беспилотников остановился крупнейший нефтезавод «Лукойл Норси». Многие автомобилисты ездят кругами в поисках бензина, но безрезультатно.
5: Кто уже видел, что бензина в городе нет? Я сегодня объехала 5 заправок. Это так неприятно для того, чтобы заправить машину. На первую заправку я приехала, она не работала, то есть прям передо мной закрыли. Это было днем. А потом я поехала еще на одну, там только 92-й, еще на одну, она не работает. Потом еще на одну, там тоже только 92-й. Потом я наконец-то нашла заправку, но смогла заправиться только 20 литров. И потом я еще нашла одну заправку, это, кстати, «Лукойл» был. И мне пришлось подождать минут 40, пока они завезут бензин. Я заправилась еще 30 литрами. И неприятно. И вот что думаю, зря я продала велосипед.
9: По подсчетам журналистов, с конца мая лимиты на продажу топлива вводились более чем в 60 регионах. Стоимость бензина в стране растет, а очереди на АЗС растягиваются на километры.
6: Очередь – это просто это что такое? Тут ночевать можно? Стендап можно устраивать, ходить к каждой тачке и говорить, что-нибудь продам, купите. Можно продавать еду. Да, продавать еду и говорить, будете брать, с кайфом покавать. Я в шоке, ребят. Это прям реальный. Вы посмотрите, она тянется вон, просто вот.
9: В ряде субъектов нехватка горючего привела к сбоям в работе общественного транспорта, проблемам с вывозом мусора и трудностям у сельхозпредприятий. Чтобы заправиться, некоторым автомобилистам приходится ждать по 7 часов.
7: Время 5:15 утра, 7 часов я нахожусь просто в очереди за бензином. Это просто невообразимо. Это невероятно. Это вот мы в каком веке живем, что бензин у нас на одних заправках выдают по талонам, а в других очередь просто километражами гигантскими. Просто полный трындец.
9: В Забайкальском крае из-за дефицита топлива приостановили вывоз мусора в нескольких районах и ограничили работу автобусных маршрутов. Дефицит топлива в стране ощущается все острее. На отсутствие бензина жалуются уже и в Москве.
24: Нету бензина в Москве, вы представляете себе? Что 95-й, что 92-й, даже сотого нету в «Газпроме». А потом я заехал на «Лукойл», там даже дизеля нету, хотя в «Газпроме» был дизель, и все. И у меня вообще бензина не осталось, прикиньте, мне нужно работать, а бензина вообще ноль. Сколько я проеду, без понятия, шкала вообще не показывает. И тут нету, представляете себе, и даже, не то что нет, даже закрыли тут. Где я сейчас буду заправляться, без понятия вообще. Неужели Москва огромная, бензина никакого?
9: Ограничения на продажу бензина ввели даже в главном нефтедобывающем регионе страны, в котором добывается 40% всей российской нефти – Ханты-Мансийском автономном округе. При этом топливо можно заправить только в бак транспортного средства и по предоплате. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
25: Колючие пледики из ТикТока заблокировали наш очередной канал. Это какой-то смех, конечно. Слава богу, да, каналов предостаточно. Мы сейчас начинаем вещать с очередного дополнительного. Заходите, подписывайтесь, читайте, будем рассказывать то, за что нас плачут, то бишь то, что происходит на самом деле и как во всем этом дуртоме квиш простому человеку. Больше ни о чем мы, собственно-то, и не рассказываем. Мы просто берем события, которые происходят на большой геополитической карте, да, и рассказываем, как во всем этом ориентироваться, как спасти себя, как спасти детей, а в идеале еще как на этом, на чем-то копеечку заработать. Мы сегодня поговорим про многострадальных жителей Крыма. Что будет с ними? Нам, наверное, опять за это снесут канал, но, тем не менее, ситуация с Крымом абсолютно ясна и понятна. И прежде всего, она ясна и понятна самим жителям Крыма. Понимаете? Все, труба. Ну, труба, ну, все понятно. Если невозможно завести бензин летом или дистоплива, то представьте, что будет осенью и зимой. Будет слово из четырех букв, и это слово не торт, поверьте мне, совсем не торт. Жителям Крыма нужно внимательно изучить опыт жителей, например, Киевской области, там или Харьковской области. Вот то же самое будет в Крыму. У Крыма сейчас, поймите, с военной точки зрения, это ведь не секрет, это все прекрасно понимают. Спросите у любого человека, который живет в этом Крыму, у меня там родственники, да, и я знаю, о чем я говорю, я бывал в Крыму много-много раз и знаком с ним как своим пять пальцев. Да? Так вот, всем понятно, что на зиму Крым отсекут. Зима будет происходить не на полуострове Крым, а на острове Крым. Соответственно, что нужно делать прямо сейчас? И здесь, как всегда, ответ зависит от того, насколько много у вас денег. Вот я вам честно скажу, те из вас, у кого денег немного, вот вы будете спасены на самом деле. Ну, почему? Потому что власти все равно будут создавать какие-то пункты обогрева, переоборудуют спортзалы в школах. Естественно, не будет никаких занятий, все это будет дистанционно происходить во всех вузах, учебных заведениях, это все понятно. И если, ну, нет денег, так получилось, такая вот ужасная жизнь живется, да, без особых денег, ну, естественно, вас спасут. Все, будете жить в спортзале в каком-то, будет какой-то матрас, будет горячее питание, как минимум раз в день, какая-то каша с тушенкой, ну, всегда у вас будет. Но те, у которых много денег, у вас тоже ничего не поменяется на самом деле. Вы выедете. Вы вывезете, естественно, семью, и вы выедете. Или, как обычно бывает, семью вывозят на большую землю куда-то, на материк, где-то пристраивают детей и жен, вывозят все драгоценности. А вы помните, да, я же пятый год рассказываю, что жителям Белгородской, Курской областей, да, вот сейчас и Крыма, все свои деньги, если они у вас есть наличные, нужно хранить в глубине России в банковских ячейках. Ну, не в Крыму, и не в этих прифронтовых областях. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Их нужно просто брать и вывозить куда-то вглубь территории. Снимать там ячеечки, оставлять ключ к себе и жене, чтобы было два ключа у вас. Официально это все оформлять. И туда возить, тупиковать копеечку. Только так поступать. Ну, не оставлять здесь. Так вот, побогаче. Ну, естественно, выйдут. Или вы выйдете, ребята. А куда вы денетесь? Вы останетесь там куковать? Ну, или тоже бывает такая схема нормальная, когда вывозят, опять же, семью, но сами остаются, присматривают за бизнесом, приезжают, периодически уезжают. Вот. Ну, сядут на дизельные машины богатые люди, да? Поставят три канистры в багажник и будут приезжать с большой земли тем или иным способом что-то смотреть, давать какие-то ценные указания. Среднему классу будет торба. Потому что средний класс, он, во-первых, ну, в силу тех или иных причин, он, естественно, до последнего не будет верить в то, что ему торба. А почему? Потому что человек-то существо слабое на самом деле, да? И отрываться от какой-то нормальной жизни, ой, как человек не любит. А средний класс, он только-только додышал, понимаете? Вот только как-то задышал, только купил какие-то Volkswagen бэушные, или Ford Focus, или там бэхи калининградской сборки 5-летней. И вот только какая-то жизнь пошла у среднего класса. Ты ему так попробуй скажи, что у тебя будет каменный век этой зимой. А он будет, естественно. Потому что отопление нужно забыть. Про отопление его не будет, если у вас несчастный дом. Электричества у вас не будет. Просто не будет. никакого. Это не то, что было раньше, что его не хватало. Его не будет, потому что будут разгромлены эти малозначительные на территории Крыма объекты генерации электричества и тепла. Вот они сами будут разрушены, а на генераторах вы далеко не уедете. И это вот сейчас, в июле месяце, для многих звучит: да ладно, слушай, как-то прорвемся. Да ну как-то вы прорветесь? Никак. Нет особых ходов. Нужно ехать в свои дома, как минимум. Если нет у вас, вот у среднего класса, послушайте меня, если у вас нет своего дома, ну вот как-то скооперируйтесь на 3 семьи, на 4 семьи. Купите какой-то дом в каком-нибудь селе. Вот купите. И сейчас, пока есть время, в этом доме вырыть скважину, если позволяет рельеф местности, чтобы был доступ хотя бы к технической воде. Обычно это не сильно получается в Крыму, да? Ну, понятно, какая геология. Ну, можно. В некоторых местах можно добуриться. До технической, по крайней мере, воды. Вырыть на 3-4 семьи скважин. Купите солнечные панели, пока не поздно. Это будет ваша электрика, другой электрики не будет. И, естественно, можете купить какие-то парочку генераторов. Ну, потому что один у вас гикнется очень быстро, понимаете? Он же не рассчитан, вот те генераторы, которые покупают люди, да, они ведь не рассчитаны на то, что они будут работать круглосуточно. Это должны быть промышленные генераторы. А вот то, что все сейчас народ разметает, это бытовой генератор, который рассчитан на что? Ну, что ты приехал на дачу, да, ты строишься где-то. Вот ты его завел, этот генератор, там, поработал, у тебя час бетономешалка, ты его выключил, он охладился. Потом завел еще что-то, у тебя поработало, какой-то там девайс, снова его выключил. Он не рассчитан на то, что он будет у тебя маслать 5 киловатт 24 часа в сутки. Он мяу скажет очень быстро. То бишь, одним им не обойтись, нужно покупать хотя бы два. Занять в школах и вузах не будет, естественно. Поэтому, если будете покупать этот дом, то покупайте этот дом, но из расчета того, что дети будут находиться с вами. Купите лекарств как можно больше. Купите антибиотики. Не покупайте ни в коем случае один какой-то антибиотик. Обязательно купите разные группы, разные направленности лекарств. Вам там ваши знакомые доктора подскажут, чтобы у вас, ну, был хороший запас всех этих средств. Да, те, кто живет на линии морского побережья, я советую приобрести лодку. Я, кстати, советую уже 4-й год. Приобретите лодку. Пока есть время, отремонтируйте ее. И поставьте туда хотя бы какой-то моторчик. Ну, не знаю, пусть хотя бы 15 лошадей будет. Ну, пусть хотя бы будет какой-то 15. Бэушный, не бэушный. Вот подшаманьте его, накрасьте ему губы, проверьте. Пусть он работает, да? Пусть он будет в рабочем состоянии. Моторчик и лодка. Потому что может прижать так, да? А я говорю о контратаке ВСУ в данном случае. Что вот эти вот проблемы... Проблемы с отсутствием света покажутся детским лепетом. Может прижать так, что придется прощаться с Крымом, а прощаться к тому моменту можно будет только по морю. И, соответственно, тот человек, у которого будет любой катерок или любая лодочка, вот он уж из Керчи до Тамани как-то тихим ходом, ну, он перейдет. Там не так далеко на самом деле, если нет большой волны, можно перейти совершенно спокойно пролив. Да, и туда потянется весь Крым. Все, других ходов сейчас у крымчан нет. Вот нет так же, как нет бензина. Вот он был, а теперь его нет. Никак эта ситуация не улучшится. Она только ухудшится. ВСУ все равно грохнет этот Крымский мост. Это уже всем понятно, к бабке не ходи. Да, и останетесь вы там один на один со всей этой красотой. В зиму. В крымскую зиму. Очень-очень неприятно. Все, других вариантов у вас нет. Ну и если нас за такой контент эти колючие пледики из ТикТока снова заблокируют, мы снова перейдем на следующий резервный канал. Но мы продолжим рассказывать о том, что происходит на самом деле и как нам всем в этой ситуации выжить, и, если повезет, стать немножечко богаче.
1: Последние 7 дней. Потеря недели.
2: СВО забирает лучших. При отражении атаки дронов погиб командир экипажа К-52, а вертолет сгорел дотла. Z-каналы сообщили о новой потере армейской авиации. По информации военного блогера Кирилла Федорова, во время отражения атаки беспилотников трагически потерян ударный вертолет К-52. Его командир погиб. Официально Минобороны эту информацию не подтверждала. По словам Кирилла Федорова, экипаж выполнял очередной боевой вылет.
0: Он не дожил до 30. Пока мы мирно спали, командир экипажа вместе со штурманом отбивали одну атаку за другой. Еще один вылет, еще один сбитый дрон, потом мощный взрыв. Командир принял решение тянуть машину, чтобы дать возможность штурману покинуть вертолет. Сам остался вместе со своей боевой машиной.
2: По данным военных блогеров, погибшему летчику не было и 30 лет. Военный эксперт, полковник запаса Роман Светанов говорит, в подобных случаях главная потеря вовсе не сама машина.
0: К-52 можно построить заново. На это уйдут деньги и время. А вот подготовить командира такого уровня значительно сложнее. Это годы обучения, налета и боевого опыта. Именно экипажи сегодня являются самым дефицитным ресурсом любой современной армии.
2: До начала спецоперации именно в российской армии было больше всего операторов вертолетов К-52. По данным авторитетного ежегодника The Military Balance, в России было около 130 таких машин. С тех пор, по данным открытых аналитических проектов, армия уже потеряла несколько десятков К-52. При этом реальные потери могут быть выше, поскольку документально удается подтвердить далеко не каждый случай. Военный обозреватель Майкл Коффман считает, что именно кадровые потери постепенно становятся одной из самых серьезных проблем российской армейской авиации.
8: Любая армия способна постепенно восполнять потери техники. Намного труднее заменить подготовленные экипажи. В условиях затяжной войны именно люди становятся самым ценным и самым трудновосполнимым ресурсом.
2: Именно поэтому потеря даже одного экипажа ударного вертолета для российской армии имеет гораздо более серьезные последствия, чем потеря еще одной боевой машины. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Последние 7 дней. Потеря недели.
9: От былого курорта не осталось и следа. В Крыму нет света, интернета и бензина. В городах соорудили шкафы для зарядки телефонов. Как пишут местные телеграм-каналы, только с начала июля в Крыму под атаки попали более 10 объектов электроэнергетики. В отдельных районах полуострова электричество отсутствует по несколько дней, в других введены графики отключения электроэнергии. На этом фоне в Крыму начали появляться специальные мобильные точки, где можно зарядить телефон или подключиться к интернету.
10: Смотрите, прикол, в Крыму появляются пункты заряда телефона и Wi-Fi. Я думаю, что здесь люди так трутся. Оказывается, тут целый бизнес. Смотрите.
9: Ранее на всей территории полуострова произошел блэкаут. Об этом официально сообщили на горячей линии Крымэнерго. Там заявили, что ведутся аварийно-восстановительные работы.
11: В связи с технологическими нарушениями, вызванными внешними воздействиями на высоковольтных сетях, произошло массовое отключение потребителей всех городов и районов Республики Крым.
9: В Крыму возникли проблемы не только с электричеством, но и с бензином. Кроме того, люди стали жаловаться на дефицит товаров в магазинах. Жители Крыма и Севастополя сообщают о перебоях с поставками продуктов и введении ограничений на их продажу. Люди жалуются, что из магазинов исчезли сахар, гречка, рис, мука и соль. Кризис в Крыму начался после того, как дроны взяли сухопутный коридор в районе Джанкоя под полный огневой контроль. И Крым оказался в топливной блокаде. В свою очередь, министр сельского хозяйства полуострова Денис Кратюк утверждает, что регион полностью обеспечен продуктами так называемой социальной корзины.
12: То есть у нас запасов по прошлогоднему картофелю было достаточно. Сейчас уже пойдет свежее. Мясо птицы и свинины – это полностью объемы, которыми мы себя закрываем внутри республики. Такие же продукты, как соль и что-то нечто такое простое, я даже не буду называть, с ними все понятно. Крупяная продукция в полном объеме есть, привозится и на запасах в крупных сетях она тоже есть. И вот этот ажиотаж, который сейчас создан там по определенным видам круп, там, некоторым продуктам сырьевым, абсолютно беспочвенен. Потому что, во-первых, есть на складах. Во-вторых, никогда не было объемов на день и на два. Это всегда было больше. И большинство социальных продуктов производится внутри республики.
9: Туристы и ранее побаивались ездить на полуостров из-за постоянных обстрелов, а теперь и подавно, отмечают эксперты. По их словам, летний сезон в Крыму оказался под угрозой. Даже большие скидки не помогают гостиницам вернуть туристов, чаще выбирающих другие курорты. Владельцы гостиниц вынуждены снижать цены, но это не дает ожидаемого результата. На фоне проблем с топливом, энергоснабжением и транспортной логистикой количество желающих провести отпуск на полуострове продолжает сокращаться, отмечают эксперты. То, что в Крыму стало тревожно, признают и местные жители.
13: Практически каждый день у нас начинается и заканчивается сиренами. По всему городу просто объявления об опасности. А иногда слышны взрывы очень сильные. Это прям пугает, честно говоря. У меня маленький ребенок, и когда происходят такие ситуации, мы часто с ней находимся в ванной.
9: После начала СВО Крым резко выпал из десятки самых популярных туристических направлений у россиян. А сейчас ситуация усугубилась еще больше, отмечают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Заявление недели.
2: Украина будет делать Патриот. После встречи с Зеленским на саммите НАТО Трамп объявил о лицензии для Украины на производство ракет для ПВО. Еще несколько лет назад подобное заявление показалось бы чистой фантастикой. Технологии Patriot десятилетиями оставались одними из самых закрытых американских военных разработок. США поставляли эти комплексы только ближайшим союзникам, но никогда не говорили о передаче лицензий на производство самих ракет другим странам. Теперь ситуация может кардинально измениться. Об этом после встречи с Владимиром Зеленским на саммите НАТО заявил президент США Дональд Трамп.
14: Птичка мне напела, что сегодня мы будем обсуждать с Зеленским предоставление Украине права производить ракеты «Патриот». Мы покажем, как это делать. Это сложный процесс, но вы быстро разберетесь. Мы готовы предоставить лицензию на производство этой техники.
2: Если эти планы будут реализованы, речь пойдет уже не просто о поставках отдельных партий ракет. Украина впервые сможет самостоятельно выпускать боеприпасы к одной из самых современных систем противовоздушной обороны в мире. Военный эксперт Роман Светанов считает, что для России это означает принципиально новую ситуацию.
15: Главная ценность такой лицензии – не несколько десятков дополнительных ракет, а собственное производство. Это означает возможность самостоятельно пополнять запасы, ремонтировать изделия и постепенно наращивать выпуск без постоянного ожидания новых поставок из-за границы.
2: На Украине возможность производства американских ракет уже прокомментировали. Там заявили, что украинские специалисты способны освоить такую технологию.
16: Я лично изучал ракеты ПАК после их применения и убежден, что Украина сможет освоить их производство по американской лицензии. Для наших специалистов это абсолютно реальная задача.
2: Получение лицензии означает не только передачу технологий. Фактически речь идет о долгосрочном строительстве Украиной собственного производства высокоточного оружия. А для России это плохая новость сразу по нескольким причинам. Чем больше ракет «Патриот» сможет выпускать Украина, тем сложнее будет перегрузить ее систему противовоздушной обороны массированными ударами. И если раньше армия могла рассчитывать, что запасы западных ракет у ВСУ когда-нибудь закончатся, то

0: лога неофициального признания. Но это не случайность и не единичный эпизод. Это симптом. Симптом того, что Россия прямо сейчас, в режиме реального времени, теряет статус великой авиационной державы. Горят самолеты, гибнут пилоты, заводы не успевают, а запчасти снимают с одних машин, чтобы хоть как-то поднять в воздух другие. Сегодня мы разберем эту катастрофу по косточкам, от конкретных цифр потерь до политической лжи накануне выборов.
1: Слушай, но 16 миллионов долларов против куска фанеры. Это же просто в голове не укладывается. Как вообще штучный элитный вертолет оказался в роли ночного сторожа в глубоком тылу?
0: Да, вот именно. По идее, перехват дронов – это прямая задача систем ПВО.
1: Ну так а где они? Разве в России нет всех этих радиолокационных станций, там зенитных комплексов РЭБ?
0: В теории все это есть, но на практике противовоздушная оборона над территорией России оказалась, ну, критически дырявой. Комплексов просто не хватает на огромное расстояние. Беспилотники проходят там, где их некому сбивать.
1: Ага, и поэтому...
0: И поэтому командованию на местах приходится затыкать эти бреши тем, что есть под рукой. В ту июльскую ночь под рукой, ну, оказался К-52.
1: Подожди, но это же абсолютно нецелевое использование техники. К-52 — это разве не тяжелая машина прорыва? Аллигатор вроде.
0: Да, уникальный разведывательно-ударный комплекс. Его профиль — это высокоинтенсивный конфликт. Он должен взламывать плотную оборону противника, а уничтожать бронетехнику ракетами «Вихрь».
1: Прикрывать наступление, да.
0: Точно. Машина буквально напичкана электроникой. Взять хотя бы бортовой комплекс обороны «Витебск» — это сложнейший хирургический инструмент. И его отправляют баражировать в ночном небе, вслепую, чтобы сбить тихоходный «Камикадзе».
1: Звучит как бред на самом деле, К-52 часто называют летающим танком. Там же вроде бронекапсула, которая должна держать попадание пуль крупного калибра, системы отстрела ловушек. Как кусок пластика с моторчиком вообще мог нанести критический урон бронированной машине?
0: Фишка в том, что бронирована только кабина. Вертолет не может быть железным целиком, иначе он просто не взлетит. Уязвимыми остаются несущие винты, хвостовая балка, двигатели. И тут есть две основные версии взрыва этого борта.
1: Так.
0: Обе демонстрируют, ну, глубокий системный кризис. Первая версия — прямое попадание украинского FPV-дрона.
1: То есть беспилотника, которым управляют в очках виртуальной реальности. Копеечного.
0: Именно. Оператор видит картинку от первого лица и вручную с ювелирной точностью направляет дрон прямо в уязвимое место. Например, в хвостовой ротор. Если противник научился оснащать такие дроны усиленными боеголовками и бить ими вертолеты в тылу, правила игры меняются радикально.
1: Вертолеты больше нигде не в безопасности. А вторая версия?
0: Вторая версия еще более позорная — дружественный огонь.
1: Да ладно. Своя же ПВО сбила свой же новейший вертолет. А как же система свой-чужой?
0: Она существует. Должна автоматически отвечать на запрос радара кодированным сигналом. Но в условиях реальных боевых действий, когда в эфире царит хаос от работы систем радиоэлектронной борьбы, сигнал может тупо не пройти.
1: И радар видит неопознанную цель.
0: Да, плюс человеческий фактор. Расчеты ТВО истощены постоянными налетами, работают на пределе нервного срыва. Оператор видит цель в темноте и жмет на кнопку, просто боясь пропустить удар по своему объекту.
1: Ужас. И экипаж погибает из-за этого хаоса?
0: Штурман успел спастись. В К-52 установлена уникальная система реактивно-катапультированного спасения – К-37-800. Лопасти отстреливаются, кресла вылетают вверх, штурман дернул ручку, а вот командир Данил Трунов погиб вместе с машиной.
1: Либо пытался увести борт от домов, либо просто счет шел на миллисекунды.
0: Да, скорее всего так.
1: Слушай, ну ладно, вертолеты работают на низких высотах, это всегда огромный риск, ошибки управления, хаос на любой войне, теряется техника, но ведь главная ударная мощь авиации — это не вертолеты. Есть фронтовые бомбардировщики, Россия — огромная страна, должны же быть резервы, чтобы это компенсировать.
0: Проблема в том, что потери давно перестали быть единичными. Если посмотреть на статистику по Су-34, а это главные рабочие лошадки фронтовой авиации, картина просто катастрофическая.
1: Насколько все плохо?
0: Официально подтверждена потеря 35-40 машин. Но реальная цифра, с учетом бортов, рухнувших в закрытых зонах и списанных из-за тяжелых повреждений, уверенно перевалила за 50 единиц.
1: 50 бомбардировщиков? Да ну, звучит неправдоподобно. Их же до конфликта было всего около 130.
0: Вот и...

0: Именно. Выбита почти половина всего довоенного парка боеготовых Су-34. А это, на секундочку, машины стоимостью более 35 миллионов долларов каждая.
1: Ого! И как они умудрились потерять столько?
0: Механика уничтожения менялась. В первый год конфликта у российской авиации был острый дефицит дальнобойных корректируемых бомб. Чтобы сбросить обычную чугунную бомбу, приходилось снижаться.
1: Снижаться прямо под переносные зенитные комплексы. ПЗРК.
0: Позже появились планирующие бомбы. Но в 2023-2024 годах началась новая фаза — зенитные засады.
1: Это когда комплексы подтягивают к фронту?
0: Да. Противник начал скрытно подтягивать «Патриоты» и «Буки» к линии фронта. Внезапное включение радара на пару минут, пуск ракеты и уйти от такого удара тяжелому бомбардировщику практически невозможно.
1: Хорошо. Я понимаю, Су-34 несут потери, потому что они обязаны висеть над полем боя. Но ведь есть «Элита», истребители превосходства в воздухе, те же новейшие Су-35С. Они-то должны летать высоко и контролировать небо с безопасной дистанции.
0: Они тоже горят. Потеряны не менее 10-12 Су-35С, каждый по 50 миллионов долларов. И аргумент про безопасную дистанцию больше, не работает. Иллюзия неприкосновенного тыла полностью рухнула в апреле 2024 года.
1: Что тогда случилось?
0: Был уничтожен стратегический ракетоносец Ту-22М3, глубоко над российской территорией за сотни километров от фронта.
1: Но это же беспрецедентно. Они не подходят близко. Чтобы зенитная ракета прошла на такую глубину, воздушное пространство должно было вообще никем не контролироваться. Радары ПВО отключили, что ли?
0: Их не отключали, просто российская авиация ослепла.
1: В каком смысле ослепла?
0: В январе-феврале 2024 года были уничтожены два самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50У. Еще один получил критические повреждения на аэродроме в Мочулищах.
1: Это вот эти огромные самолеты с радаром-тарелкой на крыше.
0: Именно. Стоимость одного такого борта от 300 до 500 миллионов долларов. Их оставалось всего 4 или 5 на всю страну.
1: Серьезно. Два сбитых самолета и все. Контроль над небом потерян. А как же наземные радары? Их же полно?
0: Наземный радар ограничен кривизной земли и рельефом. Он физически не видит низколетящие цели на большом расстоянии. А-50У — это летающий радар. Он поднимается на 10 километров и видит все в радиусе 600 километров.
1: Ага, то есть это мозг операции.
0: Да, он координирует истребители и ПВО, поэтому ракета смогла пройти незамеченной и достать Ту-22М3. А затем начались методичные удары уже по самим аэродромам.
1: Но аэродромы — это же стационарные цели. Их-то защитить проще простого, стянуть туда ПВО.
0: Факты говорят об обратном. Чернобаевка вообще стала мемом. Аэродром Саки в Крыму там за один удар выжгли чуть ли не весь полк морской авиации. Морозовск, Ахтубинск, где осколками посекло даже Су-57, гордость авиапрома, истребитель пятого поколения.
1: Но решение же лежит на поверхности. Если база в зоне поражения, авиацию нужно просто перебросить дальше. Те же стратегические бомбардировщики можно держать за тысячи километров, туда ни один дрон не долетит.
0: Командование так и поступило. Ту-95МС и уцелевшиеся Ту-22М3 экстренно перебазировали. Часть улетела за Полярный круг на аэродром Оленья, часть на Дальний Восток, на базу Украинка.
1: Ну вот, спасли самолеты на стоянках.
0: Спасли, но это породило новую, совершенно убийственную проблему — критический износ авиадвигателей.
1: Ну, логично, летать-то теперь дальше, но насколько это критично для таких машин?
0: Физика процесса неумолима. Чтобы выполнить задачу с Дальнего Востока, тяжелому самолету нужно пролететь 8000 километров туда и обратно.
1: И двигатели не выдерживают.
0: Двигатели серии AL-31F имеют строгий норматив межремонтного ресурса около 1500 часов. В мирное время этого хватает лет на 7-10.
1: А сейчас? За сколько они этот ресурс сжигают?
0: Лопатки турбин работают при экстремальных температурах и испытывают колоссальный стресс ежедневно. Металл устает. Ресурс в 1500 часов сгорает за год, максимум за 1,5.
1: И самолет встает на прикол.
0: Да, намертво привязывается к земле в ожидании капремонта.
1: Допустим, двигатели выгорают. Но для этого же существует военно-промышленный комплекс. Заводы перевели на работу в 3 смены, финансирование колоссальное. Предприятия должны просто клепать новые двигатели и самолеты на замену.
0: Это очень популярный миф, Он разбивается о производственную математику, Комсомольский на Амуре и Новосибирские авиационные заводы за весь 24 и 25 годы суммарно выдали лишь от 14 до 18 новых машин типов Су-34 и Су-35.
1: Подожди, 14 машин за 2 года, работая в 3 смены. Как так мало?
0: Потому что современный самолет — это не болванка из металла. Его невозможно собрать без узкоспециализированных компонентов. Возьмем прицельные комплексы.
1: Так.
0: Чтобы самолет мог ночью с высоты разглядеть тепловую сигнатуру танка, ему нужна охлаждаемая тепловизионная матрица высочайшего разрешения.
1: И в России их не делают?
0: В принципе, не производят с нужными характеристиками. Долгие годы это закупалось во Франции матрицы от компаний Thales и Ulysse. Аналогов внутри страны просто нет.
1: Я уверена, что санкции не работают на 100%. Все же знают про серый импорт. Китай, подставные фирмы в Эмиратах, в Турции. Любую электронику можно купить обходными путями.
0: Серые схемы увеличивают стоимость в разы. А главное, сроки срываются из-за угрозы вторичных санкций для посредников.
1: И самолеты просто стоят в цехах?
0: Абсолютно. Собранные фюзеляжи с двигателями могут месяцами стоять без одного критического электронного блока. Без него это просто дорогая груда металла.
1: Если заводы буксуют с новыми машинами, то старые должны активно ремонтироваться? Ремонтные базы должны возвращать в строй то, что ломается?
0: Базы перегружены. 121-й авиаремонтный завод в Кубинке завален техникой. Мощности были рассчитаны на мирное время. Они физически не переваривают поток выгоревших двигателей. И тут запускается самый разрушительный процесс – авиационный каннибализм. Техники полностью разбирают одну исправную, но требующую легкого ремонта машину, чтобы поддержать другие. Снимают дефицитный прицельный контейнер с той самой импортной матрицей, навигацию, блоки РЭБ.
1: И самолет-донор превращается в мусор.
0: В пустую скорлупу. Собрать его обратно уже невозможно. Деталей нет, то есть парк сокращается сам по себе каждый день, даже без участия ПВО противника.
1: Хорошо, железо можно скрутить с донора, электронику можно за бешеные деньги привезти через третьи страны. Но главная проблема авиации — это же не металл. Кто сидит за штурвалом?
0: И здесь мы подходим к самому узкому горлышку. Пилота нельзя собрать на конвейере. Обучение военного летчика — это от 7 до 10 лет. И миллионы долларов на топливо, тренажеры, инструкторов.
1: Но в условиях войны всегда запускают ускоренные курсы. Выпустили курсантов досрочно. Вот тебе и новые пилоты. Разве не так?
0: В авиации это так не работает. Разница между курсантом с 200 часами налета и пилотом первого класса с 1000 часов — это пропасть. У них разные вселенные реакции и мышечной памяти.
1: То есть новичок просто не справится?
0: Управление изношенной машиной на сверхнизкой высоте под огнем ПВО требует инстинктов, наработанных годами. Бросить новичка туда — значит гарантировать его гибель в первом же вылете. Поэтому всю тяжесть тащат одни и те же опытные кадры. Элита сгорает.
1: Тот же Данил Трунов на К-52.
0: Да, или капитан Тимур Гимранов, сбитый в марте 2026 года. Это потеря актива, который невозможно восполнить быстро.
1: Но те, кто выжил, продолжают летать?
0: Продолжают. Но они в состоянии критического истощения. Ротации нет, синдром боевого выгорания, интенсивность перелетов и боевых вылетов запредельная.
1: Усталость накапливается.
0: И когда уставший пилот садится в кабину машины, которая годами и проходила нормального техобслуживания, совершаются фатальные ошибки.
1: Самолеты падают сами.
0: Врезаются в рельеф, срываются в штопор, разбиваются на посадке без единого выстрела противника. Человеческий фактор убивает так же эффективно, как ракета.
1: Если сложить все это воедино, базы под ударом, заводы без чипов, двигатели выгорают, уставшие пилоты разбивают самолеты Франкенштейны. Ситуация же абсолютно очевидная. Военная вертикаль должна это видеть. Почему система не признает катастрофу и не меняет подход?
0: Ответ лежит в политической плоскости. В сентябре 2026 года выборы в Государственную Думу. Информационная политика Министерства обороны привязана к этой дате. Транслировать негатив запрещено.
1: Ну да, в официальных сводках сплошной оптимизм, беспрецедентные темпы, 100% выполнение гособоронзаказа.
0: По их версии, проблем нет. Потери скрываются. Единственный канал, где просачивается реальность, это Z-блогеры и военкоры.
1: А их разве не зажали перед выборами?
0: Зажали максимально. Они вынуждены балансировать. Пишут о падении борта, чтобы не потерять аудиторию, но умалчивают причины, чтобы не присесть за дискредитацию. Правды нет нигде.
1: Слушай, ну телевизор — это для гражданских избирателей. Какая разница, что они там говорят? Военные аналитики, генеральный штаб, они-то видят реальные цифры в закрытых отчетах. Пропаганда не должна влиять на работу армии.
0: И это главное заблуждение. пропаганда бьет внутрь самой системы, возникает когнитивное расстройство всей вертикали управления.
1: В смысле? Как это работает на практике?
0: Представь командира полка. Он стоит на аэродроме, видит пустые ангары. Знает, что треть машин разобрана, у половины нет ресурса двигателей, лучшие пилоты погибли, а сверху требует отчет, который должен совпадать с нарративом об абсолютном превосходстве в воздухе.
1: То есть он начинает врать начальству.
0: Формируется армия в таблицах Excel. Командиры боятся докладывать о проблемах, чтобы не лишиться погон. Подгоняют цифры, наверх уходят красивые таблицы, где полк полностью боеготов.
1: И на основе этих фальшивых таблиц генералы планируют новые операции?
0: Абсолютно верно. Генерал смотрит в отчет, видит стопроцентную готовность и ставит задачи, которые физически невозможно выполнить.
1: Замкнутый круг. Система лжет сама себе.
0: Да, она теряет способность к планированию, потому что опирается на выдуманные данные. И пока ошибки не признаются, на них невозможно учиться. Армейская машина обречена повторять эти катастрофы, пока самолеты не закончатся совсем. Вот такая картина, друзья. Не апокалипсис в один день, а медленное, ежедневное, необратимое сжигание авиационной мощи. По одному самолету, по одному пилоту, по одному часу выработанного ресурса. И пока Минобороны штампует бравурные сводки о стопроцентном выполнении гособоронзаказа, где-то в ночном небе следующий К-52 летит на перехват очередного фанерного дрона. Потому что больше некому. Если этот выпуск был для вас полезным, поделитесь им с теми, кто хочет понимать, что происходит на самом деле. И оставайтесь в здравом уме.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
3: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
2: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты.
3: Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Заявление недели.
4: От Калининграда до Камчатки Зеленский объявил о создании командования дальнобойного воздействия на Россию. Что это значит? Украина собирается вывести дальнобойные удары по российской территории на новый уровень. Теперь за такие операции будет отвечать отдельная структура в составе ВСУ. Зеленский объявил о создании нового командования дальнобойного воздействия.
5: Сегодня я подписал указ о создании в составе вооруженных сил специального командования. Командование дальнобойного, фактически глобального воздействия на Россию.
4: Реакция военных блогеров на это заявление не заставила себя ждать. К примеру, Юрий Подоляк отмечает, что речь идет уже не о разовых ударах, а о создании постоянной системы планирования подобных операций.
6: Если создается отдельное командование, значит дальние удары становятся самостоятельным направлением войны. Это уже не отдельные успешные операции, а системная работа с единым управлением, планированием и распределением целей.
4: И основания для таких выводов есть. Главком ВСУ Сырский в свежем интервью заявил, что только за первые 6 месяцев этого года Украина поразила почти 8 тысяч объектов на территории России. Из них почти 700 в глубоком тылу. По западным оценкам, экономический ущерб от этих ударов превысил 6 миллиардов долларов. Военный аналитик Майкл Кофман считает, что именно такие операции постепенно меняют характер СВО.
7: Украина последовательно переносит боевые действия в российский тыл. Главная задача – не разовое поражение отдельных объектов, а постоянное давление на военную промышленность, логистику и систему обеспечения российских войск.
4: За последние недели под ударами уже оказались Омский, Ярославский, Саратовский и Ильский НПЗ, предприятия в Татарстане и Башкортостане, аэродромы, склады боеприпасов, нефтебазы и объекты энергетики. География этих атак давно вышла далеко за пределы приграничных областей. И если раньше российский тыл считался относительно безопасным, то теперь создается отдельная структура, которая будет заниматься исключительно такими операциями. А это значит, что дальние удары становятся уже не исключением из правил, а полноценным направлением конфликта. И чем дальше, тем сложнее будет найти в России регион, который сможет считать себя действительно недосягаемым. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Скандал недели.
4: Чья Константиновка? Герасимов доложил Владимиру Путину о захвате этого города в Донецкой области. Зеленский опроверг и предложил там встречу президенту. Минобороны России очередной инцидент с докладами о сомнительных победах. Глава Генштаба Герасимов доложил Владимиру Путину о полном взятии стратегического города Константиновка в Донецкой области. О том, как именно Герасимов преподносил эту победу, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
8: Валерий Васильевич Герасимов доложил Верховному главнокомандующему об установлении полного контроля над Константиновкой. По словам президента, это первый, но очень важный этап во взятии ключевого славянско-краматорского узла обороны ВСУ. Также главе государства было доложено об установлении полного контроля над Луганской областью и существенном продвижении вперед.
4: Президент уже успел поздравить армию, однако практически сразу рапорт генерала попал под критику всего Z-сообщества. Известный Z-военкор Владимир Романов описал ситуацию на земле так.
9: «Константиновка сейчас – это в точности Купянск. Поздравляю всех с очередным фантомным успехом, которого нет на земле. Генералы снова нарисовали стрелочки для красивого отчета наверх, пока парни в окопах умываются кровью в серой зоне. Хватит врать и сдавать города в телевизоре, которых мы даже не достигли».
4: После этой публикации Романова обвинили во всех смертных грехах и предательстве. Военный аналитик Андрей Вершинин считает, что система просто не способна переваривать правду.
10: «Это классическая ловушка, в которую Генштаб загнал сам себя. Главе Генштаба нужно было срочно отчитаться о победе к началу июля 2026 года, и он просто скормил Путину дезинформацию. Точно так же они брали Купянск, и точно так же они уже в четвертый раз полностью освобождают Луганскую область, о которой отчитывались еще в 2022 году. Зеленский своим предложением встретиться в городе красиво вскрыл этот блеф. А то, как Z-блогеры бросились жрать Романова за правду, доказывает, в этой системе выигрывает тот, кто красивее врет в уши первому лицу.
4: Пока Валерий Герасимов получает поздравления за победу на бумаге, Z-сообщество продолжает воевать друг с другом из-за того, как правильно освещать СВО. А по теме Константиновки масло в огонь подлил Зеленский. В своем вечернем видеообращении он предложил Владимиру Путину встретиться именно в этом городе, раз он, мол, уже под контролем армии России. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Скандал недели.
11: Олимпийский комитет России отказался считать Крым, ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области частью единой российской спортивной семьи. Иными словами, он признал спортивную юрисдикцию Украины над внесенными в Конституцию России регионами, отмечает юрист Илья Дунаев.
12: В практической плоскости это означает, что спортивные федерации этих регионов вместе со спортсменами юридически признаются за Олимпийским комитетом Украины и не входят больше в Олимпийский комитет России.
11: Этот шаг позволил частично снять санкции с российского спорта. Спортсмены довольны, Z-сообщество наоборот. По их словам, одной из целей специальной военной операции называлось именно освобождение этих регионов. В Конституцию России уже внесены поправки о 4 новых регионах страны. Теперь в основном законе перечислено 89 субъектов федерации, которая пополнилась Донецкой и Луганской народными республиками, а также Запорожской и Херсонской областями. Об этом говорил сам Владимир Путин.
13: Сегодня мы подписываем договоры о принятии в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области. 4 новых субъектов Российской Федерации.
11: В начале СВО на всех телеканалах говорили, что Киеву не продержаться и 3 дней. Но взять Киев не удалось. А уже через месяц после начала СВО армия России вышла не только из Киевской, но и из Черниговской, а потом из Харьковской областей и из Херсона. Единственного областного центра, который удалось взять под контроль. В Минобороны это назвали жестом доброй воли. Позже все чаще стали звучать идеи об освобождении Донбасса, а также о том, что нужно покончить с курсом США на доминирование. Спустя 4 года Донбасс так и не удалось взять под полный контроль, а зампред Совбеза Дмитрий Медведев недавно заявил, что конфликт России и Украины может не ограничиться текущей фазой и длиться бесконечно.
14: Где остановиться? Не знаю. Я думаю, что с учетом того, о чем я сказал, значит, нам еще придется много и серьезно работать. Будет ли это Киев? Да, наверное, это должен быть и Киев. Если не сейчас, то через какое-то время. По двум причинам. Киев – русский город, и оттуда исходит угроза существованию Российской Федерации. Интернациональная угроза.
11: При этом каждый день на фронте гибнут российские военные, а страну душат санкции. Социологи констатируют, что на этом фоне поддержка СВО среди россиян падает. А после того, как Олимпийскому комитету России пришлось письменно отказаться от новых территорий, многие признаются, что не понимают, за что страна воюет. Россияне говорят, что из-за боевых действий везде одна разруха.
15: О, я считаю только одну разруху. Везде одна разруха, больше ничего. Я так думаю, и в дальнейшем также будет еще хуже, хуже и хуже.
16: Да я думаю, война ничего хорошего не принесет никому.
17: Никому она не принесла ничего хорошего пока.
18: Да ничего она не принесла, любая война приносит только беды, где бы она ни проходила.
11: Уже пошел 5-й год СВО. Это дольше, чем Первая мировая война, отмечают эксперты. По их словам, специальная военная операция обходится России слишком дорого. И в прямом, и в переносном смысле. Она стоила жизни десяткам тысяч молодых людей и нанесла серьезный ущерб экономике государства. Сколько еще будет продолжаться СВО – один из главных вопросов, который интересует граждан, отмечают социологи. Но точного ответа власти не дают. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Враг недели.
4: Резкий разворот Трампа. В США заявили о переменах на фронте в пользу Украины и согласовали новые санкции против России. Еще несколько месяцев назад в Вашингтоне регулярно говорили о необходимости переговоров. Теперь риторика заметно изменилась. В Белом доме заявили, что Украина смогла изменить ситуацию на поле боя, а в Конгрессе готовят один из самых жестких пакетов санкций против России. Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Итакер заявил, что американская администрация видит серьезные изменения в ходе конфликта.
5: Мы видим, что Украина перехватила инициативу на поле боя, фактически стабилизировала линию фронта и нанесла значительные удары по объектам на территории России.
4: Такая оценка американцев появилась не случайно, уверен военный эксперт Роман Цветанов.
7: Сегодня речь идет уже не только об обороне. Украина системно наносит удары по российской логистике, нефтепереработке, военным аэродромам и объектам оборонной промышленности. Именно поэтому в Вашингтоне все чаще говорят, что инициатива постепенно переходит к Украине.
4: Еще один сигнал прозвучал уже из Киева. Американский сенатор Линдси Грэм, прибывший на встречу с Владимиром Зеленским, заявил, что Белый дом согласовал новый законопроект о санкциях против России.
19: Мы достигли соглашения с Белым домом относительно законопроекта о санкциях. Президент поддержит этот документ, а значит, он станет законом.
4: Фактически речь идет о попытке резко сократить доходы России от экспорта энергоресурсов. В Москве риторику США заметили. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что конфликт закончится, если Украина выведет войска с территории, которые Россия считает своими, и признает их российскими. При этом сам Песков впервые публично отказался от термина «специальная военная операция», назвал происходящее полномасштабной войной.
20: What it is, it's not operation anymore, it's a war. It's a full-scale war.
21: Это уже не операция, это полномасштабная война. И она закончилась бы на следующий день, если бы Украина вывела свои войска из регионов, которые стали частью России.
4: Политолог Владимир Чиряков обращает внимание, что заявления Москвы и Вашингтона сейчас звучат как будто в противоположных направлениях.
7: Штаты все чаще говорят о поддержке Украины и усилении давления на Россию. Кремль, наоборот, продолжает выдвигать прежние ультиматумы. Это означает, что пространство для компромисса пока не расширяется, а позиции сторон остаются максимально далекими друг от друга.
4: Если еще недавно главным вопросом было, сохранит ли Украина поддержку Соединенных Штатов, то сейчас все чаще обсуждают уже другое – насколько серьезно Вашингтон готов усилить давление на Москву. Судя по последним заявлениям Белого дома и американских сенаторов, политический ветер в Вашингтоне действительно начинает менять направление. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Опасность недели.
4: Украина готовит новую паутину. В Кемерово участники СВО досматривают все фуры и ищут в них беспилотники-камикадзе. Кемерово – город за 3500 километров от украинской границы. С 8 июля власти запретили транзитный проезд через город большегрузных автомобилей. Теперь въехать в Кемерово могут только те фуры, у которых есть путевые листы от местных предприятий. На всех въездах в город организованы пункты досмотра, заявил губернатор Кузбасса.
5: Теперь к экологическим и дорожным проблемам добавились риски безопасности, в том числе атак беспилотных летательных аппаратов. Поэтому принято решение ограничить въезд транзитного грузового транспорта.
4: Проверять грузовики будут сотрудники госавтоинспекции, Росгвардии, а также участники Ассоциации ветеранов СВО Кузбасса. Кроме того, водителям запретили собираться группами на стоянках и возле крупных промышленных предприятий.
7: Останавливают практически каждого, открываем кузов, показываем груз, документы проверяют очень тщательно. Раньше такого никогда не было.
4: Военный эксперт Юрий Федоров считает, что подобные меры напрямую связаны с прошлогодней операцией спецслужб Украины «Паутина», когда беспилотники доставили к российским военным объектам именно в грузовиках.
19: После операции «Паутина» российские силовые структуры начали рассматривать практически любой грузовой автомобиль как потенциальный носитель беспилотников. Поэтому сегодня они пытаются максимально усложнить перемещение фур возле стратегических объектов и крупных городов.
4: Напомню, решение кемеровских властей появилось спустя несколько дней после атаки беспилотников на Омский НПЗ. После этого режим беспилотной опасности впервые вводили сразу в нескольких сибирских регионах. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Опасность недели.
4: Мобилизация на осень, сенсационные статьи западной прессы о том, что Владимир Путин поставил армии дедлайн по захвату Донбасса. Несмотря на экономические проблемы, небывалый топливный кризис и регулярные удары беспилотников по военным предприятиям в глубоком тылу, президент не планирует отказываться от спецоперации. Более того, как утверждают журналисты влиятельного агентства Рейтер со ссылкой сразу на нескольких источников, близких к Кремлю, Владимир Путин готовится к новой эскалации боевых действий. Согласно этой информации, президент по-прежнему считает полный захват Донбасса принципиальной задачей СВО и рассчитывает добиться этого в ближайшие месяцы.
0: Путин считает захват Донбасса делом принципа и уверен, что российская армия сможет добиться этой цели. В ближайшие месяцы вероятна эскалация боевых действий.
4: При этом, как пишут журналисты, часть ближайшего окружения президента предложила остановить спецоперацию по нынешней линии фронта. Причина – растущие проблемы в экономике, дефицит бюджета, давление на банковскую систему и снижение темпов роста. Однако Владимир Путин, как утверждают источники агентства, отказался обсуждать какие-либо территориальные компромиссы. О том, что эта информация западной прессы верна, по сути, говорит свежее заявление главы МИД Сергея Лаврова.
1: Россия не будет останавливаться на линии фронта в качестве условия для начала переговоров по Украине.
4: Военный эксперт Иван Ступак считает, что если перед армией действительно стоит задача завершить захват Донбасса в кратчайшие сроки, то без дополнительных ресурсов сделать это будет крайне сложно. Уже осенью страну может ждать, если не общая, то по крайней мере частичная мобилизация по образцу осени 22 года. Тем более, что для ее объявления никаких дополнительных указов не нужно, поскольку прежний указ никто не отменял, говорит Ступак.
5: Сегодня российская армия уже не наступает теми темпами, которые были раньше. Если политическое руководство действительно требует любой ценой ускорить продвижение, возникает вопрос, за счет каких сил. Именно поэтому снова появляются разговоры о возможной новой волне мобилизации.
4: Именно на этом фоне в Z-каналах начали активно обсуждать гипотезу, что осенью может быть объявлена новая мобилизация. Однако, подчеркну, официального подтверждения этой информации нет. Есть лишь оценки аналитиков о том, что без дополнительной силы Донбасс не захватить.
5: Главная проблема России сегодня уже не техника, а люди. Если задача состоит в том, чтобы любой ценой завершить захват Донбасса, то без пополнения армии сделать это будет крайне сложно. Поэтому разговоры о новой мобилизации выглядят вполне логичными. Хотя окончательное решение остается исключительно за Кремлем.
4: Любопытно и другое. СВО продолжается уже более 4 лет. За это время армия понесла огромные потери. Страна столкнулась с санкциями, ударами по собственному тылу и серьезными экономическими проблемами. Но одна из главных целей, которую называли еще в феврале 2022 года, а это полный захват Донбасса, до сих пор так и не достигнута. И именно ради этой цели сейчас и готовы вновь повышать ставки. Цена разрушенного региона может стать для армии слишком высокой, но, похоже, об этом военная команда не думает. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Опасность недели.
11: Все решит небо. Зеленский пригрозил отправить на Москву 1000 дронов. Этой ночью столицу атаковали 450 беспилотников. В интервью Financial Times Зеленский заявил, что теперь решающая схватка развернулась в небе. Он утверждает, что Украина продемонстрировала свою боеспособность в воздухе, а в таком небесном противостоянии гораздо меньше значит то, чья территория больше, отметил Зеленский.
6: Я считаю, что победа в этой войне принадлежит тому, кто умнее. Именно небо будет решать исход войны. Когда в сторону Москвы полетят уже не 100 дронов, а 1000, он поймет.
11: Ранее Зеленский назвал атаки на Москву справедливым ответом на российские удары по украинским городам и населенным пунктам. В ночь с 6 на 7 июля Москва подверглась очередной атаке дронов. По данным Минобороны, всего за ночь система ПВО сбила над всеми российскими регионами 452 украинских беспилотника. Из них 430 летели на Москву, отметил мэр Сергей Собянин. По его словам, большая часть из дронов была нейтрализована на дальних подступах.
8: С вечера до 6 утра в направлении московского региона летело более 430 беспилотников. Большая часть нейтрализована силами противовоздушной обороны на дальних подступах. 36 вражеских беспилотников уничтожено на подлете к Москве.
11: Как пишет госагентство ТАСС, эта атака на столицу стала крупнейшей за последние 2 года. В последнее время атаки дронов стали едва ли не ежедневными. Владимир Путин заявил, что огромный поток украинских беспилотников затмевает успехи России на фронте. Он отметил, что Киев отправляет на регионы России множество беспилотников, чтобы раскачать обстановку в стране.
22: Значит, вот эти дроны, удары по гражданской инфраструктуре. Для чего? Ну, раскачать общество. Конечно, при таком массивном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники, вот создать какую-то неуверенность в действиях российских вооруженных сил.
11: По словам экспертов, за время СВО Украина заметно продвинулась в производстве высокотехнологичных беспилотников. В стране уже создали дроны с радиусом действия более 1000 километров. А это значит, что украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу России, отмечают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
23: Когда Украина начнет производить патриоты, все как взбесились прямо после заявления господина Трампа о том, что в принципе он не против выдать Украине лицензию на производство ракет «Патриот». И все начали обсуждать, когда это произойдет. Боже, какой бред! Все не так, сейчас расскажу. Значит, смотрите, господин Трамп, он знатный тролль. Естественно. И многие на это ведутся. Вот и сейчас все повелись. Люди почему-то у себя в голове поставили знак равенства между производством и применением. Понимаете? Все начали обсуждать, а когда же начнут производить? Что там будет? Я, кстати, сразу скажу, что при самых фантастических раскладах, вот при самых фантастических, мы позже коснемся это в деталях, да, но при самых фантастических раскладах Украина будет способна произвести первый патриот вот не раньше, чем через 7 лет. Вот не раньше, детали расскажу. А вот применять она начнет его через неделю. Понимаете? Нет, не понимаете, рассказываю. Лет 20 назад, и те, кто сейчас проживает на территории Украины, они не дадут соврать, лет 20 назад появился украинский «Мерседес». Причем появился, ну, ничего себе «Мерседес», это был «МЛ». Да, я видел фотографии, люди показывали, что ML это джип, это то, что сейчас GLE, да? Вот раньше это был ML, и ты открываешь крышку капота, и там, где вот эта вот блямба, где пробиты номера, дата производства, все, там было написано, что это автозаз, то есть запорожец. Представляете, ML производился на заводе, который производил в тот момент Таврии, запрос уже не производил. Но, тем не менее, технологически всем все понятно, да? И это считался украинский автомобиль. Ну, бизнесмены провернули местную такую схему. На самом деле, они на этом автозазе прикручивали только колеса, как мне рассказывают. То бишь, приходил полностью в сборе ML, вот в упаковке пленки нулевой, и к нему прикручивали колеса, которые тут же к нему ехали на этом же лафете. Просто как шиномонтаж работал завод. И этого было достаточно для того, чтобы назвать это украинским производством Мерседеса. Улавливаете? Будет то же самое. Только табличку будут прикручивать в лучшем случае. В лучшем. Это просто, если захочется господину Трампу, американцам еще покуражиться, да, над военными России, то только в этом случае еще могут прикручивать табличку, что сделано это где-то на территории Украины. Понимаете? Никто их собирать не будет там. Нет никакого смысла. Их собирают для того, чтобы применять. Так вот, вот этот вот шаг со сборкой, его благополучно опустят. И начнут сразу с применения. Естественно, скажут о том, что о, Украина снова превзошла сама себя, и она научилась их собирать, ну, мгновенно фактически, что первые партии сошли с конвейера. Да, но это пиар-игра, понимаете, психологические операции, они в этом сильны, американцы. Ну, плюс это, естественно, абсолютная издевка. А почему Украина не сможет их собирать сама еще лет 7? Вот смотрите, ракетный бизнес, да, это никогда не конвейерный бизнес. Если дальше продолжать аналогию с автомобилями, то вот конвейера в таком виде, как автомобильный конвейер, в ракетном бизнесе не существует. Почему? Да, потому что это экономика размера, образно говоря. Да, автомобили выпускают сколько? Десятки миллионов каждый год. А вот ракет класса «Патриот», ну сколько их в год выпускают? Понятно, да, что намного-намного меньше. Соответственно, все эти операции и... Да, по производству патриотов, по-моему, что-то там около 1000 в год выпускают в США на секунду. То бишь, вообще немного. Так вот, все эти операции и они не автоматизированы полностью. Это едет по тележкам в буквальном смысле слова. Едет такая здоровая несколько метров телега, и на ней лежит ракета. Да, вот она переезжает от одного поста сборки к другому. От одного к другому. И вот на этой сборке работают только инженеры. Понимаете, технари, инженеры, что называется, до мозга костей. Все, там не бывает просто рабочих, которые могут что-то там где-то прикрутить. Не то производство. Совершенно. Это вам не колеса к Мерседесу прикручивать, где, в принципе, это может делать любой человек через 15 минут обучения. Нет, это инженер. Давайте теперь еще прикинем, сколько нужно таких инженеров. Их нужно несколько сотен. А почему несколько сотен? Я вам отвечу. Потому что это большое производство. Сборка, если мы говорим о сборке с нуля из компонентов. Это несколько схем, это несколько цехов, это несколько уровней сложных технологических. Это сотни сотрудников, которые должны иметь инженерную университетскую специальность. И давайте представим, что Украина начнет их бронировать вот условно на сегодня. Украине нужны будут несколько сотен инженеров с определенными навыками и с идеальным английским. Вот без английского они фактически бесполезны, потому что их где-то нужно будет обучить. Ну вот представим, да, что Украина как-то нашла возможности сейчас готовить этих инженеров. Вот они с первого курса начинают эту подготовку. Когда они выпустятся? Через 5 лет. Все, вот первая группа выйдет через 5 лет. Еще года два уйдет на то, чтобы их натренировать, чтобы создать какую-то иерархию, чтобы создать цеха, создать отделы, принять их на работу, стажировать их всех в Америке. Успешно стажировать. Они там должны сдать производственный экзамен, вернуться, их нужно устроить, трудоустроить, сделать там управление. Все. Места подготовить, они где-то должны жить, где-то должны работать. Понимаете? И это все, о чем я рассказываю, да, это все без учета обстрелов. Мы об этом вообще не говорим. Мы так представляем себе, что обстрелы почему-то прекратились, и что Россия не будет атаковать. А понятно ведь, что в секунду, когда Украина начнет разворачивать такое производство, Россия его будет выносить всеми возможными и невозможными способами. То есть не получится его просто так построить. Даже если забуриться куда-то глубоко под землю, да, что ничего не добьет, останутся подъездные пути, понимаете? И вот ты не можешь просто забуриться. туда, куда там низ, и сидеть в шахте. Тебе нужно что-то подвозить, увозить, людей, технику, грузы. Все это будет постоянно бомбиться. То бишь, это в самом фантастическом случае, если сегодня условно произойдет прекращение огня, первая патриота Украина сможет собирать реалистично через 7 лет. Реалистично, понимаете? Но применять... Она их может начать через неделю. Так же точно, как Украина когда-то делала этот Мерседес, который она называла своим продуктом, да, своим Запорожцем, своей Таврией. Точно так же. И все это зависит только от воли господина Трампа, который настроен очень игриво, которому все это нравится. Он нормально знает прикуп, он живет лучше, чем в Сочи по этому поводу. И он может выдать из стратегических запасов не один, и не два, и не три, а пару сотен патриотов и сказать, что это теперь Украина делает. Что вот какие молодцы, вы представляете, собрали. Вот собрали такие талантливые ребята. Соответственно, применение патриота не равно производству патриота. Никто его производить в ближайшее время не будет, и никто его производить не собирается. Все это будет приезжать готовое. В лучшем случае приклеит бирочку «Made in Ukraine». И все. И полетели.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
11: Новая жизнь. «Газпром» открыл набор в мобильные огневые группы для защиты своих объектов от дронов. «Газпром» договорился с Минобороны о создании мобильных огневых групп, которые будут защищать объекты компании, в том числе от атак беспилотников. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на внутренние документы газовой монополии. Желающие служить в мобильных огневых группах должны пройти медкомиссию, тщательный отбор и двухмесячную подготовку. Как отметили в «Газпроме», с ними будут заключать трехлетний контракт о пребывании в мобилизационном резерве, позволяющий совмещать гражданскую работу с военными сборами.
9: Основной задачей мобильных огневых групп будет патрулирование и защита объектов газоснабжения. При этом во время сборов резервистов также могут задействовать для охраны другой критически важной инфраструктуры, но только на территории региона, в котором был заключен контракт.
11: Бойцам мобильных огневых групп обещают сохранение средней зарплаты, ежемесячную компенсацию от работодателя в 200 тысяч рублей за участие в сборах и дополнительные выплаты от Минобороны. Кроме того, таким контрактникам будут предоставлять трехразовое питание, обмундирование, лечение, страхование жизни и бесплатный проезд к месту сборов и обратно. Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что для формирования экипажей мобильных огневых групп в первую очередь будут привлекать резервистов. Он пообещал, что они будут заключать контракт на 3 года и их не отправят на фронт. Член Комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев одобрил призыв резервистов, но обещание не отправлять их на СВО назвало прометчивым. Сейчас на всех направлениях спецоперации ощущается дефицит солдат из-за больших потерь. В тылу тоже небезопасно. Дроны атакуют регионы каждый день, и с каждым разом их все больше, а залетают они все дальше. ПВО справиться с ними не может. Систем попросту не хватает, отмечает военный аналитик Ян Матвеев.
10: То есть система ПВО слабела и ослабела до такой степени, что она уже не может себя поддерживать, не может эффективно прикрывать все эти районы, соответственно, через них продолжают лететь в огромном количестве дальнобойные беспилотники Украины. Одновременно украинские инженеры улучшали свои дроны, появились новые модели. Тот же самый дрон FP-1 уже много раз дорабатывался, дрон «Лютый» тоже изменялся. Эти беспилотники начали получать автоматическую, судя по всему, да, мы не знаем точно, но судя по всему, автоматическую систему уклонения от огня, которая тоже мешает их сбивать и повышает их эффективность, потому что они долетают до целей. И все это вместе, вся эта последовательная, долгая, уже многолетняя, можно говорить, даже работа, она как раз и приводит к такому результату. Российская ПВО никак не смогла подстроиться.
11: Военные эксперты советуют сохранять спокойствие и найти укрытие, если вы услышали звук дрона где-то рядом. Укрытие может быть бомбоубежище, большой подвал под домами старой застройки, подвал частного дома, подземный переход или метро. В отличие от 2022 года, у Украины теперь есть средства, чтобы не просто отвечать, а бить больно. К тому же к системе ПВО есть вопросы, говорит военный аналитик Кирилл Михайлов.
12: Российское ПВО, она имела одну из своих задач всегда. Это противостоять ударам неядерных, в первую очередь, крылатых ракет США. И, соответственно, если 1-2 украинских беспилотника реактивных состояний беспрепятственно пролететь сотни километров по территории России, то это значит, что есть серьезные проблемы с применением ПВО.
11: Помогут ли бороться с беспилотниками мобильные огневые группы, пока неизвестно. Военные эксперты считают, что вначале нужно создать необходимую инфраструктуру, закупить оружие и машины, а главное – обучить людей. На все это уйдет достаточно времени. Да и перспектива оказаться в любой момент в зоне СВО пугает добровольцев и резервистов, отмечают аналитики. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
4: Нефтянка «Юга» полыхает. После удара дронов загорелся Ильский НПЗ. В Таганроге началась эвакуация.
13: Вот до меня, вот после меня, короче. Жесть какая-то. Вот сюда он упал, короче. Вот оттуда летел. И вот так вот. Бам.
4: Минувшей ночью беспилотники вновь нанесли серию ударов по топливной инфраструктуре, на этот раз на юге России. Под атакой оказались сразу несколько объектов в Краснодарском крае и Ростовской области. Одной из главных целей стал Ильский нефтеперерабатывающий завод, один из крупнейших НПЗ юга страны. Власти Краснодарского края подтвердили, что после падения обломков беспилотников на территории предприятия возник пожар.
14: В результате падения обломков беспилотного летательного аппарата произошло возгорание на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода. На месте работают оперативные службы.
4: Почти одновременно беспилотники атаковали и Ростовскую область. Под удар попали Азов, Таганрог, а также несколько объектов топливной инфраструктуры. По данным очевидцев, пожар вспыхнул на нефтебазе «Курган-нефтепродукт», расположенной в районе морского порта Таганрога.
7: Все в дыму. Слышали несколько взрывов подряд. Потом сказали срочно уходить, потому что рядом начинается эвакуация.
4: Вскоре городские власти официально подтвердили атаку. Жителей домов, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации, начали экстренно вывозить, написала в соцсети глава Таганрога Светлана Камбулова.
15: Беспилотная опасность в городе сохраняется. В настоящее время оперативно эвакуируем жителей, чьи дома оказались в зоне чрезвычайной ситуации.
4: Военный эксперт Роман Светанов считает, что выбор целей не случайен.
24: Сегодня удары наносятся уже не только по нефтеперерабатывающим заводам. Под ударом оказываются нефтебазы, терминалы, портовая инфраструктура. Все звенья одной логистической цепочки. Цель – нарушить не только производство топлива, но и его хранение, перевалку и доставку.
4: И пока на юге России тушили новые пожары, в Тверской области продолжала гореть нефтебаза «Тверьнефтепродукт», пораженная еще накануне. Судя по кадрам очевидцев, ликвидировать возгорание не удалось даже спустя почти сутки после атаки. И если еще несколько месяцев назад, после ночных налетов, речь шла об одном-двух попаданиях, то теперь все чаще под удар одновременно попадают сразу несколько объектов нефтяной инфраструктуры в разных регионах страны. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
4: Дроны уже везде. За ночь под атаку попали военный аэродром Борисоглебск и крупнейший НПЗ «Татнефти» в Татарстане. Минувшей ночью воздушная тревога и ограничения на работу аэропортов вводились сразу в нескольких регионах страны. Все из-за очередной атаки дронов.
13: Вот до меня, вот после меня, короче. Жесть какая-то. Вот сюда он упал, короче. Вот оттуда летел. И вот так вот. Бам. Это КГБТО, короче.
4: На этот раз одной из целей БПЛА стал нефтеперерабатывающий комплекс в Уфе. На опубликованных очевидцами кадрах виден густой дым в районе промышленной зоны. Предварительно под удар мог попасть завод «Башнефть» УНПЗ, входящий в один из крупнейших комплексов России. Официально власти Башкортостана последствия атаки не комментировали.
5: Слышали несколько взрывов подряд, потом появился густой дым со стороны промзоны. Над городом долго кружили сирены, аэропорт тоже перестал принимать самолеты.
4: Позже позже Владимир Зеленский, который сейчас в Анкаре на саммите НАТО, заявил, что украинские дальнобойные беспилотники этой ночью работали сразу по нескольким регионам России.
19: Сегодня наши дальние санкции достигли Саратовской области, Татарстана и Башкортостана. От линии фронта это примерно 800, 1400 и 1500 километров, соответственно.
4: По словам Зеленского, под ударом оказались нефтеперерабатывающие предприятия в Саратовской области и Татарстане. Военный эксперт Роман Цветанов отмечает, что дроновые удары уже переросли в систему.
0: Главная задача таких операций – не разовый эффект, а постоянное давление на нефтеперерабатывающую инфраструктуру. Чем больше объектов одновременно приходится защищать России, тем сложнее обеспечить их надежное прикрытие средствами ПВО.
4: За последние недели под атаки уже попали предприятия в Омске, Ярославле, Саратовской области, Татарстане и Башкортостане. И если раньше беспилотники в основном работали по приграничным регионам, то теперь удары регулярно наносятся по объектам, расположенным более чем в 1000 километров от линии фронта. При этом в Минобороны практически после каждой атаки рапортуют о десятках или даже сотнях успешно сбитых беспилотников. Но пожары на крупнейших НПЗ, повреждения аэродромов и стратегических предприятий возникают снова и снова. Поэтому вопрос, который все чаще звучит у простых россиян, остается прежним. Если ПВО сработало настолько эффективно, почему последствия этих атак становятся все масштабнее? Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Новость недели.
11: С каждым днем все хуже. В России ввели запрет на экспорт дизеля и авиакеросина. Владимир Путин заявил, что трудности с топливом временные. По словам президента, Украина наносит удары по российской энергетической инфраструктуре, чтобы нанести ущерб экономике и создать нервозную обстановку в обществе. Однако эта цель, как заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства, невыполнима.
16: Очевидно совершенно, что противник стремится нанести ущерб экономике, но самое-то главное – стремится создать нервозную обстановку в обществе. Мы с вами понимаем, что эта задача невыполнимая. Запас прочности энергосистемы России очень высокий, один из самых высоких в мире. Нужно просто организовать работу вместе с вертикально интегрированными компаниями, договариваться быстрее, так, чтобы они тоже здесь не зажимали продукт исключительно в рамках своей распределительной сети, в рамках своих АЗС, а выдавали нужные продукты независимым АЗС.
11: Владимир Путин также поддержал идею создать сеть малых НПЗ в ситуации, когда под удары попадают крупные предприятия.
16: Предложение Кобзева тоже следует учесть и как можно быстрее развернуть возможности работы и малого и среднего бизнеса по производству нефтепродуктов. Сделать все для того, чтобы все у нас функционировало нормально. Как мне докладывает Минсельхоз, проблем с поставками в сельскохозяйственную отрасль в данный период не наблюдается, все там обеспечено, и надеюсь, что так и будет.
11: Пока ситуация не стабилизировалась, правительство ввело запрет на экспорт дизельного топлива и авиакеросина. Как сообщил вице-премьер Александр Новак, Россия начинает импорт нефтепродуктов для стабилизации ситуации на внутреннем рынке. Новак добавил, что правительство перенесло ряд ремонтов НПЗ на более поздние сроки и задействовало дополнительные мощности. Кроме того, крупные нефтяные компании стали поставлять топливо в приоритете туда, где в основном присутствуют независимые АЗС. А министр транспорта Андрей Никитин отчитался о ситуации в своей отрасли.
17: Уважаемый Владимир Владимирович, транспортный комплекс в текущей непростой ситуации работает слаженно, обеспечивает перевозки грузов и пассажиров. Ключевые узлы, аэропорты, вокзалы, порты, общественный транспорт, трассы функционируют в штатном режиме. Делаем все возможное для доставки топлива на Крымский полуостров. Работаем в тесном контакте с Сергеем Ильичем Аксеновым и Михаилом Владимировичем Развожаевым.
11: Особенно сильно перебои с поставками топлива ощущаются именно в Крыму. Глава Крыма Сергей Аксенов предложил жителям потерпеть до окончания СВО.
18: На крымских АЗС
1: отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
11: Из-за атак дронов на НПЗ в первую очередь страдают простые потребители, а вскоре под угрозой могут быть и поставки топлива для армии, говорит военный эксперт Дмитрий Полевой.
6: Керосин для самолетов, это топливо для ракет, это дизель для кораблей, дизель для танков и боевых машин. Естественно, удары по таким болевым точкам рано или поздно приведут к недостаче горюче-смазочных материалов в войсках, на флоте, в авиации, в сухопутных войсках.
11: При этом в правительстве уверяют, что запасов топлива в России достаточно, как заявил вице-премьер

0: Губернатор региона Виталий Королев подтвердил, что после атаки загорелся один из резервуаров.
1: В результате атаки произошло возгорание одного из резервуаров нефтебазы. На месте работают пожарные расчеты. Принимаются все необходимые меры.
0: По данным аналитиков, часть резервуаров на этой нефтебазе заранее оборудовали специальными антидроновыми сетками. Предполагалось, что они смогут защитить этот стратегически важный объект от ударов беспилотников. Однако, судя по последствиям атаки, эти конструкции не спасли нефтебазу от бомбежки.
2: Пожар очень сильный, дым видно практически из любой части города.
0: Практически одновременно вспыхнул еще один крупный объект хранения топлива в Ставропольском крае. Первоначально местные паблики сообщили лишь о пожаре на промышленном предприятии. Позже губернатор Владимир Владимиров признал, что огонь добрался до резервуаров с горючими материалами, а жителей ближайших домов пришлось эвакуировать.
3: Пожар усилился, огонь распространился на резервуары с горючими материалами. На место направлены дополнительные силы, проводится эвакуация жителей ближайших улиц.
0: Военный эксперт Юрий Федоров считает, что подобные удары постепенно меняют ситуацию с обеспечением России топливом.
4: Когда регулярно выводятся из строя нефтебазы, склады горючего и логистические узлы, проблема уже заключается не только в производстве бензина. Возникают сложности с его хранением, распределением и доставкой в регионы. Именно поэтому последствия начинают ощущать обычные потребители.
0: Накануне командующий беспилотными войсками ВСУ Роберт Броуди заявил, что за последние 4 дня его подразделения поразили десятки российских судов, включая танкеры, которые использовались для доставки топлива в Крым.
2: Бензина не будет, можете не ждать, игра только начинается.
0: Российские информационные агентства поспешили опровергнуть эти заявления Киева. Однако, если эти оценки подтвердятся, то речь может идти не только об отдельных ударах по нефтебазам, а и о последовательном разрушении всей топливной логистики России. От НПЗ и складов хранения до маршрутов доставки топлива в регионы. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Саудовская Аравия обрушила цену российской нефти до $42 за баррель. Это рекордный обвал за 23 года. Бюджет России уже в минусе на 6 триллионов рублей, и это только за 5 месяцев. Резервный фонд тает под 250 миллиардов в месяц. Сегодня разбираем, что это значит для рубля, для цен в магазине и для каждого из нас до и после сентябрьских выборов.
6: Слушай, ну звучит все это как-то, знаешь, чересчур драматично. Мировые рынки ведь постоянно находятся в движении.
5: Ну да, находятся.
6: Котировки прыгают буквально каждый день. Нефть то дешевеет, то дорожает. Это же совершенно стандартный сырьевой цикл. Крупные экспортеры к такому давно привыкли.
5: Если бы это было обычное рыночное колебание, вопросов бы не было. Но 6 июля 2026 года произошло то, что профильные аналитики уже открыто называют, ну, ценовым землетрясением.
6: Землетрясением? Прямо так?
5: Абсолютно. Утром саудиты просто выкатили новые цены на август. И это не какая-то там рядовая скидка. Дисконт на их флагманскую марку Aeroplite для Азии составил, внимание, сразу $11 за баррель.
6: Ого, 11?
5: А для Европы вообще минус $15. Понимаешь, это крупнейший единовременный обвал с 2003 года. Хуже было только в пандемию, когда самолеты вообще не летали.
6: Но сейчас-то экономика работает? Нет же никаких глобальных локдаунов. Зачем крупнейшему экспортеру добровольно отказываться от миллиардов долларов прибыли и так радикально резать цены?
5: Потому что это классический демпинг. Самая настоящая целенаправленная торговая война за долю рынка.
6: То есть цель не в том, чтобы заработать в моменте?
5: Именно. Цель продавать искусственно дешевле, чтобы чисто физически вытеснить конкурентов, и главная мишень стала ясна в тот же день, когда котировки российской марки «Urals» в балтийских портах моментально рухнули до $41-42.
6: Подожди, давай отмотаем на пару месяцев назад. Еще в апреле баррель взлетал до $116. На рынках же царила настоящая эйфория. Неужели рынок просто не отыграет все назад?
5: Весенние $116 – это была чистая геополитика. Классическая премия за страх из-за возможного перекрытия Ормузского пролива.
6: А, то есть как только стало понятно, что танкеры ходят спокойно, этот пузырь лопнул?
5: Точно. А то, с чем рынок столкнулся сейчас – это фундаментальный структурный сдвиг.

0: Экономика Китая объективно тормозит, спрос падает. И вместо сокращения добычи, ради высоких цен, Эр-Рияд решает просто залить рынок дешевой нефтью.
1: И для российской нефтянки это удар в самую болевую точку. Ведь азиатский рынок сейчас – это буквально вопрос выживания. 85, а то и 90% всего морского экспорта уходит в Индию и Китай.
0: Абсолютно. Причем Пекин и Нью-Дели покупают эти объемы не из-за какой-то там симпатии, и исключительно прагматичный расчет. Так просто дешевле. Дисконт на Urals и так стабильно держался на уровне 22-24 долларов.
1: Угу. А теперь саудиты делают свою нефть, которая, к тому же, легче и удобнее для переработки, дешевее сразу на 11 долларов.
0: Да. И что в этой ситуации вынуждены делать российские компании?
1: Ну, очевидно, снижать цену еще сильнее. Чтобы индийский завод не разорвал контракт, ему нужно предложить условия, от которых просто математически невозможно отказаться.
0: Верно. Но тут в дело вступает банальная экономика добычи. Цена уже упала до 42, а полная себестоимость, учитывая сложное бурение, налоги и огромную логистику, это в среднем 30-35 долларов.
1: То есть маржа сжимается до статистической погрешности. Нефть отдают практически по себестоимости, просто чтобы скважины не останавливать.
0: Да, сверхприбыли испаряются в реальном времени. И это запускает макроэкономическую катастрофу внутри страны.
1: Потому что бюджет на 26-й год сверстан под совсем другие цифры.
0: Бюджет посчитан, исходя из цены 59 долларов за баррель.
1: Разница между 59 и 42 – это же не просто недополученная бумажная прибыль нефтяников.
0: Это зияющая дыра в государственной казне. Если перевести в деньги, речь идет о потере примерно трети нефтегазовых доходов. Это где-то 3-4 триллиона рублей.
1: Колоссальные деньги. Причем статистика за первые 5 месяцев и так пугающая. Дефицит уже 6,1 триллиона рублей.
0: А план на весь год, на секундочку, был всего 3,8 триллиона. То есть потратили 6 триллионов меньше, чем за полгода.
1: Причина-то понятна. Оборонные расходы вышли на исторический максимум 6,3% ВВП. И их же невозможно просто взять и отменить.
0: Конечно. Это не стройка, которую можно заморозить. Это долгосрочные контракты, заводы, работающие в 3 смены, огромные обязательства по выплатам.
1: Срезать гражданские расходы можно, но это копейки в масштабах такой дыры. Получается, вся надежда на Фонд национального благосостояния.
0: Вот только размер этой кубышки сильно переоценен. Надо смотреть на ликвидную часть – живые деньги, юани, золото. То, что можно быстро продать.
1: И сколько там осталось?
0: 3,4 триллиона рублей. А сгорает этот фонд сейчас со скоростью 200-250 миллиардов ежевесячно.
1: Слушай, ну любой человек со знанием базовой экономики спросит, почему государство просто не выпустит облигации? Почему не взять деньги в долг на внутреннем рынке?
0: Потому что при текущей ключевой ставке Центрального банка в 16% это, ну, финансовое самоубийство.
1: Чтобы продать облигации, Министерство финансов должно предложить доходность выше этих 16%. Иначе ни один банк их не купит.
0: Вот именно. Занимать триллионы под 17 или 18% – это классическая долговая ловушка. За каждый занятый триллион придется ежегодно отдавать 170 миллиардов только в виде процентов.
1: Такое обслуживание долга через пару лет просто парализует весь бюджет. Понятно, почему этот путь закрыт.
2: Но эта ситуация работает и в обратную сторону. Если государство не может занимать под такие проценты, можно себе представить, что происходит в реальном секторе.
1: Бюджетный дефицит и огромная ставка бьют напрямую по бизнесу и людям.
2: Конечно. Ставка 16% фактически убивает любое развитие. И вряд ли она упадет даже до 13% до конца года.
1: А для конечного потребителя кредиты стоят еще дороже. Рыночная ипотека улетела под 18-20%.
2: Кредиты для малого бизнеса на пополнение оборота 22-25%.
1: Но самый мрак происходит в микрофинансовых организациях. Банки отказывают, люди идут в МФО, а там ставки доходят до шокирующих 292% годовых.
2: Просто вдумайся, зачем человек берет деньги под такой процент? У него сломался холодильник, сбережений нет, зарплаты не хватает из-за инфляции. Он берет 10 тысяч до зарплаты, а отдать должен почти 40.
1: Математика финансового рабства. И все это на фоне дикого роста цен на базовые продукты.
2: Официально замороженная рыба подорожала на почти 17%. Хлеб на 11 с лишним.
1: От этого же невозможно отказаться. Но тут возникает парадокс. Нефть рухнула до $42. Сырье дешевеет. Почему тогда бензин внутри страны подорожал на 10 с лишним процентов?
2: Инфраструктура. Июльская атака на Нижегородский НПЗ вывела из строя, критическое оборудование.
1: То есть сырой нефти полно, а переработать ее в бензин просто негде.
2: Да, возникает чисто физический дефицит топлива.
1: А логистика – это же кровеносная система экономики. Хлеб и рыбу везут грузовики. Дорогой бензин – это мгновенный рост логистических издержек.
2: И бизнес не будет работать в убыток. Ценники просто переписывают, закладывая все это в стоимость товаров на полке.
1: Настоящая инфляционная спираль. Но тут оптимисты возразят, номинальные зарплаты же тоже растут.
2: Растут.
1: Дефицит кадров заставляет работодателей платить больше. Разве это не компенсирует инфляцию?
2: Это работает только на бумаге и в очень узких сегментах. Да, инженеры ВПК и айтишники получили прибавку. Но бюджетники, сфера услуг, малый бизнес. Там индексации чисто символические.
1: Плюс реальная инфляция работает как скрытый налог. Зарплата выросла на 10%, а еда подорожала на 20%.
2: Покупательная способность падает. А со стороны бизнеса предприятие с рентабельностью 10% физически не может взять кредит под 25%, чтобы поднять всем зарплаты. Оно либо закроется, либо уйдет в тень.
1: Слушай, картина вырисовывается просто, апокалиптическая. Нефть на дне, триллионов не хватает, инфляция скачет. Но если выйти на улицу, никакой паники нет. Курс рубля замер на 89,92 за доллар. Почему реальность не бьет по голове прямо сейчас?
2: Календарь? Ответ исключительно в политическом календаре.
1: Ты про 18-20 сентября?
2: Да. Выборы в Государственную Думу. Эта дата буквально делит экономическую реальность пополам. То, что происходит сейчас, это искусственное удержание фасада.
1: Сухие цифры же показывают, что при нефти за $42 курс 90 – это фикция.
2: Абсолютно. Чтобы бюджет сошелся, доллар должен стоить минимум 115, а то и 120 рублей.
1: То есть сейчас экономика – это автомобиль с горящим двигателем, у которого отказали тормоза, но водитель врубил музыку на полную, чтобы пассажиры ничего не поняли до конца поездки.
2: Идеальное сравнение. И топливо для этой громкой музыки – остатки резервного фонда. Валюту вбрасывают на рынок, заставляют экспортеров продавать выручку, лишь бы человек на избирательном участке видел курс 90, а не 120.
1: Но 20 сентября урны закроются. Музыку выключат. Что ждет пассажиров, когда дым пойдет в салон?
2: Начнется другая жизнь. В дело вступят суровые законы экономики.
1: Будут латать бюджетную дыру за счет населения.
2: Неизбежно. Во-первых, резкое расширение прогрессивной шкалы НДФЛ.
1: То есть то, что подавалось как налог на богатых.
2: Да-да.
1: Теперь ударит по среднему классу.
2: Именно. Люди, которые с трудом тянут ипотеку и, скажем, раз в год ездят в отпуск, внезапно окажутся в категории обеспеченных и начнут отдавать государству гораздо больше.
1: Жестоко. Во-вторых, видимо, масштабный секвестр льгот.
2: Точно. Под нож пойдут субсидии ЖКХ, остатки льготной ипотеки, гранты для бизнеса. Каждый миллиард будет на счету.
1: В-третьих, наверное, повышение акцизов. Топливо, алкоголь, табак?
2: Да. Это скрытый налог, который мгновенно перекладывается на плечи потребителя. Ну и главное, неизбежная девальвация.
1: Административные тиски ослабят.
2: Держать курс будет физически нечем. Рубль отправится в свободное падение к 110, 120 и ниже.
1: А это значит пропорциональный рост цен на все импортное. От лекарств до китайских автомобилей и запчастей для станков.
2: Пассажирам придется оплачивать ремонт автомобилей из своего кармана. И удар будет колоссальным.
1: Особенно по пенсионерам. Никакая индексация не угонится за ценами на таблетки и еду. Ипотечники тоже пострадают. Доходы съест инфляция, а кредиты никуда не денутся. Малый бизнес начнет массово банкротиться.
2: Тут напрашивается параллель с периодом 2014-2016 годов, когда тоже рухнули цены на нефть.
1: Да, но тогда ситуация была другая. Не было таких раздутых военных расходов. А финансовый буфер был огромен. Государство смогло смягчить удар.
0: Поэтому сейчас гораздо более точная аналогия – это 1998 год. Критически низкие цены на нефть, огромные государственные расходы и отсутствие резервов.
1: Тогда это привело к дефолту.
0: Формируется пугающе похожий идеальный шторм. И не стоит надеяться, что саудиты передумают.
1: Это же холодный расчет. Мир уходит в зеленую энергетику. Им выгоднее сейчас продать нефть по 50 и забрать рынок, чем потом оставить ее под землей навсегда.
0: Стратегия на десятилетие.
1: Слушай, ну разговоры-то шли 20 лет. Надо слезать с нефтяной иглы, развивать высокие технологии, диверсифицировать экспорт.
0: Реальность оказалась упрямее стратегии. Треть российского бюджета по-прежнему критически зависит от трубы. Поэтому решение пары человек в Рияде бьет по стоимости буханки хлеба в любом городе.
1: Замкнутый круг.
0: И есть еще один самый опасный сценарий. Финальная мысль. Если к ноябрю резервы окончательно иссякнут, а занимать по-прежнему будет нельзя, у государства останется только один инструмент – печатный станок.
1: И миссия – заливать систему необеспеченными деньгами.
0: Да. В моменте это кажется решением, можно выплатить зарплаты, закрыть контракты, но это запускает неконтролируемую гиперинфляцию. Деньги превращаются просто в резаную бумагу.
1: И к такому сценарию обычный человек с рублевой зарплатой, скромным депозитом абсолютно не готов.
0: Вот такая картина. Саудовская нефтяная гильотина опущена. И теперь вопрос только в том, насколько глубоко она войдет. Бюджет трещит, резервы заканчиваются. Рубль держится на честном слове и административном давлении. До выборов нам будут говорить, что все под контролем. После начнется другая жизнь. Следите за курсом, следите за ценами и, главное, следите за нами. До встречи в следующем выпуске.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
4: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
3: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты.
4: Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней. Ужас недели».
5: В Белгороде снова ад. После серии атак в городе пропал свет. Начались проблемы с водой и газом. Минувшей ночью Белгород снова оказался под массированной атакой. По данным местных властей, ракеты дважды нанесли удар по объектам городской инфраструктуры. Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шваев подтвердил, что повреждения получила энергетическая инфраструктура региона.
6: Вновь повреждена энергетическая инфраструктура. В отдельных районах Белгорода и нескольких муниципалитетах наблюдаются перебои с электро- и водоснабжением.
5: По данным белгородского издания «Пепел», во время первой атаки были поражены сразу несколько электрических подстанций. После этого часть города осталась без света, а вслед за отключением электроэнергии возникли проблемы и с водоснабжением.
7: Да ну! Сильно жестко! Да ну!
8: Это, короче, вон там дом со смайликом.
5: Вторая волна ударов, как сообщают местные журналисты, пришлась по Белгородскому линейному производственному управлению магистральных газопроводов, подразделению, которое отвечает за транспортировку газа по региону. Очевидцы опубликовали кадры сразу нескольких крупных факелов на территории предприятия, после чего жители начали сообщать о перебоях с газом. Военный эксперт Руслан Левеев отмечает, что подобные удары направлены не по отдельным зданиям, а по системе жизнеобеспечения города.
9: Когда одновременно выводятся из строя объекты электроснабжения, водоснабжения и газовой инфраструктуры, это уже комплексное воздействие на логистику и систему обеспечения региона. Даже локальные повреждения таких объектов быстро отражаются на жизни большого количества людей.
5: Тем временем, этой же ночью масштабной атаке беспилотников подверглась и Москва. По данным Минобороны, всего за ночь на территории страны сбито 452 беспилотника. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что только в направлении столицы летели более 400 дронов.
10: Отражена атака беспилотников, летевших на Москву. большая часть целей была нейтрализована на дальних подступах к столице.
5: Агентство ТАСС уже назвало эту атаку крупнейшей на Москву за последние 2 года. В информации агентства сообщается только о количестве сбитых беспилотников, не уточняя, сколько из них смогли преодолеть систему противовоздушной обороны и достичь намеченных целей. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Бред недели.
11: Все лучшее из СССР. В Думе готовят закон о возвращении выездных виз. Дело идет к мобилизации? Власти действительно рассматривают возможность вернуться к практике выездных виз, которая существовала в Советском Союзе. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на собственные источники в дипломатических кругах и администрации президента. Согласно этой информации, пакет документов для соответствующего законопроекта под предлогом усиления безопасности граждан РФ за рубежом готовит Министерство иностранных дел. Якобы планируется введение туристических выездных виз. В недружественные страны НАТО россияне смогут ездить только организованными группами не менее 10 человек по заранее утвержденному маршруту, как это было во времена СССР. По другим странам, перечень которых пока разрабатывается, останется возможность индивидуального туризма, однако выездная виза потребуется в любом случае, сообщают источники.
12: Такого, как сейчас. Купил билет и полетел, быть не должно. Государство должно дать разрешение.
11: Запрет на выезд за рубеж появился в России в эпоху Иосифа Сталина. В 1935 году в СССР был принят закон, который приравнивал побег за границу к измене родине, каравшейся смертной казнью. До 1991 года, чтобы выехать в иностранное государство, советским гражданам нужно было проходить многочисленные согласования и получать разрешение в АВИРе. Слухи о возвращении этой практики стали появляться в первые месяцы СВО, однако МИД их опровергал.
13: Введение каких-то специальных выездных виз не планируется. Право свободно выезжать из России и возвращаться в страну гарантировано статьей 27 Конституции Российской Федерации. Ограничить его можно только если человек подозревается в совершении преступления.
11: Запрет на выезд за рубеж в России уже возможен в рамках закона об электронных повестках, который действует с 2023 года. Он обязывает граждан в течение 30 дней являться в военкомат и позволяет сразу же делать человека невыездным, как только повестка появилась в электронном реестре Минобороны. В случае неявки гражданин также лишается права водить автомобиль, оформлять самозанятость или ИП, брать кредиты и проводить сделки с имуществом. В рамках действующей Конституции запрет на выезд также может быть введен при военном положении. Сейчас оно действует на присоединенных территориях, в ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областях. Возвращение к практике выездных виз может быть подготовкой ко всеобщей мобилизации, говорит политический аналитик Ольга Курносова.
14: Все плюсы уже давно закончились. Все те, кто готов был идти убивать украинцев и, возможно, умереть самому за деньги, уже туда отправились. Остались те, кто каким-то образом не попал под ту историю. Конечно, из оставшихся кого-то можно заманить длинным рублем, но особо сейчас не получается, потому что достаточно много информации о том, что и обещанные деньги люди не получают. Вернуться к грузам 200 можно с большой долей вероятности, а получить обещанные деньги ни тебе, ни семье гораздо меньшей долей вероятности.
11: Отсутствие видимых побед на фронте и большие потери подрывают настроение среди мобилизованных и военнослужащих, говорят эксперты. По их словам, в ближайшее время армии понадобится значительный ресурс в живой силе. Несмотря на то, что в Кремле уже много раз отрицали объявление всеобщей мобилизации, эксперты и военкоры уверены, что без нее не обойтись. А подготовка закона о возвращении выездных виз может быть подготовкой, полагают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Бред недели.
5: Еще не финал. Песков заявил, что Россия и все россияне готовы продолжать СВО до победы. Что считается победой? Россия готова продолжать спецоперацию столько, сколько потребуется. Об этом интервью швейцарскому изданию «Weltwoche» заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Россия адаптировалась к санкциям, а сами россияне готовы воевать до победы.
15: Конечно, люди хотят, чтобы война закончилась. И люди предпочли бы мир, а не войну. Но все они желали бы, чтобы мир наступил вместе с победой.
5: Правда, что именно будет считаться победой, Дмитрий Песков не уточнил. Ранее пресс-секретарь президента не раз уточнял, что боевые действия будут продолжаться, пока все цели СВО не будут достигнуты. Солдаты, которые пятый год проводят в окопах, уже не понимают, за что воюют.
16: Все ребята очень напряжены и раздражительны. Много пошло письменных отказов от участия в боевых заданиях. За это не судят, а отправляют в другие части, как раз где спецконтингент служит. Вообще, абсолютное большинство, если прям очень мягко выражаться, разочаровались в нашем правительстве и конкретных людях. Я думаю, вы понимаете, о ком я говорю. Это уже ненависть, но еще не ярость, но к этому все идет. Я вообще в идеологии уже ничего не понимаю, что нам пытаются продать, каких нацистов нам надо победить.
5: В феврале 22 года, начиная спецоперацию, Владимир Путин называл несколько целей спецоперации. Это демилитаризация Украины, ее денацификация, защита жителей Донбасса, недопущение вступления Украины в НАТО и обеспечение безопасности России. Позже к этим заявлениям добавились требования признать занятые армией территории российскими и изменить украинскую государственную политику. Военный эксперт Иван Громов отмечает, что чем дольше длится СВО, тем формулировки становятся размытее.
16: За годы войны российская власть несколько раз меняла акценты. Одни цели уходили на второй план, появлялись новые. Сегодня все чаще звучит просто слово «победа», но без четкого объяснения, каким именно должен быть ее результат.
5: За более чем 4 года СВО Россия потеряла сотни тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, понесла огромные экономические расходы и продолжает вести боевые действия, говорит военный аналитик Дмитрий Снегирев. При этом Донбасс, который с первых дней назывался одной из главных целей СВО, за все время так и не перешел под полный контроль армии России.
9: Если смотреть на первоначально заявленные цели и на нынешнюю ситуацию, становится очевидно, что война давно вышла далеко за рамки тех задач, которые объявлялись в феврале 2022 года. При этом цена продолжения боевых действий для обеих сторон постоянно растет.
5: Сколько еще людей отправится на фронт ради цели, которую уже мало кто может четко сформулировать, ответа на этот вопрос нет. Однако в Z-кругах все чаще появляются намеки на то, что осенью страну ждет объявление мобилизации, сразу после думских выборов. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Бред недели.
11: Худший показатель в истории. Коллекторы получили рекордный за 3 года объем долгов россиян. Микрофинансовые организации распродали коллекторским агентствам рекордный за 3 года объем просроченных долгов своих клиентов. Как пишут ведомости, в январе-мае коллекторы выкупили права на взыскание задолженности россиян на сумму более 48 миллиардов рублей, что на 23% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года и на 50% больше аналогичного показателя 2024. Также увеличилась доля успешно проданных долгов. Если за январь-май 2024 года МФО смогли продать коллекторам 66,5% выставленных лотов, а в 2025-м около 83%, то за тот же период 2026-го этот показатель достиг почти 92%. Схожие данные фиксирует и онлайн-аукцион долгов Debex.
17: За 5 месяцев текущего года объем выкупленных коллекторами у микрофинансовых организаций остатков основного долга вырос на 75% год к году и на 149% в сравнении с тем же периодом 2024-го.
11: Объем реальных инвестиций со стороны коллекторских агентств показал сопоставимый рост. Такая динамика и очень высокая активность на рынке объясняется резким удорожанием самих долгов. Задолженности россиян по итогам 5 месяцев продавались по завышенной для рынка стоимости около 22% от номинала. В результате инвестиции коллекторских организаций в просрочку МФО сравнялись с вложениями в банковские долги. При этом уровень долговой нагрузки россиян продолжает расти. Более 10 миллионов человек выплачивает по 2 и более кредита, а доля должников с 3 кредитами, которые берут еще, увеличилась почти вдвое, говорит директор Департамента финансовой стабильности Центробанка Елизавета Данилова.
18: Нас беспокоит, что кредитование растет за счет уже закредитованных граждан. Доля заемщиков, имеющих 3 кредита и более, в портфеле потребительских кредитов увеличилась до 47%.
11: Регулятор пытается с этим бороться, ограничивая банкам и микрофинансовым организациям кредитование людей с высоким показателем долговой нагрузки. Но остановить кредитный бум пока не получается. Россияне берут новые кредиты, чтобы прокормить себя и оплатить старые долги. При этом у многих заемщиков полная сумма задолженности превышает первоначальную в разы, и выходит, что долговые обязательства превращаются в долговую яму для большинства россиян. Соответственно, приходится брать все новые кредиты, чтобы закрыть предыдущие, говорит экономист Иван Ус.
19: То есть это все будет означать, что действительно сложнее будет жить за счет кредитов, поскольку они будут дороже. То, что будет сложнее жить за счет кредитов, будет стимулировать людей не возвращать кредиты, поскольку они не смогут это делать. А если они не будут возвращать кредиты, это будет еще больше количество невозвратов, что в свою очередь будет стимулировать российские банки не выдавать кредиты.
11: Согласно статистике Центробанка, 72% заемщиков тратят больше половины своего дохода на погашение кредита. Чтобы прожить, россиянам приходится брать несколько кредитов и отдавать на их погашение почти всю зарплату. Причем займы берут даже на еду. Такое обнищание граждан в России наблюдается впервые после 90-х годов, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Шок недели.
11: 30 часов без света. Белгород обесточен после ударов по всем электроподстанциям. В Крыму массовый блэкаут. В Белгороде и пригородах второй раз за сутки отключается электричество и водоснабжение в результате украинских обстрелов. Если после ракетных ударов в ночь на 3 июля, по данным местных телеграм-каналов, были поражены электроподстанции Южная, Фрунзенская и подстанции на территории ТЭЦ «Энерго», то ракетная атака в ночь на субботу пришлась уже на все основные подстанции города, сообщает местный телеграм-канал «Пепел Белгород». По его данным, Белгород был почти полностью обесточен. Также энергоснабжение ночью прерывалось в ближайших населенных пунктах. Как следует из опубликованных видео, пожары вспыхнули на Белгородской ТЭЦ, ТЭЦ-Луч и подстанции «Авторемзавод». Судя по кадрам, несколько ракет над Белгородом было сбито.

0: городе в результате ударов были повреждены объекты инфраструктуры, из-за чего фиксируются перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения, написал в телеграм-канале белгородский губернатор Александр Шуваев.
1: Получили повреждения объекта инфраструктуры, зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения. Загорелись несколько инфраструктурных объектов.
0: Губернатор подтвердил, что несколько атакованных объектов загорелись. В комментариях на странице главы региона белгородцы массово требуют вернуть свет и воду.
2: Позор вам, администрация города. 25 часов нет света. Продукты пропали в такую жару.
3: Вы там вообще офигели или как? Вторые сутки без света.
4: Где ваши генераторы, резервные источники, на которые вам сотни миллионов было выделено? По карманам распределили, а людей на самовыживание бросили.
0: Проблемы с электричеством наблюдаются и в Крыму. На всей территории полуострова произошел блэкаут. Об этом сообщили на горячей линии «Крымэнерго». Там заявили, что ведутся аварийно-восстановительные работы.
5: В связи с технологическими нарушениями, вызванными внешними воздействиями на высоковольтных сетях, произошло массовое отключение потребителей всех городов и районов Республики Крым.
0: На фоне таких событий летний сезон в Крыму оказался под угрозой. Даже большие скидки не помогают гостиницам вернуть туристов, чаще выбирающих другие курорты. Владельцы гостиниц вынуждены снижать цены, но это не дает ожидаемого результата. На фоне проблем с топливом, энергоснабжением и транспортной логистикой количество желающих провести отпуск на полуострове продолжает сокращаться, отмечают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
6: Последние 7 дней. Шок недели.
0: Зона повышенного риска. Пол Крыма пятые сутки без света и воды из-за ударов дронов по энергосистеме. Бензина нет вторую неделю. В Крыму спустя 4 дня после атаки никак не могут восстановить энергоснабжение. Света полностью нет в Армянске, Джанкое, Красноперекопске, Джанкойском и Красноперекопском районах, сообщила «Крымэнерго». В Евпатории, Керчи, Саках, Симферополе, Судаке, Феодосии, а также в Белогорском, Кировском, Красногвардейском, Ленинском, Раздольнинском, Сакском и Советском районах электричество подают поэтапно. В Нижегорском и Первомайском районах введены дополнительные ограничения. Таким образом, проблемы с электроснабжением сохраняются в 18 из 29 городов и районов полуострова. «Крымэнерго» объяснила затянувшийся блэкаут ударами ВСУ по объектам энергосистемы и заверила, что восстановительные работы ведутся круглосуточно.
5: В связи с технологическими нарушениями

0: Сотня тысяч тяжелых беспилотников. Честно говоря, есть серьезный скепсис по поводу того, как это физически реализуемо. Как можно производить такие объемы, когда любой крупный объект просто обречен на уничтожение?
1: И вот это как раз ключевой момент. Классическая стратегия уничтожения ВПК больше не работает, потому что классического ВПК, ну, в его старом понимании, там больше нет. Произошел полный окончательный отказ от советской модели гигантских производственных кластеров. Вместо того, чтобы концентрировать все мощности на площадке в пару квадратных километров, производство было радикально фрагментировано.
0: Распределено.
1: Да. Сейчас это сотни, если не тысячи мелких гаражей, бывших станций техобслуживания, подвалов, многоэтажек. Они рассредоточены абсолютно везде. Только в секторе сборки тех же FPV-дронов официально работает более 160 независимых компаний.
0: Хорошо, звучит логично, но давай честно, с дешевыми одноразовыми дронами это понятно. В подвале действительно можно спаять раму, прикрутить китайские моторы, но когда речь идет о серьезной технике...
1: О чем именно?
2: Ну, о высокоточных боеприпасах, оптике, сложных системах наведения. Там ведь нужна стерильность, сложное оборудование, контроль температуры. В гараже такое на коленке не соберешь.
1: Верно, в гараже не соберешь. Для сложных систем используется так называемый кластерный метод с глубоким международным разделением труда.
0: Это как?
1: Ну, смотри. Электроника едет из Польши и Чехии. Сложная оптика поставляется из Германии. Двигатели из Турции или Штатов. То есть самые сложные высокотехнологичные узлы производятся в безопасности за рубежом.
0: А внутри страны происходит только финальная сборка?
1: Да, отверточная сборка. И она занимает не недели производственного цикла, а считанные часы. И знаешь, где она происходит?
0: Не в гаражах, судя по всему.
1: Далеко не в гаражах, в глубоком подполье, буквально. В Закарпатье подсборочные цеха были переоборудованы старые соляные шахты. Соль отлично поглощает влагу. Там естественным образом поддерживается идеальный стабильный микроклимат с нулевой влажностью.
0: А, для электроники?
1: Да, это критически важно для чувствительной микроэлектроники. Никакой коррозии контактов. Плюс это десятки или даже сотни метров скальной породы сверху. Такая толща защищает даже от проникающих гиперзвуковых ракет типа «Кинжал». Никакая бетонобойная бомба туда просто не достанет.
0: Все верно. А во Львовской и Ивано-Франковской областях под такие же задачи адаптируют старые советские ядерные бункеры, командные пункты, которые изначально рассчитывались на автономное выживание при ядерном ударе. То есть инфраструктура, которая строилась для Третьей мировой войны, теперь работает как абсолютно неуязвимый конвейер. Это круто объясняет логистику, но как быть с самими технологиями?
3: О, здесь мы подходим к самому интересному, к настоящей инженерной дерзости. Проект под названием «Франкенсам». Он доказывает, что в этих условиях собирают не только простые вещи, но и сложнейшие гибридные системы.
0: «Франкенсам»? Это типа от слова «Франкенштейн» и «сам», ну, зенитно-ракетный комплекс в натовской классификации.
3: Именно так. К 23-му году возникла огромная проблема. Запасы ракет к старым советским системам ПВО, вроде «Бука» и «Куба», начали стремительно иссякать.
0: Заканчивались ракеты.
3: Да, производить их было негде, купить тоже. Оставались рабочие радары, пусковые установки, а стрелять просто нечем.
0: И какое решение?
3: Скрестить несовместимое. Взять западные ракеты и заставить их работать с советскими радарами.
0: Да ладно.
3: Серьезно? Они взяли американские зенитные ракеты Sea Sparrow и даже авиационные тепловые ракеты Sidewinder и интегрировали их в советское железо.
0: Слушай, звучит просто, но на деле это колоссальная техническая проблема. Это все равно, что, ну не знаю, пытаться поставить двигатель от Теслы в старый тепловоз.
3: Вот-вот.
0: Советские радары 70-х годов используют аналоговые радиосигналы. Там совершенно другие частоты, другие алгоритмы наведения, а американская ракета ждет цифровой код и протоколы НАТО 21 века. Как они вообще заставили их общаться? Разные разъемы, разные языки.
3: Им пришлось с нуля разработать цифровые переводчики. Это такие микрокомпьютеры, которые встраиваются в систему и за миллисекунды конвертируют аналоговые импульсы в понятный для американской ракеты цифровой формат.
0: И сколько времени ушло на разработку?
3: Всего 8 месяцев.
0: 8 месяцев на то, чтобы взломать проприетарные коды НАТО, разобраться в советской архитектуре и заставить все это слаженно работать.
3: Да.
0: В мирное время корпорации тратили бы на такие исследования десятилетия.
3: И это еще не финал. Самая большая амбиция этого проекта, которая уже была реализована, это установка передовых ракет семейства Patriot на радары от советских систем С-300.
0: Невероятно. Знаешь, что здесь самое парадоксальное?
3: Что?
0: Происходит

0: обратный трансфер технологии. Теперь те, кто поставлял технологии, учатся у тех, кто их получает. Насколько известно, американский Сенат даже выделил бюджет на то, чтобы армия США изучила опыт вот этого проекта «Франкенсам». Это полностью ломает привычную иерархию оборонной индустрии.
1: И эта стартап-ментальность, она ломает иерархии везде, не только на суше или в воздухе. Давай посмотрим на море.
0: Давай.
1: Там асимметричные технологии вообще полностью перевернули правила игры. Страна, у которой фактически нет классического надводного флота, заставила российский Черноморский флот эвакуировать основные силы из Севастополя в Новороссийск.
0: Слушай, но Севастополь был главной военно-морской базой на протяжении столетий. И вдруг он перестает ее быть из-за отсутствия безопасности. И все это сделали вот эти безэкипажные катера?
1: Да, платформы вроде «Магура В-5» и «Си-Бэйби», ну и в сочетании с ракетами «Нептун», которые вообще-то создали на базе старой советской Х-35, и результаты ошеломляют.
0: Уничтожение крейсера «Москва», например.
1: Да, крейсер «Москва», большие десантные корабли «Новочеркасск», «Цезарь Куников», новейший ракетный корвет «Ивановец». Радиус действия этих дронов теперь достигает 1500 километров.
0: 1500.
1: Да, а эффективность их применения, ну, по задокументированным данным, составляет около 90%.
0: Подожди, давай просто вдумаемся в математику. Морской безэкипажный катер стоит, ну, несколько сотен тысяч долларов. Максимум. И вот эта штука отправляет на дно огромный военный корабль, который строили десятилетиями. Корабль за сотни миллионов долларов.
2: Вместе со всем экипажем и инфраструктурой?
0: Да. Эта финансовая асимметрия, по сути, ставит крест на классической военно-морской доктрине. Все эти гигантские крейсера становятся просто огромными дорогими мишенями.
2: Причем эволюция дронов не стоит на месте, она происходит прямо сейчас. На те же платформы Си-Бэйби теперь монтируют системы реактивного залпового огня.
0: Прямо на лодке?
2: Да. На них ставят компактные зенитные ракеты. То есть это уже не просто, ну, камикадзе со взрывчаткой, которая идет на таран. Это многофункциональная боевая система. Она теперь способна отбиваться от вертолетов.
0: Знаешь, тут возникает логичный вопрос. Если эта технология настолько невероятно эффективна, почему глобальные западные оборонные гиганты, какие-нибудь BAE Systems или там Lockheed Martin, еще не забрали этот рынок под себя? Почему независимые инженеры доминируют в этой нише?
2: Они не доминируют в одиночку. Корпорации активно интегрируются. Индустрия уже реально переросла формат гаражной сборки. Мировые гиганты заходят на рынок и формируют защищенные зоны, так называемые Defense City.
0: То есть они строят заводы прямо в зоне боевых действий.
2: Именно.
0: Но это же колоссальный финансовый риск. Зачем, скажем, немецкому Rheinmetall вкладывать миллионы в инфраструктуру там, куда в любую минуту может прилететь баллистика? Было бы логичнее строить заводы в той же безопасной Польше.
2: Ответ кроется в логистике и времени. Rheinmetall сейчас чинит свои боевые машины пехоты, Мардер, прямо на месте.
0: А, то есть не надо никуда везти?
2: Да, если танк поврежден в бою, его транспортировка в Германию, ремонт и возвращение обратно занимают недели, а иногда и долгие месяцы. А ремонт на локальной базе занимает считанные дни. Сокращение этого логистического плеча настолько повышает эффективность, что окупает вообще любые риски для инвестиций.
0: Логично.
2: Кроме того, они разворачивают там производство снарядов. Британская BAE Systems тоже открыла свои представительства.
0: Хорошо, британцы-немцы, это понятно, они союзники. Но как насчет турецкого «Байкар»? Турция ведь официально придерживается, ну, прагматичного нейтралитета. Старается балансировать.
2: Нейтралитет нейтралитетом, а бизнес и технологии диктуют свои правила. «Байкар» строит огромный подземный завод для своих дронов. И там планируется собирать не только тактические «Байрактар» ТБ-2, но и тяжелые беспилотники «Акинчи».
0: Ого, это же огромные машины.
2: Да, они способны нести управляемые бомбы весом до 900 килограммов. И самое интересное, завод проектируется с собственной, полностью автономной системой противовоздушной обороны.
0: Слушай, ну это круто объясняет мотивацию мировых корпораций. Доступ к реальным боевым условиям — это же бесценно. Можно тестировать, чинить, обновлять софт прямо на основе данных вчерашнего боя. Передача операционного опыта явно перевешивает геополитические риски.
2: Абсолютно. Но знаешь что? Все это сборка дронов, ремонтные базы, снаряды — это была лишь подготовка к главной кульминации.
0: Заинтриговал. Что за кульминация?
2: Июль 26-го года. Саммит НАТО в Анкаре. Вот где происходит настоящий тектонический сдвиг. Переход от сборки дронов к производству самого сложного перехватчика в мире.
0: Подожди, речь идет о лицензии на производство ракет для Patriot.
2: Да, США объявляют о передаче лицензии на производство новейших ракет-перехватчиков PAC-3 MSE.
0: Ничего себе!
2: Стоимость одной такой ракеты, на секундочку, около 4 миллионов долларов.
0: Стоп! Передача технологий такого уровня секретности – это же беспрецедентно. Штаты крайне неохотно делятся технологиями Patriot даже со своими ближайшими союзниками. Почему Вашингтон вообще пошел на это?
2: Причина банальна и прагматична. Физическая нехватка производственных мощностей.
0: Не успевают делать.
2: Да. Кризис на Ближнем Востоке, необходимость защищать американские базы, постоянные удары хуситов – все это просто истощило запасы Пентагона. Завод компании Lockheed Martin в Арканзасе физически может выпускать всего около 550 таких ракет в год. И в результате было принято решение передать лицензию стране с уже доказанным инженерным потенциалом. До этого момента в мире было всего две страны с таким правом – Япония и Германия. Теперь их три.
0: Вау, но здесь нужно сделать важнейшее уточнение, чтобы мы правильно понимали механику. Лицензия не распространяется на весь комплекс Patriot, так?
2: Верно.
0: Сверхсекретные радары, система управления огнем – все это остается американским. Локализовано именно производство самих кинетических перехватчиков ПАКСТРЕМ-СЕ.
2: Тех самых, которые работают по технологии прямого попадания. Hit to kill.
0: Да, и это принципиальное отличие. Смотри, обычная ракета ПВО взрывается рядом с целью, просто осыпая ее облаком осколков. Для крылатых ракет или дронов этого вполне достаточно.
2: Угу.
0: Но баллистическая ракета, те же «Искандеры» или гиперзвуковые кинжалы, она падает на огромной скорости почти вертикально. Осколки, конечно, могут повредить корпус, но полтонная боеголовка по инерции все равно упадет на цель и взорвется.
2: Поэтому баллистику можно сбить только кинетически.
0: Именно. Перехватчик ПАК-3 должен на гиперзвуковой скорости буквально врезаться лоб в лоб в ракету противника и разрушить ее просто энергией удара. Это как попасть пулей в пулю. Отсюда и такая невероятная сложность и стоимость.
2: И теперь финальная сборка этих сложнейших ракет из оригинальных американских комплектующих, систем самонаведения, твердотопливных двигателей будет проходить в тех самых защищенных соляных шахтах и бункерах.
0: Если мы посмотрим на чистую математику войны, картина меняется кардинально. Стоимость баллистической ракеты оценивается, от 3 до 7 миллионов долларов.
2: Угу.
0: Стоимость перехватчика ПАК-3 – около 4 миллионов. Долгое время стратегия воздушных ударов строилась на так называемом «снарядном голоде». То есть на ожидании, когда у ПВО просто закончатся дорогие ракеты.
2: А как только запускается локальное производство этих перехватчиков?
0: Каждый удар становится финансово бессмысленным. Тратится ракета за 7 миллионов, чтобы ее гарантированно сбили ракетой за 4 миллиона, которую собрали прямо здесь же, под землей.
2: Что подводит нас к финальному синтезу всего, о чем мы сегодня говорили. Что этот технологический скачок означает на глобальном уровне? Ведь изначальная логика войны на истощение строилась на одном простом допущении.
0: На том, что у России есть мощный автономный ВПК, а Украина тотально, просто на 100% зависит от капризов политиков в других странах. Расчет был на то, что долгий конфликт истощит ресурсы быстрее, чем зарубежные парламенты договорятся о новом пакете помощи.
2: Но к концу 26-го года ситуация вывернулась наизнанку. Из-за санкций российский военно-промышленный комплекс сталкивается с нарастающим дефицитом икроэлектроники. А Украина, начав фактически с нуля, закрывает 76% своих потребностей самостоятельно.
0: То есть производственная автономия нивелирует зависимость от американских выборов.
2: Именно. Запущенные подземные конвейеры это уже не остановит. Контракты с европейскими корпорациями продолжат работать.
0: Получается, стратегия истощения дала абсолютно обратный эффект.
2: Да, она подарила время на создание децентрализованной, неуязвимой оборонной машины, которая теперь останется крупнейшим хабом в Европе на десятилетие. Вот такая картина. Страна, у которой в 2022 году не было производства даже обычных патронов, к 2026-му получила лицензию на сборку одной из самых сложных ракет в арсенале НАТО. Третья в мире после Японии и Германии. Подумайте об этом. Стратегия на истощение не сработала. Она дала Киеву 4 года на то, чтобы построить распределенный подземный, практически неуничтожимый военно-промышленный комплекс. И теперь этот комплекс работает независимо от политических циклов, независимо от нас. Это разбор дня. Думайте.
3: Последние 7 дней. Факт недели.
4: Эффект домино. Удары по нефтезаводам обрушили производство дизеля вдвое. Первый регион России ради экономии топлива переводит сотрудников на удаленку.
5: прошел сейчас сотрудник заправки по всем машинам вдоль очереди. Говорит, бензина не будет сегодня.
4: Очереди на заправках, ограничения на продажу топлива, километровые пробки возле АЗС. Все это постепенно становится новой реальностью большинства регионов России. И похоже, теперь топливный кризис начинает влиять не только на автомобилистов. По данным профильных специалистов, после серии ударов по НПЗ, производство дизельного топлива в России сократилось минимум на 40%. Если раньше страна спокойно отправляла огромный объем дизеля на экспорт, то теперь его выпускают почти столько же, сколько сами потребляют.
6: Производство дизельного топлива сократилось примерно до уровня внутреннего потребления. Прежнего экспортного профицита больше нет.
4: Военный эксперт Юрий Федоров считает, что именно этого эффекта и добилась Украина, усилив удары по нефтянке.
7: Разрушить один нефтеперерабатывающий завод недостаточно. Задача – постепенно нарушить всю систему. Когда один НПЗ останавливается, второй работает в полсилы, третий ремонтируется. Дефицит начинает ощущать уже вся страна.
4: И первые последствия уже наступили. В Новосибирской области власти официально рекомендовали предприятиям перевести сотрудников на дистанционную работу. Причина – небывалая для России экономия топлива. Кроме того, жителям советуют по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях, сказал губернатор.
7: Рекомендуем организациям перевести сотрудников на дистанционный режим работы и принять меры по сокращению расхода топлива.
4: В Санкт-Петербурге и Ленинградской области власти уже открыто обсуждают продажу бензина по QR-кодам и даже возможность заправляться по четным и нечетным дням.
6: Рассматриваются разные варианты. QR-коды, заправка по графику. Наша задача – избежать ажиотажа и обеспечить людей топливом.
4: Еще несколько недель назад после каждой атаки сообщали только о пожаре на очередном нефтезаводе. Теперь последствия становятся куда заметнее. Люди часами стоят в очередях за бензином, предприятиям рекомендуют работать из дома, а власти начинают думать, кому и сколько топлива вообще можно продавать. Похоже, эффект от ударов по нефтяной инфраструктуре постепенно выходит далеко за пределы самих НПЗ. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Факт недели.
8: Бензиновый туризм. Казахстан установил блокпосты на границе с Россией, чтобы бороться с вывозом бензина. На фоне наплыва машин из России власти Казахстана развернули на границе сразу 59 полицейских постов. Как сообщило МВД республики, сотрудники правоохранительных органов проверяют все автомобили и уже выявили почти 300 случаев незаконной установки дополнительных топливных баков с начала года.
9: Нарушителей, среди которых было 195 иностранцев и 60 граждан Казахстана, привлекли к административной ответственности. Дополнительные баки конфисковали.
8: На фоне топливного кризиса в России жители граничащих с Казахстаном регионов Астраханской, Волгоградской, Саратовской, Оренбургской, Новосибирской и Омской областей начали массово ездить в республику за бензином. Самый большой поток автомобилей в Уральске, расположенном примерно в 200 километрах от Самары.
10: Я в шоке.
11: Пробка за бензином.
10: Ни одной заправки с сотым бензином. ЮПРСТ!
8: В ряде субъектов нехватка горючего привела к сбоям в работе общественного транспорта, проблемам с вывозом мусора и трудностям у сельхозпредприятий. На отдельных АЗС ввели ограничения по отпуску бензина, а часть вообще прекратили обслуживание. В то же время в эфире федеральных каналов говорят, что паника из-за дефицита бензина нагнетается искусственно.
12: Все нормально. Везде есть все. Да. Не надо вот этих истерик.
13: Ну да, там не просто, но тоже. То есть не ужас-ужас. Но вот эти истерики с пропуканных диванов, они, конечно, меня восхищают.
8: Пока на федеральных каналах уверяют, что запасов топлива в России достаточно, региональные СМИ, в том числе и с присоединенных территорий, регулярно сообщают о проблемах с топливом.
14: Жители Донецкой Народной Республики столкнулись с нехваткой топлива на региональных АЗС.
15: В Бурятии ограничили продажу топлива на руки.
16: Очереди на АЗС в Армавире и пригородах стали привычной картиной.
17: Новые ценники на топливо каждую неделю или пустые табло. Две реалии этого лета на красноярских АЗС.
18: В Севастополе полиция пресекла незаконную торговлю бензином.
8: На фоне продолжающихся атак на нефтеперерабатывающие заводы в России возникла острая нехватка бензина. Регионы один за другим вводят ограничения на продажу топлива. Многие автомобилисты ездят кругами в поисках бензина, но безрезультатно. Дошло до того, что в утренних шоу объясняют, как правильно переливать бензин из канистры.
18: Так, чтобы не поднимать тяжелую тару и не пролить горючую жидкость.
8: Российским автомобилистам приходится ехать за бензином в соседние страны. В соцсетях уже создали специальные чаты для желающих поехать на белорусские АЗС. А в приграничных магазинах, по словам водителей, скупили все металлические 20-литровые канистры. А в полиэтиленовых канистрах топливо перевозить через границу запрещено. Что касается Казахстана, то там власти ограничили въезд автомобилей из сопредельных стран одним разом в сутки, а также ввели круглосуточное патрулирование приграничных трасс, чтобы не допустить вывоза топлива. Мобильные группы проверяют автоцистерны и бензовозы. Глава МВД Эржан Саденов сообщала о пересечении почти 600 попыток незаконного вывоза горючего с начала года. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Факт недели.
4: Студенты под жестким прессом. Администрация Санкт-Петербургского госуниверситета зазывает учащихся на службу в ядерном управлении Минобороны в Арктике. О том, что студенты Санкт-Петербургского госуниверситета получили рассылку с предложением подписать контракт с Минобороны, сообщило местное издание «Бумага». По их данным, учащихся приглашают на службу в 12-е Главное управление Минобороны России, структуру, которая отвечает за хранение, эксплуатацию и развитие российского ядерного арсенала. Студентам предлагают стать операторами беспилотников в подразделениях, расположенных в Арктике. За годовой контракт обещают почти 4 миллиона рублей, единовременные выплаты, а также дополнительную стипендию от университета.
19: При заключении контракта предусмотрена единовременная выплата от Министерства обороны в размере 3 миллионов 800 тысяч рублей. Дополнительно выплачивается специальная стипендия университета 50 тысяч рублей.
4: Военный эксперт Иван Громов считает, что подобные предложения говорят об изменении самой системы комплектования российской армии.
19: Когда вербовка начинается уже не в военкоматах, а непосредственно в университетах, это означает, что государство ищет новые источники пополнения армии. Причем речь идет уже не только о пехоте, а о специалистах, которых пытаются привлечь высокими выплатами.
4: По данным журналистов, набор ведется на фоне усиления российского военного присутствия в Арктике. После вступления Финляндии и Швеции в НАТО, Россия активно расширяет там свою военную инфраструктуру, строит новые объекты и усиливает охрану стратегических баз. Кроме того, после украинской операции «Паутина» российское командование значительно усилило меры безопасности на авиабазе «Оленя». Их подразделения Северного флота начали активно искать операторов-беспилотников. Студенты от таких инициатив вуза в шоке.
20: Такую рассылку получили многие. Честно говоря, это выглядело необычно. Мы привыкли получать письма про стажировки, научные конференции или вакансии. А здесь университет фактически предлагает подписать контракт с Министерством обороны.
4: По словам Z-военкоров, острый дефицит личного состава на фронте, по сути, превратил университеты в рекрутинговые площадки для поиска будущих контрактников. Суммы выплат на бумаге растут, а в реальности все чаще и цифры не те, и служба вместо тыла оказывается на самом, что называется, нуле. Пишут в своих письмах в редакцию родственники солдат. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
3: Последние 7 дней. Факт недели.
4: Больше не авторитет. Сразу после саммита НАТО стало известно, что Турция отдает купленные у России С-400 ради американских истребителей F-35. История, которая еще несколько лет назад казалась невозможной, похоже, теперь становится реальностью. Турция, купившая в России системы ПВО С-400 вопреки протестам США и НАТО, теперь хочет избавиться от них ради возвращения в программу американских истребителей F-35. Об этом пишет турецкая газета «Харриат» со ссылкой на источники. По данным издания, Анкара рассматривает возможность передать российские комплексы одной из стран Персидского залива. Среди возможных покупателей называют Катар и Объединенные Арабские Эмираты.
21: Последние технические вопросы уже согласованы. Официальное объявление о передаче комплексов третьей стране может последовать в ближайшее время.
4: Напомню, именно покупка российских С-400 стала причиной крупнейшего кризиса между Турцией и Соединенными Штатами за последние годы. После заключения контракта с Москвой Вашингтон исключил Турцию из программы создания истребителей пятого поколения, а также ввел санкции против Анкары. Теперь ситуация меняется. После саммита НАТО Дональд Трамп заявил о готовности снять ограничения, если российские комплексы больше не будут находиться под контролем Турции. Военный эксперт Олег Жданов считает, что это решение имеет символическое значение.
0: Когда Турция покупала С-400, в Москве это преподносили как огромную геополитическую победу России. Если теперь Турция действительно избавится от этих комплексов ради возвращения к американским F-35, это станет признанием того, что стратегический выбор в пользу российского вооружения себя не оправдал.
4: Сам факт публикации уже прокомментировали и в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Москва обсуждает этот вопрос с турецкой стороной.
1: Эта тема, она относится к категории чрезвычайно чувствительных. Контакты с турецкой стороной по этому вопросу были и продолжаются.
4: Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан также дал понять, что вопрос близок к решению.
0: В отношениях с США остаются два вопроса: санкции и программа F-35. Я думаю, мы скоро найдем решение.
4: Любопытно, что еще несколько лет назад С-400 называли лучшей системой противовоздушной обороны в мире и главным конкурентом американского оружия. Теперь же страна, которая когда-то демонстративно выбрала российские комплексы вместо американских, готова отказаться от них ради возвращения к сотрудничеству с США. И это, пожалуй, лучше любой рекламы показывает, насколько изменился реальный авторитет российского вооружения на мировом рынке. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Факт недели.
8: Прицельный удар по бюджету России. Саудовская Аравия объявила о рекордном за 30 лет снижении цен на свою нефть. Центробанк шокирует своим прогнозом. Саудовская Аравия резко снижает цены на свою нефть, чтобы привлечь покупателей в Азии после открытия Ормузского пролива, где несколько месяцев были заблокированы танкеры с десятками миллионов ближневосточных баррелей. Как сообщает Bloomberg, государственная нефтяная компания Королевства Саудии Армака уменьшит официальную отгрузочную цену своего главного экспортного сорта Араплайт на август на $11 за баррель. В следующем месяце саудовская нефть будет продаваться со скидкой в $1.5 к региональным бенчмаркам впервые с пандемии 2020 года. Снижение цен на саудовскую нефть станет сильнейшим как минимум за последние 26 лет, пишет Bloomberg.
22: Оно затронет в том числе Индию и Китай, ключевых клиентов России, которые выкупают 90% нефтяного экспорта Кремля.
8: Из-за войны в Иране объемы добычи в странах ОПЕК, включая Саудовскую Аравию, падали до минимума с 2000 года. Сейчас же крупнейшие нефтедобытчики Персидского залива возвращают в работу скважины, и эта нефть уже течет на рынок. Из Ормузского пролива ежедневно танкеры вывозят до 12 миллионов баррелей в сутки, отмечает экономист Егор Сусин.
6: Нефть вывозит в том числе Иран, добившийся от Вашингтона отмены санкций и возможности торговать сырьем за доллары. Это давит на нефтяные котировки. Цена сорта Brent спикировала на 22% с начала июня и на 40% относительно конца апреля, до $71.97 за баррель.
8: При этом цена российского сорта Urals, достигавшая весной $115, рухнула до менее чем $40.5 за баррель по состоянию на 2 июля. Это на $19 ниже уровня, заложенного в российский бюджет, который завершил январь-май с рекордным дефицитом на 6 триллионов рублей, говорит экономист Александр Кравцов.
23: Похоже, сказка о нефтяной золотой рыбке для Кремля официально подходит к концу. И впереди тоже легендарное разбитое корыто. Новость от Bloomberg об обвале Urals передает горячий привет всем рассказам о санкциях, которые делают Россию только сильнее. Самое ироничное, что этот апокалиптический сценарий придумали не враги на Западе, а подробно расписал сам Центробанк. Набиуллина и ее команда заранее просчитали так называемый «рисковый сценарий», где черным по белому зафиксировали падение Urals в район $35-40. Это та же красная линия, по которой финансовая система превращается в тыкву.
8: Согласно прогнозу Центробанка, Россию ожидает сокращение профицита текущего счета, давление на курс и инфляционный шок, а также риск полного исчерпания ликвидной части Фонда национального благосостояния. По словам экспертов, при цене на нефть $41 за баррель включается эффект домино, который ставит под угрозу публичные финансы страны. Когда нефтяных налогов нет, а дыры в бюджете растут, как на дрожжах, в игру вступает старый добрый печатный станок. Как следствие, рубль уверенно пойдет ко дну, увлекая за собой цены вверх, отмечают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Открытие недели.
4: Студентка-стюардесса получила повестку. На СВО активно вербуют девушек от медиков и связистов до бортпроводников. Свою историю молодая стюардесса Светлана рассказала в соцсетях. Девушка показала фото и сообщила, что получила повестку для прохождения мероприятий, связанных с военными сборами. При этом Светлана уточнила, что она не медик и не связист. В 2022 году она пошла учиться на бортпроводника и позже начала работать в гражданской авиации.
2: Мне пришла повестка на военные сборы. Я вообще не медик, не связист, я бортпроводник. Позвонила в военкомат, сказала, что женщин по закону не призывают на сборы. А мне ответили: все равно приходите, иначе могут быть ограничения.
4: По законодательству женщины освобождены от военных сборов. Исключений для авиационных специальностей тоже нет. Более того, действующий гражданский авиаперсонал обычно имеет бронь даже среди мужчин. Юрист Анна Соколова говорит, что если информация подтвердится, то это может быть либо ошибкой системы воинского учета, либо попыткой вызвать человека в военкомат под формальным предлогом.
5: Женщин нельзя призывать на военные сборы. Если такая повестка действительно пришла, формально это выглядит как ошибка. Но проблема в том, что после явки в военкомат человеку могут начать предлагать другие варианты. Например, контрактную службу или обучение по военной специальности.
4: Именно этого сейчас опасаются военные юристы. Эксперт Иван Ступак отмечает, что на фоне СВО российская армия все активнее ищет не только мужчин, но и женщин. Медиков, связисток, операторов беспилотников, специалистов авиационного профиля.
7: Российской армии нужны специалисты. И если раньше женщин в основном рассматривали как медиков или связистов, то сейчас их все чаще пытаются привлечь в новые направления. Беспилотники, связь, логистика, авиационные специальности. Поэтому даже ошибочная повестка может стать поводом для вербовочного разговора.
4: Пока неизвестно, была ли повестка Светлане результатом технического сбоя или сознательной попыткой вызвать ее в военкомат. Но сама история показывает, система воинского учета становится все более агрессивной и все чаще задевает тех, кто раньше считал себя полностью вне зоны риска. А все потому, что на фронте острый дефицит личного состава, особенно штурмовиков, которых армия теряет сотнями буквально каждый день. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это на всю страну.
3: Радио «Лента». 1557 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
9: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Тема недели.
4: Бензиновый Армагеддон, новая неделя. Губернатор Забайкалья сообщил, что топливо нужнее фронту и предложил жителям заправляться в Китае. В Ярославле после атаки дронов горит НПЗ.
24: Третий час стоим. Сейчас свет выключали, подходили, говорили. Там какой-то контроль с повязкой красной ходит. И начал на всех кричать, что 40 литров никто не получит, никто ничего не сказал.
4: На этот раз с откровенным признанием выступил губернатор Забайкальского края Александр Осипов. По его словам, одна из главных причин дефицита бензина – украинские удары по НПЗ. Кроме того, признал чиновник, сейчас топливо в первую очередь отправляют армии.
25: Александр Михайлович, ну, наверное, начнем с природы вот того самого явления, с которым мы столкнулись. Не только мы, но и другие регионы страны. Но Забайкалье, наверное, ну, так очень болезненно вот с этим столкнулось. Что стало причиной?
26: Причиной это удары
10: наших врагов, которые осознанно выбрали такой подход, чтобы максимально досадить нашим людям, максимально возмутить их, максимально создать неудобства практически всем жителям страны. Поэтому они осознанно выбивают, бьют по нашим нефтеперерабатывающим мощностям. Делается это на западе страны, но в результате дефицит возникает по всем регионам.
4: На фоне дефицита бензина жители Забайкалья уже ищут нестандартные способы заправить автомобили. В местных чатах массово появились объявления о предложении перегнать машину на китайскую сторону, заправить ее там и вернуть владельцу. При этом в самом регионе продолжает действовать режим повышенной готовности. Продажа бензина ограничена, а очереди на заправках растягиваются на многие часы.
24: И в правительство пытались дозвониться, и на тестовскую горячую линию никто трубку не берет, и мы не одни такие, кто пытался дозвониться.
2: Вы обещали нам безопасность и нормальную жизнь. А по факту пустые заправки, страх, проверки, очереди и полная неопределенность.
4: И пока региональные власти пытаются объяснить причины кризиса, ВСУ продолжают наносить удары по нефтяной инфраструктуре России. Минувшей ночью беспилотники вновь атаковали Новоярославский НПЗ, один из крупнейших в стране. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев подтвердил атаку беспилотников и сообщил, что движение транспорта возле НПЗ пришлось временно перекрыть.
7: В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы. Прошу воздержаться от поездок в этом направлении и выбирать альтернативные маршруты.
4: Этот завод уже неоднократно становился целью дальнобойных беспилотников, а на фоне продолжающихся ударов власти в регионах все чаще вынуждены открыто признавать. Перебои с топливом уже перестали быть локальной проблемой, а уже приобрели общероссийский масштаб. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Тема недели.
8: Все заблокировано. Украина заявила об уничтожении двух направлявшихся в Крым танкеров с бензином. Логистика по всей России в ловушке. Как заявил командующий украинскими беспилотниками, в ночь на 6 июля дроны поразили в Азовском море два танкера с бензином, которые шли в Крым из района Таганрога. Он утверждает, что речь идет о танкерах так называемого «теневого флота» класса «Река-море», «Капитан Бармин» и «Сонар-4», в каждом из которых находилось по 7 тысяч тонн топлива. Судя по опубликованному видео, беспилотники целились в рубку управления обоих судов. Ранее Владимир Путин заявлял, что ежемесячная потребность Крыма составляет 70 тысяч тонн топлива и обещал наладить обеспечение региона.
11: Все у нас работает стабильно и с большим запасом прочности. Что касается поставок энергоносителей в Крым, ежемесячная потребность, министр мне докладывал, ежемесячная потребность 70 тысяч тонн. В Крыму сейчас запас нескольких дней. Но потребности будут обеспечены, и мы будем наращивать и по земле эти поставки, и по морю.
8: При этом местные журналисты сообщили о пожаре на нефтебазе «Керчь», обеспечивающей хранение и поставку топлива. На Украине официально признали удар по ТЭС терминала 1 в Керчи, одному из крупнейших комплексов по перевалке светлых нефтепродуктов в Крыму, на котором хранится бензин и дизтопливо, в том числе для нужд армии. По предварительной информации, вследствие налета были повреждены резервуар с нефтепродуктами и насосная станция. На фоне продолжающихся атак в России возникла острая нехватка бензина. Особенно сильно перебои с поставками топлива ощущаются в Крыму. Там еще 21 июня местные власти заявили о прекращении продажи топлива вообще. Глава Крыма Сергей Аксенов предложил потерпеть до окончания СВО.
12: Уважаемые крымчане, с 9.00 на крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
8: Дефицит топлива в стране ощущается все острее. В ряде субъектов нехватка горючего привела к сбоям в работе общественного транспорта и проблемам с вывозом мусора. Трудности также возникли у сельхозпредприятий и логистических компаний. В интернете публикуют видео массового вывода из эксплуатации фур крупнейших российских перевозчиков. Автор одного из видео, который сам сдает грузовик, говорит, что только на эту площадку следует еще 800 машин. По его словам, такие кладбища техники растут по всей стране.
13: Ну что, мы сдали технику на кладбище. На кладбище техники. Я даже не пойду дальше искать, что там. Фух. И сюда сейчас едет 800 машин вот этой фирмы. Это одна из самых больших фирм в Екатеринбурге по перевозкам.
8: Таких видео в интернете появляется все больше. Это подтверждает глубокий кризис перевозок. Главным маркером обвала стало банкротство уральского логистического гиганта «Лори». Но масштаб катастрофы является общеотраслевым, отмечает экономист Александр Кравцов.
23: Ориентировочно 7000 транспортных и логистических компаний сейчас находятся на стадии ликвидации или банкротства. Рынок уже потерял каждого пятого оператора. Это 20%. А последствия топливного кризиса еще впереди.
8: Перевозки – это кровеносная система бизнеса и экономики, отмечают эксперты. И когда тысячи фур массово умирают на таких кладбищах техники, это означает начало реального паралича всей экономики, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Тема недели.
4: Сами виноваты. Владимир Соловьев обвинил в дефиците топлива самих россиян, а федеральные каналы молчат о самом громком кризисе за 10 лет. Пока очереди на заправках растут по всей стране, а ограничения на продажу топлива уже действуют более чем в 40 регионах, федеральное телевидение в итоговых выпусках новостей о самом масштабном топливном кризисе последних лет не говорит. А вот телеведущий Владимир Соловьев не молчит. Он заявил, что проблемы с бензином в России возникли, потому что владельцы НПЗ не позаботились о защите своих объектов.
14: Почему вы не вложили копейки? То, чтобы обеспечить хотя бы пассивную, вы не можете покупать оружие, понятно, пассивную защиту ваших объектов. Но если вы частники, которые в этот момент не способны организовать работу бесперебойную всей вашей цепочки, если у вас вдруг почему-то по ночам, как у одной компании, в той же Москве закрыты заправки, почему?
4: Далее Соловьев посоветовал россиянам не создавать ажиотаж, не покупать бензин у перекупщиков и оперативно сообщать властям о тех, кто приобретает слишком много топлива в канистры.
14: Вам нечем заправлять? Скажите. А вы просто есть... Но вы на кого работаете? Вы что хотите сказать? Вы не справляетесь с теми задачами, которые стоят? Ну тогда скажите, извините, время военное. Мы не справляемся, мы не можем. Найдутся те, которые смогут.
4: Искать виноватых начали и чиновники. Федеральная антимонопольная служба возбудила сразу несколько дел против владельцев автозаправок, обвиняя их в необоснованном росте цен. А вот губернатор Вологодской области Георгий Филимонов призвал жителей не паниковать из-за нехватки бензина и не создавать искусственный спрос.
15: Прошу всех сохранять спокойствие, не поддаваться ажиотажу и не создавать дополнительных запасов топлива. Ситуация находится на контроле.
4: А далее, как говорится, ирония судьбы. Всего через час после этого заявления губернатор Филимонов и сам оказался участником топливного кризиса. Записав новое голосовое сообщение, губернатор рассказал, что его служебный автомобиль остановился прямо на трассе. В баке попросту закончился бензин.
15: Буквально 15 минут назад остановился без топлива, потому что закончился бензин. Бак на нуле. Так что получается, все мы сегодня в одной лодке.
4: По официальным данным, ограничения на продажу топлива уже введены более чем в 40 регионах России. Жалобы на дефицит поступают практически со всей страны. После ударов по НПЗ Россия уже начала импортировать бензин из-за рубежа, а дружественные страны увеличивают поставки топлива. Однако потребности такой большой страны, как Россия, в топливе попросту не могут закрыть такие страны-союзники, как Беларусь. Именно официальный Минск нарастил экспорт своего топлива максимально, но покрыть дефицит это не в силах. России в сутки нужно только жидкого моторного топлива 350 тысяч тонн, не говоря уже об остальных нуждах. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Тема недели.
4: Вместо бензина блины. После атаки дронов остановился крупнейший в России омский НПЗ. В городе остановлена продажа бензина. Когда на заправке вместо бензина предлагают блины, это не анекдот, а новая реальность. Именно так встретили журналистов на одной из автозаправок Омска. Вместо топлива сотрудница АЗС предложила купить горячие блины, объяснив, что бензина просто нет.
16: Омск, «Газпром», попытка заправиться, номер 3, продолжается, там уже за мной конца края не видать, но, надеюсь, сегодня получится.
4: Речь идет об Омске, где накануне беспилотники впервые атаковали крупнейший НПЗ России. После удара предприятие было вынуждено остановить сразу две установки первичной переработки нефти. Именно они обеспечивают около 3/4 производственных мощностей завода. Военный эксперт Иван Громов говорит, что последствия такого удара неизбежно отражаются на рынке топлива.
17: Если крупнейший нефтеперерабатывающий завод страны резко сокращает производство, это невозможно не почувствовать. Даже если государство попытается перераспределить поставки между регионами, дефицит будет возникать там, где топлива и без того не хватало.
4: Практически сразу после атаки в Омске начали выстраиваться очереди на автозаправках. Люди пытались купить бензин про запас.
16: Прошел сейчас сотрудник заправки. По всем машинам вдоль очереди. Говорит, бензина не будет сегодня.
4: В отдельных районах области водители сообщали, что топлива уже нет. А возле работающих заправок машины стояли в очередях по несколько часов. Тем временем топливный кризис продолжает распространяться и на другие регионы. В Волгограде автомобилисты стали приезжать к заправкам с ночи. Они устанавливают палатки и ждут своей очереди до утра.
18: Ждем бензин.
4: С экранов телевизоров граждан призывают сохранять спокойствие. Маргарита Симоньян сравнила нынешний дефицит топлива с продуктовыми карточками после распада Советского Союза.
19: Бензина нет. Ну, я еще помню, мое поколение помнит, как еда вообще была по карточкам. И не помнишь, что ли? В моем городе, в Краснодаре, в 92-м году купоны были, мы их вырезали, ходили. А я лично ходила с ведрами в возрасте там 11-12 и до этого еще лет за водой. Не за кока-колой, не за чем-то, а за водой, потому что не было воды. И приезжала вот такая вот бочка какая-то куда-то за несколько кварталов, и надо было с бидонами, с ведрами пойти. Это в центре города Краснодар, это не где-то с Коромыслом, где-то там в деревне. Ну, был же это, мы же все это помним, не придумываем. Ну, ничего, выдержали. И сейчас выдержим.
4: И пока чиновники уверяют, что топлива достаточно, а телеведущие призывают не волноваться, россияне сравнивают не количество лошадиных сил под капотом, а количество часов, проведенных в очереди за бензином. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Тема недели.
8: Дроны испепелили нефтянку. На саммите НАТО в Анкаре Зеленский публично заявил, что в России не осталось ни одного неатакованного НПЗ. Как сказал Зеленский, его страна должна стать членом НАТО, поскольку уже располагает одними из самых передовых боевых возможностей в Европе. Выступая на форуме оборонной промышленности НАТО в Анкаре, Зеленский подчеркнул, что Украина больше не является потребителем безопасности, а обеспечивает ее сама. По его словам, ВСУ есть что предложить и в других областях, включая возможности нанесения ударов на средней и большой дальности. Украинские дроны прорвали оборону России и поразили российские нефтеперерабатывающие завод в Сибири, отметил Зеленский. Он подчеркнул, что в России не осталось ни одного крупного нефтеперерабатывающего завода, по которому Украина не нанесла удар. При этом Зеленский утверждает, что Украина всего лишь защищается.
20: Украинские беспилотники прорвали российскую оборону и нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Сибири. И это не исключение, это новая реальность. В России не осталось ни одного крупного нефтеперерабатывающего завода, который не подвергся бы удару со стороны Украины. Я хочу это подчеркнуть. В отличие от Путина, мы ведем эту войну не ради удовольствия или геополитических амбиций. Россия развязала эту войну против Украины и убивает наших людей. Она хочет уничтожить нашу независимость, а мы всего лишь защищаемся.
4: В
8: понедельник, 6 июля, беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Омске. Это один из важнейших объектов российской нефтепереработки, пораженных с начала СВО, а также самый удаленный от линии украинского фронта. Завод, который после удара вынужденно приостановил работу, находится примерно в 2500 километров от Украины и до сих пор считается недосягаемым для дронов ВСУ. По предварительной информации, в результате атаки была повреждена и загорелась установка первичной переработки нефти производительностью 24,5 тысячи тонн в сутки. Это составляет около 40% мощности завода. По словам местных жителей, омские НПЗ атаковали как минимум 12 дронов.
0: Вот он, весь заводик наш полыхает. 12 штук. Одного присадили только. 11 попало. Вот так.
8: Мощность омского НПЗ – 22 миллиона тонн нефти в год. Это 10% всей российской нефтепереработки. В самом Омске после атаки усугубилась ситуация с бензином. На заправках выстраиваются огромные очереди. Крупная омская сеть АЗС «Топлайн» полностью прекратила продажу бензина физическим лицам, отмечают местные журналисты.
1: Прилетели дроны, и снова возникли огромные очереди на заправках. И некоторые, ну, те, как «Топлайн», они вообще прекратили заправку для физических лиц. Скорее всего, этот кризис будет просто нарастать, поскольку действительно поражение нефтезавода, ну, судя по всему, очень существенное, и перестроиться ему каким-то образом или там заменить другими нефтезаводами, которые находятся еще дальше, там, уже на Дальнем Востоке, это будет, скорее всего, невозможно.
8: Внутренний топливный рынок оказался на грани крупнейшего кризиса в современной истории, отмечают эксперты. По их словам, объемы переработки сырой нефти из-за планомерных ударов по НПЗ упали до минимальных 4 миллионов баррелей в сутки. В стране уже действует тотальный запрет на экспорт бензина и дизеля. А в десятках регионов, от Алтая до Мурманской и Московской области, на заправках введены жесткие лимиты. На топливный кризис уже отреагировали в Госдуме. Как заявил ее председатель Вячеслав Володин, проблему с топливом надо перетерпеть.
5: Понимаем, что против нас коллективный Запад, надо из этого сходить и не давать повода, ищем повода. Справимся и с проблемами на бензоколонках, даже как с другими проблемами справились. Хотели развалить нашу финансовую систему, не получилось. Экономику в клочья разорвать, не получилось. Самое главное – консолидация. Самое главное – общее понимание. А тот, кто завибрировал, все, считайте, он уже перешел на другую сторону.
8: После атаки на Омск фактически вся крупнейшая нефтепереработка России оказалась в зоне досягаемости украинских дальнобойных беспилотников, отмечают эксперты. По их словам, сам факт удара по этому НПЗ в Западной Сибири означает не только расширение географии атак, но и рост возможностей украинских дальнобойных дронов. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Тема недели.
8: Такого даже в СССР не было. На фоне острого дефицита топлива сразу несколько регионов России будут продавать бензин по номерам машин. Казахстан ограничил въезд для россиян. Власти Липецкой области проработают вопрос об изменении принципа отпуска бензина на АЗС. Его хотят привязать к госномерам автомобилей. Ранее такую систему из-за острого дефицита топлива, охватившего практически все регионы, уже ввели в Орловской и Нижегородской областях. Вопрос о введении такой меры в Липецкой области рассмотрят на заседании оперштаба региона, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Игорь Артамонов.
6: Речь идет о следующей схеме. По четным дням бензин смогут приобретать автомобили, у которых цифровая часть госномера начинается с 0, 2, 4, 6 или 8. По нечетным дням с 1, 3, 5, 7 или 9.
8: По словам губернатора, эта мера необходима, поскольку ежедневная недопоставка бензина в регион сейчас составляет порядка 500 тонн от обычного уровня. Артамонов также заявил о массовых закрытиях заправок в области. Как сказал Артамонов, пока нет предпосылок к тому, что дефицит топлива получится закрыть в ближайшие дни. С 9 июля продажу топлива по номерам авто уже ввели в Нижегородской области, где после ударов беспилотников остановился крупнейший нефтезавод «Лукойл Норси». Многие автомобилисты ездят кругами в поисках бензина, но безрезультатно.
21: Кто уже видел
9: что бензина в городе нет. Я сегодня объехала 5 заправок. Это так неприятно. Для того, чтобы заправить машину. На первую заправку я приехала, она не работала. То есть прям передо мной закрыли. Это было днем. А потом я поехала еще на одну. Там только 92-й, еще на одну. Она не работает. Потом еще на одну. Там тоже только 92-й. Потом я наконец-то нашла заправку, но смогла заправиться только 20 литров. И потом я еще нашла одну заправку. Это, кстати, Лукойл был. И мне пришлось подождать минут 40, пока они завезут бензин. Я заправилась еще 30 литрами. И неприятно. И вот что думаю. Зря я продала велосипед.
8: По подсчетам журналистов, с конца мая лимиты на продажу топлива вводились более чем в 60 регионах. Стоимость бензина в стране растет, а очереди на АЗС растягиваются на километры.
10: Очередь – это просто это что такое? Тут ночевать можно? Стендап можно устраивать, приходить к каждой тачке и говорить, что-нибудь продам, купите. Можно продавать еду. Да, продавать еду и говорить, будете брать, с кайфом покавать. Я в шоке, ребят. Это прям реальный. Вы посмотрите, она тянется вон, просто вот.
8: В ряде субъектов нехватка горючего привела к сбоям в работе общественного транспорта, проблемам с вывозом мусора и трудностям у сельхозпредприятий. Чтобы заправиться, некоторым автомобилистам приходится ждать по 7 часов.
9: Время 5:15 утра. 7 часов я нахожусь просто в очереди за бензином. Это просто невообразимо. Это невероятно. Это вот мы в каком веке живем, что бензин у нас на одних заправках выдают по талонам, а в других очередь просто километражами гигантскими. Просто полный трындец.
8: В Забайкальском крае из-за дефицита топлива приостановили вывоз мусора в нескольких районах и ограничили работу автобусных маршрутов. Дефицит топлива в стране ощущается все острее. На отсутствие бензина жалуются уже и в Москве.
21: Нету бензина в Москве, вы представляете себе? Что 95-й, что 92-й, даже сотого нету в «Газпроме». А потом я заехал на «Лукойл», там даже дизеля нету, хотя в «Газпроме» был дизель, и все. И у меня вообще бензина не осталось, прикиньте, мне нужно работать, а бензина вообще ноль. Сколько я проеду, без понятия, шкала вообще не показывает. И тут нету, представляете себе, и даже, не то что нет, даже закрыли тут. Где я сейчас буду заправляться? Без понятия вообще. Неужели Москва огромная, бензина никакого?
8: Ограничения на продажу бензина ввели даже в главном нефтедобывающем регионе страны, в котором добывается 40% всей российской нефти – Ханты-Мансийском автономном округе. При этом топливо можно заправить только в бак транспортного средства и по предоплате. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радиолента».
22: Колючие пледики из ТикТока заблокировали наш очередной канал. Это какой-то смех, конечно. Слава богу, нас каналов предостаточно. Мы сейчас начинаем вещать с очередного дополнительного. Заходите, подписывайтесь, читайте, будем рассказывать то, за что нас плачут, то бишь то, что происходит на самом деле, и как во всем этом дуртоме выжить простому человеку. Больше ни о чем мы, собственно-то, и не рассказываем. Мы просто берем события, которые происходят на большой геополитической карте, да, и рассказываем, как во всем этом ориентироваться, как спасти себя, как спасти детей, а в идеале еще как на этом на чем-то копеечку заработать. И сегодня поговорим про многострадальных жителей Крыма. Что будет с ними? Нам, наверное, опять за это снесут канал, но, тем не менее, ситуация с Крымом абсолютно ясна и понятна. И прежде всего, она ясна и понятна самим жителям Крыма. Понимаете? Все, труба. Все понятно. Если невозможно завести бензин летом или дистопливо, то представьте, что будет осенью и зимой. Будет слово из 4 букв, и это слово не торт, поверьте мне, совсем не торт. Жителям Крыма нужно внимательно изучить опыт жителей, например, Киевской области, там, где или Харьковской области. Вот то же самое будет в Крыму. У Крыма сейчас, поймите, с военной точки зрения, это ведь не секрет, это все прекрасно понимают. Спросите у любого человека, который живет в этом Крыму, у меня там родственники, да, и я знаю, о чем я говорю, я бывал в Крыму много-много раз и знаком с ним как своим пять пальцев, да. Так вот, всем понятно, что на зиму Крым отсекут. Зима будет происходить не на полуострове Крым, а на острове Крым. Соответственно, что нужно делать прямо сейчас? И здесь, как всегда, ответ зависит от того, насколько много у вас денег. Вот я вам честно скажу, те из вас, у кого денег немного, вот вы будете спасены на самом деле. Ну, почему? Потому что власти все равно будут создавать какие-то пункты обогрева, переоборудуют спортзалы в школах. Естественно, не будет никаких занятий, все это будет дистанционно происходить во всех вузах, учебных заведениях, это все понятно. И если, ну, нет денег, так получается.

Сейчас и Крейма. Все свои деньги, если они у вас есть, наличные, нужно хранить в глубине России в банковских ячейках. Но не в Крыму и не в этих прифронтовых областях. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Их нужно просто брать и вывозить куда-то вглубь территории. Снимать там ячеечки, оставлять ключ к себе и жене, чтобы было два ключа у вас. Официально это все оформлять. И туда возить, тупиковать копеечку. Только так поступать. Но не оставлять здесь. Так вот, побогаче. Ну, естественно, выйдут. Или вы выйдете, ребята. А куда вы денетесь? Вы останетесь там куковать? Ну, или тоже бывает такая схема нормальная, когда вывозят, опять же, семью, но сами остаются, присматривают за бизнесом, приезжают, периодически уезжают. Вот. Ну, сядут на дизельные машины богатые люди, да? Поставят три канистры в багажник и будут приезжать с большой земли тем или иным способом что-то смотреть, давать какие-то ценные указания. Среднему классу будет торба. Потому что средний класс, он, во-первых, ну, в силу тех или иных причин, он, естественно, до последнего не будет верить в то, что ему торба. А почему? Потому что человек-то существо слабое на самом деле, да? И отрываться от какой-то нормальной жизни, ой, как человек не любит. А средний класс, он только-только задышал, понимаете? Вот только как-то задышал, только купил какие-то Volkswagen бэушные, или Ford Focus, или там бэхи калининградской сборки 5-летней. И вот только какая-то жизнь пошла у среднего класса. Ты ему так попробуй скажи, что у тебя будет каменный век этой зимой. А он будет, естественно. Потому что отопление нужно забыть. Про отопление его не будет, если у вас несчастный дом. Электричества у вас не будет. Просто не будет. Никакого. Это не то, что было раньше, что его не хватало. Его не будет, потому что будут разгромлены эти малозначительные на территории Крыма объекты генерации электричества и тепла. Вот они сами будут разрушены, а на генераторах вы далеко не уедете. И это вот сейчас, в июле месяце, для многих звучит: да ладно, слушайте, как-то прорвемся. Да ну как-то вы прорветесь? Никак. Нет особых ходов. Нужно ехать в свои дома, как минимум. Если нет у вас, вот у среднего класса, послушайте меня, если у вас нет своего дома, ну вот как-то скооперируйтесь на 3 семьи, на 4 семьи. Купите какой-то дом в каком-нибудь селе. Вот купите. И сейчас, пока есть время, в этом доме вырыть скважину, если позволяет рельеф местности, чтобы был доступ хотя бы к технической воде. Обычно это не сильно получается в Крыму, да, ну понятно, какая геология. Ну можно, в некоторых местах можно добуриться. До технической, по крайней мере, воды. Вырыть на 3-4 семьи скважин. Купите солнечные панели, пока не поздно. Это будет ваша электрика, другой электрики не будет. И, естественно, можете купить какие-то парочку генераторов. Ну, потому что один у вас гикнется очень быстро, понимаете? Он же не рассчитан, вот те генераторы, которые покупают люди, да, они ведь не рассчитаны на то, что они будут работать круглосуточно. Это должны быть промышленные генераторы. А вот то, что все сейчас народ разметает, это бытовой генератор, который рассчитан на что? Ну, что ты приехал на дачу, да, ты строишься где-то. Вот ты его завел, этот генератор, там, поработал, а у тебя час бетономешалка. Ты его выключил, он охладился. Потом завел еще что-то, у тебя поработало, какой-то там девайс. Снова его выключил. Он не рассчитан на то, что он будет у тебя маслать 5 киловатт 24 часа в сутки. Он мяу скажет очень быстро. То бишь, одним им не обойтись, нужно покупать хотя бы два. Занять в школах и вузах не будет, естественно. Поэтому, если будете покупать этот дом, то покупайте этот дом, но из расчета того, что дети будут находиться с вами. Купите лекарств как можно больше. Купите антибиотики. Не покупайте ни в коем случае один какой-то антибиотик. Обязательно купите разные группы, разные направленности. Лекарства вам там ваши знакомые доктора подскажут, чтобы у вас, ну, был хороший запас всех этих средств. Да, те, кто живет на линии морского побережья, я советую приобрести лодку. Я, кстати, советую уже 4-й год. Приобретите лодку. Пока есть время, отремонтируйте ее. И поставьте туда хотя бы какой-то моторчик. Ну, не знаю, пусть хотя бы 15 лошадей будет. Ну, пусть хотя бы будет какой-то 15. Бэушный, не бэушный. Вот подшаманьте его, накрасьте ему губы, проверьте. Пусть он работает, да, пусть он будет в рабочем состоянии. Моторчик и лодка. Потому что может прижать так, да, а я говорю о контратаке ВСУ в данном случае, что вот эти вот проблемы с отсутствием света покажутся детским лепетом. Может прижать так, что придется прощаться с Крымом, а прощаться...

0: Общаться к тому моменту можно будет только по морю. И, соответственно, тот человек, у которого будет любой катерок или любая лодочка, вот он уж из Керчи до Тамани как-то тихим ходом, но он перейдет. Там не так далеко на самом деле, если нет большой волны, можно перейти совершенно спокойно, пролив. Да, и туда потянется весь Крым. Все, других ходов сейчас у крымчан нет. Вот нет так же, как нет бензина. Вот он был, а теперь его нет. Никак эта ситуация не улучшится. Она только ухудшится. ВСУ все равно грохнет этот Крымский мост. Это уже всем понятно. К бабке не ходи. Да, и останетесь вы там один на один со всей этой красотой. В зиму. В крымскую зиму. Очень-очень неприятно. Все, других вариантов у вас нет. Ну и если нас за такой контент эти колючие пледики из ТикТока снова заблокируют, мы снова перейдем на следующий резервный канал. Но мы продолжим рассказывать о том, что происходит на самом деле и как нам всем в этой ситуации выжить, и если повезет, стать немножечко богаче.
1: Последние 7 дней. Потеря недели.
2: СВО забирает лучших. При отражении атаки дронов погиб командир экипажа К-52, а вертолет сгорел дотла. Z-каналы сообщили о новой потере армейской авиации. По информации военного блогера Кирилла Федорова, во время отражения атаки беспилотников трагически потерян ударный вертолет К-52. Его командир погиб. Официально Минобороны эту информацию не подтверждала. По словам Кирилла Федорова, экипаж выполнял очередной боевой вылет.
3: Он не дожил до 30. Пока мы мирно спали, командир экипажа вместе со штурманом отбивали одну атаку за другой. Еще один вылет, еще один сбитый дрон, потом мощный взрыв. Командир принял решение тянуть машину, чтобы дать возможность штурману покинуть вертолет. Сам остался вместе со своей боевой машиной.
2: По данным военных блогеров, погибшему летчику не было и 30 лет. Военный эксперт, полковник запаса Роман Светанов говорит, в подобных случаях главная потеря вовсе не сама машина.
3: К-52 можно построить заново. На это уйдут деньги и время. А вот подготовить командира такого уровня значительно сложнее. Это годы обучения, налета и боевого опыта. Именно экипажи сегодня являются самым дефицитным ресурсом любой современной армии.
2: До начала спецоперации именно в российской армии было больше всего операторов вертолетов К-52. По данным авторитетного ежегодника The Military Balance, в России было около 130 таких машин. С тех пор, по данным открытых аналитических проектов, армия уже потеряла несколько десятков К-52. При этом реальные потери могут быть выше, поскольку документально удается подтвердить далеко не каждый случай. Военный обозреватель Майкл Коффман считает, что именно кадровые потери постепенно становятся одной из самых серьезных проблем российской армейской авиации.
4: Любая армия способна постепенно восполнять потери техники. Намного труднее заменить подготовленные экипажи. В условиях затяжной войны именно люди становятся самым ценным и самым трудновосполнимым ресурсом.
2: Именно поэтому потеря даже одного экипажа ударного вертолета для российской армии имеет гораздо более серьезные последствия, чем потеря еще одной боевой машины. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Последние 7 дней. Потеря недели.
5: От былого курорта не осталось и следа. В Крыму нет света, интернета и бензина. В городах соорудили шкафы для зарядки телефонов. Как пишут местные телеграм-каналы, только с начала июля в Крыму под атаки попали более 10 объектов электроэнергетики. В отдельных районах полуострова электричество отсутствует по несколько дней, в других введены графики отключения электроэнергии. На этом фоне в Крыму начали появляться специальные мобильные точки, где можно зарядить телефон или подключиться к интернету.
6: Смотрите, прикол, в Крыму появляются пункты заряда телефона и Wi-Fi. Я думаю, что здесь люди так трутся? Оказывается, тут целый бизнес. Смотрите.
5: Ранее на всей территории полуострова произошел блэкаут. Об этом официально сообщили на горячей линии Крымэнерго. Там заявили, что ведутся аварийно-восстановительные работы.
7: В связи с технологическими нарушениями, вызванными внешними воздействиями на высоковольтных сетях, произошло массовое отключение потребителей всех городов и районов Республики Крым.
5: В Крыму возникли проблемы не только с электричеством, но и с бензином. Кроме того, люди стали жаловаться на дефицит товаров в магазинах. Жители Крыма и Севастополя сообщают о перебоях с поставками продуктов и введении ограничений на их продажу. Люди жалуются, что из магазинов исчезли сахар, гречка, рис, мука и соль. Кризис в Крыму начался после того, как дроны взяли сухопутный коридор в районе Джанкоя под полный огневой контроль. И Крым оказался в топливной блокаде. В свою очередь, министр сельского хозяйства полуострова Денис Кратюк утверждает, что регион полностью обеспечен продуктами так называемой социальной корзины.
8: То есть у нас запасов по прошлогоднему картофелю было достаточно. Сейчас уже пойдет свежее. Мясо птицы и свинины – это полностью объемы, которыми мы себя закрываем внутри республики. Такие же продукты, как соль, что-то нечто такое простое, я даже не буду называть, с ними все понятно. Крупяная продукция в полном объеме есть, привозится и на запасах в крупных сетях она тоже есть. И вот этот ажиотаж, который сейчас создан там по определенным видам круп, там, некоторым продуктам сырьевым, абсолютно беспочвенен. Потому что, во-первых, есть на складах. Во-вторых, никогда не было объемов на день и на два. Это всегда было больше. И большинство социальных продуктов производится внутри республики.
5: Туристы и ранее побаивались ездить на полуостров из-за постоянных обстрелов, а теперь и подавно, отмечают эксперты. По их словам, летний сезон в Крыму оказался под угрозой. Даже большие скидки не помогают гостиницам вернуть туристов, чаще выбирающих другие курорты. Владельцы гостиниц вынуждены снижать цены, но это не дает ожидаемого результата. На фоне проблем с топливом, энергоснабжением и транспортной логистикой количество желающих провести отпуск на полуострове продолжает сокращаться, отмечают эксперты. То, что в Крыму стало тревожно, признают и местные жители.
9: Практически каждый день у нас начинается и заканчивается сиренами. По всему городу просто объявления в опасности. Иногда слышны взрывы очень сильные. Это прям пугает, честно говоря. У меня маленький ребенок, и когда происходят такие ситуации, мы часто с ней находимся в ванной.
5: После начала СВО Крым резко выпал из десятки самых популярных туристических направлений у россиян. А сейчас ситуация усугубилась еще больше, отмечают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Заявление недели.
2: Украина будет делать Патриот. После встречи с Зеленским на саммите НАТО Трамп объявил о лицензии для Украины на производство ракет для ПВО. Еще несколько лет назад подобное заявление показалось бы чистой фантастикой. Технологии Патриот десятилетиями оставались одними из самых закрытых американских военных разработок. США поставляли эти комплексы только ближайшим союзникам, но никогда не говорили о передаче лицензии на производство самих ракет другим странам. Теперь ситуация может кардинально измениться. Об этом после встречи с Владимиром Зеленским на саммите НАТО заявил президент США Дональд Трамп.
10: Птичка мне напела, что сегодня мы будем обсуждать с Зеленским предоставление Украине права производить ракеты «Патриот». Мы покажем, как это делать. Это сложный процесс, но вы быстро разберетесь. Мы готовы предоставить лицензию на производство этой техники.
2: Если эти планы будут реализованы, речь пойдет уже не просто о поставках отдельных партий ракет. Украина впервые сможет самостоятельно выпускать боеприпасы к одной из самых современных систем противовоздушной обороны в мире. Военный эксперт Роман Светанов считает, что для России это означает принципиально новую ситуацию.
4: Главная ценность такой лицензии – не несколько десятков дополнительных ракет, а собственное производство. Это означает возможность самостоятельно пополнять запасы, ремонтировать изделия и постепенно наращивать выпуск без постоянного ожидания новых поставок из-за границы.
2: На Украине возможность производства американских ракет уже прокомментировали. Там заявили, что украинские специалисты способны освоить такую технологию.
11: Я лично изучал ракеты ПАК после их применения и убежден, что Украина сможет освоить их производство по американской лицензии. Для наших специалистов это абсолютно реальная задача.
2: Получение лицензии означает не только передачу технологий. Фактически речь идет о долгосрочном строительстве Украиной собственного производства высокоточного оружия. А для России это плохая новость сразу по нескольким причинам. Чем больше ракет «Патриот» сможет выпускать Украина, тем сложнее будет перегрузить ее систему противовоздушной обороны массированными ударами. И если раньше армия могла рассчитывать, что запасы западных ракет УВСУ когда-нибудь закончатся, то теперь сама логика СВО может в корне поменяться. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
12: Всем привет! В эфире «Разбор дня». И сегодня мы говорим о том, о чем российские государственные СМИ молчат намеренно. В начале июля 2026 года в ночном небе над российским тылом взорвался новейший ударный вертолет К-52 стоимостью 16 миллионов долларов, и Министерство обороны просто сделало вид, что ничего не произошло. Ни строчки, ни некролога, ни официального признания. Но это не случайность и не единичный эпизод. Это симптом. Симптом того, что Россия прямо сейчас, в режиме реального времени, теряет статус великой авиационной державы. Горят самолеты, гибнут пилоты, заводы не успевают, а запчасти снимают с одних машин, чтобы хоть как-то поднять в воздух другие. Сегодня мы разберем эту катастрофу по косточкам, от конкретных цифр потерь до политической лжи накануне выборов.
13: Слушай, но 16 миллионов долларов против куска фанеры. Это же просто в голове не укладывается. Как вообще штучный элитный вертолет оказался в роли ночного сторожа в глубоком тылу?
12: Да, вот именно. По идее, перехват дронов – это прямая задача систем ПВО.
13: Ну так а где они? Разве в России нет всех этих радиолокационных станций, там зенитных комплексов РЭБ?
12: В теории все это есть, но на практике противовоздушная оборона над территорией России оказалась, критически дырявой. Комплексов просто не хватает на огромное расстояние. Беспилотники проходят там, где их некому сбивать.
13: Ага, и поэтому...
12: И поэтому командованию на местах приходится затыкать эти бреши тем, что есть под рукой. В ту июльскую ночь под рукой, оказался К-52.
13: Подожди, это же абсолютно нецелевое использование техники. К-52 — это разве не тяжелая машина прорыва? Аллигатор вроде.
12: Да. Уникальный разведывательно-ударный комплекс. Его профиль — это высокоинтенсивный конфликт. Он должен взламывать плотную оборону противника, уничтожать бронетехнику ракетами «Вихрь».
13: Прикрывать наступление, да.
12: Точно. Машина буквально напичкана электроникой. Взять хотя бы бортовой комплекс обороны «Витебск» — это сложнейший хирургический инструмент. Его отправляют баражировать в ночном небе, вслепую, чтобы сбить тихоходный «Камикадзе».
13: Звучит как бред на самом деле. К-52 часто называют летающим танком. Там же вроде бронекапсула, которая должна держать попадание пуль крупного калибра, системы отстрела ловушек. Как кусок пластика с моторчиком вообще мог нанести критический урон бронированной машине?
12: Фишка в том, что бронирована только кабина. Вертолет не может быть железным целиком, иначе он просто не взлетит. Уязвимыми остаются несущие винты, хвостовая балка, двигатели. И тут есть две основные версии взрыва этого борта.
13: Так.
12: Обе демонстрируют, глубокий системный кризис. Первая версия — прямое попадание украинского FPV-дрона.
13: То есть беспилотника, которым управляют в очках виртуальной реальности. Копеечного.
12: Именно. Оператор видит картинку от первого лица и вручную с ювелирной точностью направляет дрон прямо в уязвимое место. Например, в хвостовой ротор. Если противник научился оснащать такие дроны усиленными боеголовками и бить ими вертолеты в тылу, правила игры меняются радикально.
13: Вертолеты больше нигде не в безопасности. А вторая версия?
12: Вторая версия еще более позорная – дружественный огонь.
13: Да ладно. Своя же ПВО сбила свой же новейший вертолет. А как же система свой-чужой?
12: Она существует. Должна автоматически отвечать на запрос радара кодированным сигналом. Но в условиях реальных боевых действий, когда в эфире царит хаос от работы систем радиоэлектронной борьбы, сигнал может тупо не пройти.
13: И радар видит неопознанную цель.
12: Да, плюс человеческий фактор. Расчеты ПВО истощены постоянными налетами, работают на пределе нервного срыва. Оператор видит цель в темноте и жмет на кнопку, просто боясь пропустить удар по своему объекту.
13: Ужас. И экипаж погибает из-за этого хаоса?
12: Штурман успел спастись. В К-52 установлена уникальная система реактивно-катапультированного спасения – К-37-800. Лопасти отстреливаются, кресла вылетают вверх, штурман дернул ручку, а вот командир Данил Трунов погиб вместе с машиной.
13: Либо пытался увести борт от домов, либо просто счет шел на миллисекунды.
12: Да, скорее всего так.
13: Слушай, ну ладно, вертолеты работают на низких высотах, это всегда огромный риск, ошибки управления, хаос на любой войне, теряется техника, но ведь главная ударная мощь авиации – это не вертолеты. Есть фронтовые бомбардировщики. Россия – огромная страна, должны же быть резервы, чтобы это компенсировать.
12: Проблема в том, что потери давно перестали быть единичными. Если посмотреть на статистику по Су-34, а это главные рабочие лошадки фронтовой авиации, картина просто катастрофическая.
13: Насколько все плохо?
12: Официально подтверждена потеря 35-40 машин. Но реальная цифра, с учетом бортов, рухнувших в закрытых зонах и списанных из-за тяжелых повреждений, уверенно перевалила за 50 единиц.
13: 50 бомбардировщиков? Да ну, звучит неправдоподобно. Их же до конфликта было всего около 130.
12: Вот именно. Выбита почти половина всего довоенного парка боеготовых Су-34. А это, на секундочку, машины стоимостью более 35 миллионов долларов каждая.
13: Ого! И как они умудрились потерять столько?
12: Механика уничтожения менялась. В первый год конфликта у российской авиации был острый дефицит дальнобойных корректируемых бомб. Чтобы сбросить обычную чугунную бомбу, приходилось снижаться.
13: Снижаться прямо под переносные зенитные комплексы. ПЗРК.
12: Позже появились планирующие бомбы. Но в 2023-2024 годах началась новая фаза – зенитные засады.
13: Это когда комплексы подтягивают к фронту?
12: Да. Противник начал скрытно подтягивать «Патриоты» и «Буки» к линии фронта. Внезапное включение радара на пару минут, пуск ракеты и уйти от такого удара тяжелому бомбардировщику практически невозможно.
13: Хорошо. Я понимаю, Су-34 несут потери, потому что они обязаны висеть над полем боя. Но ведь есть «Элита», истребители превосходства в воздухе, те же новейшие Су-35С. Они-то должны летать высоко и контролировать небо с безопасной дистанции.
12: Они тоже горят. Потеряны не менее 10-12 Су-35С, каждый по 50 миллионов долларов. И аргумент про безопасную дистанцию больше, ну, не работает. Иллюзия неприкосновенного тыла полностью рухнула в апреле 2024 года.
13: Что тогда случилось?
12: Был уничтожен стратегический ракетоносец Ту-22М3, глубоко над российской территорией за сотни километров от фронта.
13: Но это же беспрецедентно. Они не подходят близко. Чтобы зенитная ракета прошла на такую глубину, воздушное пространство должно было вообще никем не контролироваться. Радары ПВО отключили, что ли?
12: Их не отключали, просто российская авиация ослепла.
13: В каком смысле ослепла?
12: В январе-феврале 2024 года были уничтожены два самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50У. Еще один получил критические повреждения на аэродроме в Мочулищах.
13: Это вот эти огромные самолеты с радаром-тарелкой на крыше.
12: Именно. Стоимость одного такого борта от 300 до 500 миллионов долларов. Их оставалось всего 4 или 5 на всю страну.
13: Серьезно. Два сбитых самолета и все. Контроль над небом потерян. А как же наземные радары? Их же полно?
12: Наземный радар ограничен кривизной земли и рельефом. Он физически не видит низколетящие цели на большом расстоянии. А-50У — это летающий радар. Он поднимается на 10 километров и видит все в радиусе 600 километров.
13: Ага, то есть это мозг операции.
12: Да, он координирует истребители и ПВО, поэтому ракета смогла пройти незамеченной и достать Ту-22М3. А затем начались методичные удары уже по самим аэродромам.
13: Ну, аэродромы — это же стационарные цели. Их-то защитить проще простого, стянуть туда ПВО.
12: Факты говорят об обратном. Чернобаевка вообще стала мемом. Аэродром Саки в Крыму, там за один удар выжгли чуть ли не весь полк морской авиации. Морозовск, Ахтубинск, где осколками посекло даже Су-57, гордость авиапрома, истребитель пятого поколения.
13: Но решение же лежит на поверхности. Если база в зоне поражения, авиацию нужно просто перебросить дальше. Те же стратегические бомбардировщики можно держать за тысячи километров, туда ни один дрон не долетит.
12: Командование так и поступило. Ту-95МС и уцелевшиеся Ту-22М3 экстренно перебазировали. Часть улетела за полярный круг на аэродром Оленья, часть на Дальний Восток, на базу Украинка.
13: Ну вот, спасли самолеты на стоянках.
12: Спасли, но это породило новую, совершенно убийственную проблему. критический износ авиадвигателей.
13: Ну, логично, летать-то теперь дальше. Но насколько это критично для таких машин?
12: Физика процесса неумолима. Чтобы выполнить задачу с Дальнего Востока, тяжелому самолету нужно пролететь 8000 километров туда и обратно.
13: И двигатели не выдерживают.
12: Двигатели серии AL-31F имеют строгий норматив межремонтного ресурса около 1500 часов. В мирное время этого хватает лет на 7-10.
13: А сейчас? За сколько они этот ресурс сжигают?
12: Лопатки турбин работают при экстремальных температурах и испытывают колоссальный стресс ежедневно. Металл устает. Ресурс в 1500 часов сгорает за год, ну максимум за 1,5.
13: И самолет встает на прикол?
12: Да, намертво привязывается к земле в ожидании капремонта.
13: Допустим, двигатели выгорают. Но для этого же существует военно-промышленный комплекс. Заводы перевели на работу в 3 смены, финансирование колоссальное, предприятия должны просто клепать новые двигатели и самолеты на замену.
12: Это очень популярный миф, он разбивается о производственную математику. Комсомольский на Амуре и Новосибирские авиационные заводы за весь 24 и 25 годы суммарно выдали лишь от 14 до 18 новых машин типов Су-34 и Су-35.
13: Подожди, 14 машин за 2 года, работая в 3 смены. Как так мало?
12: Потому что современный самолет — это не болванка из металла. Его невозможно собрать без узкоспециализированных компонентов. Возьмем прицельные комплексы.
13: Так.
12: Чтобы самолет мог ночью с высоты разглядеть тепловую сигнатуру танка, ему нужна охлаждаемая тепловизионная матрица высочайшего разрешения.
13: И в России их не делают?
12: В принципе, не производят с нужными характеристиками. Долгие годы это закупалось во Франции матрицы от компаний «Талос» и «Улисс». Аналогов внутри страны просто нет.
13: Я уверена, что санкции не работают на 100%. Все же знают про серый импорт. Китай, подставные фирмы в Эмиратах, в Турции. Любую электронику можно купить обходными путями.
12: Серые схемы увеличивают стоимость в разы. А главное, сроки срываются из-за угрозы вторичных санкций для посредников.
13: И самолеты просто стоят в цехах?
12: Абсолютно. Собранные фюзеляжи с двигателями могут месяцами стоять без одного критического электронного блока. Без него это просто дорогая груда металла.
13: Если заводы буксуют с новыми машинами, то старые должны активно ремонтироваться? Ремонтные базы должны возвращать в строй то, что ломается?
12: Базы перегружены. 121-й авиаремонтный завод в Кубинке завален техникой. Мощности были рассчитаны на мирное время. Они физически не переваривают поток выгоревших двигателей. И тут запускается самый разрушительный процесс – авиационный каннибализм. Техники полностью разбирают одну исправную, но требующую легкого ремонта машину, чтобы поддержать другие. Снимают дефицитный прицельный контейнер с той самой импортной матрицей, навигацию, блоки РЭБ.
13: И самолет-донор превращается в мусор.
12: В пустую скорлупу. Собрать его обратно уже невозможно. Деталей нет, то есть парк сокращается сам по себе каждый день, даже без участия ПВО противника.
13: Хорошо, железо можно скрутить с донора, электронику можно за бешеные деньги привезти через третьи страны. Но главная проблема авиации — это же не металл. Кто сидит за штурвалом?
12: И здесь мы подходим к самому узкому горлышку. Пилота нельзя собрать на конвейере. Обучение военного летчика — это от 7 до 10 лет. И миллионы долларов на топливо, тренажеры, инструкторов.
13: Но в условиях войны всегда запускают ускоренные курсы. Выпустили курсантов досрочно. Вот тебе и новые пилоты. Разве не так?
12: В авиации это так не работает. Разница между курсантом с 200 часами налета и пилотом первого класса с 1000 часов — это пропасть. У них разные вселенные реакции и мышечной памяти.
13: То есть новичок просто не справится?
12: Управление изношенной машиной на сверхнизкой высоте под огнем ПВО требует инстинктов, наработанных годами. Бросить новичка туда — значит гарантировать его гибель в первом же вылете. Поэтому всю тяжесть тащат одни и те же опытные кадры. Элита сгорает.
13: Тот же Данил Трунов на К-52.
12: Да, или капитан Тимур Гимранов, сбитый в марте 2026 года. Это потеря актива, который невозможно восполнить быстро.
13: Но те, кто выжил, продолжают летать?
12: Продолжают. Но они в состоянии критического истощения. Ротации нет, синдром боевого выгорания, интенсивность перелетов и боевых вылетов запредельная.
13: Усталость накапливается.
12: И когда уставший пилот садится в кабину машины, которая годами и проходила нормального техобслуживания, совершаются фатальные ошибки.
13: Самолеты падают сами,
12: врезаются в рельеф, срываются в штопор, разбиваются на посадке без единого выстрела противника. Человеческий фактор убивает так же эффективно, как ракета.
13: Если сложить все это воедино, базы под ударом, заводы без чипов, двигатели выгорают, уставшие пилоты разбивают самолеты Франкенштейны. Ситуация же абсолютно очевидная. Военная вертикаль должна это видеть. Почему система не признает катастрофу и не меняет подход?
12: Ответ лежит в политической плоскости. В сентябре 2026 года выборы в Государственную Думу. Информационная политика Министерства обороны привязана к этой дате. Транслировать негатив запрещено.
13: Ну да, в официальных сводках сплошной оптимизм, беспрецедентные темпы, 100% выполнение гособоронзаказа.
12: По их версии, проблем нет. Потери скрываются. Единственный канал, где просачивается реальность, это Z-блогеры и военкоры.
13: А их разве не зажали перед выборами?
12: Зажали максимально. Они вынуждены балансировать. Пишут о падении борта, чтобы не потерять аудиторию, но умалчивают причины, чтобы не присесть за дискредитацию. Правды нет нигде.
13: Слушай, ну телевизор — это для гражданских избирателей. Какая разница, что они там говорят? Военные аналитики, генеральный штаб — они-то видят реальные цифры в закрытых отчетах. Пропаганда не должна влиять на работу армии.
12: И это главное заблуждение. Пропаганда бьет внутрь самой системы. Возникает когнитивное расстройство всей вертикали управления.
13: В смысле? Как это работает на практике?
12: Представь командира полка. Он стоит на аэродроме, видит пустые ангары. Знает, что треть машин разобрана, у половины нет ресурса двигателей, лучшие пилоты погибли, а сверху требует отчет, который должен совпадать с нарративом об абсолютном превосходстве в воздухе.
13: То есть он начинает врать начальству.
12: Формируется армия в таблицах Excel. Командиры боятся докладывать о проблемах, чтобы не лишиться погон. Подгоняют цифры, наверх уходят красивые таблицы, где полк полностью боеготов.
13: И на основе этих фальшивых таблиц генералы планируют новые операции?
12: Абсолютно верно. Генерал смотрит в отчет, видит 100% готовность и ставит задачи, которые физически невозможно выполнить.
13: Замкнутый круг. Система лжет сама себе.
12: Да, она теряет способность к планированию, потому что опирается на выдуманные данные. И пока ошибки не признаются, на них невозможно учиться. Армейская машина обречена повторять эти катастрофы, пока самолеты не закончатся совсем. Вот такая картина, друзья. Не апокалипсис в один день, а медленное, ежедневное, необратимое сжигание авиационной мощи. По одному самолету, по одному пилоту, по одному часу выработанного ресурса. И пока Минобороны штампует бравурные сводки о 100% выполнении гособоронзаказа, где-то в ночном небе следующий К-52 летит на перехват очередного фанерного дрона. Потому что больше некому. Если этот выпуск был для вас полезным, поделитесь им с теми, кто хочет понимать, что происходит на самом деле. И оставайтесь в здравом уме.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
14: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
1: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты.
14: Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Заявление недели.
2: От Калининграда до Камчатки Зеленский объявил о создании командования дальнобойного воздействия на Россию. Что это значит? Украина собирается вывести дальнобойные удары по российской территории на новый уровень. Теперь за такие операции будет отвечать отдельная структура в составе ВСУ. Зеленский объявил о создании нового командования дальнобойного воздействия.
10: Сегодня я подписал указ о создании в составе вооруженных сил специального командования. Командование дальнобойного, фактически глобального воздействия на Россию.
2: Реакция военных блогеров на это заявление не заставила себя ждать. К примеру, Юрий Подоляк отмечает, что речь идет уже не о разовых ударах, а о создании постоянной системы планирования подобных операций.
15: Если создается отдельное командование, значит дальние удары становятся самостоятельным направлением войны. Это уже не отдельные успешные операции, а системная работа с единым управлением, планированием и распределением целей.
2: И основания для таких выводов есть. Главком ВСУ Сырский в свежем интервью заявил, что только за первые 6 месяцев этого года Украина поразила почти 8 тысяч объектов на территории России. Из них почти 700 в глубоком тылу. По западным оценкам, экономический ущерб от этих ударов превысил 6 миллиардов долларов. Военный аналитик Майкл Кофман считает, что именно такие операции постепенно меняют характер СВО.
16: Украина последовательно переносит боевые действия в российский тыл. Главная задача – не разовое поражение отдельных объектов, а постоянное давление на военную промышленность, логистику и систему обеспечения российских войск.
2: За последние недели под ударами уже оказались Омский, Ярославский, Саратовский и Ильский НПЗ, предприятия в Татарстане и Башкортостане, аэродромы, склады боеприпасов, нефтебазы и объекты энергетики. География этих атак давно вышла далеко за пределы приграничных областей. И если раньше российский тыл считался относительно безопасным, то теперь создается отдельная структура, которая будет заниматься исключительно такими операциями. А это значит, что дальние удары становятся уже не исключением из правил, а полноценным направлением конфликта. И чем дальше, тем сложнее будет найти в России регион, который сможет считать себя действительно недосягаемым. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Последние 7 дней. Скандал недели.
2: Чья Константиновка? Герасимов доложил Владимиру Путину о захвате этого города в Донецкой области. Зеленский опроверг и предложил там встречу президента. Минобороны России очередной инцидент с докладами о сомнительных победах. Глава генштаба Герасимов доложил Владимиру Путину о полном взятии стратегического города Константиновка в Донецкой области. О том, как именно Герасимов преподносил эту победу, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
17: Валерий Васильевич Герасимов доложил Верховному главнокомандующему об установлении полного контроля над Константиновкой. По словам президента, это первый, но очень важный этап во взятии ключевого славянско-краматорского узла обороны ВСУ. Также главе государства было доложено об установлении полного контроля над Луганской областью и существенном продвижении вперед.
2: Президент уже успел поздравить армию, однако практически сразу рапорт генерала попал под критику всего Z-сообщества. Известный Z-военкор Владимир Романов описал ситуацию на земле так.
18: Константиновка сейчас – это в точности Купянск. Поздравляю всех с очередным фантомным успехом, которого нет на земле. Генералы снова нарисовали стрелочки для красивого отчета наверх, пока парни в окопах умываются кровью в серой зоне. Хватит врать и сдавать города в телевизоре, которых мы даже не достигли.
2: После этой публикации Романова обвинили во всех смертных грехах и предательстве. Военный аналитик Андрей Вершинин считает, что система просто не способна переваривать правду.
11: Это классическая ловушка, в которую генштаб загнал сам себя. Главе генштаба нужно было срочно отчитаться о победе к началу июля 2026 года, и он просто скормил Путину дезинформацию. Точно так же они брали Купянск, и точно так же они уже в четвертый раз полностью освобождают Луганскую область, о которой отчитывались еще в 2022 году. Зеленский своим предложением встретиться в городе красиво вскрыл этот блеф. А то, как Z-блогеры бросились жрать Романова за правду, доказывает, в этой системе выигрывает тот, кто красивее врет в уши первому лицу.
2: Пока Валерий Герасимов получает поздравления за победу на бумаге, Z-сообщество продолжает воевать друг с другом из-за того, как правильно освещать СВО. А по теме Константиновки масло в огонь подлил Зеленский. В своем вечернем видеообращении он предложил Владимиру Путину встретиться именно в этом городе, раз он, мол, уже под контролем армии России. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Скандал недели.
5: Олимпийский комитет России отказался считать Крым, ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области частью единой российской спортивной семьи. Иными словами, он признал спортивную юрисдикцию Украины над внесенными в Конституцию России регионами, отмечает юрист Илья Дунаев.
19: В практической плоскости это означает, что спортивные федерации этих регионов вместе со спортсменами юридически признаются за Олимпийским комитетом Украины и не входят больше в Олимпийский комитет России.
5: Этот шаг позволил частично снять санкции с российского спорта. Спортсмены довольны, Z-сообщество наоборот. По их словам, одной из целей специальной военной операции называлось именно освобождение этих регионов. В Конституцию России уже внесены поправки о 4 новых регионах страны. Теперь в основном законе перечислено 89 субъектов федерации, которая пополнилась Донецкой и Луганской народными республиками, а также Запорожской и Херсонской областями. Об этом говорил сам Владимир Путин.
20: Сегодня мы подписываем договор о принятии в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области. 4 новых субъектов Российской Федерации.
5: В начале СВО на всех телеканалах говорили, что Киеву не продержаться и 3 дней. Но взять Киев не удалось. А уже через месяц после начала СВО армия России вышла не только из Киевской, но и из Черниговской, а потом из Харьковской областей и из Херсона. Единственного областного центра, который удалось взять под контроль. В Минобороны это назвали жестом доброй воли. Позже все чаще стали звучать идеи об освобождении Донбасса, а также о том, что нужно покончить с курсом США на доминирование. Спустя 4 года Донбасс так и не удалось взять под полный контроль, а зампред Совбеза Дмитрий Медведев недавно заявил, что конфликт России и Украины может не ограничиться текущей фазой и длиться бесконечно.
21: Где остановиться? Не знаю. Я думаю, что с учетом того, о чем я сказал, значит, нам еще придется много и серьезно работать. Будет ли это Киев? Да, наверное. Это должен быть и Киев. Если не сейчас, то через какое-то время. По двум причинам. Киев – русский город, и оттуда исходит угроза существованию Российской Федерации. Интернациональная угроза.
5: При этом каждый день на фронте гибнут российские военные, а страну душат санкции. Социологи констатируют, что на этом фоне поддержка СВО среди россиян падает. А после того, как Олимпийскому комитету России пришлось письменно отказаться от новых территорий, многие признаются, что не понимают, за что страна воюет. Россияне говорят, что из-за боевых действий везде одна разруха.
22: О, я считаю только одну разруху. Везде одна разруха, больше ничего. Я так думаю, и в дальнейшем также будет еще хуже, хуже и хуже.
23: Да я думаю, война ничего хорошего не принесет никому.
24: Никому она не принесла ничего хорошего пока.
25: Да ничего она не принесла. Любая война приносит только беды, где бы она ни проходила.
5: Уже пошел 5-й год СВО. Это дольше, чем Первая мировая война, отмечают эксперты. По их словам, специальная военная операция обходится России слишком дорого. И в прямом, и в переносном смысле. Она стоила жизни десяткам тысяч молодых людей и нанесла серьезный ущерб экономике государства. Сколько еще будет продолжаться СВО – один из главных вопросов, который интересует граждан, отмечают социологи. Но точного ответа власти не дают. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Враг недели.
2: Резкий разворот Трампа. В США заявили о переменах на фронте в пользу Украины и согласовали новые санкции против России. Еще несколько месяцев назад в Вашингтоне регулярно говорили о необходимости переговоров. Теперь риторика заметно изменилась. В Белом доме заявили, что Украина смогла изменить ситуацию на поле боя, а в Конгрессе готовят один из самых жестких пакетов санкций против России. Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что американская администрация видит серьезные изменения в ходе конфликта.
10: Мы видим, что Украина перехватила инициативу на поле боя, фактически стабилизировала линию фронта и нанесла значительные удары по объектам на территории России.
2: Такая оценка американцев появилась не случайно, уверен военный эксперт Роман Цветанов.
16: Сегодня речь идет уже не только об обороне. Украина системно наносит удары по российской логистике, нефтепереработке, военным аэродромам и объектам оборонной промышленности. Именно поэтому в Вашингтоне все чаще говорят, что инициатива постепенно переходит к Украине.
2: Еще один сигнал прозвучал уже из Киева. Американский сенатор Линдси Грэм, прибывший на встречу с Владимиром Зеленским, заявил, что Белый дом согласовал новый законопроект о санкциях против России.
26: Мы достигли соглашения с Белым домом относительно законопроекта о санкциях. Президент поддержит этот документ, а значит, он станет законом.
2: Фактически речь идет о попытке резко сократить доходы России от экспорта энергоресурсов. В Москве риторику США заметили. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что конфликт закончится, если Украина выведет войска с территории, которые Россия считает своими, и признает их российскими. При этом сам Песков впервые публично отказался от термина «специальная военная операция», назвал происходящее полномасштабной войной.
0: What it is, it's not operation anymore, it's a war. It's a full-scale war.
17: Это уже не операция, это полномасштабная война. И она закончилась бы на следующий день, если бы Украина вывела свои войска из регионов, которые стали частью России.
2: Политолог Владимир Чиряков обращает внимание, что заявления Москвы и Вашингтона сейчас звучат как будто в противоположных направлениях.
16: Штаты все чаще говорят о поддержке Украины и усилении давления на Россию. Кремль, наоборот, продолжает выдвигать прежние ультиматумы. Это означает, что пространство для компромисса пока не расширяется, а позиции сторон остаются максимально далекими друг от друга.
2: Если еще недавно главным вопросом было, сохранит ли Украина поддержку Соединенных Штатов, то сейчас все чаще обсуждают уже другое – насколько серьезно Вашингтон готов усилить давление на Москву. Судя по последним заявлениям Белого дома и американских сенаторов, политический ветер в Вашингтоне действительно начинает менять направление. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Опасность недели.
2: Украина готовит новую паутину. В Кемерово участники СВО досматривают все фуры и ищут в них беспилотники «Камикадзе». Кемерово – город за 3500 километров от украинской границы. С 8 июля власти запретили транзитный проезд через город большегрузных автомобилей. Теперь въехать в Кемерово могут только те фуры, у которых есть путевые листы от местных предприятий. На всех въездах в город организованы пункты досмотра, заявил губернатор Кузбасса.
10: Теперь к экологическим и дорожным проблемам добавились риски безопасности, в том числе атак беспилотных летательных аппаратов. Поэтому принято решение ограничить въезд транзитного грузового транспорта.
2: Проверять грузовики будут сотрудники госавтоинспекции, Росгвардии, а также участники Ассоциации ветеранов СВО Кузбасса. Кроме того, водителям запретили собираться группами на стоянках и возле крупных промышленных предприятий.
16: Останавливают практически каждого, открываем кузов, показываем груз, документы проверяют очень тщательно. Раньше такого никогда не было.
2: Военный эксперт Юрий Федоров считает, что подобные меры напрямую связаны с прошлогодней операцией спецслужб Украины «Паутина», когда беспилотники доставили к российским военным объектам именно в грузовиках.
26: После операции «Паутина» российские силовые структуры начали рассматривать практически любой грузовой автомобиль как потенциальный носитель беспилотников. Поэтому сегодня они пытаются максимально усложнить перемещение фур возле стратегических объектов и крупных городов.
2: Напомню, решение кемеровских властей появилось спустя несколько дней после атаки беспилотников на Омский НПЗ. После этого режим беспилотной опасности впервые вводили сразу в нескольких сибирских регионах. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Последние 7 дней. Опасность недели.
2: Мобилизация на осень, сенсационные статьи западной прессы о том, что Владимир Путин поставил армии дедлайн по захвату Донбасса. Несмотря на экономические проблемы, небывалый топливный кризис и регулярные удары беспилотников по военным предприятиям в глубоком тылу, президент не планирует отказываться от спецоперации. Более того, как утверждают журналисты влиятельного агентства Рейтер со ссылкой сразу на нескольких источников, близких к Кремлю, Владимир Путин готовится к новой эскалации боевых действий. Согласно этой информации, президент по-прежнему считает полный захват Донбасса принципиальной задачей СВО и рассчитывает добиться этого в ближайшие месяцы.
3: Путин считает захват Донбасса делом принципа и уверен, что российская армия сможет добиться этой цели. В ближайшие месяцы вероятна эскалация боевых действий.
2: При этом, как пишут журналисты, часть ближайшего окружения президента предложила остановить спецоперацию по нынешней линии фронта. Причина – растущие проблемы в экономике, дефицит бюджета, давление на банковскую систему и снижение темпов роста. Однако Владимир Путин, как утверждают источники агентства, отказался обсуждать какие-либо территориальные компромиссы. О том, что эта информация западной прессы верна, по сути, говорит свежее заявление главы МИД Сергея Лаврова.
4: Россия не будет останавливаться на линии фронта в качестве условия для начала переговоров по Украине.
2: Военный эксперт Иван Ступак считает, что если перед армией действительно стоит задача завершить захват Донбасса в кратчайшие сроки, то без дополнительных ресурсов сделать это будет крайне сложно. Уже осенью страну может ждать, если не общая, то по крайней мере частичная мобилизация по образцу осени 22 года. Тем более, что для ее объявления никаких дополнительных указов не нужно, поскольку прежний указ никто не отменял, говорит Ступак.
10: Сегодня российская армия уже не наступает теми темпами, которые были раньше. Если политическое руководство действительно требует любой ценой ускорить продвижение, возникает вопрос, за счет каких сил. Именно поэтому снова появляются разговоры о возможной новой волне мобилизации.
2: Именно на этом фоне в Z-каналах начали активно обсуждать гипотезу, что осенью может быть объявлена новая мобилизация. Однако, подчеркну, официального подтверждения этой информации нет. Есть лишь оценки аналитиков о том, что без дополнительной силы Донбасс не захватить.
10: Главная проблема России сегодня уже не техника, а люди. Если задача состоит в том, чтобы любой ценой завершить захват Донбасса, то без пополнения армии сделать это будет крайне сложно. Поэтому разговоры о новой мобилизации выглядят вполне логичными, хотя окончательное решение остается исключительно за Кремлем.
2: Любопытно и другое. СВО продолжается уже более 4 лет. За это время армия понесла огромные потери. Страна столкнулась с санкциями, ударами по собственному тылу и серьезными экономическими проблемами. Но одна из главных целей, которую называли еще в феврале 2022 года, а это полный захват Донбасса, до сих пор так и не достигнута. И именно ради этой цели сейчас и готовы вновь повышать ставки. Цена разрушенного региона может стать для армии слишком высокой, но, похоже, об этом военная команда не думает. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
14: Последние 7 дней. Опасность недели.
5: Все решит небо. Зеленский пригрозил отправить на Москву 1000 дронов. Этой ночью столицу атаковали 450 беспилотников. В интервью Financial Times Зеленский заявил, что теперь решающая схватка развернулась в небе. Он утверждает, что Украина продемонстрировала свою боеспособность в воздухе, а в таком небесном противостоянии гораздо меньше значит то, чья территория больше, отметил Зеленский.
6: Я считаю, что победа в этой войне принадлежит тому, кто умнее. Именно небо будет решать исход войны. Когда в сторону Москвы полетят уже не 100 дронов, а 1000, он поймет.
5: Ранее Зеленский назвал атаки на Москву справедливым ответом на российские удары по украинским городам и населенным пунктам. В ночь с 6 на 7 июля Москва подверглась очередной атаке дронов. По данным Минобороны, всего за ночь система ПВО сбила над всеми российскими регионами 452 украинских беспилотника. Из них 430 летели на Москву, отметил мэр Сергей Собянин. По его словам, большая часть из дронов была нейтрализована на дальних подступах.
7: С вечера до 6 утра в направлении московского региона летело более 430 беспилотников. Большая часть нейтрализована силами противовоздушной обороны на дальних подступах. 36 вражеских беспилотников уничтожено на подлете к Москве.
5: Как пишет госагентство ТАСС, эта атака на столицу стала крупнейшей за последние 2 года. В последнее время атаки дронов стали едва ли не ежедневными. Владимир Путин заявил, что огромный поток украинских беспилотников затмевает успехи России на фронте. Он отметил, что Киев отправляет на регионы России множество беспилотников, чтобы раскачать обстановку в стране.
8: Значит, вот эти дроны, удары по гражданской инфраструктуре. Для чего? Ну, раскачать общество. Конечно, при таком массивном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники, вот создать какую-то неуверенность в действиях российских вооруженных сил.
5: По словам экспертов, за время СВО Украина заметно продвинулась в производстве высокотехнологичных беспилотников. В стране уже создали дроны с радиусом действия более 1000 километров. А это значит, что украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу России, отмечают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
9: когда Украина начнет производить патриоты, все как взбесились прямо после заявления господина Трампа о том, что в принципе он не против выдать Украине лицензию на производство ракет «Патриот». И все начали обсуждать, когда это произойдет. Боже, какой бред! Все не так, сейчас расскажу. Значит, смотрите, господин Трамп, он знатный тролль. Естественно. И многие на это ведутся. Вот и сейчас все поверились. Люди почему-то у себя в голове поставили знак равенства между производством и применением. Понимаете? Все начали обсуждать, а когда же начнут производить? Что там будет? Я, кстати, сразу скажу, что при самых фантастических раскладах, вот при самых фантастических, мы позже коснемся этого в деталях, да, но при самых фантастических раскладах Украина будет способна произвести первый патриот вот не раньше, чем через 7 лет. Вот не раньше, детали расскажу. А вот применять, она начнет его через неделю. Понимаете? Нет, не понимаете, рассказываю. Лет 20 назад, и те, кто сейчас проживает на территории Украины, они не дадут соврать, лет 20 назад появился украинский «Мерседес». Причем появился, ну, ничего себе «Мерседес», это был «ML». Да, я видел фотографии, люди показывали, что ML это джип, это то, что сейчас GLE, да? Вот раньше это был ML, и ты открываешь крышку капота, и там, где вот эта вот блямба, где пробиты номера, дата производства, все, там было написано, что это автозаз, то есть запорожец. Представляете, ML производился на заводе, который производил в тот момент Таврии. Запорожец уже не производил. Но, тем не менее, технологически всем все понятно, да? И это считался украинский автомобиль. Ну, бизнесмены провернули местную такую схему. На самом деле, они на этом автозазе прикручивали только колеса, как мне рассказывают. То бишь, приходил полностью в сборе ML, вот в упаковке пленки нулевой. И к нему прикручивали колеса, которые тут же к нему ехали на этом же лафете. Просто как шиномонтаж работал завод. И этого было достаточно для того, чтобы назвать это украинским производством Мерседеса. Улавливаете? Будет то же самое. Только табличку будут прикручивать в лучшем случае. В лучшем. Это просто, если захочется господину Трампу, американцам еще покуражиться, да, над военными России, то только в этом случае еще могут прикручивать табличку, что сделано это где-то на территории Украины. Понимаете? Никто их собирать не будет там. Нет никакого смысла. Их собирают для того, чтобы применять. Так вот, вот этот вот шаг со сборкой, его благополучно опустят. И начнут сразу с применения. Естественно, скажут о том, что о, Украина снова превзошла сама себя, и она научилась их собирать, ну, мгновенно фактически, что первые партии сошли с конвейера. Да, но это пиар-игра, понимаете, психологические операции, они в этом сильны, американцы. Ну, плюс это, естественно, абсолютная издевка. А почему Украина не сможет их собирать сама еще лет 7? Вот смотрите, ракетный бизнес, да, это никогда не конвейерный бизнес. Если дальше продолжать аналогию с автомобилями, то вот конвейера в таком виде, как автомобильный конвейер, в ракетном бизнесе не существует. Почему? Да, потому что это экономика размера, образно говоря. Да, автомобили выпускают сколько? Десятки миллионов каждый год. А вот ракет класса «Патриот», ну сколько их в год выпускают? Понятно, да, что намного-намного меньше. Соответственно, все эти операции и... Да, по производству патриотов, по-моему, что-то там около 1000 в год выпускают в США на секунду. То бишь, вообще немного. Так вот, все эти операции и они не автоматизированы полностью. Это едет по тележка в буквальном смысле слова. Едет такая здоровая несколько метров телега, и на ней лежит ракета. Да, и вот она переезжает от одного поста сборки к другому. От одного к другому. И вот на этой сборке работают только инженеры. Понимаете, технари, инженеры, что называется, до мозга костей. Все, там не бывает просто рабочих, которые могут что-то там где-то прикрутить. Не то производство. Совершенно. Это вам не колеса к Мерседесу прикручивать, где, в принципе, это может делать любой человек через 15 минут обучения. Нет, это инженер. Давайте теперь еще прикинем, сколько нужно таких инженеров. Их нужно несколько сотен. А почему несколько сотен? Я вам отвечу. Потому что это большое производство. Сборка, если мы говорим о сборке с нуля из компонентов. Это несколько схем, это несколько цехов, это несколько уровней сложных технологических. Это сотни сотрудников, которые должны иметь инженерную университетскую специальность. И давайте представим, что Украина начнет их бронировать вот условно сегодня. Украине нужны будут несколько сотен инженеров с определенными навыками и с идеальным английским. Вот без английского они фактически бесполезны, потому что их где-то нужно будет обучить. Ну вот представим, да, что Украина как-то нашла возможности сейчас готовить этих инженеров. Вот они с первого курса начинают эту подготовку. Когда они выпустятся? Через 5 лет. Все, вот первая группа выйдет через 5 лет. Еще года 2 уйдет на то, чтобы их натренировать, чтобы создать какую-то иерархию, чтобы создать цеха, создать отделы, принять их на работу, стажировать их всех в Америке. Успешно стажировать. Они там должны сдать производственный экзамен, вернуться, их нужно устроить, трудоустроить, сделать там управление. Все. Места подготовить, они где-то должны жить, где-то должны работать. Понимаете? И это все, о чем я рассказываю, да, это все без учета обстрелов. Мы об этом вообще не говорим. Мы так представляем себе, что обстрелы почему-то прекратились, и что Россия не будет атаковать. А понятно ведь, что в секунду, когда Украина начнет разворачивать такое производство, Россия его будет выносить всеми возможными и невозможными способами. То есть не получится его просто так построить. Даже если забуриться куда-то глубоко под землю, да, что ничего не добьет, останутся подъездные пути, понимаете? И вот ты не можешь просто забуриться туда, куда-то вниз и сидеть в шахте. Тебе нужно что-то подобное.

0: точно так же. И все это зависит только от воли господина Трампа, который настроен очень игриво, которому все это нравится. Он нормально знает прикуп, он живет лучше, чем в Сочи по этому поводу. И он может выдать из стратегических запасов не один, и не два, и не три, а пару сотен патриотов и сказать, что это теперь Украина делает. Что вот какие молодцы, вы представляете, собрали. Вот собрали такие талантливые ребята. Соответственно, применение патриота не равно производству патриота. Никто его производить в ближайшее время не будет, и никто его производить не собирается. Все это будет приезжать готовое. В лучшем случае приклеит бирочку «Made in Ukraine». И все. И полетели.
1: Последние 7 дней. Новость недели.
2: Новая жизнь. «Газпром» открыл набор в мобильные огневые группы для защиты своих объектов от дронов. «Газпром» договорился с Минобороны о создании мобильных огневых групп, которые будут защищать объекты компании, в том числе от атак беспилотников. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на внутренние документы газовой монополии. Желающие служить в мобильных огневых группах должны пройти медкомиссию, тщательный отбор и двухмесячную подготовку. Как отметили в «Газпроме», с ними будут заключать трехлетний контракт о пребывании в мобилизационном резерве, позволяющий совмещать гражданскую работу с военными сборами.
3: Основной задачей мобильных огневых групп будет патрулирование и защита объектов газоснабжения. При этом во время сборов резервистов также могут задействовать для охраны другой критически важной инфраструктуры, но только на территории региона, в котором был заключен контракт.
2: Бойцам мобильных огневых групп обещают сохранение средней зарплаты, ежемесячную компенсацию от работодателя в 200 тысяч рублей за участие в сборах и дополнительные выплаты от Минобороны. Кроме того, таким контрактникам будут предоставлять трехразовое питание, обмундирование, лечение, страхование жизни и бесплатный проезд к месту сборов и обратно. Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что для формирования экипажей мобильных огневых групп в первую очередь будут привлекать резервистов. Он пообещал, что они будут заключать контракт на 3 года и их не отправят на фронт. Член Комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев одобрил призыв резервистов, но обещание не отправлять их на СВО назвал опрометчивым. Сейчас на всех направлениях спецоперации ощущается дефицит солдат из-за больших потерь. В тылу тоже небезопасно. Дроны атакуют регионы каждый день, и с каждым разом их все больше, а залетают они все дальше. ПВО справиться с ними не может. Систем попросту не хватает, отмечает военный аналитик Ян Матвеев.
4: То есть система ПВО слабела и ослабела до такой степени, что она уже не может себя поддерживать, не может эффективно прикрывать все эти районы, соответственно, через них продолжают лететь в огромном количестве дальнобойные беспилотники Украины. Одновременно украинские инженеры улучшали свои дроны, появились новые модели. Тот же самый дрон FP-1 уже много раз дорабатывался, дрон «Лютый» тоже изменялся. Эти беспилотники начали получать автоматическую, судя по всему, да, мы не знаем точно, но судя по всему, автоматическую систему уклонения от огня, которая тоже мешает их сбивать и повышает их эффективность, потому что они долетают до целей. И все это вместе, вся эта последовательная, долгая, уже многолетняя, можно говорить, даже работа, она как раз и приводит к такому результату. Российское ПВО никак не смогла подстроиться.
2: Военные эксперты советуют сохранять спокойствие и найти укрытие, если вы услышали звук дрона где-то рядом. Укрытие может быть бомбоубежище, большой подвал под домами старой застройки, подвал частного дома, подземный переход или метро. В отличие от 2022 года, у Украины теперь есть средства, чтобы не просто отвечать, а бить больно. К тому же к системе ПВО есть вопросы, говорит военный аналитик Кирилл Михайлов.
5: Российская ПВО, она имела одну из своих задач всегда. Это противостоять ударам неядерных, в первую очередь, крылатых ракет США. И, соответственно, если 1-2 украинских беспилотника реактивных в состоянии беспрепятственно пролететь сотни километров по территории России, то это значит, что есть серьезные проблемы с применением ПВО.
2: Помогут ли бороться с беспилотниками мобильные огневые группы, пока неизвестно. Военные эксперты считают, что вначале нужно создать необходимую инфраструктуру, закупить оружие и машины, а главное – обучить людей. На все это уйдет достаточно времени. Да и перспектива оказаться в любой момент в зоне СВО пугает добровольцев и резервистов, отмечают аналитики. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лен».

0: Россия. Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Новость недели.
2: Нефтянка «Юга» полыхает. После удара дронов загорелся Ильский НПЗ. В Таганроге началась эвакуация.
3: Вот до меня, вот после меня, короче. Жесть какая-то. Вот сюда он упал, короче. Вот оттуда летел. И вот так вот. Бам.
2: Минувшей ночью беспилотники вновь нанесли серию ударов по топливной инфраструктуре, на этот раз на юге России. Под атакой оказались сразу несколько объектов в Краснодарском крае и Ростовской области. Одной из главных целей стал Ильский нефтеперерабатывающий завод, один из крупнейших НПЗ юга страны. Власти Краснодарского края подтвердили, что после падения обломков беспилотников на территории предприятия возник пожар.
4: В результате падения обломков беспилотного летательного аппарата произошло возгорание на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода. На месте работают оперативные службы.
2: Почти одновременно беспилотники атаковали и Ростовскую область. Под удар попали Азов, Таганрог, а также несколько объектов топливной инфраструктуры. По данным очевидцев, пожар вспыхнул на нефтебазе «Курган-нефтепродукт», расположенной в районе морского порта Таганрога.
5: Все в дыму. Слышали несколько взрывов подряд. Потом сказали срочно уходить, потому что рядом начинается эвакуация.
2: Вскоре городские власти официально подтвердили атаку. Жителей домов, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации, начали экстренно вывозить, написала в соцсети глава Таганрога Светлана Камбулова.
6: Беспилотная опасность в городе сохраняется. В настоящее время оперативно эвакуируем жителей, чьи дома оказались в зоне чрезвычайной ситуации.
2: Военный эксперт Роман Светанов считает, что выбор целей не случайен.
7: Сегодня удары наносятся уже не только по нефтеперерабатывающим заводам. Под ударом оказываются нефтебазы, терминалы, портовая инфраструктура. Все звенья одной логистической цепочки. Цель – нарушить не только производство топлива, но и его хранение, перевалку и доставку.
2: И пока на юге России тушили новые пожары, в Тверской области продолжала гореть нефтебаза «Тверьнефтепродукт», пораженная еще накануне. Судя по кадрам очевидцев, ликвидировать возгорание не удалось даже спустя почти сутки после атаки. И если еще несколько месяцев назад, после ночных налетов, речь шла об одном-двух попаданиях, то теперь все чаще под удар одновременно попадают сразу несколько объектов нефтяной инфраструктуры в разных регионах страны. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Новость недели.
2: Дроны уже везде. За ночь под атаку попали военный аэродром Борисоглебск и крупнейший НПЗ «Татнефти» в Татарстане. Минувшей ночью воздушная тревога и ограничения на работу аэропортов вводились сразу в нескольких регионах страны. Все из-за очередной атаки дронов.
3: Вот до меня, вот после меня, короче. Жесть какая-то. Вот сюда он упал, короче. Вот оттуда летел. И вот так вот. Бам. Это КГБТО, короче.
2: На этот раз одной из целей БПЛА стал нефтеперерабатывающий комплекс в Уфе. На опубликованных очевидцами кадрах виден густой дым в районе промышленной зоны. Предварительно под удар мог попасть завод «Башнефть» УНПЗ, входящий в один из крупнейших комплексов России. Официально власти Башкортостана последствия атаки не комментировали.
8: Слышали несколько взрывов подряд, потом появился густой дым со стороны промзоны. Над городом долго кружили сирены, аэропорт тоже перестал принимать самолеты.
2: Позже Владимир Зеленский, который сейчас в Анкаре на саммите НАТО, заявил, что украинские дальнобойные беспилотники этой ночью работали сразу по нескольким регионам России.
9: Сегодня наши дальние санкции достигли Саратовской области, Татарстана и Башкортостана. От линии фронта это примерно 800, 1400 и 1500 километров, соответственно.
2: По словам Зеленского, под ударом оказались нефтеперерабатывающие предприятия в Саратовской области и Татарстане. Военный эксперт Роман Светанов отмечает, что дроновые удары уже переросли в систему.
10: Главная задача таких операций – не разовый эффект, а постоянное давление на нефтеперерабатывающую инфраструктуру. Чем больше объектов одновременно приходится защищать России, тем сложнее обеспечить их надежное прикрытие средствами ПВО.
2: За последние недели под атаки уже попали предприятия в Омске, Ярославле, Саратовской области, Татарстане и Башкортостане. И если раньше беспилотники в основном работали по приграничным регионам, то теперь удары регулярно наносятся по объектам, расположенным более чем в 1000 километров от линии фронта. При этом в Минобороны практически после каждой атаки рапортуют о десятках или даже сотнях успешно сбитых беспилотников. Но пожары на крупнейших НПЗ, повреждения аэродромов и стратегических предприятий возникают снова и снова. Поэтому вопрос, который все чаще звучит у простых россиян, остается прежним. Если ПВО сработало настолько эффективно, почему последствия этих атак становятся все масштабнее? Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Новость недели.
0: С каждым днем все хуже. В России ввели запрет на экспорт дизеля и авиакеросина. Владимир Путин заявил, что трудности с топливом временные. По словам президента, Украина наносит удары по российской энергетической инфраструктуре, чтобы нанести ущерб экономике и создать нервозную обстановку в обществе. Однако эта цель, как заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства, невыполнима.
11: Очевидно совершенно, что противник стремится нанести ущерб экономике, но самое-то главное – стремится создать нервозную обстановку в обществе. Мы с вами понимаем, что эта задача невыполнимая. Запас прочности энергосистемы России очень высокий, один из самых высоких в мире. Нужно просто организовать работу вместе с вертикальными интегрированными компаниями, договариваться быстрее, так чтобы они тоже здесь не зажимали продукт исключительно в рамках своей распределительной сети, в рамках своих АЗС, а выдавали нужные продукты независимым АЗС.
0: Владимир Путин также поддержал идею создать сеть малых НПЗ в ситуации, когда под удары попадают крупные предприятия.
11: Предложение Кобзева тоже следует учесть и как можно быстрее развернуть возможности работы и малого и среднего бизнеса по производству нефтепродуктов. Сделать все для того, чтобы все у нас функционировало нормально. Как мне докладывает Минсельхоз, проблем с поставками в сельскохозяйственную отрасль в данный период не наблюдается, все там обеспечено, и надеюсь, что так и будет.
0: Пока ситуация не стабилизировалась, правительство ввело запрет на экспорт дизельного топлива и авиакеросина. Как сообщил вице-премьер Александр Новак, Россия начинает импорт нефтепродуктов для стабилизации ситуации на внутреннем рынке. Новак добавил, что правительство перенесло ряд ремонтов НПЗ на более поздние сроки и задействовало дополнительные мощности. Кроме того, крупные нефтяные компании стали поставлять топливо в приоритете туда, где в основном присутствуют независимые АЗС. А министр транспорта Андрей Никитин отчитал о ситуации в своей отрасли.
12: Уважаемый Владимир Владимирович, транспортный комплекс в текущей непростой ситуации работает слаженно, обеспечивает перевозки грузов и пассажиров. Ключевые узлы, аэропорты, вокзалы, порты, общественный транспорт, трассы функционируют в штатном режиме. Делаем все возможное для доставки топлива на Крымский полуостров. Работаем в тесном контакте с Сергеем Ильичем Аксеновым и Михаилом Владимировичем Развожаевым.
0: Особенно сильно перебои с поставками топлива ощущаются именно в Крыму. Глава Крыма Сергей Аксенов предложил жителям потерпеть до окончания СВО.
13: На крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
0: Из-за атак дронов на НПЗ в первую очередь страдают простые потребители, а вскоре под угрозой могут быть и поставки топлива для армии, говорит военный эксперт Дмитрий Полевой.
14: Керосин для самолетов, это топливо для ракет, это дизель для кораблей, дизель для танков и боевых машин. Естественно, удары по таким болевым точкам рано или поздно приведут к недостаче горюче-смазочных материалов в войсках, на флоте, в авиации, в сухопутных войсках.
0: При этом в правительстве уверяют, что запасов топлива в России достаточно. Как заявил вице-премьер Александр Новак, власти занимаются перестройкой логистики с учетом потребностей регионов. Он отметил, что балансировке рынка потребуется некоторое время. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Новость недели.
2: Антидроновые сетки не помогли. Беспилотники разбомбили две крупные нефтебазы – в Твери и Ставропольском крае. Бензина в тех регионах не будет. Первый удар пришелся по нефтебазе «Тверь-нефтепродукт». Губернатор региона Виталий Королев подтвердил, что после атаки загорелся один из резервуаров.
4: В результате атаки произошло возгорание одного из резервуаров нефтебазы. На месте работают пожарные расчеты. Принимаются все необходимые меры.
2: По данным аналитиков, часть резервуаров на этой нефтебазе заранее оборудовали специальными антидроновыми сетками. Предполагалось, что они смогут защитить этот стратегически важный объект от ударов беспилотников. Однако, судя по последствиям атаки, эти конструкции не спасли нефтебазу от бомбежки.
15: Пожар очень сильный. Дым видно практически из любой части города.
2: Практически одновременно вспыхнул еще один крупный объект хранения топлива в Ставропольском крае. Первоначально местные паблики сообщили лишь о пожаре на промышленном предприятии. Позже губернатор Владимир Владимиров признал, что огонь добрался до резервуаров с горючими материалами, а жителей ближайших домов пришлось эвакуировать.
5: Пожар усилился, огонь распространился на резервуары с горючими материалами. На место направлены дополнительные силы, проводится эвакуация жителей ближайших улиц.
2: Военный эксперт Юрий Федоров считает, что подобные удары постепенно меняют ситуацию с обеспечением России топливом.
16: Когда регулярно выводятся из строя нефтебазы, склады горючего и логистические узлы, проблема уже заключается не только в производстве бензина. Возникают сложности с его хранением, распределением и доставкой в регионы. Именно поэтому последствия начинают ощущать обычные потребители.
2: Накануне командующий беспилотными войсками ВСУ Роберт Броуди заявил, что за последние 4 дня его подразделения поразили десятки российских судов, включая танкеры, которые использовались для доставки топлива в Крым.
15: Бензина не будет, можете не ждать, игра только начинается.
2: Российские информационные агентства поспешили опровергнуть эти заявления Киева. Однако, если эти оценки подтвердятся, то речь может идти не только об отдельных ударах по нефтебазам, а и о последовательном разрушении всей топливной логистики России. От НПЗ и складов хранения до маршрутов доставки топлива в регионы. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
17: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Саудовская Аравия обрушила цену российской нефти до $42 за баррель. Это рекордный обвал за 23 года. Бюджет России уже в минусе на 6 триллионов рублей, и это только за 5 месяцев. Резервный фонд тает под 250 миллиардов в месяц. Сегодня разбираем, что это значит для рубля, для цен в магазине и для каждого из нас до и после сентябрьских выборов.
18: Слушай, ну звучит все это как-то, знаешь, чересчур драматично. Мировые рынки ведь постоянно находятся в движении.
17: Ну да, находятся.
18: Котировки прыгают буквально каждый день. Нефть то дешевеет, то дорожает. Это же совершенно стандартный сырьевой цикл. Крупные экспортеры к такому давно привыкли.
17: Если бы это было обычное рыночное колебание, вопросов бы не было. Но с 6 июля 2026 года произошло то, что профильные аналитики уже открыто называют ценовым землетрясением.
18: Землетрясением? Прямо так?
17: Абсолютно. Утром саудиты просто выкатили новые цены на август. И это не какая-то там рядовая скидка. Дисконт на их флагманскую марку Aeroplight для Азии составил, внимание, сразу $11 за баррель.
18: Ого, 11?
17: А для Европы вообще минус $15. Понимаешь, это крупнейший единовременный обвал с 2003 года. Хуже было только в пандемию, когда самолеты вообще не летали.
18: Но сейчас-то экономика работает. Нет же никаких глобальных локдаунов. Зачем крупнейшему экспортеру добровольно отказываться от миллиардов долларов прибыли и так радикально резать цены?
17: Потому что это классический демпинг. Самая настоящая целенаправленная торговая война за долю рынка.
18: То есть цель не в том, чтобы заработать в моменте?
17: Именно. Цель продавать искусственно дешевле, чтобы чисто физически вытеснить конкурентов, и главная мишень стала ясна в тот же день, когда котировки российской марки «Юралс» в балтийских портах моментально рухнули до 41-42 долларов.
18: Подожди, давай отмотаем на пару месяцев назад. Еще в апреле баррель взлетал до 116 долларов. На рынках же царила настоящая эйфория. Неужели рынок просто не отыграет все назад?
17: Весенние 116 долларов – это была чистая геополитика. Классическая премия за страх из-за возможного перекрытия Ормузского пролива.
18: То есть как только стало понятно, что танкеры ходят спокойно, этот пузырь лопнул?
17: Точно. А то, с чем рынок столкнулся сейчас, это фундаментальный структурный сдвиг. Экономика Китая объективно тормозит, спрос падает. И вместо сокращения добычи, ради высоких цен, Эр-Рияд решает просто залить рынок дешевой нефтью.
18: И для российской нефтянки это удар в самую болевую точку. Ведь азиатский рынок сейчас – это буквально вопрос выживания. 85, а то и 90% всего морского экспорта уходит в Индию и Китай.
17: Абсолютно. Причем Пекин и Нью-Дели покупают эти объемы не из-за какой-то там симпатии, исключительно прагматичный расчет. Так просто дешевле. Дисконт на Юралс и так стабильно держался на уровне 22-24 долларов.
18: Угу. А теперь саудиты делают свою нефть, которая, к тому же, легче и удобнее для переработки, дешевее сразу на 11 долларов.
17: Да. И что в этой ситуации вынуждены делать российские компании?
18: Ну, очевидно, снижать цену еще сильнее. Чтобы индийский завод не разорвал контракт, ему нужно предложить условия, от которых просто математически невозможно отказаться.
17: Верно. Но тут в дело вступает банальная экономика добычи. Цена уже упала до 42, а полная себестоимость, учитывая сложное бурение, налоги и огромную логистику, это в среднем 30-35 долларов.
18: То есть маржа сжимается до статистической погрешности. Нефть отдают практически по себестоимости, просто чтобы скважины не останавливать.
17: Да, сверхприбыли испаряются в реальном времени. И это запускает макроэкономическую катастрофу внутри страны.
18: Потому что бюджет на 26-й год сверстан под совсем другие цифры.
17: Бюджет посчитан, исходя из цены 59 долларов за баррель.
18: Разница между 59 и 42 – это же не просто недополученная бумажная прибыль нефтяников.
17: Это зияющая дыра в государственной казне. Если перевести в деньги, речь идет о потере примерно трети нефтегазовых доходов. Это где-то 3-4 триллиона рублей.
18: Колоссальные деньги. Причем статистика за первые 5 месяцев и так пугающая. Дефицит уже 6,1 триллиона рублей.
17: А план на весь год, на секундочку, был всего 3,8 триллиона. То есть потратили 6 триллионов меньше, чем за полгода.
18: Причина-то понятна. Оборонные расходы вышли на исторический максимум 6,3% ВВП. И их же невозможно просто взять и отменить.
17: Конечно. Это не стройка, которую можно заморозить. Это долгосрочные контракты, заводы, работающие в 3 смены, огромные обязательства по выплатам.
18: Срезать гражданские расходы можно, но это копейки в масштабах такой дыры. Получается, вся надежда на Фонд национального благосостояния.
17: Вот только размер этой кубышки сильно переоценен. Надо смотреть на ликвидную часть – живые деньги, юани, золото. То, что можно быстро продать.
18: И сколько там осталось?
17: 3,4 триллиона рублей. А сгорает этот фонд сейчас со скоростью 200-250 миллиардов ежевесячно.
18: Слушай, ну любой человек со знанием базовой экономики спросит, почему государство просто не выпустит облигации? Почему не взять деньги в долг на внутреннем рынке?
17: Потому что при текущей ключевой ставке Центрального банка в 16% это, ну, финансовое самоубийство.
18: Чтобы продать облигации, Министерство финансов должно предложить доходность выше этих 16%. Иначе ни один банк их не купит.
17: Вот именно. Занимать триллионы под 17 или 18% – это классическая долговая ловушка. За каждый занятый триллион придется ежегодно отдавать 170 миллиардов только в виде процентов.
18: Такое обслуживание долга через пару лет просто парализует весь бюджет. Понятно, почему этот путь закрыт.
17: Но эта ситуация работает и в обратную сторону. Если государство не может занимать под такие проценты, можно себе представить, что происходит в реальном секторе.
18: Бюджетный дефицит и огромная ставка бьют напрямую по бизнесу и людям.
17: Конечно. Ставка 16% фактически убивает любое развитие. И вряд ли она упадет даже до 13% до конца года.
18: А для конечного потребителя кредиты стоят еще дороже. Рыночная ипотека улетела под 18-20%.
17: Кредиты для малого бизнеса на пополнение оборота 22-25%.
18: Но самый мрак происходит в микрофинансовых организациях. Банки отказывают, люди идут в МФО, а там ставки доходят до шокирующих 292% годовых.
17: Просто вдумайся, зачем человек берет деньги под такой процент? У него сломался холодильник, сбережений нет, зарплаты не хватает из-за инфляции. Он берет 10 тысяч до зарплаты, отдать должен почти 40.
18: Математика финансового рабства. И все это на фоне дикого роста цен на базовые продукты.
17: Официально замороженная рыба подорожала на почти 17%. Хлеб на 11 с лишним.
18: От этого же невозможно отказаться. Но тут возникает парадокс. Нефть рухнула до $42. Сырье дешевеет. Почему тогда бензин внутри страны подорожал на 10 с лишним процентов?
17: Инфраструктура. Июльская атака на Нижегородский НПЗ вывела из строя, критическое оборудование.
18: А, то есть сырой нефти полно, а переработать ее в бензин просто негде?
17: Да, возникает чисто физический дефицит топлива.
18: А логистика – это же кровеносная система экономики. Хлеб и рыбу везут грузовики. Дорогой бензин – это мгновенный рост логистических издержек.
17: И бизнес не будет работать в убыток. Ценники просто переписывают, закладывая все это в стоимость товаров на полке.
18: Настоящая инфляционная спираль. Но тут оптимисты возразят, номинальные зарплаты же тоже растут.
17: Растут.
18: Дефицит кадров заставляет работодателей платить больше. Разве это не компенсирует инфляцию?
17: Это работает только на бумаге и в очень узких сегментах. Да, инженеры ВПК и айтишники получили прибавку. Но бюджетники, сфера услуг, малый бизнес. Там индексации чисто символические.
18: Плюс реальная инфляция работает как скрытый налог. Зарплата выросла на 10%, а еда подорожала на 20%.
17: Покупательная способность падает. А со стороны бизнеса предприятие с рентабельностью 10% физически не может взять кредит под 25%, чтобы поднять всем зарплаты. Оно либо закроется, либо уйдет в тень.
18: Слушай, картина вырисовывается просто, апокалиптическая. Нефть на дне, триллионов не хватает, инфляция скачет. Но если выйти на улицу, никакой паники нет. Курс рубля замер на 89,92 за доллар. Почему реальность не бьет по голове прямо сейчас?
17: Календарь? Ответ исключительно в политическом календаре.
18: А, ты про 18-20 сентября?
17: Да. Выборы в Государственную Думу. Эта дата буквально делит экономическую реальность пополам. То, что происходит сейчас, это искусственное удержание фасада.
18: Сухие цифры же показывают, что при нефти за $42 курс 90 – это фикция.
17: Абсолютно. Чтобы бюджет сошелся, доллар должен стоить минимум 115, а то и 120 рублей.
18: То есть сейчас экономика – это автомобиль с горящим двигателем, у которого отказали тормоза, но водитель врубил музыку на полную, чтобы пассажиры ничего не поняли до конца поездки.
17: Идеальное сравнение. И топливо для этой громкой музыки – остатки резервного фонда. Валюту вбрасывают на рынок, заставляют экспортеров продавать выручку, лишь бы человек на избирательном участке видел курс 90, а не 120.
18: Но 20 сентября урны закроются. Музыку выключат. Что ждет пассажиров, когда дым пойдет в салон?
17: Начнется другая жизнь. В дело вступят суровые законы экономики.
18: Будут латать бюджетную дыру за счет населения.
17: Неизбежно. Во-первых, резкое расширение прогрессивной шкалы НДФЛ.
18: То есть то, что подавалось как налог на богатых.
17: Да-да.
18: Теперь ударит по среднему классу.
17: Именно. Люди, которые с трудом тянут ипотеку и, скажем, раз в год ездят в отпуск, внезапно окажутся в категории обеспеченных и начнут отдавать государству гораздо больше.
18: Жестоко. Во-вторых, видимо, масштабный секвестр льгот.
17: Точно. Под нож пойдут субсидии ЖКХ, остатки льготной ипотеки, гранты для бизнеса. Каждый миллиард будет на счету.
18: В-третьих, наверное, повышение акцизов. Топливо, алкоголь, табак.
17: Да. Это скрытый налог, который мгновенно перекладывается на плечи потребителя. Ну и главное, неизбежная девальвация.
18: Административные тиски ослабят.
17: Держать курс будет физически нечем. Рубль отправится в свободное падение к 110, 120 и ниже.
18: А это значит пропорциональный рост цен на все импортное. От лекарств до китайских автомобилей и запчастей для станков.
17: Пассажирам придется оплачивать ремонт автомобилей из своего кармана. И удар будет колоссальным.
18: Особенно по пенсионерам. Никакая индексация не угонится за ценами на таблетки и еду. Ипотечники тоже пострадают. Доходы съест инфляция, а кредиты никуда не денутся. Малый бизнес начнет массово банкротиться.
17: Тут напрашивается параллель с периодом 2014-2016 годов, когда тоже рухнули цены на нефть.
18: Да, но тогда ситуация была другая. Не было таких раздутых военных расходов. А финансовый буфер был огромен. Государство смогло смягчить удар.
17: Поэтому сейчас гораздо более точная аналогия – это 1998 год. Критически низкие цены на нефть, огромные государственные расходы и отсутствие резервов.
18: Тогда это привело к дефолту.
17: Формируется пугающе похожий идеальный шторм. И не стоит надеяться, что саудиты передумают.
18: Это же холодный расчет. Мир уходит в зеленую энергетику. Им выгоднее сейчас продать нефть по 50 и забрать рынок, чем потом оставить ее под землей навсегда.
17: Стратегия на десятилетие.
18: Слушай, ну разговоры-то шли 20 лет. Надо слезать с нефтяной иглы, развивать высокие технологии, диверсифицировать экспорт.
17: Реальность оказалась упрямее стратегии. Треть российского бюджета по-прежнему критически зависит от трубы. Поэтому решение пары человек в Рияде бьет по стоимости буханки хлеба в любом городе.
18: Замкнутый круг.
17: И есть еще один самый опасный сценарий. Финальная мысль. Если к ноябрю резервы окончательно иссякнут, а занимать по-прежнему будет нельзя, у государства останется только один инструмент – печатный станок.
18: И миссия – заливать систему необеспеченными деньгами.
17: Да. В моменте это кажется решение, можно выплатить зарплаты, закрыть контракты, но это запускает неконтролируемую гиперинфляцию. Деньги превращаются просто в резаную бумагу.
18: И к такому сценарию обычный человек с рублевой зарплатой, скромным депозитом абсолютно не готов.
17: Вот такая картина. Саудовская нефтяная гильотина опущена. И теперь вопрос только в том, насколько глубоко она войдет. Бюджет трещит, резервы заканчиваются. Рубль держится на честном слове и административном давлении. До выборов нам будут говорить, что все под контролем. После начнется другая жизнь. Следите за курсом, следите за ценами и, главное, следите за нами. До встречи в следующем выпуске.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
19: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
1: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты, происшествия и неожиданности, заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней. Ужас недели».
2: В Белгороде снова ад. После серии атак в городе пропал свет. Начались проблемы с водой и газом. Минувшей ночью Белгород снова оказался под массированной атакой. По данным местных властей, ракеты дважды нанесли удар по объектам городской инфраструктуры. Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шваев подтвердил, что повреждения получила энергетическая инфраструктура региона.
4: Вновь повреждена энергетическая инфраструктура. В отдельных районах Белгорода и нескольких муниципалитетах наблюдаются перебои с электро- и водоснабжением.
2: По данным белгородского издания «Пепел», во время первой атаки были поражены сразу несколько электрических подстанций. После этого часть города осталась без света, а вслед за отключением электроэнергии возникли проблемы и с водоснабжением.
20: Да ну! Сильно жестко! Да ну!
21: Это, короче, вон там дом со смайликом.
20: Жуть!
2: Вторая волна ударов, как сообщают местные журналисты, пришлась по Белгородскому линейному производственному управлению магистральных газопроводов, подразделению, которое отвечает за транспортировку газа по региону. Очевидцы опубликовали кадры сразу нескольких крупных факелов на территории предприятия, после чего жители начали сообщать о перебоях с газом. Военный эксперт Руслан Левиев отмечает, что подобные удары направлены не по отдельным зданиям, а по системе жизнеобеспечения города.
8: Когда одновременно выводятся из строя объекты электроснабжения, водоснабжения и газовой инфраструктуры, это уже комплексное воздействие на логистику и систему обеспечения региона. Даже локальные повреждения таких объектов быстро отражаются на жизни большого количества людей.
2: Тем временем, этой же ночью масштабной атаке беспилотников подверглась и Москва. По данным Минобороны, всего за ночь на территории страны сбито 452 беспилотника. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что только в направлении столицы летели более 400 дронов.
6: Отражена атака беспилотников, летевших на Москву. Большая часть целей была нейтрализована на дальних подступах к столице.
2: Агентство ТАСС уже назвало эту атаку крупнейшей на Москву за последние 2 года. В информации агентства сообщается только о количестве сбитых беспилотников, не уточняя, сколько из них смогли преодолеть систему противовоздушной обороны и достичь намеченных целей. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
19: Последние 7 дней. Бред недели.
0: Все лучшее из СССР. В Думе готовят закон о возвращении выездных виз. Дело идет к мобилизации? Власти действительно рассматривают возможность вернуться к практике выездных виз, которая существовала в Советском Союзе. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на собственные источники в дипломатических кругах и администрации президента. Согласно этой информации, пакет документов для соответствующего законопроекта под предлогом усиления безопасности граждан РФ за рубежом готовит Министерство иностранных дел. Якобы планируется введение туристических выездных виз. В недружественные страны НАТО россияне смогут ездить только организованными группами не менее 10 человек по заранее утвержденному маршруту, как это было во времена СССР. По другим странам, перечень которых пока разрабатывается, останется возможность индивидуального туризма, однако выездная виза потребуется в любом случае, сообщают источники.
8: Такого, как сейчас. Купил билет и полетел, быть не должно. Государство должно дать разрешение.
0: Запрет на выезд за рубеж появился в России в эпоху Иосифа Сталина. В 1935 году в СССР был принят закон, который приравнивал побег за границу к измене родине, каравшейся смертной казнью. До 1991 года, чтобы выехать в иностранное государство, советским гражданам нужно было проходить многочисленные согласования и получать разрешение в АВИРе. Слухи о возвращении этой практики стали появляться в первые месяцы СВО, однако МИД их опровергал.
21: Введение каких-то специальных выездных виз не планируется. Право свободно выезжать из России и возвращаться в страну гарантировано статьей 27 Конституции Российской Федерации. Ограничить его можно, только если человек подозревается в совершении преступления.
0: Запрет на выезд за рубеж в России уже возможен в рамках закона об электронных повестках, который действует с 2023 года. Он обязывает граждан в течение 30 дней являться в военкомат и позволяет сразу же делать человека невыездным, как только повестка появилась в электронном реестре Минобороны. В случае неявки гражданин также лишается права водить автомобиль, оформлять самозанятость или ИП, брать кредиты и проводить сделки с имуществом. В рамках действующей Конституции запрет на выезд также может быть введен при военном положении. Сейчас оно действует на присоединенных территориях, в ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областях. Возвращение к практике выездных виз может быть подготовкой ко всеобщей мобилизации, говорит политический аналитик Ольга Курносова.
22: Все плюшки уже давно закончились. Все те, кто готов был идти убивать украинцев и, возможно, умереть самому за деньги, уже туда отправились. Остались те, кто каким-то образом не попал под ту историю. Конечно, из оставшихся кого-то можно заманить длинным рублем, но особо сейчас не получается, потому что достаточно много информации о том, что и обещанные деньги люди не получают. Вернуться к грузам 200 можно с большой долей вероятности, а получить обещанные деньги ни тебе, ни семье гораздо меньшей долей вероятности.
0: Отсутствие видимых побед на фронте и большие потери подрывают настроение среди мобилизованных и военнослужащих, говорят эксперты. По их словам, в ближайшее время армии понадобится значительный ресурс в живой силе. Несмотря на то, что в Кремле уже много раз отрицали объявление всеобщей мобилизации, эксперты и военкоры уверены, что без нее не обойтись. А подготовка закона о возвращении выездных виз может быть подготовкой, полагают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Бред недели.
2: Еще не финал. Песков заявил, что Россия и все россияне готовы продолжать СВО до победы. Что считается победой? Россия готова продолжать спецоперацию столько, сколько потребуется. Об этом интервью швейцарскому изданию «Weltwoche» заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Россия адаптировалась к санкциям, а сами россияне готовы воевать до победы.
3: Конечно, люди хотят, чтобы война закончилась. И люди предпочли бы мир, а не войну. Но все они желали бы, чтобы мир наступил вместе с победой.
2: Правда, что именно будет считаться победой, Дмитрий Песков не уточнил. Ранее пресс-секретарь президента не раз уточнял, что боевые действия будут продолжаться, пока все цели СВО не будут достигнуты. Солдаты, которые пятый год проводят в окопах, уже не понимают, за что воюют.
7: Все ребята очень напряжены и раздражительны. Много пошло письменных отказов от участия в боевых заданиях. За это не судят, а отправляют в другие части, как раз где спецконтингент служит. Вообще, абсолютное большинство, если прям очень мягко выражаться, разочаровались в нашем правительстве и конкретных людях. Я думаю, вы понимаете, о ком я говорю. Это уже ненависть, но еще не ярость, но к этому все идет. Я вообще в идеологии уже ничего не понимаю, что нам пытаются продать, каких нацистов нам надо победить.
2: В феврале 22 года, начиная спецоперацию, Владимир Путин называл несколько целей спецоперации. Это демилитаризация Украины, ее денацификация, защита жителей Донбасса, недопущение вступления Украины в НАТО и обеспечение безопасности России. Позже к этим заявлениям добавились требования признать занятые армией территории российскими и изменить украинскую государственную политику. Военный эксперт Иван Громов отмечает, что чем дольше длится СВО, тем формулировки становятся размытее.
7: За годы войны российская власть несколько раз меняла акценты. Одни цели уходили на второй план, появлялись новые. Сегодня все чаще звучит просто слово «победа», но без четкого объяснения, каким именно должен быть ее результат.
2: За более чем 4 года СВО Россия потеряла сотни тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, понесла огромные экономические расходы и продолжает вести боевые действия, говорит военный аналитик Дмитрий Снегирев. При этом Донбасс, который с первых дней назывался одной из главных целей СВО, за все время так и не перешел под полный контроль армии России.
8: Если смотреть на первоначально заявленные цели и на нынешнюю ситуацию, становится очевидно, что война давно вышла далеко за рамки тех задач, которые объявлялись в феврале 2022 года. При этом цена продолжения боевых действий для обеих сторон постоянно растет.
2: Сколько еще людей отправятся на фронт ради цели, которую уже мало кто может четко сформулировать, ответа на этот вопрос нет. Однако в Z-кругах все чаще появляются намеки на то, что осенью страну ждет объявление мобилизации, сразу после думских выборов. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Бред недели.
0: Худший показатель в истории. Коллекторы получили рекордный за 3 года объем долгов россиян. Микрофинансовые организации распродали коллекторским агентствам рекордный за 3 года объем просроченных долгов своих клиентов. Как пишут ведомости, в январе-мае коллекторы выкупили права на взыскание задолженности россиян на сумму более 48 миллиардов рублей, что на 23% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года и на 50% больше аналогичного показателя 2024. Также увеличилась доля успешно проданных долгов. Если за январь-май 2024 года МФО смогли продать коллекторам 66,5% выставленных лотов, а в 2025 около 83%, то за тот же период 2026 этот показатель достиг почти 92%. Схожие данные фиксирует и онлайн-аукцион долгов Debex.
9: За 5 месяцев текущего года объем выкупленных коллекторами у микрофинансовых организаций остатков основного долга вырос на 75% год к году и на 149% в сравнении с тем же периодом 2024-го.
0: Объем реальных инвестиций со стороны коллекторских агентств показал сопоставимый рост. Такая динамика и очень высокая активность на рынке объясняется резким удорожанием самих долгов. Задолженности россиян по итогам 5 месяцев продавались по завышенной для рынка стоимости около 22% от номинала. В результате инвестиции коллекторских организаций в просрочку МФО сравнялись с вложениями в банковские долги. При этом уровень долговой нагрузки россиян продолжает расти. Более 10 миллионов человек выплачивает по 2 и более кредита, а доля должников с 3 кредитами, которые берут еще, увеличилась почти вдвое, говорит директор Департамента финансовой стабильности Центробанка Елизавета Данилова.
10: Нас беспокоит, что кредитование растет за счет уже закредитованных граждан. Доля заемщиков, имеющих 3 кредита и более, в портфеле потребительских кредитов увеличилась до 47%.
0: Регулятор пытается с этим бороться, ограничивая банкам и микрофинансовым организациям кредитование людей с высоким показателем долговой нагрузки. Но остановить кредитный бум пока не получается. Россияне берут новые кредиты, чтобы прокормить себя и оплатить старые долги. При этом у многих заемщиков полная сумма задолженности превышает первоначальную в разы, и выходит, что долговые обязательства превращаются в долговую яму для большинства россиян. Соответственно, приходится брать все новые кредиты, чтобы закрыть предыдущие, говорит экономист Иван Ус.
11: То есть это все будет означать, что действительно сложнее будет жить за счет кредитов, поскольку они будут дороже. То, что будет сложнее жить за счет кредитов, будет стимулировать людей не возвращать кредиты, поскольку они не смогут это делать. А если они не будут возвращать кредиты, это будет еще больше количество невозвратов, что в свою очередь будет стимулировать российские банки не выдавать кредит.
0: Согласно статистике Центробанка, 72% заемщиков тратят больше половины своего дохода на погашение кредита. Чтобы прожить, россиянам приходится брать несколько кредитов и отдавать на их погашение почти всю зарплату. Причем займы берут даже на еду. Такое обнищание граждан в России наблюдается впервые после 90-х годов, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Шок недели.
0: 30 часов без света. Белгород обесточен после ударов по всем электроподстанциям. В Крыму массовый блэкаут. В Белгороде и пригородах второй раз за сутки отключается электричество и водоснабжение в результате украинских обстрелов. Если после ракетных ударов в ночь на 3 июля, по данным местных телеграм-каналов, были поражены электроподстанции Южная, Фрунзенская и подстанции на территории ТЭЦ «Энерго», то ракетная атака в ночь на субботу пришлась уже на все основные подстанции города, сообщает местный телеграм-канал «Пепел Белгород». По его данным, Белгород был почти полностью обесточен. Также энергоснабжение ночью прерывалось в ближайших населенных пунктах. Как следует из опубликованных видео, пожары вспыхнули на Белгородской ТЭЦ, ТЭЦ-Луч и подстанции «Авторемзавод». Судя по кадрам, несколько ракет над Белгородом было сбито.

0: городе в результате ударов были повреждены объекты инфраструктуры, из-за чего фиксируются перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения, написал в телеграм-канале белгородский губернатор Александр Шуваев.
1: Получили повреждения объекта инфраструктуры, зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения. Загорелись несколько инфраструктурных объектов.
0: Губернатор подтвердил, что несколько атакованных объектов загорелись. В комментариях на странице главы региона белгородцы массово требуют вернуть свет и воду.
2: Позор вам, администрация города. 25 часов нет света. Продукты пропали в такую жару.
3: Вы там вообще офигели или как? Вторые сутки без света.
4: Где ваши генераторы, резервные источники, на которые вам сотни миллионов было выделено? По карманам распределили, а людей на самовыживание бросили.
0: Проблемы с электричеством наблюдаются и в Крыму. На всей территории полуострова произошел блэкаут. Об этом сообщили на горячей линии Крымэнерго. Там заявили, что ведутся аварийно-восстановительные работы.
5: В связи с технологическими нарушениями, вызванными внешними воздействиями на высоковольтных сетях, произошло массовое отключение потребителей всех городов и районов Республики Крым.
0: На фоне таких событий летний сезон в Крыму оказался под угрозой. Даже большие скидки не помогают гостиницам вернуть туристов, чаще выбирающих другие курорты. Владельцы гостиниц вынуждены снижать цены, но это не дает ожидаемого результата. На фоне проблем с топливом, энергоснабжением и транспортной логистикой количество желающих провести отпуск на полуострове продолжает сокращаться, отмечают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
6: Последние 7 дней. Шок недели.
0: Зона повышенного риска. Пол Крыма пятые сутки без света и воды из-за ударов дронов по энергосистеме. Бензина нет вторую неделю. В Крыму спустя 4 дня после атаки никак не могут восстановить энергоснабжение. Света полностью нет в Армянске, Джанкое, Красноперекопске, Джанкойском и Красноперекопском районах, сообщила Крымэнерго. В Евпатории, Керчи, Саках, Симферополе, Судаке, Феодосии, а также в Белогорском, Кировском, Красногвардейском, Ленинском, Раздольнинском, Сакском и Советском районах электричество подают поэтапно. В Нижегорском и Первомайском районах введены дополнительные ограничения. Таким образом, проблемы с электроснабжением сохраняются в 18 из 29 городов и районов полуострова. Крымэнерго объяснила затянувшийся блэкаут ударами ВСУ по объектам энергосистемы и заверила, что восстановительные работы ведутся круглосуточно.
5: В связи с технологическими нарушениями, вызванными внешними воздействиями на высоковольтных сетях, произошло массовое отключение потребителей всех городов и районов Республики Крым.
0: Кроме того, сообщается об отсутствии воды на ряде улиц Алушты, Джанкоя и Сак, а также в 17 селах, преимущественно в Джанкойском районе. Как пишут местные телеграм-каналы, только с начала июля в Крыму под атаки попали более 10 объектов электроэнергетики. В отдельных районах полуострова электричество отсутствует по несколько дней, в других введены графики отключения электроэнергии. На этом фоне в Крыму начали появляться специальные мобильные точки, где можно зарядить телефон или подключиться к интернету.
7: Смотрите, прикол, в Крыму появляются пункты заряда телефона и Wi-Fi. Я думаю, что здесь люди так трутся? Оказывается, тут целый бизнес. Смотрите.
0: В Крыму проблемы не только с электричеством, но и с бензином. Купить топливо нельзя ни за наличный, ни за безналичный расчет. Власти призывают жителей и гостей полуострова потерпеть.
8: На крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
0: На фоне проблем с топливом, энергоснабжением и транспортной логистикой количество желающих провести отпуск на полуострове продолжает сокращаться. Туристы и ранее побаивались ездить на полуостров из-за постоянных обстрелов, а теперь и подавно, отмечают эксперты. По их словам, летний сезон в Крыму оказался под угрозой. То, что в Крыму стало тревожно, признают и местные жители.
9: Практически каждый день у нас начинается и заканчивается сиренами. По всему городу просто объявления об опасности. А иногда слышны взрывы очень сильные. Это прям пугает, честно говоря. У меня маленький ребенок, и когда происходят такие ситуации, мы часто с ней находимся в ванной.
0: Накануне, после многочисленных жалоб крымчан под постами чиновников на длительное отсутствие света и воды, а также требований ввести графики подачи энергии, власти отключили комментарии в своих пабликах. Жители писали, что не могут купить продукты, связаться с близкими и не получают правдивой информации о ситуации, тогда как чиновники призывают доверять только официальным сообщениям. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Последние 7 дней. Шок недели.
0: Цены улетели в космос. Курица в России стала мясом для богатых. Производители винят во всем бензин. С марта тушка в мелком опте подорожала на 40%, а килограмм грудки в рознице вместо 330 рублей теперь стоит 460. Производители в таком скачке винят цены на топливо, подорожавшие ветпрепараты и зарплаты. На этом фоне Госдума прорабатывает возможность государственного регулирования закупочных цен на основные продукты. Как сообщила зампред Думского комитета по аграрным вопросам Юлия Оглоблина, вопрос госконтроля за ценами, как это было в Советском Союзе, уже обсуждался на заседании экспертного совета при Комитете по промышленности и торговле.
10: Мы видим, что за последнее время все чаще возникает эффект качелей, когда закупочная цена на продукцию то резко падает, то вдруг растет. Это было и с картофелем, и с молоком, и с маслом. Цены должны быть установлены, исходя из текущих условий себестоимости и рентабельности производителей.
0: Оглоблина добавила, что госрегулирование цен, по которым розничные сети закупают продовольствие у аграриев, позволит исключить возможность устраивать ажиотаж вокруг ключевых продуктов. По словам экономистов, продовольственная инфляция в России бьет рекорды. Рост цен признает и глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Она связывает это с инфляцией.
11: Спрашивали про молоко и буханку хлеба, что очень важно. Вот когда чем выше инфляция, тем больше разброс цен, тем больше могут вырасти цены конкретно на молоко, на хлеб.
0: Но, как говорится, не хлебом единым. Кроме подорожания продуктов питания, в России увеличивается стоимость различных товаров и услуг. Люди замечают, что цены растут быстрее, чем официальная инфляция. Россияне говорят, что подорожало практически все.
12: Продуктовая корзина выросла, ЖКХ выросла, коммунальная оплата выросла, проезд вырос.
13: Ну, обычные продукты питания стали немного дороже. Те же йогурты повысили стоимость. Ну и обычное молоко, масло, хлеб.
14: По карману бьет все время. Каждый поход в магазин – это вообще постоянный удар по семейному бюджету. То есть ты зайдешь, ты тысячи, полторы-две как минимум ты оставляешь, а ничего толком не купил. Мясо сейчас очень дорогое. То есть все крупы, все молоко, вся молочная продукция, все выросло в цене.
15: Это сказывается очень негативно на народ, на население, потому что все же ходим в магазин. Раньше за одну сумму рассчитывали, сейчас все повысилось.
0: Экономику ждет повышенная инфляция, ужесточение санкций и новая волна падения рубля, полагают эксперты. Прогнозы Центробанка тоже неутешительные. В Центробанке ожидают, что в этом году российская экономика останется на грани стагнации. Не станет легче и потребителям, по которым ударил всплеск инфляции, говорится в прогнозе регулятора. Магазины пока сдерживают стремительное подорожание товаров, но осенью цены ударят по покупателям по полной, считают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
16: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Пока мы слышим про истощение Украины, про то, что ей скоро нечем будет воевать, там под землей, буквально под землей, работают заводы, собирают ракеты, строят дроны. Миллионами. И знаете, что самое удивительное? Они становятся лучше, быстрее. Автономнее каждый месяц. Сегодня разбираем, как именно это работает и почему это важно понимать прямо сейчас.
17: Да, и чтобы вообще осознать весь этот масштаб того, что происходит, к 26-му году нужно просто взять правильную отправную точку. Февраль 22-го.
16: Угу.
17: Если посмотреть на сухие факты, ситуация в оборонном секторе была, ну, абсолютно критической.
16: Я бы сказал, более чем критической. Слушай, после 2014 года и потери патронного завода в Луганске образовалась просто гигантская дыра в снабжении.
17: То есть не было вообще ничего?
16: Не было даже базового производства стрелковых боеприпасов. Страна, по сути, входила в самый масштабный конфликт десятилетий с нулевым уровнем производственной автономии.
17: Угу.
16: А теперь давай перенесемся в 2026 год. Картина изменилась до неузнаваемости. На сегодняшний день 76% всех вооружений, я подчеркиваю, всех вооружений, которые централизованно закупаются государством, производятся внутри страны.
17: Но тут же возникает логичный вопрос, за счет чего вообще?
16: Цифры на самом деле поражают. Общий объем этого производства достиг 55 миллиардов долларов. Производство одних только FPV-дронов перевалило за 8 миллионов штук в год. Плюс к этому собирается около 100 тысяч баражирующих боеприпасов. Это, ну, аналоги известных шахедов. В 24-м возобновили выпуск патронов, а в 25-м заработала линия по выпуску 155-го калибра артиллерийских снарядов стандарта НАТО.
17: 8 миллионов дронов в год. Это, ну, больше 20 тысяч штук в день.
16: Ага.
17: Каждый божий день. Плюс сотня тысяч тяжелых беспилотников. Честно говоря, есть серьезный скепсис по поводу того, как это физически реализуемо. Как можно производить такие объемы, когда любой крупный объект просто обречен на уничтожение?
18: И вот это как раз ключевой момент. Классическая стратегия уничтожения ВПК больше не работает, потому что классического ВПК, ну, в его старом понимании, там больше нет. Произошел полный окончательный отказ от советской модели гигантских производственных кластеров. Вместо того, чтобы концентрировать все мощности на площадке в пару квадратных километров, производство было радикально фрагментировано.
17: Распределено.
18: Да. Сейчас это сотни, если не тысячи мелких гаражей, бывших станций техобслуживания, подвалов, многоэтажек. Они рассредоточены абсолютно везде. Только в секторе сборки тех же FPV-дронов официально работает более 160 независимых компаний.
17: Хорошо, звучит логично, но давай честно, с дешевыми одноразовыми дронами это понятно. В подвале действительно можно спаять раму, прикрутить китайские моторы, но когда речь идет о серьезной технике...
18: О чем именно?
17: Ну, о высокоточных боеприпасах, оптике, сложных системах наведения. Там ведь нужно стерильность, сложное оборудование, контроль.

0: В глубоком подполье, буквально, в Закарпатье под сборочные цеха были переоборудованы старые соляные шахты. Соль отлично поглощает влагу. Там естественным образом поддерживается идеальный стабильный микроклимат с нулевой влажностью.
1: А, для электроники?
0: Да, это критически важно для чувствительной микроэлектроники. Никакой коррозии контактов. Плюс это десятки или даже сотни метров скальной породы сверху. Такая толща защищает даже от проникающих гиперзвуковых ракет типа «Кинжал». Никакая бетонобойная бомба туда просто не достанет.
1: Все верно. А во Львовской и Ивано-Франковской областях под такие же задачи адаптируют старые советские ядерные бункеры, командные пункты, которые изначально рассчитывались на автономное выживание при ядерном ударе. То есть инфраструктура, которая строилась для Третьей мировой войны, теперь работает как абсолютно неуязвимый конвейер. Это круто объясняет логистику, но как быть с самими технологиями?
0: О, здесь мы подходим к самому интересному, к настоящей инженерной дерзости. Проект под названием «Франкенсам». Он доказывает, что в этих условиях собирают не только простые вещи, но и сложнейшие гибридные системы.
1: «Франкенсам»? Это типа от слова «Франкенштейн» и «сам», ну, зенитно-ракетный комплекс в натовской классификации.
0: Именно так. К 23-му году возникла огромная проблема. Запасы ракет к старым советским системам ПВО, вроде «Бука» и «Куба», начали стремительно иссякать.
1: Заканчивались ракеты.
0: Да, производить их было негде, купить тоже. Оставались рабочие радары, пусковые установки, а стрелять просто нечем.
1: И какое решение?
0: Скрестить несовместимое. Взять западные ракеты и заставить их работать с советскими радарами.
1: Да ладно.
0: Серьезно? Они взяли американские зенитные ракеты Sea Sparrow и даже авиационные тепловые ракеты Sidewinder и интегрировали их в советское железо.
1: Слушай, звучит просто, но на деле это колоссальная техническая проблема. Это все равно, что, ну не знаю, пытаться поставить двигатель от Теслы в старый тепловоз.
0: Вот-вот.
1: Советские радары 70-х годов используют аналоговые радиосигналы. Там совершенно другие частоты, другие алгоритмы наведения, а американская ракета ждет цифровой код и протоколы НАТО 21 века. Как они вообще заставили их общаться? Разные разъемы, разные языки.
0: Им пришлось с нуля разработать цифровые переводчики. Это такие микрокомпьютеры, которые встраиваются в систему и за миллисекунды конвертируют аналоговые импульсы в понятный для американской ракеты цифровой формат.
1: И сколько времени ушло на разработку?
0: Всего 8 месяцев.
1: 8 месяцев на то, чтобы взломать проприетарные коды НАТО, разобраться в советской архитектуре и заставить все это слаженно работать.
0: Да.
1: В мирное время корпорации тратили бы на такие исследования десятилетия.
0: И это еще не финал. Самая большая амбиция этого проекта, которая уже была реализована, это установка передовых ракет семейства Patriot на радары от советских систем С-300.
1: Невероятно. Знаешь, что здесь самое парадоксальное?
0: Что?
1: Происходит обратный трансфер технологии. Теперь те, кто поставлял технологии, учатся у тех, кто их получает. Насколько известно, американский Сенат даже выделил бюджет на то, чтобы армия США изучила опыт вот этого проекта «Франкенсам». Это полностью ломает привычную иерархию оборонной индустрии.
0: И эта стартап-ментальность, она ломает иерархии везде, не только на суше или в воздухе. Давай посмотрим на море.
1: Давай.
0: Там асимметричные технологии вообще полностью перевернули правила игры. Страна, у которой фактически нет классического надводного флота, заставила российский Черноморский флот эвакуировать основные силы из Севастополя в Новороссийск.
1: Слушай, но Севастополь был главной военно-морской базой на протяжении столетий. И вдруг он перестает ее быть из-за отсутствия безопасности. И все это сделали вот эти безэкипажные катера?
0: Да, платформы вроде «Магура В-5» и «Си Бэйби», ну и в сочетании с ракетами «Нептун», которые вообще-то создали на базе старой советской Х-35, и результаты ошеломляют.
1: Уничтожение крейсера «Москва», например.
0: Да, крейсер «Москва», большие десантные корабли «Новочеркасск», «Цезарь Куников», новейший ракетный корвет «Ивановец». Радиус действия этих дронов теперь достигает 1500 километров.
1: 1500?
0: Да, а эффективность их применения, ну, по задокументированным данным, составляет около 90%.
1: Подожди, давай просто вдумаемся в математику. Морской безэкипажный катер стоит, ну, несколько сотен тысяч долларов максимум. И вот эта штука отправляет на дно огромный военный корабль, который строили десятилетиями. Корабль за сотни миллионов долларов.
0: Вместе со всем экипажем и инфраструктурой?
1: Да. Эта финансовая асимметрия, по сути, ставит крест на классической военно-морской доктрине. Все эти гигантские крейсера становятся просто огромными дорогими

0: решениями.
1: Причем эволюция дронов не стоит на месте, она происходит прямо сейчас. На те же платформы Seababy теперь монтируют системы реактивного залпового огня.
0: Прямо на лодке?
1: Да. На них ставят компактные зенитные ракеты, то есть это уже не просто, ну, камикадзе со взрывчаткой, которая идет на таран. Это многофункциональная боевая система, она теперь способна отбиваться от вертолетов.
0: Знаешь, тут возникает логичный вопрос. Если эта технология настолько невероятно эффективна, почему глобальные западные оборонные гиганты, какие-нибудь BAE Systems или там Lockheed Martin, еще не забрали этот рынок под себя? Почему независимые инженеры доминируют в этой нише?
1: Они не доминируют в одиночку. Корпорации активно интегрируются, индустрия уже реально переросла формат гаражной сборки. Мировые гиганты заходят на рынок и формируют защищенные зоны, так называемые Defense City.
0: То есть они строят заводы прямо в зоне боевых действий.
1: Именно.
0: Но это же колоссальный финансовый риск. Зачем, скажем, немецкому Rheinmetall вкладывать миллионы в инфраструктуру там, куда в любую минуту может прилететь баллистика? Было бы логичнее строить заводы в той же безопасной Польше.
1: Ответ кроется в логистике и времени. Rheinmetall сейчас чинит свои боевые машины пехоты, Мардер, прямо на месте.
0: А, то есть не надо никуда везти?
1: Да. Если танк поврежден в бою, его транспортировка в Германию, ремонт и возвращение обратно занимают недели, а иногда и долгие месяцы. А ремонт на локальной базе занимает считанные дни. Сокращение этого логистического плеча настолько повышает эффективность, что окупает вообще любые риски для инвестиций.
0: Логично.
1: Кроме того, они разворачивают там производство снарядов. Британская BAE Systems тоже открыла свои представительства.
0: Хорошо, британцы-немцы, это понятно, они союзники. Но как насчет турецкого Байкар? Турция ведь официально придерживается, ну, прагматичного нейтралитета. Старается балансировать.
1: Нейтралитет нейтралитетом, а бизнес и технологии диктуют свои правила. Байкар строит огромный подземный завод для своих дронов. И там планируется собирать не только тактические Байрактар ТБ-2, но и тяжелые беспилотники Акинчи.
0: Ого, это же огромные машины.
1: Да, они способны нести управляемые бомбы весом до 900 килограммов. И самое интересное, завод проектируется с собственной, полностью автономной системой противовоздушной обороны.
0: Слушай, ну это круто объясняет мотивацию мировых корпораций. Доступ к реальным боевым условиям – это же бесценно. Можно тестировать, чинить, обновлять софт прямо на основе данных вчерашнего боя. Передача операционного опыта явно перевешивает геополитические риски.
1: Абсолютно. Но знаешь что? Все это сборка дронов, ремонтные базы, снаряды — это была лишь подготовка к главной кульминации.
0: Заинтриговал. Что за кульминация?
1: Июль 26-го года. Саммит НАТО в Анкаре. Вот где происходит настоящий тектонический сдвиг. Переход от сборки дронов к производству самого сложного перехватчика в мире.
0: Подожди, речь идет о лицензии на производство ракет для Patriot.
1: Да, США объявляют о передаче лицензии на производство новейших ракет-перехватчиков PC-3MSE.
0: Ничего себе!
1: Стоимость одной такой ракеты, на секундочку, около 4 миллионов долларов.
0: Стоп! Передача технологий такого уровня секретности – это же беспрецедентно. Штаты крайне неохотно делятся технологиями Patriot даже со своими ближайшими союзниками. Почему Вашингтон вообще пошел на это?
1: Причина банальна и прагматична. Физическая нехватка производственных мощностей.
0: Не успевают делать.
1: Да. Кризис на Ближнем Востоке, необходимость защищать американские базы, постоянные удары хуситов – все это просто истощило запасы Пентагона. Завод компании Lockheed Martin в Арканзасе физически может выпускать всего около 550 таких ракет в год. И в результате было принято решение передать лицензию стране с уже доказанным инженерным потенциалом. До этого момента в мире было всего две страны с таким правом – Япония и Германия. Теперь их три.
0: Вау, но здесь нужно сделать важнейшее уточнение, чтобы мы правильно понимали механику. Лицензия не распространяется на весь комплекс Patriot, так?
1: Верно.
0: Сверхсекретные радары, система управления огнем – все это остается американским. Локализовано именно производство самих кинетических перехватчиков ПАКСТРЕМ-СЕ.
1: Тех самых, которые работают по технологии прямого попадания. Hit to kill.
0: Да, и это принципиальное отличие. Смотри, обычная ракета ПВО взрывается рядом с целью, просто осыпая ее облаком осколков. Для крылатых ракет или дронов этого вполне достаточно.
1: Угу.
0: Но баллистическая ракета, те же «Искандеры» или гиперзвуковые кинжалы, она падает на огромной скорости почти вертикально. Осколки, конечно, могут повредить корпус, но полтонная боеголовка по инерции все равно упадет на цель и взорвется.
1: Поэтому баллистику можно сбить только кинетически.
0: Именно. Перехватчик ПАК-3 должен на гиперзвуковой скорости буквально врезаться лоб в лоб в ракету противника. и разрушить ее просто энергией удара. Это как попасть пулей в пулю. Отсюда и такая невероятная сложность и стоимость.
1: И теперь финальная сборка этих сложнейших ракет из оригинальных американских комплектующих, систем самонаведения, твердотопливных двигателей будет проходить в тех самых защищенных соляных шахтах и бункерах.
0: Если мы посмотрим на чистую математику войны, картина меняется кардинально. Стоимость баллистической ракеты оценивается, от 3 до 7 миллионов долларов.
1: Угу.
0: Стоимость перехватчика ПАК-3 – около 4 миллионов. Долгое время стратегия воздушных ударов строилась на так называемом «снарядном голоде». То есть на ожидании, когда у ПВО просто закончатся дорогие ракеты.
1: А как только запускается локальное производство этих перехватчиков?
0: Каждый удар становится финансово бессмысленным. Тратится ракета за 7 миллионов, чтобы ее гарантированно сбили ракетой за 4 миллиона, которую собрали прямо здесь же, под землей.
1: Что подводит нас к финальному синтезу всего, о чем мы сегодня говорили. Что этот технологический скачок означает на глобальном уровне? Ведь изначальная логика войны на истощение строилась на одном простом допущении.
0: На том, что у России есть мощный автономный ВПК, а Украина тотально, просто на 100% зависит от капризов политиков в других странах. Расчет был на то, что долгий конфликт истощит ресурсы быстрее, чем зарубежные парламенты договорятся о новом пакете помощи.
1: Но к концу 26-го года ситуация вывернулась наизнанку. Из-за санкций российский военно-промышленный комплекс сталкивается с нарастающим дефицитом икроэлектроники. А Украина, начав фактически с нуля, закрывает 76% своих потребностей самостоятельно.
0: То есть производственная автономия нивелирует зависимость от американских выборов.
1: Именно. Запущенные подземные конвейеры это уже не остановят. Контракты с европейскими корпорациями продолжат работать.
0: Получается, стратегия истощения дала абсолютно обратный эффект.
1: Да, она подарила время на создание децентрализованной, неуязвимой оборонной машины, которая теперь останется крупнейшим хабом в Европе на десятилетие. Вот такая картина. Страна, у которой в 2022 году не было производства даже обычных патронов, к 2026-му получила лицензию на сборку одной из самых сложных ракет в арсенале НАТО. Третья в мире после Японии и Германии. Подумайте об этом. Стратегия на истощение не сработала. Она дала Киеву 4 года на то, чтобы построить распределенный подземный, практически неуничтожимый военно-промышленный комплекс. И теперь этот комплекс работает независимо от политических циклов, независимо от нас. Это разбор дня. Думайте.
2: Последние 7 дней. Факт недели.
3: Эффект домино. Удары по нефтезаводам обрушили производство дизеля вдвое. Первый регион России ради экономии топлива переводит сотрудников на удаленку.
4: Прошел сейчас сотрудник заправки по всем машинам вдоль очереди. Говорит, бензина не будет сегодня.
3: Очереди на заправках, ограничения на продажу топлива, километровые пробки возле АЗС. Все это постепенно становится новой реальностью большинства регионов России. И похоже, теперь топливный кризис начинает влиять не только на автомобилистов. По данным профильных специалистов, после серии ударов по НПЗ, производство дизельного топлива в России сократилось минимум на 40%. Если раньше страна спокойно отправляла огромный объем дизеля на экспорт, то теперь его выпускают почти столько же, сколько сами потребляют.
5: Производство дизельного топлива сократилось примерно до уровня внутреннего потребления. Прежнего экспортного профицита больше нет.
3: Военный эксперт Юрий Федоров считает, что именно этого эффекта и добилась Украина, усилив удары по нефтянке.
6: Разрушить один нефтеперерабатывающий завод недостаточно. Задача – постепенно нарушить всю систему. Когда один НПЗ останавливается, второй работает в полсилы, третий ремонтируется. Дефицит начинает ощущать уже вся страна.
3: И первые последствия уже наступили. В Новосибирской области власти официально рекомендовали предприятиям перевести сотрудников на дистанционную работу. Причина – небывалая для России экономия топлива. Кроме того, жителям советуют по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях, сказал губернатор.
6: Рекомендуем организациям перевести сотрудников на дистанционный режим работы и принять меры по сокращению расхода топлива.
3: В Санкт-Петербурге и Ленинградской области власти уже открыто обсуждают продажу бензина по QR-кодам и даже возможность заправляться по четным и нечетным дням.
5: рассматриваются разные варианты. QR-коды, заправка по графику. Наша задача – избежать ажиотажа и обеспечить людей топливом.
3: Еще несколько недель назад после каждой атаки сообщали только о пожаре на очередном нефтезаводе. Теперь последствия становятся куда заметнее. Люди часами стоят в очередях за бензином, предприятиям рекомендуют работать из дома, а власти начинают думать, кому и сколько топлива вообще можно продавать. Похоже, эффект от ударов по нефтяной инфраструктуре постепенно выходит далеко за пределы самих НПЗ. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Факт недели.
7: Бензиновый туризм. Казахстан установил блокпосты на границе с Россией, чтобы бороться с вывозом бензина. На фоне наплыва машин из России власти Казахстана развернули на границе сразу 59 полицейских постов. Как сообщило МВД Республики, сотрудники правоохранительных органов проверяют все автомобили и уже выявили почти 300 случаев незаконной установки дополнительных топливных баков с начала года.
8: Нарушителей, среди которых было 195 иностранцев и 60 граждан Казахстана, привлекли к административной ответственности. Дополнительные баки конфисковали.
7: На фоне топливного кризиса в России жители граничащих с Казахстаном регионов Астраханской, Волгоградской, Саратовской, Оренбургской, Новосибирской и Омской областей начали массово ездить в республику за бензином. Самый большой поток автомобилей в Уральске, расположенном примерно в 200 километрах от Самары.
9: Я в шоке.
10: Пробка за бензином.
9: Ни одной заправки с сотым бензином. ЮПРСТ!
7: В ряде субъектов нехватка горючего привела к сбоям в работе общественного транспорта, проблемам с вывозом мусора и трудностям у сельхозпредприятий. На отдельных АЗС ввели ограничения по отпуску бензина, а часть вообще прекратили обслуживание. В то же время в эфире федеральных каналов говорят, что паника из-за дефицита бензина нагнетается искусственно.
11: Все нормально. Везде есть все. Да. Не надо вот этих истерик.
12: Ну да, там не просто, но тоже. То есть не ужас-ужас. Но вот эти истерики с пропуканных диванов, они, конечно, меня восхищают.
7: Пока на федеральных каналах уверяют, что запасов топлива в России достаточно, региональные СМИ, в том числе и с присоединенных территорий, регулярно сообщают о проблемах с топливом.
13: Жители Донецкой Народной Республики столкнулись с нехваткой топлива на региональных АЗС.
14: В Бурятии ограничили продажу топлива на руки.
15: Очереди на АЗС в Армавире и пригородах стали привычной картиной.
16: Новые ценники на топливо каждую неделю или пустые табло. Две реалии этого лета на красноярских АЗС.
17: В Севастополе полиция пресекла незаконную торговлю бензином.
7: На фоне продолжающихся атак на нефтеперерабатывающие заводы в России возникла острая нехватка бензина. Регионы один за другим вводят ограничения на продажу топлива. Многие автомобилисты ездят кругами в поисках бензина, но безрезультатно. Дошло до того, что в утренних шоу объясняют, как правильно переливать бензин из канистры.
18: Так, чтобы не поднимать тяжелую тару и не пролить горючую жидкость.
7: Российским автомобилистам приходится ехать за бензином в соседние страны. В соцсетях уже создали специальные чаты для желающих поехать на белорусские АЗС. А в приграничных магазинах, по словам водителей, скупили все металлические 20-литровые канистры. А в полиэтиленовых канистрах топливо перевозить через границу запрещено. Что касается Казахстана, то там власти ограничили въезд автомобилей из сопредельных стран одним разом в сутки, а также ввели круглосуточное патрулирование приграничных трасс, чтобы не допустить вывоза топлива. Мобильные группы проверяют автоцистерны и бензовозы. Глава МВД Эржан Саденов сообщала о пресечении почти 600 попыток незаконного вывоза горючего с начала года. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Факт недели.
3: Студенты под жестким прессом. Администрация Санкт-Петербургского госуниверситета зазывает учащихся на службу в ядерном управлении Минобороны в Арктике. О том, что студенты Санкт-Петербургского госуниверситета получили рассылку с предложением подписать контракт с Минобороны, сообщило местное издание «Бумага». По их данным, учащихся приглашают на службу в 12-е Главное управление Минобороны России, структуру, которая отвечает за хранение, эксплуатацию и развитие российского ядерного арсенала. Студентам предлагают стать операторами беспилотников в подразделениях, расположенных в Арктике. За годовой контракт обещают почти 4 миллиона рублей – единовременная выплата. зарплаты, а также дополнительную стипендию от университета.
19: При заключении контракта предусмотрена единовременная выплата от Министерства обороны в размере 3 800 000 рублей. Дополнительно выплачивается специальная стипендия университета 50 000 рублей.
3: Военный эксперт Иван Громов считает, что подобные предложения говорят об изменении самой системы комплектования российской армии.
19: Когда вербовка начинается уже не в военкоматах, а непосредственно в университетах, это означает, что государство ищет новые источники пополнения армии. Причем речь идет уже не только о пехоте, а о специалистах, которых пытаются привлечь высокими выплатами.
3: По данным журналистов, набор ведется на фоне усиления российского военного присутствия в Арктике. После вступления Финляндии и Швеции в НАТО, Россия активно расширяет там свою военную инфраструктуру, строит новые объекты и усиливает охрану стратегических баз. Кроме того, после украинской операции «Паутина» российское командование значительно усилило меры безопасности на авиабазе «Оленя». Их подразделения Северного флота начали активно искать операторов-беспилотников. Студенты от таких инициатив вуза в шоке.
20: Такую рассылку получили многие. Честно говоря, это выглядело необычно. Мы привыкли получать письма про стажировки, научные конференции или вакансии. А здесь университет фактически предлагает подписать контракт с Министерством обороны.
3: По словам Z-военкоров, острый дефицит личного состава на фронте, по сути, превратил университеты в рекрутинговые площадки для поиска будущих контрактников. Суммы выплат на бумаге растут, а в реальности все чаще и цифры не те, и служба вместо тыла оказывается на самом, что называется, нуле, пишут в своих письмах в редакцию родственники солдат. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
2: Последние 7 дней. Факт недели.
3: Больше не авторитет. Сразу после саммита НАТО стало известно, что Турция отдает купленные у России С-400 ради американских истребителей F-35. История, которая еще несколько лет назад казалась невозможной, похоже, теперь становится реальностью. Турция, купившая в России системы ПВО С-400 вопреки протестам США и НАТО, теперь хочет избавиться от них ради возвращения в программу американских истребителей F-35. Об этом пишет турецкая газета «Харриат» со ссылкой на источники. По данным издания, Анкара рассматривает возможность передать российские комплексы одной из стран Персидского залива. Среди возможных покупателей называют Катар и Объединенные Арабские Эмираты.
21: Последние технические вопросы уже согласованы. Официальное объявление о передаче комплексов третьей стране может последовать в ближайшее время.
3: Напомню, именно покупка российских С-400 стала причиной крупнейшего кризиса между Турцией и Соединенными Штатами за последние годы. После заключения контракта с Москвой, Вашингтон исключил Турцию из программы создания истребителей пятого поколения, а также ввел санкции против Анкары. Теперь ситуация меняется. После саммита НАТО Дональд Трамп заявил о готовности снять ограничения, если российские комплексы больше не будут находиться под контролем Турции. Военный эксперт Олег Жданов считает, что это решение имеет символическое значение.
22: Когда Турция покупала С-400, в Москве это преподносили как огромную геополитическую победу России. Если теперь Турция действительно избавится от этих комплексов ради возвращения к американским F-35, это станет признанием того, что стратегический выбор в пользу российского вооружения себя не оправдал.
3: Сам факт публикации уже прокомментировали и в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Москва обсуждает этот вопрос с турецкой стороной.
23: Эта тема, она относится к категории чрезвычайно чувствительных. Контакты с турецкой стороной по этому вопросу были и продолжаются.
3: Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан также дал понять, что вопрос близок к решению.
22: В отношениях с США остаются два вопроса: санкции и программа F-35. Я думаю, мы скоро найдем решение.
3: Любопытно, что еще несколько лет назад С-400 называли лучшей системой противовоздушной обороны в мире и главным конкурентом американского оружия. Теперь же страна, которая когда-то демонстративно выбрала российские комплексы вместо американских, готова отказаться от них ради возвращения к сотрудничеству с США. И это, пожалуй, лучше любой рекламы показывает, насколько изменился реальный авторитет российского вооружения на мировом рынке. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Факт недели.
7: Прицельный удар по бюджету России. Саудовская Аравия объявила о рекордном за 30 лет снижении цен на свою нефть. Центробанк шокирует своим прогнозом. Саудовская Аравия резко снижает цены на свою нефть, чтобы привлечь покупателей в Азии после открытия Ормузского пролива, где несколько месяцев были заблокированы танкеры с десятками миллионов ближневосточных баррелей. Как сообщает Bloomberg, государственная нефтяная компания Королевства Саудии Армака уменьшит официальную отгрузочную цену своего главного экспортного сорта Араплайт на август на $11 за баррель. В следующем месяце саудовская нефть будет продаваться со скидкой в $1.5 к региональным бенчмаркам впервые с пандемии 2020 года. Снижение цен на саудовскую нефть станет сильнейшим как минимум за последние 26 лет, пишет Bloomberg.
0: Оно затронет в том числе Индию и Китай, ключевых клиентов России, которые выкупают 90% нефтяного экспорта Кремля.
7: Из-за войны в Иране объемы добычи в странах ОПЕК, включая Саудовскую Аравию, падали до минимума с 2000 года. Сейчас же крупнейшие нефтедобытчики Персидского залива возвращают в работу скважины, и эта нефть уже течет на рынок. Из Ормузского пролива ежедневно танкеры вывозят до 12 миллионов баррелей в сутки, отмечает экономист Егор Сусин.
5: Нефть вывозит в том числе Иран, добившийся от Вашингтона отмены санкций и возможности торговать сырьем за доллары. Это давит на нефтяные котировки. Цена сорта Brent спикировала на 22% с начала июня и на 40% относительно конца апреля до $71 97 центов за баррель.
7: При этом цена российского сорта Urals, достигавшая весной $115, рухнула до менее чем $40.5 за баррель по состоянию на 2 июля. Это на $19 ниже уровня, заложенного в российский бюджет, который завершил январь-май с рекордным дефицитом на 6 триллионов рублей, говорит экономист Александр Кравцов.
1: Похоже, сказка о нефтяной золотой рыбке для Кремля официально подходит к концу. И впереди тоже легендарное разбитое корыто. Новость от Bloomberg об обвале Urals передает горячий привет всем рассказам о санкциях, которые делают Россию только сильнее. Самое ироничное, что этот апокалиптический сценарий придумали не враги на Западе, а подробно расписал сам Центробанк. Набиуллина и ее команда заранее просчитали так называемый «рисковый сценарий», где черным по белому зафиксировали падение Urals в район $35-40. Это та же красная линия, по которой финансовая система превращается в тыкву.
7: Согласно прогнозу Центробанка, Россию ожидает сокращение профицита текущего счета, давление на курс и инфляционный шок, а также риск полного исчерпания ликвидной части Фонда национального благосостояния. По словам экспертов, при цене на нефть $41 за баррель включается эффект домино, который ставит под угрозу публичные финансы страны. Когда нефтяных налогов нет, а дыры в бюджете растут, как на дрожжах, в игру вступает старый добрый печатный станок. Как следствие, рубль уверенно пойдет ко дну, увлекая за собой цены вверх, отмечают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Открытие недели.
3: Студентка-стюардесса получила повестку. На СВО активно вербуют девушек от медиков и связистов до бортпроводников. Свою историю молодая стюардесса Светлана рассказала в соцсетях. Девушка показала фото и сообщила, что получила повестку для прохождения мероприятий, связанных с военными сборами. При этом Светлана уточнила, что она не медик и не связист. В 2022 году она пошла учиться на бортпроводника и позже начала работать в гражданской авиации.
4: Мне пришла повестка на военные сборы. Я вообще не медик, не связист, я бортпроводник. Позвонила в военкомат, сказала, что женщин по закону не призывают на сборы. А мне ответили, все равно приходите, иначе могут быть ограничения.
3: По законодательству женщины освобождены от военных сборов. Исключений для авиационных специальностей тоже нет. Более того, действующий гражданский авиаперсонал обычно имеет бронь даже среди мужчин. Юрист Анна Соколова говорит, что если информация подтвердится, то это может быть либо ошибкой системы воинского учета, либо попыткой вызвать человека в военкомат под формальным предлогом.
6: Женщин нельзя призывать на военные сборы. Если такая повестка действительно пришла, формально это выглядит как ошибка. Но проблема в том, что после явки в военкомат человеку могут начать предлагать другие варианты, например, контрактную службу или обучение по военной специальности.
3: Именно этого сейчас опасаются военные юристы. Эксперт Иван Ступак отмечает, что на фоне СВО российская армия все активнее ищет не только мужчин, но и женщин, медиков, связисток, операторов-беспилотников, специалистов авиационного профиля.
8: Российской армии нужны специалисты. И если раньше женщин в основном рассматривали как медиков или связистов, то сейчас их все чаще пытаются привлечь в новые направления. Беспилотники, связь, логистика, авиационные специальности. Поэтому даже ошибочная повестка может стать поводом для вербовочного разговора.
3: Пока неизвестно, была ли повестка Светлане результатом технического сбоя или сознательной попыткой вызвать ее в военкомат. Но сама история показывает, система воинского учета становится все более агрессивной и все чаще задевает тех, кто раньше считал себя полностью вне зоны риска. А все потому, что на фронте острый дефицит личного состава, особенно штурмовиков, которых армия теряет сотнями буквально каждый день. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это на всю страну.
9: Радио «Лента». 15:57 АМ.
2: Последние 7 дней. Итоги недели.
10: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
2: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Тема недели.
3: Бензиновый Армагеддон, новая неделя. Губернатор Забайкалья сообщил, что топливо нужнее фронту и предложил жителям заправляться в Китае. В Ярославле после атаки дронов горит НПЗ.
11: Третий час стоим. Сейчас свет выключали, подходили, говорили. Там какой-то контроль с повязкой красной ходит. И начал на всех кричать, что 40 литров никто не получит, никто ничего не сказал.
3: На этот раз с откровенным признанием выступил губернатор Забайкальского края Александр Осипов. По его словам, одна из главных причин дефицита бензина – украинские удары по НПЗ. Кроме того, признал чиновник, сейчас топливо в первую очередь отправляют армии.
24: Александр Михайлович, ну, наверное, начнем с природы вот того самого явления, с которым мы столкнулись. Не только мы, но и другие регионы страны. Ну, Забайкалье, наверное, ну, так очень болезненно вот с этим столкнулось. Что стало причиной?
25: Причиной – это удары наших врагов, которые осознанно выбрали такой подход, чтобы максимально досадить нашим людям, максимально возмутить их, максимально создать неудобства практически всем жителям страны. Поэтому они осознанно выбивают, бьют по нашим нефтеперерабатывающим мощностям. Делается это на западе страны, но в результате дефицит возникает по всем регионам.
3: На фоне дефицита бензина жители Забайкалья уже ищут нестандартные способы заправить автомобили. В местных чатах массово появились объявления о предложении перегнать машину на китайскую сторону, заправить ее там и вернуть владельцу. При этом в самом регионе продолжает действовать режим повышенной готовности. Продажа бензина ограничена, а очереди на заправках растягиваются на многие часы.
11: И в правительство пытались дозвониться, и... На тестовскую горячую линию никто трубку не берет, и мы не одни такие, кто пытался дозвониться.
26: Вы обещали нам безопасность и нормальную жизнь. А по факту пустые заправки, страх, проверки, очереди и полная неопределенность.
3: И пока региональные власти пытаются объяснить причины кризиса, ВСУ продолжают наносить удары по нефтяной инфраструктуре России. Минувшей ночью беспилотники вновь атаковали Новоярославский НПЗ, один из крупнейших в стране. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев подтвердил атаку беспилотников и сообщил, что движение транспорта возле НПЗ пришлось временно перекрыть.
8: В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы. Прошу воздержаться от поездок в этом направлении и выбирать альтернативные маршруты.
3: Этот завод уже неоднократно становился целью дальнобойных беспилотников, а на фоне продолжающихся ударов власти в регионах все чаще вынуждены открыто признавать. Перебои с топливом уже перестали быть локальной проблемой, а уже приобрели общероссийский масштаб. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Тема недели.
7: Все заблокировано. Украина заявила об уничтожении двух направлявшихся в Крым танкеров с бензином. Логистика по всей России в ловушке. Как заявил командующий украинскими беспилотниками, в ночь на 6 июля дроны поразили в Азовском море два танкера с бензином, которые шли в Крым из района Таганрога. Он утверждает, что речь идет о танкерах так называемого «теневого флота» класса «Река моря», «Капитан Бармин» и «Сонар-4», в каждом из которых находилось по 7 тысяч тонн топлива. Судя по опубликованному видео, беспилотники целились в рубку управления обоих судов. Ранее Владимир Путин заявлял, что ежемесячная потребность Крыма составляет 70 тысяч тонн топлива и обещал наладить обеспечение региона.
12: Все у нас работает стабильно и с большим запасом прочности. Что касается поставок энергоносителей в Крым, ежемесячная потребность, министр мне докладывал, ежемесячная потребность 70 тысяч тонн. В Крыму сейчас запас нескольких дней. Но потребности будут обеспечены, и мы будем наращивать и по земле эти поставки, и по морю.
7: При этом местные журналисты сообщили о пожаре на нефтебазе «Керчь», обеспечивающей хранение и поставку топлива. На Украине официально признали удар по ТЭС терминала 1 в Керчи, одному из крупнейших комплексов по перевалке светлых нефтепродуктов в Крыму, на котором хранится бензин и дистопливо, в том числе для нужд армии. По предварительной информации, вследствие налета были повреждены резервуар с нефтепродуктами и насосная станция. На фоне продолжающихся атак в России возникла острая нехватка бензина. Особенно сильно перебои с поставками топлива ощущаются в Крыму. Там еще 21 июня местные власти заявили о прекращении продажи топлива вообще. Глава Крыма Сергей Аксенов предложил потерпеть до окончания СВО.
13: Уважаемые крымчане, с 9.00 на крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
7: Дефицит топлива в стране ощущается все острее. В ряде субъектов нехватка горючего привела к сбоям в работе общественного транспорта и проблемам с вывозом мусора. Трудности также возникли у сельхозпредприятий и логистических компаний. В интернете публикуют видео массового вывода из эксплуатации фур крупнейших российских перевозчиков. Автор одного из видео, который сам сдает грузовик, говорит, что только на эту площадку следует еще 800 машин. По его словам, такие кладбища техники растут по всей стране.
14: Ну что, мы сдали технику на кладбище. На кладбище техники. Я даже не пойду дальше искать, что там. Фух. И сюда сейчас едет 800 машин вот этой фирмы. Это одна из самых больших фирм в Екатеринбурге по перевозкам.
7: Таких видео в интернете появляется все больше. Это подтверждает глубокий кризис перевозок. Главным маркером обвала стало банкротство уральского логистического гиганта «Лори». Но масштаб катастрофы является общеотраслевым, отмечает экономист Александр Кравцов.
1: Ориентировочно 7 тысяч транспортных и логистических компаний сейчас находятся на стадии ликвидации или банкротства. Рынок уже потерял каждого пятого оператора. Это 20%. А последствия топливного кризиса еще впереди.
7: Перевозки – это кровеносная система бизнеса и экономики, отмечают эксперты. И когда тысячи фур массово умирают на таких кладбищах техники, это означает начало реального паралича всей экономики, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Тема недели.
3: Сами виноваты. Владимир Соловьев обвинил в дефиците топлива самих россиян, а федеральные каналы молчат о самом громком кризисе за 10 лет. Пока очереди на заправках растут по всей стране, а ограничения на продажу топлива уже действуют более чем в 40 регионах, федеральное телевидение в итоговых выпусках новостей о самом масштабном топливном кризисе последних лет не говорит. А вот телеведущий Владимир Соловьев не молчит. Он заявил, что проблемы с бензином в России возникли, потому что владельцы НПЗ не позаботились о защите своих объектов.
15: Почему вы не вложили копейки в то, чтобы обеспечить хотя бы пассивную, вы не можете покупать оружие, понятно, пассивную защиту ваших объектов? Но если вы частники, которые в этот момент не способны организовать работу бесперебойную всей вашей цепочки, если у вас вдруг почему-то по ночам, как у одной компании в той же Москве, закрыты заправки, почему?
3: Далее Соловьев посоветовал россиянам не создавать ажиотаж, не покупать бензин у перекупщиков и оперативно сообщать властям о тех, кто приобретает слишком много топлива в канистры.
15: Вам нечем заправлять, скажите. А вы просто есть. Но вы на кого работаете? Вы что хотите сказать? Вы не справляетесь с теми задачами, которые стоят? Ну тогда скажите, извините, время военное. Мы не справляемся, мы не можем. Найдутся те, которые смогут.
3: Искать виноватых начали и чиновники. Федеральная антимонопольная служба возбудила сразу несколько дел против владельцев автозаправок, обвиняя их в необоснованном росте цен. А вот губернатор Вологодской области Георгий Филимонов призвал жителей не паниковать из-за нехватки бензина и не создавать искусственный спрос.
16: Прошу всех сохранять спокойствие, не поддаваться ажиотажу и не создавать дополнительных запасов топлива. Ситуация находится на контроле.
3: А далее, как говорится, ирония судьбы. Всего через час после этого заявления губернатор Филимонов и сам оказался участником топливного кризиса. Записав новое голосовое сообщение, губернатор рассказал, что его служебный автомобиль остановился прямо на трассе. В баке попросту закончился бензин.
16: Буквально 15 минут назад остановился без топлива, потому что закончился бензин. Бак на нуле. Так что получается, все мы сегодня в одной лодке.
3: По официальным данным, ограничения на продажу топлива уже введены более чем в 40 регионах России. Жалобы на дефицит поступают практически со всей страны. После ударов по НПЗ Россия уже начала импортировать бензин из-за рубежа, а дружественные страны увеличивают поставки топлива. Однако потребности такой большой страны, как Россия, в топливе попросту не могут закрыть такие страны-союзники, как Беларусь. Именно официальный Минск нарастил экспорт своего топлива максимально, но покрыть дефицит это не в силах. России в сутки нужно только жидкого моторного топлива 350 тысяч тонн, не говоря уже об остальных нуждах. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
17: Последние 7 дней. Тема недели.
3: Вместо бензина – блины. После атаки дронов остановился крупнейший в России омский НПЗ. В городе остановлена продажа бензина. Когда на заправке вместо бензина предлагают блины, это не анекдот, а новая реальность. Именно так встретили журналистов на одной из автозаправок Омска. Вместо топлива сотрудница АЗС предложила купить горячие блины, объяснив, что бензина просто нет.
18: Омск, «Газпром», попытка заправиться, номер 3, продолжается, там уже за мной конца края не видать, ну, надеюсь, сегодня получится.
3: Речь идет об Омске, где накануне беспилотники впервые атаковали крупнейший НПЗ России. После удара предприятие было вынуждено остановить сразу две установки первичной переработки нефти. Именно они обеспечивают около 3/4 производственных мощностей завода. Военный эксперт Иван Громов говорит, что последствия такого удара неизбежно отражаются на рынке топлива.
19: Если крупнейший нефтеперерабатывающий завод страны резко сокращает производство, это невозможно не почувствовать. Даже если государство попытается перераспределить поставки между регионами, дефицит будет возникать там, где топлива и без того не хватало.
3: Практически сразу после атаки в Омске начали выстраиваться очереди на автозаправках. Люди пытались купить бензин про запас.
18: Прошел сейчас сотрудник заправки. По всем машинам вдоль очереди. Говорит, бензина не будет сегодня.
3: В отдельных районах области водители сообщали, что топлива уже нет. А возле работающих заправок машины стояли в очередях по несколько часов. Тем временем топливный кризис продолжает распространяться и на другие регионы. В Волгограде автомобилисты стали приезжать к заправкам с ночи. Они устанавливают палатки и ждут своей очереди до утра.
20: Ждем.
0: бензин.
3: С экранов телевизоров граждан призывают сохранять спокойствие. Маргарита Симоньян сравнила нынешний дефицит топлива с продуктовыми карточками после распада Советского Союза.
4: Бензина нет. Ну, я еще помню, мое поколение помнит, как еда вообще была по карточкам. Вы не помнишь, что ли? В моем городе, в Краснодаре, в 92-м году купоны были, мы их вырезали, ходили. А я лично, ходила с ведрами в возрасте там 11-12 и до этого еще лет за водой. Не за кока-колой, не за чем-то, а за водой, потому что не было воды. И приезжала вот такая вот бочка какая-то куда-то за несколько кварталов, и надо было с бидонами, с ведрами пойти. Это в центре города Краснодара, это не где-то с Коромыслом, где-то там в деревне. Ну, был же это, мы же все это помним, не придумываем. Ну, ничего, выдержали? Выдержали. И сейчас выдержим.
3: И пока чиновники уверяют, что топлива достаточно, а телеведущие призывают не волноваться, россияне сравнивают не количество лошадиных сил под капотом, а количество часов, проведенных в очереди за бензином. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
17: Последние 7 дней. Тема недели.
7: Дроны испепелили нефтянку. На саммите НАТО в Анкаре Зеленский публично заявил, что в России не осталось ни одного неатакованного НПЗ. Как сказал Зеленский, его страна должна стать членом НАТО, поскольку уже располагает одними из самых передовых боевых возможностей в Европе. Выступая на форуме оборонной промышленности НАТО в Анкаре, Зеленский подчеркнул, что Украина больше не является потребителем безопасности, а обеспечивает ее сама. По его словам, ВСУ есть что предложить и в других областях, включая возможности нанесения ударов на средней и большой дальности. Украинские дроны прорвали оборону России и поразили российские нефтеперерабатывающие завод в Сибири, отметил Зеленский. Он подчеркнул, что в России не осталось ни одного крупного нефтеперерабатывающего завода, по которому Украина не нанесла удар. При этом Зеленский утверждает, что Украина всего лишь защищается.
5: Украинские беспилотники прорвали российскую оборону и нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Сибири. И это не исключение, это новая реальность. В России не осталось ни одного крупного нефтеперерабатывающего завода, который не подвергся бы удару со стороны Украины. Я хочу это подчеркнуть. В отличие от Путина, мы ведем эту войну не ради удовольствия или геополитических амбиций. Россия развязала эту войну против Украины и убивает наших людей. Она хочет уничтожить нашу независимость, а мы всего лишь защищаемся.
7: В понедельник, 6 июля, беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Омске. Это один из важнейших объектов российской нефтепереработки, пораженных с начала СВО, а также самый удаленный от линии украинского фронта. Завод, который после удара вынужденно приостановил работу, находится примерно в 2500 километрах от Украины и до сих пор считается недосягаемым для дронов ВСУ. По предварительной информации, в результате атаки была повреждена и загорелась установка первичной переработки нефти, производительностью 24,5 тысячи тонн в сутки. Это составляет около 40% мощности завода. По словам местных жителей, омские НПЗ атаковали как минимум 12 дронов.
20: Вот он, весь заводик наш полыхает. 12 штук. Одного присадили только. 11 попало. Вот так.
7: Мощность омского НПЗ – 22 миллиона тонн нефти в год. Это 10% всей российской нефтепереработки. В самом Омске после атаки усугубилась ситуация с бензином. На заправках выстраиваются огромные очереди. Крупная омская сеть АЗС «Топлайн» полностью прекратила продажу бензина физическим лицам, отмечают местные журналисты.
21: Прилетели дроны, и снова возникли огромные очереди на заправках. И некоторые, ну, те, как «Топлайн», они вообще прекратили заправку для физических лиц. Скорее всего, этот кризис будет просто нарастать, поскольку действительно поражение нефтезавода, ну, судя по всему, очень существенный, и перестроиться ему каким-то образом или там заменить другими нефтезаводами, которые находятся еще дальше, там, уже на Дальнем Востоке, это будет, скорее всего, невозможно.
7: Внутренний топливный рынок оказался на грани крупнейшего кризиса в современной истории, отмечают эксперты. По их словам, объемы переработки сырой нефти из-за планомерных ударов по НПЗ упали до минимальных 4 миллионов баррелей в сутки. В стране уже действует тотальный запрет на экспорт бензина и дизеля, а в десятках регионов от Алтая до Мурманска и Московской области на заправках введены жесткие лимиты. На топливный кризис уже отреагировали в Госдуме. Как заявил ее председатель Вячеслав Володин, проблему с топливом надо перетерпеть.
0: Понимаем, что против нас коллективный Запад, надо из этого исходить. И не давать повода, ищем повода. Справимся и с проблемами на бензоколонках, даже как с другими проблемами справились. Хотели развалить нашу финансовую систему, не получилось. Экономику в клочья разорвать, не получилось. Самое главное – консолидация. Самое главное – общее понимание. А тот, кто завибрировал, все, считайте, он уже перешел на другую сторону.
7: После атаки на Омск фактически вся крупнейшая нефтепереработка России оказалась в зоне досягаемости украинских дальнобойных беспилотников, отмечают эксперты. По их словам, сам факт удара по этому НПЗ в Западной Сибири означает не только расширение географии атак, но и рост возможностей украинских дальнобойных дронов. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
17: Последние 7 дней. Тема недели.
7: Такого даже в СССР не было. На фоне острого дефицита топлива сразу несколько регионов России будут продавать бензин по номерам машин. Казахстан ограничил въезд для россиян. Власти Липецкой области проработают вопрос об изменении принципа отпуска бензина на АЗС. Его хотят привязать к госномерам автомобилей. Ранее такую систему из-за острого дефицита топлива, охватившего практически все регионы, уже ввели в Орловской и Нижегородской областях. Вопрос о введении такой меры в Липецкой области рассмотрят на заседании оперштаба региона, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Игорь Артамонов.
6: Речь идет о следующей схеме. По четным дням бензин смогут приобретать автомобили, у которых цифровая часть госномера начинается с 0, 2, 4, 6 или 8. По нечетным дням с 1, 3, 5, 7 или 9.
7: По словам губернатора, эта мера необходима, поскольку ежедневная недопоставка бензина в регион сейчас составляет порядка 500 тонн от обычного уровня. Артамонов также заявил о массовых закрытиях заправок в области. Как сказал Артамонов, пока нет предпосылок к тому, что дефицит топлива получится закрыть в ближайшие дни. С 9 июля продажу топлива по номерам авто уже ввели в Нижегородской области, где после ударов беспилотников остановился крупнейший нефтезавод «Лукойл Норси». Многие автомобилисты ездят кругами в поисках бензина, но безрезультатно.
9: Кто уже видел, что бензина в городе нет? Я сегодня объехала 5 заправок. Это так неприятно. Для того, чтобы заправить машину. На первую заправку я приехала, она не работала. То есть прям передо мной закрыли. Это было днем. А потом я поехала еще на одну. Там только 92-й, еще на одну. Она не работает. Потом еще на одну. Там тоже только 92-й. Потом я наконец-то нашла заправку, но смогла заправиться только 20 литров. И потом я еще нашла одну заправку. Это, кстати, Лукойл был. И мне пришлось подождать минут 40, пока они завезут бензин. Я заправилась еще 30 литрами. И неприятно. И вот что думаю. Зря я продала велосипед.
7: По подсчетам журналистов, с конца мая лимиты на продажу топлива вводились более чем в 60 регионах. Стоимость бензина в стране растет, а очереди на АЗС растягиваются на километры.
10: Очередь – это просто это что такое? Тут ночевать можно? Стендап можно устраивать, приходить к каждой тачке и говорить, что-нибудь продам, купите. Можно продавать еду. Да, продавать еду и говорить, будете брать, с кайфом покавать. Я в шоке, ребят, это прям реальный. Вы посмотрите, она тянется вон, просто вот.
7: В ряде субъектов нехватка горючего привела к сбоям в работе общественного транспорта, проблемам с вывозом мусора и трудностям у сельхозпредприятий. Чтобы заправиться, некоторым автомобилистам приходится ждать по 7 часов.
9: Время 5:15 утра, 7 часов я нахожусь просто в очереди за бензином. Это просто невообразимо.
8: Это невероятно. Это вот мы в каком веке живем, что бензин у нас на одних заправках выдают по талонам, а в других очередь просто километражами гигантскими. Просто полный трындец.
7: В Забайкальском крае из-за дефицита топлива приостановили вывоз мусора в нескольких районах и ограничили работу автобусных маршрутов. Дефицит топлива в стране ощущается все острее. На отсутствие бензина жалуются уже и в Москве.
11: Нету бензина в Москве, вы представляете себе? Что 95-й, что 92-й, даже сотого нету в «Газпроме». А потом я заехал на «Лукойл», там даже дизеля нету, хотя в «Газпроме» был дизель, и все. И у меня вообще бензина не осталось, прикиньте, мне нужно работать, а бензина вообще ноль. Сколько я проеду, без понятия, шкала вообще не показывает. И тут нету, представляете себе, и даже, не то что нет, даже закрыли тут. Где я сейчас буду заправляться, без понятия вообще. Неужели Москва огромная, а бензина никакого?
7: Ограничения на продажу бензина ввели даже в главном нефтедобывающем регионе страны, в котором добывается 40% всей российской нефти – Ханты-Мансийском автономном округе. При этом топливо можно заправить только в бак транспортного средства и по предоплате. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
22: Колючие пледики из ТикТока заблокировали наш очередной канал. Это какой-то смех, конечно. Слава богу, у нас каналов предостаточно. Мы сейчас начинаем вещать с очередного дополнительного. Заходите, подписывайтесь, читайте, будем рассказывать то, за что нас блочат, то бишь то, что происходит на самом деле, и как во всем этом дуртоме вышь простому человеку. Больше ни о чем мы, собственно-то, и не рассказываем. Мы просто берем события, которые происходят на большой геополитической карте, да, и рассказываем, как во всем этом ориентироваться, как спасти себя, как спасти детей, а в идеале еще как на этом, на чем-то копеечку заработать. И сегодня поговорим про многострадальных жителей Крыма. Что будет с ними? Нам, наверное, опять за это снесут канал, но, тем не менее, ситуация с Крымом абсолютно ясна и понятна. И прежде всего, она ясна и понятна самим жителям Крыма. Понимаете? Все, труба. Ну, труба, ну, все понятно. Если невозможно завести бензин летом или дистопливо, то представьте, что будет осенью и зимой. Будет слово из 4 букв, и это слово не торт, поверьте мне, совсем не торт. Жителям Крыма нужно внимательно изучить опыт жителей, например, Киевской области, там или Харьковской области. Вот то же самое будет в Крыму. У Крыма сейчас, поймите, с военной точки зрения, это ведь не секрет, это все прекрасно понимают. Спросите у любого человека, который живет в этом Крыму, у меня там родственники, да, и я знаю, о чем я говорю, я бывал в Крыму много-много раз и знаком с ним как своим 5 пальцев, да. Так вот, всем понятно, что на зиму Крым отсекут. Зима будет происходить не на полуострове Крым, а на острове Крым. Соответственно, что нужно делать прямо сейчас? И здесь, как всегда, ответ зависит от того, насколько много у вас денег. Вот я вам честно скажу, те из вас, у кого денег немного, вот вы будете спасены на самом деле. Ну, почему? Потому что власти все равно будут создавать какие-то пункты обогрева, переоборудуют спортзалы в школах, естественно, не будет никаких занятий, все это будет дистанционно происходить во всех вузах, учебных заведениях, это все понятно. И если, ну, нет денег, так получилось, такая вот ужасная жизнь живется, да, без особых денег, ну, естественно, вас спасут. Все, будете жить в спортзале в каком-то, будет какой-то матрас, будет горячее питание, как минимум раз в день, какая-то каша с тушенкой, ну, всегда у вас будет. А те, у которых много денег, у вас тоже ничего не поменяется на самом деле. Вы выедете. Вы вывезете, естественно, семью, и вы выедете. Или, как обычно бывает, семью вывозят на большую землю куда-то, на материк, где-то пристраивают детей и жен, вывозят все драгоценности. А вы помните, да, я же 5-й год рассказываю, что жителям Белгородской, Курской областей, да, вот сейчас и Крыма, все свои деньги, если они у вас есть наличные, нужно хранить в глубине России в банковских ячейках. Ну, не в Крыму, и не в этих прифронтовых областях. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Их нужно просто брать и вывозить куда-то вглубь территории. Снимать там ячеечки, оставлять ключ к себе и жене, чтобы было два ключа у вас. Официально это все оформлять. И туда возить, тупиковать копеечку. Только так поступать. Ну, не оставлять здесь. Так вот, побогаче. Ну, естественно, выйдут. Или вы выйдете, ребята. А куда вы денетесь? Вы останетесь там куковать? Ну, или тоже бывает такая схема нормальная, когда вывозят, опять же, семью, но сами остаются, присматривают за бизнесом, приезжают, периодически уезжают. Вот. Ну, сядут на дизельные машины богатые люди, да? Поставят три канистры в багажнике, будут приезжать с большой земли тем или иным способом что-то смотреть, давать какие-то ценные указания. Среднему классу будет торба. Потому что средний класс, он, во-первых, ну, в силу тех или иных причин, он, естественно, до последнего не будет верить в то, что ему торба. А почему? Потому что человек-то существо слабое на самом деле, да? И отрываться

0: никакого. Это не то, что было раньше, что его не хватало. Его не будет, потому что будут разгромлены эти малозначительные на территории Крыма объекты генерации электричества и тепла. Вот они сами будут разрушены, а на генераторах вы далеко не уедете. И это вот сейчас, в июле месяце, для многих звучит: да ладно, слушай, как-то прорвемся. Да ну как вы прорветесь? Никак, нет особых ходов. Нужно ехать в свои дома, как минимум. Если нет у вас, вот у среднего класса, послушайте меня, если у вас нет своего дома, ну вот как-то скооперируйтесь на 3 семьи, на 4 семьи, купите какой-то дом в каком-нибудь селе. Вот купите. И сейчас, пока есть время, в этом доме вырыть скважину, если позволяет рельеф местности, чтобы был доступ хотя бы к технической воде. Обычно это не сильно получается в Крыму, да, ну понятно, какая геология. Ну можно, в некоторых местах можно добуриться до технической, по крайней мере, воды. Вырыть на 3-4 семьи скважин. Купите солнечные панели, пока не поздно. Это будет ваша электрика, другой электрики не будет. И, естественно, можете купить какие-то парочку генераторов. Ну, потому что один у вас гикнется очень быстро, понимаете? Он же не рассчитан, вот те генераторы, которые покупают люди, да, они ведь не рассчитаны на то, что они будут работать круглосуточно. Это должны быть промышленные генераторы. А вот то, что все сейчас народ разметает, это бытовой генератор, который рассчитан на что? Ну, что ты приехал на дачу, да, ты строишься где-то. Вот ты его завел, этот генератор, там, поработал, а у тебя час бетономешалка. Ты его выключил, он охладился. Потом завел еще что-то, у тебя поработало, какой-то там девайс. Снова его выключил. Он не рассчитан на то, что он будет у тебя маслать 5 киловатт 24 часа в сутки. Он мяу скажет очень быстро. То бишь, одним им не обойтись, нужно покупать хотя бы два. Занять в школах и вузах не будет, естественно. Поэтому, если будете покупать этот дом, то покупайте этот дом, но из расчета того, что дети будут находиться с вами. Купите лекарств как можно больше. Купите антибиотики. Не покупайте ни в коем случае один какой-то антибиотик. Обязательно купите разные группы, разные направленности. Лекарства вам там ваши знакомые доктора подскажут, чтобы у вас, ну, был хороший запас всех этих средств. Да, те, кто живет на линии морского побережья, я советую приобрести лодку. Я, кстати, советую уже 4-й год. Приобретите лодку. Пока есть время, отремонтируйте ее. И поставьте туда хотя бы какой-то моторчик. Ну, не знаю, пусть хотя бы 15 лошадей будет. Ну, пусть хотя бы будет какой-то 15. Бэушный, не бэушный. Вот подшаманьте его, накрасьте ему губы, проверьте. Пусть он работает, да, пусть он будет в рабочем состоянии. Моторчик и лодка. Потому что может прижать так, да, а я говорю о контратаке ВСУ в данном случае, что вот эти вот проблемы с отсутствием света покажутся детским лепетом. Может прижать так, что придется прощаться с Крымом, а прощаться к тому моменту можно будет только по морю. И, соответственно, тот человек, у которого будет любой катерок или любая лодочка, вот он уж из Керчи до Тамани как-то тихим ходом, ну, он перейдет. Там не так далеко на самом деле, если нет большой волны, можно перейти совершенно спокойно пролив. Да, и туда потянется весь Крым. Все, других ходов сейчас у крымчан нет. Вот нет так же, как нет бензина. Вот он был, а теперь его нет. Никак эта ситуация не улучшится. Она только ухудшится. ВСУ все равно грохнет этот Крымский мост. Это уже всем понятно, к бабке не ходи. Да, и останетесь вы там один на один со всей этой красотой. В зиму. В крымскую зиму. Очень-очень неприятно. Все, других вариантов у вас нет. Ну и если нас за такой контент эти колючие пледики из ТикТока снова заблокируют, мы снова перейдем на следующий резервный канал. Но мы продолжим рассказывать о том, что происходит на самом деле и как нам всем в этой ситуации выжить и, если повезет, стать немножечко богаче.
1: Последние 7 дней. Потеря недели.
2: СВО забирает лучших. При отражении атаки дронов погиб командир экипажа К-52. Вертолет сгорел дотла. Z-каналы сообщили о новой потере армейской авиации. По информации военного блогера Кирилла Федорова, во время отражения атаки беспилотников трагически потерян ударный вертолет К-52. Его командир погиб. Официально Минобороны эту информацию не подтверждала. По словам Кирилла Федорова, экипаж выполнял очередной боевой вылет.
3: Он не дожил до

0: Сети. Пока мы мирно спали, командир экипажа вместе со штурманом отбивали одну атаку за другой. Еще один вылет, еще один сбитый дрон, потом мощный взрыв. Командир принял решение тянуть машину, чтобы дать возможность штурману покинуть вертолет. Сам остался вместе со своей боевой машиной.
1: По данным военных блогеров, погибшему летчику не было и 30 лет. Военный эксперт, полковник запаса Роман Светанов говорит, в подобных случаях главная потеря вовсе не сама машина.
0: К-52 можно построить заново. На это уйдут деньги и время. А вот подготовить командира такого уровня значительно сложнее. Это годы обучения, налета и боевого опыта. Именно экипажи сегодня являются самым дефицитным ресурсом любой современной армии.
1: До начала спецоперации именно в российской армии было больше всего операторов вертолетов К-52. По данным авторитетного ежегодника The Military Balance, в России было около 130 таких машин. С тех пор, по данным открытых аналитических проектов, армия уже потеряла несколько десятков К-52. При этом реальные потери могут быть выше, поскольку документально удается подтвердить далеко не каждый случай. Военный обозреватель Майкл Коффман считает, что именно кадровые потери постепенно становятся одной из самых серьезных проблем российской армейской авиации.
2: Любая армия способна постепенно восполнять потери техники. Намного труднее заменить подготовленные экипажи. В условиях затяжной войны именно люди становятся самым ценным и самым трудновосполнимым ресурсом.
1: Именно поэтому потеря даже одного экипажа ударного вертолета для российской армии имеет гораздо более серьезные последствия, чем потеря еще одной боевой машины. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Потеря недели.
4: От былого курорта не осталось и следа. В Крыму нет света, интернета и бензина. В городах соорудили шкафы для зарядки телефонов. Как пишут местные телеграм-каналы, только с начала июля в Крыму под атаки попали более 10 объектов электроэнергетики. В отдельных районах полуострова электричество отсутствует по несколько дней, в других введены графики отключения электроэнергии. На этом фоне в Крыму начали появляться специальные мобильные точки, где можно зарядить телефон или подключиться к интернету.
5: Смотрите, прикол, в Крыму появляются пункты заряда телефона и Wi-Fi. Я думаю, что здесь люди так трутся? Оказывается, тут целый бизнес. Смотрите.
4: Ранее на всей территории полуострова произошел блэкаут. Об этом официально сообщили на горячей линии Крымэнерго. Там заявили, что ведутся аварийно-восстановительные работы.
6: В связи с технологическими нарушениями, вызванными внешними воздействиями на высоковольтных сетях, произошло массовое отключение потребителей всех городов и районов Республики Крым.
4: В Крыму возникли проблемы не только с электричеством, но и с бензином. Кроме того, люди стали жаловаться на дефицит товаров в магазинах. Жители Крыма и Севастополя сообщают о перебоях с поставками продуктов и введении ограничений на их продажу. Люди жалуются, что из магазинов исчезли сахар, гречка, рис, мука и соль. Кризис в Крыму начался после того, как дроны взяли сухопутный коридор в районе Джанкоя под полный огневой контроль. И Крым оказался в топливной блокаде. В свою очередь, министр сельского хозяйства полуострова Денис Скратюк утверждает, что регион полностью обеспечен продуктами так называемой социальной корзины.
7: То есть у нас запасов по прошлогоднему картофелю было достаточно. Сейчас уже пойдет свежее. Мясо птицы и свинины – это полностью объемы, которыми мы себя закрываем внутри республики. Такие же продукты, как соль, что-то нечто такое простое, я даже не буду называть, с ними все понятно. Крупяная продукция в полном объеме есть, привозится и на запасах в крупных сетях она тоже есть. И вот этот ажиотаж, который сейчас создан там по определенным видам круп, там, некоторым продуктам сырьевым, абсолютно беспочвенен. Потому что, во-первых, есть на складах. Во-вторых, никогда не было объемов на день и на два. Это всегда было больше. И большинство социальных продуктов производится внутри республики.
4: Туристы и ранее побаивались ездить на полуостров из-за постоянных обстрелов, а теперь и подавно, отмечают эксперты. По их словам, летний сезон в Крыму оказался под угрозой. Даже большие скидки не помогают гостиницам вернуть туристов, чаще выбирающих другие курорты. Владельцы гостиниц вынуждены снижать цены, но это не дает ожидаемого результата. На фоне проблем с топливом, энергоснабжением и транспортной логистикой количество желающих провести отпуск на полуострове продолжает сокращаться, отмечают эксперты. То, что в Крыму стало тревожно, признают и местные жители.
8: Практически каждый день у нас начинается и заканчивается сиренами. По всему городу просто объявления в опасности. А иногда слышны взрывы очень сильные. Это прям пугает, честно говоря. У меня маленький ребенок, и когда происходят такие ситуации, мы часто с ней находимся в ванной.
4: После начала СВО Крым резко выпал из десятки самых популярных туристических направлений у россиян. А сейчас ситуация усугубилась еще больше, отмечают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Заявление недели.
1: Украина будет делать Патриот. После встречи с Зеленским на саммите НАТО Трамп объявил о лицензии для Украины на производство ракет для ПВО. Еще несколько лет назад подобное заявление показалось бы чистой фантастикой. Технологии Патриот десятилетиями оставались одними из самых закрытых американских военных разработок. США поставляли эти комплексы только ближайшим союзникам, но никогда не говорили о передаче лицензии на производство самих ракет другим странам. Теперь ситуация может кардинально измениться. Об этом после встречи с Владимиром Зеленским на саммите НАТО заявил президент США Дональд Трамп.
9: Птичка мне напела, что сегодня мы будем обсуждать с Зеленским предоставление Украине права производить ракеты «Патриот». Мы покажем, как это делать. Это сложный процесс, но вы быстро разберетесь. Мы готовы предоставить лицензию на производство этой техники.
1: Если эти планы будут реализованы, речь пойдет уже не просто о поставках отдельных партий ракет. Украина впервые сможет самостоятельно выпускать боеприпасы к одной из самых современных систем противовоздушной обороны в мире. Военный эксперт Роман Светанов считает, что для России это означает принципиально новую ситуацию.
2: Главная ценность такой лицензии – не несколько десятков дополнительных ракет, а собственное производство. Это означает возможность самостоятельно пополнять запасы, ремонтировать изделия и постепенно наращивать выпуск без постоянного ожидания новых поставок из-за границы.
1: На Украине возможность производства американских ракет уже прокомментировали. Там заявили, что украинские специалисты способны освоить такую технологию.
10: Я лично изучал ракеты ПАК после их применения и убежден, что Украина сможет освоить их производство по американской лицензии. Для наших специалистов это абсолютно реальная задача.
1: Получение лицензии означает не только передачу технологий. Фактически речь идет о долгосрочном строительстве Украиной собственного производства высокоточного оружия. А для России это плохая новость сразу по нескольким причинам. Чем больше ракет «Патриот» сможет выпускать Украина, тем сложнее будет перегрузить ее систему противовоздушной обороны массированными ударами. И если раньше армия могла рассчитывать, что запасы западных ракет у ВСУ когда-нибудь закончатся, то теперь сама логика СВО может в корне поменяться. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
11: Всем привет! В эфире «Разбор дня». И сегодня мы говорим о том, о чем российские государственные СМИ молчат намеренно. В начале июля 2026 года в ночном небе над российским тылом взорвался новейший ударный вертолет К-52 стоимостью 16 миллионов долларов, и Министерство обороны просто сделало вид, что ничего не произошло. Ни строчки, ни некролога, ни официального признания. Но это не случайность и не единичный эпизод. Это симптом. Симптом того, что Россия прямо сейчас, в режиме реального времени, теряет статус великой авиационной державы. Горят самолеты, гибнут пилоты, заводы не успевают, а запчасти снимают с одних машин, чтобы хоть как-то поднять в воздух другие. Сегодня мы разберем эту катастрофу по косточкам, от конкретных цифр потерь до политической лжи накануне выборов.
12: Слушай, но 16 миллионов долларов против куска фанеры. Это же просто в голове не укладывается. Как вообще штучный элитный вертолет оказался в роли ночного сторожа в глубоком тылу?
11: Да, вот именно. По идее, перехват дронов – это прямая задача систем ПВО.
12: Ну так а где они? Разве в России нет всех этих радиолокационных станций, там зенитных комплексов РЭБ?
11: В теории все это есть, но на практике противовоздушная оборона над территорией России оказалась, ну, критически дырявой. Комплексов просто не хватает на огромное расстояние. Беспилотники проходят там, где их некому сбивать.
12: Ага, и поэтому...
11: И поэтому командованию на местах приходится затыкать эти бреши тем, что есть под рукой. В ту июльскую ночь под рукой, ну, оказался К-52.
12: Подожди, но это же абсолютно нецелевое использование техники. К-52 — это разве не тяжелая машина прорыва? Аллигатор вроде.
11: Да. Уникальный разведывательно-ударный комплекс. Его профиль — это высокоинтенсивный конфликт. Он должен взламывать плотную оборону противника, уничтожать бронетехнику ракетами «Вихрь».
12: Прикрывать наступление, да.
11: Точно. Машина буквально напичкана электроникой. Взять хотя бы бортовой комплекс обороны «Витебск» — это сложнейший хирургический инструмент. И его отправляют баражировать в ночном небе, вслепую, чтобы сбить тихоходный «Камикадзе».
12: Звучит как бред на самом деле. К-52 часто называют летающим танком. Там же вроде бронекапсула, которая должна держать попадание пуль крупного калибра, системы отстрела ловушек. Как кусок пластика с моторчиком вообще мог нанести критический урон бронированной машине?
11: Фишка в том, что бронирована только кабина. Вертолет не может быть железным целиком, иначе он просто не взлетит. Уязвимыми остаются несущие винты, хвостовая балка, двигатели. И тут есть две основные версии взрыва этого борта.
12: Так.
11: Обе демонстрируют, ну, глубокий системный кризис. Первая версия — прямое попадание украинского FPV-дрона.
12: То есть беспилотника, которым управляют в очках виртуальной реальности. Копеечного.
11: Именно. Оператор видит картинку от первого лица и вручную с ювелирной точностью направляет дрон прямо в уязвимое место. Например, в хвостовой ротор. Если противник научился оснащать такие дроны усиленными боеголовками и бить ими вертолеты в тылу, правила игры меняются радикально.
12: Вертолеты больше нигде не в безопасности. А вторая версия?
11: Вторая версия еще более позорная — дружественный огонь.
12: Да ладно. Своя же ПВО сбила свой же новейший вертолет. А как же система свой-чужой?
11: Она существует. Должна автоматически отвечать на запрос радара кодированным сигналом. Но в условиях реальных боевых действий, когда в эфире царит хаос от работы систем радиоэлектронной борьбы, сигнал может тупо не пройти.
12: И радар видит неопознанную цель.
11: Да, плюс человеческий фактор. Расчеты ПВО истощены постоянными налетами, работают на пределе нервного срыва. Оператор видит цель в темноте и жмет на кнопку, просто боясь пропустить удар по своему объекту.
12: Ужас. И экипаж погибает из-за этого хаоса?
11: Штурман успел спастись. В К-52 установлена уникальная система реактивно-катапультированного спасения – К-37-800. Лопасти отстреливаются, кресла вылетают вверх, штурман дернул ручку, а вот командир Данил Трунов погиб вместе с машиной.
12: Либо пытался увести борт от домов, либо просто счет шел на миллисекунды.
11: Да, скорее всего так.
12: Слушай, ну ладно, вертолеты работают на низких высотах, это всегда огромный риск, ошибки управления, хаос на любой войне, теряется техника, но ведь главная ударная мощь авиации — это не вертолеты. Есть фронтовые бомбардировщики. Россия — огромная страна, должны же быть резервы, чтобы это компенсировать.
11: Проблема в том, что потери давно перестали быть единичными. Если посмотреть на статистику по Су-34, а это главные рабочие лошадки фронтовой авиации, картина просто катастрофическая.
12: Насколько все плохо?
11: Официально подтверждена потеря 35-40 машин. Но реальная цифра, с учетом бортов, рухнувших в закрытых зонах и списанных из-за тяжелых повреждений, уверенно перевалила за 50 единиц.
12: 50 бомбардировщиков? Да ну, звучит неправдоподобно. Их же до конфликта было всего около 130.
11: Вот именно. Выбита почти половина всего довоенного парка боеготовых Су-34. А это, на секундочку, машины стоимостью более 35 миллионов долларов каждая.
12: Ого! И как они умудрились потерять столько?
11: Механика уничтожения менялась. В первый год конфликта у российской авиации был острый дефицит дальнобойных корректируемых бомб. Чтобы сбросить обычную чугунную бомбу, приходилось снижаться.
12: Снижаться прямо под переносные зенитные комплексы. ПЗРК.
11: Позже появились планирующие бомбы. Но в 2023-2024 годах началась новая фаза – зенитные засады.
12: Это когда комплексы подтягивают к фронту?
11: Да. Противник начал скрытно подтягивать «Патриоты» и «Буки» к линии фронта. Внезапное включение радара на пару минут, пуск ракеты и уйти от такого удара тяжелому бомбардировщику практически невозможно.
12: Хорошо. Я понимаю, Су-34 несут потери, потому что они обязаны висеть над полем боя. Но ведь есть «Элита», истребители превосходства в воздухе, те же новейшие Су-35С. Они-то должны летать высоко и контролировать небо с безопасной дистанции.
11: Они тоже горят. Потеряны не менее 10-12 Су-35С, каждый по 50 миллионов долларов. И аргумент про безопасную дистанцию больше, ну, не работает. Иллюзия неприкосновенного тыла полностью рухнула в апреле 2024 года.
12: Что тогда случилось?
11: Был уничтожен стратегический ракетоносец Ту-22М3, глубоко над российской территорией за сотни километров от фронта.
12: Но это же беспрецедентно. Они не подходят близко. Чтобы зенитная ракета прошла на такую глубину, воздушное пространство должно было вообще никем не контролироваться. Радары ПВО отключили, что ли?
11: Их не отключали, просто российская авиация ослепла.
12: В каком смысле ослепла?
11: В январе-феврале 2024 года были уничтожены два самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50У. Еще один получил критические повреждения на аэродроме в Мочулищах.
12: Это вот эти огромные самолеты с радаром-тарелкой на крыше.
11: Именно. Стоимость одного такого борта от 300 до 500 миллионов долларов. Их оставалось всего 4 или 5 на всю страну.
12: Серьезно. Два сбитых самолета и все. Контроль над небом потерян. А как же наземные радары? Их же полно?
11: Наземный радар ограничен кривизной земли и рельефом. Он физически не видит низколетящие цели на большом расстоянии. А-50У — это летающий радар. Он поднимается на 10 километров и видит все в радиусе 600 километров.
12: Ага, то есть это мозг операции.
11: Да, он координирует истребители и ПВО, поэтому ракета смогла пройти незамеченной и достать Ту-22М3. А затем начались методичные удары уже по самим аэродромам.
12: Ну, аэродромы — это же стационарные цели. Их-то защитить проще простого, стянуть туда ПВО.
11: Факты говорят об обратном. Чернобаевка вообще стала мемом. Аэродром Саки в Крыму, там за один удар выжгли чуть ли не весь полк морской авиации. Морозовск, Ахтубинск, где осколками посекло даже Су-57, гордость авиапрома, истребитель пятого поколения.
12: Но решение же лежит на поверхности. Если база в зоне поражения, авиацию нужно просто перебросить дальше. Те же стратегические бомбардировщики можно держать за тысячи километров, туда ни один дрон не долетит.
11: Командование так и поступило. Ту-95МС и уцелевшиеся Ту-22М3 экстренно перебазировали. Часть улетела за полярный круг на аэродром Оленья, часть на Дальний Восток, на базу Украинка.
12: Ну вот, спасли самолеты на стоянках.
11: Спасли, но это породило новую, совершенно убийственную проблему. Критический износ авиадвигателей.
12: Ну, логично, летать-то теперь дальше. Но насколько это критично для таких машин?
11: Физика процесса неумолима. Чтобы выполнить задачу с Дальнего Востока, тяжелому самолету нужно пролететь 8000 километров туда и обратно.
12: И двигатели не выдерживают.
11: Двигатели серии AL-31F имеют строгий норматив межремонтного ресурса около 1500 часов. В мирное время этого хватает лет на 7-10.
12: А сейчас? За сколько они этот ресурс сжигают?
11: Лопатки турбин работают при экстремальных температурах и испытывают колоссальный стресс ежедневно. Металл устает. Ресурс в 1500 часов сгорает за год, ну максимум за 1,5.
12: И самолет встает на прикол?
11: Да, намертво привязывается к земле в ожидании капремонта.
12: Допустим, двигатели выгорают. Но для этого же существует военно-промышленный комплекс. Заводы перевели на работу в 3 смены, финансирование колоссальное. Предприятия должны просто клепать новые двигатели и самолеты на замену.
11: Это очень популярный миф. Он разбивается о производственную математику. Комсомольский на Амуре и Новосибирские авиационные заводы за весь 24 и 25 годы суммарно выдали лишь от 14 до 18 новых машин типов Су-34 и Су-35.
12: Подожди, 14 машин за 2 года, работая в 3 смены. Как так мало?
11: Потому что современный самолет — это не болванка из металла. Его невозможно собрать без узкоспециализированных компонентов. Возьмем прицельные комплексы.
12: Так.
11: Чтобы самолет мог ночью с высоты разглядеть тепловую сигнатуру танка, ему нужна охлаждаемая тепловизионная матрица высочайшего разрешения.
12: И в России их не делают?
11: В принципе, не производят с нужными характеристиками. Долгие годы это закупалось во Франции, матрицы от компаний Thales и Ulysse. Аналогов внутри страны просто нет.
12: Я уверена, что санкции не работают на 100%. Все же знают про серый импорт. Китай, подставные фирмы в Эмиратах, в Турции. Любую электронику можно купить обходными путями.
11: Серые схемы увеличивают стоимость в разы. А главное, сроки срываются из-за угрозы вторичных санкций для посредников.
12: И самолеты просто стоят в цехах?
11: Абсолютно. Собранные фюзеляжи с двигателями могут месяцами стоять без одного критического электронного блока. Без него это просто дорогая груда металла.
12: Если заводы буксуют с новыми машинами, то старые должны активно ремонтироваться? Ремонтные базы должны возвращать в строй то, что ломается?
11: Базы перегружены. 121-й авиаремонтный завод в Кубинке завален техникой. Мощности были рассчитаны на мирное время. Они физически не переваривают поток выгоревших двигателей. И тут запускается самый разрушительный процесс – авиационный каннибализм. Техники полностью разбирают одну исправную, но требующую легкого ремонта машину, чтобы поддержать другие. Снимают дефицитный прицельный контейнер с той самой импортной матрицей, навигацию, блоки РЭБ.
12: И самолет-донор превращается в мусор.
11: В пустую скорлупу. Собрать его обратно уже невозможно. Деталей нет, то есть парк сокращается сам по себе каждый день, даже без участия ПВО противника.
12: Хорошо, железо можно скрутить с донора, электронику можно за бешеные деньги привезти через третьи страны. Но главная проблема авиации – это же не металл. Кто сидит за штурвалом?
11: И здесь мы подходим к самому узкому горлышку. Пилота нельзя собрать на конвейере. Обучение военного летчика – это от 7 до 10 лет. И миллионы долларов на топливо, тренажеры, инструкторов.
12: Но в условиях войны всегда запускают ускоренные курсы. Выпустили курсантов досрочно. Вот тебе и новые пилоты. Разве не так?
11: В авиации это так не работает. Разница между курсантом с 200 часами налета и пилотом первого класса с 1000 часов – это пропасть. У них разные вселенные реакции и мышечной памяти.
12: То есть новичок просто не справится?
11: Управление изношенной машиной на сверхнизкой высоте под огнем ПВО требует инстинктов, наработанных годами. Бросить новичка туда – значит гарантировать его гибель в первом же вылете. Поэтому всю тяжесть тащат одни и те же опытные кадры. Элита сгорает.
12: Тот же Данил Трунов на К-52.
11: Да, или капитан Тимур Гимранов, сбитый в марте 2026 года. Это потеря актива, который невозможно восполнить быстро.
12: Но те, кто выжил, продолжают летать?
11: Продолжают. Но они в состоянии критического истощения. Ротации нет, синдром боевого выгорания, интенсивность перелетов и боевых вылетов запредельная.
12: Усталость накапливается.
11: И когда уставший пилот садится в кабину машины, которая годами и проходила нормального техобслуживания, совершаются фатальные ошибки.
12: Самолеты падают сами.
11: Врезаются в рельеф, срываются в штопор, разбиваются на посадке без единого выстрела противника. Человеческий фактор убивает так же эффективно, как ракета.
12: Если сложить все это воедино, базы под ударом, заводы без чипов, двигатели выгорают, уставшие пилоты разбивают самолеты Франкенштейны. Ситуация же абсолютно очевидная. Военная вертикаль должна это видеть. Почему система не признает катастрофу и не меняет подход?
11: Ответ лежит в политической плоскости. В сентябре 2026 года выборы в Государственную Думу. Информационная политика Министерства обороны привязана к этой дате. Транслировать негатив запрещено.
12: Ну да, в официальных сводках сплошной оптимизм, беспрецедентные темпы, 100% выполнение гособоронзаказа.
11: По их версии, проблем нет. Потери скрываются. Единственный канал, где просачивается реальность, это Z-блогеры и военкоры.
12: А их разве не зажали перед выборами?
11: Зажали максимально. Они вынуждены балансировать. Пишут о падении борта, чтобы не потерять аудиторию, но умалчивают причины, чтобы не присесть за дискредитацию. Правды нет нигде.
12: Слушай, ну телевизор — это для гражданских избирателей. Какая разница, что они там говорят? Военные аналитики, генеральный штаб — они-то видят реальные цифры в закрытых отчетах. Пропаганда не должна влиять на работу армии.
11: И это главное заблуждение. Пропаганда бьет внутрь самой системы. Возникает когнитивное расстройство всей вертикали управления.
12: В смысле? Как это работает на практике?
11: Представь командира полка. Он стоит на аэродроме, видит пустые ангары. Знает, что треть машин разобрана, у половины нет ресурса двигателей, лучшие пилоты погибли, а сверху требует отчет, который должен совпадать с нарративом об абсолютном превосходстве в воздухе.
12: То есть он начинает врать начальству.
11: Формируется армия в таблицах Excel. Командиры боятся докладывать о проблемах, чтобы не лишиться погон. Подгоняют цифры, наверх уходят красивые таблицы, где полк полностью боеготов.
12: И на основе этих фальшивых таблиц генералы планируют новые операции?
11: Абсолютно верно. Генерал смотрит в отчет, видит стопроцентную готовность и ставит задачи, которые физически невозможно выполнить.
12: Замкнутый круг. Система лжет сама себе.
11: Да, она теряет способность к планированию, потому что опирается на выдуманные данные. И пока ошибки не признаются, на них невозможно учиться. Армейская машина обречена повторять эти катастрофы, пока самолеты не закончатся совсем. Вот такая картина, друзья. Не апокалипсис в один день, а медленное, ежедневное, необратимое сжигание авиационной мощи. По одному самолету, по одному пилоту, по одному часу выработанного ресурса. И пока Минобороны штампует бравурные сводки о стопроцентном выполнении гособоронзаказа, где-то в ночном небе следующий К-52 летит на перехват очередного фанерного дрона. Потому что больше некому. Если этот выпуск был для вас полезным, поделитесь им с теми, кто хочет понимать, что происходит на самом деле. И оставайтесь в здравом уме.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
13: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
3: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты, происшествия и неожиданности, заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Заявление недели.
1: От Калининграда до Камчатки Зеленский объявил о создании командования дальнобойного воздействия на Россию. Что это значит? Украина собирается вывести дальнобойные удары по российской территории на новый уровень. Теперь за такие операции будет отвечать отдельная структура в составе ВСУ. Зеленский объявил о создании нового командования дальнобойного воздействия.
9: Сегодня я подписал указ о создании в составе вооруженных сил специального командования. Командование дальнобойного, фактически глобального воздействия на Россию.
1: Реакция военных блогеров на это заявление не заставила себя ждать. К примеру, Юрий Подоляк отмечает, что речь идет уже не о разовых ударах, а о создании постоянной системы планирования подобных операций.
14: Если создается отдельное командование, значит дальние удары становятся самостоятельным направлением войны. Это уже не отдельные успешные операции, а системная работа с единым управлением, планированием и распределением целей.
1: И основания для таких выводов есть. Главком ВСУ Сырский в свежем интервью заявил, что только за первые 6 месяцев этого года Украина поразила почти 8 тысяч объектов на территории России. Из них почти 700 в глубоком тылу. По западным оценкам, экономический ущерб от этих ударов превысил 6 миллиардов долларов. Военный аналитик Майкл Кофман считает, что именно такие операции постепенно меняют характер СВО.
15: Украина последовательно переносит боевые действия в российский тыл. Главная задача – не разовое поражение отдельных объектов, а постоянное давление на военную промышленность, логистику и систему обеспечения российских войск.
1: За последние недели под ударами уже оказались Омский, Ярославский, Саратовский и Ильский НПЗ, предприятия в Татарстане и Башкортостане, аэродромы, склады боеприпасов, нефтебазы и объекты энергетики. География этих атак давно вышла далеко за пределы приграничных областей. И если раньше российский тыл считался относительно безопасным, то теперь создается отдельная структура, которая будет заниматься исключительно такими операциями. А это значит, что дальние удары становятся уже не исключением из правил, а полноценным направлением конфликта. И чем дальше, тем сложнее будет найти в России регион, который сможет считать себя действительно недосягаемым. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Скандал недели.
1: Чья Константиновка? Герасимов доложил Владимиру Путину о захвате этого города в Донецкой области. Зеленский опроверг и предложил там встречу президента. Минобороны России очередной инцидент с докладами о сомнительных победах. Глава генштаба Герасимов доложил Владимиру Путину о полном взятии стратегического города Константиновка в Донецкой области. О том, как именно Герасимов преподносил эту победу, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
16: Валерий Васильевич Герасимов доложил Верховному главнокомандующему об установлении полного контроля над Константиновкой. По словам президента, это первый но очень важный этап во взятии ключевого славянско-краматорского узла обороны ВСУ. Также главе государства было доложено об установлении полного контроля над Луганской областью и существенном продвижении вперед.
1: Президент уже успел поздравить армию, однако практически сразу рапорт генерала попал под критику всего Z-сообщества. Известный Z-военкор Владимир Романов описал ситуацию на земле так.
17: Константиновка сейчас – это в точности Купянск. Поздравляю всех с очередным фантомным успехом, которого нет на земле. Генералы снова нарисовали стрелочки для красивого отчета наверх, пока парни в окопах умываются кровью в серой зоне. Хватит врать и сдавать города в телевизоре, которых мы даже не достигли.
1: После этой публикации Романова обвинили во всех смертных грехах и предательстве. Военный аналитик Андрей Вершинин считает, что система просто не способна переваривать правду.
10: Это классическая ловушка, в которую Генштаб загнал сам себя. Главе Генштаба нужно было срочно отчитаться о победе к началу июля 2026 года, и он просто скормил Путину дезинформацию. Точно так же они брали Купянск, и точно так же они уже в четвертый раз полностью освобождают Луганскую область, о которой отчитывались еще в 2022 году. Зеленский своим предложением встретиться в городе красиво вскрыл этот блеф. А то, как Z-блогеры бросились жрать Романова за правду, доказывает, в этой системе выигрывает тот, кто красивее врет в уши первому лицу.
1: Пока Валерий Герасимов получает поздравления за победу на бумаге, Z-сообщество продолжает воевать друг с другом из-за того, как правильно освещать СВО. А по теме Константиновки масло в огонь подлил Зеленский. В своем вечернем видеообращении он предложил Владимиру Путину встретиться именно в этом городе, раз он, мол, уже под контролем армии России. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
13: Последние 7 дней. Скандал недели.
4: Олимпийский комитет России отказался считать Крым, ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области частью единой российской спортивной семьи. Иными словами, он признал спортивную юрисдикцию Украины над внесенными в Конституцию России регионами, отмечает юрист Илья Дунаев.
18: В практической плоскости это означает, что спортивные федерации этих регионов вместе со спортсменами юридически признаются за Олимпийским комитетом Украины и не входят больше в Олимпийский комитет России.
4: Этот шаг позволил частично снять санкции с российского спорта. Спортсмены довольны, Z-сообщество наоборот. По их словам, одной из целей специальной военной операции называлось именно освобождение этих регионов. В Конституцию России уже внесены поправки о 4 новых регионах страны. Теперь в основном законе перечислено 89 субъектов федерации, которая пополнилась Донецкой и Луганской народными республиками, а также Запорожской и Херсонской областями. Об этом говорил сам Владимир Путин.
19: Сегодня мы подписываем договор о принятии в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области. 4 новых субъектов Российской Федерации.
4: В начале СВО на всех телеканалах говорили, что Киеву не продержаться и 3 дней. Но взять Киев не удалось. А уже через месяц после начала СВО армия России вышла не только из Киевской, но и из Черниговской, а потом из Харьковской областей и из Херсона. Единственного областного центра, который удалось взять под контроль. В Минобороны это назвали жестом доброй воли. Позже все чаще стали звучать идеи об освобождении Донбасса, а также о том, что нужно покончить с курсом США на доминирование. Спустя 4 года Донбасс так и не удалось взять под полный контроль. А зампред Совбеза Дмитрий Медведев недавно заявил, что конфликт России и Украины может не ограничиться текущей фазой и длиться бесконечно.
20: Где остановиться? Не знаю. Я думаю, что с учетом того, о чем я сказал, значит, нам еще придется много и серьезно работать. Будет ли это Киев? Да, наверное. Это должен быть и Киев. И если не сейчас, то через какое-то время. По двум причинам. Киев – русский город. И оттуда исходит угроза существованию Российской Федерации. Интернациональная угроза.
4: При этом каждый день на фронте гибнут российские военные, а страну душат санкции. Социологи констатируют, что на этом фоне поддержка СВО среди россиян падает. А после того, как Олимпийскому комитету России пришлось письменно отказаться от новых территорий, многие признаются, что не понимают, за что страна воюет. Россияне говорят, что из-за боевых действий везде одна разруха.
0: О, я считаю только одну разруху. Везде одна разруха, больше ничего. Я так думаю, и в дальнейшем также будет еще хуже, хуже и хуже.
21: Да я думаю, война ничего хорошего не принесет никому.
22: Никому она не принесла ничего хорошего пока.
23: Да ничего она не принесла. Любая война приносит только беды, где бы она ни проходила.
4: Уже пошел 5-й год СВО. Это дольше, чем Первая мировая война, отмечают эксперты. По их словам, специальная военная операция обходится России слишком дорого. И в прямом, и в переносном смысле. Она стоила жизни десяткам тысяч молодых людей и нанесла серьезный ущерб экономике государства. Сколько еще будет продолжаться СВО – один из главных вопросов, который интересует граждан, отмечают социологи. Но точного ответа власти не дают. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
13: Последние 7 дней. Враг недели.
1: Резкий разворот Трампа. В США заявили о переменах на фронте в пользу Украины и согласовали новые санкции против России. Еще несколько месяцев назад в Вашингтоне регулярно говорили о необходимости переговоров. Теперь риторика заметно изменилась. В Белом доме заявили, что Украина смогла изменить ситуацию на поле боя, а в Конгрессе готовят один из самых жестких пакетов санкций против России. Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Итакер заявил, что американская администрация видит серьезные изменения в ходе конфликта.
24: Мы видим, что Украина перехватила инициативу на поле боя, фактически стабилизировала линию фронта и нанесла значительные удары по объектам на территории России.
1: Такая оценка американцев появилась не случайно, уверен военный эксперт Роман Светанов.
15: Сегодня речь идет уже не только об обороне. Украина системно наносит удары по российской логистике, нефтепереработке, военным аэродромам и объектам оборонной промышленности. Именно поэтому в Вашингтоне все чаще говорят, что инициатива постепенно переходит к Украине.
1: Еще один сигнал прозвучал уже из Киева. Американский сенатор Линдси Грэм, прибывший на встречу с Владимиром Зеленским, заявил, что Белый дом согласовал новый законопроект о санкциях против России.
2: Мы достигли соглашения с Белым домом относительно законопроекта о санкциях. Президент поддержит этот документ, а значит, он станет законом.
1: Фактически речь идет о попытке резко сократить доходы России от экспорта энергоресурсов. В Москве риторику США заметили. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что конфликт закончится, если Украина выведет войска с территории, которые Россия считает своими, и признает их российскими. При этом сам Песков впервые публично отказался от термина «специальная военная операция», назвал происходящее полномасштабной войной.
25: What it is, it's not operation anymore, it's a war. It's a full-scale war.
16: Это уже не операция, это полномасштабная война. И она закончилась бы на следующий день, если бы Украина вывела свои войска из регионов, которые стали частью России.
1: Политолог Владимир Черяков обращает внимание, что заявления Москвы и Вашингтона сейчас звучат как будто в противоположных направлениях.
15: Штаты все чаще говорят о поддержке Украины и усилении давления на Россию. Кремль, наоборот, продолжает выдвигать прежние ультиматумы. Это означает, что пространство для компромисса пока не расширяется, а позиции сторон остаются максимально далекими друг от друга.
1: Если еще недавно главным вопросом было, сохранит ли Украина поддержку Соединенных Штатов, то сейчас все чаще обсуждают уже другое. Насколько серьезно Вашингтон готов усилить давление на Москву? Судя по последним заявлениям Белого дома и американских сенаторов, политический ветер в Вашингтоне действительно начинает менять направление. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
13: Последние 7 дней. Опасность недели.
1: Украина готовит новую паутину. В Кемерово участники СВО досматривают все фуры и ищут в них беспилотники «Камикадзе». Кемерово – город за 3500 километров от украинской границы. С 8 июля власти запретили транзитный проезд через город большегрузных автомобилей. Теперь въехать в Кемерово могут только те фуры, у которых есть путевые листы от местных предприятий. На всех въездах в город организованы пункты досмотра, заявил губернатор Кузбасса.
24: Теперь к экологическим и дорожным проблемам добавились риски безопасности, в том числе атак беспилотных летательных аппаратов. Поэтому принято решение ограничить въезд транзитного грузового транспорта.
1: Проверять грузовики будут сотрудники госавтоинспекции, Росгвардии, а также участники Ассоциации ветеранов СВО Кузбасса. Кроме того, водителям запретили собираться группами на стоянках и возле крупных промышленных предприятий.
15: Останавливают практически каждого, открываем кузов, показываем груз, документы проверяют очень тщательно. Раньше такого никогда не было.
1: Военный эксперт Юрий Федоров считает, что подобные меры напрямую связаны с прошлогодней операцией спецслужб Украины «Паутина», когда беспилотники доставили к российским военным объектам именно в грузовиках.
2: После операции «Паутина» российские силовые структуры начали рассматривать практически любой грузовой автомобиль как потенциальный носитель беспилотников. Поэтому сегодня они пытаются максимально усложнить перемещение фур возле стратегических объектов и крупных городов.
1: Напомню, решение кемеровских властей появилось спустя несколько дней после атаки беспилотников на Омский НПЗ. После этого режим беспилотной опасности впервые вводили сразу в нескольких сибирских регионах. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Опасность недели.
1: Мобилизация на осень, сенсационные статьи западной прессы о том, что Владимир Путин поставил армии дедлайн по захвату Донбасса. Несмотря на экономические проблемы, небывалый топливный кризис и регулярные удары беспилотников по военным предприятиям в глубоком тылу, президент не планирует отказываться от спецоперации. Более того, как утверждают журналисты влиятельного агентства Рейтер со ссылкой сразу на нескольких источников, близких к Кремлю, Владимир Путин готовится к новой эскалации боевых действий. Согласно этой информации, президент по-прежнему считает полный захват Донбасса принципиальной задачей СВО и рассчитывает добиться этого в ближайшие месяцы.
5: Путин считает захват Донбасса делом принципа и уверен, что российская армия сможет добиться этой цели. В ближайшие месяцы вероятна эскалация боевых действий.
1: При этом, как пишут журналисты, часть ближайшего окружения президента предложила остановить спецоперацию по нынешней линии фронта. Причина – растущие проблемы в экономике, дефицит бюджета, давление на банковскую систему и снижение темпов роста. Однако Владимир Путин, как утверждают источники агентства, отказался обсуждать какие-либо территориальные компромиссы. О том, что эта информация западной прессы верна, по сути, говорит свежее заявление главы МИД Сергея Лаврова.
6: Россия не будет останавливаться на линии фронта в качестве условия для начала переговоров по Украине.
1: Военный эксперт Иван Ступак считает, что если перед армией действительно стоит задача завершить захват Донбасса в кратчайшие сроки, то без дополнительных ресурсов сделать это будет крайне сложно. Уже осенью страну может ждать, если не общая, то по крайней мере частичная мобилизация по образцу осени 2022 года. Тем более, что для ее объявления никаких дополнительных указов не нужно, поскольку прежний указ никто не отменял, говорит Ступак.
24: Сегодня российская армия уже не наступает теми темпами, которые были раньше. Если политическое руководство действительно требует любой ценой ускорить продвижение, возникает вопрос, за счет каких сил. Именно поэтому снова появляются разговоры о возможной новой волне мобилизации.
1: Именно на этом фоне в Z-каналах начали активно обсуждать гипотезу, что осенью может быть объявлена новая мобилизация. Однако, подчеркну, официального подтверждения этой информации нет. Есть лишь оценки аналитиков о том, что без дополнительной силы Донбасс не захватить.
24: Главная проблема России сегодня уже не техника, а люди. Если задача состоит в том, чтобы любой ценой завершить захват Донбасса, то без пополнения армии сделать это будет крайне сложно. Поэтому разговоры о новой мобилизации выглядят вполне логичными. Хотя окончательное решение остается исключительно за Кремлем.
1: Любопытно и другое. СВО продолжается уже более 4 лет. За это время армия понесла огромные потери. Страна столкнулась с санкциями, ударами по собственному тылу и серьезными экономическими проблемами. Но одна из главных целей, которую называли еще в феврале 2022 года, а это полный захват Донбасса, до сих пор так и не достигнута. И именно ради этой цели сейчас и готовы вновь повышать ставки. Цена разрушенного региона может стать для армии слишком высокой, но, похоже, об этом военная команда не думает. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Опасность недели.
4: Все решит небо. Зеленский пригрозил отправить на Москву 1000 дронов. Этой ночью столицу атаковали 450 беспилотников. В интервью Financial Times Зеленский заявил, что теперь решающая схватка развернулась в небе. Он утверждает, что Украина продемонстрировала свою боеспособность в воздухе, а в таком небесном противостоянии гораздо меньше значит то, чья территория больше, отметил Зеленский.
7: Я считаю, что победа в этой войне принадлежит тому, кто умнее. Именно небо будет решать исход войны. Когда в сторону Москвы полетят уже не 100 дронов, а 1000, он поймет.
4: Ранее Зеленский назвал атаки на Москву справедливым ответом на российские удары по украинским городам и населенным пунктам. В ночь с 6 на 7 июля Москва подверглась очередной атаке дронов. По данным Минобороны, всего за ночь система ПВО сбила над всеми российскими регионами 452 украинских беспилотника. Из них 430 летели на Москву, отметил мэр Сергей Собянин. По его словам, большая часть из дронов была нейтрализована на дальних подступах.
8: С вечера до 6 утра в направлении московского региона летело более 430 беспилотников. Большая часть нейтрализована силами противовоздушной обороны на дальних подступах. 36 вражеских беспилотников уничтожено на подлете к Москве.
4: Как пишет госагентство ТАСС, эта атака на столицу стала крупнейшей за последние 2 года. В последнее время атаки дронов стали едва ли не ежедневными. Владимир Путин заявил, что огромный поток украинских беспилотников затмевает успехи России на фронте. Он отметил, что Киев отправляет на регионы России множество беспилотников, чтобы раскачать обстановку в стране.
9: Значит, вот эти дроны, удары по гражданской инфраструктуре. Для чего? Ну, раскачать общество. Конечно, при таком массивном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники, вот создать какую-то неуверенность в действиях российских вооруженных сил.
4: По словам экспертов, за время СВО Украина заметно продвинулась в производстве высокотехнологичных беспилотников. В стране уже создали дроны с радиусом действия более 1000 километров. А это значит, что украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу России, отмечают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
11: Когда Украина начнет производить патриоты, все как взбесились прямо после заявления господина Трампа о том, что в принципе он не против выдать Украине лицензию на производство ракет «Патриот». И все начали обсуждать, когда это произойдет. Боже, какой бред! Все не так, сейчас расскажу. Значит, смотрите, господин Трамп, он знатный тролль. Естественно. И многие на это ведутся. Вот и сейчас все повелись. Люди почему-то у себя в голове поставили знак равенства между производством и применением. Понимаете? Все начали обсуждать, а когда же начнут производить? Что там будет? Я, кстати, сразу скажу, что при самых фантастических раскладах, вот при самых фантастических, мы позже коснемся этого в деталях, да, но при самых фантастических раскладах Украина будет способна произвести первый «Патриот» вот не раньше, чем через 7 лет. Вот не раньше, детали расскажу. А вот применять, она начнет его через неделю. Понимаете? Нет, не понимаете, рассказываю. Лет 20 назад, и те, кто сейчас проживает на территории Украины, они не дадут соврать, лет 20 назад появился украинский «Мерседес». Причем появился, ну, ничего себе «Мерседес», это был «ML». Да, я видел фотографии, люди показывали, что ML это джип, это то, что сейчас GLE, да? Вот раньше это был ML, и ты открываешь крышку капота, и там, где вот эта вот блямба, где пробиты номера, дата производства, все, там было написано, что это автозаз, то есть запорожец. Представляете, ML производился на заводе, который производил в тот момент Таврии. Запрос уже не производил. Но, тем не менее, технологически всем все понятно, да? И это считался украинский автомобиль. Ну, бизнесмены провернули местную такую схему. На самом деле, они на этом автозазе прикручивали только колеса, как мне рассказывают. То бишь, приходил полностью в сборе ML, вот в упаковке пленки нулевой. И к нему прикручивали колеса, которые тут же к нему ехали на этом же лафете. Просто как шиномонтаж работал завод. И этого было достаточно для того, чтобы назвать это украинским производством «Мерседеса». Улавливаете? будет то же самое. Только табличку будут прикручивать в лучшем случае. В лучшем. Это просто, если захочется господину Трампу, американцам еще покуражиться, да, над военными России, то только в этом случае еще могут прикручивать табличку, что сделано это где-то на территории Украины. Понимаете? Никто их собирать не будет там. Нет никакого смысла. Их собирают для того, чтобы применять. Так вот, вот этот вот шаг со сборкой, его благополучно опустят. И начнут сразу с применения. Естественно, скажут о том, что о, Украина снова превзошла сама себя, и она научилась их собирать, ну, мгновенно фактически, что первые партии сошли с конвейера. Да, но это пиар-игра, понимаете, психологические операции, они в этом сильны, американцы. Ну, плюс это, естественно, абсолютная издевка. А почему Украина не сможет их собирать сама еще лет 7? Вот смотрите, ракетный бизнес, да, это никогда не конвейерный бизнес. Если дальше продолжать аналогию с автомобилями, то вот конвейера в таком виде, как автомобильный конвейер, в ракетном бизнесе не существует. Почему? Да, потому что это экономика размера, образно говоря. Да, автомобили выпускают сколько? Десятки миллионов каждый год. А вот ракет класса «Патриот», ну сколько их в год выпускают? Понятно, да, что намного-намного меньше. Соответственно, все эти операции и... Да, по производству патриотов, по-моему, что-то там около 1000 в год выпускают в США на секунду. То бишь, вообще немного. Так вот, все эти операции и они не автоматизированы полностью. Это едет по тележке, в буквальном смысле слова. Едет такая здоровая несколько метров телега, и на ней лежит ракета. Да, вот она переезжает от одного поста сборки к другому. От одного к другому. И вот на этой сборке работают только инженеры. Понимаете, технари, инженеры, что называется, до мозга костей. Все, там не бывает просто рабочих, которые могут что-то там где-то прикрутить. Не то производство. Совершенно. Это вам не колеса к Мерседесу прикручивать, где, в принципе, это может делать любой человек через 15 минут обучения. Нет, это инженер. Давайте теперь еще прикинем, сколько нужно таких инженеров. Их нужно несколько сотен. А почему несколько сотен? Я вам отвечу. Потому что это большое производство. Сборка, если мы говорим о сборке с нуля из компонентов. Это несколько схем, это несколько цехов, это несколько уровней сложных технологических. Это сотни сотрудников, которые должны иметь инженерную университетскую специальность. И давайте представим, что Украина начнет их бронировать вот условно на сегодня. Украине нужны будут несколько сотен инженеров с определенными навыками из идеальным английским. Вот без английского они фактически бесполезны, потому что их где-то нужно будет обучить. Ну вот представим, да, что Украина как-то нашла возможности сейчас готовить этих инженеров. Вот они с первого курса начинают эту подготовку. Когда они выпустятся? Через 5 лет. Все, вот первая группа выйдет через 5 лет. Еще года два уйдет на то, чтобы их натренировать, чтобы создать какую-то иерархию, чтобы создать цеха, создать отделы, принять их на работу, стажировать их всех в Америке, успешно стажировать. Они там должны сдать производственный экзамен, вернуться, их нужно устроить, трудоустроить, сделать там управление, все-все-все. Места подготовить, они где-то должны жить, где-то должны работать. Понимаете? И это все, о чем я рассказываю, да, это все без учета обстрелов. Мы об этом вообще не говорим. Мы так представляем себе, что обстрелы почему-то прекратились и что Россия не будет атаковать. А понятно ведь, что в секунду, когда Украина начнет разворачивать такое производство, Россия его будет выносить всеми возможными и невозможными способами. То есть не получится его просто так построить. Даже если забуриться куда-то глубоко под землю, да, что ничего не добьет, останутся подъездные пути, понимаете? И вот ты не можешь просто забуриться туда, куда-то вниз и сидеть в шахте. Тебе нужно что-то подвозить, увозить, людей, технику, грузы. Все это будет постоянно бомбиться. То бишь, это в самом фантастическом случае, если сегодня условно произойдет прекращение огня, первые патриоты Украина сможет собирать реалистично через 7 лет. Реалистично, понимаете? Но применять она их может начать через неделю. так же точно, как Украина когда-то делала этот Мерседес, который она называла своим продуктом, да, своим Запорожцем, своей Таврией. Точно так же. И все это зависит только от воли господина Трампа, который настроен очень игриво, которому все это нравится. Он нормально знает прикуп, он живет лучше, чем в Сочи по этому поводу. И он может выдать из стратегических запасов не один, и не два, и не три, а пару сотен патриотов и сказать, что это теперь Украина делает. Что вот какие молодцы, вы представляете, собрали. Вот собрали такие талантливые ребята. Соответственно, применение патриота не равно производству патриота. Никто его производить в ближайшее время не будет, и никто его производить не собирается. Все это будет приезжать готовое. В лучшем случае приклеят бирочку «Made in Ukraine». И все. И полетели.
3: Последние 7 дней. Новость недели.
4: Новая жизнь. «Газпром» открыл набор в мобильные огневые группы для защиты своих объектов от дронов. «Газпром» договорился с Минобороны о создании мобильных огневых групп, которые будут защищать объекты компании, в том числе от атак беспилотников. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на внутренние

0: Тренинговых групп обещают сохранение средней зарплаты, ежемесячную компенсацию от работодателя в 200 тысяч рублей за участие в сборах и дополнительные выплаты от Минобороны. Кроме того, таким контрактникам будут предоставлять трехразовое питание, обмундирование, лечение, страхование жизни и бесплатный проезд к месту сборов и обратно. Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что для формирования экипажей мобильных огневых групп в первую очередь будут привлекать резервистов. Он пообещал, что они будут заключать контракт на 3 года и их не отправят на фронт. Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев одобрил призыв резервистов, но обещание не отправлять их на СВО назвало прометчивым. Сейчас на всех направлениях спецоперации ощущается дефицит солдат из-за больших потерь. В тылу тоже небезопасно. Дроны атакуют регионы каждый день, и с каждым разом их все больше, а залетают они все дальше. ПВО справиться с ними не может. Систем попросту не хватает, отмечает военный аналитик Ян Матвеев.
1: То есть система ПВО слабела и ослабела до такой степени, что она уже не может себя поддерживать, не может эффективно прикрывать все эти районы, соответственно, через них продолжают лететь в огромном количестве дальнобойные беспилотники Украины. Одновременно украинские инженеры улучшали свои дроны, появились новые модели, тот же самый дрон FP-1 уже много раз дорабатывался, дрон Лютый тоже изменялся, эти беспилотники начали получать автоматическую суть. Судя по всему, да, мы не знаем точно, но судя по всему, автоматическую систему уклонения от огня, которая тоже мешает их сбивать и повышает их эффективность, потому что они долетают до целей. И все это вместе, вся эта последовательная, долгая, уже многолетняя, можно говорить, даже работа, она как раз и приводит к такому результату. Российское ПВО никак не смогла подстроиться.
0: Военные эксперты советуют сохранять спокойствие и найти укрытие, если вы услышали звук дрона где-то рядом. Укрытие может быть бомбоубежище, большой подвал под домами старой застройки, подвал частного дома, подземный переход или метро. В отличие от 2022 года, у Украины теперь есть средства, чтобы не просто отвечать, а бить больно. К тому же к системе ПВО есть вопросы, говорит военный аналитик Кирилл Михайлов.
2: Российская ПВО, она имела одну из своих задач всегда. Это противостоять ударам неядерных, в первую очередь, крылатых ракет США. И, соответственно, если 1-2 украинских беспилотника реактивных состояний беспрепятственно пролететь сотни километров по территории России, то это значит, что есть серьезные проблемы с применением ПВО.
0: Помогут ли бороться с беспилотниками мобильные огневые группы, пока неизвестно. Военные эксперты считают, что вначале нужно создать необходимую инфраструктуру, закупить оружие и машины, а главное – обучить людей. На все это уйдет достаточно времени. Да и перспектива оказаться в любой момент в зоне СВО пугает добровольцев и резервистов, отмечают аналитики. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Новость недели.
4: Нефтянка «Юга» полыхает. После удара дронов загорелся Ильский НПЗ. В Таганроге началась эвакуация.
5: Вот до меня, вот после меня, короче. Жесть какая-то. Вот сюда он упал, короче. Вот оттуда летел. И вот так вот. Бам.
4: Минувшей ночью беспилотники вновь нанесли серию ударов по топливной инфраструктуре, на этот раз на юге России. Под атакой оказались сразу несколько объектов в Краснодарском крае и Ростовской области. Одной из главных целей стал Ильский нефтеперерабатывающий завод, один из крупнейших НПЗ юга страны. Власти Краснодарского края подтвердили, что после падения обломков беспилотников на территории предприятия возник пожар.
6: В результате падения обломков беспилотного летательного аппарата произошло возгорание на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода. На месте работают оперативные службы.
4: Почти одновременно беспилотники атаковали и Ростовскую область. Под удар попали Азов, Таганрог, а также несколько объектов топливной инфраструктуры. По данным очевидцев, пожар вспыхнул на нефтебазе «Курган-нефтепродукт», расположенной в районе морского порта Таганрога.
7: Все в дыму. Слышали несколько взрывов подряд. Потом сказали срочно уходить, потому что рядом начинается эвакуация.
4: Вскоре городские власти официально подтвердили атаку. Жителей домов, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации, начали экстренно вывозить, написала в соцсети глава Таганрога Светлана Камбулова.
8: Беспилотная опасность в городе сохраняется. В настоящее время оперативно эвакуируем жителей, чьи дома оказались в зоне чрезвычайной ситуации.
4: Военные эксперты.

0: Эксперт Роман Светанов считает, что выбор целей не случайен.
1: Сегодня удары наносятся уже не только по нефтеперерабатывающим заводам. Под ударом оказываются нефтебазы, терминалы, портовая инфраструктура. Все звенья одной логистической цепочки. Цель – нарушить не только производство топлива, но и его хранение, перевалку и доставку.
0: И пока на юге России тушили новые пожары, в Тверской области продолжала гореть нефтебаза «Тверьнефтепродукт», пораженная еще накануне. Судя по кадрам очевидцев, ликвидировать возгорание не удалось даже спустя почти сутки после атаки. И если еще несколько месяцев назад, после ночных налетов, речь шла об одном-двух попаданиях, то теперь все чаще под удар одновременно попадают сразу несколько объектов нефтяной инфраструктуры в разных регионах страны. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
0: Дроны уже везде. За ночь под атаку попали военный аэродром Борисоглебск и крупнейший НПЗ «Татнефти» в Татарстане. Минувшей ночью воздушная тревога и ограничения на работу аэропортов вводились сразу в нескольких регионах страны. Все из-за очередной атаки дронов.
3: Вот до меня, вот после меня, короче. Жесть какая-то. Вот сюда он упал, короче. Вот оттуда летел. И вот так вот. Бам. Это как ПТО, короче.
0: На этот раз одной из целей БПЛА стал нефтеперерабатывающий комплекс в Уфе. На опубликованных очевидцами кадрах виден густой дым в районе промышленной зоны. Предварительно под удар мог попасть завод «Башнефть» УНПЗ, входящий в один из крупнейших комплексов России. Официально власти Башкортостана последствия атаки не комментировали.
4: Слышали несколько взрывов подряд, потом появился густой дым со стороны промзоны. Над городом долго кружили сирены, аэропорт тоже перестал принимать самолеты.
0: Позже Владимир Зеленский, который сейчас в Анкаре на саммите НАТО, заявил, что украинские дальнобойные беспилотники этой ночью работали сразу по нескольким регионам России.
5: Сегодня наши дальние санкции достигли Саратовской области, Татарстана и Башкортостана. От линии фронта это примерно 800, 1400 и 1500 километров, соответственно.
0: По словам Зеленского, под ударом оказались нефтеперерабатывающие предприятия в Саратовской области и Татарстане. Военный эксперт Роман Светанов отмечает, что дроновые удары уже переросли в систему.
6: Главная задача таких операций – не разовый эффект, а постоянное давление на нефтеперерабатывающую инфраструктуру. Чем больше объектов одновременно приходится защищать России, тем сложнее обеспечить их надежное прикрытие средствами ПВО.
0: За последние недели под атаки уже попали предприятия в Омске, Ярославле, Саратовской области, Татарстане и Башкортостане. И если раньше беспилотники в основном работали по приграничным регионам, то теперь удары регулярно наносятся по объектам, расположенным более чем в 1000 километров от линии фронта. При этом в Минобороны практически после каждой атаки рапортуют о десятках или даже сотнях успешно сбитых беспилотников. Но пожары на крупнейших НПЗ, повреждения аэродромов и стратегических предприятий возникают снова и снова. Поэтому вопрос, который все чаще звучит у простых россиян, остается прежним. Если ПВО сработало настолько эффективно, почему последствия этих атак становятся все масштабнее? Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
7: С каждым днем все хуже. В России ввели запрет на экспорт дизеля и авиакеросина. Владимир Путин заявил, что трудности с топливом временные. По словам президента, Украина наносит удары по российской энергетической инфраструктуре, чтобы нанести ущерб экономике и создать нервозную обстановку в обществе. Однако эта цель, как заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства, невыполнима.
8: Очевидно совершенно, что противник стремится нанести ущерб экономике, но самое-то главное – стремится создать нервозную обстановку в обществе. Мы с вами понимаем, что эта задача невыполнимая. Запас прочности энергосистемы России очень высокий, один из самых высоких в мире. Нужно просто организовать работу вместе с дрочками, интегрированными компаниями, договариваться быстрее, так, чтобы они тоже здесь не зажимали продукт исключительно в рамках своей распределительной сети, в рамках своих АЗС, а выдавали нужный продукт и независимым АЗС.
7: Владимир Путин также поддержал идею создать сеть малых НПЗ в ситуации, когда под удары попадают крупные предприятия.
8: Предложение Кобзева тоже следует учесть и как можно быстрее развернуть возможности работы и малого и среднего бизнеса по производству нефтепродуктов. Сделать все для того, чтобы все у нас функционировало нормально. Как мне докладывает Минсельхоз, поставок, проблем с поставками в сельскохозяйственную отрасль в данный период не наблюдается, все там обеспечено, и надеюсь, что так и будет.
7: Пока ситуация не стабилизировалась, правительство ввело запрет на экспорт дизельного топлива и авиакеросина. Как сообщил вице-премьер Александр Новак, Россия начинает импорт нефтепродуктов для стабилизации ситуации на внутреннем рынке. Новак добавил, что правительство перенесло ряд ремонтов НПЗ на более поздние сроки и задействовало дополнительные мощности. Кроме того, крупные нефтяные компании стали поставлять топливо в приоритете туда, где в основном присутствуют независимые АЗС. А министр транспорта Андрей Никитин отчитался о ситуации в своей отрасли.
9: Уважаемый Владимир Владимирович, транспортный комплекс в текущей непростой ситуации работает слаженно, обеспечивает перевозки грузов и пассажиров. Ключевые узлы, аэропорты, вокзалы, порты, общественный транспорт, трассы функционируют в штатном режиме. Делаем все возможное для доставки топлива на Крымский полуостров. Работаем в тесном контакте с Сергеем Ильичем Аксеновым и Михаилом Ильичем Развожаевым.
7: Особенно сильно перебои с поставками топлива ощущаются именно в Крыму. Глава Крыма Сергей Аксенов предложил жителям потерпеть до окончания СВО.
10: На крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
7: Из-за атак дронов на НПЗ в первую очередь страдают простые потребители, а вскоре под угрозой могут быть и поставки топлива для армии, говорит военный эксперт Дмитрий Полевой.
11: Керосин для самолетов, это топливо для ракет, это дизель для кораблей, дизель для танков и боевых машин. Естественно, удары по таким болевым точкам рано или поздно приведут к недостаче горюче-смазочных материалов в войсках, на флоте, в авиации, в сухопутных войсках.
7: При этом в правительстве уверяют, что запасов топлива в России достаточно. Как заявил вице-премьер Александр Новак, власти занимаются перестройкой логистики с учетом потребностей регионов. Он отметил, что балансировке рынка потребуется некоторое время. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
0: Антидроновые сетки не помогли. Беспилотники разбомбили две крупные нефтебазы в Твери и Ставропольском крае. Бензина в тех регионах не будет. Первый удар пришелся по нефтебазе «Тверь-нефтепродукт». Губернатор региона Виталий Королев подтвердил, что после атаки загорелся один из резервуаров.
12: В результате атаки произошло возгорание одного из резервуаров нефтебазы. На месте работают пожарные расчеты. Принимаются все необходимые меры.
0: По данным аналитиков, часть резервуаров на этой нефтебазе заранее оборудовали специальными антидроновыми сетками. Предполагалось, что они смогут защитить этот стратегически важный объект от ударов беспилотников. Однако, судя по последствиям атаки, эти конструкции не спасли нефтебазу от бомбежки.
13: Пожар очень сильный. Дым видно практически из любой части города.
0: Практически одновременно вспыхнул еще один крупный объект хранения топлива в Ставропольском крае. Первоначально местные паблики сообщили лишь о пожаре на промышленном предприятии. Позже губернатор Владимир Владимиров признал, что огонь добрался до резервуаров с горючими материалами, а жителей ближайших домов пришлось эвакуировать.
14: Пожар усилился, огонь распространился на резервуары с горючими материалами. На место направлены дополнительные силы, проводится эвакуация жителей ближайших улиц.
0: Военный эксперт Юрий Федоров считает, что подобные удары постепенно меняют ситуацию с обеспечением России топливом.
15: Когда регулярно выводятся из строя нефтебазы, склады горючего и логистические узлы, проблема уже заключается не только в производстве бензина. Возникают сложности с его хранением, распределением и доставкой в регионы. Именно поэтому последствия начинают ощущать обычные потребители.
0: Накануне командующий беспилотными войсками ВСУ Роберт Броуди заявил, что за последние 4 дня его подразделения поразили десятки российских судов, включая танкеры, которые использовались для доставки топлива в Крым.
13: Бензина не будет, можете не ждать, игра только начинается.
0: Российские информационные агентства поспешили опровергнуть эти заявления Киева. Однако, если эти оценки подтвердятся, то речь может идти не только об отдельных ударах по нефтебазам, а и о последовательном разрушении всей топливной логистики России. От НПЗ и складов хранения до маршрутов доставки топлива в регионы. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
16: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Саудовская Аравия обрушила цену российской нефти до $42 за баррель. Это рекордный обвал за 23 года. Бюджет России уже в минусе на 6 триллионов рублей, и это только за 5 месяцев. Резервный фонд тает под 250 миллиардов в месяц. Сегодня разбираем, что это значит для рубля, для цен в магазине и для каждого из нас до и после сентябрьских выборов.
17: Слушай, ну звучит все это как-то, знаешь, чересчур драматично. Мировые рынки ведь постоянно находятся в движении.
16: Ну да, находятся.
17: Котировки прыгают буквально каждый день. Нефть то дешевеет, то дорожает. Это же совершенно стандартный сырьевой цикл. Крупные экспортеры к такому давно привыкли.
16: Если бы это было обычное рыночное колебание, вопросов бы не было. Но с 6 июля 2026 года произошло то, что профильные аналитики уже открыто называют, ну, ценовым землетрясением.
17: Землетрясением? Прямо так?
16: Абсолютно. Утром саудиты просто выкатили новые цены на август, и это не какая-то там рядовая скидка. Дисконт на их флагманскую марку Arab Light для Азии составил, внимание, сразу $11 за баррель.
17: Ого, 11?
16: А для Европы вообще минус $15. Понимаешь, это крупнейший единовременный обвал с 2003 года. Хуже было только в пандемию, когда самолеты вообще не летали.
17: Но сейчас-то экономика работает? Нет же никаких глобальных локдаунов. Зачем крупнейшему экспортеру добровольно отказываться от миллиардов долларов прибыли и так радикально резать цены?
16: Потому что это классический демпинг. Самая настоящая целенаправленная торговая война за долю рынка.
17: То есть цель не в том, чтобы заработать в моменте?
16: Именно. Цель продавать искусственно дешевле, чтобы чисто физически вытеснить конкурентов, и главная мишень стала ясна в тот же день, когда котировки российской марки «Urals» в балтийских портах моментально рухнули до $41-42.
17: Подожди, давай отмотаем на пару месяцев назад. Еще в апреле баррель взлетал до $116. На рынках же царила настоящая эйфория. Неужели рынок просто не отыграет все назад?
16: Весенний $116 – это была чистая геополитика. Классическая премия за страх из-за возможного перекрытия Ормузского пролива.
17: А, то есть как только стало понятно, что танкеры ходят спокойно, этот пузырь лопнул?
16: Точно. А то, с чем рынок столкнулся сейчас, это фундаментальный структурный сдвиг. Экономика Китая объективно тормозит, спрос падает. И вместо сокращения добычи, ради высоких цен, Эр-Рияд решает просто залить рынок дешевой нефтью.
17: И для российской нефтянки это удар в самую болевую точку. Ведь азиатский рынок сейчас – это буквально вопрос выживания. 85, а то и 90% всего морского экспорта уходит в Индию и Китай.
16: Абсолютно. Причем Пекин и Нью-Дели покупают эти объемы не из-за какой-то там симпатии, и исключительно прагматичный расчет. Так просто дешевле. Дисконт на Urals и так стабильно держался на уровне $22-24.
17: Угу. А теперь саудиты делают свою нефть, которая, к тому же, легче и удобнее для переработки, дешевле сразу на $11.
16: Да. И что в этой ситуации вынуждены делать российские компании?
17: Ну, очевидно, снижать цену еще сильнее. Чтобы индийский завод не разорвал контракт, ему нужно предложить условия, от которых просто математически невозможно отказаться.
16: Верно. Но тут в дело вступает банальная экономика добычи. Цена уже упала до 42, а полная себестоимость, учитывая сложное бурение, налоги и огромную логистику, это в среднем 30-35 долларов.
17: То есть маржа сжимается до статистической погрешности. Нефть отдают практически по себестоимости, просто чтобы скважины не останавливать.
16: Да, сверхприбыли испаряются в реальном времени. И это запускает макроэкономическую катастрофу внутри страны.
17: Потому что бюджет на 26-й год сверстан под совсем другие цифры.
16: Бюджет посчитан, исходя из цены 59 долларов за баррель.
17: Разница между 59 и 42 – это же не просто недополученная бумажная прибыль нефтяников.
16: Это зияющая дыра в государственной казне. Если перевести в деньги, речь идет о потере примерно трети нефтегазовых доходов. Это где-то 3-4 триллиона рублей.
17: Колоссальные деньги. Причем статистика за первые 5 месяцев и так пугающая. Дефицит уже 6,1 триллиона рублей.
16: А план на весь год, на секундочку, был всего 3,8 триллиона. То есть потратили 6 триллионов меньше, чем за полгода.
17: Причина-то понятна. Оборонные расходы вышли на исторический максимум 6,3% ВВП. И их же невозможно просто взять и отменить.
16: Конечно. Это не стройка, которую можно заморозить. Это долгосрочные контракты, заводы, работающие в 3 смены, огромные обязательства по выплатам.
17: Срезать гражданские расходы можно, но это копейки в масштабах такой дыры. Получается, вся надежда на Фонд национального благосостояния.
16: Вот только размер этой кубышки сильно переоценен. Надо смотреть на ликвидную часть – живые деньги, юани, золото. То, что можно быстро продать.
17: И сколько там осталось?
16: 3,4 триллиона рублей. А сгорает этот фонд сейчас со скоростью 200-250 миллиардов ежевесячно.
17: Слушай, ну любой человек со знанием базовой экономики спросит, почему государство просто не выпустит облигации? Почему не взять деньги в долг на внутреннем рынке?
16: Потому что при текущей ключевой ставке Центрального банка в 16% это, ну, финансовое самоубийство.
17: Чтобы продать облигации, Министерство финансов должно предложить доходность выше этих 16%. Иначе ни один банк их не купит.
16: Вот именно. Занимать триллионы под 17 или 18% – это классическая долговая ловушка. За каждый занятый триллион придется ежегодно отдавать 170 миллиардов только в виде процентов.
17: Такое обслуживание долга через пару лет просто парализует весь бюджет. Понятно, почему этот путь закрыт.
16: Но эта ситуация работает и в обратную сторону. Если государство не может занимать под такие проценты, можно себе представить, что происходит в реальном секторе.
17: Бюджетный дефицит и огромная ставка бьют напрямую по бизнесу и людям.
16: Конечно. Ставка 16% фактически убивает любое развитие. И вряд ли она упадет даже до 13% до конца года.
17: А для конечного потребителя кредиты стоят еще дороже. Рыночная ипотека улетела под 18-20%.
16: Кредиты для малого бизнеса на пополнение оборота 22-25%.
17: Но самый мрак происходит в микрофинансовых организациях. Банки отказывают, люди идут в МФО, а там ставки доходят до шокирующих 292% годовых.
16: Просто вдумайся, зачем человек берет деньги под такой процент? У него сломался холодильник, сбережений нет, зарплаты не хватает из-за инфляции. Он берет 10 тысяч до зарплаты, а отдать должен почти 40.
17: Математика финансового рабства. И все это на фоне дикого роста цен на базовые продукты.
16: Официально замороженная рыба подорожала на почти 17%. Хлеб на 11 с лишним.
17: От этого же невозможно отказаться. Но тут возникает парадокс. Нефть рухнула до 42 долларов. Сырье дешевеет. Почему тогда бензин внутри страны подорожал на 10 с лишним процентов?
16: Инфраструктура. Июльская атака на Нижегородский НПЗ вывела из строя, ну, критическое оборудование.
17: А, то есть сырой нефти полно, а переработать ее в бензин просто негде.
16: Да, возникает чисто физический дефицит топлива.
17: А логистика – это же кровеносная система экономики. Хлеб и рыбу везут грузовики. Дорогой бензин – это мгновенный рост логистических издержек.
16: И бизнес не будет работать в убыток. Ценники просто переписывают, закладывая все это в стоимость товаров на полке.
17: Настоящая инфляционная спираль. Но тут оптимисты возразят, номинальные зарплаты же тоже растут.
16: Растут.
17: Дефицит кадров заставляет работодателей платить больше. Разве это не компенсирует инфляцию?
16: Это работает только на бумаге и в очень узких сегментах. Да, инженеры ВПК и айтишники получили прибавку. Но бюджетники, сфера услуг, малый бизнес. Там индексации чисто символические.
17: Плюс реальная инфляция работает как скрытый налог. Зарплата выросла на 10%, а еда подорожала на 20%.
16: Покупательная способность падает. А со стороны бизнеса предприятие с рентабельностью 10% физически не может взять кредит под 25%, чтобы поднять всем зарплаты. Оно либо закроется, либо уйдет в тень.
17: Слушай, картина вырисовывается просто, апокалиптическая. Нефть на дне, триллионов не хватает, инфляция скачет. Но если выйти на улицу, никакой паники нет. Курс рубля замер на 89,92 за доллар. Почему реальность не бьет по голове прямо сейчас?
16: Календарь? Ответ исключительно в политическом календаре.
17: А, ты про 18-20 сентября?
16: Да. Выборы в Государственную Думу. Эта дата буквально делит экономическую реальность пополам. То, что происходит сейчас, это искусственное удержание фасада.
17: Сухие цифры же показывают, что при нефти за 42 доллара курс 90 – это фикция.
16: Абсолютно. Чтобы бюджет сошелся, доллар должен стоить минимум 115, а то и 120 рублей.
17: То есть сейчас экономика – это автомобиль с горящим двигателем, у которого отказали тормоза, но водитель врубил музыку на полную, чтобы пассажиры ничего не поняли до конца поездки.
16: Идеальное сравнение. И топливо для этой громкой музыки – остатки резервного фонда. Валюту вбрасывают на рынок, заставляют экспортеров продавать выручку, лишь бы человек на избирательном участке видел курс 90, а не 120.
17: Но 20 сентября урны закроются. Музыку выключат. Что ждет пассажиров, когда дым пойдет в салон?
16: Начнется другая жизнь. В дело вступят суровые законы экономики.
17: Будут латать бюджетную дыру за счет населения.
16: Неизбежно. Во-первых, резкое расширение прогрессивной шкалы НДФЛ.
17: То есть то, что подавалось как налог на богатых.
16: Да-да.
17: Теперь ударит по среднему классу.
16: Именно. Люди, которые с трудом тянут ипотеку и, скажем, раз в год ездят в отпуск, внезапно окажутся в категории обеспеченных и начнут отдавать государству гораздо больше.
17: Жестоко. Во-вторых, видимо, масштабный секвестр льгот.
16: Точно. Под нож пойдут субсидии ЖКХ, остатки льготной ипотеки, гранты для бизнеса. Каждый миллиард будет на счету.
17: В-третьих, наверное, повышение акцизов. Топливо, алкоголь, табак.
16: Да. Это скрытый налог, который мгновенно перекладывается на плечи потребителя. Ну и главное, неизбежная девальвация.
17: Административные тиски ослабят.
16: Держать курс будет физически нечем. Рубль отправится в свободное падение к 110, 120 и ниже.
17: А это значит пропорциональный рост цен на все импортное. От лекарств до китайских автомобилей и запчастей для станков.
16: Пассажирам придется оплачивать ремонт автомобилей из своего кармана. И удар будет колоссальным.
17: Особенно по пенсионерам. Никакая индексация не угонится за ценами на таблетки и еду. Ипотечники тоже пострадают. Доходы съест инфляция, а кредиты никуда не денутся. Малый бизнес начнет массово банкротиться.
16: Тут напрашивается параллель с периодом 2014-2016 годов, когда тоже рухнули цены на нефть.
17: Да, но тогда ситуация была другая. Не было таких раздутых военных расходов. А финансовый буфер был огромен. Государство смогло смягчить удар.
16: Поэтому сейчас гораздо более точная аналогия – это 1998 год. Критически низкие цены на нефть, огромные государственные расходы и отсутствие резервов.
17: Тогда это привело к дефолту.
16: Формируется пугающе похожий идеальный шторм. И не стоит надеяться, что саудиты передумают.
17: Это же холодный расчет. Мир уходит в зеленую энергетику. Им выгоднее сейчас продать нефть по 50 и забрать рынок, чем потом оставить ее под землей навсегда.
16: Стратегия на десятилетие.
17: Слушай, ну разговоры-то шли 20 лет. Надо слезать с нефтяной иглы, развивать высокие технологии, диверсифицировать экспорт.
16: Реальность оказалась упрямее стратегии. Треть российского бюджета по-прежнему критически зависит от трубы. Поэтому решение пары человек в Рияде бьет по стоимости буханки хлеба в любом городе.
17: Замкнутый круг.
16: И есть еще один самый опасный сценарий. Финальная мысль. Если к ноябрю резервы окончательно иссякнут, а занимать по-прежнему будет нельзя, у государства останется только один инструмент – печатный станок.
17: И миссия – заливать систему необеспеченными деньгами.
16: Да. В моменте это кажется решением, можно выплатить зарплаты, закрыть контракты, но это запускает неконтролируемую
2: Последние 7 дней. Итоги недели. Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней. Ужас недели».
0: В Белгороде снова ад. После серии атак в городе пропал свет. Начались проблемы с водой и газом. Минувшей ночью Белгород снова оказался под массированной атакой. По данным местных властей, ракеты дважды нанесли удар по объектам городской инфраструктуры. Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шваев подтвердил, что повреждения получила энергетическая инфраструктура региона.
12: Вновь повреждена энергетическая инфраструктура. В отдельных районах Белгорода и нескольких муниципалитетах наблюдаются перебои с электро- и водоснабжением.
0: По данным белгородского издания «Пепел», во время первой атаки были поражены сразу несколько электрических подстанций. После этого часть города осталась без света, а вслед за отключением электроэнергии возникли проблемы и с водоснабжением.
18: Да ну! Сильно жестко. Да ну.
19: Это, короче, вон там дом со смайликом.
0: Вторая волна ударов, как сообщают местные журналисты, пришлась по Белгородскому линейному производственному управлению магистральных газопроводов, подразделению, которое отвечает за транспортировку газа по региону. Очевидцы опубликовали кадры сразу нескольких крупных факелов на территории предприятия, после чего жители начали сообщать о перебоях с газом. Военный эксперт Руслан Левиев отмечает, что подобные удары направлены не по отдельным зданиям, а по системе жизнеобеспечения города.
4: Когда одновременно выводятся из строя объекты электроснабжения, водоснабжения и газовой инфраструктуры, это уже комплексное воздействие на логистику и систему обеспечения региона. Даже локальные повреждения таких объектов быстро отражаются на жизни большого количества людей.
0: Тем временем, этой же ночью масштабной атаке беспилотников подверглась и Москва. По данным Минобороны, всего за ночь на территории страны сбито 452 беспилотника. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что только в направлении столицы летели более 400 дронов.
20: Отражена атака беспилотников, летевших на Москву. Большая часть целей была нейтрализована на дальних подступах к столице.
0: Агентство ТАСС уже назвало эту атаку крупнейшей на Москву за последние 2 года. В информации агентства сообщается только о количестве сбитых беспилотников, не уточняя, сколько из них смогли преодолеть систему противовоздушной обороны и достичь намеченных целей. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Бред недели.
7: Все лучшее из СССР. В Думе готовят закон о возвращении выездных виз. Дело идет к мобилизации? Власти действительно рассматривают возможность вернуться к практике выездных виз, которая существовала в Советском Союзе. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на собственные источники в дипломатических кругах и администрации президента. Согласно этой информации, пакет документов для соответствующего законопроекта под предлогом усиления безопасности граждан РФ за рубежом готовит Министерство иностранных дел. Якобы планируется введение туристических выездных виз. В недружественные страны НАТО россияне смогут ездить только организованными группами не менее 10 человек по заранее утвержденному маршруту, как это было во времена СССР. По другим странам, перечень которых пока разрабатывается, останется возможность индивидуального туризма, однако выездная виза потребуется в любом случае, сообщают источники.
4: Такого, как сейчас. Купил билет и полетел, быть не должно. Государство должно дать разрешение.
7: Запрет на выезд за рубеж появился в России в эпоху Иосифа Сталина. В 1935 году в СССР был принят закон, который приравнивал побег за границу к измене родине, каравшейся смертной казнью. До 1991 года, чтобы выехать в иностранное государство, советским гражданам нужно было проходить многочисленные согласования и получать разрешение в АВИРе. Слухи о возвращении этой практики стали появляться в первые месяцы СВО, однако МИД их опровергал.
1: Введение каких-то специальных выездных виз не планируется. Право свободно выезжать из России и возвращаться в страну гарантировано статьей 27 Конституции Российской Федерации. Ограничить его можно, только если человек подозревается в совершении преступления.
7: Запрет на выезд за рубеж в России уже возможен в рамках закона об электронных повестках, который действует с 2023 года. Он обязывает граждан в течение 30 дней являться в военкомат и позволяет сразу же делать человека невыездным, как только повестка появилась в электронном реестре Минобороны. В случае неявки гражданин также лишается права водить автомобиль, оформлять самозанятость или ИП, брать кредиты и проводить сделки с имуществом. В рамках действующей Конституции запрет на выезд также может быть введен при военном положении. Сейчас оно действует на присоединенных территориях, в ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областях. Возвращение к практике выездных виз может быть подготовкой ко всеобщей мобилизации, говорит политический аналитик Ольга Курносова.
21: Все плюшки уже давно закончились. Все те, кто готов был идти убивать украинцев и, возможно, умереть самому за деньги, уже туда отправились. Остались те, кто каким-то образом не попал под ту историю. Конечно, из оставшихся кого-то можно заманить длинным рублем, но особо сейчас не получается, потому что достаточно много информации о том, что и обещанные деньги люди не получают. Вернуться к грузам 200 можно с большой долей вероятности, а получить обещанные деньги ни тебе, ни семье гораздо меньшей долей вероятности.
7: Отсутствие видимых побед на фронте и большие потери подрывают настроение среди мобилизованных и военнослужащих, говорят эксперты. По их словам, в ближайшее время армии понадобится значительный ресурс в живой силе. Несмотря на то, что в Кремле уже много раз отрицали объявление всеобщей мобилизации, эксперты и военкоры уверены, что без нее не обойтись. А подготовка закона о возвращении выездных виз может быть подготовкой, полагают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Бред недели.
0: Еще не финал. Песков заявил, что Россия и все россияне готовы продолжать СВО до победы. Что считается победой? Россия готова продолжать спецоперацию столько, сколько потребуется. Об этом интервью швейцарскому изданию «Weltwoche» заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Россия адаптировалась к санкциям, а сами россияне готовы воевать до победы.
22: Конечно, люди хотят, чтобы война закончилась. И люди предпочли бы мир, а не войну. Но все они желали бы, чтобы мир наступил вместе с победой.
0: Правда, что именно будет считаться победой, Дмитрий Песков не уточнил. Ранее пресс-секретарь президента не раз уточнял, что боевые действия будут продолжаться, пока все цели СВО не будут достигнуты. Солдаты, которые пятый год проводят в окопах, уже не понимают, за что воюют.
23: Все ребята очень напряжены и раздражительны. Много пошло письменных отказов от участия в боевых заданиях. За это не судят, а отправляют в другие части, как раз где спецконтингент служит. Вообще, абсолютное большинство, если прям очень мягко выражаться, разочаровались в нашем правительстве и конкретных людях. Я думаю, вы понимаете, о ком я говорю. Это уже ненависть, но еще не ярость, но к этому все идет. Я вообще в идеологии уже ничего не понимаю, что нам пытаются продать, каких нацистов нам надо победить.
0: В феврале 2022 года, начиная спецоперацию, Владимир Путин называл несколько целей спецоперации. Это демилитаризация Украины, ее денацификация, защита жителей Донбасса, недопущение вступления Украины в НАТО и обеспечение безопасности России. Позже к этим заявлениям добавились требования признать занятые армией территории российскими и изменить украинскую государственную политику. Военный эксперт Иван Громов отмечает, что чем дольше длится СВО, тем формулировки становятся размытее.
23: За годы войны российская власть несколько раз меняла акценты. Одни цели уходили на второй план, появлялись новые. Сегодня все чаще звучит просто слово «победа», но без четкого объяснения, каким именно должен быть ее результат.
0: За более чем 4 года СВО Россия потеряла сотни тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, понесла огромные экономические расходы и продолжает вести боевые действия, говорит военный аналитик Дмитрий Снегирев. При этом Донбасс, который с первых дней назывался одной из главных целей СВО, за все время так и не перешел под полный контроль армии России.
4: Если смотреть на первоначально заявленные цели и на нынешнюю ситуацию, становится очевидно, что война давно вышла далеко за рамки тех задач, которые объявлялись в феврале 2022 года. При этом цена продолжения боевых действий для обеих сторон постоянно растет.
0: Сколько еще людей отправится на фронт ради цели, которую уже мало кто может четко сформулировать, ответа на этот вопрос нет. Однако в Z-кругах все чаще появляются намеки на то, что осенью страну ждет объявление мобилизации, сразу после думских выборов. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Бред недели.
7: Худший показатель в истории. Коллекторы получили рекордный за 3 года объем долгов россиян. Микрофинансовые организации распродали коллекторским агентствам рекордный за 3 года объем просроченных долгов своих клиентов. Как пишут ведомости, в январе-мае коллекторы выкупили права на взыскание задолженности россиян на сумму более 48 миллиардов рублей, что на 23% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года и на 50% больше аналогичного показателя 2024. Также увеличилась доля успешно проданных долгов. Если за январь-май 2024 года МФО смогли продать коллекторам 66,5% выставленных лотов, а в 2025-м около 83%, то за тот же период 2026-го этот показатель достиг почти 92%. Схожие данные фиксирует и онлайн-аукцион долгов Debex.
3: За 5 месяцев текущего года объем выкупленных коллекторами у микрофинансовых организаций остатков основного долга вырос на 75% год к году и на 149% в сравнении с тем же периодом 2024-го.
7: Объем реальных инвестиций со стороны коллекторских агентств показал сопоставимый рост. Такая динамика и очень высокая активность на рынке объясняется резким удорожанием самих долгов. Задолженности россиян по итогам 5 месяцев продавались по завышенной для рынка стоимости около 22% от номинала. В результате инвестиции коллекторских организаций в просрочку МФО сравнялись с вложениями в банковские долги. При этом уровень долговой нагрузки россиян продолжает расти. Более 10 миллионов человек выплачивает по 2 и более кредита, а доля должников с 3 кредитами, которые берут еще, увеличилась почти вдвое, говорит директор Департамента финансовой стабильности Центробанка Елизавета Данилова.
5: Нас беспокоит, что кредитование растет за счет уже закредитованных граждан. Доля заемщиков, имеющих 3 кредита и более, в портфеле потребительских кредитов увеличилась до 47%.
7: Регулятор пытается с этим бороться, ограничивая банкам и микрофинансовым организациям кредитование людей с высоким показателем долговой нагрузки. Но остановить кредитный бум пока не получается. Россияне берут новые кредиты, чтобы прокормить себя и оплатить старые долги. При этом у многих заемщиков полная сумма задолженности превышает первоначальную в разы, и выходит, что долговые обязательства превращаются в долговую яму для большинства россиян. Соответственно, приходится брать все новые кредиты, чтобы закрыть предыдущие, говорит экономист Иван Ус.
6: То есть это все будет означать, что действительно сложнее будет жить за счет кредитов, поскольку они будут дороже. То, что будет сложнее жить за счет кредитов, будет стимулировать людей не возвращать кредиты, поскольку они не смогут это делать. А если они не будут возвращать кредиты, это будет еще больше количество невозвратов, что в свою очередь будет стимулировать российские банки не выдавать кредиты.
7: Согласно статистике Центробанка, 72% заемщиков тратят больше половины своего дохода на погашение кредита. Чтобы прожить, россиянам приходится брать несколько кредитов и отдавать на их погашение почти всю зарплату. Причем займы берут даже на еду. Такое обнищание граждан в России наблюдается впервые после 90-х годов, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Шок недели.
7: 30 часов без света. Белгород обесточен после ударов по всем электроподстанциям. В Крыму массовый блэкаут. В Белгороде и пригородах второй раз за сутки отключается электричество и водоснабжение в результате украинских обстрелов. Если после ракетных ударов в ночь на 3 июля, по данным местных телеграм-каналов, были поражены электроподстанции Южная, Фрунзенская и подстанции на территории ТЭЦ «Энерго», то ракетная атака в ночь на субботу пришлась уже на все основные подстанции города, сообщает местный телеграм-канал «Пепел Белгород». По его данным, Белгород был почти полностью обесточен. Также энергоснабжение ночью прерывалось в ближайших населенных пунктах. Как следует из опубликованных видео, пожары вспыхнули на Белгородской ТЭЦ, ТЭЦ-Луч и подстанции «Авторемзавод». Судя по кадрам, несколько ракет над Белгородом было сбито.

0: городе в результате ударов были повреждены объекты инфраструктуры, из-за чего фиксируются перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения, написал в телеграм-канале белгородский губернатор Александр Шуваев.
1: Получили повреждения объекта инфраструктуры, зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения. Загорелись несколько инфраструктурных объектов.
0: Губернатор подтвердил, что несколько атакованных объектов загорелись. В комментариях на странице главы региона белгородцы массово требуют вернуть свет и воду.
2: Позор вам, администрация города. 25 часов нет света. Продукты пропали в такую жару.
3: Вы там вообще офигели или как? Вторые сутки без света.
4: Где ваши генераторы, резервные источники, на которые вам сотни миллионов было выделено? По карманам распределили, а людей на самовыживание бросили.
0: Проблемы с электричеством наблюдаются и в Крыму. На всей территории полуострова произошел блэкаут. Об этом сообщили на горячей линии «Крымэнерго». Там заявили, что ведутся аварийно-восстановительные работы.
5: В связи с технологическими нарушениями, вызванными внешними воздействиями на высоковольтных сетях, произошло массовое отключение потребителей всех городов и районов Республики Крым.
0: На фоне таких событий летний сезон в Крыму оказался под угрозой. Даже большие скидки не помогают гостиницам вернуть туристов, чаще выбирающих другие курорты. Владельцы гостиниц вынуждены снижать цены, но это не дает ожидаемого результата. На фоне проблем с топливом, энергоснабжением и транспортной логистикой количество желающих провести отпуск на полуострове продолжает сокращаться, отмечают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
6: Последние 7 дней. Шок недели.
0: Зона повышенного риска. Пол Крыма пятые сутки без света и воды из-за ударов дронов по энергосистеме. Бензина нет вторую неделю. В Крыму спустя 4 дня после атаки никак не могут восстановить энергоснабжение. Света полностью нет в Армянске, Джанкое, Красноперекопске, Джанкойском и Красноперекопском районах, сообщила «Крымэнерго». В Евпатории, Керчи, Саках, Симферополе, Судаке, Феодосии, а также в Белогорском, Кировском, Красногвардейском, Ленинском, Раздольнинском, Сакском и Советском районах электричество подают поэтапно. В Нижегорском и Первомайском районах введены дополнительные ограничения. Таким образом, проблемы с электроснабжением сохраняются в 18 из 29 городов и районов полуострова. «Крымэнерго» объяснила затянувшийся блэкаут ударами ВСУ по объектам энергосистемы и заверила, что восстановительные работы ведутся круглосуточно.
5: В связи с технологическими нарушениями, вызванными внешними воздействиями на высоковольтных сетях, произошло массовое отключение потребителей всех городов и районов Республики Крым.
0: Кроме того, сообщается об отсутствии воды на ряде улиц Алушты, Джанкоя и Сак, а также в 17 селах, преимущественно в Джанкойском районе. Как пишут местные телеграм-каналы, только с начала июля в Крыму под атаки попали более 10 объектов электроэнергетики. В отдельных районах полуострова электричество отсутствует по несколько дней, в других введены графики отключения электроэнергии. На этом фоне в Крыму начали появляться специальные мобильные точки, где можно зарядить телефон или подключиться к интернету.
7: Смотрите, прикол, в Крыму появляются пункты заряда телефона и Wi-Fi. Я думаю, что здесь люди так трутся? Оказывается, тут целый бизнес. Смотрите.
0: В Крыму проблемы не только с электричеством, но и с бензином. Купить топливо нельзя ни за наличный, ни за безналичный расчет. Власти призывают жителей и гостей полуострова потерпеть.
8: На крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
0: На фоне проблем с топливом, энергоснабжением и транспортной логистикой количество желающих провести отпуск на полуострове продолжает сокращаться. Туристы и ранее побаивались ездить на полуостров из-за постоянных обстрелов, а теперь и подавно, отмечают эксперты. По их словам, летний сезон в Крыму оказался под угрозой. То, что в Крыму стало тревожно, признают и местные жители.
9: Практически каждый день у нас начинается и заканчивается сиренами. По всему городу просто объявления об опасности. А иногда слышны взрывы очень сильные. Это прям пугает, честно говоря. У меня маленький ребенок, и когда происходят такие ситуации, мы часто с ней находимся в ванной.
0: Накануне, после многочисленных жалоб крымчан под постами чиновников на длительное отсутствие света и воды, а также требований ввести графики подачи энергии, власти отключили комментарии в своих пабликах. Жители писали, что не могут купить продукты, связаться с близкими и не получают правдивой информации о ситуации, тогда как чиновники призывают доверять только официальным сообщениям. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Последние 7 дней. Шок недели.
0: Цены улетели в космос. Курица в России стала мясом для богатых. Производители винят во всем бензин. С марта тушка в мелком опте подорожала на 40%, а килограмм грудки в рознице вместо 330 рублей теперь стоит 460. Производители в таком скачке винят цены на топливо, подорожавшие ветпрепараты и зарплаты. На этом фоне Госдума прорабатывает возможность государственного регулирования закупочных цен на основные продукты. Как сообщила зампред Думского комитета по аграрным вопросам Юлия Оглоблина, вопрос госконтроля за ценами, как это было в Советском Союзе, уже обсуждался на заседании экспертного совета при Комитете по промышленности и торговле.
10: Мы видим, что за последнее время все чаще возникает эффект качелей, когда закупочная цена на продукцию то резко падает, то вдруг растет. Это было и с картофелем, и с молоком, и с маслом. Цены должны быть установлены, исходя из текущих условий себестоимости и рентабельности производителей.
0: Оглоблина добавила, что госрегулирование цен, по которым розничные сети закупают продовольствие у аграриев, позволит исключить возможность устраивать ажиотаж вокруг ключевых продуктов. По словам экономистов, продовольственная инфляция в России бьет рекорды. Рост цен признает и глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Она связывает это с инфляцией.
11: Спрашивали про молоко и буханку хлеба, что очень важно. Вот когда чем выше инфляция, тем больше разброс цен, тем больше могут вырасти цены конкретно на молоко, на хлеб.
0: Но, как говорится, не хлебом единым. Кроме подорожания продуктов питания, в России увеличивается стоимость различных товаров и услуг. Люди замечают, что цены растут быстрее, чем официальная инфляция. Россияне говорят, что подорожало практически все.
12: Продуктовая корзина выросла, ЖКХ выросла, коммунальная оплата выросла, проезд вырос.
13: Ну, обычные продукты питания стали немного дороже. Те же йогурты повысили стоимость. Ну и обычное молоко, масло, хлеб.
14: По карману бьет все время. Каждый поход в магазин – это вообще постоянный удар по семейному бюджету. То есть ты зайдешь, ты тысячи, полторы-две как минимум ты оставляешь, а ничего толком не купил. Мясо сейчас очень дорогое. То есть все крупы, все молоко, вся молочная продукция, все выросло в цене.
15: Это сказывается очень негативно на народ, на население, потому что все же ходим в магазин. Раньше за одну сумму рассчитывали, сейчас все повысилось.
0: Экономику ждет повышенная инфляция, ужесточение санкций и новая волна падения рубля, полагают эксперты. Прогнозы Центробанка тоже неутешительные. В Центробанке ожидают, что в этом году российская экономика останется на грани стагнации. Не станет легче и потребителям, по которым ударил всплеск инфляции, говорится в прогнозе регулятора. Магазины пока сдерживают стремительное подорожание товаров, но осенью цены ударят по покупателям по полной, считают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
16: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Пока мы слышим про истощение Украины, про то, что ей скоро нечем будет воевать, там под землей, буквально под землей, работают заводы, собирают ракеты, строят дроны. Миллионами. И знаете, что самое удивительное? Они становятся лучше, быстрее. Автономнее каждый месяц. Сегодня разбираем, как именно это работает и почему это важно понимать прямо сейчас.
17: Да, и чтобы вообще осознать весь этот масштаб того, что происходит, к 26-му году нужно просто взять правильную отправную точку. Февраль 22-го.
16: Угу.
17: Если посмотреть на сухие факты, ситуация в оборонном секторе была, ну, абсолютно критической.
16: Я бы сказал, более чем критической. Слушай, после 2014 года и потери патронного завода в Луганске образовалась просто гигантская дыра в снабжении.
17: То есть не было вообще ничего?
16: Не было даже базового производства стрелковых боеприпасов. Страна, по сути, входила в самый масштабный конфликт десятилетий с нулевым уровнем производственной автономии.
17: Угу.
16: А теперь давай перенесемся в 2026 год. Картина изменилась до неузнаваемости. На сегодняшний день 76% всех вооружений, я подчеркиваю, всех вооружений, которые централизованно закупаются государством, производятся внутри страны.
17: Но тут же возникает логичный вопрос, за счет чего вообще?
16: Цифры на самом деле поражают. Общий объем этого производства достиг 55 миллиардов долларов. Производство одних только FPV-дронов перевалило за 8 миллионов штук в год. Плюс к этому собирается около 100 тысяч баражирующих боеприпасов. Это, ну, аналоги известных шахедов. В 24-м возобновили выпуск патронов, а в 25-м заработала линия по выпуску 155-го калибра артиллерийских снарядов стандарта НАТО.
17: 8 миллионов дронов в год. Это, ну, больше 20 тысяч штук в день.
16: Ага.
17: Каждый божий день. Плюс сотня тысяч тяжелых беспилотников. Честно говоря, есть серьезный скепсис по поводу того, как это физически реализуемо. Как можно производить такие объемы, когда любой крупный объект просто обречен на уничтожение?
1: И вот это как раз ключевой момент. Классическая стратегия уничтожения ВПК больше не работает, потому что классического ВПК, ну, в его старом понимании, там больше нет. Произошел полный окончательный отказ от советской модели гигантских производственных кластеров. Вместо того, чтобы концентрировать все мощности на площадке в пару квадратных километров, производство было радикально фрагментировано.
17: Распределено.
1: Да. Сейчас это сотни, если не тысячи мелких гаражей, бывших станций техобслуживания, подвалов, многоэтажек. Они рассредоточены абсолютно везде. Только в секторе сборки тех же FPV-дронов официально работает более 160 независимых компаний.
17: Хорошо, звучит логично, но давай честно, с дешевыми одноразовыми дронами это понятно. В подвале действительно можно спаять раму, прикрутить китайские моторы, но когда речь идет о серьезной технике...
16: О чем именно?
17: Ну, о высокоточных боеприпасах, оптике, сложных системах наведения. Там ведь нужна стерильность, сложное оборудование, контроль температуры. В гараже такое на коленке не соберешь.
16: Верно, в гараже не соберешь. Для сложных систем используется так называемый кластерный метод с глубоким международным разделением труда.
17: Это как?
16: Ну, смотри. Электроника едет из Польши и Чехии. Сложная оптика поставляется из Германии. Двигатели из Турции или Штатов. То есть самые сложные высокотехнологичные узлы производятся в безопасности за рубежом.
17: А внутри страны происходит только финальная сборка?
16: Да, отверточная сборка. И она занимает не недели производственного цикла, а считанные часы. И знаешь, где она происходит?
17: Не в гаражах, судя по всему.
16: Далеко не в гаражах, в глубоком подполье, буквально. В Закарпатье под сборочные цеха были переоборудованы старые соляные шахты. Соль отлично поглощает влагу. Там естественным образом поддерживается идеальный стабильный микроклимат с нулевой влажностью.
17: А, для электроники?
16: Да, это критически важно для чувствительной микроэлектроники. Никакой коррозии контактов. Плюс это десятки или даже сотни метров скальной породы сверху. Такая толща защищает даже от проникающих гиперзвуковых ракет типа «Кинжал». Никакая бетонобойная бомба туда просто не достанет.
17: Все верно. А во Львовской и Ивано-Франковской областях под такие же задачи адаптируют старые советские ядерные бункеры, командные пункты, которые изначально рассчитывались на автономное выживание при ядерном ударе. То есть инфраструктура, которая строилась для Третьей мировой войны, теперь работает как абсолютно неуязвимый конвейер. Это круто объясняет логистику, но как быть с самими технологиями?
18: О, здесь мы подходим к самому интересному, к настоящей инженерной дерзости. Проект под названием «Франкенсам». Он доказывает, что в этих условиях собирают не только простые вещи, но и сложнейшие гибридные системы.
17: «Франкенсам»? Это типа от слова «Франкенштейн» и «сам», ну, зенитно-ракетный комплекс в натовской классификации.
18: Именно так. К 23-му году возникла огромная проблема. Запасы ракет к старым советским системам ПВО, вроде «Бука» и «Куба», начали стремительно иссякать.
17: Заканчивались ракеты.
18: Да, производить их было негде, купить тоже. Оставались рабочие радары, пусковые установки, а стрелять просто нечем.
17: И какое решение?
18: Скрестить несовместимое. Взять западные ракеты и заставить их работать с советскими радарами.
17: Да ладно.
18: Серьезно? Они взяли американские зенитные ракеты Sea Sparrow и даже авиационные тепловые ракеты Sidewinder и интегрировали их в советское железо.
17: Слушай, звучит просто, но на деле это колоссальная техническая проблема. Это все равно, что, ну не знаю, пытаться поставить двигатель от Теслы в старый тепловоз.
18: Вот-вот.
17: Советские радары 70-х годов используют аналоговые

0: собраться в советской архитектуре и заставить все это слаженно работать.
1: Да.
0: В мирное время корпорации тратили бы на такие исследования десятилетия.
1: И это еще не финал. Самая большая амбиция этого проекта, которая уже была реализована, это установка передовых ракет семейства Patriot на радары от советских систем С-300.
0: Невероятно. Знаешь, что здесь самое парадоксальное?
1: Что?
0: Происходит обратный трансфер технологии. Теперь те, кто поставлял технологии, учатся у тех, кто их получает. Насколько известно, американский Сенат даже выделил бюджет на то, чтобы армия США изучила опыт вот этого проекта «Франкенсам». Это полностью ломает привычную иерархию оборонной индустрии.
1: И эта стартап-ментальность, она ломает иерархии везде, не только на суше или в воздухе. Давай посмотрим на море.
0: Давай.
1: Там асимметричные технологии вообще полностью перевернули правила игры. Страна, у которой фактически нет классического надводного флота, заставила российский Черноморский флот эвакуировать основные силы из Севастополя в Новороссийск.
0: Слушай, но Севастополь был главной военно-морской базой на протяжении столетий, и вдруг он перестает ее быть из-за отсутствия безопасности. И все это сделали вот эти безэкипажные катера?
1: Да, платформы вроде Магура-В5 и Си-Бэйби, ну и в сочетании с ракетами «Нептун», которые вообще-то создали на базе старой советской Х-35, и результаты ошеломляют.
0: Уничтожение крейсера «Москва», например.
1: Да, крейсер «Москва», большие десантные корабли «Новочеркасск», «Цезарь», «Куников», новейший ракетный корвет «Ивановец». Радиус действия этих дронов теперь достигает 1500 километров.
0: 1500.
1: Да, а эффективность их применения, ну, по задокументированным данным, составляет около 90%.
0: Подожди, давай просто вдумаемся в математику. Морской безэкипажный катер стоит, ну, несколько сотен тысяч долларов максимум. И вот эта штука отправляет на дно огромный военный корабль, который строили десятилетиями. Корабль за сотни миллионов долларов.
1: Вместе со всем экипажем и инфраструктурой?
0: Да. Эта финансовая асимметрия, по сути, ставит крест на классической военно-морской доктрине. Все эти гигантские крейсера становятся просто огромными дорогими мишенями.
2: Причем эволюция дронов не стоит на месте, она происходит прямо сейчас. На те же платформы Си-Бэйби теперь монтируют системы реактивного залпового огня.
0: Прямо на лодке?
2: Да. На них ставят компактные зенитные ракеты. То есть это уже не просто, ну, камикадзе со взрывчаткой, которая идет на таран. Это многофункциональная боевая система. Она теперь способна отбиваться от вертолетов.
0: Знаешь, тут возникает логичный вопрос. Если эта технология настолько невероятно эффективна, почему глобальные западные оборонные гиганты, какие-нибудь BAE Systems или там Lockheed Martin, еще не забрали этот рынок под себя? Почему независимые инженеры доминируют в этой нише?
1: Они не доминируют в одиночку. Корпорации активно интегрируются. Индустрия уже реально переросла формат гаражной сборки. Мировые гиганты заходят на рынок и формируют защищенные зоны, так называемые Defense City.
0: То есть они строят заводы прямо в зоне боевых действий.
1: Именно.
0: Но это же колоссальный финансовый риск. Зачем, скажем, немецкому Rheinmetall вкладывать миллионы в инфраструктуру там, куда в любую минуту может прилететь баллистика? Было бы логичнее строить заводы в той же безопасной Польше.
1: Ответ кроется в логистике и времени. Rheinmetall сейчас чинит свои боевые машины пехоты «Мардер» прямо на месте.
0: А, то есть не надо никуда везти?
1: Да. Если танк поврежден в бою, его транспортировка в Германию, ремонт и возвращение обратно занимают недели, а иногда и долгие месяцы. А ремонт на локальной базе занимает считанные дни. Сокращение этого логистического плеча настолько повышает эффективность, что окупает вообще любые риски для инвестиций.
0: Логично.
1: Кроме того, они разворачивают там производство снарядов. Британская BAE Systems тоже открыла свои представительства.
0: Хорошо, британцы-немцы, это понятно, они союзники. Но как насчет турецкого Байкар? Турция ведь официально придерживается, ну, прагматичного нейтралитета. Старается балансировать.
1: Нейтралитет нейтралитетом, а бизнес и технологии диктуют свои правила. Байкар строит огромный подземный завод для своих дронов. И там планируется собирать не только тактические Байрактар ТБ-2, но и тяжелые беспилотники Акинчи.
0: Ого, это же огромные машины.
1: Да, они способны нести управляемые бомбы весом до 900 килограммов. И самое интересное, завод проектируется с собственной, полностью автономной системой противовоздушной обороны.
0: Слушай, ну это круто объясняет мотивацию мировых корпораций. Доступ к реальным боевым условиям — это же бесценно. Можно тестировать, чинить, обновлять софт прямо на основе данных вчерашнего боя. Передача операционного опыта явно перевешивает геополитические риски.
1: Абсолютно. Но знаешь что? Все это сборка дронов, ремонтные базы, снаряды — это была лишь подготовка к главной кульминации.
0: Заинтриговал.

0: Что за кульминация?
1: Июль 26 года. Саммит НАТО в Анкаре. Вот где происходит настоящий тектонический сдвиг. Переход от сборки дронов к производству самого сложного перехватчика в мире.
0: Подожди, речь идет о лицензии на производство ракет для Patriot.
1: Да, США объявляют о передаче лицензии на производство новейших ракет-перехватчиков PC-3MSE.
0: Ничего себе!
1: Стоимость одной такой ракеты, на секундочку, около 4 миллионов долларов.
0: Стоп! Передача технологий такого уровня секретности — это же беспрецедентно. Штаты крайне неохотно делятся технологиями Patriot даже со своими ближайшими союзниками. Почему Вашингтон вообще пошел на это?
1: Причина банальна и прагматична. Физическая нехватка производственных мощностей.
0: Не успевают делать.
1: Да. Кризис на Ближнем Востоке, необходимость защищать американские базы, постоянные удары хуситов — все это просто истощило запасы Пентагона. Завод компании Lockheed Martin в Арканзасе физически может выпускать всего около 550 таких ракет в год. И в результате было принято решение передать лицензию стране с уже доказанным инженерным потенциалом. До этого момента в мире было всего две страны с таким правом — Япония и Германия. Теперь их три.
0: Вау, но здесь нужно сделать важнейшее уточнение, чтобы мы правильно понимали механику. Лицензия не распространяется на весь комплекс Patriot, так?
1: Верно.
0: Сверхсекретные радары, система управления огнем — все это остается американским. Локализовано именно производство самих кинетических перехватчиков PAC-3MSE.
1: Тех самых, которые работают по технологии прямого попадания. Hit to kill.
0: Да, и это принципиальное отличие. Смотри, обычная ракета ПВО взрывается рядом с целью, просто осыпая ее облаком осколков. Для крылатых ракет или дронов этого вполне достаточно. Но баллистическая ракета, те же «Искандеры» или гиперзвуковые кинжалы, она падает на огромной скорости почти вертикально. Осколки, конечно, могут повредить корпус, но полтонная боеголовка по инерции все равно упадет на цель и взорвется.
1: Поэтому баллистику можно сбить только кинетически.
0: Именно. Перехватчик ПАК-3 должен на гиперзвуковой скорости буквально врезаться лоб в лоб в ракету противника и разрушить ее просто энергией удара. Это как попасть пулей в пулю. Отсюда и такая невероятная сложность и стоимость.
1: И теперь финальная сборка этих сложнейших ракет из оригинальных американских комплектующих, систем самонаведения, твердотопливных двигателей будет проходить в тех самых защищенных соляных шахтах и бункерах.
0: Если мы посмотрим на чистую математику войны, картина меняется кардинально. Стоимость баллистической ракеты оценивается, от 3 до 7 миллионов долларов.
1: Угу.
0: Стоимость перехватчика ПАК-3 – около 4 миллионов. Долгое время стратегия воздушных ударов строилась на так называемом «снарядном голоде». То есть на ожидании, когда у ПВО просто закончатся дорогие ракеты.
1: А как только запускается локальное производство этих перехватчиков?
0: Каждый удар становится финансово бессмысленным. Тратится ракета за 7 миллионов, чтобы ее гарантированно сбили ракетой за 4 миллиона, которую собрали прямо здесь же, под землей.
1: Что подводит нас к финальному синтезу всего, о чем мы сегодня говорили. Что этот технологический скачок означает на глобальном уровне? Ведь изначальная логика войны на истощение строилась на одном простом допущении.
0: На том, что у России есть мощный автономный ВПК, а Украина тотально, просто на 100% зависит от капризов политиков в других странах. Расчет был на то, что долгий конфликт истощит ресурсы быстрее, чем зарубежные парламенты договорятся о новом пакете помощи.
1: Но к концу 26-го года ситуация вывернулась наизнанку. Из-за санкций российский военно-промышленный комплекс сталкивается с нарастающим дефицитом икроэлектроники. А Украина, начав фактически с нуля, закрывает 76% своих потребностей самостоятельно.
0: То есть производственная автономия нивелирует зависимость от американских выборов.
1: Именно. Запущенные подземные конвейеры это уже не остановит. Контракты с европейскими корпорациями продолжат работать.
0: Получается, стратегия истощения дала абсолютно обратный эффект.
1: Да, она подарила время на создание децентрализованной, неуязвимой оборонной машины, которая теперь останется крупнейшим хабом в Европе на десятилетие. Вот такая картина. Страна, у которой в 2022 году не было производства даже обычных патронов, к 2026-му получила лицензию на сборку одной из самых сложных ракет в арсенале НАТО. Третья в мире после Японии и Германии. Подумайте об этом. Стратегия на истощение не сработала. Она дала Киеву 4 года на то, чтобы построить распределенный подземный, практически неуничтожимый военно-промышленный комплекс. И теперь этот комплекс работает независимо от политических циклов, независимо от нас. Это разбор дня. Думайте.
2: Последние 7 дней. Факт недели.
3: Эффект домино. Удары по нефтезаводам обрушили производство дизеля вдвое. Первый регион России ради экономии топлива переводит сотрудников на удаленку.
4: Прошел сейчас сотрудник заправки по всем машинам вдоль очереди. Говорит, бензина не будет сегодня.
3: Очереди на заправках, ограничения на продажу топлива, километровые пробки возле АЗС. Все это постепенно становится новой реальностью большинства регионов России. И похоже, теперь топливный кризис начинает влиять не только на автомобилистов. По данным профильных специалистов, после серии ударов по НПЗ, производство дизельного топлива в России сократилось минимум на 40%. Если раньше страна спокойно отправляла огромные объемы дизеля на экспорт, то теперь его выпускают почти столько же, сколько сами потребляют.
5: Производство дизельного топлива сократилось примерно до уровня внутреннего потребления. Прежнего экспортного профицита больше нет.
3: Военный эксперт Юрий Федоров считает, что именно этого эффекта и добилась Украина, усилив удары по нефтянке.
6: Разрушить один нефтеперерабатывающий завод недостаточно. Задача – постепенно нарушить всю систему. Когда один НПЗ останавливается, второй работает в полсилы, третий ремонтируется. Дефицит начинает ощущать уже вся страна.
3: И первые последствия уже наступили. В Новосибирской области власти официально рекомендовали предприятиям перевести сотрудников на дистанционную работу. Причина – небывалая для России экономия топлива. Кроме того, жителям советуют по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях, сказал губернатор.
6: Рекомендуем организациям перевести сотрудников на дистанционный режим работы и принять меры по сокращению расхода топлива.
3: В Санкт-Петербурге и Ленинградской области власти уже открыто обсуждают продажу бензина по QR-кодам и даже возможность заправляться по четным и нечетным дням.
5: Рассматриваются разные варианты – QR-коды, заправка по графику. Наша задача – избежать ажиотажа и обеспечить людей топливом.
3: Еще несколько недель назад после каждой атаки сообщали только о пожаре на очередном нефтезаводе. Теперь последствия становятся куда заметнее. Люди часами стоят в очередях за бензином, предприятиям рекомендуют работать из дома, а власти начинают думать, кому и сколько топлива вообще можно продавать. Похоже, эффект от ударов по нефтяной инфраструктуре постепенно выходит далеко за пределы самих НПЗ. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Факт недели.
7: Бензиновый туризм. Казахстан установил блокпосты на границе с Россией, чтобы бороться с вывозом бензина. На фоне наплыва машин из России власти Казахстана развернули на границе сразу 59 полицейских постов. Как сообщило МВД республики, сотрудники правоохранительных органов проверяют все автомобили и уже выявили почти 300 случаев незаконной установки дополнительных топливных баков с начала года.
8: Нарушителей, среди которых было 195 иностранцев и 60 граждан Казахстана, привлекли к административной ответственности. Дополнительные баки конфисковали.
7: На фоне топливного кризиса в России жители граничащих с Казахстаном регионов Астраханской, Волгоградской, Саратовской, Оренбургской, Новосибирской и Омской областей начали массово ездить в республику за бензином. Самый большой поток автомобилей в Уральске, расположенном примерно в 200 километрах от Самары.
9: Я в шоке.
10: Пробка за бензином.
9: Ни одной заправки с сотым бензином. ЮПРСТ.
7: В ряде субъектов нехватка горючего привела к сбоям в работе общественного транспорта, проблемам с вывозом мусора и трудностям у сельхозпредприятий. На отдельных АЗС ввели ограничения по отпуску бензина, а часть вообще прекратили обслуживание. В то же время в эфире федеральных каналов говорят, что паника из-за дефицита бензина нагнетается искусственно.
11: Все нормально. Везде есть. Везде есть все. Да. Не надо вот этих истерик.
12: Ну да, там не просто, но тоже. То есть не ужас-ужас. Но вот эти истерики с пропуханных диванов, они, конечно, меня восхищают.
7: Пока на федеральных каналах уверяют, что запасов топлива в России достаточно, региональные СМИ, в том числе и с присоединенных территорий, регулярно сообщают о проблемах с топливом.
13: Жители Донецкой Народной Республики столкнулись с нехваткой топлива на региональных АЗС.
14: В Бурятии ограничили продажу топлива на руки.
15: Очереди на АЗС в Армавире и пригородах стали привычной картиной.
16: Новые ценники на топливо каждую неделю или пустые табло. Две реалии этого лета на красноярских АЗС.
17: В Севастополе полиция пресекла незаконную торговлю бензином.
7: На фоне продолжающихся атак на нефтеперерабатывающие заводы в России возникла острая нехватка бензина. Регионы один за другим вводят ограничения на продажу топлива. Многие автомобилисты ездят кругами в поисках бензина, но безрезультатно. Дошло до того, что в утренних шоу объясняют, как правильно переливать бензин из канистры.
18: Так, чтобы не поднимать тяжелую тару и не пролить горючую жидкость.
7: Российским автомобилистам приходится ехать за бензином в соседние страны. В соцсетях уже создали специальные чаты для желающих поехать на белорусские АЗС. А в приграничных магазинах, по словам водителей, скупили все металлические 20-литровые канистры. А в полиэтиленовых канистрах топливо перевозить через границу запрещено. Что касается Казахстана, то там власти ограничили въезд автомобилей из сопредельных стран одним разом в сутки, а также ввели круглосуточное патрулирование приграничных трасс, чтобы не допустить вывоза за топливо. Мобильные группы проверяют автоцистерны и бензовозы. Глава МВД Эржан Саденов сообщала о пресечении почти 600 попыток незаконного вывоза горючего с начала года. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
2: Последние 7 дней. Факт недели.
3: Студенты под жестким прессом. Администрация Санкт-Петербургского госуниверситета зазывает учащихся на службу в ядерном управлении Минобороны в Арктике. О том, что студенты Санкт-Петербургского госуниверситета получили рассылку с предложением подписать контракт с Минобороны, сообщило местное издание «Бумага». По их данным, учащихся приглашают на службу в 12-е Главное управление Минобороны России, структуру, которая отвечает за хранение, эксплуатацию и развитие российского ядерного арсенала. Студентам предлагают стать операторами беспилотников в подразделениях, расположенных в Арктике. За годовой контракт обещают почти 4 миллиона рублей, единовременные выплаты, а также дополнительную стипендию от университета.
19: При заключении контракта предусмотрена единовременная выплата от Министерства обороны в размере 3 миллионов 800 тысяч рублей. Дополнительно выплачивается специальная стипендия университета 50 тысяч рублей.
3: Военный эксперт Иван Громов считает, что подобные предложения говорят об изменении самой системы комплектования российской армии.
19: Когда вербовка начинается уже не в военкоматах, а непосредственно в университетах, это означает, что государство ищет новые источники пополнения армии. Причем речь идет уже не только о пехоте, а о специалистах, которых пытаются привлечь высокими выплатами.
3: По данным журналистов, набор ведется на фоне усиления российского военного присутствия в Арктике. После вступления Финляндии и Швеции в НАТО, Россия активно расширяет там свою военную инфраструктуру, строит новые объекты и усиливает охрану стратегических баз. Кроме того, после украинской операции «Паутина» российское командование значительно усилило меры безопасности на авиабазе «Оленья». Их подразделения Северного флота начали активно искать операторов-беспилотников. Студенты от таких инициатив вуза в шоке.
20: Такую рассылку получили многие. Честно говоря, это выглядело необычно. Мы привыкли получать письма про стажировки, научные конференции или вакансии. А здесь университет фактически предлагает подписать контракт с Министерством обороны.
3: По словам Z-военкоров, острый дефицит личного состава на фронте, по сути, превратил университеты в рекрутинговые площадки для поиска будущих контрактников. Суммы выплат на бумаге растут, а в реальности все чаще и цифры не те, и служба вместо тыла оказывается на самом, что называется, нуле, пишут в своих письмах в редакцию родственники солдат. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
2: Последние 7 дней. Факт недели.
3: Больше не авторитет. Сразу после саммита НАТО стало известно, что Турция отдает купленное у России С-400 ради американских истребителей F-35. История, которая еще несколько лет назад казалась невозможной, похоже, теперь становится реальностью. Турция, купившая в России системы ПВО С-400 вопреки протестам США и НАТО, теперь хочет избавиться от них ради возвращения в программу американских истребителей F-35. Об этом пишет турецкая газета «Харриат» со ссылкой на источники. По данным издания, Анкара рассматривает возможность передать российские комплексы одной из стран Персидского залива. Среди возможных покупателей называют Катар и Объединенные Арабские Эмираты.
0: Последние технические вопросы уже согласованы. Официальное объявление о передаче комплекса в третьей стране может последовать в ближайшее время.
3: Напомню, именно покупка российских С-400 стала причиной крупнейшего кризиса между Турцией и Соединенными Штатами за последние годы. После заключения контракта с Москвой, Вашингтон исключил Турцию из программы создания истребителей пятого поколения, а также ввел санкции против Анкары. Теперь ситуация меняется. После саммита НАТО Дональд Трамп заявил о готовности снять ограничения, если российские комплексы больше не будут находиться под контролем Турции. Военный эксперт Олег Жданов считает, что это решение имеет символическое значение.
21: Когда Турция покупала С-400, в Москве это преподносили как огромную геополитическую победу России. Если теперь Турция действительно избавится от этих комплексов ради возвращения к американским F-35, это станет признанием того, что стратегический выбор в пользу российского вооружения себя не оправдал.
3: Сам факт публикации уже прокомментировали и в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Москва обсуждает этот вопрос с турецкой стороной.
22: Эта тема, она относится к категории чрезвычайно чувствительных. Контакты с турецкой стороной по этому вопросу были и продолжаются.
3: Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан также дал понять, что вопрос близок к решению.
21: В отношениях с США остаются два вопроса – это санкции и программа F-35. Я думаю, мы скоро найдем решение.
3: Любопытно, что еще несколько лет назад С-400 называли лучшей системой противовоздушной обороны в мире и главным конкурентом американского оружия. Теперь же страна, которая когда-то демонстративно выбрала российские комплексы вместо американских, готова отказаться от них ради возвращения к сотрудничеству с США. И это, пожалуй, лучше любой рекламы показывает, насколько изменился реальный авторитет российского вооружения на мировом рынке. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Факт недели.
7: Прицельный удар по бюджету России. Саудовская Аравия объявила о рекордном за 30 лет снижении цен на свою нефть. Центробанк шокирует своим прогнозом. Саудовская Аравия резко снижает цены на свою нефть, чтобы привлечь покупателей в Азии после открытия Ормузского пролива, где несколько месяцев были заблокированы танкеры с десятками миллионов ближневосточных баррелей. Как сообщает Bloomberg, государственная нефтяная компания Королевства Саудии Армака уменьшит официальную отгрузочную цену своего главного экспортного сорта Араплайт на август на $11 за баррель. В следующем месяце саудовская нефть будет продаваться со скидкой в $1.5 к региональным бенчмарком впервые с пандемии 2020 года. Снижение цен на саудовскую нефть станет сильнейшим как минимум за последние 26 лет, пишет Bloomberg.
23: Оно затронет в том числе Индию и Китай, ключевых клиентов России, которые выкупают 90% нефтяного экспорта Кремля.
7: Из-за войны в Иране объемы добычи в странах ОПЕК, включая Саудовскую Аравию, падали до минимума с 2000 года. Сейчас же крупнейшие нефтедобытчики Персидского залива возвращают в работу скважины, и эта нефть уже течет на рынок. Из Ормузского пролива ежедневно танкеры вывозят до 12 миллионов баррелей в сутки, отмечает экономист Егор Сусин.
5: Нефть вывозит в том числе Иран, добившийся от Вашингтона отмены санкций и возможности торговать сырьем за доллары. Это давит на нефтяные котировки. Цена сорта Brent спикировала на 22% с начала июня и на 40% относительно конца апреля до $71.97 за баррель.
7: При этом цена российского сорта Urals, достигавшая весной $115, рухнула до менее чем $40.5 за баррель по состоянию на 2 июля. Это на $19 ниже уровня, заложенного в российский бюджет, который завершил январь-май с рекордным дефицитом на 6 триллионов рублей, говорит экономист Александр Кравцов.
1: Похоже, сказка о нефтяной золотой рыбке для Кремля официально подходит к концу. И впереди тоже легендарная разбитая корыта. Новость от Bloomberg об обвале Urals передает горячий привет всем рассказам о санкциях, которые делают Россию только сильнее. Самое ироничное, что этот апокалиптический сценарий придумали не враги на Западе, а подробно расписал сам Центробанк. Набиуллина и ее команда заранее просчитали так называемый «рисковый сценарий», где черным по белому зафиксировали падение Urals в район 35-40 долларов. Это та же красная линия, по которой финансовая система превращается в тыкву.
7: Согласно прогнозу Центробанка, Россию ожидает сокращение профицита текущего счета, давление на курс и инфляционный шок, а также риск полного исчерпания ликвидной части Фонда национального благосостояния. По словам экспертов, при цене на нефть 41 доллар за баррель включается эффект домино, который ставит под угрозу публичные финансы страны. Когда нефтяных налогов нет, а дыры в бюджете растут, как на дрожжах, в игру вступает старый добрый печатный станок. Как следствие, рубль уверенно пойдет ко дну, увлекая за собой цены вверх, отмечают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Открытие недели.
3: Студентка-стюардесса получила повестку. На СВО активно вербуют девушек от медиков и связистов до бортпроводников. Свою историю молодая стюардесса Светлана рассказала в соцсетях. Девушка показала фото и сообщила, что получила повестку для прохождения мероприятий, связанных с военными сборами. При этом Светлана уточнила, что она не медик и не связист. В 2022 году она пошла учиться на бортпроводника и позже начала работать в гражданской авиации.
4: Мне пришла повестка на военные сборы. Я вообще не медик, не связист, я бортпроводник. Позвонила в военкомат, сказала, что женщин по закону не призывают на сборы. А мне ответили, все равно приходите, иначе могут быть ограничения.
3: По законодательству женщины освобождены от военных сборов. Исключений для авиационных специальностей тоже нет. Более того, действующий гражданский авиаперсонал обычно имеет бронь даже среди мужчин. Юрист Анна Соколова говорит, что если информация подтвердится, то это может быть либо ошибкой системы воинского учета, либо попыткой вызвать человека в военкомат под формальным предлогом.
6: Женщин нельзя призывать на военные сборы. Если такая повестка действительно пришла, формально это выглядит как ошибка. Но проблема в том, что после явки в военкомат человеку могут начать предлагать другие варианты, например, контрактную службу или обучение по военной специальности.
3: Именно этого сейчас опасаются военные юристы. Эксперт Иван Ступак отмечает, что на фоне СВО российская армия все активнее ищет не только мужчин, но и женщин, медиков, связисток, операторов беспилотников, специалистов авиационного профиля.
8: Российской армии нужны специалисты. И если раньше женщин в основном рассматривали как медиков или связистов, то сейчас их все чаще пытаются привлечь в новые направления. Беспилотники, связь, логистика, авиационные специальности. Поэтому даже ошибочная повестка может стать поводом для вербовочного разговора.
3: Пока неизвестно, была ли повестка Светлане результатом технического сбоя или сознательной попыткой вызвать ее в военкомат. Но сама история показывает, система воинского учета становится все более агрессивной и все чаще задевает тех, кто раньше считал себя полностью вне зоны риска. А все потому, что на фронте острый дефицит личного состава, особенно штурмовиков, которых армия теряет сотнями буквально каждый день. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это на всю страну.
2: Радио «Лента». 15:57 AM.

0: Последние 7 дней. Итоги недели.
1: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Тема недели.
2: Бензиновый Армагеддон. Новая неделя. Губернатор Забайкалья сообщил, что топливо нужнее фронту и предложил жителям заправляться в Китае. В Ярославле после атаки дронов горит НПЗ.
3: Третий час стоим. Сейчас свет выключали, подходили, говорили. Там какой-то контроль с повязкой красной ходит. И начал на всех кричать, что 40 литров никто не получит, никто ничего не сказал.
2: На этот раз с откровенным признанием выступил губернатор Забайкальского края Александр Осипов. По его словам, одна из главных причин дефицита бензина – украинские удары по НПЗ. Кроме того, признал чиновник, сейчас топливо в первую очередь отправляют армии.
4: Александр Михайлович, наверное, начнем с природы вот того самого явления, с которым мы столкнулись. Не только мы, но и другие регионы страны. Но Забайкалье, наверное, очень болезненно вот с этим столкнулось. Что стало причиной?
5: Причина – это удары наших врагов, которые осознанно выбрали такой подход, чтобы максимально досадить нашим людям, максимально возмутить их, максимально создать неудобства практически всем жителям страны. Поэтому они осознанно выбивают, бьют по нашим нефтеперерабатывающим мощностям. Делается это на западе страны, но в результате дефицит возникает по всем регионам.
2: На фоне дефицита бензина жители Забайкалья уже ищут нестандартные способы заправить автомобили. В местных чатах массово появились объявления о предложении перегнать машину на китайскую сторону, заправить ее там и вернуть владельцу. При этом в самом регионе продолжает действовать режим повышенной готовности. Продажа бензина ограничена, а очереди на заправках растягиваются на многие часы.
6: И в правительство пытались дозвониться, и на тестовскую горячую линию никто трубку не берет, и мы не одни такие, кто пытался дозвониться.
7: Вы обещали нам безопасность и нормальную жизнь. А по факту пустые заправки, страх, проверки, очереди и полная неопределенность.
2: И пока региональные власти пытаются объяснить причины кризиса, ВСУ продолжают наносить удары по нефтяной инфраструктуре России. Минувшей ночью беспилотники вновь атаковали Новоярославский НПЗ, один из крупнейших в стране. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев подтвердил атаку беспилотников и сообщил, что движение транспорта возле НПЗ пришлось временно перекрыть.
8: В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы. Прошу воздержаться от поездок в этом направлении и выбирать альтернативные маршруты.
2: Этот завод уже неоднократно становился целью дальнобойных беспилотников, а на фоне продолжающихся ударов власти в регионах все чаще вынуждены открыто признавать. Перебои с топливом уже перестали быть локальной проблемой, а уже приобрели общероссийский масштаб. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Последние 7 дней. Тема недели.
9: Все заблокировано. Украина заявила об уничтожении двух направлявшихся в Крым танкеров с бензином. Логистика по всей России в ловушке. Как заявил командующий украинскими беспилотниками, в ночь на 6 июля дроны поразили в Азовском море два танкера с бензином, которые шли в Крым из района Таганрога. Он утверждает, что речь идет о танкерах так называемого «теневого флота» класса «Река-море», «Капитан Бармин» и «Сонар-4», в каждом из которых находилось по 7 тысяч тонн топлива. Судя по опубликованному видео, беспилотники целились в рубку управления обоих судов. Ранее Владимир Путин заявлял, что ежемесячная потребность Крыма составляет 70 тысяч тонн топлива и обещал наладить обеспечение региона.
10: Все у нас работает стабильно и с большим запасом прочности. Что касается поставок энергоносителей в Крым, ежемесячная потребность, министр мне докладывал, ежемесячная потребность 70 тысяч тонн. В Крыму сейчас запас нескольких дней. Но по потребности будут обеспечены. И мы будем наращивать и по земле эти поставки, и по морю.
9: При этом местные журналисты сообщили о пожаре на нефтебазе «Керчь», обеспечивающей хранение и поставку топлива. На Украине официально признали удар по ТЭС терминала 1 в Керчи, одному из крупнейших комплексов по перевалке светлых нефтепродуктов в Крыму, на котором хранится бензин и дистопливо, в том числе для нужд армии. По предварительной информации, вследствие налета были повреждены резервуар с нефтепродуктами и насосная станция. На фоне продолжающихся атак в России возникла острая нехватка бензина. Особенно сильно перебои с поставками топлива ощущаются в Крыму. Там еще 21 июня местные власти заявили о прекращении продажи топлива вообще. Глава Крыма Сергей Аксенов предложил потерпеть до окончания СВО.
11: Уважаемые крымчане, с 9:00 на крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
9: Дефицит топлива в стране ощущается все острее. В ряде субъектов нехватка горючего привела к сбоям в работе общественного транспорта и проблемам с вывозом мусора. Трудности также возникли у сельхозпредприятий и логистических компаний. В интернете публикуют видео массового вывода из эксплуатации фур крупнейших российских перевозчиков. Автор одного из видео, который сам сдает грузовик, говорит, что только на эту площадку следует еще 800 машин. По его словам, такие кладбища техники растут по всей стране.
12: Ну что, мы сдали технику на кладбище. На кладбище техники. Я даже не пойду дальше искать, что там. Фух. И сюда сейчас едет 800 машин вот этой фирмы. Это одна из самых больших фирм в Екатеринбурге по перевозкам.
9: Таких видео в интернете появляется все больше. Это подтверждает глубокий кризис перевозок. Главным маркером обвала стало банкротство уральского логистического гиганта «Лори». Но масштаб катастрофы является общеотраслевым, отмечает экономист Александр Кравцов.
13: Ориентировочно 7 тысяч транспортных и логистических компаний сейчас находятся на стадии ликвидации или банкротства. Рынок уже потерял каждого пятого оператора. Это 20%. А последствия топливного кризиса еще впереди.
9: Перевозки – это кровеносная система бизнеса и экономики, отмечают эксперты. И когда тысячи фур массово умирают на таких кладбищах техники, это означает начало реального паралича всей экономики, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Последние 7 дней. Тема недели.
2: Сами виноваты. Владимир Соловьев обвинил в дефиците топлива самих россиян, а федеральные каналы молчат о самом громком кризисе за 10 лет. Пока очереди на заправках растут по всей стране, а ограничения на продажу топлива уже действуют более чем в 40 регионах, федеральное телевидение в итоговых выпусках новостей о самом масштабном топливном кризисе последних лет не говорит. А вот телеведущий Владимир Соловьев не молчит. Он заявил, что проблемы с бензином в России возникли, потому что владельцы НПЗ не позаботились о защите своих объектов.
14: Почему вы не вложили копейки? То, чтобы обеспечить хотя бы пассивную, вы не можете покупать оружие, понятно, пассивную защиту ваших объектов. Но если вы частники, которые в этот момент не способны организовать работу бесперебойную всей вашей цепочки, если у вас вдруг почему-то по ночам, как у одной компании, в той же Москве, закрыты заправки, почему?
2: Далее Соловьев посоветовал россиянам не создавать ажиотаж, не покупать бензин у перекупщиков и оперативно сообщать властям о тех, кто приобретает слишком много топлива в канистры.
14: Вам нечем заправлять? Скажите. А вы просто есть... Но вы на кого работаете? Вы что хотите сказать? Вы не справляетесь с теми задачами, которые стоят? Ну тогда скажите, извините, время военное. Мы не справляемся, мы не можем. Найдутся те, которые смогут.
2: Искать виноватых начали и чиновники. Федеральная антимонопольная служба возбудила сразу несколько дел против владельцев автозаправок, обвиняя их в необоснованном росте цен. А вот губернатор Вологодской области Георгий Филимонов призвал жителей не паниковать из-за нехватки бензина и не создавать искусственный спрос.
15: Прошу всех сохранять спокойствие, не поддаваться ажиотажу и не создавать дополнительных запасов топлива. Ситуация находится на контроле».
2: А далее, как говорится, ирония судьбы. Всего через час после этого заявления губернатор Филимонов и сам оказался участником топливного кризиса. Записав новое голосовое сообщение, губернатор рассказал, что его служебный автомобиль остановился прямо на трассе. В баке попросту закончился бензин.
15: «Буквально 15 минут назад остановился без топлива, потому что закончился бензин. Бак на нуле. Так что получается, все мы сегодня в одной лодке».
2: По официальным данным, ограничения на продажу топлива уже введены более чем в 40 регионах России. Жалобы на дефицит поступают практически со всей страны. После ударов по НПЗ Россия уже начала импортировать бензин из-за рубежа, а дружественные страны увеличивают поставки топлива. Однако потребности такой большой страны, как Россия, в топливе попросту не могут закрыть такие страны-союзники, как Беларусь. Именно официальный Минск нарастил экспорт своего топлива максимально, но покрыть дефицит – это не в силах. России в сутки нужно только жидкого моторного топлива 350 тысяч тонн, не говоря уже об остальных нуждах. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Последние 7 дней. Тема недели.
2: Вместо бензина – блины. После атаки дронов остановился крупнейший в России омский НПЗ. В городе остановлена продажа бензина. Когда на заправке вместо бензина предлагают блины, это не анекдот, а новая реальность. Именно так встретили журналистов на одной из автозаправок Омска. Вместо топлива сотрудница АЗС предложила купить горячие блины, объяснив, что бензина просто нет.
16: Омск, «Газпром», попытка заправиться, номер 3, продолжается, там уже за мной конца края не видать, но, надеюсь, сегодня получится.
2: Речь идет об Омске, где накануне беспилотники впервые атаковали крупнейший НПЗ России. После удара предприятие было вынуждено остановить сразу две установки первичной переработки нефти. Именно они обеспечивают около 3/4 производственных мощностей завода. Военный эксперт Иван Громов говорит, что последствия такого удара неизбежно отражаются на рынке топлива.
17: Если крупнейший нефтеперерабатывающий завод страны резко сокращает производство, это невозможно не почувствовать. Даже если государство попытается перераспределить поставки между регионами, дефицит будет возникать там, где топлива и без того не хватало.
2: Практически сразу после атаки в Омске начали выстраиваться очереди на автозаправках. Люди пытались купить бензин про запас.
18: Прошел сейчас сотрудник заправки по всем машинам вдоль очереди. Говорит, бензина не будет сегодня.
2: В отдельных районах области водители сообщали, что топлива уже нет. А возле работающих заправок машины стояли в очередях по несколько часов. Тем временем топливный кризис продолжает распространяться и на другие регионы. В Волгограде автомобилисты стали приезжать к заправкам с ночи. Они устанавливают палатки и ждут своей очереди до утра.
19: Ждем бензин.
2: С экранов телевизоров граждан призывают сохранять спокойствие. Маргарита Симоньян сравнила нынешний дефицит топлива с продуктовыми карточками после распада Советского Союза.
20: Бензина нет. Ну, я еще помню, мое поколение помнит, как еда вообще была по карточкам. Вы не помнишь, что ли? В моем городе, в Краснодаре, в 92-м году купоны были, мы их вырезали, ходили. А я лично ходила с ведрами в возрасте там 11-12 и до этого еще лет за водой. Не за кока-колой, не за чем-то, а за водой, потому что не было воды. И приезжала вот такая вот бочка какая-то куда-то за несколько кварталов, и надо было с бидонами, с ведрами пойти. Это в центре города Краснодар, это не где-то с Коромыслом, где-то там в деревне. Ну, был же это, мы же все это помним, не придумываем. Ну, ничего, выдержали. И сейчас выдержим.
2: И пока чиновники уверяют, что топлива достаточно, а телеведущие призывают не волноваться, россияне сравнивают не количество лошадиных сил под капотом, а количество часов, проведенных в очереди за бензином. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Последние 7 дней. Тема недели.
9: Дроны испепелили нефтянку. На саммите НАТО в Анкаре Зеленский публично заявил, что в России не осталось ни одного неатакованного НПЗ. Как сказал Зеленский, его страна должна стать членом НАТО, поскольку уже располагает одними из самых передовых боевых возможностей в Европе. Выступая на форуме оборонной промышленности НАТО в Анкаре, Зеленский подчеркнул, что Украина больше не является потребителем безопасности, а обеспечивает ее сама. По его словам, ВСУ есть что предложить и в других областях, включая возможности нанесения ударов на средней и большой дальности. Украинские дроны прорвали оборону России и поразили российский нефтеперерабатывающий завод в Сибири, отметил Зеленский. Он подчеркнул, что в России не осталось ни одного крупного нефтеперерабатывающего завода, по которому Украина не нанесла удар. При этом Зеленский утверждает, что Украина всего лишь защищается.
3: Украинские беспилотники прорвали российскую оборону и нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Сибири. И это не исключение, это новая реальность. В России не осталось ни одного крупного нефтеперерабатывающего завода, который не подвергся бы удару со стороны Украины. Я хочу это подчеркнуть. В отличие от Путина, мы ведем эту войну не ради удовольствия или геополитических амбиций. Россия развязала эту войну против Украины и убивает наших людей. Она хочет уничтожить нашу независимость, а мы всего лишь защищаемся.
9: В понедельник, 6 июля, беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Омске. Это один из важнейших объектов российской нефтепереработки, пораженных с начала СВО, а также самый удаленный от линии украинского фронта. Завод, который после удара вынужденно приостановил работу, находится примерно в 2500 километрах от Украины и до сих пор считается недосягаемым для дронов ВСУ. По предварительной информации, в результате атаки была повреждена и загорелась установка первичной переработки нефти, производительностью 24,5 тысячи тонн в сутки. Это составляет около 40% мощности завода. По словам местных жителей, омские НПЗ атаковали как минимум 12 дронов.
21: Вот он, весь заводик наш полыхает. 12 штук. Одного присадили только. 11 попало. Вот так.
9: Мощность омского НПЗ – 22 миллиона тонн нефти в год. Это 10% всей российской нефтепереработки. В самом Омске после атаки усугубилась ситуация с бензином. На заправках выстраиваются огромные очереди. Крупная омская сеть АЗС «Топлайн» полностью прекратила продажу бензина физическим лицам, отмечают местные журналисты.
22: Прилетели дроны, и снова возникли огромные очереди на заправках. И некоторые, ну, те, как «Топлайн», они вообще прекратили заправку для физических лиц. Скорее всего, этот кризис будет просто нарастать, поскольку действительно поражение нефтезавода, ну, судя по всему, очень существенный, и перестроиться ему каким-то образом или там заменить другими нефтезаводами, которые находятся еще дальше, там, уже на Дальнем Востоке, это будет, скорее всего, невозможно.
9: Внутренний топливный рынок оказался на грани крупнейшего кризиса в современной истории, отмечают эксперты. По их словам, объемы переработки сырой нефти из-за планомерных ударов по НПЗ упали до минимальных 4 миллионов баррелей в сутки. В стране уже действует тотальный запрет на экспорт бензина и дизеля. А в десятках регионов, от Алтая до Мурманска и Московской области, на заправках введены жесткие лимиты. На топливный кризис уже отреагировали в Госдуме. Как заявил ее председатель Вячеслав Володин, проблему с топливом надо перетерпеть.
23: Понимаем, что против нас коллективный Запад, надо из этого сходить и не давать повода, ищем повода. Справимся и с проблемами на бензоколонках, даже как с другими проблемами справились. Хотели развалить нашу финансовую систему, не получилось. Экономику в клочья разорвать, не получилось. Самое главное – консолидация, самое главное – общее понимание. А тот, кто завибрировал, все, считайте, он уже перешел на другую сторону.
9: После атаки на Омск фактически вся крупнейшая нефтепереработка России оказалась в зоне досягаемости украинских дальнобойных беспилотников, отмечают эксперты. По их словам, сам факт удара по этому НПЗ в Западной Сибири означает не только расширение географии атак, но и рост возможностей украинских дальнобойных дронов. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Последние 7 дней. Тема недели.
9: Такого даже в СССР не было. На фоне острого дефицита топлива сразу несколько регионов России будут продавать бензин по номерам машин. Казахстан ограничил въезд для россиян. Власти Липецкой области проработают вопрос об изменении принципа отпуска бензина на АЗС. Его хотят привязать к госномерам автомобилей. Ранее такую систему из-за острого дефицита топлива, охватившего практически все регионы, уже ввели в Орловской и Нижегородской областях. Вопрос о введении такой меры в Липецкой области рассмотрят на заседании оперштаба региона, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Игорь Артамонов.
4: Речь идет о следующей схеме. По четным дням бензин смогут приобретать автомобили, у которых цифровая часть госномера начинается с 0, 2, 4, 6 или 8. По нечетным дням с 1, 3, 5, 7 или 9.
9: По словам губернатора, эта мера необходима, поскольку ежедневная недопоставка бензина в регион сейчас составляет порядка 500 тонн от обычного уровня. Артамонов также заявил о массовых закрытиях заправок в области. Как сказал Артамонов, пока нет предпосылок к тому, что дефицит топлива получится закрыть в ближайшие дни. С 9 июля продажу топлива по номерам авто уже ввели в Нижегородской области, где после ударов беспилотников остановился крупнейший нефтезавод «Лукойл Норси». Многие автомобилисты ездят кругами в поисках бензина, но безрезультатно.
5: Кто уже видел, что бензина в городе нет? Я сегодня объехала 5 заправок. Это так неприятно. Для того, чтобы заправить машину. На первую заправку я приехала, она не работала. То есть прям передо мной закрыли. Это было днем. А потом я поехала еще на одну. Там только 92-й. Еще на одну. Она не работает. Потом еще на одну. Там тоже только 92-й. Потом я наконец-то нашла заправку, но смогла заправиться только 20 литров. И потом я еще нашла одну заправку. Это, кстати, «Лукойл» был. И мне пришлось подождать минут 40, пока они завезут бензин. Я заправилась еще 30 литрами. И неприятно. И вот что думаю. Зря я продала велосипед.
9: По подсчетам журналистов, с конца мая лимиты на продажу топлива вводились более чем в 60 регионах. Стоимость бензина в стране растет, а очереди на АЗС растягиваются на километры.
6: Очередь – это просто это что такое? Тут ночевать можно, стендап можно устраивать, приходить к каждой тачке и говорить, что-нибудь продам, купите. Можно продавать еду. Да, продавать еду и говорить, будете брать, с кайфом покавать. Я в шоке, ребят. Это прям реальный. Вы посмотрите, она тянется вон просто, вот.
9: В ряде субъектов нехватка горючего привела к сбоям в работе общественного транспорта, проблемам с вывозом мусора и трудностям у сельхозпредприятий. Чтобы заправиться, некоторым автомобилистам приходится ждать по 7 часов.
7: Время 5:15 утра. 7 часов я нахожусь просто в очереди за бензином. Это просто невообразимо. Это невероятно. Это вот мы в каком веке живем, что бензин у нас на одних заправках выдают по талонам, а в других очередь просто километражами гигантскими. Просто полный трындец.
9: В Забайкальском крае из-за дефицита топлива приостановили вывоз мусора в нескольких районах и ограничили работу автобусных маршрутов. Дефицит топлива в стране ощущается все острее. На отсутствие бензина жалуются уже и в Москве.
24: Нету бензина в Москве, вы представляете себе? Что 95-й, что 92-й, даже сотого нету в «Газпроме». А потом я заехал на «Лукойл», там даже дизеля нету, хотя в «Газпроме» был дизель, и все. И у меня вообще бензина не осталось, прикиньте, мне нужно работать, а бензина вообще ноль. Сколько я проеду, без понятия, шкала вообще не показывает. И тут нету, представляете себе, и даже, не то что нет, даже закрыли тут. Где я сейчас буду заправляться, без понятия вообще. Неужели Москва огромная, бензина никакого?
9: Ограничения на продажу бензина ввели даже в главном нефтедобывающем регионе страны, в котором добывается 40% всей российской нефти – Ханты-Мансийском автономном округе. При этом топливо можно заправить только в бак транспортного средства и по предоплате. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
25: Колючие пледики из ТикТока заблокировали наш очередной канал. Это какой-то смех, конечно. Слава богу, да, каналов предостаточно. Мы сейчас начинаем вещать с очередного дополнительного. Заходите, подписывайтесь, читайте, будем рассказывать то, за что нас плачут, то бишь то, что происходит на самом деле и как во всем этом дуртоме выжить простому человеку. Больше ни о чем мы, собственно-то, и не рассказываем. Мы просто берем события, которые происходят на большой геополитической карте, да, и рассказываем, как во всем этом ориентироваться, как спасти себя, как спасти детей, а в идеале еще как на этом, на чем-то копеечку заработать. Мы сегодня поговорим про многострадальных жителей Крыма. Что будет с ними? Нам, наверное, опять за это снесут канал. Но, тем не менее, ситуация с Крымом абсолютно ясна и понятна. И прежде всего, она ясна и понятна самим жителям Крыма. Понимаете? Все, труба. Ну, труба, ну, все понятно. Если невозможно завести бензин летом или дистопливо, то представьте, что будет осенью и зимой. Будет слово из четырех букв, и это слово не торт, поверьте мне, совсем не торт. Жителям Крыма нужно внимательно изучить опыт жителей, например, Киевской области, там или Харьковской области. Вот то же самое будет в Крыму. У Крыма сейчас, поймите, с военной точки зрения, это ведь не секрет, это все прекрасно понимают. Спросите у любого человека, который живет в этом Крыму, у меня там родственники, да, и я знаю, о чем я говорю, я бывал в Крыму много-много раз и знаком с ним как своим пять пальцев. Да? Так вот, всем понятно, что на зиму Крым отсекут. Зима будет происходить не на полуострове Крым, а на острове Крым. Соответственно, что нужно делать прямо сейчас? И здесь, как всегда, ответ зависит от того, насколько много у вас денег. Вот я вам честно скажу, те из вас, у кого денег немного, вот вы будете спасены на самом деле. Ну, почему? Потому что власти все равно будут создавать какие-то пункты обогрева, переоборудуют спортзалы в школах. Естественно, не будет никаких занятий, все это будет дистанционно происходить во всех вузах, учебных заведениях, это все понятно. И если, ну, нет денег, так получилось, такая вот ужасная жизнь живется, да, без особых денег, ну, естественно, вас спасут. Все, будете жить в спортзале в каком-то, будет какой-то матрас, будет горячее питание, как минимум раз в день, какая-то каша с тушенкой, ну, всегда у вас будет. А те, у которых много денег, у вас тоже ничего не поменяется на самом деле. Вы выедете. Вы вывезете, естественно, семью, и вы выедете. Или, как обычно бывает, семью вывозят на большую землю куда-то, на материк, где-то пристраивают детей и жен, вывозят все драгоценности. А вы помните, да, я же пятый год рассказываю, что жителям Белгородской, Курской областей, да, вот сейчас и Крыма, все свои деньги, если они у вас есть наличные, нужно хранить в глубине России в банковских ячейках. Ну, не в Крыму, и не в этих прифронтовых областях. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Их нужно просто брать и вывозить куда-то вглубь территории. Снимать там ячеечки, оставлять ключ к себе и жене, чтобы было два ключа у вас. Официально это все оформлять. И туда возить, тупиковать копеечку. Только так поступать. Ну, не оставлять здесь. Так вот, побогаче. Ну, естественно, выйдут. Или вы выйдете, ребята. А куда вы денетесь? Вы останетесь там куковать? Ну, или тоже бывает такая схема нормальная, когда вывозят, опять же, семью, но сами остаются, присматривают за бизнесом, приезжают, периодически уезжают. Вот. Ну, сядут родительные машины, богатые люди, да? Поставят три канистры в багажник и будут приезжать с большой земли тем или иным способом что-то смотреть, давать какие-то ценные указания. Среднему классу будет торба. Потому что средний класс, он, во-первых, ну, в силу тех или иных причин, он, естественно, до последнего не будет верить в то, что ему торба. А почему? Потому что человек-то существо слабое на самом деле, да? И отрываться от какой-то нормальной жизни, ой, как человек не любит. А средний класс, он только-только додышал, понимаете? Вот только как-то задышал, только купил какие-то Volkswagen бэушные, или Ford Focus, или там бэхи калининградской сборки 5-летней. И вот только какая-то жизнь пошла у среднего класса. Ты ему так попробуй скажи, что у тебя будет каменный век этой зимой. А он будет, естественно. Потому что отопление нужно забыть. Про отопление его не будет, если у вас несчастный дом. Электричества у вас не будет. Просто не будет. никакого. Это не то, что было раньше, что его не хватало. Его не будет, потому что будут разгромлены эти малозначительные на территории Крыма объекты генерации электричества и тепла. Вот они сами будут разрушены, а на генераторах вы далеко не уедете. И это вот сейчас, в июле месяце, для многих звучит: да ладно, слушай, как-то прорвемся. Да ну как-то вы прорветесь? Никак. Нет особых ходов. Нужно ехать в свои дома, как минимум. Если нет у вас, вот у среднего класса, послушайте меня, если у вас нет своего дома, ну вот как-то скооперируйтесь на 3 семьи, на 4 семьи. Купите какой-то дом в каком-нибудь селе. Вот купите. И сейчас, пока есть время, в этом доме вырыть скважину, если позволяет рельеф местности, чтобы был доступ хотя бы к технической воде. Обычно это не сильно получается в Крыму, да? Ну, понятно, какая геология. Ну, можно. В некоторых местах можно добуриться. До технической, по крайней мере, воды. Вырыть на 3-4 семьи скважину. Купите солнечные панели, пока не поздно. Это будет ваша электрика. Другой электрики не будет. И, естественно, можете купить какие-то парочку генераторов. Ну, потому что

0: рассчитано то, что он будет у тебя маслать 5 киловатт 24 часа в сутки. Он мяу скажет очень быстро. А то бишь, одним им не обойтись, нужно покупать хотя бы два. Занять в школах и вузах не будет, естественно. Поэтому, если будете покупать этот дом, то покупайте этот дом, но из расчета того, что дети будут находиться с вами. Купите лекарств как можно больше. Купите антибиотики. Не покупайте ни в коем случае один какой-то антибиотик. Обязательно купите разные группы, разные направленности. Лекарства вам там ваши знакомые доктора подскажут, чтобы у вас был хороший запас всех этих средств. Да, те, кто живет на линии морского побережья, я советую приобрести лодку. Я, кстати, советую уже 4-й год. Приобретите лодку. Пока есть время, отремонтируйте ее. И поставьте туда хотя бы какой-то моторчик. Не знаю, пусть хотя бы 15 лошадей будет. Пусть хотя бы будет какой-то 15. Бэушный, не бэушный. Подшаманьте его, накрасьте ему губы, проверьте. Пусть он работает, да? Пусть он будет в рабочем состоянии. Моторчик и лодка. Потому что может прижать так, да? А я говорю о контратаке ВСУ в данном случае. Что эти проблемы... Проблемы с отсутствием света покажутся детским лепетом. Может прижать так, что придется прощаться с Крымом, а прощаться к тому моменту можно будет только по морю. И, соответственно, тот человек, у которого будет любой катерок или любая лодочка, он уж из Керчи до Тамани как-то тихим ходом, он перейдет. Там не так далеко на самом деле, если нет большой волны, можно перейти совершенно спокойно, пролив. Да, и туда потянется весь Крым. Все, других ходов сейчас у крымчан нет. Нет так же, как нет бензина. Он был, а теперь его нет. Никак эта ситуация не улучшится. Она только ухудшится. ВСУ все равно грохнет этот Крымский мост. Это уже всем понятно, к бабке не ходи. Да, и останетесь вы там один на один со всей этой красотой. В зиму. В крымскую зиму. Очень-очень неприятно. Все, других вариантов у вас нет. И если нас за такой контент эти колючие пледики из ТикТока снова заблокируют, мы снова перейдем на следующий резервный канал. Но мы продолжим рассказывать о том, что происходит на самом деле и как нам всем в этой ситуации выжить, и если повезет, стать немножечко богаче.
1: Последние 7 дней. Потеря недели.
2: СВО забирает лучших. При отражении атаки дронов погиб командир экипажа К-52, а вертолет сгорел дотла. Z-каналы сообщили о новой потере армейской авиации. По информации военного блогера Кирилла Федорова, во время отражения атаки беспилотников трагически потерян ударный вертолет К-52. Его командир погиб. Официально Минобороны эту информацию не подтверждала. По словам Кирилла Федорова, экипаж выполнял очередной боевой вылет.
3: Он не дожил до 30. Пока мы мирно спали, командир экипажа вместе со штурманом отбивали одну атаку за другой. Еще один вылет, еще один сбитый дрон, потом мощный взрыв. Командир принял решение тянуть машину, чтобы дать возможность штурману покинуть вертолет. Сам остался вместе со своей боевой машиной.
2: По данным военных блогеров, погибшему летчику не было и 30 лет. Военный эксперт, полковник запаса Роман Светанов говорит, в подобных случаях главная потеря вовсе не сама машина.
3: К-52 можно построить заново. На это уйдут деньги и время. А подготовить командира такого уровня значительно сложнее. Это годы обучения, налета и боевого опыта. Именно экипажи сегодня являются самым дефицитным ресурсом любой современной армии.
2: До начала спецоперации именно в российской армии было больше всего операторов вертолетов К-52. По данным авторитетного ежегодника The Military Balance, в России было около 130 таких машин. С тех пор, по данным открытых аналитических проектов, армия уже потеряла несколько десятков К-52. При этом реальные потери могут быть выше, поскольку документально удается подтвердить далеко не каждый случай. Военный обозреватель Майкл Коффман считает, что именно кадровые потери постепенно становятся одной из самых серьезных проблем российской армейской авиации.
4: Любая армия способна постепенно восполнять потери техники. Намного труднее заменить подготовленные экипажи. В условиях затяжной войны именно люди становятся самым ценным и самым трудновосполнимым ресурсом.
2: Именно поэтому потеря даже одного экипажа ударного вертолета для российской армии имеет гораздо более серьезные последствия, чем

0: потеря еще одной боевой машины. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Последние 7 дней. Потеря недели.
2: От былого курорта не осталось и следа. В Крыму нет света, интернета и бензина. В городах соорудили шкафы для зарядки телефонов. Как пишут местные телеграм-каналы, только с начала июля в Крыму под атаки попали более 10 объектов электроэнергетики. В отдельных районах полуострова электричество отсутствует по несколько дней, в других введены графики отключения электроэнергии. На этом фоне в Крыму начали появляться специальные мобильные точки, где можно зарядить телефон или подключиться к интернету.
3: Смотрите, прикол, в Крыму появляются пункты заряда телефона и Wi-Fi. Я думаю, что здесь люди так трутся? Оказывается, тут целый бизнес. Смотрите.
2: Ранее на всей территории полуострова произошел блэкаут. Об этом официально сообщили на горячей линии «Крымэнерго». Там заявили, что ведутся аварийно-восстановительные работы.
4: В связи с технологическими нарушениями, вызванными внешними воздействиями на высоковольтных сетях, произошло массовое отключение потребителей всех городов и районов Республики Крым.
2: В Крыму возникли проблемы не только с электричеством, но и с бензином. Кроме того, люди стали жаловаться на дефицит товаров в магазинах. Жители Крыма и Севастополя сообщают о перебоях с поставками продуктов и введении ограничений на их продажу. Люди жалуются, что из магазинов исчезли сахар, гречка, рис, мука и соль. Кризис в Крыму начался после того, как дроны взяли сухопутный коридор в районе Джанкоя под полный огневой контроль. И Крым оказался в топливной блокаде. В свою очередь, министр сельского хозяйства полуострова Денис Кратюк утверждает, что регион полностью обеспечен продуктами так называемой социальной корзины.
5: То есть у нас запасов по прошлогоднему картофелю было достаточно. Сейчас уже пойдет свежее. Мясо птицы и свинина – это полностью объемы, которыми мы себя закрываем внутри республики. Такие же продукты, как соль, что-то нечто такое простое, я даже не буду называть, с ними все понятно. Крупяная продукция в полном объеме есть, привозится и на запасах в крупных сетях она тоже есть. И вот этот ажиотаж, который сейчас создан там по определенным видам круп, там, некоторым продуктам сырьевым, абсолютно беспочвенен. Потому что, во-первых, есть на складах. Во-вторых, никогда не было объемов на день и на два. Это всегда было больше. И большинство социальных продуктов производится внутри республики.
2: Туристы и ранее побаивались ездить на полуостров из-за постоянных обстрелов, а теперь и подавно, отмечают эксперты. По их словам, летний сезон в Крыму оказался под угрозой. Даже большие скидки не помогают гостиницам вернуть туристов, чаще выбирающих другие курорты. Владельцы гостиниц вынуждены снижать цены, но это не дает ожидаемого результата. На фоне проблем с топливом, энергоснабжением и транспортной логистикой количество желающих провести отпуск на полуострове продолжает сокращаться, отмечают эксперты. То, что в Крыму стало тревожно, признают и местные жители.
6: Практически каждый день у нас начинается и заканчивается сиренами. По всему городу просто объявления в опасности. А иногда слышны взрывы очень сильные. Это прям пугает, честно говоря. У меня маленький ребенок, и когда происходят такие ситуации, мы часто с ней находимся в ванной.
2: После начала СВО Крым резко выпал из десятки самых популярных туристических направлений у россиян. А сейчас ситуация усугубилась еще больше, отмечают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Заявление недели.
0: Украина будет делать Патриот. После встречи с Зеленским на саммите НАТО Трамп объявил о лицензии для Украины на производство ракет для ПВО. Еще несколько лет назад подобное заявление показалось бы чистой фантастикой. Технологии Патриот десятилетиями оставались одними из самых закрытых американских военных разработок. США поставляли эти комплексы только ближайшим союзникам, но никогда не говорили о передаче лицензии на производство самих ракет другим странам. Теперь ситуация может кардинально измениться. Об этом после встречи с Владимиром Зеленским на саммите НАТО заявил президент США Дональд Трамп.
7: Птичка мне напела, что сегодня мы будем обсуждать с Зеленским предоставление Украине права производить ракеты «Патриот». Мы покажем, как это делать. Это сложный процесс, но вы быстро разберетесь. Мы готовы предоставить лицензию на производство этой техники.
0: Если эти планы будут реализованы, речь пойдет уже не просто о поставках отдельных партий ракет. Украина впервые сможет самостоятельно выпускать боеприпасы к одной из самых современных систем противовоздушной обороны в мире. Военный эксперт Роман Светанов считает, что для России это означает принципиально новую ситуацию.
8: Главная ценность такой лицензии – не несколько десятков дополнительных ракет, а собственное производство. Это означает возможность самостоятельно пополнять запасы, ремонтировать изделия и постепенно наращивать выпуск без постоянного ожидания новых поставок из-за границы.
0: На Украине возможность производства американских ракет уже прокомментировали. Там заявили, что украинские специалисты способны освоить такую технологию.
9: Я лично изучал ракеты ПАК после их применения и убежден, что Украина сможет освоить их производство по американской лицензии. Для наших специалистов это абсолютно реальная задача.
0: Получение лицензии означает не только передачу технологий. Фактически речь идет о долгосрочном строительстве Украиной собственного производства высокоточного оружия. А для России это плохая новость сразу по нескольким причинам. Чем больше ракет «Патриот» сможет выпускать Украина, тем сложнее будет перегрузить ее систему противовоздушной обороны массированными ударами. И если раньше армия могла рассчитывать, что запасы западных ракет у ВСУ когда-нибудь закончатся, то теперь сама логика СВО может в корне поменяться. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
10: Всем привет! В эфире «Разбор дня». И сегодня мы говорим о том, о чем российские государственные СМИ молчат намеренно. В начале июля 2026 года в ночном небе над российским тылом взорвался новейший ударный вертолет К-52 стоимостью 16 миллионов долларов, и Министерство обороны просто сделало вид, что ничего не произошло. Ни строчки, ни некролога, ни официального признания. Но это не случайность и не единичный эпизод. Это симптом. Симптом того, что Россия прямо сейчас, в режиме реального времени, теряет статус великой авиационной державы. Горят самолеты, гибнут пилоты, заводы не успевают, а запчасти снимают с одних машин, чтобы хоть как-то поднять в воздух другие. Сегодня мы разберем эту катастрофу по косточкам, от конкретных цифр потерь до политической лжи накануне выборов.
11: Слушай, но 16 миллионов долларов против куска фанеры. Это же просто в голове не укладывается. Как вообще штучный элитный вертолет оказался в роли ночного сторожа в глубоком тылу?
10: Да, вот именно. По идее, перехват дронов – это прямая задача систем ПВО.
11: Ну так а где они? Разве в России нет всех этих радиолокационных станций, там зенитных комплексов РЭБ?
10: В теории все это есть, но на практике противовоздушная оборона над территорией России оказалась, ну, критически дырявой. Комплексов просто не хватает на огромное расстояние. Беспилотники проходят там, где их некому сбивать.
11: Ага, и поэтому...
10: И поэтому командованию на местах приходится затыкать эти бреши тем, что есть под рукой. В ту июльскую ночь под рукой, ну, оказался К-52.
11: Подожди, но это же абсолютно нецелевое использование техники. К-52 — это разве не тяжелая машина прорыва? Аллигатор вроде.
10: Да, уникальный разведывательно-ударный комплекс. Его профиль — это высокоинтенсивный конфликт. Он должен взламывать плотную оборону противника, уничтожать бронетехнику ракетами «Вихрь».
11: Прикрывать наступление, да.
10: Точно. Машина буквально напичкана электроникой. Взять хотя бы бортовой комплекс обороны «Витебск» — это сложнейший хирургический инструмент. И его отправляют баражировать в ночном небе, вслепую, чтобы сбить тихоходный «Камикадзе».
11: Звучит как бред на самом деле. К-52 часто называют летающим танком. Там же вроде бронекапсула, которая должна держать попадание пуль крупного калибра, системы отстрела ловушек. Как кусок пластика с моторчиком вообще мог нанести критический урон бронированной машине?
10: Фишка в том, что бронирована только кабина. Вертолет не может быть железным целиком, иначе он просто не взлетит. Уязвимыми остаются несущие винты, хвостовая балка, двигатели. И тут есть две основные версии взрыва этого борта.
11: Так.
10: Обе демонстрируют, ну, глубокий системный кризис. Первая версия — прямое попадание украинского FPV-дрона.
11: То есть беспилотника, которым управляют в очках виртуальной реальности. Копеечного.
10: Именно. Оператор видит картинку от первого лица и вручную с ювелирной точностью направляет дрон прямо в уязвимое место. Например, в хвостовой ротор. Если противник научился оснащать такие дроны усиленными боеголовками и бить ими вертолеты в тылу, правила игры меняются радикально.
11: Вертолеты больше нигде не в безопасности. А вторая версия?
10: Вторая версия еще более позорная – дружественный огонь.
11: Да ладно. Своя же ПВО сбила свой же новейший вертолет? А как же система свой-чужой?
10: Она существует. Должна автоматически отвечать на запрос радара кодированным сигналом. Но в условиях реальных боевых действий, когда в эфире царит хаос от работы систем радиоэлектронной борьбы, сигнал может тупо не пройти.
11: И радар видит неопознанную цель.
10: Да, плюс человеческий фактор. Расчеты ТВО истощены постоянными налетами, работают на пределе нервного срыва. Оператор видит цель в темноте и жмет на кнопку, просто боясь пропустить удар по своему объекту.
11: Ужас. И экипаж погибает из-за этого хаоса?
10: Штурман успел спастись. В К-52 установлена уникальная система реактивно-катапультированного спасения – К-37-800. Лопасти отстреливаются, кресла вылетают вверх, штурман дернул ручку, а вот командир Данил Трунов погиб вместе с машиной.
11: Либо пытался увести борт от домов, либо просто счет шел на миллисекунды.
10: Да, скорее всего так.
11: Слушай, ну ладно, вертолеты работают на низких высотах, это всегда огромный риск, ошибки управления, хаос на любой войне, теряется техника, но ведь главная ударная мощь авиации – это не вертолеты. Есть фронтовые бомбардировщики, Россия – огромная страна, должны же быть резервы, чтобы это компенсировать.
10: Проблема в том, что потери давно перестали быть единичными. Если посмотреть на статистику по Су-34, а это главные рабочие лошадки фронтовой авиации, картина просто катастрофическая.
11: Насколько все плохо?
10: Официально подтверждена потеря 35-40 машин. Но реальная цифра, с учетом бортов, рухнувших в закрытых зонах и списанных из-за тяжелых повреждений, уверенно перевалила за 50 единиц.
11: 50 бомбардировщиков? Да ну, звучит неправдоподобно. Их же до конфликта было всего около 130.
10: Вот именно. Выбита почти половина всего довоенного парка боеготовых Су-34. А это, на секундочку, машины стоимостью более 35 миллионов долларов каждая.
11: Ого! И как они умудрились потерять столько?
10: Механика уничтожения менялась. В первый год конфликта у российской авиации был острый дефицит дальнобойных корректируемых бомб. Чтобы сбросить обычную чугунную бомбу, приходилось снижаться.
11: Снижаться прямо под переносные зенитные комплексы. ПЗРК.
10: Позже появились планирующие бомбы. Но в 2023-2024 годах началась новая фаза – зенитные засады.
11: Это когда комплексы подтягивают к фронту?
10: Да. Противник начал скрытно подтягивать «Патриоты» и «Буки» к линии фронта. Внезапное включение радара на пару минут, пуск ракеты и уйти от такого удара тяжелому бомбардировщику практически невозможно.
11: Хорошо. Я понимаю, Су-34 несут потери, потому что они обязаны висеть над полем боя. Но ведь есть «Элита», истребители превосходства в воздухе, те же новейшие Су-35С. Они-то должны летать высоко и контролировать небо с безопасной дистанции.
10: Они тоже горят. Потеряны не менее 10-12 Су-35С, каждый по 50 миллионов долларов. И аргумент про безопасную дистанцию больше, ну, не работает. Иллюзия неприкосновенного тыла полностью рухнула в апреле 2024 года.
11: Что тогда случилось?
10: Был уничтожен стратегический ракетоносец Ту-22М3, глубоко над российской территорией за сотни километров от фронта.
11: Но это же беспрецедентно. Они не подходят близко. Чтобы зенитная ракета прошла на такую глубину, воздушное пространство должно было вообще никем не контролироваться. Радары ПВО отключили, что ли?
10: Их не отключали, просто российская авиация ослепла.
11: В каком смысле ослепла?
10: В январе-феврале 2024 года были уничтожены два самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50У. Еще один получил критические повреждения на аэродроме в Мочулищах.
11: Это вот эти огромные самолеты с радаром-тарелкой на крыше.
10: Именно. Стоимость одного такого борта от 300 до 500 миллионов долларов. Их оставалось всего 4 или 5 на всю страну.
11: Серьезно. Два сбитых самолета и все. Контроль над небом потерян. А как же наземные радары? Их же полно?
10: Наземный радар ограничен кривизной земли и рельефом. Он физически не видит низколетящие цели на большом расстоянии. А-50У — это летающий радар. Он поднимается на 10 километров и видит все в радиусе 600 километров.
11: Ага, то есть это мозг операции.
10: Да, он координирует истребители и ПВО, поэтому ракета смогла пройти незамеченной и достать Ту-22М3. А затем начались методичные удары уже по самим аэродромам.
11: Но аэродромы — это же стационарные цели. Их-то защитить проще простого, стянуть туда ПВО.
10: Факты говорят об обратном. Чернобаевка вообще стала мемом. Аэродром Саки в Крыму, там за один удар выжгли чуть ли не весь полк морской авиации. Морозовск, Ахтубинск, где осколками посекло даже Су-57, гордость авиапрома, истребитель пятого поколения.
11: Но решение же лежит на поверхности. Если база в зоне поражения, авиацию нужно просто перебросить дальше. Те же стратегические бомбардировщики можно держать за тысячи километров, туда ни один дрон не долетит.
10: Командование так и поступило. Ту-95МС и уцелевшиеся Ту-22М3 экстренно перебазировали. Часть улетела за Полярный круг, на аэродром Оленья. Часть на Дальний Восток, на базу Украинка.
11: Ну вот, спасли самолеты на стоянках.
10: Спасли. Но это породило новую, совершенно убийственную проблему. Критический износ авиадвигателей.
11: Ну, логично, летать-то теперь дальше. Но насколько это критично для таких машин?
10: Физика процесса неумолима. Чтобы выполнить задачу с Дальнего Востока, тяжелому самолету нужно пролететь 8000 километров туда и обратно.
11: И двигатели не выдерживают.
10: Двигатели серии AL-31F имеют строгий норматив межремонтного ресурса около 1500 часов. В мирное время этого хватает лет на 7-10.
11: А сейчас? За сколько они этот ресурс сжигают?
10: Лопатки турбин работают при экстремальных температурах и испытывают колоссальный стресс ежедневно. Металл устает. Ресурс в 1500 часов сгорает за год, ну максимум за полтора.
11: И самолет встает на прикол?
10: Да, намертво привязывается к земле в ожидании капремонта.
11: Допустим, двигатели выгорают. Но для этого же существует военно-промышленный комплекс. Заводы перевели на работу в 3 смены, финансирование колоссальное. Предприятия должны просто клепать новые двигатели и самолеты на замену.
10: Это очень популярный миф. Он разбивается о производственную математику. Комсомольский на Амуре и Новосибирские авиационные заводы за весь 24 и 25 годы суммарно выдали лишь от 14 до 18 новых машин типов Су-34 и Су-35.
11: Подожди, 14 машин за 2 года, работая в 3 смены. Как так мало?
10: Потому что современный самолет — это не болванка из металла. Его невозможно собрать без узкоспециализированных компонентов. Возьмем прицельные комплексы.
11: Так.
10: Чтобы самолет мог ночью с высоты разглядеть тепловую сигнатуру танка, ему нужна охлаждаемая тепловизионная матрица высочайшего разрешения.
11: И в России их не делают?
10: В принципе, не производят с нужными характеристиками. Долгие годы это закупалось во Франции, матрицы от компаний Thales и Ulysse. Аналогов внутри страны просто нет.
11: Я уверена, что санкции не работают на 100%. Все же знают про серый импорт. Китай, подставные фирмы в Эмиратах, в Турции. Любую электронику можно купить обходными путями.
10: Серые схемы увеличивают стоимость в разы. А главное, сроки срываются из-за угрозы вторичных санкций для посредников.
11: И самолеты просто стоят в цехах?
10: Абсолютно. Собранные фюзеляжи с двигателями могут месяцами стоять без одного критического электронного блока. Без него это просто дорогая груда металла.
11: Если заводы буксуют с новыми машинами, то старые должны активно ремонтироваться? Ремонтные базы должны возвращать в строй то, что ломается?
10: Базы перегружены. 121-й авиаремонтный завод в Кубинке завален техникой. Мощности были рассчитаны на мирное время. Они физически не переваривают поток выгоревших двигателей. И тут запускается самый разрушительный процесс – авиационный каннибализм. Техники полностью разбирают одну исправную, но требующую легкого ремонта машину, чтобы поддержать другие. Снимают дефицитный прицельный контейнер с той самой импортной матрицей, навигацию, блоки РЭБ.
11: И самолет-донор превращается в мусор.
10: В пустую скорлупу. Собрать его обратно уже невозможно. Деталей нет, то есть парк сокращается сам по себе каждый день, даже без участия ПВО противника.
11: Хорошо, железо можно скрутить с донора, электронику можно за бешеные деньги привезти через третьи страны. Но главная проблема авиации — это же не металл. Кто сидит за штурвалом?
10: И здесь мы подходим к самому узкому горлышку. Пилота нельзя собрать на конвейере. Обучение военного летчика — это от 7 до 10 лет. И миллионы долларов на топливо, тренажеры, инструкторов.
11: Но в условиях войны всегда запускают ускоренные курсы. Выпустили курсантов досрочно. Вот тебе и новые пилоты. Разве не так?
10: В авиации это так не работает. Разница между курсантом с 200 часами налета и пилотом первого класса с 1000 часов — это пропасть. У них разные вселенные реакции и мышечной памяти.
11: То есть новичок просто не справится?
10: Управление изношенной машиной на сверхнизкой высоте под огнем ПВО требует инстинктов, наработанных годами. Бросить новичка туда – значит гарантировать его гибель в первом же вылете. Поэтому всю тяжесть тащат одни и те же опытные кадры. Элита сгорает.
11: Тот же Данил Трунов на К-52.
10: Да, или капитан Тимур Гимранов, сбитый в марте 2026 года. Это потеря актива, который невозможно восполнить быстро.
11: Но те, кто выжил, продолжают летать?
10: Продолжают. Но они в состоянии критического истощения. Ротации нет, синдром боевого выгорания, интенсивность перелетов и боевых вылетов запредельная.
11: Усталость накапливается.
10: И когда уставший пилот садится в кабину машины, которая годами и проходила нормального техобслуживания, совершаются фатальные ошибки.
11: Самолеты падают сами.
10: Врезаются в рельеф, срываются в штопор, разбиваются на посадке без единого выстрела противника. Человеческий фактор убивает так же эффективно, как ракета.
11: Если сложить все это воедино, базы под ударом, заводы без чипов, двигатели выгорают, уставшие пилоты разбивают самолеты Франкенштейны. Ситуация же абсолютно очевидная. Военная вертикаль должна это видеть. Почему система не признает катастрофу и не меняет подход?
10: Ответ лежит в политической плоскости. В сентябре 2026 года выборы в Государственную Думу. Информационная политика Министерства обороны привязана к этой дате. Транслировать негатив запрещено.
11: Ну да, в официальных сводках сплошной оптимизм, беспрецедентные темпы, 100% выполнение гособоронзаказа.
10: По их версии, проблем нет. Потери скрываются. Единственный канал, где просачивается реальность, это Z-блогеры и военкоры.
11: А их разве не зажали перед выборами?
10: Зажали максимально. Они вынуждены балансировать. Пишут о падении борта, чтобы не потерять аудиторию, но умалчивают причины, чтобы не присесть за дискредитацию. Правды нет нигде.
11: Слушай, ну телевизор — это для гражданских избирателей. Какая разница, что они там говорят? Военные аналитики, генеральный штаб — они-то видят реальные цифры в закрытых отчетах. Пропаганда не должна влиять на работу армии.
10: И это главное заблуждение. Пропаганда бьет внутрь самой системы. Возникает когнитивное расстройство всей вертикали управления.
11: В смысле? Как это работает на практике?
10: Представь командира полка. Он стоит на аэродроме, видит пустые ангары. Знает, что треть машин разобрана, у половины нет ресурса двигателей, лучшие пилоты погибли, а сверху требует отчет, который должен совпадать с нарративом об абсолютном превосходстве в воздухе.
11: То есть он начинает врать начальству.
10: Формируется армия в таблицах Excel. Командиры боятся докладывать о проблемах, чтобы не лишиться погон. Подгоняют цифры, наверх уходят красивые таблицы, где полк полностью боеготов.
11: И на основе этих фальшивых таблиц генералы планируют новые операции?
10: Абсолютно верно. Генерал смотрит в отчет, видит 100% готовность и ставит задачи, которые физически невозможно выполнить.
11: Замкнутый круг. Система лжет сама себе.
10: Да, она теряет способность к планированию, потому что опирается на выдуманные данные. И пока ошибки не признаются, на них невозможно учиться. Армейская машина обречена повторять эти катастрофы, пока самолеты не закончатся совсем. Вот такая картина, друзья. Не апокалипсис в один день, а медленное, ежедневное, необратимое сжигание авиационной мощи. По одному самолету, по одному пилоту, по одному часу выработанного ресурса. И пока Минобороны штампует бравурные сводки о 100% выполнении гособоронзаказа, где-то в ночном небе следующий К-52 летит на перехват очередного фанерного дрона. Потому что больше некому. Если этот выпуск был для вас полезным, поделитесь им с теми, кто хочет понимать, что происходит на самом деле. И оставайтесь в здравом уме.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
12: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
1: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты, происшествия и неожиданности, заявления и цитаты.
12: Слушайте прямо сейчас в большом и итоговом выпуске «Последние 7 дней». Заявление недели.
0: От Калининграда до Камчатки Зеленский объявил о создании командования дальнобойного воздействия на Россию. Что это значит? Украина собирается вывести дальнобойные удары по российской территории на новый уровень. Теперь за такие операции будет отвечать отдельная структура в составе ВСУ. Зеленский объявил о создании нового командования дальнобойного воздействия.
7: Сегодня я подписал указ о создании в составе вооруженных сил специального командования. Командование дальнобойного, фактически глобального воздействия на Россию.
0: Реакция военных блогеров на это заявление не заставила себя ждать. К примеру, Юрий Подоляк отмечает, что речь идет уже не о разовых ударах, а о создании постоянной системы планирования подобных операций.
13: Если создается отдельное командование, значит дальние удары становятся самостоятельным направлением войны. Это уже не отдельные успешные операции, а системная работа с единым управлением, планированием и распределением целей.
0: И основания для таких выводов есть. Главком ВСУ Сырский в свежем интервью заявил, что только за первые 6 месяцев этого года Украина поразила почти 8 тысяч объектов на территории России. Из них почти 700 в глубоком тылу. По западным оценкам, экономический ущерб от этих ударов превысил 6 миллиардов долларов. Военный аналитик Майкл Кофман считает, что именно такие операции постепенно меняют характер СВО.
14: Украина последовательно переносит боевые действия в российский тыл. Главная задача – не разовое поражение отдельных объектов, а постоянное давление на военную промышленность, логистику и систему обеспечения российских войск.
0: За последние недели под ударами уже оказались Омский, Ярославский, Саратовский и Ильский НПЗ, предприятия в Татарстане и Башкортостане, аэродромы, склады боеприпасов, нефтебазы и объекты энергетики. География этих атак давно вышла далеко за пределы приграничных областей. И если раньше российский тыл считался относительно безопасным, то теперь создается отдельная структура, которая будет заниматься исключительно такими операциями. А это значит, что дальние удары становятся уже не исключением из правил, а полноценным направлением конфликта. И чем дальше, тем сложнее будет найти в России регион, который сможет считать себя действительно недосягаемым. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
12: Последние 7 дней. Скандал недели.
0: Чья Константиновка? Герасимов доложил Владимиру Путину о захвате этого города в Донецкой области. Зеленский опроверг и предложил там встречу президента. Минобороны России очередной инцидент с докладами о сомнительных победах. Глава генштаба Герасимов доложил Владимиру Путину о полном взятии стратегического города Константиновка в Донецкой области. О том, как именно Герасимов преподносил эту победу, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
15: Валерий Васильевич Герасимов доложил Верховному главнокомандующему об установлении полного контроля над Константиновкой. По словам президента, это первый, но очень важный этап во взятии ключевого славянско-краматорского узла обороны ВСУ. Также главе государства было доложено об установлении полного контроля над Луганской областью и существенном продвижении вперед.
0: Президент уже успел поздравить армию, однако практически сразу рапорт генерала попал под критику всего Z-сообщества. Известный Z-военкор Владимир Романов описал ситуацию на земле так.
16: Константиновка сейчас – это в точности Купянск. Поздравляю всех с очередным фантомным успехом, которого нет на земле. Генералы снова нарисовали стрелочки для красивого отчета наверх, пока парни в окопах умываются кровью в серой зоне. Хватит врать и сдавать города в телевизоре, которых мы даже не достигли.
0: После этой публикации Романова обвинили во всех смертных грехах и предательстве. Военный аналитик Андрей Вершинин считает, что система просто не способна переваривать правду.
9: Это классическая ловушка, в которую генштаб загнал сам себя. Главе генштаба нужно было срочно отчитаться о победе к началу июля 2026 года, и он просто скормил Путину дезинформацию. Точно так же они брали Купянск, и точно так же они уже в 4-й раз полностью освобождают Луганскую область, о которой отчитывались еще в 2022 году. Зеленский своим предложением встретиться в городе красиво вскрыл этот блеф. А то, как Z-блогеры бросились жрать Романова за правду, доказывает, в этой системе выигрывает тот, кто красивее врет в уши первому лицу.
0: Пока Валерий Герасимов получает поздравления за победу на бумаге, Z-сообщество продолжает воевать друг с другом из-за того, как правильно освещать СВО. А по теме Константиновки масло в огонь подлил Зеленский. В своем вечернем видеообращении он предложил Владимиру Путину встретиться именно в этом городе, раз он, мол, уже под контролем армии России. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
12: Последние 7 дней. Скандал недели.
2: Олимпийский комитет России отказался считать Крым, ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области частью единой российской спортивной семьи. Иными словами, он признал спортивную юрисдикцию Украины над внесенными в Конституцию России регионами, отмечает юрист Илья Дунаев.
17: В практической плоскости это означает, что спортивные федерации этих регионов вместе со спортсменами юридически признаются за Олимпийским комитетом Украины и не входят больше в Олимпийский комитет России.
2: Этот шаг позволил частично снять санкции с российского спорта. Спортсмены довольны, Z-сообщество наоборот. По их словам, одной из целей специальной военной операции называлось именно освобождение этих регионов. В Конституцию России уже внесены поправки о 4 новых регионах страны. Теперь в основном законе перечислено 89 субъектов федерации, которая пополнилась Донецкой и Луганской народными республиками, а также Запорожской и Херсонской областями. Об этом говорил сам Владимир Путин.
18: Сегодня мы подписываем договор о принятии в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области. 4 новых субъектов Российской Федерации.
2: В начале СВО на всех телеканалах говорили, что Киеву не продержаться и 3 дней. Но взять Киев не удалось. А уже через месяц после начала СВО армия России вышла не только из Киевской, но и из Черниговской, а потом из Харьковской областей и из Херсона. Единственного областного центра, который удалось взять под контроль. В Минобороны это назвали жестом доброй воли. Позже все чаще стали звучать идеи об освобождении Донбасса, а также о том, что нужно покончить с курсом США на доминирование. Спустя 4 года Донбасс так и не удалось взять под полный контроль. А зампред Совбеза Дмитрий Медведев недавно заявил, что конфликт России и Украины может не ограничиться текущей фазой и длиться бесконечно.
19: Где остановиться? Не знаю. Я думаю, что с учетом того, о чем я сказал, значит, нам еще придется много и серьезно работать. Будет ли это Киев? Да, наверное. Это должен быть и Киев. И если не сейчас, то через какое-то время. По двум причинам. Киев – русский город. И оттуда исходит угроза существованию Российской Федерации. Интернациональная угроза.
2: При этом каждый день на фронте гибнут российские военные, а страну душат санкции. Социологи констатируют, что на этом фоне поддержка СВО среди россиян падает. А после того, как Олимпийскому комитету России пришлось письменно отказаться от новых территорий, многие признаются, что не понимают, за что страна воюет. Россияне говорят, что из-за боевых действий везде одна разруха.
20: О, я считаю только одну разруху. Везде одна разруха, больше ничего. Я так думаю, и в дальнейшем также будет еще хуже, хуже и хуже.
21: Да я думаю, война ничего хорошего не принесет никому.
22: Никому она не принесла ничего хорошего пока.
23: Да ничего она не принесла, любая война приносит только беды, где бы она ни проходила.
2: Уже пошел 5-й год СВО. Это дольше, чем Первая мировая война, отмечают эксперты. По их словам, специальная военная операция обходится России слишком дорого. И в прямом, и в переносном смысле. Она стоила жизни десяткам тысяч молодых людей и нанесла серьезный ущерб экономике государства. Сколько еще будет продолжаться СВО – один из главных вопросов, который интересует граждан, отмечают социологи. Но точного ответа власти не дают. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
12: Последние 7 дней. Враг недели.
0: Резкий разворот Трампа. В США заявили о переменах на фронте в пользу Украины и согласовали новые санкции против России. Еще несколько месяцев назад в Вашингтоне регулярно говорили о необходимости переговоров. Теперь риторика заметно изменилась. В Белом доме заявили, что Украина смогла изменить ситуацию на поле боя, а в Конгрессе готовят один из самых жестких пакетов санкций против России. Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что американская администрация видит серьезные изменения в ходе конфликта.
24: Мы видим, что Украина перехватила инициативу на поле боя, фактически стабилизировала линию фронта и нанесла значительные удары по объектам на территории России.
0: Такая оценка американцев появилась не случайно, уверен военный эксперт Роман Светанов.
14: Сегодня речь идет уже не только об обороне. Украина системно наносит удары по российской логистике, нефтепереработке, военным аэродромам и объектам оборонной промышленности. Именно поэтому в Вашингтоне все чаще говорят, что инициатива постепенно переходит к Украине.
0: Еще один сигнал прозвучал уже из Киева. Американский сенатор Линдси Грэм, прибывший на встречу с Владимиром Зеленским, заявил, что Белый дом согласовал новый законопроект о санкциях против России.
3: мы достигли соглашения с Белым домом относительно законопроекта о санкциях. Президент поддержит этот документ, а значит, он станет законом.
0: Фактически речь идет о попытке резко сократить доходы России от экспорта энергоресурсов. В Москве риторику США заметили. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что конфликт закончится, если Украина выведет войска с территории, которые Россия считает своими, и признает их российскими. При этом сам Песков впервые публично отказался от термина «специальная военная операция», назвал происходящее полномасштабной войной.
4: What it is, it's not operation anymore, it's a war. It's a full-scale war.
15: Это уже не операция, это полномасштабная война. И она закончилась бы на следующий день, если бы Украина вывела свои войска из регионов, которые стали частью России.
0: Политолог Владимир Чиряков обращает внимание, что заявления Москвы и Вашингтона сейчас звучат как будто в противоположных направлениях.
14: Штаты все чаще говорят о поддержке Украины и усилении давления на Россию. Кремль, наоборот, продолжает выдвигать прежние ультиматумы. Это означает, что пространство для компромисса пока не расширяется, а позиции сторон остаются максимально далекими друг от друга.
0: Если еще недавно главным вопросом было, сохранит ли Украина поддержку Соединенных Штатов, то сейчас все чаще обсуждают уже другое – насколько серьезно Вашингтон готов усилить давление на Москву. Судя по последним заявлениям Белого дома и американских сенаторов, политический ветер в Вашингтоне действительно начинает менять направление. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
12: Последние 7 дней. Опасность недели.
0: Украина готовит новую паутину. В Кемерово участники СВО досматривают все фуры и ищут в них беспилотники «Камикадзе». Кемерово – город за 3500 километров от украинской границы. С 8 июля власти запретили транзитный проезд через город большегрузных автомобилей. Теперь въехать в Кемерово могут только те фуры, у которых есть путевые листы от местных предприятий. На всех въездах в город организованы пункты досмотра, заявил губернатор Кузбасса.
24: Теперь к экологическим и дорожным проблемам добавились риски безопасности, в том числе атак беспилотных летательных аппаратов. Поэтому принято решение ограничить въезд транзитного грузового транспорта.
0: Проверять грузовики будут сотрудники госавтоинспекции, Росгвардии, а также участники Ассоциации ветеранов СВО Кузбасса. Кроме того, водителям запретили собираться группами на стоянках и возле крупных промышленных предприятий.
14: Останавливают практически каждого, открываем кузов, показываем груз, документы проверяют очень тщательно. Раньше такого никогда не было.
0: Военный эксперт Юрий Федоров считает, что подобные меры напрямую связаны с прошлогодней операцией спецслужб Украины «Паутина», когда беспилотники доставили к российским военным объектам именно в грузовиках.
3: После операции «Паутина» российские силовые структуры начали рассматривать практически любой грузовой автомобиль как потенциальный носитель беспилотников. Поэтому сегодня они пытаются максимально усложнить перемещение фур возле стратегических объектов и крупных городов.
0: Напомню, решение кемеровских властей появилось спустя несколько дней после атаки беспилотников на Омский НПЗ. После этого режим беспилотной опасности впервые вводили сразу в нескольких сибирских регионах. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
12: Последние 7 дней. Опасность недели.
0: Мобилизация на осень, сенсационные статьи западной прессы о том, что Владимир Путин поставил армии дедлайн по захвату Донбасса. Несмотря на экономические проблемы, небывалый топливный кризис и регулярные удары беспилотников по военным предприятиям в глубоком тылу, президент не планирует отказываться от спецоперации. Более того, как утверждают журналисты влиятельного агентства Рейтер, со ссылкой сразу на нескольких источников, близких к Кремлю, Владимир Путин готовится к новой эскалации боевых действий. Согласно этой информации, президент по-прежнему считает полный захват Донбасса принципиальной задачей СВО и рассчитывает добиться этого в ближайшие месяцы.
5: Путин считает захват Донбасса делом принципа и уверен, что российская армия сможет добиться этой цели. В ближайшие месяцы вероятна эскалация боевых действий.
0: При этом, как пишут журналисты, часть ближайшего окружения президента предложила остановить спецоперацию по нынешней линии фронта. Причина – растущие проблемы в экономике, дефицит бюджета, давление на банковскую систему и снижение темпов роста. Однако Владимир Путин, как утверждают источники агентства, отказался обсуждать какие-либо территориальные компромиссы. О том, что эта информация западной прессы верна, по сути, говорит свежее заявление главы МИД Сергея Лаврова.
1: Россия не будет останавливаться на линии фронта в качестве условия для начала переговоров по Украине.
0: Военный эксперт Иван Ступак считает, что если перед армией действительно стоит задача завершить захват Донбасса в кратчайшие сроки, то без дополнительных ресурсов сделать это будет крайне сложно. Уже осенью страну может ждать, если не общая, то по крайней мере частичная мобилизация по образцу осени 2022 года. Тем более, что для ее объявления никаких дополнительных указов не нужно, поскольку прежний указ никто не отменял, говорит Ступак.
24: Сегодня российская армия уже не наступает теми темпами, которые были раньше. Если политическое руководство действительно требует любой ценой ускорить продвижение, возникает вопрос, за счет каких сил. Именно поэтому снова появляются разговоры о возможной новой волне мобилизации.
0: Именно на этом фоне в Z-каналах начали активно обсуждать гипотезу, что осенью может быть объявлена новая мобилизация. Однако, подчеркну, официального подтверждения этой информации нет. Есть лишь оценки аналитиков о том, что без дополнительной силы Донбасс не захватить.
24: Главная проблема России сегодня уже не техника, а люди. Если задача состоит в том, чтобы любой ценой завершить захват Донбасса, то без пополнения армии сделать это будет крайне сложно. Поэтому разговоры о новой мобилизации выглядят вполне логичными. Хотя окончательное решение остается исключительно за Кремлем.
0: Любопытно и другое. СВО продолжается уже более 4 лет. За это время армия понесла огромные потери. Страна столкнулась с санкциями, ударами по собственному тылу и серьезными экономическими проблемами. Но одна из главных целей, которую называли еще в феврале 2022 года, а это полный захват Донбасса, до сих пор так и не достигнута. И именно ради этой цели сейчас и готовы вновь повышать ставки. Цена разрушенного региона может стать для армии слишком высокой, но, похоже, об этом военная команда не думает. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
12: Последние 7 дней. Опасность недели.
2: Все решит небо. Зеленский пригрозил отправить на Москву 1000 дронов. Этой ночью столицу атаковали 450 беспилотников. В интервью Financial Times Зеленский заявил, что теперь решающая схватка развернулась в небе. Он утверждает, что Украина продемонстрировала свою боеспособность в воздухе, а в таком небесном противостоянии гораздо меньше значит то, чья территория больше, отметил Зеленский.
6: Я считаю, что победа в этой войне принадлежит тому, кто умнее. Именно небо будет решать исход войны. Когда в сторону Москвы полетят уже не 100 дронов, а 1000, он поймет.
2: Ранее Зеленский назвал атаки на Москву справедливым ответом на российские удары по украинским городам и населенным пунктам. В ночь с 6 на 7 июля Москва подверглась очередной атаке дронов. По данным Минобороны, всего за ночь система ПВО сбила над всеми российскими регионами 452 украинских беспилотника. Из них 430 летели на Москву, отметил мэр Сергей Собянин. По его словам, большая часть из дронов была нейтрализована на дальних подступах.
8: С вечера до 6 утра в направлении московского региона летело более 430 беспилотников. Большая часть нейтрализована силами противовоздушной обороны на дальних подступах. 36 вражеских беспилотников уничтожено на подлете к Москве.
2: Как пишет госагентство ТАСС, эта атака на столицу стала крупнейшей за последние 2 года. В последнее время атаки дронов стали едва ли не ежедневными. Владимир Путин заявил, что огромный поток украинских беспилотников затмевает успехи России на фронте. Он отметил, что Киев отправляет на регион России множество беспилотников, чтобы раскачать обстановку в стране.
10: Значит, вот эти дроны, удары по гражданской инфраструктуре. Для чего? Ну, раскачать общество. Конечно, при таком массивном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники, вот создать какую-то неуверенность в действиях российских вооруженных сил.
2: По словам экспертов, за время СВО Украина заметно продвинулась в производстве высокотехнологичных беспилотников. В стране уже создали дроны с радиусом действия более 1000 километров. А это значит, что украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу России, отмечают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
7: Когда Украина начнет производить патриоты, все как взбесились прямо после заявления господина Трампа о том, что в принципе он не против выдать Украине лицензию на производство ракет «Патриот». И все начали обсуждать, когда это произойдет. Боже, какой бред! Все не так, сейчас расскажу. Значит, смотрите, господин Трамп, он знатный тролль. Естественно. И многие на это ведутся. Вот и сейчас все повелись. Люди почему-то у себя в голове поставили знак равенства между производством и применением. Понимаете? Все начали обсуждать, а когда же начнут производить? Что там будет? Я, кстати, сразу скажу, что при самых фантастических раскладах, вот при самых фантастических, мы позже коснемся этого в деталях, да, но при самых фантастических раскладах Украина будет способна произвести первый «Патриот» вот не раньше, чем через 7 лет. Вот не раньше, детали расскажу. А вот применять, она начнет его через неделю. Понимаете? Нет, не понимаете, рассказываю. Лет 20 назад, и те, кто сейчас проживает на территории Украины, они не дадут соврать, лет 20 назад появился украинский «Мерседес». Причем появился, ну, ничего себе «Мерседес», это был «ML». Да, я видел фотографии, люди показывали, что ML это джип, это то, что сейчас GLE, да? Вот раньше это был ML, и ты открываешь крышку капота, и там, где вот эта вот блямба, где пробиты номера, дата производства, все, там было написано, что это автозаз, то есть запорожец. Представляете, ML производился на заводе, который производил в тот момент Таврии, Запорожец уже не производил. Но, тем не менее, технологически всем все понятно, да? И это считался украинский автомобиль. Ну, бизнесмены провернули местную такую схему. На самом деле, они на этом автозазе прикручивали только колеса, как мне рассказывают. То бишь, приходил полностью в сборе ML, вот в упаковке пленки нулевой. И к нему прикручивали колеса, которые тут же к нему ехали на этом же лафете. Просто как шиномонтаж работал завод. И этого было достаточно для того, чтобы назвать это украинским производством «Мерседеса». Улавливаете? Будет то же самое, только табличку будут прикручивать в лучшем случае, в лучшем. Это просто, если захочется господину Трампу, американцам еще покуражиться, да, над военными России, то только в этом случае еще могут прикручивать табличку, что сделано это где-то на территории Украины. Понимаете? Никто их собирать не будет там. Нет никакого смысла. Их собирают для того, чтобы применять. Так вот, вот этот вот шаг со сборкой, его благополучно опустят. И начнут сразу с применения. Естественно, скажут о том, что «О, Украина снова превзошла сама себя, и она научилась их собирать, ну, мгновенно фактически, что первые партии сошли с конвейера». Да, но это пиар-игра, понимаете, психологические операции, они в этом сильны, американцы. Ну, плюс это, естественно, абсолютная издевка. А почему Украина не сможет их собирать сама еще лет 7? Вот смотрите, ракетный бизнес, да, это никогда не конвейерный бизнес. Если дальше продолжать аналогию с автомобилями, то вот конвейера в таком виде, как автомобильный конвейер, в ракетном бизнесе не существует. Почему? Да, потому что это экономика размера, образно говоря. Да, автомобили выпускают сколько? Десятки миллионов каждый год. А вот ракет класса «Патриот», ну сколько их в год выпускают? Понятно, да, что намного-намного меньше. Соответственно, все эти операции и... Да, по производству патриотов, по-моему, что-то там около 1000 в год выпускают в США на секунду. То бишь, вообще немного. Так вот, все эти операции и они не автоматизированы полностью. Это едет по тележке, в буквальном смысле слова. Едет такая здоровая несколько метров телега, и на ней лежит ракета. Да, вот она переезжает от одного поста сборки к другому. От одного к другому. И вот на этой сборке работают только инженеры. Понимаете, технари, инженеры, что называется, до мозга костей. Все, там не бывает просто рабочих, которые могут что-то там где-то прикрутить. Не то производство. Совершенно. Это вам не колеса к Мерседесу прикручивать, где, в принципе, это может делать любой человек через 15 минут обучения. Нет, это инженер. Давайте теперь еще прикинем, сколько нужно таких инженеров. Их нужно несколько сотен. А почему несколько сотен? Я вам отвечу. Потому что это большое производство. Сборка, если мы говорим о сборке с нуля и с компонентом. Это несколько схем, это несколько цехов, это несколько уровней сложных технологических. Это сотни сотрудников, которые должны иметь инженерную университетскую специальность. И давайте представим, что Украина начнет их бронировать вот условно на сегодня. Украине нужны будут несколько сотен инженеров с определенными навыками и с идеальным английским. Вот без английского они фактически бесполезны, потому что их где-то нужно будет обучить. Ну вот представим, да, что Украина как-то нашла возможности сейчас готовить этих инженеров. Вот они с первого курса начинают эту подготовку. Когда они выпустятся? Через 5 лет. Все, вот первая группа выйдет через 5 лет. Еще года два уйдет на то, чтобы их натренировать, чтобы создать какую-то иерархию, чтобы создать цеха, создать отделы, принять их на работу, стажировать их всех в Америке, успешно стажировать. Они там должны сдать производственный экзамен, вернуться, их нужно устроить, трудоустроить, сделать там управление, все-все-все. Места подготовить, они где-то должны жить, где-то должны работать. Понимаете? И это все, о чем я рассказываю, да, это все без учета обстрелов. Мы об этом вообще не говорим. Мы так представляем себе, что обстрелы почему-то прекратились и что Россия не будет атаковать. А понятно ведь, что в секунду, когда Украина начнет разворачивать такое производство, Россия его будет выносить всеми возможными и невозможными способами. То есть не получится его просто так построить. Даже если забуриться куда-то глубоко под землю, да, что ничего не добьет, останутся подъездные пути, понимаете? И вот ты не можешь просто забуриться туда, куда-то вниз и сидеть в шахте. Тебе нужно что-то подвозить, увозить, людей, технику, грузы. Все это будет постоянно бомбиться. То бишь, это в самом фантастическом случае, если сегодня условно произойдет прекращение огня, первые патриоты Украина сможет собирать реалистично через 7 лет. Реалистично, понимаете? Но применять она их может начать через неделю. Так же точно, как Украина когда-то делала этот Мерседес, который она называла своим продуктом, да, своим Запорожцем, своей Таврией. Точно так же. И все это зависит только от воли господина Трампа, который настроен очень игриво, которому все это нравится, он нормально знает прикуп, он живет лучше, чем в Сочи по этому поводу, и он может выдать из стратегических запасов не один, и не два, и не три, а пару сотен патриотов и сказать, что это теперь Украина делает. Что вот какие молодцы, вы представляете, собрали, вот собрали такие талантливые ребята. Соответственно, применение патриота не равно производству патриота. Никто его производить в ближайшее время не будет, и никто его производить не собирается. Все это будет приезжать готовое. В лучшем случае приклеит бирочку «Made in Ukraine». И все. И полетели.
12: Последние 7 дней. Новость недели.
2: Новая жизнь. «Газпром» открыл набор в мобильные огневые группы для защиты своих объектов от дронов. «Газпром» договорился с Минобороны о создании мобильных огневых групп, которые будут защищать объекты компании, в том числе от атак беспилотников. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на внутренние документы газовой монополии. Желающие служить в мобильных огневых группах должны пройти медкомиссию, тщательный отбор и двухмесячную подготовку. Как отметили в «Газпроме», с ними будут заключать трехлетний контракт о пребывании в мобилизационном резерве, позволяющий совмещать гражданскую работу с военными сборами.
9: Основной задачей мобильных огневых групп будет патрулирование и защита объектов газоснабжения. При этом во время сборов резервистов также могут задействовать для охраны другой критически важной инфраструктуры, но только на территории региона, в котором был заключен контракт.
2: Бойцам мобильных огневых групп обещают сохранение средней зарплаты, ежемесячную компенсацию от работодателя в 200 тысяч рублей за участие в сборах и дополнительные выплаты от Минобороны. Кроме того, таким контрактникам будут предоставлять трехразовое питание, обмундирование, лечение, страхование жизни и бесплатный проезд к месту сборов и обратно. Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что для формирования экипажей мобильных огневых групп в первую очередь будут привлекать резервистов. Он пообещал, что они будут заключать контракт на 3 года и их не отправят на фронт. Член Комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев одобрил призыв резервистов, но обещание не отправлять их на СВО назвало прометчивым. Сейчас на всех направлениях спецоперации ощущается дефицит солдат из-за больших потерь. В тылу тоже небезопасно. Дроны атакуют регионы каждый день, и с каждым разом их все больше, а залетают они все дальше. ПВО справиться с ними не может. Систем попросту не хватает, отмечает военный аналитик Ян Матвеев.
11: То есть система ПВО слабела и ослабела до такой степени, что она уже не может себя поддерживать, не может эффективно прикрывать все эти районы.

0: она как раз и приводит к такому результату. Российское ПВО никак не смогла подстроиться.
1: Военные эксперты советуют сохранять спокойствие и найти укрытие, если вы услышали звук дрона где-то рядом. Укрытие может быть бомбоубежище, большой подвал под домами старой застройки, подвал частного дома, подземный переход или метро. В отличие от 2022 года, у Украины теперь есть средства, чтобы не просто отвечать, а бить больно. К тому же к системе ПВО есть вопросы, говорит военный аналитик Кирилл Михайлов.
2: Российское ПВО, она имела одну из своих задач всегда. Это противостоять ударам неядерных, в первую очередь, крылатых ракет США. И, соответственно, если 1-2 украинских беспилотника реактивных в состоянии беспрепятственно пролететь сотни километров по территории России, то это значит, что есть серьезные проблемы с применением ПВО.
1: Помогут ли бороться с беспилотниками мобильные огневые группы, пока неизвестно. Военные эксперты считают, что вначале нужно создать необходимую инфраструктуру, закупить оружие и машины, а главное – обучить людей. На все это уйдет достаточно времени. Да и перспектива оказаться в любой момент в зоне СВО пугает добровольцев и резервистов, отмечают аналитики. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Новость недели.
4: Нефтянка «Юга» полыхает. После удара дронов загорелся Ильский НПЗ. В Таганроге началась эвакуация.
5: Вот до меня, вот после меня, короче. Жесть какая-то. Вот сюда он упал, короче. Вот оттуда летел. И вот так вот. Бам.
4: Минувшей ночью беспилотники вновь нанесли серию ударов по топливной инфраструктуре, на этот раз на юге России. Под атакой оказались сразу несколько объектов в Краснодарском крае и Ростовской области. Одной из главных целей стал Ильский нефтеперерабатывающий завод, один из крупнейших НПЗ юга страны. Власти Краснодарского края подтвердили, что после падения обломков беспилотников на территории предприятия возник пожар.
6: В результате падения обломков беспилотного летательного аппарата произошло возгорание на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода. На месте работают оперативные службы.
4: Почти одновременно беспилотники атаковали и Ростовскую область. Под удар попали Азов, Таганрог, а также несколько объектов топливной инфраструктуры. По данным очевидцев, пожар вспыхнул на нефтебазе «Курган-нефтепродукт», расположенной в районе морского порта Таганрога.
7: Все в дыму. Слышали несколько взрывов подряд. Потом сказали срочно уходить, потому что рядом начинается эвакуация.
4: Вскоре городские власти официально подтвердили атаку. Жителей домов, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации, начали экстренно вывозить, написала в соцсети глава Таганрога Светлана Камбулова.
8: Беспилотная опасность в городе сохраняется. В настоящее время оперативно эвакуируем жителей, чьи дома оказались в зоне чрезвычайной ситуации.
4: Военный эксперт Роман Светанов считает, что выбор целей не случайен.
9: Сегодня удары наносятся уже не только по нефтеперерабатывающим заводам. Под ударом оказываются нефтебазы, терминалы, портовая инфраструктура. Все звенья одной логистической цепочки. Цель – нарушить не только производство топлива, но и его хранение, перевалку и доставку.
4: И пока на юге России тушили новые пожары, в Тверской области продолжала гореть нефтебаза «Тверьнефтепродукт», пораженная еще накануне. Судя по кадрам очевидцев, ликвидировать возгорание не удалось даже спустя почти сутки после атаки. И если еще несколько месяцев назад, после ночных налетов, речь шла об одном-двух попаданиях, то теперь все чаще под удар одновременно попадают сразу несколько объектов нефтяной инфраструктуры в разных регионах страны. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Новость недели.
4: Дроны уже везде. За ночь под атаку попали военный аэродром Борисоглебск и крупнейший НПЗ «Татнефти» в Татарстане. Минувшей ночью воздушная тревога и ограничения на работу аэропортов вводились сразу в нескольких регионах страны. Все из-за очередной атаки дронов.
5: Вот до меня, вот после меня, короче. Жесть какая-то. Вот сюда он упал, короче. Вот оттуда летел. И вот так вот. Бам. Это КГБТО, короче.
4: На этот раз одной из целей БПЛА стал нефтеперерабатывающий комплекс в Уфе. На опубликованных очевидцами кадрах виден густой дым в районе промышленности.

0: красной зоны. Предварительно под удар мог попасть завод «Башнефть» УНПЗ, входящий в один из крупнейших комплексов России. Официально власти Башкортостана последствия атаки не комментировали.
1: Слышали несколько взрывов подряд, потом появился густой дым со стороны промзоны. Над городом долго кружили сирены, аэропорт тоже перестал принимать самолеты.
0: Позже Владимир Зеленский, который сейчас в Анкаре на саммите НАТО, заявил, что украинские дальнобойные беспилотники этой ночью работали сразу по нескольким регионам России.
2: Сегодня наши дальние санкции достигли Саратовской области, Татарстана и Башкортостана. От линии фронта это примерно 800, 1400 и 1500 километров, соответственно.
0: По словам Зеленского, под ударом оказались нефтеперерабатывающие предприятия в Саратовской области и Татарстане. Военный эксперт Роман Цветанов отмечает, что дроновые удары уже переросли в систему.
3: Главная задача таких операций – не разовый эффект, а постоянное давление на нефтеперерабатывающую инфраструктуру. Чем больше объектов одновременно приходится защищать России, тем сложнее обеспечить их надежное прикрытие средствами ПВО.
0: За последние недели под атаки уже попали предприятия в Омске, Ярославле, Саратовской области, Татарстане и Башкортостане. И если раньше беспилотники в основном работали по приграничным регионам, то теперь удары регулярно наносятся по объектам, расположенным более чем в 1000 километров от линии фронта. При этом в Минобороны практически после каждой атаки рапортуют о десятках или даже сотнях успешно сбитых беспилотников. Но пожары на крупнейших НПЗ, повреждения аэродромов и стратегических предприятий возникают снова и снова. Поэтому вопрос, который все чаще звучит у простых россиян, остается прежним. Если ПВО сработало настолько эффективно, почему последствия этих атак становятся все масштабнее? Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Новость недели.
5: С каждым днем все хуже. В России ввели запрет на экспорт дизеля и авиакеросина. Владимир Путин заявил, что трудности с топливом временные. По словам президента, Украина наносит удары по российской энергетической инфраструктуре, чтобы нанести ущерб экономике и создать нервозную обстановку в обществе. Однако эта цель, как заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства, невыполнима.
6: Очевидно совершенно, что противник стремится нанести ущерб экономике, но самое-то главное – стремится создать нервозную обстановку в обществе. Мы с вами понимаем, что эта задача невыполнимая. Запас прочности энергосистемы России очень высокий, один из самых высоких в мире. Нужно просто организовать работу вместе с вертикальными интегрированными компаниями, договариваться быстрее, так чтобы они тоже здесь не зажимали продукт исключительно в рамках своей распределительной сети, в рамках своих АЗС, а выдавали нужные продукты независимым АЗС.
5: Владимир Путин также поддержал идею создать сеть малых НПЗ в ситуации, когда под удары попадают крупные предприятия.
6: Предложение Кобзева тоже следует учесть и как можно быстрее развернуть возможности работы и малого и среднего бизнеса по производству нефтепродуктов. Сделать все для того, чтобы все у нас функционировало нормально. Как мне докладывает Дмитрий Хост, проблем с поставками в сельскохозяйственную отрасль в данный период не наблюдается, все там обеспечено, и надеюсь, что так и будет.
5: Пока ситуация не стабилизировалась, правительство ввело запрет на экспорт дизельного топлива и авиакеросина. Как сообщил вице-премьер Александр Новак, Россия начинает импорт нефтепродуктов для стабилизации ситуации на внутреннем рынке. Новак добавил, что правительство перенесло ряд ремонтов НПЗ на более поздние сроки и задействовало дополнительные мощности. Кроме того, крупные нефтяные компании стали поставлять топливо в приоритете туда, где в основном присутствуют независимые АЗС. А министр транспорта Андрей Никитин отчитался о ситуации в своей отрасли.
7: Уважаемый Владимир Владимирович, транспортный комплекс в текущей непростой ситуации работает слаженно, обеспечивает перевозки грузов и пассажиров. Ключевые узлы, аэропорты, вокзалы, порты, общественный транспорт, трассы функционируют в штатном режиме. Делаем все возможное для доставки топлива на Крымский полуостров. Работаем в тесном контакте с Евгением Аксеновым и Михаилом Владимировичем Развожаевым.
5: Особенно сильно перебои с поставками топлива ощущаются именно в Крыму. Глава Крыма Сергей Аксенов предложил жителям потерпеть до окончания СВО.
8: На крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
5: Из-за атак дронов на НПЗ в первую очередь страдают простые потребители, а вскоре под угрозой могут быть и поставки топлива для армии, говорит военный эксперт Дмитрий Полевой.
9: Керосин для самолетов, это топливо для ракет, это дизель для кораблей, дизель для танков и боевых машин. Естественно, удары по таким болевым точкам рано или поздно приведут к недостаче горюче-смазочных материалов в войсках, на флоте, в авиации, в сухопутных войсках.
5: При этом в правительстве уверяют, что запасов топлива в России достаточно. Как заявил вице-премьер Александр Новак, власти занимаются перестройкой логистики с учетом потребностей регионов. Он отметил, что балансировке рынка потребуется некоторое время. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Новость недели.
0: Антидроновые сетки не помогли. Беспилотники разбомбили две крупные нефтебазы – в Твери и Ставропольском крае. Бензина в тех регионах не будет. Первый удар пришелся по нефтебазе «Тверь-нефтепродукт». Губернатор региона Виталий Королев подтвердил, что после атаки загорелся один из резервуаров.
10: В результате атаки произошло возгорание одного из резервуаров нефтебазы. На месте работают пожарные расчеты. Принимаются все необходимые меры.
0: По данным аналитиков, часть резервуаров на этой нефтебазе заранее оборудовали специальными антидроновыми сетками. Предполагалось, что они смогут защитить этот стратегически важный объект от ударов беспилотников. Однако, судя по последствиям атаки, эти конструкции не спасли нефтебазу от бомбежки.
2: Пожар очень сильный. Дым видно практически из любой части города.
0: Практически одновременно вспыхнул еще один крупный объект хранения топлива в Ставропольском крае. Первоначально местные паблики сообщили лишь о пожаре на промышленном предприятии. Позже губернатор Владимир Владимиров признал, что огонь добрался до резервуаров с горючими материалами, а жителей ближайших домов пришлось эвакуировать.
11: Пожар усилился, огонь распространился на резервуары с горючими материалами. На место направлены дополнительные силы, проводится эвакуация жителей ближайших улиц.
0: Военный эксперт Юрий Федоров считает, что подобные удары постепенно меняют ситуацию с обеспечением России топливом.
12: Когда регулярно выводятся из строя нефтебазы, склады горючего и логистические узлы, проблема уже заключается не только в производстве бензина. Возникают сложности с его хранением, распределением и доставкой в регионы. Именно поэтому последствия начинают ощущать обычные потребители.
0: Накануне командующий беспилотными войсками ВСУ Роберт Броуди заявил, что за последние 4 дня его подразделения поразили десятки российских судов, включая танкеры, которые использовались для доставки топлива в Крым.
2: Бензина не будет, можете не ждать, игра только начинается.
0: Российские информационные агентства поспешили опровергнуть эти заявления Киева. Однако, если эти оценки подтвердятся, то речь может идти не только об отдельных ударах по нефтебазам, а и о последовательном разрушении всей топливной логистики России. От НПЗ и складов хранения до маршрутов доставки топлива в регионы. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
13: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Саудовская Аравия обрушила цену российской нефти до $42 за баррель. Это рекордный обвал за 23 года. Бюджет России уже в минусе на 6 триллионов рублей, и это только за 5 месяцев. Резервный фонд тает под 250 миллиардов в месяц. Сегодня разбираем, что это значит для рубля, для цен в магазине и для каждого из нас до и после сентябрьских выборов.
14: Слушай, ну звучит все это как-то, знаешь, чересчур драматично. Мировые рынки ведь постоянно находятся в движении.
15: Ну да, находятся.
14: Котировки прыгают буквально каждый день. Нефть то дешевеет, то дорожает. Это же совершенно стандартный сырьевой цикл. Крупные экспортеры к такому давно привыкли.
15: Если бы это было обычное рыночное колебание, вопросов бы не было. Но 6 июля 2026 года произошло то, что профильные аналитики уже открыто называют, ну, ценовым землетрясением.
14: Землетрясением? Прямо так?
15: Абсолютно. Утром саудиты просто выкатили новые цены на август, и это не какая-то там рядовая скидка. Дисконт на их флагманскую марку Aeroplight для Азии составил, внимание, сразу $11 за баррель.
14: Ого, 11?
15: А для Европы вообще минус $15. Понимаешь, это крупнейший единовременный обвал с 2003 года. Хуже было только в пандемию, когда самолеты вообще не летали.
14: Но сейчас-то экономика работает? Нет же никаких глобальных локдаунов. Зачем крупнейшему экспортеру добровольно отказываться от миллиардов долларов прибыли и так радикально резать цены?
15: Потому что это классический демпинг. Самая настоящая целенаправленная торговая война за долю рынка.
14: То есть цель не в том, чтобы заработать в моменте?
15: Именно. Цель продавать искусственно дешевле, чтобы чисто физически вытеснить конкурентов, и главная мишень стала ясна в тот же день, когда котировки российской марки «Urals» в балтийских портах моментально рухнули до $41-42.
14: Подожди, давай отмотаем на пару месяцев назад. Еще в апреле баррель взлетал до $116. На рынках же царила настоящая эйфория. Неужели рынок просто не отыграет все назад?
15: Весенний $116 – это была чистая геополитика. Классическая премия за страх из-за возможного перекрытия Ормузского пролива.
14: А, то есть как только стало понятно, что танкеры ходят спокойно, этот пузырь лопнул?
15: Точно. А то, с чем рынок столкнулся сейчас, это фундаментальный структурный сдвиг. Экономика Китая объективно тормозит, спрос падает. И вместо сокращения добычи, ради высоких цен, Эр-Рияд решает просто залить рынок дешевой нефтью.
14: И для российской нефтянки это удар в самую болевую точку. Ведь азиатский рынок сейчас – это буквально вопрос выживания. 85, а то и 90% всего морского экспорта уходит в Индию и Китай.
15: Абсолютно. Причем Пекин и Нью-Дели покупают эти объемы не из-за какой-то там симпатии, исключительно прагматичный расчет. Так просто дешевле. Дисконт на Urals и так стабильно держался на уровне $22-24.
14: Угу. А теперь саудиты делают свою нефть, которая, к тому же, легче и удобнее для переработки, дешевее сразу на $11.
15: Да. И что в этой ситуации вынуждены делать российские компании?
14: Ну, очевидно, снижать цену еще сильнее. Чтобы индийский завод не разорвал контракт, ему нужно предложить условия, от которых просто математически невозможно отказаться.
15: Верно. Но тут в дело вступает банальная экономика добычи. Цена уже упала до 42, а полная себестоимость, учитывая сложное бурение, налоги и огромную логистику, это в среднем $30-35.
14: То есть маржа сжимается до статистической погрешности. Нефть отдают практически по себестоимости, просто чтобы скважины не останавливать.
15: Да, сверхприбыли испаряются в реальном времени. И это запускает макроэкономическую катастрофу внутри страны.
14: Потому что бюджет на 26-й год сверстан под совсем другие цифры.
15: Бюджет посчитан, исходя из цены $59 за баррель.
14: Разница между 59 и 42 – это же не просто недополученная бумажная прибыль нефтяников.
15: Это зияющая дыра в государственной казне. Если перевести в деньги, речь идет о потере примерно трети нефтегазовых доходов. Это где-то 3-4 триллиона рублей.
14: Колоссальные деньги. Причем статистика за первые 5 месяцев и так пугающая. Дефицит уже 6,1 триллиона рублей.
15: А план на весь год, на секундочку, был всего 3,8 триллиона. То есть потратили 6 триллионов меньше, чем за полгода.
14: Причина-то понятна. Оборонные расходы вышли на исторический максимум 6,3% ВВП. И их же невозможно просто взять и отменить.
15: Конечно. Это не стройка, которую можно заморозить. Это долгосрочные контракты, заводы, работающие в 3 смены, огромные обязательства по выплатам.
14: Срезать гражданские расходы можно, но это копейки в масштабах такой дыры. Получается, вся надежда на Фонд национального благосостояния.
15: Вот только размер этой кубышки сильно переоценен. Надо смотреть на ликвидную часть – живые деньги, юани, золото. То, что можно быстро продать.
14: И сколько там осталось?
15: 3,4 триллиона рублей. А сгорает этот фонд сейчас со скоростью 200-250 миллиардов ежевесячно.
14: Слушай, ну любой человек со знанием базовой экономики спросит, почему государство просто не выпустит облигации? Почему не взять деньги в долг на внутреннем рынке?
15: Потому что при текущей ключевой ставке Центрального банка в 16% это, ну, финансовое самоубийство.
14: Чтобы продать облигации, Министерство финансов должно предложить доходность выше этих 16%. Иначе ни один банк их не купит.
15: Вот именно. Занимать триллионы под 17 или 18% – это классическая долговая ловушка. За каждый занятый триллион придется ежегодно отдавать 170 миллиардов только в виде процентов.
14: Такое обслуживание долга через пару лет просто парализует весь бюджет. Понятно, почему этот путь закрыт.
16: Но эта ситуация работает и в обратную сторону. Если государство не может занимать под такие проценты, можно себе представить, что происходит в реальном секторе.
14: Бюджетный дефицит и огромная ставка бьют напрямую по бизнесу и людям.
16: Конечно. Ставка 16% фактически убивает любое развитие. И вряд ли она упадет даже до 13% до конца года.
14: А для конечного потребителя кредиты стоят еще дороже. Рыночная ипотека улетела под 18-20%.
16: Кредиты для малого бизнеса на пополнение оборота 22-25%.
14: Но самый мрак происходит в микрофинансовых организациях. Банки отказывают, люди идут в МФО, а там ставки доходят до шокирующих 292% годовых.
16: Просто вдумайся, зачем человек берет деньги под такой процент? У него сломался холодильник, сбережений нет, зарплаты не хватает из-за инфляции. Он берет 10 тысяч до зарплаты, отдать должен почти 40.
14: Математика финансового рабства. И все это на фоне дикого роста цен на базовые продукты.
16: Официально замороженная рыба подорожала на почти 17%. Хлеб на 11 с лишним.
14: От этого же невозможно отказаться. Но тут возникает парадокс. Нефть рухнула до $42. Сырье дешевеет. Почему тогда бензин внутри страны подорожал на 10 с лишним процентов?
16: Инфраструктура. Июльская атака на Нижегородский НПЗ вывела из строя, ну, критическое оборудование.
14: А, то есть сырой нефти полно, а переработать ее в бензин просто негде?
16: Да, возникает чисто физический дефицит топлива.
14: А логистика – это же кровеносная система экономики. Хлеб и рыбу везут грузовики. Дорогой бензин – это мгновенный рост логистических издержек.
16: И бизнес не будет работать в убыток. Ценники просто переписывают, закладывая все это в стоимость товаров на полке.
14: Настоящая инфляционная спираль. Но тут оптимисты возразят, номинальные зарплаты же тоже растут.
16: Растут.
14: Дефицит кадров заставляет работодателей платить больше. Разве это не компенсирует инфляцию?
16: Это работает только на бумаге и в очень узких сегментах. Да, инженеры ВПК и айтишники получили прибавку. Но бюджетники, сфера услуг, малый бизнес. Там индексации чисто символические.
14: Плюс реальная инфляция работает как скрытый налог. Зарплата выросла на 10%, а еда подорожала на 20%.
16: Покупательная способность падает. А со стороны бизнеса предприятие с рентабельностью 10% физически не может взять кредит под 25%, чтобы поднять всем зарплаты. Оно либо закроется, либо уйдет в тень.
14: Слушай, картина вырисовывается просто, ну, апокалиптическая. Нефть на дне, триллионов не хватает, инфляция скачет. Но если выйти на улицу, никакой паники нет. Курс рубля замер на 89,92 за доллар. Почему реальность не бьет по голове прямо сейчас?
16: Календарь? Ответ исключительно в политическом календаре.
14: А, ты про 18-20 сентября?
16: Да. Выборы в Государственную Думу. Эта дата буквально делит экономическую реальность пополам. То, что происходит сейчас, это искусственное удержание фасада.
14: Сухие цифры же показывают, что при нефти за $42 курс 90 – это фикция.
16: Абсолютно. Чтобы бюджет сошелся, доллар должен стоить минимум 115, а то и 120 рублей.
14: То есть сейчас экономика – это автомобиль с горящим двигателем, у которого отказали тормоза, но водитель врубил музыку на полную, чтобы пассажиры ничего не поняли до конца поездки.
16: Идеальное сравнение. И топливо для этой громкой музыки – остатки резервного фонда.
15: валюту вбрасывают на рынок, заставляют экспортеров продавать выручку, лишь бы человек на избирательном участке видел курс 90, а не 120.
14: Но 20 сентября урны закроются. Музыку выключат. Что ждет пассажиров, когда дым пойдет в салон?
15: Начнется другая жизнь. В дело вступят суровые законы экономики.
14: Будут латать бюджетную дыру за счет населения.
15: Неизбежно. Во-первых, резкое расширение прогрессивной шкалы НДФЛ.
14: То есть то, что подавалось как налог на богатых.
15: Да-да.
14: Теперь ударит по среднему классу.
15: Именно. Люди, которые с трудом тянут ипотеку и, скажем, раз в год ездят в отпуск, внезапно окажутся в категории обеспеченных и начнут отдавать государству гораздо больше.
14: Жестоко. Во-вторых, видимо, масштабный секвестр льгот.
15: Точно. Под нож пойдут субсидии ЖКХ, остатки льготной ипотеки, гранты для бизнеса. Каждый миллиард будет на счету.
14: В-третьих, наверное, повышение акцизов. Топливо, алкоголь, табак?
15: Да. Это скрытый налог, который мгновенно перекладывается на плечи потребителя. Ну и главное, неизбежная девальвация.
14: Административные тиски ослабят.
15: Держать курс будет физически нечем. Рубль отправится в свободное падение к 110, 120 и ниже.
14: А это значит пропорциональный рост цен на все импортное. От лекарств до китайских автомобилей и запчастей для станков.
15: Пассажирам придется оплачивать ремонт автомобилей из своего кармана. И удар будет колоссальным.
14: Особенно по пенсионерам. Никакая индексация не угонится за ценами на таблетки и еду. Ипотечники тоже пострадают. Доходы съест инфляция, а кредиты никуда не денутся. Малый бизнес начнет массово банкротиться.
15: Тут напрашивается параллель с периодом 2014-2016 годов, когда тоже рухнули цены на нефть.
14: Да, но тогда ситуация была другая. Не было таких раздутых военных расходов. А финансовый буфер был огромен. Государство смогло смягчить удар.
15: Поэтому сейчас гораздо более точная аналогия – это 1998 год. Критически низкие цены на нефть, огромные государственные расходы и отсутствие резервов.
14: Тогда это привело к дефолту.
15: Формируется пугающе похожий идеальный шторм. И не стоит надеяться, что саудиты передумают.
14: Это же холодный расчет. Мир уходит в зеленую энергетику. Им выгоднее сейчас продать нефть по 50 и забрать рынок, чем потом оставить ее под землей навсегда.
15: Стратегия на десятилетие.
14: Слушай, ну разговоры-то шли 20 лет. Надо слезать с нефтяной иглы, развивать высокие технологии, диверсифицировать экспорт.
15: Реальность оказалась упрямее стратегии. Треть российского бюджета по-прежнему критически зависит от трубы. Поэтому решение пары человек в Рияде бьет по стоимости буханки хлеба в любом городе.
14: Замкнутый круг.
15: И есть еще один самый опасный сценарий. Финальная мысль. Если к ноябрю резервы окончательно иссякнут, а занимать по-прежнему будет нельзя, у государства останется только один инструмент – печатный станок.
14: И миссия – заливать систему необеспеченными деньгами.
15: Да. В моменте это кажется решение, можно выплатить зарплаты, закрыть контракты, но это запускает неконтролируемую гиперинфляцию. Деньги превращаются просто в резаную бумагу.
14: И к такому сценарию обычный человек с рублевой зарплатой, скромным депозитом абсолютно не готов.
15: Вот такая картина. Саудовская нефтяная гильотина опущена. И теперь вопрос только в том, насколько глубоко она войдет. Бюджет трещит, резервы заканчиваются. Рубль держится на честном слове и административном давлении. До выборов нам будут говорить, что все под контролем. После начнется другая жизнь. Следите за курсом, следите за ценами и, главное, следите за нами. До встречи в следующем выпуске.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
17: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
4: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты.
17: Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней. Ужас недели».
0: В Белгороде снова ад. После серии атак в городе пропал свет. Начались проблемы с водой и газом. Минувшей ночью Белгород снова оказался под массированной атакой. По данным местных властей, ракеты дважды нанесли удар по объектам городской инфраструктуры. Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шваев подтвердил, что повреждения получила энергетическая инфраструктура региона.
10: Вновь повреждена энергетическая инфраструктура. В отдельных районах Белгорода и нескольких муниципалитетах наблюдаются перебои с электро- и водоснабжением.
0: По данным белгородского издания «Пепел», во время первой атаки были поражены сразу несколько электрических подстанций. После этого часть города осталась без света, а вслед за отключением электроэнергии возникли проблемы и с водоснабжением.
18: Да ну! Сильно жестко! Да ну!
19: Это, короче, вон там дом со смайликом.
0: Вторая волна ударов, как сообщают местные журналисты, пришлась по Белгородскому линейному производственному управлению магистральных газопроводов, подразделению, которое отвечает за транспортировку газа по региону. Очевидцы опубликовали кадры сразу нескольких крупных факелов на территории предприятия, после чего жители начали сообщать о перебоях с газом. Военный эксперт Руслан Левеев отмечает, что подобные удары направлены не по отдельным зданиям, а по системе жизнеобеспечения города.
1: Когда одновременно выводятся из строя объекты электроснабжения, водоснабжения и газовой инфраструктуры, это уже комплексное воздействие на логистику и систему обеспечения региона. Даже локальные повреждения таких объектов быстро отражаются на жизни большого количества людей.
0: Тем временем, этой же ночью масштабной атаке беспилотников подверглась и Москва. По данным Минобороны, всего за ночь на территории страны сбито 452 беспилотника. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что только в направлении столицы летели более 400 дронов.
20: Отражена атака беспилотников, летевших на Москву. Большая часть целей была нейтрализована на дальних подступах к столице.
0: Агентство ТАСС уже назвало эту атаку крупнейшей на Москву за последние 2 года. В информации агентства сообщается только о количестве сбитых беспилотников, не уточняя, сколько из них смогли преодолеть систему противовоздушной обороны и достичь намеченных целей. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
17: Последние 7 дней. Бред недели.
5: Все лучшее из СССР. В Думе готовят закон о возвращении выездных виз. Дело идет к мобилизации? Власти действительно рассматривают возможность вернуться к практике выездных виз, которая существовала в Советском Союзе. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на собственные источники в дипломатических кругах и администрации президента. Согласно этой информации, пакет документов для соответствующего законопроекта под предлогом усиления безопасности граждан РФ за рубежом готовит Министерство иностранных дел. Якобы планируется введение туристических выездных виз. В недружественные страны НАТО россияне смогут ездить только организованными группами не менее 10 человек по заранее утвержденному маршруту, как это было во времена СССР. По другим странам, перечень которых пока разрабатывается, останется возможность индивидуального туризма, однако выездная виза потребуется в любом случае, сообщают источники.
1: Такого, как сейчас. Купил билет и полетел, быть не должно. Государство должно дать разрешение.
5: Запрет на выезд за рубеж появился в России в эпоху Иосифа Сталина. В 1935 году в СССР был принят закон, который приравнивал побег за границу к измене родине, каравшейся смертной казнью. До 1991 года, чтобы выехать в иностранное государство, советским гражданам нужно было проходить многочисленные согласования и получать разрешение в АВИРе. Слухи о возвращении этой практики стали появляться в первые месяцы СВО, однако МИД их опровергал.
21: Введение каких-то специальных выездных виз не планируется. Право свободно выезжать из России и возвращаться в страну гарантировано статьей 27 Конституции Российской Федерации. Ограничить его можно только если человек подозревается в совершении преступления.
5: Запрет на выезд за рубеж в России уже возможен в рамках закона об электронных повестках, который действует с 2023 года. Он обязывает граждан в течение 30 дней являться в военкомат и позволяет сразу же делать человека невыездным, как только повестка появилась в электронном реестре Минобороны. В случае неявки гражданин также лишается права водить автомобиль, оформлять самозанятость или ИП, брать кредиты и проводить сделки с имуществом. В рамках действующей Конституции запрет на выезд также может быть введен при военном положении. Сейчас оно действует на присоединенных территориях, в ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областях. Возвращение к практике выездных виз может быть подготовкой ко всеобщей мобилизации, говорит политический аналитик Ольга Курносова.
3: Все плюшки уже давно закончились. Все те, кто готов был идти убивать украинцев и, возможно, умереть самому за деньги, уже туда отправились. Остались те, кто каким-то образом не попал под ту историю. Конечно, из оставшихся кого-то можно заманить длинным рублем, но особо сейчас не получается, потому что достаточно много информации о том, что и обещанные деньги люди не получают. Вернуться к розам 200 можно с большой долей вероятности, а получить обещанные деньги ни тебе, ни семье гораздо меньше долей вероятности.
5: Отсутствие видимых побед на фронте и большие потери подрывают настроение среди мобилизованных и военнослужащих, говорят эксперты. По их словам, в ближайшее время армии понадобится значительный ресурс в живой силе. Несмотря на то, что в Кремле уже много раз отрицали объявление всеобщей мобилизации, эксперты и военкоры уверены, что без нее не обойтись. А подготовка закона о возвращении выездных виз может быть подготовкой, полагают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
17: Последние 7 дней. Бред недели.
0: Еще не финал. Песков заявил, что Россия и все россияне готовы продолжать СВО до победы. Что считается победой? Россия готова продолжать спецоперацию столько, сколько потребуется. Об этом интервью швейцарскому изданию «Weltwoche» заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Россия адаптировалась к санкциям, а сами россияне готовы воевать до победы.
6: Конечно, люди хотят, чтобы война закончилась. И люди предпочли бы мир, а не войну. Но все они желали бы, чтобы мир наступил вместе с победой.
0: Правда, что именно будет считаться победой, Дмитрий Песков не уточнил. Ранее пресс-секретарь президента не раз уточнял, что боевые действия будут продолжаться, пока все цели СВО не будут достигнуты. Солдаты, которые пятый год проводят в окопах, уже не понимают, за что воюют.
2: Все ребята очень напряжены и раздражительны. Много пошло письменных отказов от участия в боевых заданиях. За это не судят, а отправляют в другие части, как раз где спецконтингент служит. Вообще, абсолютное большинство, если прям очень мягко выражаться, разочаровались в нашем правительстве и конкретных людях. Я думаю, вы понимаете, о ком я говорю. Это уже ненависть, но еще не ярость, но к этому все идет. Я вообще в идеологии уже ничего не понимаю, что нам пытаются продать, каких нацистов нам надо победить.
0: В феврале 2022 года, начиная спецоперацию, Владимир Путин называл несколько целей спецоперации. Это демилитаризация Украины, ее денацификация, защита жителей Донбасса, недопущение вступления Украины в НАТО и обеспечение безопасности России. Позже к этим заявлениям добавились требования признать занятые армией территории российскими и изменить украинскую государственную политику. Военный эксперт Иван Громов отмечает, что чем дольше длится СВО, тем формулировки становятся размытее.
2: За годы войны российская власть несколько раз меняла акценты. Одни цели уходили на второй план, появлялись новые. Сегодня все чаще звучит просто слово «победа», но без четкого объяснения, каким именно должен быть ее результат.
0: За более чем 4 года СВО Россия потеряла сотни тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, понесла огромные экономические расходы и продолжает вести боевые действия, говорит военный аналитик Дмитрий Снегирев. При этом Донбасс, который с первых дней назывался одной из главных целей СВО, за все время так и не перешел под полный контроль армии России.
1: Если смотреть на первоначально заявленные цели и на нынешнюю ситуацию, становится очевидно, что война давно вышла далеко за рамки тех задач, которые объявлялись в феврале 2022 года. При этом цена продолжения боевых действий для обеих сторон постоянно растет.
0: Сколько еще людей отправится на фронт ради цели, которую уже мало кто может четко сформулировать, ответа на этот вопрос нет. Однако в Z-кругах все чаще появляются намеки на то, что осенью страну ждет объявление мобилизации. Сразу после думских выборов. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
17: Последние 7 дней. Бред недели.
5: Худший показатель в истории. Коллекторы получили рекордный за 3 года объем долгов россиян. Микрофинансовые организации распродали коллекторским агентствам рекордный за 3 года объем просроченных долгов своих клиентов. Как пишут ведомости, в январе-мае коллекторы выкупили права на взыскание задолженности россиян на сумму более 48 миллиардов рублей, что на 23% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года и на 50% больше аналогичного показателя 2024. Также увеличилась доля успешно проданных долгов. Если за январь-май 2024 года МФО смогли продать коллекторам 66,5% выставленных лотов, а в 2025-м около 83%, то за тот же период 2026-го этот показатель достиг почти 92%. Схожие данные фиксирует и онлайн-аукцион долгов Debex.
7: За 5 месяцев текущего года объем выкупленных коллекторами у микрофинансовых организаций остатков основного долга вырос на 75% год к году и на 149% в сравнении с тем же периодом 2024-го.
5: Объем реальных инвестиций со стороны коллекторских агентств показал сопоставимый рост. Такая динамика и очень высокая активность на рынке объясняется резким удорожанием самих долгов. Задолженности россиян по итогам 5 месяцев продавались по завышенной для рынка стоимости около 22% от номинала. В результате инвестиции коллекторских организаций в просрочку МФО сравнялись с вложениями в банковские долги. При этом уровень долговой нагрузки россиян продолжает расти. Более 10 миллионов человек выплачивает по 2 и более кредита, а доля должников с 3 кредитами, которые берут еще, увеличилась почти вдвое, говорит директор Департамента финансовой стабильности Центробанка Елизавета Данилова.
8: Нас беспокоит, что кредитование растет за счет уже закредитованных граждан. Доля заемщиков, имеющих 3 кредита и более, в портфеле потребительских кредитов увеличилась до 47%.
5: Регулятор пытается с этим бороться, ограничивая банкам и микрофинансовым организациям кредитование людей с высоким показателем долговой нагрузки. Но остановить кредитный бум пока не получается. Россияне берут новые кредиты, чтобы прокормить себя и оплатить старые долги. При этом у многих заемщиков полная сумма задолженности превышает первоначальную в разы, и выходит, что долговые обязательства превращаются в долговую яму для большинства россиян. Соответственно, приходится брать все новые кредиты, чтобы закрыть предыдущие, говорит экономист Иван Ус.
22: То есть это все будет означать, что действительно сложнее будет жить за счет кредитов, поскольку они будут дороже. То, что будет сложнее жить за счет кредитов, будет стимулировать людей не возвращать кредиты, поскольку они не смогут это делать. А если они не будут возвращать кредиты, это будет еще больше количество невозвратов, что в свою очередь будет стимулировать российские банки не выдавать кредиты.
5: Согласно статистике Центробанка, 72% заемщиков тратят больше половины своего дохода на погашение кредита. Чтобы прожить, россиянам приходится брать несколько кредитов и отдавать на их погашение почти всю зарплату. Причем займы берут даже на еду. Такое обнищание граждан в России наблюдается впервые после 90-х годов, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
17: Последние 7 дней. Шок недели.
5: 30 часов без света. Белгород обесточен после ударов по всем электроподстанциям. В Крыму массовый блэкаут. В Белгороде и пригородах второй раз за сутки отключается электричество и водоснабжение в результате украинских обстрелов. Если после ракетных ударов в ночь на 3 июля, по данным местных телеграм-каналов, были поражены электроподстанции Южная, Фрунзенская и подстанции на территории ТЭЦ «Энерго», то ракетная атака в ночь на субботу пришлась уже на все основные подстанции города, сообщает местный телеграм-канал «Пепел Белгород». По его данным, Белгород был почти полностью обесточен. Также энергоснабжение ночью прерывалось в ближайших населенных пунктах. Как следует из опубликованных видео, пожары вспыхнули на Белгородской ТЭЦ, ТЭЦ «Луч» и подстанции «Авторемзавод». Судя по кадрам, несколько ракет над Белгородом было сбито.

0: городе в результате ударов были повреждены объекты инфраструктуры, из-за чего фиксируются перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения, написал в телеграм-канале белгородский губернатор Александр Шуваев.
1: Получили повреждения объекта инфраструктуры, зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения. Загорелись несколько инфраструктурных объектов.
0: Губернатор подтвердил, что несколько атакованных объектов загорелись. В комментариях на странице главы региона белгородцы массово требуют вернуть свет и воду.
2: Позор вам, администрация города. 25 часов нет света. Продукты пропали в такую жару.
3: Вы там вообще офигели или как? Вторые сутки без света.
4: Где ваши генераторы, резервные источники, на которые вам сотни миллионов было выделено? По карманам распределили, а людей на самовыживание бросили.
0: Проблемы с электричеством наблюдаются и в Крыму. На всей территории полуострова произошел блэкаут. Об этом сообщили на горячей линии «Крымэнерго». Там заявили, что ведутся аварийно-восстановительные работы.
5: В связи с технологическими нарушениями, вызванными внешними воздействиями на высоковольтных сетях, произошло массовое отключение потребителей всех городов и районов Республики Крым.
0: На фоне таких событий летний сезон в Крыму оказался под угрозой. Даже большие скидки не помогают гостиницам вернуть туристов, чаще выбирающих другие курорты. Владельцы гостиниц вынуждены снижать цены, но это не дает ожидаемого результата. На фоне проблем с топливом, энергоснабжением и транспортной логистикой количество желающих провести отпуск на полуострове продолжает сокращаться, отмечают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радиолента».
6: Последние 7 дней. Шок недели.
0: Зона повышенного риска. Пол Крыма пятые сутки без света и воды из-за ударов дронов по энергосистеме. Бензина нет вторую неделю. В Крыму спустя 4 дня после атаки никак не могут восстановить энергоснабжение. Света полностью нет в Армянске, Джанкое, Красноперекопске, Джанкойском и Красноперекопском районах, сообщила «Крымэнерго». В Евпатории, Керчи, Саках, Симферополе, Судаке, Феодосии, а также в Белогорском, Кировском, Красногвардейском, Ленинском, Раздольнинском, Сакском и Советском районах электричество подают поэтапно. В Нижегорском и Первомайском районах введены дополнительные ограничения. Таким образом, проблемы с электроснабжением сохраняются в 18 из 29 городов и районов полуострова. «Крымэнерго» объяснила затянувшийся блэкаут ударами ВСУ по объектам энергосистемы и заверила, что восстановительные работы ведутся круглосуточно.
5: В связи с технологическими нарушениями, вызванными внешними воздействиями на высоковольтных сетях, произошло массовое отключение потребителей всех городов и районов Республики Крым.
0: Кроме того, сообщается об отсутствии воды на ряде улиц Алушты, Джанкоя и Сак, а также в 17 селах, преимущественно в Джанкойском районе. Как пишут местные телеграм-каналы, только с начала июля в Крыму под атаки попали более 10 объектов электроэнергетики. В отдельных районах полуострова электричество отсутствует по несколько дней, в других введены графики отключения электроэнергии. На этом фоне в Крыму начали появляться специальные мобильные точки, где можно зарядить телефон или подключиться к интернету.
7: Смотрите, прикол, в Крыму появляются пункты заряда телефона и Wi-Fi. Я думаю, что здесь люди так трутся? Оказывается, тут целый бизнес. Смотрите.
0: В Крыму проблемы не только с электричеством, но и с бензином. Купить топливо нельзя ни за наличный, ни за безналичный расчет. Власти призывают жителей и гостей полуострова потерпеть.
8: На крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
0: На фоне проблем с топливом, энергоснабжением и транспортной логистикой количество желающих провести отпуск на полуострове продолжает сокращаться. Туристы и ранее побаивались ездить на полуостров из-за постоянных обстрелов, а теперь и подавно, отмечают эксперты. По их словам, летний сезон в Крыму оказался под угрозой. То, что в Крыму стало тревожно, признают и местные жители.
9: Практически каждый день у нас начинается и заканчивается сиренами. По всему городу просто объявления в опасности. А иногда слышны взрывы очень сильные. Это прям пугает, честно говоря. У меня маленький ребенок, и когда происходят такие ситуации, мы часто с ней находимся в ванной.
0: Накануне, после многочисленных жалоб крымчан под постами чиновников на длительное отсутствие света и воды, а также требований ввести графики подачи энергии, власти отключили комментарии в своих пабликах. Жители писали, что не могут купить продукты, связаться с близкими и не получают правдивой информации о ситуации, тогда как чиновники призывают доверять только официальным сообщениям. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Последние 7 дней. Шок недели.
0: Цены улетели в космос. Курица в России стала мясом для богатых. Производители винят во всем бензин. С марта тушка в мелком опте подорожала на 40%, а килограмм грудки в рознице вместо 330 рублей теперь стоит 460. Производители в таком скачке винят цены на топливо, подорожавшие ветпрепараты и зарплаты. На этом фоне Госдума прорабатывает возможность государственного регулирования закупочных цен на основные продукты. Как сообщила зампред Думского комитета по аграрным вопросам Юлия Оглоблина, вопрос госконтроля за ценами, как это было в Советском Союзе, уже обсуждался на заседании экспертного совета при Комитете по промышленности и торговле.
10: Мы видим, что за последнее время все чаще возникает эффект качелей, когда закупочная цена на продукцию то резко падает, то вдруг растет. Это было и с картофелем, и с молоком, и с маслом. Цены должны быть установлены, исходя из текущих условий себестоимости и рентабельности производителей.
0: Оглоблина добавила, что госрегулирование цен, по которым розничные сети закупают продовольствие у аграриев, позволит исключить возможность устраивать ажиотаж вокруг ключевых продуктов. По словам экономистов, продовольственная инфляция в России бьет рекорды. Рост цен признает и глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Она связывает это с инфляцией.
11: Спрашивали про молоко и буханку хлеба, что очень важно. Вот когда чем выше инфляция, тем больше разброс цен, тем больше могут вырасти цены конкретно на молоко, на хлеб.
0: Но, как говорится, не хлебом единым. Кроме подорожания продуктов питания, в России увеличивается стоимость различных товаров и услуг. Люди замечают, что цены растут быстрее, чем официальная инфляция. Россияне говорят, что подорожало практически все.
12: Продуктовая корзина выросла, ЖКХ выросла, коммунальная оплата выросла, проезд вырос.
13: Ну, обычные продукты питания стали немного дороже. Те же йогурты повысили стоимость. Ну и обычное молоко, масло, хлеб.
14: По карману бьет все время. Каждый поход в магазин – это вообще постоянный удар по семейному бюджету. То есть ты зайдешь, ты тысячи, полторы-две как минимум ты оставляешь, а ничего толком не купил. Мясо сейчас очень дорогое. То есть все крупы, все молоко, вся молочная продукция, все выросло в цене.
15: Это сказывается очень негативно на народ, на население, потому что все же ходим в магазин. Раньше за одну сумму рассчитывали, сейчас все повысилось.
0: Экономику ждет повышенная инфляция, ужесточение санкций и новая волна падения рубля, полагают эксперты. Прогнозы Центробанка тоже неутешительные. В Центробанке ожидают, что в этом году российская экономика останется на грани стагнации. Не станет легче и потребителям, по которым ударил всплеск инфляции, говорится в прогнозе регулятора. Магазины пока сдерживают стремительное подорожание товаров, но осенью цены ударят по покупателям по полной, считают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
16: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Пока мы слышим про истощение Украины, про то, что ей скоро нечем будет воевать, там под землей, буквально под землей, работают заводы, собирают ракеты, строят дроны. Миллионами. И знаете, что самое удивительное? Они становятся лучше, быстрее. Автономнее каждый месяц. Сегодня разбираем, как именно это работает и почему это важно понимать прямо сейчас.
17: Да, и чтобы вообще осознать весь этот масштаб, ну, того, что происходит, к 26-му году нужно просто взять правильную отправную точку. Февраль 22-го.
16: Угу.
17: Если посмотреть на сухие факты, ситуация в оборонном секторе была, ну, абсолютно критической.
16: Я бы сказал, более чем критической. Слушай, после 2014 года и потери патронного завода в Луганске образовалась просто гигантская дыра в снабжении.
17: То есть не было вообще ничего?
16: Не было даже базового производства стрелковых боеприпасов. Страна, по сути, входила в самый масштабный конфликт десятилетий с нулевым уровнем производственной автономии.
17: Угу.
16: А теперь давай перенесемся в 2026 год. Картина изменилась до неузнаваемости. На сегодняшний день 76% всех вооружений, я подчеркиваю, всех вооружений, которые централизованно закупаются государством, производятся внутри страны.
17: Но тут же возникает логичный вопрос, за счет чего вообще?
16: Цифры на самом деле поражают. Общий объем этого производства достиг 55 миллиардов долларов. Производство одних только FPV-дронов перевалило за 8 миллионов штук в год. Плюс к этому собирается около 100 тысяч баражирующих боеприпасов. Это, ну, аналоги известных шахедов. В 24-м возобновили выпуск патронов, а в 25-м заработала линия по выпуску 155-го калибра артиллерийских снарядов стандарта НАТО.
17: 8 миллионов дронов в год. Это, ну, больше 20 тысяч штук в день.
16: Ага.
17: Каждый божий день. Плюс сотня тысяч тяжелых беспилотников. Честно говоря, есть серьезный скепсис по поводу того, как это физически реализуемо. Как можно производить такие объемы, когда любой крупный объект просто обречен на уничтожение?
1: И вот это как раз ключевой момент. Классическая стратегия уничтожения ВПК больше не работает, потому что классического ВПК, ну, в его старом понимании, там больше нет. Произошел полный окончательный отказ от советской модели гигантских производственных кластеров. Вместо того, чтобы концентрировать все мощности на площадке в пару квадратных километров, производство было радикально фрагментировано.
17: Распределено.
1: Да. Сейчас это сотни, если не тысячи мелких гаражей, бывших станций техобслуживания, подвалов, многоэтажек. Они рассредоточены абсолютно везде. Только в секторе сборки тех же FPV-дронов официально работает более 160 независимых компаний.
17: Хорошо, звучит логично, но давай честно, с дешевыми одноразовыми дронами это понятно. В подвале действительно можно спаять раму, прикрутить китайские моторы, но когда речь идет о серьезной технике...
1: О чем именно?
17: Ну, о высокоточных боеприпасах, оптике, сложных системах наведения. Там ведь нужна стерильность, сложное оборудование, контроль температуры. В гараже такое на коленке не соберешь.
16: Верно, в гараже не соберешь. Для сложных систем используется так называемый кластерный метод с глубоким международным разделением труда.
17: Это как?
16: Ну, смотри. Электроника едет из Польши и Чехии. Сложная оптика поставляется из Германии. Двигатели из Турции или Штатов. То есть самые сложные высокотехнологичные узлы производятся в безопасности за рубежом.
17: А внутри страны происходит только финальная сборка?
16: Да, отверточная сборка. И она занимает не недели производственного цикла, а считанные часы. И знаешь, где она происходит?
17: Не в гаражах, судя по всему.
16: Далеко не в гаражах. В глубоком подполье, буквально. В Закарпатье подсборочные цеха были переоборудованы старые соляные шахты. Соль отлично поглощает влагу. Там естественным образом поддерживается идеальный стабильный микроклимат с нулевой влажностью.
17: А, для электроники?
16: Да, это критически важно для чувствительной микроэлектроники. Никакой коррозии контактов. Плюс это десятки или даже сотни метров скальной породы сверху. Такая толща защищает даже от проникающих гиперзвуковых ракет типа «Кинжал». Никакая бетонобойная бомба туда просто не достанет.
17: Все верно. А во Львовской и Ивано-Франковской областях под такие же задачи адаптируют старые советские ядерные бункеры, командные пункты, которые изначально рассчитывались на автономное выживание при ядерном ударе. То есть инфраструктура, которая строилась для Третьей мировой войны, теперь работает как абсолютно неуязвимый конвейер. Это круто объясняет логистику, но как быть с самими технологиями?
18: О, здесь мы подходим к самому интересному, к настоящей инженерной дерзости. Проект под названием «Франкенсам». Он доказывает, что в этих условиях собирают не только простые вещи, но и сложнейшие гибридные системы.
17: «Франкенсам» — это типа от слова «Франкенштейн» и «сам», ну, зенитно-ракетный комплекс в натовской классификации.
18: Именно так. К 23-му году возникла огромная проблема. Запасы ракет к старым советским системам ПВО, вроде Бука и Куба начали стремительно иссякать.
4: Заканчивались ракеты.
18: Да, производить их было негде, купить тоже. Оставались рабочие радары, пусковые установки, а стрелять просто нечем.
17: И какое решение?
18: Скрестить несовместимое. Взять западные ракеты и заставить их работать с советскими радарами.
17: Да ладно.
18: Серьезно? Они взяли американские зенитные ракеты Sea Sparrow и даже авиационные тепловые ракеты Sidewinder и интегрировали их в советское железо.
17: Слушай, звучит просто, но на деле это колоссальная техническая проблема. Это все равно, что, ну не знаю, пытаться поставить двигатель от Теслы в старый тепловоз.
18: Вот-вот.
17: Советские радары 70-х годов используют аналоговые радиосигналы. Там совершенно другие частоты, другие алгоритмы наведения, а американская ракета ждет цифровой код и протоколы НАТО 21 века. Как они вообще заставили их общаться? Разные разъемы, разные языки.
18: Им пришлось с нуля разработать цифровые переводчики. Это такие микрокомпьютеры, которые встраиваются в систему и за миллисекунды конвертируют аналоговые импульсы в понятные для американской ракеты цифровой формат.
17: И сколько времени ушло на разработку?
18: Всего 8 месяцев.
17: 8 месяцев на то, чтобы взломать проприетарные коды НАТО, разобраться в советской архитектуре и заставить все это слаженно работать.
18: Да.
17: В мирное время корпорации тратили бы на такие исследования десятилетия.
18: И это еще не финал. Самая большая амбиция этого проекта, которая уже была реализована, это установка передовых ракет семейства П.

0: Страна, у которой фактически нет классического надводного флота, заставила российский Черноморский флот эвакуировать основные силы из Севастополя в Новороссийск.
1: Слушай, но Севастополь был главной военно-морской базой на протяжении столетий, и вдруг он перестает ее быть из-за отсутствия безопасности. И все это сделали вот эти безэкипажные катера?
0: Да, платформы вроде «Магура В-5» и «Си-Бэби», ну и в сочетании с ракетами «Нептун», которые вообще-то создали на базе старой советской Х-35. И результаты ошеломляют.
1: Уничтожение крейсера «Москва», например.
0: Да, крейсер «Москва», большие десантные корабли «Новочеркасск», «Цезарь», «Куников», новейший ракетный корвет «Ивановец». Радиус действия этих дронов теперь достигает 1500 километров.
1: 1500?
0: Да, а эффективность их применения, ну, по задокументированным данным, составляет около 90%.
1: Подожди, давай просто вдумаемся в математику. Морской безэкипажный катер стоит, ну, несколько сотен тысяч долларов максимум. И вот эта штука отправляет на дно огромный военный корабль, который строили десятилетиями. Корабль за сотни миллионов долларов.
2: Вместе со всем экипажем и инфраструктурой?
1: Да. Эта финансовая асимметрия, по сути, ставит крест на классической военно-морской доктрине. Все эти гигантские крейсера становятся просто огромными дорогими мишенями.
2: Причем эволюция дронов не стоит на месте, она происходит прямо сейчас. На те же платформы Си-Бэби теперь монтируют системы реактивного залпового огня.
1: Прямо на лодке?
2: Да. На них ставят компактные зенитные ракеты. То есть это уже не просто, ну, камикадзе со взрывчаткой, которая идет на таран. Это многофункциональная боевая система. Она теперь способна отбиваться от вертолетов.
1: Знаешь, тут возникает логичный вопрос. Если эта технология настолько невероятно эффективна, почему глобальные западные оборонные гиганты, какие-нибудь BAE Systems или там Lockheed Martin, еще не забрали этот рынок под себя? Почему независимые инженеры доминируют в этой нише?
2: Они не доминируют в одиночку. Корпорации активно интегрируются. Индустрия уже реально переросла формат гаражной сборки. Мировые гиганты заходят на рынок и формируют защищенные зоны, так называемые Defense City.
1: То есть они строят заводы прямо в зоне боевых действий.
2: Именно.
1: Но это же колоссальный финансовый риск. Зачем, скажем, немецкому Rheinmetall вкладывать миллионы в инфраструктуру там, куда в любую минуту может прилететь баллистика? Было бы логичнее строить заводы в той же безопасной Польше.
2: Ответ кроется в логистике и времени. Rheinmetall сейчас чинит свои боевые машины пехоты, Мардер, прямо на месте.
1: А, то есть не надо никуда везти?
2: Да. Если танк поврежден в бою, его транспортировка в Германию, ремонт и возвращение обратно занимают недели, а иногда и долгие месяцы. А ремонт на локальной базе занимают считанные дни. Сокращение этого логистического плеча настолько повышает эффективность, что окупает вообще любые риски для инвестиций.
1: Логично.
2: Кроме того, они разворачивают там производство снарядов. Британская BAE Systems тоже открыла свои представительства.
1: Хорошо, британцы, немцы, это понятно, они союзники. Но как насчет турецкого Байкар? Турция ведь официально придерживается, ну, прагматичного нейтралитета. Старается балансировать.
2: Нейтралитет нейтралитетом, а бизнес и технологии диктуют свои правила. Байкар строит огромный подземный завод для своих дронов. И там планируется собирать не только тактические Байрактар ТБ-2, но и тяжелые беспилотники Акинчи.
1: Ого, это же огромные машины.
2: Да, они способны нести управляемые бомбы весом до 900 килограммов. И самое интересное, завод проектируется с собственной, полностью автономной системой противовоздушной обороны.
1: Слушай, ну это круто объясняет мотивацию мировых корпораций. Доступ к реальным боевым условиям – это же бесценно. Можно тестировать, чинить, обновлять софт прямо на основе данных вчерашнего боя. Передача операционного опыта явно перевешивает геополитические риски.
2: Абсолютно. Но знаешь что? Все это сборка дронов, ремонтные базы, снаряды — это была лишь подготовка к главной кульминации.
1: Заинтриговал. Что за кульминация?
2: Июль 26-го года. Саммит НАТО в Анкаре. Вот где происходит настоящий тектонический сдвиг. Переход от сборки дронов к производству самого сложного перехватчика в мире.
1: Подожди, речь идет о лицензии на производство ракет для Patriot.
2: Да, США объявляют о передаче лицензии на производство новейших ракет-перехватчиков PC-3MSE.
1: Ничего себе!
2: Стоимость одной такой ракеты, на секундочку, около 4 миллионов долларов.
1: Стоп! Передача технологий такого уровня секретности — это же беспрецедентно. Штаты крайне неохотно делятся технологиями Patriot даже со своими ближайшими союзниками. Почему Вашингтон вообще пошел на это?
2: Причина банальна и прагматична. Физическая нехватка производственных мощностей.
1: Не успевают делать.
2: Да. Кризис на Ближнем Востоке, необходимость защищать американские базы, постоянные удары хуситов — все это просто истощает.

0: истощила запасы Пентагона. Завод компании Lockheed Martin в Арканзасе физически может выпускать всего около 550 таких ракет в год. И в результате было принято решение передать лицензию стране с уже доказанным инженерным потенциалом. До этого момента в мире было всего две страны с таким правом — Япония и Германия. Теперь их три.
1: Вау, но здесь нужно сделать важнейшее уточнение, чтобы мы правильно понимали механику. Лицензия не распространяется на весь комплекс Patriot, так?
0: Верно.
1: Сверхсекретные радары, система управления огнем — все это остается американским. Локализовано именно производство самих кинетических перехватчиков ПАКС-3МСЕ.
0: Тех самых, которые работают по технологии прямого попадания. Hit to kill.
1: Да, и это принципиальное отличие. Смотри, обычная ракета ПВО взрывается рядом с целью, просто осыпая ее облаком осколков. Для крылатых ракет или дронов этого вполне достаточно.
0: Угу.
1: Но баллистическая ракета, те же «Искандеры» или гиперзвуковые кинжалы, она падает на огромной скорости почти вертикально. Осколки, конечно, могут повредить корпус, но полтонная боеголовка по инерции все равно упадет на цель и взорвется.
0: Поэтому баллистику можно сбить только кинетически.
1: Именно. Перехватчик ПАК-3 должен на гиперзвуковой скорости буквально врезаться лоб в лоб в ракету противника и разрушить ее просто энергией удара. Это как попасть пулей в пулю. Отсюда и такая невероятная сложность и стоимость.
0: И теперь финальная сборка этих сложнейших ракет из оригинальных американских комплектующих, систем самонаведения, твердотопливных двигателей будет проходить в тех самых защищенных соляных шахтах и бункерах.
1: Если мы посмотрим на чистую математику войны, картина меняется кардинально. Стоимость баллистической ракеты оценивается, от 3 до 7 миллионов долларов.
0: Угу.
1: Стоимость перехватчика ПАК-3 – около 4 миллионов. Долгое время стратегия воздушных ударов строилась на так называемом «снарядном голоде». То есть на ожидании, когда у ПВО просто закончатся дорогие ракеты.
0: А как только запускается локальное производство этих перехватчиков?
1: Каждый удар становится финансово бессмысленным. Тратится ракета за 7 миллионов, чтобы ее гарантированно сбили ракетой за 4 миллиона, которую собрали прямо здесь же, под землей.
0: Что подводит нас к финальному синтезу всего, о чем мы сегодня говорили. Что этот технологический скачок означает на глобальном уровне? Ведь изначальная логика войны на истощение строилась на одном простом допущении.
1: На том, что у России есть мощный автономный ВПК, а Украина тотально, просто на 100% зависит от капризов политиков в других странах. Расчет был на то, что долгий конфликт истощит ресурсы быстрее, чем зарубежные парламенты договорятся о новом пакете помощи.
0: Но к концу 26-го года ситуация вывернулась наизнанку. Из-за санкций российский военно-промышленный комплекс сталкивается с нарастающим дефицитом икроэлектроники. А Украина, начав фактически с нуля, закрывает 76% своих потребностей самостоятельно.
1: То есть производственная автономия нивелирует зависимость от американских выборов.
0: Именно. Запущенные подземные конвейеры это уже не остановят. Контракты с европейскими корпорациями продолжат работать.
1: Получается, стратегия истощения дала абсолютно обратный эффект.
0: Да, она подарила время на создание децентрализованной, неуязвимой оборонной машины, которая теперь останется крупнейшим хабом в Европе на десятилетие. Вот такая картина. Страна, у которой в 2022 году не было производства даже обычных патронов, к 2026-му получила лицензию на сборку одной из самых сложных ракет в арсенале НАТО. Третья в мире после Японии и Германии. Подумайте об этом. Стратегия на истощение не сработала. Она дала Киеву 4 года на то, чтобы построить распределенный подземный, практически неуничтожимый военно-промышленный комплекс. И теперь этот комплекс работает независимо от политических циклов, независимо от нас. Это разбор дня. Думайте.
2: Последние 7 дней. Факт недели.
3: Эффект домино. Удары по нефтезаводам обрушили производство дизеля вдвое. Первый регион России ради экономии топлива переводит сотрудников на удаленку.
4: Прошел сейчас сотрудник заправки по всем машинам вдоль очереди. Говорит, бензина не будет сегодня.
3: Очереди на заправках, ограничения на продажу топлива, километровые пробки возле АЗС. Все это постепенно становится новой реальностью большинства регионов России. И похоже, теперь топливный кризис начинает влиять не только на автомобилистов. По данным профильных специалистов, после серии ударов по НПЗ, производство дизельного топлива в России сократилось минимум на 40%. Если раньше страна спокойно отправляла огромный объем дизеля на экспорт, то теперь его выпускают почти столько же, сколько сами потребляют.
5: Производство дизельного топлива сократилось примерно до уровня внутреннего потребления. Прежнего экспортного профицита больше нет.
3: Военный эксперт Юрий Федоров считает, что именно этого эффекта и добилась Украина, усилив удары по нефтянке.
6: Разрушить один нефтеперерабатывающий завод недостаточно. Задача – постепенно нарушить всю систему. Когда один НПЗ останавливается, второй работает в полсилы, третий ремонтируется. Дефицит начинает ощущать уже вся страна.
3: И первые последствия уже наступили. В Новосибирской области власти официально рекомендовали предприятиям перевести сотрудников на дистанционную работу. Причина – небывалая для России экономия топлива. Кроме того, жителям советуют по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях, сказал губернатор.
6: Рекомендуем организациям перевести сотрудников на дистанционный режим работы и принять меры по сокращению расхода топлива.
3: В Санкт-Петербурге и Ленинградской области власти уже открыто обсуждают продажу бензина по QR-кодам и даже возможность заправляться по четным и нечетным дням.
5: Рассматриваются разные варианты – QR-коды, заправка по графику. Наша задача – избежать ажиотажа и обеспечить людей топливом.
3: Еще несколько недель назад после каждой атаки сообщали только о пожаре на очередном нефтезаводе. Теперь последствия становятся куда заметнее. Люди часами стоят в очередях за бензином, предприятиям рекомендуют работать из дома, а власти начинают думать, кому и сколько топлива вообще можно продавать. Похоже, эффект от ударов по нефтяной инфраструктуре постепенно выходит далеко за пределы самих НПЗ. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Факт недели.
7: Бензиновый туризм. Казахстан установил блокпосты на границе с Россией, чтобы бороться с вывозом бензина. На фоне наплыва машин из России власти Казахстана развернули на границе сразу 59 полицейских постов. Как сообщило МВД республики, сотрудники правоохранительных органов проверяют все автомобили и уже выявили почти 300 случаев незаконной установки дополнительных топливных баков с начала года.
8: Нарушителей, среди которых было 195 иностранцев и 60 граждан Казахстана, привлекли к административной ответственности. Дополнительные баки конфисковали.
7: На фоне топливного кризиса в России жители граничащих с Казахстаном регионов Астраханской, Волгоградской, Саратовской, Оренбургской, Новосибирской и Омской областей начали массово ездить в республику за бензином. Самый большой поток автомобилей в Уральске, расположенном примерно в 200 километрах от Самары.
9: Я в шоке.
10: Пробка за бензином.
9: Ни одной заправки с сотым бензином. ЮБРСТ!
7: В ряде субъектов нехватка горючего привела к сбоям в работе общественного транспорта, проблемам с вывозом мусора и трудностям у сельхозпредприятий. На отдельных АЗС ввели ограничения по отпуску бензина, а часть вообще прекратили обслуживание. В то же время в эфире федеральных каналов говорят, что паника из-за дефицита бензина нагнетается искусственно.
11: Все нормально. Везде есть. Везде есть все. Да. Не надо вот этих истерик.
12: Ну да, там не просто, но тоже. То есть не ужас-ужас. Но вот эти истерики с пропуканных диванов, они, конечно, меня восхищают.
7: Пока на федеральных каналах уверяют, что запасов топлива в России достаточно, региональные СМИ, в том числе и с присоединенных территорий, регулярно сообщают о проблемах с топливом.
13: Жители Донецкой Народной Республики столкнулись с нехваткой топлива на региональных АЗС.
14: В Бурятии ограничили продажу топлива на руки.
15: Очереди на АЗС в Армавире и пригородах стали привычной картиной.
16: Новые ценники на топливо каждую неделю или пустые табло. Две реалии этого лета на красноярских АЗС.
17: В Севастополе полиция пресекла незаконную торговлю бензином.
7: На фоне продолжающихся атак на нефтеперерабатывающие заводы в России возникла острая нехватка бензина. Регионы один за другим вводят ограничения на продажу топлива. Многие автомобилисты ездят кругами в поисках бензина, но безрезультатно. Дошло до того, что в утренних шоу объясняют, как правильно переливать бензин из канистры.
18: так, чтобы не поднимать тяжелую тару и не пролить горючую жидкость.
7: Российским автомобилистам приходится ехать за бензином в соседние страны. В соцсетях уже создали специальные чаты для желающих поехать на белорусские АЗС. А в приграничных магазинах, по словам водителей, скупили все металлические 20-литровые канистры. А в полиэтиленовых канистрах топливо перевозить через границу запрещено. Что касается Казахстана, то там власти ограничили въезд автомобилей из сопредельных стран одним разом в сутки, а также ввели круглосуточное патрулирование приграничных трасс, чтобы не допустить вывоза за топливо. Мобильные группы проверяют автоцистерны и бензовозы. Глава МВД Эржан Саденов сообщала о пресечении почти 600 попыток незаконного вывоза горючего с начала года. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Факт недели.
3: Студенты под жестким прессом. Администрация Санкт-Петербургского госуниверситета зазывает учащихся на службу в ядерном управлении Минобороны в Арктике. О том, что студенты Санкт-Петербургского госуниверситета получили рассылку с предложением подписать контракт с Минобороны, сообщило местное издание «Бумага». По их данным, учащихся приглашают на службу в 12-е Главное управление Минобороны России, структуру, которая отвечает за хранение, эксплуатацию и развитие российского ядерного арсенала. Студентам предлагают стать операторами беспилотников в подразделениях, расположенных в Арктике. За годовой контракт обещают почти 4 миллиона рублей единовременной выплаты, а также дополнительную стипендию от университета.
19: При заключении контракта предусмотрена единовременная выплата от Министерства обороны в размере 3 миллионов 800 тысяч рублей. Дополнительно выплачивается специальная стипендия университета 50 тысяч рублей.
3: Военный эксперт Иван Громов считает, что подобные предложения говорят об изменении самой системы комплектования российской армии.
19: Когда вербовка начинается уже не в военкоматах, а непосредственно в университетах, это означает, что государство ищет новые источники пополнения армии. Причем речь идет уже не только о пехоте, а о специалистах, которых пытаются привлечь высокими выплатами.
3: По данным журналистов, набор ведется на фоне усиления российского военного присутствия в Арктике. После вступления Финляндии и Швеции в НАТО, Россия активно расширяет там свою военную инфраструктуру, строит новые объекты и усиливает охрану стратегических баз. Кроме того, после украинской операции «Паутина» российское командование значительно усилило меры безопасности на авиабазе «Оленья». Их подразделения Северного флота начали активно искать операторов-беспилотников. Студенты от таких инициатив вуза в шоке.
20: Такую рассылку получили многие. Честно говоря, это выглядело необычно. Мы привыкли получать письма про стажировки, научные конференции или вакансии. А здесь университет фактически предлагает подписать контракт с Министерством обороны.
3: По словам Z-военкоров, острый дефицит личного состава на фронте, по сути, превратил университеты в рекрутинговые площадки для поиска будущих контрактников. Суммы выплат на бумаге растут, а в реальности все чаще и цифры не те, и служба вместо тыла оказывается на самом, что называется, нуле. Пишут в своих письмах в редакцию родственники солдат. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
2: Последние 7 дней. Факт недели.
3: Больше не авторитет. Сразу после саммита НАТО стало известно, что Турция отдает купленное у России С-400 ради американских истребителей F-35. История, которая еще несколько лет назад казалась невозможной, похоже, теперь становится реальностью. Турция, купившая в России системы ПВО С-400 вопреки протестам США и НАТО, теперь хочет избавиться от них ради возвращения в программу американских истребителей F-35. Об этом пишет турецкая газета «Харриат» со ссылкой на источники. По данным издания, Анкара рассматривает возможность передать российские комплексы одной из стран Персидского залива. Среди возможных покупателей называют Катар и Объединенные Арабские Эмираты.
21: Последние технические вопросы уже согласованы. Официальное объявление о передаче комплексов третьей стране может последовать в ближайшее время.
3: Напомню, именно покупка российских С-400 стала причиной крупнейшего кризиса между Турцией и Соединенными Штатами за последние годы. После заключения контракта с Москвой Вашингтон исключил Турцию из программы создания истребителей 5-го поколения, а также ввел санкции против Анкары. Теперь ситуация меняется. После саммита НАТО Дональд Трамп заявил о готовности снять ограничения, если российские комплексы больше не будут находиться под контролем Турции. Военный эксперт Олег Жданов считает, что это решение имеет символическое значение.
0: Когда Турция покупала С-400, в Москве это преподносили как огромную геополитическую победу России. Если теперь Турция действительно избавится от этих комплексов ради возвращения к американским F-35, это станет признанием того, что стратегический выбор в пользу российского вооружения себя не оправдал.
3: Сам факт публикации уже прокомментировали и в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Москва обсуждает этот вопрос с турецкой стороной.
1: Эта тема, она относится к категории чрезвычайно чувствительных. Контакты с турецкой стороной по этому вопросу были и продолжаются.
3: Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан также дал понять, что вопрос близок к решению.
0: В отношениях с США остаются два вопроса: санкции и программа F-35. Я думаю, мы скоро найдем решение.
3: Любопытно, что еще несколько лет назад С-400 называли лучшей системой противовоздушной обороны в мире и главным конкурентом американского оружия. Теперь же страна, которая когда-то демонстративно выбрала российские комплексы вместо американских, готова отказаться от них ради возвращения к сотрудничеству с США. И это, пожалуй, лучше любой рекламы показывает, насколько изменился реальный авторитет российского вооружения на мировом рынке. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Факт недели.
7: Прицельный удар по бюджету России. Саудовская Аравия объявила о рекордном за 30 лет снижении цен на свою нефть. Центробанк шокирует своим прогнозом. Саудовская Аравия резко снижает цены на свою нефть, чтобы привлечь покупателей в Азии после открытия Ормузского пролива, где несколько месяцев были заблокированы танкеры с десятками миллионов ближневосточных баррелей. Как сообщает Bloomberg, государственная нефтяная компания Королевства Саудии Армака уменьшит официальную отгрузочную цену своего главного экспортного сорта Араплайт на август на $11 за баррель. В следующем месяце саудовская нефть будет продаваться со скидкой в $1.5 к региональным бенчмарком впервые с пандемии 2020 года. Снижение цен на саудовскую нефть станет сильнейшим как минимум за последние 26 лет, пишет Bloomberg.
22: Оно затронет в том числе Индию и Китай, ключевых клиентов России, которые выкупают 90% нефтяного экспорта Кремля.
7: Из-за войны в Иране объемы добычи в странах ОПЕК, включая Саудовскую Аравию, падали до минимума с 2000 года. Сейчас же крупнейшие нефтедобытчики Персидского залива возвращают в работу скважины, и эта нефть уже течет на рынок. Из Ормузского пролива ежедневно танкеры вывозят до 12 миллионов баррелей в сутки, отмечает экономист Егор Сусин.
5: Нефть вывозит в том числе Иран, добившийся от Вашингтона отмены санкций и возможности торговать сырьем за доллары. Это давит на нефтяные котировки. Цена сорта Brent спикировала на 22% с начала июня и на 40% относительно конца апреля до $71.97 за баррель.
7: При этом цена российского сорта Urals, достигавшая весной $115, рухнула до менее чем $40.5 за баррель по состоянию на 2 июля. Это на $19 ниже уровня, заложенного в российский бюджет, который завершил январь-май с рекордным дефицитом на 6 триллионов рублей, говорит экономист Александр Кравцов.
23: Похоже, сказка о нефтяной золотой рыбке для Кремля официально подходит к концу. И впереди тоже легендарное разбитое корыто. Новость от Bloomberg об обвале Urals передает горячий привет всем рассказам о санкциях, которые делают Россию только сильнее. Самое ироничное, что этот апокалиптический сценарий придумали не враги на Западе, а подробно расписал сам Центробанк. Набиуллина и ее команда заранее просчитали так называемый «рисковый сценарий», где черным по белому зафиксировали падение Urals в район $35-40. Это та же красная линия, по которой финансовая система превращается в тыкву.
7: Согласно прогнозу Центробанка, Россию ожидает сокращение профицита текущего счета, давление на курс и инфляционный шок, а также риск полного исчерпания ликвидной части Фонда национального благосостояния. По словам экспертов, при цене на нефть $41 за баррель включается эффект домино, который ставит под угрозу публичные финансы страны. Когда нефтяных налогов нет, а дыры в бюджете растут, как на дрожжах, в игру вступает старый добрый печатный станок. Как следствие, рубль уверенно пойдет ко дну, увлекая за собой цены вверх, отмечают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Открытие недели.
3: Студентка-стюардесса получила повестку. На СВО активно вербуют девушек от медиков и связистов до бортпроводников. Свою историю молодая стюардесса Светлана рассказала в соцсетях. Девушка показала фото и сообщила, что получила повестку для прохождения мероприятий, связанных с военными сборами. При этом Светлана уточнила, что она не медик и не связист. В 2022 году она пошла учиться на бортпроводника и позже начала работать в гражданской авиации.
4: Мне пришла повестка на военные сборы. Я вообще не медик, не связист, я бортпроводник. Позвонила в военкомат, сказала, что женщин по закону не призывают на сборы. А мне ответили, все равно приходите, иначе могут быть ограничения.
3: По законодательству женщины освобождены от военных сборов. Исключений для авиационных специальностей тоже нет. Более того, действующий гражданский авиаперсонал обычно имеет бронь даже среди мужчин. Юрист Анна Соколова говорит, что если информация подтвердится, то это может быть либо ошибкой системы воинского учета, либо попыткой вызвать человека в военкомат под формальным предлогом.
6: Женщин нельзя призывать на военные сборы. Если такая повестка действительно пришла, формально это выглядит как ошибка. Но проблема в том, что после явки в военкомат человеку могут начать предлагать другие варианты, например, контрактную службу или обучение по военной специальности.
3: Именно этого сейчас опасаются военные юристы. Эксперт Иван Ступак отмечает, что на фоне СВО российская армия все активнее ищет не только мужчин, но и женщин, медиков, связисток, операторов беспилотников, специалистов авиационного профиля.
8: Российской армии нужны специалисты. И если раньше женщин в основном рассматривали как медиков или связистов, то сейчас их все чаще пытаются привлечь в новые направления. Беспилотники, связь, логистика, авиационные специальности. Поэтому даже ошибочная повестка может стать поводом для вербовочного разговора.
3: Пока неизвестно, была ли повестка Светлане результатом технического сбоя или сознательной попыткой вызвать ее в военкомат. Но сама история показывает, система воинского учета становится все более агрессивной и все чаще задевает тех, кто раньше считал себя полностью вне зоны риска. А все потому, что на фронте острый дефицит личного состава, особенно штурмовиков, которых армия теряет сотнями буквально каждый день. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия». И мы расскажем это на всю страну.
10: Радио «Лента». 15:57 АМ. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
24: За месяц Крым из курорта стал зоной. Кроме дефицита бензина, полуостров накрыл дефицит налички. ВТБ ввел ограничения по всему Крыму.
25: С трассы на Веселовскую бухту, и людей здесь нет совсем. Так непривычно вообще. Абсолютно пусто на новой набережной. Мы сюда заезжали как-то в мае месяце, когда набережную открыли, и людей было просто уйма. И вот местные говорят, что и в прошлом году было очень много людей, негде было даже вот вообще лечь. И лодок было, и водных всяких видов спорта миллиона. Сегодня, конечно, лишние 5 километров с трассы свернуть в Веселовскую бухту – это уже шик.
24: Такая ситуация не только на юге полуострова. По данным Ассоциации туроператоров России, к концу июля в Крыму и Севастополе отменили около 1 миллиона бронирований. Организация оценила объем аннулированных поездок в 25 миллиардов рублей. Туристы не хотят ехать в Крым из-за дефицита бензина, который охватил полуостров после ударов ВСУ по сухопутному коридору и судам в Керченском проливе.
9: Я уже не знаю, как просто себя вести. У меня уже вот нервная клетка, она осталась одна, наверное, потому что реально это уже все просто заебало. В поиске вот этого, блядь, бензина, блядь. В поиске вот этой связи, блядь. В поиске, блядь, нормальных заказов. Я хуй его знает, что уже. Вот реально уже вот-вот, блядь, взорвется мой мозг, наверное, и пиздец. Ну просто, извиняюсь за мой мат, многие, блядь, говорят, зачем столько мата. Ну как не матюкаться в этой, блядь, жопе, если это пиздец. Раньше мы искали, где бы интернет был, сейчас мы, блядь, ищем, где бы бензин взять. Только очереди такие, пиздец. Ну, сделайте тогда, я не знаю, блядь. Одну заправку для водителей такси, блядь. Одну, блядь, для служебных, там, скорой, пожарной и все остальные. И все остальные, блядь, сделайте для граждан. Это пиздец просто.
24: Отсутствие бензина повлекло за собой огромное количество проблем. Продукты стали подвозить с перебоями, такси почти не ездит, а теперь еще и на полуострове возник дефицит наличных рублей. Госбанк ВТБ, у которого 1500 банкоматов на полуострове, ввел ограничения на снятие денег с карт других банков. Лимиты снизили в 10 раз. В банкоматах можно снять не более 15 тысяч рублей в день и 50 тысяч в месяц. Как рассказали крымчане, в банке их попросили не драматизировать. Мол, сами видите, что творится в стране.
11: Так, ну что, неполадки с бензином уже дают о себе знать вовсю. Вот Валберес и даже Озон уже потихоньку отменяют посылки в связи с тем, что нет возможности их доставить. А в связи с этим, конечно же, многие логистические компании подняли цены на перевозки.
24: С 26 июня в Крыму действует режим ЧС. Помимо ограничений на продажу бензина, на полуострове проблемы с электричеством. По данным Крымэнерго, веерные отключения затрагивают почти весь полуостров, в том числе Симферополь, а также курортные Евпаторию, Судак и Феодосию. Экономист Игорь Липсиц считает, что ситуация еще не скоро наладится.
12: Но вот уже пошла информация, что действительно началось возрождение, во всяком случае, в деревнях гужевого транспорта. Крестьяне начали покупать лошадей. Небывалые продажи лошадей, таких конозаводчики давно не видели объемов продаж. Так что все шутки глупые про российское будущее, они быстро становятся абсолютно российской реальностью. Ну, поэтому это вот надолго, и это, конечно, начинается процесс разрушения транспортной системы России. Потому что, ну, смотрите, автомобильный транспорт под ударом, авиационный тоже под ударом, потому что, опять же, с авиакеросином беды. Значит, остается железная дорога, но пока нет ударов по электростанциям, пока не отключается электричество для железнодорожного транспорта. А дальше мы посмотрим, Россия рассыпется на куски без транспортной связности.
24: На днях правительство выделило из резервного фонда 4,3 миллиарда рублей на поддержку туристического сектора Крыма и Севастополя. Выплаты получат сотрудники отраслевых предприятий, оказавшихся в непростой ситуации из-за атак беспилотников, говорится в сообщении. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
13: Радио Лента. Прямая речь.
7: Президент Владимир Путин о том, что ударами по НПЗ Украина стремится создать нервозную обстановку в обществе.
14: Очевидно совершенно, что противник стремится нанести ущерб экономике, но самое-то главное – стремится создать нервозную обстановку в обществе. Мы с вами понимаем, что эта задача невыполнимая. Запас прочности энергосистемы России очень высокий, один из самых высоких в мире. Нужно просто организовать работу вместе с вертикально интегрированными компаниями, договариваться быстрее, так, чтобы они тоже здесь не зажимали продукт исключительно в рамках своей распределительной сети, в рамках своих АЗС, а выдавали нужный продукт и независимым АЗС, да, и предложение Кобзева тоже следует учесть и как можно быстрее развернуть возможности работы и малого, среднего бизнеса по производству нефтепродуктов. это сделать все для того, чтобы все у нас функционировало нормально.
13: Главные новости дня.
24: Эффект домино, скачок цен на бензин и его дефицит разогнали цены на продукты. И не только. Что подорожало больше всего? Россияне приготовились к ускорению роста цен из-за топливного кризиса. Об этом говорит и недавний опрос Фонда «Общественное мнение». Социологи утверждают, что ожидание роста цен сейчас даже выше, чем после начала СВО. В том, что в ближайший месяц цены на основные продукты, товары и услуги будут расти быстрее, чем раньше, уверены 49% опрошенных. Месяцем ранее так считало только 35% респондентов.
15: Глобально, конечно, это вообще страшно об этом подумать, потому что на топливе завязаны многие производства, и это, соответственно, будет конечная цена продуктов подрастет, ну и как простое население тоже пострадает. Мы, конечно, ощущаем тоже на себе вот эту ситуацию.
16: То есть с продуктами проблемы будут однозначно с доставкой. Надеемся, что государство это не допустит, а мы, наверное, просто пересядем на велосипеды, вот и все.
24: Топливный кризис ощущают все, независимо от наличия автомобиля. Люди обсуждают очереди и отсутствие бензина на заправках и понимают, что это скажется на остальных ценах. Эффекта от перебоев с топливом на остальные товары в статистике пока нет, но в ближайшие месяцы удорожание логистики будет отражаться в росте цен на все, считает инвестбанкир Евгений Коган и добавляет, что высокая инфляция с нами как минимум на все лето. Дефицит бензина сказывается как на простых потребителях, так и на промышленных предприятиях, говорит экономист Игорь Липсиц.
12: Ну да, на всех, причем и на промышленных, и на обычных, потому что, конечно, на промышленных предприятиях же тоже большой объем грузов идет транспортом. И это как бы затронет абсолютно всю торговлю и потребительскими товарами, и промышленными товарами, никуда от этого не спрятаться. Но сейчас уже вопрос, я думаю, скорее не о том, сколько будет стоить транспортировка, возможно ли она будет вообще, вот об этом надо говорить. То есть сможет ли транспорт обеспечить логистику, смогут ли товары поступать в магазин, это следующий виток проблем. Вот же о чем надо тоже думать.
24: Из-за острой нехватки топлива фермерам приходится перестраивать план работ. Перевозчики начали отказываться от длительных рейсов, а бизнес начал перестраивать логистику. Только за 4 недели, с 9 июня по 6 июля, по оценке Росстата, бензин подорожал почти на 8%, а дизельное топливо на 9,5%. Общая же инфляция за это время составила 0,93%. Однако в реальности рост цен еще выше, считает экономист Вячеслав Ширяев.
17: Ну, во-первых, вся инфляция от Росстата – это полное вранье. Инфляция только за июнь составила около 1,7%. То это уже больше 20% в годовом исчислении. Это в июне, когда еще не было влияния цен на топливо. Что касается июльской, то я думаю, что мы увидим примерно в 3-4 раза выше динамику цен, потому что все, что я сейчас вижу в регионах, сообщения от предпринимателей, которые получают новые прайс-листы от оптовиков, все, что я вижу по росту стоимости перевозок, отсутствию свободных доступных машин в моменте. Поэтому инфляция, естественно, будет 3-4% реальная по итогам июля. То есть мы увидим уже гиперинфляцию в годовом числе.
24: И без гиперинфляции россияне стали реже посещать продуктовые магазины, стараясь экономить. Об этом говорят данные компании «Эватор». В июне число покупок в магазинах у дома сократилось на 10% по сравнению с прошлым годом. В алкомаркетах и табачных магазинах показатель упал на 14%, а в специализированных продуктовых лавках – на 5%. Схожую динамику фиксируют и другие аналитики. Focus Technology отметили, что в первом полугодии посещаемость супермаркетов в торговых центрах сократилась на 5%. Фиксируют снижение продаж и большинство производителей продуктов питания. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
13: Радиолента. Прямая речь.
18: Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин о том, что Россия справится с проблемами на бензоколонках благодаря консолидации общества.
0: Если соберем волю каждого в одну волю, выстоим. Мы с вами понимаем, что против нас коллективный Запад, надо из этого исходить. И не давать повода, ищем повода. Справимся и с проблемами на бензоколонках, даже как с другими проблемами справились. Хотели развалить нашу финансовую систему, не получилось. Экономику в клочья разорвать, не получилось. Самое главное – консолидация. Самое главное – общее понимание. А тот, кто завибрировал, все, считайте, он уже перешел на другую сторону. Паника – самое плохое. Давайте идти уверенно до конца. Наше дело правое. Давайте строить свою работу именно на этих принципах.
13: На радио «Лента» «Опасность дня».
1: Военкор Михаил Рыбарь показал карту регионов, досягаемых для украинских дронов. Под прицелом оказались вся европейская часть России, Урал, Сибирь и северные регионы, а также все крупные города от Москвы и Санкт-Петербурга до Екатеринбурга, Новосибирска и Красноярска.
13: Радио «Лента» 1557 АМ. Радио «Лента» – голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
19: Некая двоякость. Военкор Зергулио о реакции Кремля на заявление Вашингтона.
20: Дмитрий Песков прокомментировал заявление Трампа и Рубио о том, что удары вооруженных сил Украины по целям в глубине России являются эскалацией конфликта, но они могут помочь закончить войну. Песков назвал такую позицию «заблуждением администрации Белого дома». Говоря о намерении Вашингтона предоставить Киеву лицензию на производство ракет «Патриот», представитель Кремля сказал, что Москва видит некую двоякость в позиции США. О как! Некая двоякость. Штаты фактически финансируют и вооружают Украину. Обеспечивают разведданными. Американские дроны под управлением американского программного обеспечения со связью через американский Starlink бьют по нашим тылам. Президент и госсекретарь США прямо высказались в поддержку Украины и выступили за удары по глубоким тылам России, по энергетическим объектам. Некая двоякость? Ну-ну. Улыбаемся и машем. Опять обманули.
19: Пора готовить убежище. Военкор Живов о новой ракетной угрозе.
21: В Подмосковье звучит ракетная опасность. В другом центральном регионе я ее слышал своими ушами полчаса назад. Понятно, что ракетная опасность в условном Подмосковье и Тель-Авиве – разные вещи. Но это пока что. Мы не знаем, сколько и каких типов ракет Запад даст Украине или научит их производить. Но можем с уверенностью утверждать, что этих ракет будет все больше. ВСУ не бьют массово по гражданским объектам на большой глубине, потому что ракеты дефицитны и для них есть более дорогие цели. В случае, если придется воевать с Объединенной Европой, от массовых ракетных ударов уже точно не уберечься. Вопрос восстановления советских бомбоубежищ, в которых до сих пор склады и магазины, я поднимаю уже с 2022 года. А как обстоят дела сейчас? Мэрии Москвы, Петербурга и Краснодара, которые понастроили многоэтажных человекохранилищ, где собираются укрывать всю эту массу людей? А в прифронтовых регионах? Пока еще не поздно. Начинайте строить и ремонтировать убежище. Наш враг этим занимается уже 2 года. И чисто по-человечески не советовал бы людям сейчас покупать бетонные коробки в гуще больших городов. Лучше в частном доме с подвалом жить.
13: Радио «Лента». 1557 АМ. Солдатская почта.
24: Пакуют всех подряд. В Пензе мобилизация вышла на новый уровень. По колесам мужчины открыли огонь. Инцидент произошел несколько дней назад, среди белого дня. По словам очевидцев, сотрудники правоохранительных органов и военной полиции проводили совместный рейд и проверяли документы у прохожих. Так они остановили мужчину и через несколько минут начали силой затаскивать его в машину. Мужчине удалось вырваться и сесть в свой автомобиль. Однако, когда он попытался тронуться, один из сотрудников полиции открыл огонь по колесам автомобиля, повредив шины. Военный аналитик Кирилл Жадаев Караев убежден, таких ситуаций станет больше, ведь на фронте катастрофический дефицит людей. По его словам, сейчас есть несколько вариантов, как будут пополнять личный состав.
2: Мобилизованные все еще есть в зоне СВО, хотя они как бы, да, эта категория мобилизованных, она несет, наверное, самые большие потери. И среди них огромное недовольство, что вот мы пришли там не за деньги, да, мы пришли по повесткам или там по зову Родины, как угодно. И нас использовали, мы здесь находимся уже 4 года, и вот это недовольство власти видят и обдумывают варианты сделать частичную ротацию, то есть как бы часть мобилизованных вывести в тыл, а вместо них вот этих резервистов добровольно-принудительно туда отправить.
24: Также стало известно, что в военкоматы приграничья отправили документ с требованием подготовить списки новобранцев. Если это правда, то слухи о начале мобилизации после выборов выглядят не так и фантастично, считает военный аналитик Кирилл Жадаев.
2: Есть сценарии как бы частичной мобилизации, скажем так, не как это было сделано в прошлый раз, когда ее объявили и начали людей отлавливать на улицах, приходить повестки, чтобы как бы единомоментно набрать там, сколько мы не знаем, да, но, грубо говоря, 400 тысяч мобилизованных примерно. А есть сценарии, где будут набираться по несколько десятков тысяч людей, а это будет не должно, по мнению, как бы, тех, кто это разрабатывает, привлекать какое-то сильное внимание, особо сильное. Для этих людей готовы уже полигоны, будут учтены, как они говорят, ошибки прошлой волны мобилизации.
24: До осени ситуация с облавами и рейдами на улицах никуда не денется, считают эксперты. Сейчас в военкоматах не смотрят ни на возраст, ни на медицинские ограничения. На службу берут всех подряд, рассказала жительница Томска Алена. Ее 60-летнего отца недавно мобилизовали. Вербовщики пришли к нему домой и обманом заставили подписать контракт, говорит девушка.
4: Сейчас он где-то под Луганском. Он в каком-то тренировочном центре там, и он уже несколько раз терял сознание во время этих тренировок. У него давление больше 200, у него не ходят ноги, он ходить не может, не то что бежать. И вот в таком состоянии его там держат. И он сказал, что там очень много таких людей, как он, очень. Он сказал, он еще не самый старый, он еще не самый больной.
24: Что делать дальше и как вернуть отца домой, Алена не знает. Юристы говорят, дело сложное. Мужчина сам подписал контракт, а доказать, что его принудили, шансов почти нет. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
13: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
5: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели нашего канала. На связи ваш военный адвокат Геннадий Петрович. И мы с вами разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи с военной службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня очень полезная передача для тех, кто недавно столкнулся с военной тематикой, потому что мы разберем основные сокращения, которые очень часто звучат в документах и, конечно, в разговорах. Давайте начнем. ДД – денежное довольствие. Вот если увидите такое, это оно. Это оклад по должности, по званию, выслуга лет и постоянные коэффициенты. Для большинства неофицерских званий в среднем это 25-40 тысяч рублей базовой части. Дальше. ППД. Пункт постоянной дислокации. По сути, это юридический адрес воинской части. Именно туда направляют официальные запросы на имя командира. Иногда еще говорят не ППД, а ПМД. Но это то же самое. Далее, следующее сокращение. Москва-400. Это полевая почта. Если у части нет обычного адреса, письмо всегда отправляют через полевую почту. И Москва-400 там написано, и дальше номер части. Дальше сокращение ВУС, ВУЗ, то есть. Это военно-учетная специальность. Она указана в военном билете, и по ней идет распределение. ЛК – это личный кабинет военнослужащего на сайте Минобороны. Там отражаются расчетные листы. Да, официальных мобильных приложений у Министерства обороны нет, поэтому помните об этом. ЕРЦ, а теперь это ВСЦ. Это финансовый орган Минобороны, который начисляет денежные довольствия и выплаты. ВПГ – военная прокуратура гарнизона. С нее обычно начинают как раз жалобы на действия части. ГВП – это главная военная прокуратура. Это самая высокая инстанция по этой линии. Дальше статусы, мы их уже разбирали. БП – без вести пропал, статус по приказу командира. БО – безвестно отсутствующий. Это юридически устанавливается судом, но в практике часто иногда используют формулировку «свободно». Дальше – ВБД – ветеран боевых действий. Я думаю, это и так все знают. УВБД – это удостоверение ветерана, дающее, соответственно, право на льготы. ВВК – известная формулировка – военно-врачебная комиссия, от ее решения зависит категория годности и многие выплаты, кстати. ЦВВК – это центральная комиссия, то есть, опять-таки, высшая инстанция. Ф-100 – это первичная медицинская карточка, она оформляется при эвакуации раненого. Еще ее называют «справка с человечками». Ну, по рисунку, где отмечают места ранений. Далее, ВПД – военно-перевозочный документ. Именно на его основании производится компенсация проезда по территории России. СК – Следственный комитет. СОЧ – это вы слышали точно. Самовольное оставление части, то есть простым языком – дезертирство. Последствия, знаете, могут быть очень серьезными. Ну, в общем-то, знать эти сокращения – это значит понимать документы и просто не теряться в переписке. Чем больше вы понимаете терминологию, тем, конечно же, меньше шансов, что вас введут в заблуждение. С вами был военный адвокат Геннадий Петрович. Напомню, если вы или ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. А связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» или же через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. Заходите, пишите.
3: Говорят военкоры.
19: Флот без иллюзий. Андрей Медведев о старых проблемах российского флота.
6: До сих пор, за эти 200 лет, флот наш потребовал тяжелых жертв, но не оказал ни одной существенной услуги. Даже Великая война за устье Невы была решена в сухопутной битве за 1500 верст от берега. Ни в Семилетней войне, ни в Турецких войнах, ни в Отечественной войне флот не играл сколько-нибудь заметной роли. Несколько удачных кампаний в Балтике и Южных морях имели вид скорее морской охоты. Все наши войны неизменно решались на суше. И до такой степени, что в Крымскую и в Восточную войны бессильному флоту нашему приходилось либо прятаться за крепости, либо топить себя без боя. Последняя война не начинает, а увенчивает ничтожество нашей морской истории. Наш флот всегда оказывался неготовым, устарелым, плохой постройки и почти всегда с плохим личным составом. Как в старину, он и нынче прятался за береговые батареи, садился на мель, тонул, и обе попытки вступить в открытый бой завершились плачевным разгромом.
19: Русская земля для чужих плантаций. Военкор Котенок о предложении Таджикистана.
8: Таджикистан просит у нас землю для выращивания масличных культур. Глава Минпрома якобы заявил, что в Душанбе ожидают выделения земли таджикским фермерам, чтобы они могли отправлять полученное сырье, барабанная дробь, обратно в Таджикистан для переработки и увеличения производства масла. Это означает, что таджики просят отстегнуть им русской земли, жалко что ли, чтобы на ней могли работать другие таджики, которые отправят продукцию к себе в страну. И это при условии, что на этой земле будут действительно выращиваться масличные культуры. культуры, а не то, чем славится Таджикистан. Где в этой схеме Россия, вопрос риторический, потому что ее там нет. А подобный подход больше всего напоминает африканские практики колониальной эпохи, когда белые фермеры получали землю, чтобы выращенная на ней продукция отправлялась сначала домой, а потом на мировые рынки. Нужно уточнить, а аборигенов рабов для будущих плантаций заодно отсыпать не нужно?
19: Война выходит в космос. Военкор-канал «Старшие Эды» о новом оружии Китая.
20: Пекин создал микроволновое оружие, способное уничтожать спутники на низкой околоземной орбите. Так это или нет, я не знаю. Но то, что подобное вооружение в скором времени станет обязательным атрибутом развитой армии – неоспоримый факт. Части и соединения орбитальной обороны уже можно начинать формировать. Лучше зайти в это раньше, чем потом догонять. Удары из космоса конвенциональным и не только вооружением совсем не за горами. Но пока основная опасность – это, конечно же, спутниковая связь и спутниковая разведка. Наши оппоненты и конкуренты не стоят на месте. Мирный космос – сказка для дураков. И мы в этой гонке уже не то что задних пасем. Мы уже никогда ее, скорее всего, не догоним. Вот такая грустная реальность.
3: Радио «Лента». 15.57 АМ. Главные новости дня.
24: Опять все полыхает. На Москву летели полсотни дронов. В области есть погибшие. Второй раз за неделю под атакой нефтебаза в Ставрополье. На Кубани загорелся порт «Кавказ».
9: Ну это просто страшно до усрачки. Но... Что это взрывается? Так это громко и страшно.
24: Атака беспилотников на московский регион началась еще с вечера 12 июля. Об этом сообщил мэр Собянин. По его словам, в направлении Москвы летело более 350 дронов. Большинство, по его словам, удалось уничтожить на дальних подступах к столице. При этом в Солнечногорске дрон в результате работы РЭП попал в жилую многоэтажку. Момент попадания зафиксировали камеры наблюдения.

0: Солнечногорске пострадали 2 человека, написал губернатор Московской области Воробьев. Кроме того, в поселке Пионерский, рядом с Истрой, на западе от Москвы, в результате падения БПЛА на частные дома погибли 3 человека. Еще 3 получили ранения, добавил Воробьев. В Москве из-за атаки дрона в аэропорт Домодедово работал с ограничениями, а в Жуковском были приостановлены рейсы.
1: На, прям на видос, вон дым.
0: Кроме Москвы и области, беспилотники 2 раз за неделю ударили по нефтебазе в Ставрополье. Она находится рядом с железной дорогой в хуторе Вязники. По словам местных журналистов, именно в этом населенном пункте 9 июля была атакована и горела другая нефтебаза. Очевидцы пишут, что на нефтебазе, атакованной в ночь на 13 июля, загорелось как минимум 2 резервуара с топливом. Потушить огонь такой силы крайне сложно. Налет на окрестности Ставрополья и пожар на территории промзоны в хуторе Вязники подтвердил губернатор региона Владимиров. При этом, что именно горит, он не уточнил.
2: Жесть, просто жесть. Посмотри, как там горит.
0: В Краснодарском крае в результате атаки беспилотников также вспыхнул пожар на территории одного из предприятий, сообщил местный оперштаб. По данным местных военкоров, загорелся комплекс перегрузки нефтепродуктов и железная станция в порту Кавказ, который соединяет всю Россию с Крымом через Керченскую паромную переправу. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
4: Начальник отдела Минкультуры Читы Николай Гурулев выиграл машину «Лада Гранта» в розыгрыше, который сам же и организовал.
5: Эмоции просто как фонтан, они меня с головой прям меня поглотили. Я абсолютно не ожидал, что назовут именно мой счастливый билет. Я стоял себе спокойно, проверял, когда сказали вот первые 2 цифры, я такой, о, еще в игре, ну якобы. Потом назвали 3-ю цифру, я такой думаю, еще поборемся. Но уже просто так как бы, ну в шутку, так скажем, стал говорить. А когда назвали 2 последних цифры, я понял, я осознал, что это вот мой билет. Ну все, у меня просто случилось какой-то коллапс в голове, я просто, у меня горло уже даже теряется. Я до того кричал, что эмоции зашкаливают. Я не верил в свою победу, но она вот есть. Не знаю, кому сказать спасибо, чья счастливая рука вытянула этот билет. Увижу, расцелую. Только хочу сказать спасибо всем организаторам, спасибо всем участникам, спасибо всем вообще людям, которые порадовались за меня так же, как и я. Желаю всем удачи, желаю всем не останавливаться, никогда не опускать руки, идти только вперед.
3: Нам пишут солдаты с передовой, докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах.

0: персональный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Красный карлик на радио «Лента».
1: Привет! С вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. Космическая станция, летящая на высоте 400 километров над планетой, кажется вершиной человеческого триумфа и торжества науки. Однако за металлическими переборками и тикающими приборами скрываются тайны, о которых исследователи предпочитают говорить исключительно шепотом. Когда внешние камеры видеонаблюдения внезапно отключаются, а экипаж остается один на один с бесконечной чернотой, в иллюминаторах порой проносится то, что невозможно объяснить земной логикой. Космонавты и астронавты разных стран не раз упоминали о странных вспышках, загадочных полупрозрачных сферах и даже об ощущении чужого невидимого присутствия внутри жилых модулей. Уфологи и сторонники теории заговора убеждены, что Международная космическая станция давно находится под плотным и постоянным наблюдением со стороны внеземного разума. Известный исследователь аномалий Скотт Уоринг утверждает, что американское агентство НАСА регулярно обрывает прямые трансляции с орбиты именно в те моменты, когда в кадр залетают неопознанные объекты правильной геометрической формы. Сами покорители космоса рассказывали и о пугающих слуховых феноменах. Например, космонавт Владислав Волков описывал странный земной лай собаки и плач ребенка, отчетливо раздававшиеся прямо из глухого вакуума за бортом корабля. Медики и физики дают этим пугающим явлениям строгое, сухое и рациональное объяснение, связанное с тяжелыми условиями космического полетного графика. Вспышки в глазах, известные как фосфены, возникают из-за того, что высокоэнергетические космические лучи прошивают сетчатку глаза человека в условиях отсутствия плотной земной атмосферы. А пугающие звуки и ощущение присутствия – это результат банального слухового и зрительного утомления, сенсорной депривации, помноженной на постоянный гул вентиляторов и монотонную работу бортовых систем жизнеобеспечения. Психологи отмечают, что замкнутое пространство и колоссальный уровень стресса могут заставить человеческий разум генерировать самые причудливые образы, пытаясь защититься от экзистенциального страха перед ледяной бездной. Инженеры также напоминают о микрометеоритах и космическом мусоре, которые, сталкиваясь с обшивкой, порождают странные вибрации и звуки, резонирующие внутри станции. Тем не менее, каждый раз, когда очередной экипаж сообщает о странных огнях над ночной землей, мы понимаем, что космос все еще остается для нас чужой и до конца не изученной территорией, где наши технологии сталкиваются с вещами, природа которых ускользает от понимания. Рациональные доводы не способны полностью заглушить внутренний трепет перед неизвестностью, ведь на борту МКС люди находятся на самой границе человеческого мира. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
0: Радио «Лента», 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические

0: надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
1: Руна дня на 14 июля.
2: Давайте посмотрим, что же нам предскажут руны в этот день. Какой совет дадут? У нас выпала руна Райдо в перевернутом значении. И это символизирует застой, путаницу и какое-то сбивчивое движение. Обычно эта руна отвечает за путь, это прогресс, осознанный выбор направления. Но в перевернутом положении это, конечно же, проблемы с планами, это нарушение порядка, сбои в привычных делах. И вместо плавного движения вперед день может принести задержки, нестыковки, ощущение, что все идет не так. Это, знаете, словно ехать по дороге с ямами и пробками, где приходится терпеть, адаптироваться. Это препятствие, остановка процессов, застой. И результата в этот день уж точно ждать не стоит. Лучше настроиться на гибкость, готовность к сюрпризам. Не форсируйте события, не пытайтесь силой решить что-то, что сейчас просто не складывается. Вот все равно не выйдет. Это как биться головой о стену, знаете? Обстоятельства могут менять планы, и точно не так, как вы думали. Поэтому подойдите ко всему спокойно и не спешите. Предупрежден, значит вооружен. Возможно, это путешествие, дорога, которую вы должны совершить, даже если время не благоприятствует этому. То есть часто это квизит еще к больному другу или родственнику, либо вас могут навестить в неудобное время. Возможно, еще проблемы в пути, это задержки, поломки, даже аварии. Перевернутая руна говорит о невозможности, может, какой-то поездки, о запрете на нее, иначе может случиться авария в дороге или еще что-нибудь негативное, и цель достигнута не будет. В работе этот день может быть немного, но все пойдет не по плану. Могут возникнуть нестыковки в графике, непредвиденные препятствия. И руна порой указывает на расстройство планов. Может быть, вероятно, плохое завершение каких-то вопросов, сделок, переговоров. Здесь обратите внимание на личные отношения, потому что руна указывает на какие-то неправильные действия партнеров по отношению друг к другу. И перевернутая Райдо может советовать притормозить, не проявлять слишком много инициативы, не делать слишком много шагов навстречу. Особенно это касается девушек, ведь слишком много внимания к мужчине отбивает у него интерес. Это все знают. Плюс перевернутый символ в любовных вопросах – это всегда предупреждение о том, что отношения под угрозой. Это могут быть сплошные недомолвки, частые ссоры, может быть нечто более серьезное. Ссоры более вероятны, чем примирение в такой день. Так что наберитесь терпения и сохраняйте чувство юмора. Общайтесь с друзьями, с любимыми, с любовью. А вот по здоровью руна Райдо в перевернутом значении говорит, что следует обратить внимание на состояние вашего тела, так как в ближайшее время могут обостриться хронические заболевания или ухудшится самочувствие. Здесь будьте к этому готовы. Пусть под рукой всегда будет небольшая аптечка. Вот такой вот прогноз дня. Принимайте, благодарите, берегите себя. Я вам желаю удачи, терпения и осознанности. И до новых встреч!
0: На радио «Лента» потеря дня.
3: В ночь на 13 июля украинские БПЛА атаковали порт «Кавказ» на Кубани. В пятом по величине в стране порту уничтожены комплекс перегрузки нефтепродуктов и железнодорожная станция. Работа комплекса фактически остановлена.
0: Радио «Лента», 15:57 АМ. Радио «Лента», прямая речь.
4: Губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал о профессиях, которые планируют освоить ученики одной из местных школ после выпуска.
5: Потому что заложены вот эти вот ложные цели, в том числе молодежи. Это где тут называют профессиональной ориентацией, когда в школе приезжаешь, я вот разговор о важном провожу с классами старшими. Один разговор в прошлом году я закончил вопросом. Я говорю, кто кем хочет быть? Дети подняли руки. Человек на 30 было. 5 сотрудников ФСБ, 3 прокурора, пара таможенников, вот, несколько полицейских, 2 банкира, 1 политик, 1 депутат. Я не знаю, он сопоставлял, что депутат политик или политик-депутат. Ну, 2 человека таких. По-моему, пара айтишников и 2 или 3 ребят скромного угла сказали, что, наверное, они будут все-таки смотреть рабочую специальность. Тогда я задал ребятам вопрос, а вы хотите, чтобы в вашем городе, где вы будете жить, и где вы сейчас живете, были хорошие дороги? Да. Все подняли руки. А кто хочет, чтобы у вас были красивые новые дома? Все подняли руки. А кто хочет, чтобы у вас было большое количество объектов экономики, там, сервисы, и вам было комфортно? Все подняли руки. А кто их будет строить? Если вы все сотрудники и таможенники, а кто будет им заниматься? То есть в этом же определенный умысел — навязать ложные модели молодежи, что вы идите туда, а потом сказать, ой, а нам не хватает здесь, понимаете?
0: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
1: Общественность обеспокоена. Жители региона просят губернатора проконтролировать, чтобы пьяный участник СВО, сбивший насмерть 3-летнего мальчика, не ушел от наказания. Отпустят ли снова на фронт виновника жуткой ДТП? Статистика потерь. Как минимум 1639 жителей Калининградской области погибли на СВО. В это число не входят без вести пропавшие и неопознанные. С картой калининградцы не сложилось. Власти не знают, когда появятся долгожданные льготы по этой карте. Обещанного действительно 3 года ждут. Итак, общественность обеспокоена возможностью смягчения приговора для виновника жуткой аварии в Калининграде, в которой погиб 3-летний мальчик. Жители обратились к губернатору Калининградской области Алексею Беспрозванных с просьбой обеспечить строгое наказание для водителя, который в микрорайоне Прибрежной насмерть сбил ребенка. Люди опасаются, что виновник может избежать тюремного заключения, в том числе из-за участия в спецоперации.
6: Помогите, чтобы человека, который сбил женщину с детьми, наказали по всей строгости, чтобы не ушел опять на СВО, как он это сделал до этого, чтобы его не посадили. Всем Неманам, советским умоляем, помогите, чтобы справедливость восторжествовала.
1: Губернатор ответил, мол, следит за ситуацией и надеется, что виновного накажут по всей строгости закона. 5 июля автомобиль сбил женщину с 2 маленькими детьми. 3-летнему мальчику от удара оторвало ногу. Он погиб на месте. Его годовалая сестра и мама в больнице. Малышка в коме с множественными переломами и травмами. За ее жизнь до сих пор борются врачи. Мама детей пострадала меньше, чем дети. Она в областной клинической больнице с легкой черепно-мозговой травмой. Трагедия произошла на улице Заводской. Водитель, как потом оказалось, ветеран СВО, лишенный прав, несся с бешеной скоростью. Управляя иномаркой в пьяном виде, он сначала врезался в мальчика, а потом в его 23-летнюю мать с коляской. Момент смертельной аварии зафиксировали камеры наблюдения и видели случайные прохожие. Свидетели рассказали, как после наезда на молодую мать с детьми водитель с трудом вышел из машины. Настолько он был пьян.
7: Я видела, как у маленького мальчика от удара оторвало ногу, и он погиб моментально. Маму отбросило в другую сторону, и малышку в коляске тоже. Годовалую девочку долго реанимировали в карете скорой помощи. Видимо, как только стабилизировали, сразу увезли в больницу. Я слышала, как водитель, наехавший на них, возмущался. Мол, какого хрена ваши дети ходят на дороге? Видимо, он имел в виду то, что женщина с детьми шла по обочине. Также я услышала фразу «Значит, пришло время этих детей». Ни капли раскаяния не было в его поведении.
1: Как сообщили в полиции, этого 36-летнего водителя с 2016 года несколько раз ловили пьяным за рулем и лишали водительских прав. В прошлом году его опять задержали в пьяном виде на водительском сидении. Из-за того, что фигурант оказался со статусом военнослужащего, суд назначил ему штраф 45 тысяч рублей. А годом ранее, в 2024-м, мужчина привлекался по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Но срок он так и не получил, поскольку подписал контракт с Минобороны и отправился на фронт. Там был тяжело ранен, потерял ногу, вернулся в Калининград и устроил новое пьяное ДТП, на этот раз убив одного ребенка и покалечив другого. По словам свидетелей, до трагической аварии ее виновник пытался купить алкоголь, хотя и так еле держался на ногах, одна из которых на протезе.
8: меня только одни негативные эмоции к этому человеку.
2: А почему?
8: Да потому что он утром приходил к нам в магазин, просил алкоголя, а алкоголь не продавал. С Мерседеса кричал, а что они тут вдоль дороги ходят?
9: Ну, у него как вообще состояние внешне?
8: Он очень пьяный. Он на ногах еле стоит, это точно. Его пытались поднять. Ну, может, еще дает о себе знать, что у него одной ноги нету. У него там протез стоит.
1: Трагическое событие вызвало широкий общественный резонанс. Семья погибшего мальчика получила финансовую поддержку от неравнодушных граждан. Только за одни сутки калининградцы собрали более 1 000 000 рублей. С погибшим мальчиком попрощались 10 июля. Жители опасаются, что юридические лазейки могут позволить виновнику избежать справедливого наказания. Потому просят власти региона не допустить этого. В свою очередь, Московский районный суд Калининграда отправил в СИЗО на 2 месяца участника СВО, сбившего насмерть 3-летнего мальчика и тяжело травмировавшего его годовалую сестру. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы. Но, как показывает практика, убийцы легко уходят от наказания, всего лишь изъявив желание отправиться в зону спецоперации. Им это позволяет государство. А количество преступлений, совершенных участниками СВО, тем временем растет каждый день.
6: По данным судебной статистики и независимых правозащитных организаций, с 2022 года в России осуждены за гражданские преступления более 8 тысяч участников специальной военной операции. От их рук погибло как минимум 750 человек и еще около 800 получили увечья. Зарегистрировано по меньшей мере 440 убийств, а также десятки смертей из-за причинения тяжкого вреда здоровью и нарушений правил дорожного движения. Еще свыше 800 человек выжили, но получили тяжелые травмы и инвалидность. Большинство таких инцидентов носит бытовой характер и происходит на фоне употребления алкоголя.
1: Стала известна еще одна не менее страшная статистика. Как минимум 1639 жителей Калининградской области погибли на Украине с 2022 года. Министерство обороны и местные власти не дают точных цифр погибших за время СВО, поэтому журналисты собирают информацию о погибших в зоне боевых действий буквально по крупицам. Через некрологи, посты родственников в социальных сетях, соболезнования глав регионов, в каналах школ и вузов, фотографии с кладбищ и памятных досок. В результате удалось обнаружить и подтвердить гибель более 1600 жителей Калининградской области с начала спецоперации. В это число не входят без вести пропавшие и неопознанные. Следовательно, жертв может быть намного больше. По имеющимся данным, только в одном северо-западном федеральном округе погибло на СВО минимум 16 940 жителей. А в целом по стране огромные потери на фронте.
10: По оценке Американского аналитического центра стратегических и международных исследований, с начала СВО российская армия потеряла почти 1,5 миллиона человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Это больше населения Казани. На поле боя погибли 450 тысяч россиян, подсчитали американские аналитики. Это в 9 раз больше, чем совокупное число погибших граждан Советского Союза и России во всех войнах после Великой Отечественной войны. Также, по этим подсчетам, если большую часть специальной военной операции российская армия теряла в 2-3 раза больше военных, чем Украина, то в первой половине 2026 года российские потери почти в 8 раз больше.
1: На основе данных из открытых источников также стало известно, что страна теряет от 30 до 34 тысяч человек в месяц. Это больше, чем успевают набирать воевать. Для сравнения, приток новых контрактников оценивается в 27 тысяч в месяц. То есть ежемесячные потери превышают число контрактников. В результате в зоне СВО наблюдается ощутимая нехватка солдат, и один из вариантов пополнить ее – это мобилизация, которая, по всей видимости, ожидается уже после сентябрьских выборов в Госдуму. А пока небо над Калининградом буквально гудит. Военные самолеты теперь в небе почти без пауз. Вице-премьер региона Сергей Булычев это не только подтвердил, но и объяснил. По его словам, давно не секрет, что обстановка на Балтике непростая, поэтому морская авиация Балтийского флота дает понять западным соседям, что Россия в боевой готовности. На минувшей неделе проводились учения по обнаружению и уничтожению подводной лодки условного противника. Словом, сейчас авиация на крыле. И это не просто гул моторов, а четкий сигнал странам НАТО, отметил вице-премьер региона. А вот когда получат сигнал калининградцы о положительном решении вопроса с картой калининградца, уже никто не знает. Даже власти, которые, между прочим, обещали карту в начале июля.
6: Надежду на скорое появление долгожданных льгот по карте Калининградца давал проект постановления регионального правительства, опубликованный 16 июня. Но проект так и остался проектом. Хотя еще 23 июня губернатор с помпой рассказывал в прямом эфире, как карта будет внедряться поэтапно. Изначально власти планировали запустить персонифицированные цифровые пакеты выгод и услуг для жителей областного центра к юбилею Калининградской области. Но запуск уже перенесли на конец июля. Минцифры растерянно разводит руками и предлагает следить за новостями, а также за сайтом областного правительства. Но конкретных дат и хотя бы месяца запуска карты Калининградца еще нет.
1: В общем, власти погорячились с обещаниями, которые выполнять то ли не могут, то ли не хотят. Кстати, губернатор без прозванных обещал начать запуск карты привилегий для калининградцев еще в апреле-мае прошлого года. Потом сроки перенесли. Сейчас история повторяется. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
0: Радиолента. Балтийский лоцман.
11: Всем привет! Калининград окончательно превратился в элитный курорт. Только хорошего тут мало. Потому что речь не про то, что тут самое чистое море и самый классный сервис. Город официально ворвался в десятку самых дорогих направлений по всей России этим летом. И это не чьи-то домыслы или нытье в соцсетях. Это статистика. Средний номер в отеле сейчас стоит почти 10 тысяч рублей. За одну ночь. 10 тысяч. Как вам такой ценник вообще? Кто это придумал и на кого это рассчитано? А если кто-то захочет взять нормальный тур или в санаторий поехать, выкладывай минимум 127 тысяч рублей. Это на одного человека. А если семьей ехать, там суммы улетают далеко за 200 тысяч. Для гостиниц, рестораторов и тех, кто сдает квартиры, это, конечно, праздник. У них все забронировано еще с весны, деньги текут рекой. Но давайте реально глянем на это с другой стороны. Раньше люди как шутили? Живем на курорте и не платим за это ни копейки. Сел в машину, 20 минут, и ты в Зеленоградске или Светлогорске. Море рядом, пляжи рядом, кайф, красота. А теперь что? Теперь все наоборот. Попробуйте снять жилье на побережье в сезон. Цены такие, будто мы не в Калининградской области, а где-то в дорогой Европе. Зеленоградск и Светлогорск сегодня в топе самых дорогих курортных городов России. За ночь в обычном номере просят 13-14 тысяч. Вы понимаете, что это вообще такое? И ведь турист на этом не останавливается. Ему надо поесть, сходить в кафе, снять шезлонг, купить сувениры, заказать экскурсию. Бизнес моментально адаптируется. Они видят людей, которые готовы платить любые деньги за отпуск и начинают подстраивать ценники не под наши местные зарплаты, а под кошельки отдыхающих из Москвы, Питера или других регионов. В итоге, когда в регион заваливают сотни тысяч туристов, вся экономика региона начинает дышать по-другому. Цены в магазинах, не только в сувенирных лавках, а в обычных, у дома, ползут вверх. Потому что если ты можешь продать пирожок туристу за 100 рублей, зачем продавать его местному за 50? Так и живем. И вот тут возникает самый главный, самый больной вопрос. Кому на самом деле принадлежит этот курорт? Туристу, который приехал на неделю и готов оставить тут целое состояние, как будто он олигарх? Или тем, кто живет здесь круглый год, платит налоги и видит эти изменения каждый божий день? Пока одни наслаждаются отпуском у моря, другие каждый день сталкиваются с новыми ценниками. И чем успешнее становится туристический сезон в отчетах чиновников, тем чаще возникает неприятное ощущение, что мы, местные, постепенно оплачиваем этот чужой праздник жизни. Люди платят своим комфортом. Люди платят пробками на дорогах к морю, которые растягиваются на километры. Люди платят очередями в магазинах. Люди платят ценами, которые растут быстрее, чем наша зарплата. Взять тот же Янтарный. Раньше было тихое, спокойное место. Сейчас там очереди на парковку и цены в кафе такие, что ты 10 раз подумаешь, а надо ли тебе этот кофе. Променады превратились в торговые центры под открытым небом. Красиво? Да. Но удобно ли? Только если ты приехал сюда тратить деньги, а не жить. И что в итоге? Стоит Калининград таких денег? Или пора честно признать, что Балтийское море становится развлечением только для очень обеспеченных людей? Я вот честно не знаю. Я вижу, что многие мои знакомые уже и не ездят на море летом. Проще остаться в городе или уехать в глубинку, где еще остались нормальные цены. Регион превращается в закрытый клуб. Кто-то скажет: «Ну, это рынок, это капитализм». Может и так. Но когда капитализм съедает твой дом, когда ты не можешь сходить на пляж, потому что там все заставлено платными лежаками, возникает логичный вопрос: а что нам с этого? Где та самая польза, о которой говорят с трибун? Пока что я вижу только оптимизацию издержек для местных, когда цены скачут, а качество сервиса часто отстает от ценника. Платишь как в Европе, а получаешь сервис на троечку. И бизнес на это не реагирует, потому что завтра приедет другой турист и заплатит столько же. Зачем стараться? Вот такая история. А как вы думаете? Стоит Калининград таких денег или нет? И чего больше приносят туристы? Денег или проблем?
0: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде? Или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
12: После Курска мигранты сюда не ногой. Мэр Оренбурга не смог нанять дворников из КНДР и начал завоз работников из Сенегала. Единорос Альберт Юмадилов признал, что администрация города не смогла привлечь на работу граждан КНДР в качестве дворников. Причиной стали слишком высокие финансовые запросы северокорейской страны. За каждого рабочего просили до 150 тысяч рублей в месяц, говорит мэр.
13: На стандартную ставку в 55 тысяч рублей, которую предлагают у нас в Оренбурге, рабочие из Северной Кореи ехать категорически отказываются. Реальный уровень их зарплатных ожиданий в России оказался в 2-3 раза выше. Очень жаль, что переговоры ни к чему не привели. Ведь северокорейские рабочие работают как роботы и обладают повышенным КПД.
12: По словам мэра Оренбурга, вместо граждан КНДР город начал нанимать дворников из Африки. Сейчас уже работает около 30 граждан Сенегала, и еще несколько человек находятся в пути. Юмадилов также отметил, что африканские мигранты соглашаются на местную ставку и выполняют самую тяжелую грязную работу, например, ликвидируют стихийные свалки и расчищают заросли, хотя они и не такие эффективные, как северокорейцы. Кадровый дефицит в коммунальной сфере Оренбурга и других российских городов обострился на фоне масштабного кризиса на рынке труда. Значительная часть трудоспособного населения ушла на СВО, и когда они вернутся, неизвестно, говорит специалист по кадрам Анастасия Маслова.
14: Я говорю: ну как мне найти? Позиция достаточно простая. Мне говорят: не найти. Я начинаю искать сама и понимаю, что людей действительно не хватает. Дефицит кадров на рынке повлиял СВО, да, мужское население как бы у нас переместилось. То есть я объясню, как это работает. На СВО задействовано 1 000 000. Для рынка это минус 2 миллиона, потому что они свои рабочие места покинули, на их места 1 000 000 пришел, а для рынка найма это минус 2. Минус 1 и минус 1. Вот. И это все x2 умножается. То есть людей очень много не хватает.
12: По данным Росстата, к концу прошлого года общая нехватка рабочей силы в России уже достигла почти 3 000 000 человек. Из-за этого правительство рекордно увеличило квоты на иностранную рабочую силу и начали активно вербовать мигрантов из стран Южной Азии и Африки. Дефицит кадров сейчас наблюдается практически во всех сферах, говорят эксперты. Сказывается и демографическая яма 90-х, из-за которой сейчас в стране мало молодых людей трудоспособного возраста. Именно они часто подписывают контракт, идут воевать и гибнут. Поэтому такими темпами в России скоро работать будет некому, особенно в рабочих профессиях, говорит экономист Игорь Липсиц.
15: То есть очень острый дефицит высококвалифицированных рабочих массовых профессий. Вот те, которые работают на земле, работают с металлом. А с другой стороны, значит, картина такая, что очень сильный перекос. Очень остро не хватает людей высокой квалификации и остро не хватает людей самой низкой квалификации. Значит, людей высокой квалификации взять неоткуда. Людей низкой квалификации завозят сейчас из Индии, из Афганистана, насколько я понимаю. Вот. Ну вот, а посередке, значит, люди, которых, в общем, вроде в России особенно рынок труда не требует, и там как раз нарастает безработица. Ну вот такая сложная картина рынка труда в России.
12: Все это – последствия того, что несколько лет подряд шло колоссальное вливание денег в военно-промышленный комплекс страны. Этот перекос привел к тому, что гражданская промышленность переживает острейший со времен 90-х кризис. Практически во всех секторах идет падение производства, увольняются сотрудники, а компании переходят на 3- или 4-дневный режим работы. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер предложил отправлять в штурмовое подразделение «Z-Storm» тех, кто наживается на перепродаже горючего.
16: Ну вот сегодня мы разбирали один из вопросов. То есть, например, за деньги за 150 рублей за литр, да, любое количество тебе привезут. Тогда вопрос, кто этим занимается? То есть, получается, кто-то придерживает, специально придерживает для того, чтобы, так сказать, обогатиться на этом. Тогда вопрос и в том числе к нашим правоохранительным органам, да, по какой цене ты купил, почему ты его придержал и где та сверхприбыль, почему она идет, продажа за наличку. Я думаю, что система сейчас быстро перестроится, тоже требуется времени. Ну, к сожалению, нашлись такие жучки, которые воспользовались этой ситуацией. Я думаю, что в ближайшие 2-3 дня система донастроится, безусловно. Разберемся с этими спекулянтами жесточайшим образом. Я считаю, что эти люди просто должны быть, что называется, не казнены, но арестованы, да? Вот. И по законам военного времени отправлены помогать туда снабжать соляркой, да? И лучше бесплатно. Мы понимаем, что люди злятся, стоя часами на заправках, да, мы видим случаи, когда люди дерутся, кто-то без очереди. Но это как раз звенья одной цепи. Кто-то не продает солярку, сдерживает по дорогой цене, а кто-то пытается очередь объехать. Ну, такова структура человека, его состояние. Поэтому здесь, как никогда, власть сегодня должна сказать свое слово. Именно вот этот вопрос мы сегодня рассматривали в законодательном собрании. Я думаю, что порядок в ближайшие 3-4 дня наведут. А тот, кто воспользовался ситуацией и заработал этой сверхприбыль, ну, безусловно, это суд протокол, отпечатки пальцев и Z-шторм. Тут даже сомнений нет.
0: Главные новости дня.
12: Бензиновая блокада. За сутки дроны ударили по Сызранскому НПЗ, 4 паромам и 10 танкерам с нефтью. В Самарской области повреждения получил Сызранский нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий Роснефти. Губернатор региона Вячеслав Федорищев подтвердил атаку на промышленное предприятие. По его словам, также повреждены частные и многоквартирные дома. В результате погиб мужчина. Еще 3 человек, включая ребенка, госпитализировали погибли с ранениями. На самом Сызранском НПЗ возник масштабный пожар. Очевидцы сняли на видео множество столбов черного дыма над предприятием.
17: Вон, а горит все там. Вся нить. Все горит. Так, а дроны сейчас... Вон опять взрыв. Офигеть. Где-то над нами сейчас тарахтит еще. А вон летит. Вон летит, но... Да сейчас в нашу толпу. Дрон туда летит. Взрывы оттуда идут.
12: Последний раз предприятие попадало под атаку 21 мая, после чего оно приостанавливало работу. Это уже был 12-й удар по Сызранскому НПЗ. Также за последнюю ночь дроны атаковали 4 парома и 10 российских танкеров с нефтью. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что беспилотники ударили по танкеру, заходившему в Азовско-Черноморский морской канал. Но разлива нефтепродуктов, по его словам, не произошло. Удары по судам в Азовском море в последнее время заметно участились, причем ВСУ атакуют не только танкеры, но и буксиры, которые должны спасать и вытаскивать поврежденные танкеры. В случае буксиров дроны бьют по рубкам, и те, без возможности управления, просто становятся плавучим металлоломом, говорит израильский военный аналитик Сергей Ауслендер.
18: Большинство атак происходят ночью. То есть, если ты даже посадишь на каждый пароход там, 2-3 группы с пулеметами, его просто не увидят до того момента, пока дрон им там не прилетит в рубку. Там органы управления. Как ты будешь управлять кораблем, если тебя разворотило рубку? То есть все, корабль нужно брать на буксир и тащить на ремонт. Это же еще пожар вызывает непременно. Пожар для корабля — это такое крайне губительное событие. Да? Выгорают кабели. Корабль — это сплошные кабели. Да? Там их десятки километров, этих кабелей. И все, привет. Что можно сделать в такой ситуации? Ничего.
12: Удары по судоходству в Азовском море – это не просто уничтожение кораблей. Из-за топливной блокады сухопутного коридора в Крым Азовское море оставалось для полуострова последней надеждой. Именно через Азов можно было переправлять топливо. Но теперь и эта возможность перекрыта. Из-за массированных атак дронов Россия закрыла Керченский пролив, соединяющий Азовское и Черное моря, а также приостановила судоходство по каналу, соединяющему реку Дон с Азовским морем. А это уже грозит новыми проблемами с экспортом зерна, говорит экономист Григорий Меньшов.
19: Значит, вот это решение, это ведь про что? Это еще и про экономику, потому что не идут зерновые на экспорт. То есть Россию начинают выбивать еще из зернового рынка. Кстати, очень важного, очень прибыльного. Ну и вот теперь представьте себе, зерновозы стоят и не отгружаются. Уже фото есть. Уже есть сообщение, что мировые цены на зерно выросли на 4%. Из-за чего? Из-за того, что Россия остановила отгрузку через Азовское море. Не будет вообще никакого судоходства. В принципе, заметьте, бьют по всему, что движется там. По танкерам, по паромам, по сухогрузам. Ну, то есть, по всему, что, в принципе, может возить в том числе зерно.
12: Ранее на порт в Азове припадало до 10 миллионов тонн экспорта зерновых, а это практически четверть всего экспорта пшеницы. На сегодня всего за четверо суток количество пораженных судов в Азовском море достигло 70. Блокада Крыма продолжается, топливный кризис нарастает, а остановка Волго-Донского канала и коллапс портов Азовского моря лишает и без того проблемный бюджет страны экспортной выручки за зерно. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
20: Телеведущий Владимир Соловьев призвал ввести публичные расстрелы тех, кто спекулирует топливом.
21: И тогда не будет вопроса, получают независимые сети ГСМ для того, чтобы его продавать или нет. И в тех районах, где подавляющее там, в процентном отношении количество этих заправок принадлежит частникам, не будут стоять закрытыми. В стране, где по телефонному звонку и в интернете тебя привезут и заправят. Значит, есть чем заправлять. И, может быть, ФАС начнет работать. И хотелось бы, чтобы были расширены полномочия наших спецслужб Потому что, вы знаете, вот очень помогают публичные расстрелы. Очень помогают. Тех, которые сейчас уже занимаются не просто спекуляцией. Это уже деятельность, направленная на подрыв конституционного строя. На раскачку настроения россиян. Тех, которые снимают, как куда попало, отправляют на Запад. Можно же, наконец, не штраф 5000 рублей, а тюремные сроки. И понимать, у нас там друзей нет.
0: На радио «Лента». Цифра дня. По меньшей мере 10 танкеров с нефтью потеряла Россия в Азовском море за прошедшие сутки. Также украинские беспилотники уничтожили 4 парома и атаковали Сызранский НПЗ. Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио «Лента». Самые важные высказывания дня.
3: Военный аналитик Владислав Листвич рассказал о гибели сотни спецназовцев ФСБ после удара Киева по центру подготовки операторов дронов.
5: Снежная, такой населенный пункт, под ударом оказался Ахмат-Север, батальон, который там дислоцировался, и школа или центр подготовки операторов дронов. Да. Туда прилетело 11 БПЛА, с начинкой, боевой частью, 100 килограмм турник. До 60 человек, включая командира этого центра, было ликвидировано. Всего таких центров было 3. 2 еще осталось, но я так думаю, что там сейчас тоже будет такая ситуация, скажем так, невеселая. Комплекс, который называется «Престиж», я прочитаю, может быть, я буду ошибаться где-то в ударениях, поэтому прошу прощения. «Гечинская горка» называется, удар украинскими БПЛА, и в районе «Счастливое», там тоже спецслужбы Российской Федерации, в частности, погибло около 100 человек спецназа ФСБ, 6 беспилотников туда прилетело. Серьезные удары, говорится, что практически все погибли, и самого этого комплекса уже больше нет.
3: Военблогер Михаил Звинчук заявил, что российские войска на фронте фактически топчутся на месте.
22: Мы скачем вокруг Купинска, взятого, невзятого, скачем вокруг условных бабкосел, которые то мы берем, то противник, мы воюем за руины. Но это стало давно уже предметом насмешек на том же Западе. То, что происходит на поле боя, превратилось в беспроглядную хтонь. По-другому не скажешь. Потому что это просто война, уж простите за бабкосёла, которые уже даже украинцы понимают, что не обладают таким большим значением. То есть украинцы поменяли полностью парадигму. У них взято за аксиому, что не будет людей на фронте, не будет и никаких продвижений. Они не бьются даже в своих отчетах за занятый населенный пункт. У них цель — уничтожить русского солдата.
3: Военный аналитик Владимир Кучеренко о том, чем отличаются военные стратегии Москвы и Киева.
23: Вы вот там, Российская Федерация, говорите, что главное – это реалии на земле. Вот вы прикованы на земле. Вот вы бейте за Константина, берите до конца, потом будете за Славянский Краматорс, за Малую Токмачку, если хотите. То есть вы на земле, вы себя приковали к земле. А я Киев перенес войну вглубь вашей территории, перехватил инициативу в смысле использования ракет и дронов. Я буду выносить вам экономику, то есть буду выбивать вам нефтеперерабатывающие заводы, добиваться топливного кризиса. А что такое топливный кризис? Это фактически такое в экономике оружие массового поражения. Нехватка топлива – это процесс раздувания, так сказать, разгона издержек, затрат везде по всей цепочке, соответственно, удар по экономике. То есть вот сочетание топливного кризиса и бюджетного дефицита должны обрушить экономику, обрушить тыл Российской Федерации. И если враг добивается этой цели, он забирает потом то, что он сейчас потерял на земле.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
20: Матери российских школьников жалуются на то, что их детей не принимают в старшую школу.
24: Ну что, друзья, сейчас узнали результаты. По моему лицу видно, не взяли. Прикиньте, его не взяли в 10 класс, в 36-ю школу. С баллом 4,45, с аттестатом без троек, с ОГЭ без троек. Я уже и прокричалась, и проплакалась. Не знаю, что мне делать.
2: Болевший вопрос, знаете, с каких это пор школы теперь не хотят брать детей после 9 в 10 класс? С каких это пор у нас теперь в 10 класс конкурсная система отбора? Мой сын, ученик 9 класса 52 школы города Ижевска, сдал ОГЭ на тройки, потому что у нас не было задачи сдавать там на 4-5, потому что мы планировали с 1 класса, мы планировали идти в 10 и 11 класс. И только недавно, накануне, я узнала, что в 10 класс у нас теперь отбирают по среднему баллу аттестата. А в аттестате у Владика нет двоек, есть и тройки, и четверки, и пятерки. Обычный среднестатистический ученик. В общем, нам отказывают в поступлении 10 класса, ссылаясь на то, что ему будет тяжело, и за него решили, что он не справится с обучением в 10-11 классе.
0: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
7: Когда Украина начнет производить патриоты, все как взбесились прямо после заявления господина Трампа о том, что в принципе он не против выдать Украине лицензию на производство ракет «Патриот». И все начали обсуждать, когда это произойдет. Боже, какой бред! Все не так, сейчас расскажу. Значит, смотрите, господин Трамп, он знатный тролль. Естественно. И многие на это ведутся. Вот и сейчас все повелись. Люди почему-то у себя в голове поставили знак равенства между производством и применением. Понимаете? Все начали обсуждать, а когда же начнут производить? Что там будет? Я, кстати, сразу скажу, что при самых фантастических раскладах, вот при самых фантастических, мы позже коснемся этого в деталях, да, но при самых фантастических раскладах Украина будет способна произвести первый патриот вот не раньше, чем через 7 лет. Вот не раньше, детали расскажу. А вот применять она начнет его через неделю. Понимаете? Нет, не понимаете, рассказываю. Лет 20 назад, и те, кто сейчас проживает на территории Украины, они не дадут соврать, лет 20 назад появился украинский «Мерседес». Причем появился, ну, ничего себе «Мерседес», это был «ML». Да, я видел фотографии, люди показывали, что ML это джип, это то, что сейчас GLE, да? Вот раньше это был ML, и ты открываешь крышку капота, и там, где вот эта вот блямба, где пробиты номера, дата производства, все, там было написано, что это автозаз, то есть запорожец. Представляете, ML производился на заводе, который производил в тот момент Таврии, Запорожец уже не производил. Но, тем не менее, технологически всем все понятно, да? И это считался украинский автомобиль. Ну, бизнесмены провернули местную такую схему. На самом деле, они на этом автозазе прикручивали только колеса, как мне рассказывают. То бишь, приходил полностью в сборе ML, вот в упаковке пленки нулевой. И к нему прикручивали колеса, которые тут же к нему ехали на этом же лафете. Просто как шиномонтаж работал завод. И этого было достаточно для того, чтобы назвать это украинским производством Мерседеса. Улавливаете? Будет то же самое. Только табличку будут прикручивать в лучшем случае. В лучшем. Это просто, если захочется господину Трампу, американцам еще покуражиться, да, над военными России, то только в этом случае еще могут прикручивать табличку, что сделано это где-то на территории Украины. Понимаете? Никто их собирать не будет там. Нет никакого смысла. Их собирают для того, чтобы применять. Так вот, вот этот вот шаг со сборкой, его благополучно опустят. И начнут сразу с применения. Естественно, скажут о том, что о, Украина снова превзошла сама себя, и она научилась их собирать, ну, мгновенно фактически, что первые партии сошли с конвейера. Да, но это пиар-игра, понимаете, психологические операции, они в этом сильны, американцы. Ну, плюс это, естественно, абсолютная издевка. А почему Украина не сможет их собирать сама еще лет 7? Вот смотрите, ракетный бизнес, да, это никогда не конвейерный бизнес. Если дальше продолжать аналогию с автомобилями, то вот конвейера в таком виде, как автомобильный конвейер, в ракетном бизнесе не существует. Почему? Да, потому что это экономика размера. образно говоря. Да, автомобили выпускают сколько? Десятки миллионов каждый год. А вот ракет класса «Патриот», ну сколько их в год выпускают? Понятно, да, что намного-намного меньше. Соответственно, все эти операции и, да, по производству «Патриотов», по-моему, что-то там около 1000 в год выпускают в США на секунду. То бишь, вообще немного. Так вот, все эти операции и, они не автоматизированы полностью. Это едет по тележке, в буквальном смысле слова. Едет такая здоровая несколько метров телега, и на ней лежит ракета. Да, вот она переезжает от одного поста сборки к другому. От одного к другому. И вот на этой сборке работают только инженеры. Понимаете, технари, инженеры, что называется, до мозга костей. Все, там не бывает просто рабочих, которые могут что-то там где-то прикрутить. Не то производство. Совершенно. Это вам не колеса к Мерседесу прикручивать, где, в принципе, это может делать любой человек через 15 минут обучения. Нет, это инженер. Давайте теперь еще прикинем, сколько нужно таких инженеров. Их нужно несколько сотен. А почему несколько сотен? Я вам отвечу. Потому что это большое производство. Сборка, если мы говорим о сборке с нуля из компонентов. Это несколько схем, это несколько цехов, это несколько уровней сложных технологических. Это сотни сотрудников, которые должны иметь инженерную университетскую специальность. И давайте представим, что Украина начнет их бронировать вот условно сегодня. Украине нужны будут несколько сотен инженеров с определенными навыками и с идеальным английским. Вот без английского они фактически бесполезны, потому что их где-то нужно будет обучить. Ну вот представим, да, что Украина как-то нашла возможности сейчас готовить этих инженеров. Вот они с первого курса начинают эту подготовку. Когда они выпустятся? Через 5 лет. Все, вот первая группа выйдет через 5 лет. Еще года два уйдет на то, чтобы их натренировать, чтобы создать какую-то иерархию, чтобы создать цеха, создать отделы, принять их на работу, стажировать их всех в Америке, успешно стажировать. Они там должны сдать производственный экзамен, вернуться, их нужно устроить, трудоустроить, сделать там управление, все-все-все. Места подготовить, они где-то должны жить, где-то должны работать. Понимаете? И это все, о чем я рассказываю, да, это все без учета обстрелов. Мы об этом вообще не говорим. Мы так представляем себе, что обстрелы почему-то прекратились и что Россия не будет атаковать. А понятно ведь, что в секунду, когда Украина начнет разворачивать такое производство, Россия его будет выносить всеми возможными и невозможными способами. То бишь не получится его просто так построить. Даже если забуриться куда-то глубоко под землю, да, что ничего не добьет, останутся подъездные пути, понимаете? И вот ты не можешь просто забуриться туда, куда-то вниз и сидеть в шахте. Тебе нужно что-то подвозить, увозить, людей, технику, грузы. Все это будет постоянно бомбиться. То бишь, это в самом фантастическом случае, если сегодня условно произойдет прекращение огня, первые патриоты Украина сможет собирать реалистично через 7 лет. Реалистично, понимаете? Но применять она их может начать через неделю. Так же точно, как Украина когда-то делала этот Мерседес, который она называла своим продуктом, да, своим Запорожцем, своей Таврией. Точно так же. И все это зависит только от воли господина Трампа, который настроен очень игриво, которому все это нравится, он нормально знает прикуп, он живет лучше, чем в Сочи по этому поводу, и он может выдать из стратегических запасов не один, и не два, и не три, а пару сотен патриотов и сказать, что это теперь Украина делает. Что вот какие молодцы, вы представляете, собрали. Вот собрали такие талантливые ребята. Соответственно, применение патриота не равно производству патриота. Никто его производить в ближайшее время не будет, и никто его производить не собирается. Все это будет приезжать готовое. В лучшем случае приклеит бирочку «Made in Ukraine». И все. И полетели.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в TikTok и YouTube. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
6: Радио «Лента».
0: Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
12: Лучше тюрьма, чем СВО. Мобилизованный сломал себе руку гири, чтобы не возвращаться на фронт, а несовершеннолетнего сироту из Пскова забрали служить обманом. Антон Филимонов из поселка Красногородск рос без отца, а год назад потерял и мать. Полгода назад он решил отчислиться из Псковского агротехнического колледжа. Приехал туда с бабушкой и назвал цель визита на проходной. Это услышал человек в камуфляже и позвал Антона поговорить в кабинет, оставив бабушку за дверью. Мужчина, который представился Александром, начал убеждать подростка подписать некие документы на абсолютно безопасный аналог срочной службы. Он выглядел доброжелательно и втирался в доверие, используя слова вроде «братан» и «кореш», рассказывает Антон.
6: Он все рассказал, что полгода учения в Питере, и потом ты будешь только в Ленобласти, и далее ты никуда, ни на какой фронт, ни на какую войну ты не попадешь. И говорил, что там нет ни одного 200-го, ни одного 300-го, обещал хорошие деньги. Он подталкивал меня, чтобы я там расписался ему, торопил меня сильно.
12: В итоге парень все подписал, не получив копии бумаг. 7 июля ему исполнилось 18 лет. За день до этого к Антону приехали сотрудники Псковского военкомата и велели явиться туда на следующий день. В свой день рождения Антон поехал в военкомат и прошел медосвидетельствование. Сотрудники убедили его подписать документы, сказав, что назад пути нет. Парню заявили, что он сначала действительно будет служить в Каменке, но в течение 3 месяцев отправится в так называемую командировку. То есть ни о какой обещанной службе в тылу речи не было. Его просто отправят на передовую, считает Антон.
6: Выдали предписание для явки на службу по контракту и отпустили домой до 15 июля. Просто обманули. Не хочу ехать на войну. Теперь буду думать, как это все можно обжаловать.
12: Эта история всколыхнула жителей Псковской области, и они начали писать гневные комментарии на странице губернатора. Мол, это верх бессердечности – отправлять на фронт 18-летнего сироту, которого некому защитить. После этого под постом губернатора Единоросса Михаила Ведерникова появились бот-аккаунты. Защищая губернатора, они писали в основном одинаковые комментарии, обвиняя жителей Пскова в фейках. Тем временем все больше мужчин занимаются членовредительством, чтобы не возвращаться на фронт. Один из таких случаев произошел в Тюмени. 30-летний мобилизованный Виктор приехал домой в отпуск летом 2024-го и тогда решил, что не хочет возвращаться в ад. Через знакомого он вышел на некоего Андрея, который помогал избежать отправки на фронт по медицинским показаниям, говорит мобилизованный.
8: Он предложил вставить титановые спицы в руку, а потом пройти ВВК и добиться увольнения. Чтобы вставить спицы, конечность надо было сломать. Для этого родственник вот этого Андрея в гараже поставил мне несколько уколов обезбола, подложил под руку брусок и уронил на нее 24-килограммовую гирю.
12: Предварительно выпив полстакана виски, Виктор поехал в больницу с легендой, будто случайно сломал руку пьяным, и его прооперировали. За оказанные услуги мобилизованный отдал 1,5 миллиона рублей. После получения денег Андрей пропал, а мобилизованный обратился в полицию. Андрея с родственником-членовредителем задержали и обвинили по статьям о мошенничестве. Самого Виктора отправили в воинскую часть в Горьковке, где начали угрожать отправкой в штурм. Через несколько дней Виктор ушел из части. Его поймали и отправили в СИЗО. Сейчас тюменец ожидает суда по обвинениям в дезертирстве, членовредительстве и подлоге документов. Однако он не расстраивается. Говорит, лучше отсидеть в тюрьме, чем отправиться обратно на передовую. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
12: Опять все полыхает. На Москву летели полсотни дронов. В области есть погибшие. Второй раз за неделю под атакой нефтебаза в Ставрополье. На Кубани загорелся порт Кавказ.
9: Ну это просто страшно до усрачки. Но... Что это взрывается? Так это громко и страшно.
12: Атака беспилотников на московский регион началась еще с вечера 12 июля. Об этом сообщил мэр Собянин. По его словам, в направлении Москвы летело более 350 дронов. Большинство, по его словам, удалось уничтожить на дальних подступах к столице. При этом в Солнечногорске дрон в результате работы РЭП попал в жилую многоэтажку. Момент попадания зафиксировали камеры наблюдения.

0: Кроме Москвы и области, беспилотники второй раз за неделю ударили по нефтебазе в Ставрополье. Она находится рядом с железной дорогой в хуторе Вязники. По словам местных журналистов, именно в этом населенном пункте 9 июля была атакована и горела другая нефтебаза. Очевидцы пишут, что на нефтебазе, атакованной в ночь на 13 июля, загорелось как минимум два резервуара с топливом. Потушить огонь такой силы крайне сложно. Налет на окрестности Ставрополья и пожар на территории промзоны в хуторе Вязники подтвердил губернатор региона Владимиров. При этом, что именно горит, он не уточнил.
1: Жесть, просто жесть. Посмотри, как там горит.
0: В Краснодарском крае в результате атаки беспилотников также вспыхнул пожар на территории одного из предприятий, сообщил местный оперштаб. По данным местных военкоров, загорелся комплекс перегрузки нефтепродуктов и железная станция в порту Кавказ, которая соединяет всю Россию с Крымом через Керченскую паромную переправу. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
3: Зеленский создал отдельное объединение командования для ударов по российским тылам. Вот что об этом пишет военкор Живов.
4: Прежде планированием и нанесением таких ударов занимались разные ведомства. Теперь у противника есть не только цифровая система осведомленности и управления ударами, но и единое командование. Отмечал ранее, что наносить глубокие удары у нас получается намного лучше, чем отражать их. Проблема в том, что для нас эти удары в долгосрочной перспективе – плохая история. Россия не имеет сильных внешних союзников, скована санкциями, испытывает дефицит высоких технологий в промышленности. Последствия каждого успешного удара по нашим тылам – это удар по технологическому суверенитету, по экономическим возможностям и социально-политической стабильности. Украина, даже если лишится большинства своих производств, будет получать подпитку западным оружием и технологиями сколь угодно долго, пока Киев контролирует ситуацию в стране.
3: Бесполезный флот. Военкор канал «Морская мощь». Государство о кризисе управления.
5: Упорство в бездействии. Когда-нибудь историки смогут выяснить, почему целое оперативное объединение стояло в базах, ограничиваясь полетами авиации, редкими рейдами спецподразделений и патрулированием акватории на катерах в условиях идущей войны и вполне себе флотских задач, типа защиты судоходства. И, видимо, это будет настолько же шокирующий комплекс причин, насколько и безумный. Мы предполагаем, что причиной такой пассивности со стороны флота является отсутствие статуса Черного моря как зоны проведения спецоперации, со всей массой вытекающих из этого обстоятельств, типа выплат боевых или невозможности обойти бюрократию при заказе оружия. Флотские же командующие приспособились к ситуации, когда приказов сверху нет, задач особо тоже, и можно не отвечать за то, что происходит. Это даже в свете украинских ударов по базам куда удобнее, чем воевать в полную силу, да и потерь меньше. Флотское начальство в этой системе деградировало соразмерно. Ситуацию мог бы изменить верховный главнокомандующий, если бы он у нас был. Так что продолжаем наблюдать за ситуацией.
3: Алиев снова поддержал Украину. Военкор Живов о заявлении президента Азербайджана.
4: Алиев призвал Украину не соглашаться на оккупацию и пообещал поддержку. Об этом он сказал на открытии 4-го Шушинского глобального медиафорума, отвечая на вопрос украинского журналиста. Цитата. «Никогда не миритесь с оккупацией. Это именно то, что делает Украина. Она не соглашается на оккупацию, несмотря на очень трудные моменты». Азербайджанский лидер отметил, что его позиция основана на личном опыте страны, которая пережила оккупацию и освободилась от нее. Он также подтвердил, что Азербайджан неизменно поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины. Ну, как-то так.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Россию поделили на зоны. Зет-военкор «Рыба» опубликовал карту регионов, которые окажутся под ударом ВСУ. Откуда у него эта информация? По данным Зет-военкора, в зоне досягаемости украинских беспилотников и ракет сейчас территория вплоть до Иркутска. Канал «Рыбарь» уже

0: давно связывают с Министерством обороны. Поэтому в информации, которую там публикует автор канала Валерий Звинчук, никто не сомневается. На карте, которую он разместил в своем канале на днях, Россия поделена на зоны, и рядом указано, что может долететь на эту территорию и на какое расстояние. Например, украинская баллистическая ракета FP-9 способна преодолеть 1000 километров и долететь до Москвы, Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийска и Омска. Крылатая ракета «Фламинго» с дальностью в 3000 километров до Норильска, Новосибирска и Красноярска. Также канал «Рыбарь» напоминает, что сейчас в разработке ВСУ модернизированная ракета «Фламинго» с дальностью полета на более чем 4500 километров, и она может долететь до Иркутска. Кроме того, территорию России почти каждый день атакуют беспилотники. Системы ПВО не могут справиться с таким количеством дронов, говорит военный эксперт Руслан Левиев.
1: С беспилотниками вообще такая проблема, что там в принципе не может быть такой системы, которая там одной установкой, грубо говоря, покрывала бы там хотя бы город. А почему такое невозможно? Потому что беспилотники летают очень низко, и поэтому здесь вмешивается банальная физика. Чем ниже ты летишь, тем хуже тебя видно на радарах. То есть тем позднее радар тебя замечает. А если радар тебя не видит, то, соответственно, система ПВО на тебя прицелиться не может. Она не может тебя сбить. Поэтому и получается, что какие бы там крутые у вас комплексы ПВО ни были бы, все равно каждая такая установка, будь то это панцирь, будь то какая-нибудь там американская система, она, как правило, в контексте беспилотников, она видит там, может быть, километров на 5-10 вокруг.
0: Россияне уже давно нарекают на отечественные системы ПВО, мол, они стреляют мимо или не реагируют на цель вообще. В последнее время в военных кругах вовсе заговорили о дефиците зенитных ракет-перехватчиков. По данным военкоров, речь идет о комплексах С-300, которые были разработаны в 60-х годах, и более новых установках С-400. Военный аналитик Сергей Услендер говорит, что дело в том, что армия сейчас использует ракеты С-300 не только для ПВО, но и для ударов по городам Украины.
2: Ракеты потратили, а производство оно не успевает за такими темпами. Это касается всего, и тех же панцирей, например. Сейчас для них С-300 даже менее актуальны, потому что С-300 бороться с дронами, это как вот пытаться кувалдой убить комара. Можно, но проблематично. Поэтому нужны такие комплексы, по идее, как «Панцирь», но они тоже тратят свои ракеты довольно быстро. А производство, я, честно говоря, не знаю, какие темпы, но даже если предположить, что этот тульский завод, который их делает, выпускает, скажем, по 20 ракет в день, допустим, это 600 ракет в год, да, ну 700. А тут в одном налете на Москву было там несколько сотен дронов. Вот и все. Запасы складские тоже истощились, все потратили, и вдруг выяснилось, что на 5-м-то году войны ракет для ПВО не хватает. Так что это вполне себе такая ситуация была, можно сказать, предсказуемая.
0: Атаки беспилотников на города России – сумасшедший стресс для местных жителей. По их словам, к взрывам и стрельбе привыкнуть невозможно. Россияне пишут, что им страшно, укрытие есть не везде, и что делать в таких ситуациях до конца никто не знает. Все больше людей, согласно последним опросам, выступают за скорейшее окончание СВО.
3: Вы должны понимать, вы должны это очень четко понимать. Избавиться от всех иллюзий, что это скоро закончится. Это не закончится. Это будет продолжаться и дальше. Это будет разрастаться, это будет ухудшаться и будет эскалироваться. И до тех самых пор, пока война не закончится, до тех самых пор, пока Путин не выведет свои войска из Украины, это все не закончится, это будет продолжаться. Ваши дети будут не в безопасности.
0: На фронте ситуация сложная. Наступление армии весной провалилось, об этом пишут почти все военкоры. Кроме того, на Донецком направлении, где не прекращаются бои, армия России несет огромные потери в личном составе и технике. А военные жалуются на огромное количество дронов в ВСУ. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
5: Флот без иллюзий. Андрей Медведев о старых проблемах российского флота.
6: До сих пор, за эти 200 лет, флот наш потребовал тяжелых жертв. но не оказал ни одной существенной услуги. Даже Великая война за устье Невы была решена в сухопутной битве за 1500 верст от берега. Ни в Семилетней войне, ни в турецких войнах, ни в Отечественной войне флот не играл сколько-нибудь заметной роли. Несколько удачных кампаний в Балтике и Южных морях имели вид скорее морской охоты. Все наши войны неизменно решались на суше. И до такой степени, что в Крымскую и в Восточную войны бессильному флоту нашему приходилось либо прятаться за крепости, либо топить себя без боя. Последняя война не начинает, а увенчивает ничтожество нашей морской истории. Наш флот всегда оказывался не готовым, устарелым, плохой постройки и почти всегда с плохим личным составом. Как в старину, он и нынче прятался за береговые батареи, садился на мель, тонул, и обе попытки вступить в открытый бой завершились плачевным разгромом.
5: Русская земля для чужих плантаций. Военкор Котенок о предложении Таджикистана.
7: Таджикистан просит у нас землю для выращивания масличных культур. Глава Минпрома якобы заявил, что в Душанбе ожидают выделения земли таджикским фермерам, чтобы они могли отправлять полученное сырье, барабанная дробь, обратно в Таджикистан для переработки и увеличения производства масла. Это означает, что таджики просят отстегнуть им русской земли, жалко что ли, чтобы на ней могли работать другие таджики, которые отправят продукцию к себе в страну. И это при условии, что на этой земле будут действительно выращиваться масличные культуры, а не то, чем славится Таджикистан. Где в этой схеме России вопрос риторический, потому что ее там нет. А подобный подход больше всего напоминает африканские практики колониальной эпохи, когда белые фермеры получали землю, чтобы выращенная на ней продукция отправлялась сначала домой, а потом на мировые рынки. Нужно уточнить, а аборигенов-рабов для будущих плантаций заодно отсыпать не нужно?
5: Война выходит в космос. Военкор канал Старшие Эды о новом оружии Китая.
8: Пекин создал микроволновое оружие, способное уничтожать спутники на низкой околоземной орбите. Так это или нет, я не знаю. Но то, что подобное вооружение в скором времени станет обязательным атрибутом развитой армии – неоспоримый факт. Части и соединения орбитальной обороны уже можно начинать формировать. Лучше зайти в это раньше, чем потом догонять. Удары из космоса конвенциональным и не только вооружением совсем не за горами. Но пока основная опасность – это, конечно же, спутниковая связь и спутниковая разведка. Наши оппоненты и конкуренты не стоят на месте. Мирный космос – сказка для дураков. И мы в этой гонке уже не то что задних пасем. Мы уже никогда ее, скорее всего, не догоним. Вот такая грустная реальность.
4: Радио «Лента». 15.57 АМ. На радио «Лента». Опасность.
9: Военкор Михаил Рыбарь показал карту регионов, досягаемых для украинских дронов. Под прицелом оказались вся европейская часть России, Урал, Сибирь и северные регионы, а также все крупные города от Москвы и Санкт-Петербурга до Екатеринбурга, Новосибирска и Красноярска.
4: Радио «Лента». 15.57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
10: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы говорим о том, что происходит с Крымом прямо сейчас. То, о чем вы услышите сегодня, это не апокалиптический сценарий фантастического фильма и не журналистское преувеличение. Это реальность, в которой живут сотни тысяч людей на полуострове. Без света, без воды, без нормальной еды, без транспорта и без понимания того, когда все это закончится. Мы разберем каждый аспект этого кризиса по пунктам, так чтобы вы поняли не просто масштаб происходящего, но и то, что за сухими цифрами стоят живые люди.
11: Да. И начать тут логичнее всего с самого фундамента, скажем так, с электричества. Потому что спусковым крючком для всех этих событий стало именно системное, методичное разрушение энергетического каркаса региона.
10: Энергетика – это база. Абсолютно согласен. Без нее все остальное просто сыплется.
11: 100%. Слушай, за первую неделю июля поражены 25 электроподстанций. И, ну, важно понимать, это не какие-то там локальные аварии из-за износа сетей.
10: 25 подстанций за неделю, это звучит как целенаправленное отключение всей магистрали.
11: Именно, это удары по критическим узлам. В итоге жители Северного и Западного Крыма, включая Раздольнинский район, просто остались в полной темноте, от 2 до 5 суток вообще без света.
10: 5 суток в июле без электричества – это жесть. Я так понимаю, ключевым моментом там стал выход из строя подстанции «Симферопольская». Это в районе Строгановки.
11: Да, подстанция на 330 киловольт – это очень серьезный объект.
10: 330 киловольт – это магистральный уровень. Знаешь, это можно сравнить с кровеносной системой.
11: Ага, хорошая аналогия.
10: Ну смотри, есть капилляры – это проводка в обычных домах. Есть вены – это районные трансформаторы. А есть аорта – вот такие узлы, как «Симферопольская». Перережешь капилляр, погаснет один дом.
11: А разрушишь магистральный узел, и возникает колоссальный дефицит мощности на огромной территории. Автоматика просто начинает отсекать целые районы.
10: Да, чтобы банально спасти генераторы от перегрузки и физического разрушения. Это как если бы в огромном здании выбило главный щиток, а запасных предохранителей в природе больше нет.
11: Точно. Физика процесса тут неумолима. Энергосистема работает нормально только тогда, когда генерация и потребление идеально сбалансированы. Выпадает узел, все рушится.
10: Была же попытка ввести графики верных отключений, типа 3 часа через 3 часа.
11: Пытались, да. Администрация ввела такой регламент. В теории звучит красиво. Нагрузка просто перераспределяется во времени. Но по факту этот график вообще не соблюдается.
10: Ожидание света превратилось в лотерею.
11: Абсолютно. И знаешь почему?
10: Из-за пусковых токов. Эффект холодного старта, верно?
11: Бинго. Вот представь, в районе нет света 3 часа.
10: Квартиры нагреваются, холодильники начинают течь.
11: Да. И в момент, когда напряжение возвращается, тысячи компрессоров, кондиционеров и насосов пытаются запуститься в одну и ту же секунду.
10: А пусковой ток электродвигателя в первые секунды может в 5-7 раз превышать номинальный.
11: Вот именно. Уцелевшие сети, которые и так работают на пределе, получают колоссальный удар. Своего рода гидравлический удар, только электрический.
10: И защитное реле на подстанциях воспринимает этот скачок как короткое замыкание.
11: И снова все врубают, спасая трансформаторы от возгорания. Получается такой бесконечный цикл. Система просто не может стабилизироваться.
10: Замкнутый круг. Но самое страшное, что исчезновение напряжения – это только начало. Как только исчезает этот базовый слой, сразу начинает лететь следующий критический уровень – водоснабжение.
11: Ну да, вода же не течет вверх по волшебству.
10: Городской водопровод – это сложнейшая гидравлика. Она полностью завязана на электрических насосах. Нет напряжения – падает давление.
11: И вода физически не может подняться выше первых этажей. Сейчас 9 муниципалитетов остались вообще без централизованной подачи воды.
10: В Евпаторе, например, воду развозят автоцистернами.
11: Возврат в 19 век. В Алуште и Джанкое ввели жесткие графики. Вода есть только с 6 до 9 утра и в эти же часы вечером.
10: То есть современный город переходит в режим ручного распределения ведер с водой. Но тут есть еще один нюанс. Даже если бы насосы работали идеально, качать было бы особо нечего.
11: Климатический фактор – долгосрочная засуха.
10: Именно. Энергетический коллапс просто ускорил кризис, который зрел давно. Ключевые водохранилища, тоже Белогорское, вообще не наполнились к зиме из-за нехватки осадков.
11: Знаковые реки пересыхают, да? Бьюг, Красу, Малый Салгир.
10: Пересох даже знаменитый Пушкинский фонтан в Симферополе. Это очень символично.
11: Подземные горизонты истощены за долгие годы. Так что отключение насосов – это просто финальный удар по системе, которая и так еле дышала.
10: Наложение инфраструктурного кризиса на природный – кошмарная комбинация. Но давай перейдем к следующему аспекту каскадного обрушения. Отсутствие электричества убивает не только потоки воды, но и цифровые потоки.
11: Финансовая система, остановка безналичных платежей.
10: Да, терминалы в магазинах превращаются в бесполезные куски пластика. Возникает парадокс. Еда в уцелевшем магазине есть, сотни тысяч на счету лежат, а купить бутылку воды невозможно.
11: Естественно, это вызывает панический спрос на наличку. Наличные становятся единственным инструментом выживания. Люди просто бросаются к банкоматам.
10: А банкоматы не работают, большинство обесточено.
11: А те, что еще работают на генераторах, начинают вести себя непредсказуемо. Крупнейшие банки, например, ВТБ с его сетью в 1400 аппаратов, вводят жесточайшие лимиты.
10: 15 тысяч рублей в сутки на снятие со сторонних карт. А ведь раньше было 150 тысяч.
11: И не больше 3 операций, после чего карта просто блокируется для выдачи наличных.
10: Возникает вопрос, зачем банку искусственно ограничивать выдачу собственных денег в момент такой паники?
11: Алгоритмы безопасности. Все завязано на протоколы работы в офлайне. Когда падает интернет-инфраструктура, банкомат теряет связь с центральным сервером.
10: То есть он не может в реальном времени проверить баланс сторонней карты?
11: Вот именно. И чтобы минимизировать риски мошенничества, софт автоматически включает минимальные пороги доверия. Те самые 3 транзакции и 15 тысяч рублей.
10: Плюс инкассация в обесточенном городе без светофоров превращается в логистический ад. Банки просто растягивают остатки наличности в кассетах на подольше.
11: Но для обычного человека эта защита банка оборачивается катастрофой. Замкнутый круг. Чтобы купить еду, нужны наличные. Чтобы снять наличные, нужно отстоять огромную очередь.
10: А когда очередь подходит, банкомат выдает копейки и блокирует карту. В итоге человек фактически остается на улице обесточенного города без средств к существованию.
11: Логичный шаг в такой ситуации – попытаться уехать. Эвакуироваться туда, где есть свет и работают карты.
10: И тут мы подходим к третьему этапу коллапса. Транспортный паралич и топливная ловушка. Инфраструктура возводит новую стену.
11: Острый дефицит топлива. Вводятся административные лимиты 20 литров бензина в одни руки.
10: 20 литров – это смешно. Этого едва хватит километров на 200. Для дальней эвакуации по пробкам это крайне рискованно.
11: А высокооктановые 95-й вообще перевели на талоны. Отпускают только экстренным службам – скорым, пожарным, коммунальщикам.
10: Естественно, сразу появляется черный рынок. Цены участников взлетают до 300 рублей за литр.
11: Но самое поразительное решение администрации – это полный запрет на продажу бензина за наличные на официальных заправках.
10: Вот это просто захлопывает ловушку. Терминалы не работают, наличку снимают с боем, но на заправке эту наличку не берут.
11: Какая тут логика? Зачем запрещать кэш в такой момент?
10: Контроль над стратегическим ресурсом. Наличные платежи невозможно отследить в реальном времени. Это серая зона, идеальная для массовой скупки топлива и перепродажи.
11: А запрет вынуждает проводить все по безналу или талонам. Так можно централизованно управлять запасами.
10: Логика неоспорима. Нужно гарантировать, что генераторы в больницах не остановятся.
11: Но побочный эффект – обычный человек не может заправить машину, безнал не проходит, а кэш не принимают. Управленческий пад.
10: Личный транспорт парализован, остается общественный. Но там ситуация не лучше. Поезда на перегоне Керчь-Симферополь остановлены из-за ударов по железнодорожной инфраструктуре.
11: Писали даже о гибели помощника машиниста.
10: Да. А знаменитый междугородний троллейбус Симферополь-Алушта, 51-й маршрут, просто встал из-за обесточивания сети.
11: Электротранспорт умирает первым. Но знаешь, что ярко показывает изменение приоритетов?
10: История с автобусами.
11: Да. Когда на перегоне Керчь-Симферополь встали пассажирские поезда, нужно было срочно эвакуировать транзитных пассажиров. И для этого сняли обычные рейсовые автобусы с муниципальных маршрутов.
10: В Керчи, Симферополе, Феодосии. То есть, чтобы спасти магистральную логистику, пожертвовали микроуровнем.
11: Местные жители, которым надо в больницу или на работу, просто остались на остановках. Городские автобусы уехали спасать транзитников.
10: Это классическая инфраструктурная сортировка. Ресурсов мало, и система отсекает наименее важное ради критических артерий.
11: Гражданское население и его рутины уходят на 10-й план. Главное – выживание транспортной матрицы.
10: И это напрямую меняет статус всего региона. Переход от режима обслуживания населения к жесткому административному нормированию.
11: Милитаризация управления ресурсами.
10: Точно. И все эти факторы – отсутствие воды, пустые банкоматы, топливные лимиты – они полностью несовместимы со статусом курортной зоны.
11: Курортный сезон 2026 года сорван окончательно. Отдых предполагает комфорт, а он исчез.
10: Люди массово бегут из отелей и санаториев. Испорченные продукты, потекшие холодильники, невозможность принять душ.
11: Бросают номера даже без требований компенсаций, лишь бы уехать из зоны кризиса.
10: Но процесс эвакуации тоже парализован. Логистические артерии просто задыхаются от пиковых нагрузок.
11: На Крымском мосту многочасовые пробки. Ожидание досмотра более 3 часов.
10: В очередях скапливаются до 1900 автомобилей одновременно, а задержки поездов достигают 10 часов.
11: Узкие горлышки инфраструктуры превращают эвакуацию в стихийное бедствие.
10: Если собрать всю эту картину воедино, от перегоревшего реле на подстанции 330 кВ до тысячных очередей на мосту, видно, как регион теряет статус зоны рекреации
11: и превращается в закрытую территорию, которая пытается выжить на мобильных генераторах и ручном распределении воды.
10: Вопрос в том, каков запас прочности у такой модели.
11: Он крайне ограничен. Генераторы требуют топлива, которого и так дефицит. А подвоз воды цистернами не может закрыть потребности канализации целого города.
10: Временные заплатки начинают становиться постоянными, а адаптивные резервы системы на исходе.
11: И возникает вопрос, если пара ударов по узловым станциям отбрасывает современный регион в 19 век к наличному обмену и воде из бочек, насколько вообще жизнеспособна концепция современных мегаполисов, которые тотально зависят от розеток и оптоволокна? Это, знаешь, повод задуматься каждому.
10: На сегодня это все. Крымский кризис – это не просто набор отключений и перебоев. Это системный коллапс, затронувший абсолютно все сферы жизни сотен тысяч людей одновременно. Масштаб разрушений, глубина кризиса и полная неопределенность его окончания делают ситуацию одной из самых тяжелых гуманитарных катастроф в регионе за последние десятилетия. Услышимся в новом разборе дня.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
12: Общественность обеспокоена. Жители региона просят губернатора проконтролировать, чтобы пьяный участник СВО, сбивший насмерть 3-летнего мальчика, не ушел от наказания. Отпустят ли снова на фронт виновника жуткой ДТП? Статистика потерь. Как минимум 1639 жителей Калининградской области погибли на СВО. В это число не входят без вести пропавшие и неопознанные. С картой калининградцы не сложилось. Власти не знают, когда появятся долгожданные льготы по этой карте. Обещанного действительно 3 года ждут. Итак, общественность обеспокоена возможностью смягчения приговора для виновника жуткой аварии в Калининграде, которой погиб 3-летний мальчик. Жители обратились к губернатору Калининградской области Алексею Беспрозванных с просьбой обеспечить строгое наказание для водителя, который в микрорайоне Прибрежной насмерть сбил ребенка. Люди опасаются, что виновник может избежать тюремного заключения, в том числе из-за участия в спецоперации.
13: Помогите, чтобы человека, который сбил женщину с детьми, наказали по всей строгости, чтобы не ушел опять на СВО, как он это сделал до этого, чтобы его не посадили. Всем Неманам, советскому умоляем, помогите, чтобы справедливость восторжествовала.
12: Губернатор ответил, мол, следит за ситуацией и надеется, что виновного накажут по всей строгости закона. 5 июля автомобиль сбил женщину с 2 маленькими детьми. 3-летнему мальчику от удара оторвало ногу. Он погиб на месте. Его годовалая сестра и мама в больнице. Малышка в коме с множественными переломами и травмами. За ее жизнь до сих пор борются врачи. Мама детей пострадала меньше, чем дети. Она в областной клинической больнице с легкой черепно-мозговой травмой. Трагедия произошла на улице Заводской. Водитель, как потом оказалось, ветеран СВО, лишенный прав, несся с бешеной скоростью. Управляя иномаркой в пьяном виде, он сначала врезался в мальчика, а потом в его 23-летнюю мать с коляской. Момент смертельной аварии зафиксировали камеры наблюдения и видели случайные прохожие. Свидетели рассказали, как после наезда на молодую мать с детьми водитель с трудом вышел из машины. Настолько он был пьян.
14: Я видела, как у маленького мальчика от удара оторвало ногу, и он погиб моментально. Маму отбросило в другую сторону, и малышку в коляске тоже. Годовалую девочку долго реанимировали в карете скорой помощи. Видимо, как только стабилизировали, сразу увезли в больницу. Я слышала, как водитель, наехавший на них, возмущался. Мол, какого хрена ваши дети ходят на дороге? Видимо, он имел в виду то, что женщина с детьми шла по обочине. Также я услышала фразу «Значит, пришло время этих детей». Ни капли раскаяния не было в его поведении.
12: Как сообщили в полиции, этого 36-летнего водителя с 2016 года несколько раз ловили пьяным за рулем и лишали водительских прав. В прошлом году его опять задержали в пьяном виде на водительском сидении. Из-за того, что фигурант оказался со статусом военнослужащего, суд назначил ему штраф 45 тысяч рублей. А годом ранее, в 2024-м, мужчина привлекался по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Но срок он так и не получил, поскольку подписал контракт с Минобороны и отправился на фронт. Там был тяжело ранен, потерял ногу, вернулся в Калининград и устроил новое пьяное ДТП, на этот раз убив одного ребенка и покалечив другого. По словам свидетелей, до трагической аварии ее виновник пытался купить алкоголь, хотя и так еле держался на ногах, одна из которых на протезе.
15: У меня только одни негативные эмоции к этому человеку. А почему? Да потому что он утром приходил к нам в магазин, просил алкоголь, а алкоголь не продавал. С Мерседеса кричал, а что они тут вдоль дороги ходят?
16: Ну, у него как вообще состояние внешне?
15: Он очень пьяный. Он на ногах еле стоит, это точно. Его пытались поднять. Ну, может, еще дает о себе знать, что у него одной ноги нету. У него там протез стоит.
12: Трагическое событие вызвало широкий общественный резонанс. Семья погибшего мальчика получила финансовую поддержку от неравнодушных граждан. Только за одни сутки калининградцы собрали более миллиона рублей. С погибшим мальчиком попрощались 10 июля. Жители опасаются, что юридические лазейки могут позволить виновнику избежать справедливого наказания. Потому просят власти региона не допустить этого. В свою очередь, Московский районный суд Калининграда отправил в СИЗО на 2 месяца участника СВО, сбившего насмерть 3-летнего мальчика и тяжело травмировавшего его годовалую сестру. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы. Но, как показывает практика, убийцы легко уходят от наказания, всего лишь изъявив желание отправиться в зону спецоперации. Им это позволяет государство. А количество преступлений, совершенных участниками СВО, тем временем растет каждый день.
13: По данным судебной статистики и независимых правозащитных организаций, с 2022 года в России осуждены за гражданские преступления более 8 тысяч участников специальной военной операции. От их рук погибло как минимум 750 человек, и еще около 800 получили увечья. Зарегистрировано по меньшей мере 440 убийств, а также десятки смертей из-за причинения тяжкого вреда здоровью и нарушений правил дорожного движения. Еще свыше 800 человек выжили, но получили тяжелые травмы и инвалидность. Большинство таких инцидентов носит бытовой характер и происходит на фоне употребления алкоголя.
12: Стала известна еще одна не менее страшная статистика. Как минимум 1639 жителей Калининградской области погибли на Украине с 2022 года. Министерство обороны и местные власти не дают точных цифр погибших за время СВО, поэтому журналисты собирают информацию о погибших в зоне боевых действий буквально по крупицам. Через некрологи, посты родственников в социальных сетях, соболезнования глав регионов, в каналах школ и вузов, фотографии с кладбищ и памятных досок. В результате удалось обнаружить и подтвердить гибель более 1600 жителей Калининградской области с начала спецоперации. В это число не входят без вести пропавшие и неопознанные. Следовательно, жертв может быть намного больше. По имеющимся данным, только в одном северо-западном федеральном округе погибло на СВО минимум 16940 жителей. А в целом по стране огромные потери на фронте.
17: По оценке американского аналитического центра стратегических и международных исследований, с начала СВО российская армия потеряла почти 1,5 миллиона человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Это больше населения Казани. На поле боя погибли 450 тысяч россиян, подсчитали американские аналитики. Это в 9 раз больше, чем совокупное число погибших граждан Советского Союза и России во всех войнах после Великой Отечественной войны. Также по этим подсчетам, если большую часть специальной военной операции российская армия теряла в 2-3 раза больше военных, чем Украина, то в первой половине 2026 года российские потери почти в 8 раз больше.
12: На основе данных из открытых источников также стало известно, что страна теряет от 30 до 34 тысяч человек в месяц. Это больше, чем успевают набирать воевать. Для сравнения, приток новых контрактников оценивается в 27 тысяч в месяц. То есть ежемесячные потери превышают число контрактников. В результате в зоне СВО наблюдается ощутимая нехватка солдат, и один из вариантов пополнить ее – это мобилизация, которая, по всей видимости, ожидается уже после сентябрьских выборов в Госдуму. А пока небо над Калининградом буквально гудит. Военные самолеты теперь в небе почти без пауз. Вице-премьер региона Сергей Булычев это не только подтвердил, но и объяснил. По его словам, давно не секрет, что обстановка на Балтике непростая, поэтому морская авиация Балтийского флота дает понять западным соседям, что Россия в боевой готовности. На минувшей неделе проводились учения по обнаружению и уничтожению подводной лодки условного противника. Словом, сейчас авиация на крыле. И это не просто гул моторов, а четкий сигнал странам НАТО, отметил вице-премьер региона. А вот когда получат сигнал калининградцы о положительном решении вопроса с картой калининградца, уже никто не знает. Даже власти, которые, между прочим, обещали карту в начале июля.
18: Надежду на скорое появление долгожданных льгот по карте калининградца давал проект постановления регионального правительства, опубликованный 16 июня. Но проект так и остался проектом. Хотя еще 23 июня губернатор с помпой рассказывал в прямом эфире, как карта будет внедряться поэтапно. Изначально власти планировали запустить персонифицированные цифровые пакеты выгод и услуг для жителей областного центра к юбилею Калининградской области. Но запуск уже перенесли на конец июля. Минцифры растерянно разводит руками и предлагает следить за новостями, а также за сайтом областного правительства. Но конкретных дат и хотя бы месяца запуска карты калининградца еще нет.
12: В общем, власти погорячились с обещаниями, которые выполнять то ли не могут, то ли не хотят. Кстати, губернатор без прозванных обещал начать запуск карты привилегий для калининградцев еще в апреле-мае прошлого года. Потом сроки перенесли. Сейчас история повторяется. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
4: Радиолента. Балтийский лоцман.
19: Всем привет! Калининград окончательно превратился в элитный курорт. Только хорошего тут мало. Потому что речь не про то, что тут самое чистое море и самый классный сервис. Город официально ворвался в десятку самых дорогих направлений по всей России этим летом. И это не чьи-то домыслы или нытье в соцсетях. Это статистика. Средний номер в отеле сейчас стоит почти 10 тысяч рублей. За одну ночь. 10 тысяч. Как вам такой ценник вообще? Кто это придумал и на кого это рассчитано? А если кто-то захочет взять нормальный тур или в санаторий поехать, выкладывай минимум 127 тысяч рублей. Это на одного человека. А если семьей ехать? Там суммы улетают далеко за 200 тысяч. Для гостиниц, рестораторов и тех, кто сдает квартиры, это, конечно, праздник. У них все забронировано еще с весны, деньги текут рекой. Но давайте реально глянем на это с другой стороны. Раньше люди как шутили? Живем на курорте и не платим за это ни копейки. Сев в машину, 20 минут, и ты в Зеленоградске или Светлогорске. Море рядом, пляжи рядом, кайф, красота. А теперь что? Теперь все наоборот. Попробуйте снять жилье на побережье в сезон. Цены такие, будто мы не в Калининградской области, а где-то в дорогой Европе. Зеленоградск и Светлогорск сегодня в топе самых дорогих курортных городов России. За ночь в обычном номере просят 13-14 тысяч. Вы понимаете, что это вообще такое? И ведь турист на этом не останавливается. Ему надо поесть, сходить в кафе, снять шезлонг, купить сувениры, заказать экскурсию. Бизнес моментально адаптируется. Они видят людей, которые готовы платить любые деньги за отпуск и начинают подстраивать ценники не под наши местные зарплаты, а под кошельки отдыхающих из Москвы, Питера или других регионов. В итоге, когда в регион заваливают сотни тысяч туристов, вся экономика региона начинает дышать по-другому. Цены в магазинах, не только в сувенирных лавках, а в обычных, у дома, ползут вверх. Потому что если ты можешь продать пирожок туристу за 100 рублей, зачем продавать его местному за 50? Так и живем. И вот тут возникает самый главный, самый больной вопрос. Кому на самом деле принадлежит этот курорт? Туристу, который приехал на неделю и готов оставить тут целое состояние, как будто он олигарх? Или тем, кто живет здесь круглый год, платит налоги и видит эти изменения каждый божий день?
9: Пока одни наслаждаются отпуском у моря, другие каждый день сталкиваются с новыми ценниками. И чем успешнее становится туристический сезон в отчетах чиновников, тем чаще возникает неприятное ощущение, что мы, местные, постепенно оплачиваем этот чужой праздник жизни. Люди платят своим комфортом. Люди платят пробками на дорогах к морю, которые растягиваются на километры. Люди платят очередями в магазинах. Люди платят ценами, которые растут быстрее, чем наша зарплата. Взять тот же Янтарный. Раньше было тихое, спокойное место. Сейчас там очереди на парковку и цены в кафе такие, что ты 10 раз подумаешь, а надо ли тебе этот кофе. Променады превратились в торговые центры под открытым небом. Красиво? Да. Но удобно ли? Только если ты приехал сюда тратить деньги, а не жить. И что в итоге? Стоит Калининград таких денег? Или пора честно признать, что Балтийское море становится развлечением только для очень обеспеченных людей? Я вот честно не знаю. Я вижу, что многие мои знакомые уже и не ездят на море летом. Проще остаться в городе или уехать в глубинку, где еще остались нормальные цены. Регион превращается в закрытый клуб. Кто-то скажет: «Ну, это рынок, это капитализм». Может и так. Но когда капитализм съедает твой дом, когда ты не можешь сходить на пляж, потому что там все заставлено платными лежаками, возникает логичный вопрос: а что нам с этого? Где та самая польза, о которой говорят с трибун? Пока что я вижу только оптимизацию издержек для местных, когда цены скачут, а качество сервиса часто отстает от ценника. Платишь, как в Европе, а получаешь сервис на троечку. И бизнес на это не реагирует, потому что завтра приедет другой турист и заплатит столько же. Зачем стараться? Вот такая история. А как вы думаете, стоит Калининград таких денег или нет? И чего больше приносят туристы? Денег или проблем?
4: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Потеря дня.
9: В ночь на 13 июля украинские БПЛА атаковали порт «Кавказ» на Кубани. В пятом по величине в стране порту уничтожены комплекс перегрузки нефтепродуктов и железнодорожная станция. Работа комплекса фактически остановлена.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
20: Жительница Подмосковья, которая работает риэлтором, рассказала, что сейчас происходит на рынке недвижимости.
21: Что-то сегодня реально психанула. И теперь реально переживаю за свою свободу. Потому что сейчас у нас в нашей стране говорить что-то против нашей власти категорически нельзя. Но знаете что, я устала. Я устала. Мне почти 50 лет, я уже все видела. Я вижу, на моих глазах происходит все это. Как угробили наше образование. Что происходит с нашей медициной. Я это все знаю не понаслышке. Я в этом во всем систематически принимаю непосредственное участие, как и 90% населения нашей страны. И мне это все настохренело. То, что происходит сейчас, это уже не лезет ни в какие ворота. Сказать вам, что я думаю, как риэлтор в этой ситуации, нас ждет большая жопа, потому что люди стали продавать свою недвижимость не только потому, что они хотят поменять меньшее на большее, а потому что они боятся. И многие уезжают, и очень многие хотят продать здесь недвижимость, в России имею в виду, и уехать не в Россию. И это правда, с которой мы сейчас живем. А продавать некому. Некому продавать. Как вам такая правда?
4: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
1: Эффект домино, скачок цен на бензин и его дефицит разогнали цены на продукты. И не только. Что подорожало больше всего? Россияне приготовились к ускорению роста цен из-за топливного кризиса. Об этом говорит и недавний опрос Фонда «Общественное мнение». Социологи утверждают, что ожидание роста цен сейчас даже выше, чем после начала СВО. В том, что в ближайший месяц цены на основные продукты, товары и услуги будут расти быстрее, чем раньше, уверены 49% опрошенных. Месяцем ранее так считало только 35% респондентов.
2: Глобально, конечно, это вообще страшно об этом подумать, потому что на топливе завязаны многие производства, и это, соответственно, будет конечная цена продуктов подрастет, ну и как простое население тоже пострадает. Мы, конечно, ощущаем тоже на себе вот эту ситуацию.
22: С продуктами проблемы будут однозначно с доставкой. Надеемся, что государство это не допустит, а мы, наверное, просто пересядем на велосипеды, вот и все.
1: Топливный кризис ощущают все, независимо от наличия автомобиля. Люди обсуждают очереди и отсутствие бензина на заправках и понимают, что это скажется на остальных ценах. Эффекта от перебоев с топливом на остальные товары в статистике пока нет, но в ближайшие месяцы удорожание логистики будет отражаться в росте цен на все, считает инвестбанкир Евгений Коган и добавляет, что высокая инфляция с нами как минимум на все лето. Дефицит бензина сказывается как на простых потребителях, так и на промышленных предприятиях, говорит экономист Игорь Липсиц.
23: На всех, причем и на промышленных, и на обычных, потому что, конечно, на промышленные предприятия же тоже большой объем грузов идет транспортом. И это как бы затронет абсолютно всю торговлю и потребительскими товарами, и промышленными товарами, никуда от этого не спрятаться. Но сейчас уже вопрос, я думаю, скорее не о том, сколько будет стоить транспортировка, возможно ли она будет вообще, вот об этом надо говорить. То есть, сможет ли транспорт обеспечить логистику, смогут ли товары поступать в магазин, это следующий виток проблем. Вот же о чем надо тоже думать.
1: Из-за острой нехватки топлива фермерам приходится перестраивать план работ. Перевозчики начали отказываться от длительных рейсов, а бизнес начал перестраивать логистику. Только за 4 недели, с 9 июня по 6 июля, по оценке Росстата, бензин подорожал почти на 8%, а дизельное топливо на 9,5%. Общая же инфляция за это время составила 0,93%. Однако в реальности рост цен еще выше, считает экономист Вячеслав Ширяев.
24: Во-первых, вся инфляция Росстата – это полное вранье. Инфляция только за июнь составила около 1,7%, то это уже больше 20% в годовом исчислении. Это в июне, когда еще не было влияния цен на топливо. Что касается июльской, то я думаю, что мы увидим примерно в 3-4 раза выше динамику цен, потому что все, что я сейчас вижу в регионах, сообщения от предпринимателей, которые получают новые прайс-листы от оптовиков, все, что я вижу по росту стоимости перевозок, отсутствию свободных доступных машин в моменте. Поэтому инфляция, естественно, будет 3-4% реальная по итогам июля, то есть мы увидим уже гиперинфляцию в годовом числе.
1: И без гиперинфляции россияне стали реже посещать продуктовые магазины, стараясь экономить. Об этом говорят данные компании «Эватор». В июне число покупок в магазинах у дома сократилось на 10% по сравнению с прошлым годом. В алкомаркетах и табачных магазинах показатель упал на 14%, а в специализированных продуктовых лавках – на 5%. Схожую динамику фиксируют и другие аналитики. «Фокус технологии» отметили, что в первом полугодии посещаемость супермаркетов в торговых центрах сократилась на 5%. Фиксируют снижение продаж и большинство производителей продуктов питания. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Радио Лента. Прямая речь.
20: Помощник президента РФ Николай Патрушев поблагодарил Бога за введенные Западом санкции, которые пошли на пользу отечественной авиации.
0: Сейчас 21-й пакет санкций. Ну уж 20 пакетов, я не знаю, угомониться пора. Все равно видят, что санкции результата не дают. А тем более я считаю, что и слава богу, что эти санкции есть. Мы добиваемся независимости политической, экономической, технологической и так далее. Потому что то направление, когда мы готовы были с ними сотрудничать, они в нужный момент сказали, мы прекращаем сотрудничество, мы посмотрим на авиацию, на тот же Суперджет. Какое положение они нас поставили? Они же прекратили сотрудничество, нам пришлось потратить сколько сил на то, чтобы импортозаместить то, от чего они отказались. Но я говорю о импортонезависимости. Это не значит, что мы должны отказаться от сотрудничества. Должны сотрудничать. Но как только они откажутся, это не должно на нас оказывать никакого серьезного влияния. Мы должны самостоятельно, спокойно, тут же сами решать все вопросы. Вот в этом и есть импортонезависимость. Можем ли выстроить импортонезависимость? Можем. Придется еще приложить конкретные усилия, сделаем это.
4: Криминальные новости.
3: Пьяный ветеран СВО без ноги умышленно переехал женщину в Ачинском округе. В ночь на 12 июля жители поселка Малиновка отдыхали на площади после того, как в местном Доме культуры прошел концерт, посвященный Дню семьи, любви и верности. В этот момент на площадь заехал нетрезвый водитель на Kia Sorento. Начал сшибать лавочки и сбил 42-летнюю женщину-пешехода. Чтобы угомонить дебошира, один из местных жителей разбил о его авто бутылку, а 32-летняя женщина встала перед иномаркой, упершись руками в капот. Мужчина целенаправленно переехал и ее, после чего спешно скрылся. Вскоре его задержали, а местные жители рассказали, что за рулем был 32-летний инвалид на протезе, который потерял ногу на СВО и недавно купил в Малиновке квартиру. Изначально на него составили только административные протоколы за пьяное вождение без прав и госномеров, оставление места ДТП, невыполнение требований сотрудников об остановке машины и неуплату штрафов. Позже в полиции заявили о возбуждении уголовного дела о вреде здоровью средней тяжести. Ветерана отпустили под подписку о невыезде. Первой женщине, которую сбил бывший военный, оказали помощь и назначили амбулаторное лечение. Вторая пострадавшая, пытавшаяся его остановить, находится в больнице в тяжелом состоянии. У нее переломы таза. Москвичка заточила зубы напильником и откусила мужу половой орган. Все из-за ревности. Пара прожила в браке 5 лет, пока женщина не обнаружила переписку супруга с другой. По информации базы, после этого она начала готовить план кровавой мести. В один из вечеров мужчина вернулся домой после работы. Супруги поужинали, а затем отправились в спальню для уединения. Там 39-летняя женщина внезапно вцепилась зубами и откусила достоинство. От болевого шока 40-летний супруг потерял сознание. Скорую в полном ужасе вызывала сама мстительница. Мужчину госпитализировали, а отсеченный орган поместили в физраствор. Хирургам удалось пришить все обратно. Саму нападавшую арестовали. На допросе она призналась, что заранее точила зубы напильником, рассчитывая сделать их острее. Несмотря на то, что орган удалось сохранить, естественная эрекция за год к пациенту так и не вернулась. Теперь единственный выход – дорогостоящее фаллопротезирование. Женщину приговорили к 5 годам колонии поселения за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Полиция в Перми задержала 42-летнего мужчину после драки со стрельбой на АЗС. Как сообщили в пресс-службе краевого управления МВД, конфликт произошел на автозаправке «Лукойл» в промзоне жилого района Закамск. На видеозаписи драки, которую запечатлел очевидец, видно, что один мужчина скрутил другого и повалил на асфальт. Затем раздался выстрел. Впоследствии журналисты «Пермь-онлайн» писали, что на месте стрельбы остались следы крови. По предварительным данным, выстрел был произведен из охолощенного сигнального пистолета. Стрелявшему предъявили обвинение по статье о хулиганстве с применением оружия. Мужчине грозит штраф от 500 000 до 1 000 000 рублей или лишение свободы до 7 лет. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
4: Радио Лента. Прямая речь.
20: Депутат Госдумы Алексей Журавлев вышел из себя и прекратил интервью, которое давал адвокату Ивану Миронову после серии неудобных вопросов.
5: Почему сегодня депутат Журавлев, который призывает всех сплотиться, идти и говорить, что жизнь – это не важно, он в Москве?
6: Но это вообще оскорбительно. Понимаешь?
5: Почему?
6: Потому что. Потому что я в Москве сейчас только потому, что вот сейчас начинаются выборы, и только я в Москве. А вообще, если я с 2014 года там, я же сначала сказал, что я в подразделении 15.
5: Вы участник СВО?
6: Нет, я не участник.
5: Вы не участник СВО? Как вы можете быть не участником
6: СВО? Вам карточка нужна? Или вам нужно участие? Поедьте в пятнашку и спросите, что я там делаю.
5: Послушайте, каждый...
6: Нет, погоди.
5: Каждый,
6: у меня нет ни одной награды
5: государственной.
6: Нет ни одной. Пойдите спросите на передовую, где Журавлев. Пойдите, спросите, что вам...
5: У нас человек,
6: что,
5: который на передовой неделе...
6: А вам курочка нужна? Получает. Курочка в задницу так все это, засуньте на эту курочку,
5: работает,
6: понятно?
5: Так это
6: поэтому
5: работает.
6: Мне не надо предъявлять таких,
5: так,
6: что вы там, бля, призываете, а сами нет. Я сам там первый был с 14-го, когда никого там не было.
5: Смотрите.
6: Вас вообще никого. Я единственный, который на инаугурации был у Захарченко.
5: Не участник,
6: а вы рассказываете мне, а где, покажите ваш документик. Он мне не нужен.
5: Вот
6: потому
5: смотрите,
6: что вы не поняли, что депутатам всем запрещено там участвовать только по разрешению.
5: Так
6: не...
5: Милонов же участвовал.
6: Я еще раз говорю.
5: Тогда... Орден мужества, герой.
6: Это пожалуйста. Я не знаю, где он участвовал. Я знаю, где я участвовал. И у меня погибшие ребята есть. И меня не погибло не потому, что я прятался за их спины. И мне вообще... Вы не на того напали.
5: Смотрите.
6: Рассказывать мне, где я должен быть и где я не должен. В Москве сидеть.
5: Вот.
6: Да нахер вы мне нужны, здесь с вами сидеть, интервью записывать. Пошел.
5: Иди сам туда. Вот иди туда сам.
6: Да иди ты туда.
4: Главные новости дня.
7: За месяц Крым из курорта стал зоной. Кроме дефицита бензина, полуостров накрыл дефицит налички. ВТБ ввел ограничения по всему Крыму.
8: С трассы на Веселовскую бухту и людей здесь нет совсем. Так непривычно вообще. Абсолютно пусто на новой набережной. Мы сюда заезжали как-то в мае месяце, когда набережную открыли, и людей было просто уйма. И вот местные говорят, что и в прошлом году было очень много людей, негде было даже вот вообще лечь. И лодок было, и водных всяких видов спорта миллиона. Сегодня, конечно, лишние 5 километров с трассы свернуть в Веселовскую бухту – это уже шик.
7: Такая ситуация не только на юге полуострова. По данным Ассоциации туроператоров России, к концу июля в Крыму и Севастополе отменили около 1 миллиона бронирований. Организация оценила объем аннулированных поездок в 25 миллиардов рублей. Туристы не хотят ехать в Крым из-за дефицита бензина, который охватил полуостров после ударов ВСУ по сухопутному коридору и судам в Керченском проливе.
11: Я уже не знаю, как просто себя вести, у меня уже вот нервная клетка, она осталась одна, наверное, потому что реально это уже все просто заебало. В поиске вот этого, блядь, бензина, блядь, в поиске вот этой связи, блядь, в поиске, блядь, нормальных заказов, я хуй его знает, что уже. Вот реально уже вот-вот, блядь, взорвется мой мозг, наверное, и пиздец. Ну просто извиняюсь за мой мат, многие, блядь, говорят, зачем столько мата, ну как не матюкаться в этой, блядь, жопе, если это пиздец. Раньше мы искали, где бы интернет был, сейчас мы, блядь, ищем, где бы бензин взять. Только очереди такие, пиздец. Ну сделайте тогда, я не знаю, блядь, одну заправку для водителей такси, блядь. Одну, блядь, для служебных, там, скорой, пожарной и все остальные. И все остальные, блядь, сделайте для граждан. Это пиздец просто.
7: Отсутствие бензина повлекло за собой огромное количество проблем. Продукты стали подвозить с перебоями, такси почти не ездит, а теперь еще и на полуострове возник дефицит наличных рублей. Госбанк ВТБ, у которого 1500 банкоматов на полуострове, ввел ограничения на снятие денег с карт других банков. Лимиты снизили в 10 раз. В банкоматах можно снять не более 15 тысяч рублей в день и 50 тысяч в месяц. Как рассказали крымчане, в банке их попросили не драматизировать. Мол, сами видите, что творится в стране.
10: Так, ну что, неполадки с бензином уже дают о себе знать вовсю. Вот Валберес и даже Озон уже потихоньку отменяют посылки в связи с тем, что нет возможности их доставить. А в связи с этим, конечно же, многие логистические компании подняли цены на перевозки.
7: С 26 июня в Крыму действует режим ЧС. Помимо ограничений на продажу бензина, на полуострове проблемы с электричеством. По данным Крымэнерго, веерные отключения затрагивают почти весь полуостров, в том числе Симферополь, а также курортные Евпаторию, Судак и Феодосию. Экономист Игорь Липсиц считает, что ситуация еще не скоро наладится.
13: Но вот уже пошла информация, что действительно началось возрождение, во всяком случае, в деревнях гужевого транспорта. Крестьяне начали покупать лошадей. Небывалые продажи лошадей таких конозаводчики давно не видели объемов продаж. Так что все шутки глупые.

0: сектора Крыма и Севастополя. Выплаты получат сотрудники отраслевых предприятий, оказавшихся в непростой ситуации из-за атак беспилотников, говорится в сообщении. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: На Радио Лента. Цифра дня.
2: По меньшей мере 10 танкеров с нефтью потеряла Россия в Азовском море за прошедшие сутки. Также украинские беспилотники уничтожили 4 парома и атаковали Сызранский НПЗ.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
3: Протоиерей Андрей Ткачев рекомендовал водителям-доставщикам петь псалмы в дороге, чтобы избежать пробок.
4: Вот едет там человек, там, доставщик грузов, там, везет кому-нибудь там мебель в новостройку. Выучи псалмы на память, рули и псалмы пой. И в аварию не попадешь, Бог сбережет. И успеешь, и пробки рассосутся, и доедешь вовремя. Вот так папиросы курит, радио слушает, там матюкается на всех, кто рядом едет. И так, как бесы, так люди и живут. Раздраженные, злые, никуда не успевают. Все такое. Да ты успокойся. Ты выучи псалом наизусть, закрой окна, включи музыку какую-нибудь легкую. Какую-нибудь там есть такой релакс FM, такая есть такая станция, есть такая. Реально есть такая. Там такая релаксирующая музыка. Ну так можно заснуть, конечно, так что, не дай бог, за рулем не надо. Пой псалмы. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей. Все хорошо, и доедешь в спокойном состоянии души, и все успеешь, что успеешь, что нашабашить, еще что-нибудь там, это самое, на Колым там отвезти что-то кому-то. И приедешь домой веселый, как бы, и жена тебе ужин приготовит, как бы, во, будет все хорошо. Занимайся Словом Божиим. Помни Господа, молись Иисусу Христу, поминай слова святых апостолов.
1: Радио Лента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Главные новости дня.
0: Опять все полыхает. На Москву летели полсотни дронов. В области есть погибшие. Второй раз за неделю под атакой нефтебаза в Ставрополье. На Кубани загорелся порт Кавказ.
5: Ну это просто страшно до усрачки. Но... Что это взрывается? Так это громко и страшно.
0: Атака беспилотников на московский регион началась еще с вечера 12 июля. Об этом сообщил мэр Собянин. По его словам, в направлении Москвы летело более 350 дронов. Большинство, по его словам, удалось уничтожить на дальних подступах к столице. При этом в Солнечногорске дрон в результате работы РЭП попал в жилую многоэтажку. Момент попадания зафиксировали камеры наблюдения.

0: В Солнечногорске пострадали два человека, написал губернатор Московской области Воробьев. Кроме того, в поселке Пионерский, рядом с Истрой, на западе от Москвы, в результате падения БПЛА на частные дома погибли три человека. Еще трое получили ранения, добавил Воробьев. В Москве из-за атаки дрона в аэропорт Домодедово работал с ограничениями, а в Жуковском были приостановлены рейсы.
1: На, прям на видос, вон дым.
0: Кроме Москвы и области, беспилотники второй раз за неделю ударили по нефтебазе в Ставрополье. Она находится рядом с железной дорогой в хуторе Вязники. По словам местных журналистов, именно в этом населенном пункте 9 июля была атакована и горела другая нефтебаза.

0: нефтебаза. Очевидцы пишут, что на нефтебазе, атакованной в ночь на 13 июля, загорелось как минимум два резервуара с топливом. Потушить огонь такой силы крайне сложно. Налет на окрестности Ставрополья и пожар на территории промзоны в хуторе Вязники подтвердил губернатор региона Владимиров. При этом, что именно горит, он не уточнил.
1: Жесть, просто жесть. Посмотри, как там горит.
0: В Краснодарском крае в результате атаки беспилотников также вспыхнул пожар на территории одного из предприятий, сообщил местный оперштаб. По данным местных военкоров, загорелся комплекс перегрузки нефтепродуктов и железная станция в порту Кавказ, которая соединяет всю Россию с Крымом через Керченскую паромную переправу. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
3: Некая двоякость. Военкор Зергулио о реакции Кремля на заявление Вашингтона.
4: Дмитрий Песков прокомментировал заявление Трампа и Рубио о том, что удары вооруженных сил Украины по целям в глубине России являются эскалацией конфликта, но они могут помочь закончить войну. Песков назвал такую позицию «заблуждением администрации Белого дома». Говоря о намерении Вашингтона предоставить Киеву лицензию на производство ракет «Патриот», представитель Кремля сказал, что Москва видит некую двоякость в позиции США. О как! Некая двоякость. Штаты фактически финансируют и вооружают Украину. Обеспечивают разведданными. Американские дроны под управлением американского программного обеспечения со связью через американский Starlink бьют по нашим тылам. Президент и госсекретарь США прямо высказались в поддержку Украины и выступили за удары по глубоким тылам России, по энергетическим объектам. Некая двоякость? Ну-ну. Улыбаемся и машем. Опять обманули.
3: Пора готовить убежище. Военкор Живов о новой ракетной угрозе.
5: В Подмосковье звучит ракетная опасность. В другом центральном регионе я ее слышал своими ушами полчаса назад. Понятно, что ракетная опасность в условном Подмосковье и Тель-Авиве – разные вещи. Но это пока что. Мы не знаем, сколько и каких типов ракет Запад даст Украине или научит их производить. Но можем с уверенностью утверждать, что этих ракет будет все больше. ВСУ не бьют массово по гражданским объектам на большой глубине, потому что ракеты дефицитны и для них есть более дорогие цели. В случае, если придется воевать с Объединенной Европой, от массовых ракетных ударов уже точно не уберечься. Вопрос восстановления советских бомбоубежищ, в которых до сих пор склады и магазины, я поднимаю уже с 2022 года. А как обстоят дела сейчас? Мэрии Москвы, Петербурга и Краснодара, которые понастроили многоэтажных человекохранилищ, где собираются укрывать всю эту массу людей? А в прифронтовых регионах? Пока еще не поздно. Начинайте строить и ремонтировать убежище. Наш враг этим занимается уже 2 года. И чисто по-человечески не советовал бы людям сейчас покупать бетонные коробки в гуще больших городов. Лучше в частном доме с подвалом жить.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
6: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы говорим о том, что происходит с промышленностью России прямо сейчас, в режиме реального времени, без прикрас и без удобных умолчаний. Заводы останавливаются, рабочие выходят на улицу, целые отрасли испытывают то, что медицински можно назвать остановкой сердца, когда вроде бы все было на месте, а потом в одночасье стало не так. Речь идет не о временных трудностях, не о небольшом спаде и не о корректировке рынка. Речь идет о системном демонтаже промышленного потенциала страны, который разворачивается прямо на наших глазах. Факты жесткие, цифры говорят сами за себя. И именно их мы сегодня разберем по пунктам, по отраслям, по последствиям. Добро пожаловать в разбор дня. Слушай, чтобы сразу погрузиться в реальность и не сыпать какими-то абстрактными макроэкономическими терминами, давай начнем прямо с конкретики.
7: Конкретика всегда отрезвляет.
6: Вот я, когда готовилась к сегодняшнему разговору, наткнулась на кейс Владимирского стандарта. Это пищевая промышленность. Казалось бы, люди всегда хотят есть. Отрасль должна быть стабильной. Но ситуация там сейчас просто дикая.
7: Угу. Долг больше миллиарда, насколько я помню.
6: 1,1 миллиарда рублей, если быть точной. Производственные мощности полностью заморожены. И самое главное, 4000 сотрудников просто отправлены в неоплачиваемый отпуск.
7: 4000 человек – это, знаешь, не просто крупный завод. Для региональной экономики это вообще градообразующий масштаб. Это огромный социальный узел, который завязан на местной инфраструктуре.
6: Вот именно. И что меня больше всего поразило, людей официально даже не уволили. Предприятие просто застряло в такой, знаешь, серой зоне.
7: Ну да, потому что на выплату выходных пособий, как положено по закону, денег на счетах тупо нет.
6: Да, и дальше же запускается эффект домино. То есть завод встал, местные поставщики картона и пленки для упаковки моментально остаются без заказов.
7: Логисты теряют стабильные маршруты.
6: Абсолютно. Полки в федеральных сетях пустеют. А что происходит с бюджетом региона?
7: Ух, бюджет – это отдельная боль. Регион моментально лишается колоссального объема налогов. В первую очередь это НДФЛ, налог на доходы физлиц, который удерживается из зарплат тех самых 4000 человек.
6: А из этих денег же финансируются местные школы, больницы, дороги чинят.
7: Именно так. Выпадение такого источника доходов пробивает просто огромную брешь в региональной казне. Дыру, которую нечем закрыть.
6: Слушай, тут я хочу выступить немножко в роли адвоката дьявола. Но вот закрылся один завод. Разве это не классическая рыночная экономика?
7: В смысле?
6: Ну, плохой менеджмент, руководство, там слабые игроки уходят, сильные занимают их место. Зачем из одного частного случая делать системную проблему?
7: Знаешь, если бы мы говорили исключительно про Владимирский стандарт, я бы с тобой согласился. Списали бы на некомпетентность директора. Но если посмотреть на статистику за первый квартал 2026 года, картина вырисовывается совершенно иная. И она пугает.
6: Так, и что там в цифрах?
7: В России за этот период прекратили работу 209 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. 209 тысяч! И это всего за один квартал.
6: Ого! 209 тысяч компаний за 3 месяца. Звучит, ну, как-то абстрактно, если честно.
7: Давай визуализируем, чтобы был понятен масштаб. Вот возьмем эти 209 тысяч предприятий. Допустим, в каждом работало хотя бы по несколько человек. Это равносильно изучезновению всего трудоспособного населения такого мегаполиса, как Екатеринбург.
6: Да ладно? За 90 дней?
7: Да, за 90 дней. Грубо говоря, закрывается каждый 33-й бизнес в стране. И динамика не замедляется. Рост закрытий составил 9% по сравнению с прошлым годом. Это уже, знаешь, не очищение рынка. Это демонтаж самого фундамента.
6: И когда бизнес исчезает с такой пугающей скоростью, у меня возникает логичный вопрос, почему именно сейчас? Что их добивает?
7: Тут есть 3 структурных удара. И проблема в том, что их невозможно отбить просто вливанием денег. Первый удар, о котором сейчас просто кричат в отраслевых опросах, это топливный голод. Статистика показывает, что до 35% малого и среднего бизнеса сейчас реально страдают от нехватки горючего на заправках и от бешеных скачков цен. Там есть дисбаланс между обязательствами по экспорту и внутренними мощностями переработки. Но для обычного бизнеса важен итог. Топливо в дефиците, и оно очень дорогое.
6: И как это бьет по логистике?
7: Напрямую. Стоимость логистики взлетела на 15% за очень короткий срок.
6: Ну, слушай, 15% на фоне глобальной инфляции звучит не так уж и страшно.
7: Это для нас с тобой в супермаркете может и не страшно. А для транспортной компании, которая работает с маржой в 5-7%, рост базовых издержек на 15% – это мгновенный переход в зону убытков. Они физически не могут возить грузы по старым тарифам.
6: То есть перевозчики просто отказываются выходить в рейс.
7: А завод без сырья – это стоящий конвейер. Логистика – это же, по сути, невидимый хребет экономики. Пока он цел, никто вообще не задумывается, как детали попадают в цех, а товары на полки.
6: А сейчас этот хребет крошится.
7: Да. Вот в отчетах есть шикарный, ну, в кавычках, пример деградации. Допустим, какая-то специфическая деталь для конвейера. Раньше она ехала 3 дня и стоила 100 рублей за доставку. Сейчас она едет 3 недели и обходится в 150 рублей.
6: А почему так долго-то? Фуры ломаются.
7: Разрыв привычных цепочек, удлинение маршрутов, дикая нехватка водителей, простое на складах. Риски задержек возрастают кратно, никто не может дать гарантий.
6: Слушай, но это значит, что производственное планирование просто летит в пропасть.
7: Абсолютно.
6: Предприятие не может обещать клиенту, когда отдаст готовую продукцию, потому что само не знает, когда приедет нужный болт или микросхема.
7: И что в такой ситуации пытается сделать завод?
6: Ну, логично предположить, что они попытаются делать эти детали сами, на месте.
7: Чтобы не зависеть от сломанной логистики. Покупают станки и автоматизируют.
6: Вот. И тут они наталкиваются на третью, самую болезненную проблему – кадровый голод.
7: О, да. Я читал и про это.
6: Давай разберем на конкретном кейсе. Представь картину, завод берет кредит на 50 миллионов рублей.
7: Так.
6: Закупает современный, супер навороченный станок с ЧПУ.
7: ЧПУ – это числовое программное управление, да? То есть умная машина, которая должна заменить половину цеха и сама точить детали по 3D-модели.
6: Да-да, высокотехнологичное оборудование, которое должно стать спасением. Станок привозят, устанавливают, втыкают в розетку и все. Он простаивает. Дефицит токарей высоких разрядов, наладчиков, сварщиков достиг таких невероятных масштабов, что оборудование генерирует убытки от кредитных процентов, не производя вообще ни одной детали.
7: Но подожди, давай вспомним первый курс экономики. Если на рынке жесткий дефицит труда, надо просто поднять цену. Почему владельцы не могут поднять зарплаты рабочим? Предложить в 2-3 раза больше? Люди же придут.
6: Откуда они придут? В этом весь ужас структурного дефицита. Людей нужной квалификации в стране просто физически нет. Кто-то уехал, кто-то ушел в другие, более спокойные сферы.
7: То есть перекупка кадров просто оголяет соседние заводы?
6: Именно эта игра с нулевой суммой. Ты забрал токаря у соседа, сосед встал. А система профтехобразования была убита еще в 90-е нулевые. Токаря 6-го разряда нельзя вырастить за месяц, даже если платить ему как топ-менеджеру банка. На это уходят годы.
7: Получается жуткий парадокс. Даже если завтра волшебным образом решатся проблемы с топливом и логистикой, работать на новых линиях все равно будет некому.
6: Да, это системный тупик. И на фоне всего этого, знаешь, возникает логичный вопрос. А как же все эти громкие слова про импортозамещение?
7: О, больная тема.
6: Но серьезно, если внутреннее производство задыхается, кто тогда заполняет пустые ниши после ухода западных компаний? Судя по пресс-релизам, эти ниши должны были стать просто мощнейшим драйвером роста.
7: Должны были, да не стали. Данные отраслевого анализа прямо кричат о том, что во многих секторах это импортозамещение оказалось просто иллюзией. Вот берем гордость промышленности, отечественные станки.
6: И что с ними не так?
7: На поверку это в 90% случаев так называемая отверточная сборка. Стоит металлический корпус с российской шильдой, а внутри полный набор иностранных комплектующих, завезенных через третьи страны.
6: Ну хорошо, а если завод пытается ввести западное оборудование через параллельный импорт? Это же сейчас сплошь и рядом.
7: Параллельный импорт – это долгая, безумно дорогая и очень ненадежная заплатка. Вот смотри, старые западные линии, купленные лет 10 назад, изнашиваются. Им нужен ремонт, нужно обновление софта. А китайские или индийские аналоги, которые сейчас везут, тупо несовместимы с этими старыми линиями.
6: Протоколы разные.
7: Разные протоколы связи. Софт конфликтует, разъемы не те. Плюс полное отсутствие официального сервиса. Никаких гарантий. Деталь ломается, и ты снова ждешь ее месяцами через 3 границы, переплачивая кучу посредников.
6: А принудительная локализация? Когда заставляют использовать только местные компоненты.
7: Это вообще классика. Заставляют использовать местное, конечный продукт становится золотым по себестоимости и катастрофически падает в качестве.
6: Давай оставим сложные станки, это не всем близко, возьмем что-то банальное. Одежда. Уход западных брендов. Разве местные фабрики не захватили пустые торговые центры? Фасады же сменили вывески, люди ходят, покупают.
7: Фасады-то новые, а суть старая. Если копнуть в данные ритейла, эту нишу массово заняли фабрики Китая и Турции.
6: То есть все равно импорт?
7: Конечно. Внутри страны просто нет нужных объемов дешевых тканей, нет качественной фурнитуры и, возвращаясь к кадрам, нет швей, чтобы отшивать масс-маркет по конкурентной цене в промышленных масштабах.
6: А что в других секторах?
7: Картина везде мрачная. Лесопереработка, например, обвалилась на 20-30%.
6: Подожди, а с лесом-то что? Лес никуда не делся, руби себе.
7: Лес на месте. Но эта отрасль живет за счет эффекта масштаба и экспорта. Традиционные маржинальные рынки отрезаны логистикой. А внутренний рынок, даже с учетом стройки, физически не может переварить столько доски. Заводы снижают объемы, значит, себестоимость кубометров взлетает.
6: Замкнутый круг.
7: Абсолютно. Металлургия генерирует миллиардные убытки, потому что продавать металл в Азию приходится с гигантским дисконтом, а издержки растут.
6: Слушай, ну если предприятие зажатое со всех сторон, нет деталей, дорогая логистика, некому работать, логичный выход – это глубокая модернизация.
7: Ну да, звучит разумно.
6: Если нет людей, ставь роботов, внедряй умные системы. А для этого нужны деньги. Почему бизнес просто не пойдет в банк за кредитом?
7: Потому что кредитование сейчас – это инструмент гарантированного разорения. Все упирается в ключевую ставку.
6: Ну, ставки двузначные, да. Но ведь бизнес как-то выживал при высоких ставках раньше, в том же 2014 году. Что сейчас делает эту математику невозможной?
7: Разница в том, что тогда был чисто финансовый шок. А сейчас он наложился на логистический и кадровый коллапс. Давай прямо на пальцах посчитаем эту финансовую удавку. Берет наш завод кредит на 10 миллионов рублей под 20% годовых на обновление линии.
6: 20% — это еще оптимистично сейчас?
7: Очень оптимистично. И вот 2 миллиона рублей в год завод должен отдать банку только в виде процентов. Само тело кредита даже не уменьшается.
6: Да, просто плата за воздух. А маржинальность-то какая?
7: А средняя маржинальность в реальном производстве от 8 до 15%.
6: То есть стоимость кредита превышает прибыль, которую эти деньги могут принести.
7: Вот именно. Математически кредит генерирует убыток. Это как бежать в марафон, дыша через коктейльную трубочку. Финансового кислорода не хватает.
6: И при этом налоги никто не отменяет. Авансовые платежи в бюджет нужно платить строго по графику, даже если конвейер стоит из-за того, что болты не приехали.
7: Да. И к чему это приводит на уровне всей страны? Отчеты фиксируют пугающую вещь. Около 80% компаний полностью отказались от инвестиционных планов.
6: 80% вообще не развиваются.
7: Вообще. Бизнес в долговой ловушке. Все свободные деньги, если они вообще остаются, идут на обслуживание старых долгов. Горизонт планирования сузился до 1 месяца. Задача одна – дожить до следующей выдачи зарплаты.
6: Знаешь, тут возникает вопрос географии. Вот Москва, Питер – у них есть запас прочности, там есть спрос, есть деньги. А что происходит на периферии?
7: На периферии мы видим тихую смерть моногородов. Логистическая изоляция их буквально убивает. Если завод в 1000 километрах от рынка сбыта, а доставка подорожала в 1,5 раза, продукция просто становится неконкурентоспособной. Ее слишком дорого везти.
6: А если такой градообразующий завод встает?
7: То встает весь город. Сразу. Закрываются местные кафе, парикмахерские, шиномонтажки. У людей с завода просто нет денег на это.
6: Школы пустеют. Кто может, уезжает.
7: Да, мобильные семьи собирают вещи. Бюджет муниципалитета обнуляется. Теплотрассы гниют, дороги не чистят. Возникают целые депрессивные территории, где люди реально заперты. Денег на переезд нет, а продать квартиру в умирающем городе невозможно.
6: И тут мы плавно переходим к социалке. От сломанной логистики к сломанным судьбам. Вот та самая скрытая безработица. В сводках же обычно все красиво, процент безработицы минимальный.
7: А это иллюзия. Скрытая безработица – это как те 4000 человек с Владимирского стандарта. По бумагам они в штате, на бирже труда не стоят, статистику не портят, а по факту сидят дома, без копейки.
6: И это запускает макроэкономическую спираль. Денег нет, не на что покупать товары. Магазины теряют выручку и закрываются. Закрываются магазины, увольняют продавцов. И спираль крутится все быстрее.
7: И главный вопрос – где дно?
6: Да, что дальше?
7: Если экстраполировать эти тренды, аналитики сходятся в одном. К 29-30 годам страна рискует полностью утратить промышленный суверенитет.
6: То есть мы физически разучимся делать сложные вещи?
7: Да. От микроэлектроники до базовой химии. Выживут только простейшие циклы. Все технологичное будет зависеть от импорта, условия которого придется принимать без торга. Формируется экономика промышленного инвалида. Никакого глубокого передела, полная сырьевая зависимость, только теперь в условиях изоляции от технологий.
6: Это очень точное, но жуткое описание. Знаешь, я когда анализировала эти цифры, поймала себя на одной мысли. Самое страшное в этом сценарии – это психология. Если бы экономика рухнула за день, как карточный домик, был бы шок. Боль заставила бы систему искать выход. А эта катастрофа растягивается на годы, Это медленное выдыхание. Деградация идет так плавно, что общество просто привыкает. Люди адаптируются к ухудшению продуктов, к пустым витринам, к отсутствию перспектив. Это становится серой обыденностью. Никто не бьет тревогу, потому что сегодня лишь чуть-чуть хуже, чем вчера. И именно эта адаптация делает процесс необратимым. На сегодня это все. Мы детально разобрали картину происходящего во всей ее неприглядности. От конкретных производственных кейсов, как история Владимирского стандарта, до системных причин и долгосрочных последствий деиндустриализации. Промышленный инвалид – это не поэтическая метафора и не журналистское преувеличение. Это диагноз, поставленный самой экономикой через цифры закрытых предприятий, остановленных заводов, опустевших производственных цехов и миллионов людей, оказавшихся за бортом системы, которая больше не может их нести. Происходящее не является абсолютной неизбежностью судьбы. Но без системных, глубоких и последовательных изменений в финансовой, промышленной и логистической политике оно становится все более необратимым с каждым прошедшим кварталом. Услышимся в новом разборе дня.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
0: За месяц Крым из курорта стал зоной. Кроме дефицита бензина, полуостров накрыл дефицит налички. ВТБ ввел ограничения по всему Крыму.
8: С трассы на Веселовскую бухту, и людей здесь нет совсем. Так непривычно вообще. Абсолютно пусто на новой набережной. Мы сюда заезжали как-то в мае месяце, когда набережную открыли, и людей было просто уйма. И вот местные говорят, что и в прошлом году было очень много людей, негде было даже вот вообще лечь. И лодок было, и водных всяких видов спорта миллиона. Сегодня, конечно, лишние 5 километров с трассы свернуть в Веселовскую бухту – это уже шик.
0: Такая ситуация не только на юге полуострова. По данным Ассоциации туроператоров России, к концу июля в Крыму и Севастополе отменили около 1 миллиона бронирований. Организация оценила объем аннулированных поездок в 25 миллиардов рублей. Туристы не хотят ехать в Крым из-за дефицита бензина, который охватил полуостров после ударов ВСУ по сухопутному коридору и судам в Керченском проливе.
9: Я уже не знаю, как просто себя вести. У меня уже вот нервная клетка, она осталась одна, наверное, потому что реально это уже все просто заебало. В поиске вот этого, блядь, бензина, блядь. В поиске вот этой связи, блядь. В поиске, блядь, нормальных заказов. Я хуй его знает, что уже. Вот реально уже вот-вот, блядь, взорвется мой мозг, наверное, и пиздец. Ну просто извиняюсь за мой мат. Многие, блядь, говорят, зачем столько мата. Ну как не матюкаться в этой, блядь, жопе, если это пиздец. Раньше мы искали, где бы интернет был, сейчас мы, блядь, ищем, где бы бензин взять. Только очереди такие, пиздец. Ну сделайте тогда, я не знаю, блядь, одну заправку для водителей такси, блядь. Одну, блядь, для служебных, там, скорой, пожарной и все остальные. И все остальные, блядь, сделайте для граждан. Это пиздец просто.
0: Отсутствие бензина повлекло за собой огромное количество проблем. Продукты стали подвозить с перебоями, такси почти не ездит, а теперь еще и на полуострове возник дефицит наличных рублей. Госбанк ВТБ, у которого 1500 банкоматов на полуострове, ввел ограничения на снятие денег с карт других банков. Лимиты снизили в 10 раз. В банкоматах можно снять не более 15 000 рублей в день и 50 000 в месяц. Как рассказали крымчане, в банке их попросили не драматизировать. Мол, сами видите, что творится в стране.
10: Так, ну что, неполадки с бензином уже дают о себе знать вовсю. Вот Валберес и даже Озон уже потихоньку отменяют посылки в связи с тем, что нет возможности их доставить. А в связи с этим, конечно же, многие логистические компании подняли цены на перевозки.
0: С 26 июня в Крыму действует режим ЧС. Помимо ограничений на продажу бензина, на полуострове проблемы с электричеством. По данным Крымэнерго, веерные отключения затрагивают почти весь полуостров, в том числе Симферополь, а также курортные Евпаторию, Судак и Феодосию. Экономист Игорь Липсиц считает, что ситуация еще не скоро наладится.
11: Но вот уже пошла информация, что действительно началось возрождение, во всяком случае, в деревнях гужевого транспорта. Крестьяне начали покупать лошадей. Небывалые продажи лошадей таких конозаводчики давно не видели объема продаж. Так что все шутки глупые про российское будущее, они быстро становятся абсолютно российской реальностью. Ну, поэтому это вот надолго, и это, конечно, начинается процесс разрушения транспортной системы России. Потому что, ну, смотрите, автомобильный транспорт под ударом, авиационный тоже под ударом, потому что, опять же, с авиакеросином беды. Значит, остается железная дорога, но пока нет ударов по электростанциям, пока не отключается электричество для железнодорожного транспорта. А дальше мы посмотрим, Россия рассыпется на куски без транспортной связности.
0: На днях правительство выделило из резервного фонда 4,3 миллиарда рублей на поддержку туристического сектора Крыма и Севастополя. Выплаты получат сотрудники отраслевых предприятий, оказавшихся в непростой ситуации из-за атак беспилотников, говорится в сообщении. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
12: Президент Владимир Путин о том, что ударами по НПЗ Украина стремится создать нервозную обстановку в обществе.
13: Очевидно совершенно, что противник стремится нанести ущерб экономике, но самое-то главное – стремится создать нервозную обстановку в обществе. Мы с вами понимаем, что эта задача невыполнимая. Запас прочности энергосистемы России очень высокий, один из самых высоких в мире. Нужно просто организовать работу вместе с вертикально интегрированными компаниями, договариваться быстрее, так, чтобы они тоже здесь не зажимали продукт исключительно в рамках своей распределительной сети, в рамках своих АЗС, а выдавали нужный продукт и независимым АЗС, да, и предложение Кобзева тоже следует учесть и как можно быстрее развернуть возможности работы и малого и среднего бизнеса по производству нефтепродуктов. Сделать все для того, чтобы все у нас функционировало нормально.
2: Главные новости дня.
14: Эффект домино, скачок цен на бензин и его дефицит разогнали цены на продукты. И не только. Что подорожало больше всего? Россияне приготовились к ускорению роста цен из-за топливного кризиса. Об этом говорит и недавний опрос фонда «Общественное мнение». Социологи утверждают, что ожидание роста цен сейчас даже выше, чем после начала СВО. В том, что в ближайший месяц цены на основные продукты, товары и услуги будут расти быстрее, чем раньше, уверены 49% опрошенных. Месяцем ранее так считало только 35% респондентов.
15: Глобально, конечно, это вообще страшно об этом подумать, потому что на топливе завязаны многие производства, и это, соответственно, будет конечная цена продуктов подрастет, ну и как простое население тоже пострадает. Мы, конечно, ощущаем тоже на себе вот эту ситуацию.
16: То есть с продуктами проблемы будут однозначно с доставкой. Надеемся, что государство это не допустит, а мы, наверное, просто пересядем на велосипеды, вот и все.
14: Топливный кризис ощущают все, независимо от наличия автомобиля. Люди обсуждают очереди и отсутствие бензина на заправках и понимают, что это скажется на остальных ценах. Эффекта от перебоев с топливом на остальные товары в статистике пока нет, но в ближайшие месяцы удорожание логистики будет отражаться в росте цен на все, считает инвестбанкир Евгений Коган и добавляет, что высокая инфляция с нами как минимум на все лето. Дефицит бензина сказывается как на простых потребителях, так и на промышленных предприятиях, говорит экономист Игорь Липсиц.
11: Ну да, на всех, причем и на промышленных, и на обычных, потому что, конечно, на промышленных предприятиях же тоже большой объем грузов идет транспортом. И это как бы затронет абсолютно всю торговлю и потребительскими товарами, и промышленными товарами. Никуда от этого не спрятаться. Но сейчас уже вопрос, я думаю, скорее не о том, сколько будет стоить транспортировка, а возможно ли она будет вообще. Вот об этом надо говорить. То есть может ли транспорт обеспечить логистику? Смогут ли товары поступать в магазин? Это следующий виток проблем. Вот же о чем надо тоже думать.
14: Из-за острой нехватки топлива фермерам приходится перестраивать план работ. Перевозчики начали отказываться от длительных рейсов, а бизнес начал перестраивать логистику. Только за 4 недели, с 9 июня по 6 июля, по оценке Росстата, бензин подорожал почти на 8%, а дизельное топливо на 9,5%. Общая же инфляция за это время составила 0,93%. Однако в реальности рост цен еще выше, считает экономист Вячеслав Ширяев.
17: Ну, во-первых, вся инфляция от Росстата – это полное вранье. Инфляция только за июнь составила около 1,7%. То это уже больше 20% в годовом исчислении. Это в июне, когда еще не было влияния цен на топливо. Что касается июльской, то я думаю, что мы увидим примерно в 3-4 раза выше динамику цен, потому что все, что я сейчас вижу в регионах, сообщения от предпринимателей, которые получают новые прайс-листы от оптовиков, все, что я вижу по росту стоимости перевозок, отсутствию свободных доступных машин в моменте. Поэтому инфляция, естественно, будет 3-4% реальная по итогам июля, то есть мы увидим уже гиперинфляцию в годовом исчислении.
14: И без гиперинфляции россияне стали реже посещать продуктовые магазины, стараясь экономить. Об этом говорят данные компании «Эватор». В июне число покупок в магазинах у дома сократилось на 10% по сравнению с прошлым годом. В алкомаркетах и табачных магазинах показатель упал на 14%, а в специализированных продуктовых лавках – на 5%. Схожую динамику фиксируют и другие аналитики. «Фокус Технологии» отметили, что в первом полугодии посещаемость супермаркетов в торговых центрах сократилась на 5%. Фиксируют снижение продаж и большинство производителей продуктов питания. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
12: Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин о том, что Россия справится с проблемами на бензоколонках благодаря консолидации общества.
18: Если соберем волю каждого в одну волю, выстоим. Мы с вами понимаем, что против нас коллективный Запад, надо из этого исходить и не давать повода, ищем повода. Справимся и с проблемами на бензоколонках. Даже как с другими проблемами справились. Хотели развалить нашу финансовую систему – не получилось. Экономику в клочья разорвать – не получилось. Самое главное – консолидация. Самое главное – общее понимание. А тот, кто завибрировал – все, считайте, он уже перешел на другую сторону. Паника – самое плохое. Давайте идти уверенно до конца – наше дело правое. Давайте строить свою работу именно на этих принципах.
2: Радио Лента. Опасность дня.
19: Военкор Михаил Рыбарь показал карту регионов, досягаемых для украинских дронов. Под прицелом оказались вся европейская часть России, Урал, Сибирь и северные регионы, а также все крупные города от Москвы и Санкт-Петербурга до Екатеринбурга, Новосибирска и Красноярска.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Говорят военкоры.
3: Некая двоякость. Военкор Зергулио о реакции Кремля на заявление Вашингтона.
4: Дмитрий Песков прокомментировал заявление Трампа и Рубио о том, что удары вооруженных сил Украины по целям в глубине России являются эскалацией конфликта, но они могут помочь закончить войну. Песков назвал такую позицию «заблуждением администрации Белого дома». Говоря о намерении Вашингтона предоставить Киеву лицензию на производство ракет «Патриот», представитель Кремля сказал, что Москва видит некую двоякость в позиции США. О как! Некая двоякость. Штаты фактически финансируют и вооружают Украину. Обеспечивают разведданными. Американские дроны под управлением американского программного обеспечения со связью через американский Starlink бьют по нашим тылам. Президент и госсекретарь США прямо высказались в поддержку Украины и выступили за удары по глубоким тылам России, по энергетическим объектам. Некая двоякость? Ну-ну. Улыбаемся и машем. Опять обманули.
3: Пора готовить убежище. Военкор Живов о новой ракетной угрозе.
5: В Подмосковье звучит ракетная опасность. В другом центральном регионе я ее слышал своими ушами полчаса назад. Понятно, что ракетная опасность в условном Подмосковье и Тель-Авиве – разные вещи. Но это пока что. Мы не знаем, сколько и каких типов ракет Запад даст Украине или научит их производить. Но можем с уверенностью утверждать, что этих ракет будет все больше. ВСУ не бьют массово по гражданским объектам на большой глубине, потому что ракеты дефицитны и для них есть более дорогие цели. В случае, если придется воевать с Объединенной Европой, от массовых ракетных ударов уже точно не уберечься. Вопрос восстановления советских бомбоубежищ, в которых до сих пор склады и магазины, я поднимаю уже с 2022 года. А как обстоят дела сейчас? Мэрии Москвы, Петербурга и Краснодара, которые понастроили многоэтажных человекохранилищ, где собираются укрывать всю эту массу людей? А в прифронтовых регионах? Пока еще не поздно. Начинайте строить и ремонтировать убежище. Наш враг этим занимается уже 2 года. И чисто по-человечески не советовал бы людям сейчас покупать бетонные коробки в гуще больших городов. Лучше в частном доме с подвалом жить.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
0: Пакуют всех подряд. В Пензе мобилизация вышла на новый уровень. По колесам мужчины открыли огонь. Инцидент произошел несколько дней назад, среди белого дня. По словам очевидцев, сотрудники правоохранительных органов и военной полиции проводили совместный рейд и проверяли документы у прохожих. Так они остановили мужчину и через несколько минут начали силой затаскивать его в машину. Мужчине удалось вырваться и сесть в свой автомобиль. Однако, когда он попытался тронуться, один из сотрудников полиции открыл огонь по колесам автомобиля, повредив шины. Военный аналитик Кирилл Жадаев убежден, таких ситуаций станет больше, ведь на фронте катастрофический дефицит людей. По его словам, сейчас есть несколько вариантов, как будут пополнять личный состав.
20: Мобилизованные все еще есть в зоне СВО, хотя они как бы, да, эта категория мобилизованных, она несет, наверное, самые большие потери. И среди них огромное недовольство, что вот мы пришли там не за деньги, да, мы пришли по повесткам или там по зову Родины, как угодно. И нас использовали, мы здесь находимся уже 4 года, и вот это недовольство власти видят и обдумывают варианты сделать частичную ротацию, то есть как бы часть мобилизованных вывести в тыл, а вместо них вот этих резервистов добровольно-принудительно туда отправить.
0: Также стало известно, что в военкоматы приграничья отправили документ с требованием подготовить списки новобранцев. Если это правда, то слухи о начале мобилизации после выборов выглядят не так и фантастично, считает военный аналитик Кирилл Жадаев.
20: Есть сценарии как бы частичной мобилизации, скажем так, не как это было сделано в прошлый раз, когда ее объявили и начали людей отлавливать на улицах, приходить повестки, чтобы как бы единомоментно набрать там, сколько мы не знаем, да, но, грубо говоря, 400 тысяч мобилизованных примерно. А есть сценарии, где будут набираться по несколько десятков тысяч людей. Это будет не должно, по мнению как бы тех, кто это разрабатывает, привлекать какое-то сильное внимание, особо сильное. Для этих людей готовы уже полигоны, будут учтены, как они говорят, ошибки прошлой волны мобилизации.
0: До осени ситуация с облавами и рейдами на улицах никуда не денется, считают эксперты. Сейчас в военкоматах не смотрят ни на возраст, ни на медицинские ограничения. На службу берут всех подряд, рассказала жительница Томска Алена. Ее 60-летнего отца недавно мобилизовали. Вербовщики пришли к нему домой и обманом заставили подписать контракт, говорит девушка.
1: Сейчас он где-то под Луганском, он в каком-то тренировочном центре там, и он уже несколько раз терял сознание во время этих тренировок. У него давление больше 200, у него не ходят ноги, он ходить не может, не то что бежать. И вот в таком состоянии его там держат. И он сказал, что там очень много таких людей, как он, очень. Он сказал, он еще не самый старый, он еще не самый больной.
0: Что делать дальше и как вернуть отца домой, Алена не знает. Юристы говорят, дело сложное. Мужчина сам подписал контракт, а доказать, что его принудили, шансов почти нет. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
21: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели нашего канала. На связи ваш военный адвокат Геннадий Петрович. И мы с вами разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи с военной службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня очень полезная передача для тех, кто недавно столкнулся с военной тематикой, потому что мы разберем основные сокращения, которые очень часто звучат в документах и, конечно, в разговорах. Давайте начнем. ДД – денежное довольствие. Вот если увидите такое, это оно. Это оклад по должности, по званию, выслуга лет и постоянные коэффициенты. Для большинства неофицерских званий в среднем это 25-40 тысяч рублей базовой части. Дальше. ППД. Пункт постоянной дислокации. По сути, это юридический адрес воинской части. Именно туда направляют официальные запросы на имя командира. Иногда еще говорят не ППД, а ПМД. Но это то же самое. Далее, следующее сокращение. Москва-400. Это полевая почта. Если у части нет обычного адреса, письмо всегда отправляют через полевую почту. И Москва-400 там написано, и дальше номер части. Дальше сокращение ВУС. ВУС, то есть. Это военно-учетная специальность. Она указана в военном билете, и по ней идет распределение. ЛК – это личный кабинет военнослужащего на сайте Минобороны. Там отражаются расчетные листы. Да, официальных мобильных приложений у Министерства обороны нет, поэтому помните об этом. ЕРЦ, а теперь это ВСЦ. Это финансовый орган Минобороны, который начисляет денежное довольствие и выплаты. ВПГ – военная прокуратура гарнизона. С нее обычно начинают как раз жалобы на действия части. ГВП – это главная военная прокуратура. Это самая высокая инстанция по этой линии. Дальше статусы, мы их уже разбирали. БП – без вести пропал, статус по приказу командира. БО – безвестно отсутствующий. Это юридически устанавливается судом, но в практике часто иногда используют формулировку «свободно». Дальше – ВБД – ветеран боевых действий. Я думаю, это и так все знают. УВБД – это удостоверение ветерана, дающее, соответственно, право на льготы. ВВК – известная формулировка, военно-врачебная комиссия, от ее решения зависит категория годности и многие выплаты, кстати. ЦВВК – это центральная комиссия, то есть, опять-таки, высшая инстанция. Ф-100 – Это первичная медицинская карточка. Она оформляется при эвакуации раненого. Еще ее называют «справка с человечками». Ну, по рисунку, где отмечают места ранений. Далее, ВПД – военно-перевозочный документ. Именно на его основании производится компенсация проезда по территории России. СК, Следственный комитет, СОЧ, это вы слышали точно, самовольное оставление части, то есть простым языком дезертирство. Последствия, знаете, могут быть очень серьезными. Ну, в общем-то, знать эти сокращения, это значит понимать документы и просто не теряться в переписке. Чем больше вы понимаете терминологию, тем, конечно же, меньше шансов, что вас введут в заблуждение. С вами был военный адвокат Геннадий Петрович. Напомню, если вы или ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. А связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» или же через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. Заходите, пишите.
2: Говорят военкоры.
3: Флот без иллюзий. Андрей Медведев о старых проблемах российского флота.
6: До сих пор, за эти 200 лет, флот наш потребовал тяжелых жертв, но не оказал ни одной существенной услуги. Даже Великая война за устье Невы была решена в сухопутной битве за 1500 верст от берега. Ни в Семилетней войне, ни в турецких войнах, ни в Отечественной войне флот не играл сколько-нибудь заметной роли. Несколько удачных кампаний в Балтике и Южных морях имели вид скорее морской охоты. Все наши войны неизменно решались на суше. И до такой степени, что в Крымскую и в Восточную войны бессильному флоту нашему приходилось либо прятаться за крепости, либо топить себя без боя. Последняя война не начинает, а увенчивает ничтожество нашей морской истории. Наш флот всегда оказывался не готовым, устарелым, плохой постройки и почти всегда с плохим личным составом. Как в старину, он и нынче прятался за береговые батареи, садился на мель, тонул, и обе попытки вступить в открытый бой завершились плачевным разгромом.
3: Русская земля для чужих плантаций. Военкор Катинок о предложении Таджикистана.
7: Таджикистан просит у нас землю для выращивания масличных культур. Глава Минпрома якобы заявил, что в Душанбе ожидают выделения земли таджикским фермерам, чтобы они могли отправлять полученное сырье, барабанная дробь, обратно в Таджикистан для переработки и увеличения производства масла. Это означает, что таджики просят отстегнуть им русской земли, жалко что ли, чтобы на ней могли работать другие таджики, которые отправят продукцию к себе в страну. И это при условии, что на этой земле будут действительно выращиваться масличные культуры, а не то, чем славится Таджикистан. Где в этой схеме Россия – вопрос риторический, потому что ее там нет. А подобный подход больше всего напоминает африканские практики колониальной эпохи, когда белые фермеры получали землю, чтобы выращенная на ней продукция отправлялась сначала домой, а потом на мировые рынки. Нужно уточнить, а аборигенов рабов для будущих плантаций заодно отсыпать не нужно?
3: Война выходит в космос. Военкор канал «Старше Эдды» о новом оружии Китая.
4: Пекин создал микроволновое оружие, способное уничтожать спутники на низкой околоземной орбите. Так это или нет, я не знаю. Но то, что подобное вооружение в скором времени станет обязательным атрибутом развитой армии – неоспоримый факт. Части и соединения орбитальной обороны уже можно начинать формировать. Лучше зайти в это раньше, чем потом догонять. Удары из космоса конвенциональным и не только вооружением совсем не за горами. Но пока основная опасность – это, конечно же, спутниковая связь и спутниковая разведка. Наши оппоненты и конкуренты не стоят на месте. Мирный космос – сказка для дураков. И мы в этой гонке уже не то что задних пасем. Мы уже никогда ее, скорее всего, не догоним. Вот такая грустная реальность.
2: Радио «Лента». 15.57 АМ. Главные новости дня.
0: Опять все полыхает. На Москву летели полсотни дронов. В области есть погибшие. Второй раз за неделю под атакой нефтебаза в Ставрополье. На Кубани загорелся порт «Кавказ».
22: Ну это просто страшно до усрачки. Ну, Что это взрывается? Так это громко и страшно.
0: Атака беспилотников на московский регион началась еще с вечера 12 июля. Об этом сообщил мэр Собянин. По его словам, в направлении Москвы летело более 350 дронов. Большинство, по его словам, удалось уничтожить на дальних подступах к столице. При этом в Солнечногорске дрон в результате работы РЭП попал в жилую многоэтажку. Момент попадания зафиксировали камеры наблюдения.

0: Солнечногорске пострадали 2 человека, написал губернатор Московской области Воробьев. Кроме того, в поселке Пионерский, рядом с Истрой, на западе от Москвы, в результате падения БПЛА на частные дома погибли 3 человека. Еще 3 получили ранения, добавил Воробьев. В Москве из-за атаки дрона в аэропорт Домодедово работал с ограничениями, а в Жуковском были приостановлены рейсы.
1: На, прям на видос, вон дым.
0: Кроме Москвы и области, беспилотники 2 раз за неделю ударили по нефтебазе в Ставрополье. Она находится рядом с железной дорогой в хуторе Вязники. По словам местных журналистов, именно в этом населенном пункте 9 июля была атакована и горела другая нефтебаза. Очевидцы пишут, что на нефтебазе, атакованной в ночь на 13 июля, загорелось как минимум 2 резервуара с топливом. Потушить огонь такой силы крайне сложно. Налет на окрестности Ставрополья и пожар на территории промзоны в хуторе Вязники подтвердил губернатор региона Владимиров. При этом, что именно горит, он не уточнил.
2: Жесть, просто жесть. Посмотри, как там горит.
0: В Краснодарском крае в результате атаки беспилотников также вспыхнул пожар на территории одного из предприятий, сообщил местный оперштаб. По данным местных военкоров, загорелся комплекс перегрузки нефтепродуктов и железная станция в порту Кавказ, который соединяет всю Россию с Крымом через Керченскую паромную переправу. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
4: Начальник отдела Минкультуры Читы Николай Гурулев выиграл машину «Лада Гранта» в розыгрыше, который сам же и организовал.
5: Эмоции просто как фонтан, они меня с головой прям меня поглотили. Я абсолютно не ожидал, что назовут именно мой счастливый билет. Я стоял себе спокойно, проверял, когда сказали вот первые 2 цифры, я такой, ой, еще в игре, ну якобы. Потом назвали 3-ю цифру, я такой думаю, еще поборемся. Но уже просто так как бы, в шутку, так скажем, стал говорить. А когда назвали 2 последних цифры, я понял, я осознал, что это вот мой билет. Ну все, у меня просто случился какой-то коллапс в голове, у меня горло уже даже теряется. Я до того кричал, что эмоции зашкаливают. Я не верил в свою победу, но она вот есть. Не знаю, кому сказать спасибо, чья счастливая рука вытянула этот билет. Увижу, расцелую. Только хочу сказать спасибо всем организаторам, спасибо всем участникам, спасибо всем вообще людям, которые порадовались за меня так же, как и я. Желаю всем удачи, желаю всем не останавливаться, никогда не опускать руки, идти только вперед.
3: Нам пишут солдаты с передовой, докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Красный на радио «Лента».
6: Привет! С вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. Космическая станция, летящая на высоте 400 километров над планетой, кажется вершиной человеческого триумфа и торжества науки. Однако за металлическим

0: внеземного разума. Известный исследователь аномалий Скотт Уоринг утверждает, что американское агентство НАСА регулярно обрывает прямые трансляции с орбиты именно в те моменты, когда в кадр залетают неопознанные объекты правильной геометрической формы. Сами покорители космоса рассказывали и о пугающих слуховых феноменах. Например, космонавт Владислав Волков описывал странный земной лай собаки и плач ребенка, отчетливо раздававшиеся прямо из глухого вакуума за бортом корабля. Медики и физики дают этим пугающим явлениям строгое, сухое и рациональное объяснение, связанное с тяжелыми условиями космического полетного графика. Вспышки в глазах, известные как фосфены, возникают из-за того, что высокоэнергетические космические лучи прошивают сетчатку глаза человека в условиях отсутствия плотной земной атмосферы. А пугающие звуки и ощущение присутствия – это результат банального слухового и зрительного утомления, сенсорной депривации, помноженной на постоянный гул вентиляторов и монотонную работу бортовых систем жизнеобеспечения. Психологи отмечают, что замкнутое пространство и колоссальный уровень стресса могут заставить человеческий разум генерировать самые причудливые образы, пытаясь защититься от экзистенциального страха перед ледяной бездной. Инженеры также напоминают о микрометеоритах и космическом мусоре, которые, сталкиваясь с обшивкой, порождают странные вибрации и звуки, резонирующие внутри станции. Тем не менее, каждый раз, когда очередной экипаж сообщает о странных огнях над ночной землей, мы понимаем, что космос все еще остается для нас чужой и до конца не изученной территории, где наши технологии сталкиваются с вещами, природа которых ускользает от понимания. Рациональные доводы не способны полностью заглушить внутренний трепет перед неизвестностью, ведь на борту МКС люди находятся на самой границе человеческого мира. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
2: Руна дня на 14 июля.
3: Давайте посмотрим, что же нам предскажут руны в этот день. Какой совет дадут? У нас выпала руна Райдо в перевернутом значении. И это символизирует застой, путаницу и какое-то сбивчивое движение. Обычно эта руна отвечает за путь, это прогресс, осознанный выбор направления. Но в перевернутом положении это, конечно же, проблемы с планами, это нарушение порядка, сбои в привычных делах. И вместо плавного движения вперед день может принести задержки, нестыковки, ощущение, что все идет не так. Это, знаете, словно ехать по дороге с ямами и пробками, где приходится терпеть, адаптироваться. Это препятствие, остановка процессов, застой. И результата в этот день уж точно ждать не стоит. Лучше настроиться на гибкость, готовность к сюрпризам. Не форсируйте события, не пытайтесь силой решить что-то, что сейчас просто не складывается. Вот все равно не выйдет. Это как биться головой о стену, знаете? Обстоятельства могут менять планы, и точно не так, как вы думали. Поэтому подойдите ко всему спокойно и не спешите. Предупрежден, значит вооружен. Возможно, это путешествие, дорога, которую вы должны совершить, даже если время не благоприятствует этому. То есть часто это квизит еще к больному другу или родственнику, либо вас могут навестить в неудобное время. Возможно, еще проблемы

0: пути. Это задержки, поломки, даже аварии. Перевернутая руна говорит о невозможности, может, какой-то поездки, о запрете на нее. Иначе может случиться авария в дороге или еще что-нибудь негативное, и цель достигнута не будет. В работе этот день может быть немного, но все пойдет не по плану. Могут возникнуть нестыковки в графике, непредвиденные препятствия. И руна порой указывает на расстройство планов. Может быть, вероятно, плохое завершение каких-то вопросов, сделок, переговоров. Здесь обратите внимание на личные отношения, потому что руна указывает на какие-то неправильные действия партнеров по отношению друг к другу. И перевернутая райдо может советовать притормозить, не проявлять слишком много инициативы, не делать слишком много шагов навстречу. Особенно это касается девушек, ведь слишком много внимания к мужчине отбивает у него интерес. Это все знают. Плюс перевернутый символ в любовных вопросах – это всегда предупреждение о том, что отношения под угрозой. Это могут быть сплошные недомолвки, частые ссоры, может быть, нечто более серьезное. Ссоры более вероятны, чем примирение в такой день. Так что наберитесь терпения и сохраняйте чувство юмора. Общайтесь с друзьями, с любимыми, с любовью. А вот по здоровью руна Райдо в перевернутом значении говорит, что следует обратить внимание на состояние вашего тела, так как в ближайшее время могут обостриться хронические заболевания или ухудшится самочувствие. Здесь будьте к этому готовы. Пусть под рукой всегда будет небольшая аптечка. Вот такой вот прогноз дня. Принимайте, благодарите, берегите себя. Я вам желаю удачи, терпения и осознанности. И до новых встреч!
1: На радио Лента. Потеря дня.
2: В ночь на 13 июля украинские БПЛА атаковали порт «Кавказ» на Кубани. В пятом по величине в стране порту уничтожены комплекс перегрузки нефтепродуктов и железнодорожная станция. Работа комплекса фактически остановлена.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
3: Губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал о профессиях, которые планируют освоить ученики одной из местных школ после выпуска.
4: Потому что заложены вот эти вот ложные цели, в том числе у молодежи. Это где тут называют профессиональной ориентацией, когда в школе приезжаешь. Я вот разговор о важном провожу с классами старшими. Один разговор в прошлом году я закончил вопросом. Я говорю, кто кем хочет быть? Дети подняли руки. Человек на 30 было. 5 сотрудников ФСБ, 3 прокурора, пара таможенников, вот, несколько полицейских, 2 банкира, 1 политик, 1 депутат. Я не знаю, он сопоставлял, что депутат политик или политик-депутат. Ну, 2 человека таких. По-моему, пара айтишников и 2 или 3 ребят с кровного угла сказали, что, наверное, они будут все-таки смотреть рабочую специальность. Тогда я задал ребятам вопрос, а вы хотите, чтобы в вашем городе, где вы будете жить и где вы сейчас живете, были хорошие дороги? Да. Все подняли руки. А кто хочет, чтобы у вас были красивые новые дома? Все подняли руки. А кто хочет, чтобы у вас было большое количество объектов экономики, там, сервисы, и вам было комфортно? Все подняли руки. А кто их будет строить? Если вы все сотрудники и таможенники, а кто будет этим заниматься? То есть в этом же определенный умысел навязать ложные модели молодежи, что вы идите туда, а потом сказать, ой, а нам не хватает здесь, понимаете?
1: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
5: Общественность обеспокоена. Жители региона просят губернатора проконтролировать, чтобы пьяный участник СВО, сбивший насмерть 3-летнего мальчика, не ушел от наказания. Отпустят ли снова на фронт виновника жуткой ДТП? Статистика потерь. Как минимум 1639 жителей Калининградской области погибли на СВО. В это число не входят без вести пропавшие и неопознанные. С картой калининградцы не сложилось. Власти не знают, когда появятся долгожданные льготы по этой карте. Обещанного действительно 3 года ждут. Итак, общественность обеспокоена возможностью смягчения приговора для виновника жуткой аварии в Калининграде, в которой погиб 3-летний мальчик. Жители обратились к губернатору Калининградской области Алексею Беспрозванных с просьбой обеспечить строгое наказание для водителя, который в микрорайоне Прибрежной насмерть сбил ребенка. Люди опасаются, что виновник может избежать тюремного заключения, в том числе из-за участия в спецоперации.
6: Помогите, чтобы человека, который сбил женщину с детьми, наказали по всей строгости, чтобы не ушел опять на СВО, как он это сделал до этого, чтобы его не посадили. Всем неманам, советскому умоляем, помогите, чтобы справедливость восторжествовала.
5: Губернатор ответил, мол, следит за ситуацией и надеется, что виновного накажут по всей строгости закона. 5 июля автомобиль сбил женщину с 2 маленькими детьми. 3-летнему мальчику от удара оторвало ногу. Он погиб на месте. Его годовалая сестра и мама в больнице. Малышка в коме с множественными переломами и травмами. За ее жизнь до сих пор борются врачи. Мама детей пострадала меньше, чем дети. Она в областной клинической больнице с легкой черепно-мозговой травмой. Трагедия произошла на улице Заводской. Водитель, как потом оказалось, ветеран СВО, лишенный прав, несся с бешеной скоростью. Управляя иномаркой в пьяном виде, он сначала врезался в мальчика, а потом в его 23-летнюю мать с коляской. Момент смертельной аварии зафиксировали камеры наблюдения и видели случайные прохожие. Свидетели рассказали, как после наезда на молодую мать с детьми водитель с трудом вышел из машины, настолько он был пьян.
7: Я видела, как у маленького мальчика от удара оторвало ногу, и он погиб моментально. Маму отбросило в другую сторону, и малышку в коляске тоже. Годовалую девочку долго реанимировали в карете скорой помощи. Видимо, как только стабилизировали, сразу увезли в больницу. Я слышала, как водитель, наехавший на них, возмущался. Мол, какого хрена ваши дети ходят на дороге? Видимо, он имел в виду то, что женщина с детьми шла по обочине. Также я услышала фразу «Значит, пришло время этих детей». Ни капли раскаяния не было в его поведении.
5: Как сообщили в полиции, этого 36-летнего водителя с 2016 года несколько раз ловили пьяным за рулем и лишали водительских прав. В прошлом году его опять задержали в пьяном виде на водительском сидении. Из-за того, что фигурант оказался со статусом военнослужащего, суд назначил ему штраф 45 тысяч рублей. А годом ранее, в 2024-м, мужчина привлекался по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Но срок он так и не получил, поскольку подписал контракт с Минобороны и отправился на фронт. Там был тяжело ранен, потерял ногу, вернулся в Калининград и устроил новое пьяное ДТП, на этот раз убив одного ребенка и покалечив другого. По словам свидетелей, до трагической аварии ее виновник пытался купить алкоголь, хотя и так еле держался на ногах, одна из которых на протезе.
8: У меня только одни негативные эмоции к этому человеку.
9: А почему?
8: Да потому что он утром приходил к нам в магазин, просил алкоголь, а алкоголь не продавал. С Мерседеса кричал, а что они тут вдоль дороги ходят?
9: Ну, у него как вообще состояние внешне?
8: Он очень пьяный. Он на ногах еле стоит, это точно. Его пытались поднять. Ну, может, еще дает о себе знать, что у него одной ноги нету. У него там протез стоит.
5: Трагическое событие вызвало широкий общественный резонанс. Семья погибшего мальчика получила финансовую поддержку от неравнодушных граждан. Только за одни сутки калининградцы собрали более 1 000 000 рублей. С погибшим мальчиком попрощались 10 июля. Жители опасаются, что юридические лазейки могут позволить виновнику избежать справедливого наказания. Потому просят власти региона не допустить этого. В свою очередь, Московский районный суд Калининграда отправил в СИЗО на 2 месяца участника СВО, сбившего насмерть 3-летнего мальчика и тяжело травмировавшего его годовалую сестру. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы. Но, как показывает практика, убийцы легко уходят от наказания, всего лишь изъявив желание отправиться в зону спецоперации. Им это позволяет государство. А количество преступлений, совершенных участниками СВО, тем временем растет каждый день.
6: По данным судебной статистики и независимых правозащитных организаций, с 2022 года в России осуждены за гражданские преступления более 8 тысяч участников специальной военной операции. От их рук погибло как минимум 750 человек, и еще около 800 получили увечья. Зарегистрировано по меньшей мере 440 убийств, а также десятки смертей из-за причинения тяжкого вреда здоровью и нарушений правил дорожного движения. Еще свыше 800 человек выжили, но получили тяжелые травмы и инвалидность. Большинство таких инцидентов носит бытовой характер и происходит на фоне употребления алкоголя.
5: стала известна еще одна не менее страшная статистика. Как минимум 1639 жителей Калининградской области погибли на Украине с 2022 года. Министерство обороны и местные власти не дают точных цифр погибших за время СВО, поэтому журналисты собирают информацию о погибших в зоне боевых действий буквально по крупицам. Через некрологи, посты родственников в социальных сетях, соболезнования глав регионов, в каналах школ и вузов, фотографии с кладбищ и памятных досок. В результате удалось обнаружить и подтвердить гибель более 1600 жителей Калининградской области с начала спецоперации. В это число не входят без вести пропавшие и неопознанные. Следовательно, жертв может быть намного больше. По имеющимся данным, только в одном северо-западном федеральном округе погибло на СВО минимум 16 940 жителей. А в целом по стране огромные потери на фронте.
10: По оценке американского аналитического центра стратегических и международных исследований, с начала СВО российская армия потеряла почти 1,5 миллиона человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Это больше населения Казани. На поле боя погибли 450 тысяч россиян, подсчитали американские аналитики. Это в 9 раз больше, чем совокупное число погибших граждан Советского Союза и России во всех войнах после Великой Отечественной войны. Также, по этим подсчетам, если большую часть специальной военной операции российская армия теряла в 2-3 раза больше военных, чем Украина, то в первой половине 2026 года российские потери почти в 8 раз больше.
5: На основе данных из открытых источников также стало известно, что страна теряет от 30 до 34 тысяч человек в месяц. Это больше, чем успевают набирать воевать. Для сравнения, приток новых контрактников оценивается в 27 тысяч в месяц. То есть ежемесячные потери превышают число контрактников. В результате в зоне СВО наблюдается ощутимая нехватка солдат, и один из вариантов пополнить ее – это мобилизация, которая, по всей видимости, ожидается уже после сентябрьских выборов в Госдуму. А пока небо над Калининградом буквально гудит. Военные самолеты теперь в небе почти без пауз. Вице-премьер региона Сергей Булычев это не только подтвердил, но и объяснил. По его словам, давно не секрет, что обстановка на Балтике непростая, поэтому морская авиация Балтийского флота дает понять западным соседям, что Россия в боевой готовности. На минувшей неделе проводились учения по обнаружению и уничтожению подводной лодки условного противника. Словом, сейчас авиация на крыле. И это не просто гул моторов, а четкий сигнал странам НАТО, отметил вице-премьер региона. А вот когда получат сигнал калининградцы о положительном решении вопроса с картой калининградца, уже никто не знает. Даже власти, которые, между прочим, обещали карту в начале июля.
11: Надежду на скорое появление долгожданных льгот по карте калининградца давал проект постановления регионального правительства, опубликованный 16 июня. Но проект так и остался проектом. Хотя еще 23 июня губернатор с помпой рассказывал в прямом эфире, как карта будет внедряться поэтапно. Изначально власти планировали запустить персонифицированные цифровые пакеты выгод и услуг для жителей областного центра к юбилею Калининградской области. Но запуск уже перенесли на конец июля. Минцифры растерянно разводит руками и предлагает следить за новостями, а также за сайтом областного правительства. Но конкретных дат и хотя бы месяца запуска карты калининградца еще нет.
5: В общем, власти погорячились с обещаниями, которые выполнять то ли не могут, то ли не хотят. Кстати, губернатор без прозванных обещал начать запуск карты привилегий для калининградцев еще в апреле-мае прошлого года. Потом сроки перенесли. Сейчас история повторяется. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: Радиолента. Балтийский лоцман.
12: Всем привет! Калининград окончательно превратился в элитный курорт. Только хорошего тут мало. Потому что речь не про то, что тут самое чистое море и самый классный сервис. Город официально ворвался в десятку самых дорогих направлений по всей России этим летом. И это не чьи-то домыслы или нытье в соцсетях. Это статистика. Средний номер в отеле сейчас стоит почти 10 тысяч рублей. За одну ночь. 10 тысяч. Как вам такой ценник вообще? Кто это придумал и на кого это рассчитано? А если кто-то захочет взять нормальный тур или в санаторий поехать, выкладывай минимум 127 тысяч рублей. Это на одного человека. А если семьей ехать? Там суммы улетают далеко за 200 тысяч. Для гостиниц, рестораторов и тех, кто сдает квартиры, это, конечно, праздник. У них все забронировано еще с весны, деньги текут рекой. Но давайте реально глянем на это с другой стороны. Раньше люди как шутили? Живем на курорте и не платим за это ни копейки. Сев в машину, 20 минут, и ты в Зеленоградске или Светлогорске. Море рядом, пляжи рядом, кайф, красота. А теперь что? Теперь все наоборот. Попробуйте снять жилье на побережье в сезон. Цены такие, будто мы не в Калининградской области, а где-то в дорогой Европе. Зеленоградск и Светлогорск сегодня в топе самых дорогих курортных городов России. За ночь в обычном номере просят 13-14 тысяч. Вы понимаете, что это вообще такое? И ведь турист на этом не останавливается. Ему надо поесть, сходить в кафе, снять шезлонг, купить сувениры, заказать экскурсию. Бизнес моментально адаптируется. Они видят людей, которые готовы платить любые деньги за отпуск и начинают подстраивать ценники не под наши местные зарплаты, а под кошельки отдыхающих из Москвы, Питера или других регионов. В итоге, когда в регион заваливают сотни тысяч туристов, вся экономика региона начинает дышать по-другому. Цены в магазинах, не только в сувенирных лавках, а в обычных, у дома, ползут вверх. Потому что если ты можешь продать пирожок туристу за 100 рублей, зачем продавать его местному за 50? Так и живем. И вот тут возникает самый главный, самый больной вопрос. Кому на самом деле принадлежит этот курорт? Туристу, который приехал на неделю и готов оставить тут целое состояние, как будто он олигарх? Или тем, кто живет здесь круглый год, платит налоги и видит эти изменения каждый божий день? Пока одни наслаждаются отпуском у моря, другие каждый день сталкиваются с новыми ценниками. И чем успешнее становится туристический сезон в отчетах чиновников, тем чаще возникает неприятное ощущение, что мы, местные, постепенно оплачиваем этот чужой праздник жизни. Люди платят своим комфортом. Люди платят пробками на дорогах к морю, которые растягиваются на километры. Люди платят очередями в магазинах. Люди платят ценами, которые растут быстрее, чем наша зарплата. Взять тот же Янтарный. Раньше было тихое, спокойное место. Сейчас там очереди на парковку и цены в кафе такие, что ты 10 раз подумаешь, а надо ли тебе этот кофе. Променады превратились в торговые центры под открытым небом. Красиво? Да. Но удобно ли? Только если ты приехал сюда тратить деньги, а не жить. И что в итоге? Стоит Калининград таких денег? Или пора честно признать, что Балтийское море становится развлечением только для очень обеспеченных людей? Я вот честно не знаю. Я вижу, что многие мои знакомые уже и не ездят на море летом. Проще остаться в городе или уехать в глубинку, где еще остались нормальные цены. Регион превращается в закрытый клуб. Кто-то скажет: «Ну, это рынок, это капитализм». Может и так. Но когда капитализм съедает твой дом, когда ты не можешь сходить на пляж, потому что там все заставлено платными лежаками, возникает логичный вопрос: а что нам с этого? Где та самая польза, о которой говорят с трибун? Пока что я вижу только оптимизацию издержек для местных, когда цены скачут, а качество сервиса часто отстает от ценника. Платишь, как в Европе, а получаешь сервис на троечку. И бизнес на это не реагирует, потому что завтра приедет другой турист и заплатит столько же. Зачем стараться? Вот такая история. А как вы думаете, стоит Калининград таких денег или нет? И чего больше приносят туристы? Денег или проблем?
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой.
13: Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
14: После Курска мигранты сюда не ногой. Мэр Оренбурга не смог нанять дворников из КНДР и начал завоз работников из Сенегала. Единорос Альберт Юмадилов признал, что администрация города не смогла привлечь на работу граждан КНДР в качестве дворников. Причиной стали слишком высокие финансовые запросы северокорейской страны. За каждого рабочего просили до 150 тысяч рублей в месяц, говорит мэр.
15: На стандартную ставку в 55 тысяч рублей, которую предлагают у нас в Оренбурге, рабочие из Северной Кореи ехать категорически отказываются. Реальный уровень их зарплатных ожиданий в России оказался в 2-3 раза выше. Очень жаль, что переговоры ни к чему не привели. Ведь северокорейские рабочие работают как роботы и обладают повышенным КПД.
14: По словам мэра Оренбурга, вместо граждан КНДР город начал нанимать дворников из Африки. Сейчас уже работает около 30 граждан Сенегала, и еще несколько человек находятся в пути. Юмадилов также отметил, что африканские мигранты соглашаются на местную ставку и выполняют самую тяжелую грязную работу, например, ликвидируют стихийные свалки и расчищают заросли, хотя они и не такие эффективные, как северокорейцы. Кадровый дефицит в коммунальной сфере Оренбурга и других российских городов обострился на фоне масштабного кризиса на рынке труда. Значительная часть трудоспособного населения ушла на СВО, и когда они вернутся, неизвестно, говорит специалист по кадрам Анастасия Маслова.
16: Я говорю, ну как мне найти? Позиция достаточно простая. Мне говорят, не найти. Я начинаю искать сама и понимаю, что людей действительно не хватает. Дефицит кадров на рынке повлиял на СВО, да, мужское население как бы у нас переместилось. То есть я объясню, как это работает. На СВО задействовано миллион. Для рынка это минус 2 миллиона, потому что они свои рабочие места покинули, на их места миллион пришел, а для рынка найма это минус 2. Минус 1 и минус 1. Вот. И это все x2 умножается. То есть людей очень много не хватает.
14: По данным Росстата, к концу прошлого года общая нехватка рабочей силы в России уже достигла почти 3 миллионов человек. Из-за этого правительство рекордно увеличило квоты на иностранную рабочую силу и начали активно вербовать мигрантов из стран Южной Азии и Африки. Дефицит кадров сейчас наблюдается практически во всех сферах, говорят эксперты. Сказывается и демографическая яма 90-х, из-за которой сейчас в стране мало молодых людей, трудоспособного возраста. Именно они часто подписывают контракт, идут воевать и гибнут. Поэтому такими темпами в России скоро работать будет некому, особенно в рабочих профессиях, говорит экономист Игорь Липсиц.
17: То есть очень острый дефицит высококвалифицированных рабочих массовых профессий. Вот те, которые работают на земле, работают с металлом. А с другой стороны, значит, картина такая, что очень сильный перекос. Очень остро не хватает людей высокой квалификации и остро не хватает людей самой низкой квалификации. Значит, людей высокой квалификации взять неоткуда. Людей низкой квалификации завозят сейчас из Индии, из Афганистана, насколько я понимаю. Вот. Ну вот, а посередке, значит, люди, которых, в общем, вроде в России особенно рынок труда не требует, и там как раз нарастает безработица. Ну вот такая сложная картина рынка труда в России.
14: Все это последствия того, что несколько лет подряд шло колоссальное вливание денег в военно-промышленный комплекс страны. Этот перекос привел к тому, что гражданская промышленность переживает острейший со времен 90-х кризис. Практически во всех секторах идет падение производства, увольняются сотрудники, а компании переходят на трех- или четырехдневный режим работы. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер предложил отправлять в штурмовое подразделение «Z-Storm» тех, кто наживается на перепродаже горючего.
18: Ну вот сегодня мы разбирали один из вопросов. То есть, например, за деньги за 150 рублей за литр, да, любое количество тебе привезут. Тогда вопрос, кто этим занимается? То есть, получается, кто-то придерживает, специально придерживает для того, чтобы, так сказать, обогатиться на этом. Тогда вопрос и в том числе к нашим правоохранительным органам, да, по какой цене ты купил, почему ты его придержал и где та сверхприбыль, почему она идет, продажа за наличку. Я думаю, что система сейчас быстро перестроится, тоже требуется времени. Ну, к сожалению, нашлись такие жучки, которые воспользовались этой ситуацией. Я думаю, что в ближайшие 2-3 дня система донастроится, безусловно. Разберемся с этими спекулянтами жесточайшим образом. Я считаю, что эти люди просто должны быть, что называется, не казнены, но арестованы, да? Вот. И по законам военного времени отправлены помогать туда снабжать соляркой, да? И лучше бесплатно. Мы понимаем, что люди злятся, стоя часами на заправках, да, мы видим случаи, когда люди дерутся, кто-то без очереди. Но это как раз звенья одной цепи. Кто-то не продает солярку, сдерживает по дорогой цене, а кто-то пытается очередь объехать. Ну, такова структура человека, его состояние. Поэтому здесь, как никогда, власть сегодня должна сказать свое слово. И именно вот этот вопрос мы сегодня рассматривали в законодательном собрании. Я думаю, что порядок в ближайшие 3-4 дня наведут. А тот, кто воспользовался ситуацией и заработал это сверхприбыль, ну, безусловно, это суд протокол, отпечатки пальцев и Z-Storm. Тут даже сомнений нет.
1: Главные новости дня.
14: Бензиновая блокада. За сутки дроны ударили по Сызранскому НПЗ, 4 паромам и 10 танкерам с нефтью. В Самарской области повреждения получил Сызранский нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий Роснефти. Губернатор региона Вячеслав Федорищев подтвердил атаку на промышленное предприятие. По его словам, также повреждены частные и многоквартирные дома. В результате погиб мужчина. Еще 3 человек, включая ребенка, госпитализировали с ранениями. На самом Сызранском НПЗ возник масштабный пожар. Очевидцы сняли на видео множество столбов черного дыма над предприятием.
19: Вон, а горит все там. Вся нить. Все горит. Так, а дроны сейчас... Вон опять взрыв. Офигеть. Где-то над нами сейчас тарахтит еще. А вон летит. Вон летит, но... Да сейчас в нашу толпу. Дрон туда летит. Взрывы оттуда идут.
14: Последний раз предприятие попадало под атаку 21 мая, после чего оно приостанавливало работу. Это уже был 12-й удар по Сызранскому НПЗ. Также за последнюю ночь дроны атаковали 4 парома и 10 российских танкеров с нефтью. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что беспилотники ударили по танкеру, заходившему в Азовско-Черноморский морской канал. Но разлива нефтепродуктов, по его словам, не произошло. Удары по судам в Азовском море в последнее время заметно участились, причем ВСУ атакуют не только танкеры, но и буксиры, которые должны спасать и вытаскивать поврежденные танкеры. В случае буксиров дроны бьют по рубкам, и те, без возможности управления, просто становятся плавучим металлоломом, говорит израильский военный аналитик Сергей Ауслендер.
20: Большинство а так происходят ночью. То есть, если ты даже посадишь на каждый пароход там, ну, 2-3 группы с пулеметами, его просто не увидят до того момента, пока дрон им там не прилетит в рубку. Там органы управления. Как ты будешь управлять кораблем, если тебя разворотило рубку? То есть все, корабль нужно брать на буксир и тащить на ремонт. Это же еще пожар вызывает непременно. Пожар для корабля это такое крайне губительное событие. Да? Выгорают кабели. Корабль это сплошные кабели. Да? Там их десятки километров этих кабелей. И все, привет. Что можно сделать в такой ситуации? Ничего.
14: Удары по судоходству в Азовском море – это не просто уничтожение кораблей. Из-за топливной блокады сухопутного коридора в Крым Азовское море оставалось для полуострова последней надеждой. Именно через Азов можно было переправлять топливо. Но теперь и эта возможность перекрыта. Из-за массированных атак дронов Россия закрыла Керченский пролив, соединяющий Азовское и Черное моря, а также приостановила судоходство по каналу, соединяющему реку Дон с Азовским морем. А это уже грозит новыми проблемами с экспортом зерна, говорит экономист Григорий Меньшов.
21: Значит, вот это решение, это ведь про что? Это еще и про экономику, потому что не идут зерновые на экспорт. То есть Россию начинают выбивать еще из зернового рынка. Кстати, очень важного, очень прибыльного. Ну и вот теперь представьте себе, зерновозы стоят и не отгружаются. Уже фото есть. Уже есть сообщение, что мировые цены на зерно выросли на 4%. Из-за чего? Из-за того, что Россия остановила отгрузку через Азовское море. Не будет вообще никакого судоходства. В принципе, заметьте, бьют по всему, что движется там. По танкерам, по паромам, по сухогрузам. Ну, то есть, по всему, что, в принципе, может возить в том числе зерно.
14: Ранее на порт в Азове припадало до 10 миллионов тонн экспорта зерновых, а это практически четверть всего экспорта пшеницы. На сегодня всего за четверо суток количество пораженных судов в Азовском море достигло 70. Блокада Крыма продолжается, топливный кризис нарастает, а остановка Волго-Донского канала и коллапс портов Азовского моря лишает и без того проблемный бюджет страны экспортной выручки за зерно. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Телеведущий Владимир Соловьев призвал ввести публичные расстрелы тех, кто спекулирует топливом.
22: И тогда не будет вопроса, получают независимые сети ГСМ для того, чтобы его продавать или нет. И в тех районах, где подавляющее там, в процентном отношении количество этих заправок принадлежит частникам, не будут стоять закрытыми. В стране, где по телефонному звонку и в интернете тебя привезут и заправят. Значит, есть чем заправлять. И, может быть, ФАС начнет работать. И хотелось бы, чтобы были расширены полномочия наших спецслужб. Потому что, вы знаете, вот очень помогают публичные расстрелы. Очень помогают. Тех, которые сейчас уже занимаются не просто спекуляцией. Это уже деятельность, направленная на подрыв конституционного строя. На раскачку настроения россиян. Тех, которые снимают, как куда попало, отправляют на Запад. Можно же, наконец, не штраф 5000 рублей, а тюремные сроки. И понимать, у нас там друзей нет.
1: На радио «Лента». Цифра дня.
23: По меньшей мере 10 танкеров с нефтью потеряла Россия в Азовском море за прошедшие сутки. Также украинские беспилотники уничтожили 4 парома и атаковали Сызранский НПЗ.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуации напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио «Лента». Самые важные высказывания дня.
23: Военный аналитик Владислав Листвич рассказал о гибели сотни спецназовцев ФСБ после удара Киева по центру подготовки операторов дронов.
24: Снежная, такой населенный пункт, под ударом оказался Ахмат-Север, батальон, который там дислоцировался, и школа, или центр подготовки операторов дронов. Да. Туда прилетело 11 БПЛА с начинкой боевой частью 100 килограмм турник. До 60 человек, включая командира этого центра, было ликвидировано. Всего таких центров было 3. 2 еще осталось, но я так думаю, что там сейчас тоже будет такая ситуация, скажем так, невеселая. Комплекс, который называется «Престиж». Я прочитаю, может быть, я буду ошибаться где-то в ударениях, поэтому прошу прощения. «Гечинская горка» называется. Удар украинскими БПЛА. И в районе «Счастливое». Там тоже спецслужбы Российской Федерации. В частности, погибло около 100 человек спецназа ФСБ. 6 беспилотников туда прилетело. Серьезные удары. Говорится, что практически все погибли, и самого этого комплекса уже больше нет.
23: Военблогер Михаил Звинчук заявил, что российские войска на фронте фактически топчутся на месте.
0: Мы скачем вокруг Купинска, взятого, не взятого, скачем вокруг условных бабкосел, которые то мы берем, то противник, и мы воюем за руины. Но это стало давно уже предметом насмешек на том же Западе. То, что происходит на поле боя, превратилось в беспроглядную хтонь. По-другому не скажешь. Потому что это просто война, уж простите за бабкосёла, которые уже даже украинцы понимают, что не обладают таким большим значением. То есть украинцы поменяли полностью парадигму. У них взято за аксиому, что не будет людей на фронте, не будет и никаких продвижений. Они не бьются даже в своих отчетах за занятый населенный пункт. У них цель — уничтожить русского солдата.
23: Военный аналитик Владимир Кучеренко о том, чем отличаются военные стратегии Москвы и Киева.
2: Вы вот там, Российская Федерация, говорите, что главное – это реалии на земле. Вот вы прикованы на земле. Вот вы бейте за Константина, берите до конца, потом будете за Славянский Краматор, за Малую Токмачку, если хотите. То есть вы на земле, вы себя приковали на земле. А я перенес, я Киев, перенес войну вглубь вашей территории, перехватил инициативу в смысле использования ракет и дронов. Я буду выносить вам экономику, то есть буду выбивать вам нефтеперерабатывающие заводы, добиваться топливного кризиса. А что такое топливный кризис? Это фактически такое в экономике оружие массового поражения. Нехватка топлива – это процесс раздувания, так сказать, разгона и сдержек затрат везде по всей цепочке, соответственно, удар по экономике. То есть вот сочетание топливного кризиса и бюджетного дефицита должны обрушить экономику, обрушить тыл Российской Федерации. Если враг добивается этой цели, он забирает потом то, что он сейчас потерял на земле.
1: Радио Лента. Прямая речь.
3: Матери российских школьников жалуются на то, что их детей не принимают в старшую школу.
4: Ну что, друзья, сейчас узнали результаты. По моему лицу видно, не взяли. Прикиньте, его не взяли в 10 класс, в 36-ю школу. С баллом 4,45, с аттестатом без троек, с ОГЭ без троек. Я уже и прокричалась, и проплакалась. Не знаю, что мне делать.
7: Болевший вопрос, знаете, с каких это пор школы теперь не хотят брать детей после 9 в 10 класс? С каких это пор у нас теперь в 10 класс конкурсная система отбора? Мой сын, ученик 9 класса 52 школы города Ижевска, сдал ОГЭ на тройки, потому что у нас не было задачи сдавать там на 4-5, потому что мы планировали с 1 класса, мы планировали идти в 10 и 11 класс. И только недавно, накануне, я узнала, что в 10 класс у нас теперь отбирают по среднему баллу аттестата. А в аттестате у Владика нет двоек, есть и тройки, и четверки, и пятерки. Обычный среднестатистический ученик. В общем, нам отказывают в поступлении 10 класса, ссылаясь на то, что ему будет тяжело, и за него решили, что он не справится с обучением в 10-11 классе.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
9: Когда Украина начнет производить патриоты, все как взбесились прямо после заявления господина Трампа о том, что в принципе он не против выдать Украине лицензию на производство ракет «Патриот». И все начали обсуждать, когда это произойдет. Боже, какой бред! Все не так, сейчас расскажу. Значит, смотрите, господин Трамп, он знатный тролль. Естественно. И многие на это ведутся. Вот и сейчас все поверились. Люди почему-то у себя в голове поставили знак равенства между производством и применением. Понимаете? Все начали обсуждать, а когда же начнут производить? Что там будет? Я, кстати, сразу скажу, что при самых фантастических раскладах, вот при самых фантастических, мы позже коснемся это в деталях, да, но при самых фантастических раскладах Украина будет способна произвести первый «Патриот» вот не раньше, чем через 7 лет. Вот не раньше, детали расскажу. А вот применять она начнет его через неделю. Понимаете? Нет, не понимаете, рассказываю. Лет 20 назад, и те, кто сейчас проживает на территории Украины, они не дадут соврать, лет 20 назад появился украинский «Мерседес». Причем появился, ну, ничего себе «Мерседес», это был «МЛ». Да, я видел фотографии, люди показывали, что ML это джип, это то, что сейчас GLE, да? Вот раньше это был ML, и ты открываешь крышку капота, и там, где вот эта вот блямба, где пробиты номера, дата производства, все, там было написано, что это автозаз, то есть запорожец. Представляете, ML производился на заводе, который производил в тот момент Таврии, запрос уже не производил. Но, тем не менее, технологически всем все понятно, да? И это считался украинский автомобиль. Ну, бизнесмены провернули местную такую схему. На самом деле, они на этом автозазе прикручивали только колеса, как мне рассказывают. То бишь, приходил полностью в сборе ML, вот в упаковке пленки нулевой. И к нему прикручивали колеса, которые тут же к нему ехали на этом же лафете. Просто как шиномонтаж работал завод. И этого было достаточно для того, чтобы назвать это украинским производством Мерседеса. Улавливаете? Будет то же самое. Только табличку будут прикручивать в лучшем случае. В лучшем. Это просто, если захочется господину Трампу, американцам еще покуражиться, да, над военными России, то только в этом случае еще могут прикручивать табличку, что сделано это где-то на территории Украины. Понимаете? Никто их собирать не будет там. Нет никакого смысла. Их собирают для того, чтобы применять. Так вот, вот этот вот шаг со сборкой, его благополучно опустят. И начнут сразу с применения. Естественно, скажут о том, что о, Украина снова превзошла сама себя, и она научилась их собирать, ну, мгновенно фактически, что первые партии сошли с конвейера. Да, но это пиар-игра, понимаете, психологические операции, они в этом сильны, американцы. Ну, плюс это, естественно, абсолютная издевка. А почему Украина не сможет их собирать сама еще лет 7? Вот смотрите, ракетный бизнес, да, это никогда не конвейерный бизнес. Если дальше продолжать аналогию с автомобилями, то вот конвейера в таком виде, как автомобильный конвейер, в ракетном бизнесе не существует. Почему? Да, потому что это экономика размера, образно говоря. Да, автомобили выпускают сколько? Десятки миллионов каждый год. А вот ракет класса «Патриот», ну сколько их в год выпускают? Понятно, да, что намного-намного меньше. Соответственно, все эти операции и... Да, по производству «Патриотов», по-моему, что-то там около 1000 в год выпускают в США на секунду. То бишь, вообще немного. Так вот, все эти операции, и они не автоматизированы полностью. Это едет по тележке, в буквальном смысле слова. Едет такая здоровая несколько метров телега, и на ней лежит ракета. Да, вот она переезжает от одного поста сборки к другому. От одного к другому. И вот на этой сборке работают только инженеры. Понимаете, технари, инженеры, что называется, до мозга костей. Все, там не бывает просто рабочих, которые могут что-то там где-то прикрутить. Не то производство. Совершенно. Это вам не колеса к Мерседесу прикручивать, где, в принципе, это может делать любой человек через 15 минут обучения. Нет, это инженер. Давайте теперь еще прикинем, сколько нужно таких инженеров. Их нужно несколько сотен. А почему несколько сотен? Я вам отвечу. Потому что это большое производство. Сборка, если мы говорим о сборке с нуля из компонентов. Это несколько схем, это несколько цехов, это несколько уровней сложных технологических. Это сотни сотрудников, которые должны иметь инженерную университетскую специальность. И давайте представим, что Украина начнет их бронировать вот условно на сегодня. Украине нужны будут несколько сотен инженеров с определенными навыками, и среди из идеальным английским. Вот без английского они фактически бесполезны, потому что их где-то нужно будет обучить. Ну вот представим, да, что Украина как-то нашла возможности сейчас готовить этих инженеров. Вот они с первого курса начинают эту подготовку. Когда они выпустятся? Через 5 лет. Все, вот первая группа выйдет через 5 лет. Еще года 2 уйдет на то, чтобы их натренировать, чтобы создать какую-то иерархию, чтобы создать цеха, создать отделы, принять их на работу, стажировать их всех в Америке, успешно стажировать. Они там должны сдать производственный экзамен, вернуться, их нужно устроить, трудоустроить, сделать там управление, все-все-все. Места подготовить, они где-то должны жить, где-то должны работать. Понимаете? И это все, о чем я рассказываю, да, это все без учета обстрелов. Мы об этом вообще не говорим. Мы так представляем себе, что обстрелы почему-то прекратились, и что Россия не будет атаковать. А понятно ведь, что в секунду, когда Украина начнет разворачивать такое производство, Россия его будет выносить всеми возможными и невозможными способами. То есть не получится его просто так построить. Даже если забуриться куда-то глубоко под землю, да, что ничего не добьет, останутся подъездные пути, понимаете? И вот ты не можешь просто забуриться туда, куда-то вниз и сидеть в шахте. Тебе нужно что-то подвозить, увозить, людей, технику, грузы. Все это будет постоянно бомбиться. То бишь, это в самом фантастическом случае, если сегодня условно произойдет прекращение огня, первые патриоты Украина сможет собирать реалистично через 7 лет. Реалистично, понимаете? Но применять она их может начать через неделю. Так же точно, как Украина когда-то делала этот Мерседес, который она называла своим продуктом, да, своим Запорожцем, своей Таврией. Точно так же. И все это зависит только от воли господина Трампа, который настроен очень игриво, которому все это нравится. Он нормально знает прикуп, он живет лучше, чем в Сочи по этому поводу. И он может выдать из стратегических запасов не один, и не два, и не три, а пару сотен патриотов и сказать, что это теперь Украина делает. Что вот какие молодцы, вы представляете, собрали. Вот собрали такие талантливые ребята. Соответственно, применение патриота не равно производству патриота. Никто его производить в ближайшее время не будет, и никто его производить не собирается. Все это будет приезжать готовое. В лучшем случае приклеит бирочку «Made in Ukraine». И все. И полетели.
5: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
6: Радиолента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры. Последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
8: Лучше тюрьма, чем СВО. Мобилизованный сломал себе руку гири, чтобы не возвращаться на фронт. А несовершеннолетнего сироту из Пскова забрали служить обманом. Антон Филимонов из поселка Красногородск рос без отца, а год назад потерял и мать. Полгода назад он решил отчислиться из Псковского агротехнического колледжа. Приехал туда с бабушкой и назвал цель визита на проходной. Это услышал человек в камуфляже и позвал Антона поговорить в кабинет, оставив бабушку за дверью. Мужчина, который представился Александром, начал убеждать подростка подписать некие документы на абсолютно безопасный аналог срочной службы. Он выглядел доброжелательно и втирался в доверие, используя слова вроде «братан» и «кореш», рассказывает Антон.
10: Он все рассказал, что полгода учения в Питере, и потом ты будешь только в Ленобласти, и далее ты никуда, ни на какой фронт, ни на какую войну ты не попадешь. И говорил, что там нет ни одного 200-го, ни одного 300-го, обещал хорошие деньги. Он подталкивал меня, чтобы я там расписался ему, торопил меня сильно.
14: В итоге парень все подписал, не получив копии бумаг. 7 июля ему исполнилось 18 лет. За день до этого к Антону приехали сотрудники Псковского военкомата и велели явиться туда на следующий день. В свой день рождения Антон поехал в военкомат и прошел медосвидетельствование. Сотрудники убедили его подписать документы, сказав, что назад пути нет. Парню заявили, что он сначала действительно будет служить в Каменке, но в течение 3 месяцев отправится в так называемую командировку. То есть ни о какой обещанной службе в тылу речи не было. Его просто отправят на передовую, считает Антон.
10: Выдали предписание для явки на службу по контракту и отпустили домой до 15 июля. Просто обманули. Не хочу ехать на войну. Теперь буду думать, как это все можно обжаловать.
14: Эта история всколыхнула жителей Псковской области, и они начали писать гневные комментарии на странице губернатора. Мол, это верх бессердечности – отправлять на фронт 18-летнего сироту, которого некому защитить. После этого под постом губернатора Единоросса Михаила Ведерникова появились бот-аккаунты. Защищая губернатора, они писали в основном одинаковые комментарии, обвиняя жителей Пскова в фейках. Тем временем все больше мужчин занимаются членовредительством, чтобы не возвращаться на фронт. Один из таких случаев произошел в Тюмени. 30-летний мобилизованный Виктор приехал домой в отпуск летом 2024-го и тогда решил, что не хочет возвращаться в ад. Через знакомого он вышел на некоего Андрея, который помогал избежать отправки на фронт по медицинским показаниям, говорит мобилизованный.
11: Он предложил вставить титановые спицы в руку, а потом пройти ВВК и добиться увольнения. Чтобы вставить спицы, конечность надо было сломать. Для этого родственник вот этого Андрея в гараже поставил мне несколько уколов обезбола, подложил под руку брусок и уронил на нее 24-килограммовую гирю.
14: Предварительно выпив полстакана виски, Виктор поехал в больницу с легендой, будто случайно сломал руку пьяным, и его прооперировали. За оказанные услуги мобилизованный отдал 1,5 миллиона рублей. После получения денег Андрей пропал, а мобилизованный обратился в полицию. Андрея с родственником-членовредителем задержали и обвинили по статьям о мошенничестве. Самого Виктора отправили в воинскую часть в Горьковке, где начали угрожать отправкой в штурм. Через несколько дней Виктор ушел из части. Его поймали и отправили в СИЗО. Сейчас тюменец ожидает суда по обвинениям в дезертирстве, членовредительстве и подлоге документов. Однако он не расстраивается. Говорит, лучше отсидеть в тюрьме, чем отправиться обратно на передовую. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
12: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
13: Опять все полыхает. На Москву летели 500 дронов. В области есть погибшие. Второй раз за неделю под атакой нефтебаза в Ставрополье. На Кубани загорелся порт «Кавказ».
15: Ну это просто страшно до усрачки, но что это взрывается? Как это громко и страшно.
13: Атака беспилотников на московский регион началась еще с вечера 12 июля. Об этом сообщил мэр Собянин. По его словам, в направлении Москвы летело более 350 дронов. Большинство, по его словам, удалось уничтожить на дальних подступах к столице. При этом в Солнечногорске дрон в результате работы РЭП попал в жилую многоэтажку. Момент попадания зафиксировали камеры наблюдения.

0: В Солнечногорске пострадали два человека, написал губернатор Московской области Воробьев. Кроме того, в поселке Пионерский, рядом с Истрой, на западе от Москвы, в результате падения БПЛА на частные дома погибли три человека. Еще трое получили ранения, добавил Воробьев. В Москве из-за атаки дрона в аэропорт Домодедово работал с ограничениями, а в Жуковском были приостановлены рейсы.
1: На, прям на видос, вон дым.
0: Кроме Москвы и области, беспилотники второй раз за неделю ударили по нефтебазе в Ставрополье. Она находится рядом с железной дорогой в хуторе Вязники. По словам местных журналистов, именно в этом населенном пункте 9 июля была атакована и горела другая нефтебаза. Очевидцы пишут, что на нефтебазе, атакованной в ночь на 13 июля, загорелось как минимум два резервуара с топливом. Потушить огонь такой силы крайне сложно.
2: Жар какой.
0: Налет на окрестности Ставрополья и пожар на территории промзоны в хуторе Вязники подтвердил губернатор региона Владимиров. При этом, что именно горит, он не уточнил.
3: Жесть, просто жесть. Посмотри, как там горит.
0: В Краснодарском крае в результате атаки беспилотников также вспыхнул пожар на территории одного из предприятий, сообщил местный оперштаб. По данным местных военкоров, загорелся комплекс перегрузки нефтепродуктов и железнодорожных.

0: противника есть не только цифровая система осведомленности и управления ударами, но и единое командование. Отмечал ранее, что наносить глубокие удары у нас получается намного лучше, чем отражать их. Проблема в том, что для нас эти удары в долгосрочной перспективе – плохая история. Россия не имеет сильных внешних союзников, скована санкциями, испытывает дефицит высоких технологий в промышленности. Последствия каждого успешного удара по нашим тылам – это удар по технологическому суверенитету, по экономическим возможностям и социально-политической стабильности. Украина, даже если лишится большинства своих производств, будет получать подпитку западным оружием и технологиями сколь угодно долго, пока Киев контролирует ситуацию в стране.
1: Бесполезный флот, военкор, канал «Морская мощь», государство о кризисе управления.
2: Упорство в бездействии. Когда-нибудь историки смогут выяснить, почему целое оперативное объединение стояло в базах, ограничиваясь полетами авиации, редкими рейдами спецподразделений и патрулированием акватории на катерах в условиях идущей войны и вполне себе флотских задач, типа защиты судоходства. И, видимо, это будет настолько же шокирующий комплекс причин, насколько и безумный. Мы предполагаем, что причиной такой пассивности со стороны флота является отсутствие статуса Черного моря как зоны проведения спецопераций, со всей массой вытекающих из этого обстоятельств, типа выплат боевых или невозможности обойти бюрократию при заказе оружия. Флотские же командующие приспособились к ситуации, когда приказов сверху нет, задач особо тоже, и можно не отвечать за то, что происходит. Это даже в свете украинских ударов по базам куда удобнее, чем воевать в полную силу, да и потерь меньше. Флотское начальство в этой системе деградировало соразмерно. Ситуацию мог бы изменить верховный главнокомандующий, если бы он у нас был. Так что продолжаем наблюдать за ситуацией.
1: Алиев снова поддержал Украину. Военкор Живов о заявлении президента Азербайджана.
0: Алиев призвал Украину не соглашаться на оккупацию и пообещал поддержку. Об этом он сказал на открытии 4-го Шушинского глобального медиафорума, отвечая на вопрос украинского журналиста. Цитата. «Никогда не миритесь с оккупацией. Это именно то, что делает Украина. Она не соглашается на оккупацию, несмотря на очень трудные моменты». Азербайджанский лидер отметил, что его позиция основана на личном опыте страны, которая пережила оккупацию и освободилась от нее. Он также подтвердил, что Азербайджан неизменно поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины. Ну, как-то так.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Россию поделили на зоны. Зет-военкор «Рыба» опубликовал карту регионов, которые окажутся под ударом ВСУ. Откуда у него эта информация? По данным Зет-военкора, в зоне досягаемости украинских беспилотников и ракет сейчас территория вплоть до Иркутска. Канал «Рыбарь» уже давно связывают с Министерством обороны. Поэтому в информации, которую там публикует автор канала Валерий Звинчук, никто не сомневается. На карте, которую он разместил в своем канале на днях, Россия поделена на зоны. И рядом указано, что может долететь на эту территорию и на какое расстояние. Например, украинская баллистическая ракета FP-9 способна преодолеть 1000 километров и долететь до Москвы, Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийска и Омска. Крылатая ракета «Фламинго» с дальностью в 3000 километров до Норильска, Новосибирска и Красноярска. Также канал «Рыбарь» напоминает, что сейчас в разработке ВСУ модернизированная ракета «Фламинго» с дальностью полета на более чем 4500 километров, и она может долететь до Иркутска. Кроме того, территорию России почти каждый день атакуют беспилотники. Системы ПВО не могут справиться с таким количеством дронов, говорит военный эксперт Руслан Левиев.
5: С беспилотниками вообще такая проблема, что там в принципе не может быть такой системы, которая там одной установкой, грубо говоря, покрывала бы там хотя бы город. А почему такое невозможно? Потому что беспилотники летают очень низко, и поэтому здесь вмешивается банальная физика. Чем ниже ты летишь, тем хуже тебя видно на радарах. То есть тем позднее радар тебя замечает. А если радар тебя не видит, то, соответственно, система ПВО на тебя прицелиться не может. Она не может тебя сбить. Поэтому и получается, что какие бы там крутые у вас комплексы ПВО не были бы, все равно каждая такая установка, будь то это «Панцирь», будь то какая-нибудь там американская система, она, как правило, в контексте беспилотников, она видит там, может быть, километров на 5-10 вокруг.
4: Россияне уже давно нарекают,

0: на отечественные системы ПВО, мол, они стреляют мимо или не реагируют на цель вообще. В последнее время в военных кругах вовсе заговорили о дефиците зенитных ракет-перехватчиков. По данным военкоров, речь идет о комплексах С-300, которые были разработаны в 60-х годах, и более новых установках С-400. Военный аналитик Сергей Услендер говорит, что дело в том, что армия сейчас использует ракеты С-300 не только для ПВО, но и для ударов по городам Украины.
1: Ракеты потратили, а производство оно не успевает за такими темпами. Это касается всего, и тех же панцирей, например. Сейчас для них С-300 даже менее актуальны, потому что С-300 бороться с дронами, это как вот пытаться кувалдой убить комара. Можно, но проблематично. Поэтому нужны такие комплексы, по идее, как «Панцирь», но они тоже тратят свои ракеты довольно быстро. А производство, я, честно говоря, не знаю, какие темпы, но даже если предположить, что этот тульский завод, который делает, выпускает, скажем, по 20 ракет в день, допустим, это 600 ракет в год, да, ну 700. А тут в одном налете на Москву было там несколько сотен дронов. Вот и все. Запасы складские тоже истощились, все потратили, и вдруг выяснилось, что на 5-м-то году войны ракет для ПВО не хватает. Так что это вполне себе такая ситуация была, можно сказать, предсказуемая.
0: Атаки беспилотников на города России – сумасшедший стресс для местных жителей. По их словам, к взрывам и стрельбе привыкнуть невозможно. Россияне пишут, что им страшно, укрытие есть не везде, и что делать в таких ситуациях до конца никто не знает. Все больше людей, согласно последним опросам, выступают за скорейшее окончание СВО.
2: Вы должны понимать, вы должны это очень четко понимать. Избавиться от всех иллюзий, что это скоро закончится. Это не закончится. Это будет продолжаться и дальше. Это будет разрастаться, это будет ухудшаться и будет эскалироваться. И до тех самых пор, пока война не закончится, до тех самых пор, пока Путин не выведет свои войска из Украины, это все не закончится, это будет продолжаться. Ваши дети будут не в безопасности.
0: На фронте ситуация сложная. Наступление армии весной провалилось, об этом пишут почти все военкоры. Кроме того, на Донецком направлении, где не прекращаются бои, армия России несет огромные потери в личном составе и технике. А военные жалуются на огромное количество дронов в ВСУ. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
4: Флот без иллюзий. Андрей Медведев о старых проблемах российского флота.
5: До сих пор, за эти 200 лет, флот наш потребовал тяжелых жертв, но не оказал ни одной существенной услуги. Даже Великая война за устье Невы была решена в сухопутной битве за 1500 верст от берега. Ни в Семилетней войне, ни в турецких войнах, ни в Отечественной войне флот не играл сколько-нибудь заметной роли. Несколько удачных кампаний в Балтике и Южных морях имели вид скорее морской охоты. Все наши войны неизменно решались на суше. И до такой степени, что в Крымскую и в Восточную войны бессильному флоту нашему приходилось либо прятаться за крепости, либо топить себя без боя. Последняя война не начинает, а увенчивает ничтожество нашей морской истории. Наш флот всегда оказывался неготовым, устарелым, плохой постройки и почти всегда с плохим личным составом. Как в старину, он и нынче прятался за береговые батареи, садился на мель, тонул, и обе попытки вступить в открытый бой завершились плачевным разгромом.
4: Русская земля для чужих плантаций. Военкор Котенок о предложении Таджикистана.
6: Таджикистан просит у нас землю для выращивания масличных культур. Глава Минпрома якобы заявил, что в Душанбе ожидают выделения земли таджикским фермерам, чтобы они могли отправлять полученное сырье, барабанная дробь, обратно в Таджикистан для переработки и увеличения производства масла. Это означает, что таджики просят отстегнуть им русской земли, жалко что ли, чтобы на ней могли работать другие таджики, которые отправят продукцию к себе в страну. И это при условии, что на этой земле будут действительно выращиваться масличные культуры, а не то, чем славится Таджикистан. Где в этой схеме России вопрос риторический, потому что ее там нет. А подобный подход больше всего напоминает африканские практики колониальной эпохи, когда белые фермеры получали землю, чтобы выращенная на ней продукция отправлялась сначала домой, а потом на мировые рынки. Нужно уточнить, а аборигенов-рабов для будущих плантаций заодно отсыпать не нужно?
4: Война выходит в космос. Военкор канал Старше Эды о новом оружии Китая.
7: Пекин создал микроволновое оружие, способное уничтожать спутники на низкой околоземной орбите. Так это или нет, я не знаю. Но то, что подобное вооружение в скором времени станет обязательным атрибутом развитой армии, неоспоримый факт. Части и соединения орбитальной обороны уже можно начинать формировать. Лучше зайти в это раньше, чем потом догонять. Удары из космоса конвенциональным и не только вооружением совсем не за горами. Но пока основная опасность — это, конечно же, спутниковая связь и спутниковая разведка. Наши оппоненты и конкуренты не стоят на месте. Мирный космос — сказка для дураков. И мы в этой гонке уже не то что задних пасем. Мы уже никогда ее, скорее всего, не догоним. Вот такая грустная реальность.
3: Радио «Лента». 15.57 АМ. На радио «Лента». Опасность дня.
8: Военкор Михаил Рыбарь показал карту регионов, досягаемых для украинских дронов. Под прицелом оказались вся европейская часть России, Урал, Сибирь и северные регионы, а также все крупные города от Москвы и Санкт-Петербурга до Екатеринбурга, Новосибирска и Красноярска.
3: Радио «Лента». 15.57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
9: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы говорим о том, что происходит с Крымом прямо сейчас. То, о чем вы услышите сегодня, это не апокалиптический сценарий фантастического фильма и не журналистское преувеличение. Это реальность, в которой живут сотни тысяч людей на полуострове. Без света, без воды, без нормальной еды, без транспорта и без понимания того, когда все это закончится. Мы разберем каждый аспект этого кризиса по пунктам, так чтобы вы поняли не просто масштаб происходящего, но и то, что за сухими цифрами стоят живые люди.
10: Да. И начать тут логичнее всего с самого фундамента, скажем так, с электричества. Потому что спусковым крючком для всех этих событий стало именно системное, методичное разрушение энергетического каркаса региона.
9: Энергетика — это база. Абсолютно согласен. Без нее все остальное просто сыплется.
10: 100%. Слушай, за первую неделю июля поражены 25 электроподстанций. И, ну, важно понимать, это не какие-то там локальные аварии из-за износа сетей.
9: 25 подстанций за неделю — это звучит как целенаправленное отключение всей магистрали.
10: Именно. Это удары по критическим узлам. В итоге жители Северного и Западного Крыма, включая Раздольнинский район, просто остались в полной темноте. От 2 до 5 суток вообще без света.
9: 5 суток в июле без электричества — это жесть. Я так понимаю, ключевым моментом там стал выход из строя подстанции «Симферопольская». Это в районе Строгановки.
10: Да, подстанция на 330 киловольт – это очень серьезный объект.
9: 330 киловольт – это магистральный уровень. Знаешь, это можно сравнить с кровеносной системой.
10: Ага, хорошая аналогия.
9: Ну смотри, есть капилляры – это проводка в обычных домах. Есть вены – это районные трансформаторы. А есть аорта – вот такие узлы, как «Симферопольская». Перережешь капилляр, погаснет один дом.
10: А разрушишь магистральный узел, и возникает колоссальный дефицит мощности на огромной территории. Автоматика просто начинает отсекать целые районы.
9: Да, чтобы банально спасти генераторы от перегрузки и физического разрушения. Это как если бы в огромном здании выбило главный щиток, а запасных предохранителей в природе больше нет.
10: Точно. Физика процесса тут неумолима. Энергосистема работает нормально только тогда, когда генерация и потребление идеально сбалансированы. Выпадает узел, все рушится.
9: Была же попытка ввести графики верных отключений, типа 3 часа через 3 часа.
10: Пытались, да. Администрация ввела такой регламент. В теории звучит красиво. Нагрузка просто перераспределяется во времени. Но по факту этот график вообще не соблюдается.
9: Ожидание света превратилось в лотерею.
10: Абсолютно. И знаешь почему?
9: Из-за пусковых токов. Эффект холодного старта, верно?
10: Бинго. Вот представь, в районе нет света 3 часа.
9: Квартиры нагреваются, холодильники начинают течь.
10: Да. И в момент, когда напряжение возвращается, тысячи компрессоров, кондиционеров и насосов пытаются запуститься в одну и ту же секунду.
9: А пусковой ток электродвигателя в первые секунды может в 5-7 раз превышать номинальный.
10: Вот именно. Уцелевшие сети, которые и так работают на пределе, получают колоссальный удар. Своего рода гидравлический удар, только электрический.
9: И защитное реле на подстанциях воспринимает этот скачок как короткое замыкание.
10: И снова все врубают, спасая трансформаторы от возгорания. Получается такой бесконечный цикл. Система просто не может стабилизироваться.
9: Замкнутый круг. Но самое страшное, что исчезновение напряжения – это только начало. Как только исчезает этот базовый слой, сразу начинает лететь следующий критический уровень – водоснабжение.
10: Ну да, вода же не течет вверх по волшебству.
9: Городской водопровод – это сложнейшая гидравлика. Она полностью завязана на электрических насосах. Нет напряжения, падает давление.
10: И вода физически не может подняться выше первых этажей. Сейчас 9 муниципалитетов остались вообще без централизованной подачи воды.
9: В Евпатории, например, воду развозят автоцистернами.
10: Возврат в 19 век. В Алуште и Джанкое ввели жесткие графики. Вода есть только с 6 до 9 утра и в эти же часы вечером.
9: То есть современный город переходит в режим ручного распределения ведер с водой. Но тут есть еще один нюанс. Даже если бы насосы работали идеально, качать было бы особо нечего.
10: Климатический фактор – долгосрочная засуха.
11: Именно. Энергетический коллапс просто ускорил кризис, который зрел давно. Ключевые водохранилища, тоже Белогорское, вообще не наполнились к зиме из-за нехватки осадков.
10: Знаковые реки пересыхают, да? Бьюх, Красу, Малый Салгир.
11: Пересох даже знаменитый Пушкинский фонтан в Симферополе. Это очень символично.
10: Подземные горизонты истощены за долгие годы. Так что отключение насосов – это просто финальный удар по системе, которая и так еле дышала.
11: Наложение инфраструктурного кризиса на природный – кошмарная комбинация. Но давай перейдем к следующему аспекту каскадного обрушения. Отсутствие электричества убивает не только потоки воды, но и цифровые потоки.
10: Финансовая система – остановка безналичных платежей.
11: Да, терминалы в магазинах превращаются в бесполезные куски пластика. Возникает парадокс. Еда в уцелевшем магазине есть, сотни тысяч на счету лежат, а купить бутылку воды невозможно.
10: Естественно, это вызывает панический спрос на наличку. Наличные становятся единственным инструментом выживания. Люди просто бросаются к банкоматам.
11: А банкоматы не работают, большинство обесточено.
10: А те, что еще работают на генераторах, начинают вести себя непредсказуемо. Крупнейшие банки, например, ВТБ с его сетью в 1400 аппаратов, вводят жесточайшие лимиты.
11: 15 тысяч рублей в сутки на снятие со сторонних карт. А ведь раньше было 150 тысяч.
10: И не больше 3 операций, после чего карта просто блокируется для выдачи наличных.
11: Возникает вопрос, зачем банку искусственно ограничивать выдачу собственных денег в момент такой паники?
10: Алгоритмы безопасности. Все завязано на протоколы работы в офлайне. Когда падает интернет-инфраструктура, банкомат теряет связь с центральным сервером.
11: То есть он не может в реальном времени проверить баланс сторонней карты?
10: Вот именно. И чтобы минимизировать риски мошенничества, софт автоматически включает минимальные пороги доверия. Те самые 3 транзакции и 15 тысяч рублей.
11: Плюс инкассация в обесточенном городе без светофоров превращается в логистический ад. Банки просто растягивают остатки наличности в кассетах на подольше.
10: Но для обычного человека эта защита банка оборачивается катастрофой. Замкнутый круг. Чтобы купить еду, нужны наличные. Чтобы снять наличные, нужно отстоять огромную очередь.
11: А когда очередь подходит, банкомат выдает копейки и блокирует карту. В итоге человек фактически остается на улице обесточенного города без средств к существованию.
10: Логичный шаг в такой ситуации – попытаться уехать. Эвакуироваться туда, где есть свет и работают карты.
11: И тут мы подходим к третьему этапу коллапса. Транспортный паралич и топливная ловушка. Инфраструктура возводит новую стену.
10: Острый дефицит топлива. Вводятся административные лимиты 20 литров бензина в одни руки.
11: 20 литров – это смешно. Этого едва хватит километров на 200. Для дальней эвакуации по пробкам это крайне рискованно.
10: А высокооктановые 95-й вообще перевели на талоны. Отпускают только экстренным службам, скорым, пожарным, коммунальщикам.
11: Естественно, сразу появляется черный рынок. Цены участников взлетают до 300 рублей за литр.
10: Но самое поразительное решение администрации – это полный запрет на продажу бензина за наличные на официальных заправках.
11: Вот это просто захлопывает ловушку. Терминалы не работают, наличку снимают с боем, но на заправке эту наличку не берут.
10: Какая тут логика? Зачем запрещать кэш в такой момент?
11: Контроль над стратегическим ресурсом. Наличные платежи невозможно отследить в реальном времени. Эта серая зона идеальная для массовой скупки топлива и перепродажи.
10: А запрет вынуждает проводить все по безналу или талонам. Так можно централизованно управлять запасами.
11: Логика неоспорима. Нужно гарантировать, что генераторы в больницах не остановятся.
10: Но побочный эффект – обычный человек не может заправить машину, безнал не проходит, а кэш не принимают. Управленческий пад.
11: Личный транспорт парализован, остается общественное. Но там ситуация не лучше. Поезда на перегоне Керчь-Симферополь остановлены из-за ударов по железнодорожной инфраструктуре.
10: Писали даже о гибели помощника машиниста.
11: Да. А знаменитый междугородний троллейбус Симферополь-Алушта, 51-й маршрут, просто встал из-за обесточивания сети.
10: Электротранспорт умирает первым. Но знаешь, что ярко показывает изменение приоритетов?
11: История с автобусами.
10: Да. Когда на перегоне Керчь-Симферополь встали пассажирские поезда, нужно было срочно эвакуировать транзитных пассажиров. И для этого сняли обычные рейсовые автобусы с муниципальных маршрутов.
11: В Керчи, Симферополе, Феодосии. То есть, чтобы спасти магистральную логистику, пожертвовали микроуровнем.
10: Местные жители, которым надо в больницу или на работу, просто остались на остановках. Городские автобусы уехали спасать транзитников.
11: Это классическая инфраструктурная сортировка. Ресурсов мало, и система отсекает наименее важное ради критических артерий.
10: Гражданское население и его рутины уходят на 10-й план. Главное – выживание транспортной матрицы.
11: И это напрямую меняет статус всего региона. Переход от режима обслуживания населения к жесткому административному нормированию.
10: Милитаризация управления ресурсами.
11: Точно. И все эти факторы – отсутствие воды, пустые банкоматы, топливные лимиты – они полностью несовместимы со статусом курортной зоны.
10: Курортный сезон 2026 года сорван окончательно. Отдых предполагает комфорт, а он исчез.
11: Люди массово бегут из отелей и санаториев. Испорченные продукты, потекшие холодильники, невозможность принять душ.
10: Бросают номера даже без требований компенсаций, лишь бы уехать из зоны кризиса.
11: Но процесс эвакуации тоже парализован. Логистические артерии просто задыхаются от пиковых нагрузок.
10: На Крымском мосту многочасовые пробки. Ожидание досмотра более 3 часов.
11: В очередях скапливаются до 1900 автомобилей одновременно, а задержки поездов достигают 10 часов.
10: Узкие горлышки инфраструктуры превращают эвакуацию в стихийное бедствие.
11: Если собрать всю эту картину воедино, от перегоревшего реле на подстанции 330 кВ до тысячных очередей на мосту, видно, как регион теряет статус зоны рекреации
10: и превращается в закрытую территорию, которая пытается выжить на мобильных генераторах и ручном распределении воды.
11: Вопрос в том, каков запас прочности у такой модели.
10: Он крайне ограничен. Генераторы требуют топлива, которого и так дефицит. А подвоз воды цистернами не может закрыть потребности канализации целого города.
11: Временные заплатки начинают становиться постоянными, а адаптивные резервы системы на исходе.
10: И возникает вопрос, если пара ударов по узловым станциям отбрасывает современный регион в 19 век к наличному обмену и воде из бочек, насколько вообще жизнеспособна концепция современных мегаполисов, которые тотально зависят от розеток и оптоволокна? Это, знаешь, повод задуматься каждому.
11: На сегодня это все. Крымский кризис – это не просто набор отключений и перебоев. Это системный коллапс, затронувший абсолютно все сферы жизни сотен тысяч людей одновременно. Масштаб разрушений, глубина кризиса и полная неопределенность его окончания делают ситуацию одной из самых тяжелых гуманитарных катастроф в регионе за последние десятилетия. Услышимся в новом разборе дня.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» все. Все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
12: Общественность обеспокоена. Жители региона просят губернатора проконтролировать, чтобы пьяный участник СВО, сбивший насмерть 3-летнего мальчика, не ушел от наказания. Отпустят ли снова на фронт виновника жуткой ДТП? Статистика потерь. Как минимум 1639 жителей Калининградской области погибли на СВО. В это число не входят без вести пропавшие и неопознанные. С картой калининградцы не сложилось. Власти не знают, когда появятся долгожданные льготы по этой карте. Обещанного действительно 3 года ждут. Итак, общественность обеспокоена возможностью смягчения приговора для виновника жуткой аварии в Калининграде, в которой погиб 3-летний мальчик. Жители обратились к губернатору Калининградской области Алексею Беспрозванных с просьбой обеспечить строгое наказание для водителя, который в микрорайоне Прибрежной насмерть сбил ребенка. Люди опасаются, что виновник может избежать тюремного заключения, в том числе из-за участия в спецоперации.
13: Помогите, чтобы человека, который сбил женщину с детьми, наказали по всей строгости, чтобы не ушел опять на СВО, как он это сделал до этого, чтобы его не посадили. Всем неманам, советскому умоляем, помогите, чтобы справедливость восторжествовала.
12: Губернатор ответил, мол, следит за ситуацией и надеется, что виновного накажут по всей строгости закона. 5 июля автомобиль сбил женщину с 2 маленькими детьми. 3-летнему мальчику от удара оторвало ногу. Он погиб на месте. Его годовалая сестра и мама в больнице. Малышка в коме с множественными переломами и травмами. За ее жизнь до сих пор борются врачи. Мама детей пострадала меньше, чем дети. Она в областной клинической больнице с легкой черепно-мозговой травмой. Трагедия произошла на улице Заводской. Водитель, как потом оказалось, ветеран СВО, лишенный прав, несся с бешеной скоростью. Управляя иномаркой в пьяном виде, он сначала врезался в мальчика, а потом в его 23-летнюю мать с коляской. Момент смертельной аварии зафиксировали камеры наблюдения и видели случайные прохожие. Свидетели рассказали, как после наезда на молодую мать с детьми водитель с трудом вышел из машины. Настолько он был пьян.
14: Я видела, как у маленького мальчика от удара оторвало ногу, и он погиб моментально. Маму отбросило в другую сторону, и малышку в коляске тоже. Годовалую девочку долго реанимировали в карете скорой помощи. Видимо, как только стабилизировали, сразу увезли в больницу. Я слышала, как водитель, наехавший на них, возмущался. Мол, какого хрена ваши дети ходят на дороге? Видимо, он имел в виду то, что женщина с детьми шла по обочине. Также я услышала фразу «Значит, пришло время этих детей». Ни капли раскаяния не было в его поведении.
12: Как сообщили в полиции, этого 36-летнего водителя с 2016 года несколько раз ловили пьяным за рулем и лишали водительских прав. В прошлом году его опять задержали в пьяном виде на водительском сидении. Из-за того, что фигурант оказался со статусом военнослужащего, суд назначил ему штраф 45 тысяч рублей. А годом ранее, в 2024-м, мужчина привлекался по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Но срок он так и не получил, поскольку подписал контракт с Минобороны и отправился на фронт. Там был тяжело ранен, потерял ногу, вернулся в Калининград и устроил новое пьяное ДТП. На этот раз убив одного ребенка и покалечив другого. По словам свидетелей, до трагической аварии ее виновник пытался купить алкоголь, хотя и так еле держался на ногах, одна из которых на протезе.
15: У меня только одни негативные эмоции к этому человеку.
16: А почему?
15: Да потому что он утром приходил к нам в магазин, просил алкоголь, а алкоголь не продавал. С Мерседеса кричал, а что они тут вдоль дороги ходят?
16: Ну, у него как вообще состояние внешне?
15: Он очень пьяный. Он на ногах еле стоит, это точно. Его пытались поднять. Ну, может, еще дает о себе знать, что у него одной ноги нету. У него там протез стоит.
12: Трагическое событие вызвало широкий общественный резонанс. Семья погибшего мальчика получила финансовую поддержку от неравнодушных граждан. Только за одни сутки калининградцы собрали более 1 000 000 рублей. С погибшим мальчиком попрощались 10 июля. Жители опасаются, что юридические лазейки могут позволить виновнику избежать справедливого наказания. Потому просят власти региона не допустить этого. В свою очередь, Московский районный суд Калининграда отправил в СИЗО на 2 месяца участника СВО, сбившего насмерть 3-летнего мальчика и тяжело травмировавшего его годовалую сестру. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы. Но, как показывает практика, убийцы легко уходят от наказания, всего лишь изъявив желание отправиться в зону спецоперации. Им это позволяет государство. А количество преступлений, совершенных участниками СВО, тем временем растет каждый день.
13: По данным судебной статистики и независимых правозащитных организаций, с 2022 года в России осуждены за гражданские преступления более 8 тысяч участников специальной военной операции. От их рук погибло как минимум 750 человек, и еще около 800 получили увечья. Зарегистрировано по меньшей мере 440 убийств, а также десятки смертей из-за причинения тяжкого вреда здоровью и нарушений правил дорожного движения. Еще свыше 800 человек выжили, но получили тяжелые травмы и инвалидность. Большинство таких инцидентов носит бытовой характер и происходит на фоне употребления алкоголя.
12: Стала известна еще одна не менее страшная статистика. Как минимум 1639 жителей Калининградской области погибли на Украине с 2022 года. Министерство обороны и местные власти не дают точных цифр погибших за время СВО, поэтому журналисты собирают информацию о погибших в зоне боевых действий буквально по крупицам. Через некрологи, посты родственников в социальных сетях, соболезнования глав регионов, в каналах школ и вузов, фотографии с кладбищ и памятных досок. В результате удалось обнаружить и подтвердить гибель более 1600 жителей Калининградской области с начала спецоперации. В это число не входят без вести пропавшие и неопознанные. Следовательно, жертв может быть намного больше. По имеющимся данным, только в одном северо-западном федеральном округе погибло на СВО минимум 16 940 жителей. А в целом по стране огромные потери на фронте.
17: По оценке Американского аналитического центра стратегических и международных исследований, с начала СВО российская армия потеряла почти 1,5 миллиона человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Это больше населения Казани. На поле боя погибли 450 тысяч россиян, подсчитали американские аналитики. Это в 9 раз больше, чем совокупное число погибших граждан Советского Союза и России во всех войнах после Великой Отечественной войны. Также по этим подсчетам, если большую часть специальной военной операции российская армия теряла в 2-3 раза больше военных, чем Украина, то в первой половине 2026 года российские потери почти в 8 раз больше.
12: На основе данных из открытых источников также стало известно, что страна теряет от 30 до 34 тысяч человек в месяц. Это больше, чем успевают набирать воевать. Для сравнения, приток новых контрактников оценивается в 27 тысяч в месяц. То есть ежемесячные потери превышают число контрактников. В результате в зоне СВО наблюдается ощутимая нехватка солдат, и один из вариантов пополнить ее – это мобилизация, которая, по всей видимости, ожидается уже после сентябрьских выборов в Госдуму. А пока небо над Калининградом буквально гудит. Военные самолеты теперь в небе почти без пауз. Вице-премьер региона Сергей Булычев это не только подтвердил, но и объяснил. По его словам, давно не секрет, что обстановка на Балтике непростая, поэтому морская авиация Балтийского флота дает понять западным соседям, что Россия в боевой готовности. На минувшей неделе проводились учения по обнаружению и уничтожению подводной лодки условного противника. Словом, сейчас авиация на крыле. И это не просто гул моторов, а четкий сигнал странам НАТО, отметил вице-премьер региона. А вот когда получат сигнал калининградцы о положительном решении вопроса с картой калининградца, уже никто не знает. Даже власти, которые, между прочим, обещали карту в начале июля.
13: Надежду на скорое появление долгожданных льгот по карте калининградца давал проект постановления регионального правительства, опубликованный 16 июня. Но проект так и остался проектом. Хотя еще 23 июня губернатор с помпой рассказывал в прямом эфире, как карта будет внедряться поэтапно. Изначально власти планировали запустить персонифицированные цифровые пакеты выгод и услуг для жителей областного центра к юбилею Калининградской области. Но запуск уже перенесли на конец июля. Минцифры растерянно разводит руками и предлагает следить за новостями, а также за сайтом областного правительства. Но конкретных дат и хотя бы месяца запуска карты калининградца еще нет.
12: В общем, власти погорячились с обещаниями, которые выполнять то ли не могут, то ли не хотят. Кстати, губернатор без прозванных обещал начать запуск карты привилегий для калининградцев еще в апреле-мае прошлого года. Потом сроки перенесли. Сейчас история повторяется. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: Радиолента. Балтийский лоцман.
18: Всем привет! Калининград окончательно превратился в элитный курорт. Только хорошего тут мало. Потому что речь не про то, что тут самое чистое море и самый классный сервис. Город официально ворвался в десятку самых дорогих направлений по всей России этим летом. И это не чьи-то домыслы или нытье в соцсетях. Это статистика. Средний номер в отеле сейчас стоит почти 10 тысяч рублей. За одну ночь. 10 тысяч. Как вам такой ценник вообще? Кто это придумал и на кого это рассчитано? А если кто-то захочет взять нормальный тур или в санаторий поехать, выкладывай минимум 127 тысяч рублей. Это на одного человека. А если семьей ехать? Там суммы улетают далеко за 200 тысяч. Для гостиниц, рестораторов и тех, кто сдает квартиры, это, конечно, праздник. У них все забронировано еще с весны, деньги текут рекой. Но давайте реально глянем на это с другой стороны. Раньше люди как шутили? Живем на курорте и не платим за это ни копейки. Сев в машину, 20 минут, и ты в Зеленоградске или Светлогорске. Море рядом, пляжи рядом, кайф, красота. А теперь что? Теперь все наоборот. Попробуйте снять жилье на побережье в сезон. Цены такие, будто мы не в Калининградской области, а где-то в дорогой Европе. Зеленоградск и Светлогорск сегодня в топе самых дорогих курортных городов России. За ночь в обычном номере просят 13-14 тысяч. Вы понимаете, что это вообще такое? И ведь турист на этом не останавливается. Ему надо поесть, сходить в кафе, снять шезлонг, купить сувениры, заказать экскурсию. Бизнес моментально адаптируется. Они видят людей, которые готовы платить любые деньги за отпуск и начинают подстраивать ценники не под наши местные зарплаты, а под кошельки отдыхающих из Москвы, Питера или других регионов. В итоге, когда в регион заваливают сотни тысяч туристов, вся экономика региона начинает дышать по-другому. Цены в магазинах, не только в сувенирных лавках, а в обычных, у дома, ползут вверх. Потому что если ты можешь продать пирожок туристу за 100 рублей, зачем продавать его местному за 50? Так и живем. И вот тут возникает самый главный, самый больной вопрос. Кому на самом деле принадлежит этот курорт? Туристу, который приехал на неделю и готов оставить тут целое состояние, как будто он олигарх? Или тем, кто живет здесь круглый год, платит налоги и видит эти изменения каждый божий день? Пока одни наслаждаются отпуском у моря, другие каждый день сталкиваются с новыми ценниками. И чем успешнее становится туристический сезон в отчетах чиновников, тем чаще возникает неприятное ощущение, что мы, местные, постепенно оплачиваем этот чужой праздник жизни. Люди платят своим комфортом. Люди платят пробками на дорогах к морю, которые растягиваются на километры. Люди платят очередями в магазинах. Люди платят ценами, которые растут быстрее, чем наша зарплата. Взять тот же Янтарный. Раньше было тихое, спокойное место. Сейчас там очереди на парковку и цены в кафе такие, что ты 10 раз подумаешь, а надо ли тебе этот кофе. Променады превратились в торговые центры под открытым небом. Красиво? Да. Но удобно ли? Только если ты приехал сюда тратить деньги, а не жить. И что в итоге? Стоит Калининград таких денег? Или пора честно признать, что Балтийское море становится развлечением только для очень обеспеченных людей? Я вот честно не знаю. Я вижу, что многие мои знакомые уже и не ездят на море летом. Проще остаться в городе или уехать в глубинку, где еще остались нормальные цены. Регион превращается в закрытый клуб. Кто-то скажет: «Ну, это рынок, это капитализм». Может и так. Но когда капитализм съедает твой дом, когда ты не можешь сходить на пляж, потому что там все заставлено платными лежаками, возникает логичный вопрос: а что нам с этого? Где та самая польза, о которой говорят с трибун? Пока что я вижу только оптимизацию издержек для местных, когда цены скачут, а качество сервиса часто отстает от ценника. Платишь, как в Европе, а получаешь сервис на троечку. И бизнес на это не реагирует, потому что завтра приедет другой турист и заплатит столько же. Зачем стараться? Вот такая история. А как вы думаете, стоит Калининград таких денег или нет? И чего больше приносят туристы – денег или проблем?
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» «Потеря дня».
19: В ночь на 13 июля украинские БПЛА атаковали порт «Кавказ» на Кубани. В пятом по величине в стране порту уничтожены комплекс перегрузки нефтепродуктов и железнодорожная станция. Работа комплекса фактически остановлена.
3: Радио «Лента», 15:57 АМ. Радио «Лента», прямая речь.
20: Жительница Подмосковья, которая работает риэлтором, рассказала, что сейчас происходит на рынке недвижимости.
21: Что-то сегодня реально психануло. И теперь реально переживаю за свою свободу. Потому что сейчас у нас в нашей стране говорить что-то против нашей власти категорически нельзя. Но знаете что, я устала. Я устала. Мне почти 50 лет, я уже все видела. Я вижу, на моих глазах происходит все это. Как угробили наше образование. Что происходит с нашей медициной.
22: Сердце распаряло.
21: Я это все знаю не понаслышке. Я в этом во всем систематически принимаю непосредственное участие, как и 90% населения нашей страны. И мне это все настохренело. То, что происходит сейчас, это уже не лезет ни в какие ворота. Сказать вам, что я думаю, как риэлтор в этой ситуации, нас ждет большая жопа. Потому что люди стали продавать свою недвижимость не только потому, что они хотят поменять меньшее на большее, а потому что они боятся. И многие уезжают. И очень многие хотят продать здесь недвижимость, в России имею в виду, и уехать не в Россию. И это правда, с которой мы сейчас живем. А продавать некому. Некому продавать. Как вам такая правда?
3: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
23: Эффект домино, скачок цен на бензин и его дефицит разогнали цены на продукты. И не только. Что подорожало больше всего? Россияне приготовились к ускорению роста цен из-за топливного кризиса. Об этом говорит и недавний опрос Фонда «Общественное мнение». Социологи утверждают, что ожидание роста цен сейчас даже выше, чем после начала СВО. В том, что в ближайший месяц цены на основные продукты, товары и услуги будут расти быстрее, чем раньше, уверены 49% опрошенных. Месяцем ранее так считало только 35% респондентов.
24: Глобально, конечно, это вообще страшно об этом подумать, потому что на топливе завязаны многие производства, и это, соответственно, будет конечная цена продуктов подрастет, ну и как простое население тоже пострадает. Мы, конечно, ощущаем тоже на себе вот эту ситуацию.
25: То есть с продуктами проблемы будут однозначно с доставкой. Надеемся, что государство это не допустит, а мы, наверное, просто пересядем на велосипеды, вот и все.
23: топливный кризис ощущают все, независимо от наличия автомобиля. Люди обсуждают очереди и отсутствие бензина на заправках и понимают, что это скажется на остальных ценах. Эффекта от перебоев с топливом на остальные товары в статистике пока нет, но в ближайшие месяцы удорожание логистики будет отражаться в росте цен на все, считает инвестбанкир Евгений Коган и добавляет, что высокая инфляция с нами как минимум на все лето. Дефицит бензина сказывается как на простых потребителях, так и на промышленных предприятиях, говорит экономист Игорь Липсиц.
0: На всех, причем и на промышленных, и на обычных, потому что, конечно, на промышленных предприятиях же тоже большой объем грузов идет транспортом. И это как бы затронет абсолютно всю торговлю и потребительскими товарами, и промышленными товарами. Никуда от этого не спрятаться. Но сейчас уже вопрос, я думаю, скорее не о том, сколько будет стоить транспортировка, а возможно ли она будет вообще. Вот об этом надо говорить. То есть сможет ли транспорт обеспечить логистику? Смогут ли товары поступать в магазин? Это следующий виток проблем. Вот же о чем надо тоже думать.
23: Из-за острой нехватки топлива фермерам приходится перестраивать план работ. Перевозчики начали отказываться от длительных рейсов, а бизнес начал перестраивать логистику. Только за 4 недели, с 9 июня по 6 июля, по оценке Росстата, бензин подорожал почти на 8%, а дизельное топливо на 9,5%. Общая же инфляция за это время составила 0,93%. Однако в реальности рост цен еще выше, считает экономист Вячеслав Ширяев.
1: Во-первых, вся инфляция от Росстата – это полное вранье. Инфляция только за июнь составила около 1,7%. То это уже больше 20% в годовом исчислении. Это в июне, когда еще не было влияния цен на топливо. Что касается июльской, то я думаю, что мы увидим примерно в 3-4 раза выше динамику цен, потому что все, что я сейчас вижу в регионах, сообщения от предпринимателей, которые получают новые прайс-листы от оптовиков, все, что я вижу по росту стоимости перевозок, отсутствию свободных доступных машин в моменте. Поэтому инфляция, естественно, будет 3-4% реальная по итогам июля, то есть мы увидим уже гиперинфляцию в годовом исчислении.
23: И без гиперинфляции россияне стали реже посещать продуктовые магазины, стараясь экономить. Об этом говорят данные компании «Эватор». В июне число покупок в магазинах у дома сократилось на 10% по сравнению с прошлым годом. В алкомаркетах и табачных магазинах показатель упал на 14%, а в специализированных продуктовых лавках – на 5%. Схожую динамику фиксируют и другие аналитики. «Фокус Технологии» отметили, что в первом полугодии посещаемость супермаркетов в торговых центрах сократилась на 5%. Фиксируют снижение продаж и большинство производителей продуктов питания. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
20: Помощник президента РФ Николай Патрушев поблагодарил Бога за введенные Западом санкции, которые пошли на пользу отечественной авиации.
2: Сейчас 21-й пакет санкций. 20 пакетов, я не знаю, угомониться пора. Все равно видят, что санкции результата не дают. А тем более, я считаю, что и слава Богу, что эти санкции есть. Мы добиваемся независимости политической, экономической, технологической и так далее. Потому что то направление, когда мы готовы были с ними сотрудничать, они в нужный момент сказали, мы прекращаем сотрудничество, посмотрим на авиацию, на тот же Суперджет. Какое положение они нас поставили? Они же прекратили сотрудничество, нам пришлось потратить сколько сил на то, чтобы импортозаместить то, от чего они отказались. Но я говорю о импортонезависимости. Это не значит, что мы должны отказаться от сотрудничества. Должны сотрудничать. Но как только они откажутся, это не должно на нас оказывать никакого серьезного влияния. Мы должны самостоятельно, спокойно, тут же сами решать все вопросы. Вот в этом и есть импортонезависимость. Можем ли выстроить импортонезависимость? Можем. Придется еще приложить конкретные усилия, сделаем это.
3: Криминальные новости.
4: Пьяный ветеран СВО без ноги умышленно переехал женщину в Ачинском округе. В ночь на 12 июля жители поселка Малиновка отдыхали на площади после того, как в местном Доме культуры прошел концерт, посвященный Дню семьи, любви и верности. В этот момент на площадь заехал нетрезвый водитель на Kia Sorento, начал сшибать лавочки и сбил 42-летнюю женщину-пешехода. Чтобы угомонить дебошира, один из местных жителей разбил о его авто бутылку, а 32-летняя женщина встала перед иномаркой, упершись руками в капот. Мужчина целенаправленно переехал и ее, после чего спешно скрылся. Вскоре его задержали, а местные жители рассказали, что за рулем был 32-летний инвалид на протезе, который потерял ногу на СВО и недавно купил в Малиновке квартиру. Изначально на него составили только административные протоколы за пьяное вождение без прав и госномеров, оставление места ДТП, невыполнение требований сотрудников об остановке машины и неуплату штрафов. Позже в полиции заявили о возбуждении уголовного дела о вреде здоровью средней тяжести. Ветерана отпустили под подписку о невыезде. Первой женщине, которую сбил бывший военный, оказали помощь и назначили амбулаторное лечение. Вторая пострадавшая, пытавшаяся его остановить, находится в больнице в тяжелом состоянии. У нее переломы таза. Москвичка заточила зубы напильником и откусила мужу половой орган. Все из-за ревности. Пара прожила в браке 5 лет, пока женщина не обнаружила переписку супруга с другой. По информации базы, после этого она начала готовить план кровавой мести. В один из вечеров мужчина вернулся домой после работы. Супруги поужинали, а затем отправились в спальню для уединения. Там 39-летняя женщина внезапно вцепилась зубами и откусила достоинство. От болевого шока 40-летний супруг потерял сознание. Скорую в полном ужасе вызывала сама мстительница. Мужчину госпитализировали, а отсеченный орган поместили в физраствор. Хирургам удалось пришить все обратно. Саму нападавшую арестовали. На допросе она призналась, что заранее точила зубы напильником, рассчитывая сделать их острее. Несмотря на то, что орган удалось сохранить, естественная эрекция за год к пациенту таки не вернулась. Теперь единственный выход – дорогостоящее фалопротезирование. Женщину приговорили к 5 годам колонии поселения за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Полиция в Перми задержала 42-летнего мужчину после драки со стрельбой на АЗС. Как сообщили в пресс-службе краевого управления МВД, конфликт произошел на автозаправке «Лукойл» в промзоне жилого района Закамск. На видеозаписи драки, которую запечатлел очевидец, видно, что один мужчина скрутил другого и повалил на асфальт. Затем раздался выстрел. Впоследствии журналисты «Пермь-онлайн» писали, что на месте стрельбы остались следы крови. По предварительным данным, выстрел был произведен из охолощенного сигнального пистолета. Стрелявшему предъявили обвинение по статье о хулиганстве с применением оружия. Мужчине грозит штраф от 500 000 до 1 000 000 рублей или лишение свободы до 7 лет. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
3: Радио Лента. Прямая речь.
20: Депутат Госдумы Алексей Журавлев вышел из себя и прекратил интервью, которое давал адвокату Ивану Миронову после серии неудобных вопросов.
5: Почему сегодня депутат Журавлев, который призывает всех сплотиться и идти и говорить, что жизнь – это не важно, он в Москве?
6: Но это вообще оскорбительно. Понимаешь?
5: Почему?
6: Потому что я в Москве сейчас только потому, что вот сейчас начинаются выборы, и только я в Москве. А вообще, если я с 2014 года там, я же сначала сказал, что я в подразделении 15.
5: Вы участник СВО?
6: Нет, я не участник.
5: Вы не участник СВО? Как вы можете быть не участником?
6: Вам карточка нужна? Вам карточка нужна? Или вам нужно участие? Поедьте в пятнашку и спросите, что я там
5: так
6: делаю.
5: Послушайте, каждый...
6: Нет, погоди.
5: Каждый,
6: у меня нет ни одной награды государственной.
5: Нет
6: ни одной. Пойдите спросите на передовую, где Журавлев. Так, пойдите спросите, что вы...
5: У нас человек,
6: что,
5: который на передовую
6: понимаете,
5: неделю...
6: А вам курочка нужна? Получает. Курочка в задницу так все это, засуньте так, на эту курочку,
5: работает,
6: понятно?
5: Так это
6: поэтому
5: работает.
6: Мне не надо предъявлять таких,
5: так,
6: что вы там, бля, призываете, а сами нет. Я сам там первый был с 14-го, когда никого там не было.
5: Смотрите.
6: Вас вообще никого. Я единственный, который на инаугурации был у Захарченко.
5: Не участвовал.
6: А вы рассказываете мне, а где, покажите ваш документик. Он мне... не нужен. Вот потому смотрите, что вы не поняли, что депутатам всем запрещено там участвовать только по разрешению.
5: Так
6: не...
5: Милонов же участвовал.
6: Я еще раз говорю.
5: Тогда... Орден мужества, герой.
6: Это пожалуйста. Я не знаю, где он участвовал. Я знаю, где я участвовал. И у меня погибшие ребята есть. И меня бы не погибло не потому, что я прятался за их спины. И мне вообще... Вы не на того напали.
5: Смотрите.
6: Рассказывать мне, где я должен быть и где я не должен. В Москве сидеть. Вот. Да нахер вы мне нужны? Здесь с вами сидеть, интервью записывать. Пошел.
5: Иди сам туда. Вот иди туда сам.
6: Да иди ты туда.
3: Главные новости дня.
23: За месяц Крым из курорта стал зоной. Кроме дефицита бензина, полуостров накрыл дефицит налички. ВТБ ввел ограничения по всему Крыму.
7: С трассы на Веселовскую бухту и людей здесь нет совсем. Так непривычно вообще. Абсолютно пусто на новой набережной. Мы сюда заезжали как-то в мае месяце, когда набережную открыли, и людей было просто уйма. И вот местные говорят, что и в прошлом году было очень много людей. Негде было даже вот вообще лечь. И лодок было, и водных всяких видов спорта миллиона. Сегодня, конечно, лишние 5 километров с трассы свернуть в Веселовскую бухту – это уже шик.
23: Такая ситуация не только на юге полуострова. По данным Ассоциации туроператоров России, к концу июля в Крыму и Севастополе отменили около 1 миллиона бронирований. Организация оценила объем аннулированных поездок в 25 миллиардов рублей. Туристы не хотят ехать в Крым из-за дефицита бензина, который охватил полуостров после ударов ВСУ по сухопутному коридору и судам в Керченском проливе.
8: Я уже не знаю, как просто себя вести, у меня уже вот нервная клетка, она осталась одна, наверное, потому что реально это уже все просто заебало. В поиске вот этого, блядь, бензина, блядь, в поиске вот этой связи, блядь, в поиске, блядь, нормальных заказов, я хуй его знает, что уже. Вот реально уже вот-вот, блядь, взорвется мой мозг, наверное, и пиздец. Ну просто, извиняюсь за мой мат, многие, блядь, говорят, зачем столько мата, ну как не матюкаться в этой, блядь, жопе, если это пиздец. Раньше мы искали, где бы интернет был, сейчас мы, блядь, ищем, где бы бензин взять. Только очереди такие, пиздец. Ну, сделайте тогда, я не знаю, блядь. Одну заправку для водителей такси, блядь. Одну, блядь, для служебных, там, скорой, пожарной и все остальные. И все остальные, блядь, сделайте для граждан. Это пиздец просто.
23: Отсутствие бензина повлекло за собой огромное количество проблем. Продукты стали подвозить с перебоями, такси почти не ездит, а теперь еще и на полуострове возник дефицит наличных рублей. Госбанк ВТБ, у которого 1500 банкоматов на полуострове, ввел ограничения на снятие денег с карт других банков. Лимиты снизили в 10 раз. В банкоматах можно снять не более 15000 рублей в день и 50000 в месяц. Как рассказали крымчане, в банке их попросили не драматизировать. Мол, сами видите, что творится в стране.
9: Так, ну что, неполадки с бензином уже дают о себе знать вовсю. Вот Валберес и даже Озон уже потихоньку отменяют посылки в связи с тем, что нет возможности их доставить. А в связи с этим, конечно же, многие логистические компании подняли цены на перевозки.
23: С 26 июня в Крыму действует режим ЧС. Помимо ограничений на продажу бензина, на полуострове проблемы с электричеством. По данным Крымэнерго, веерные отключения затрагивают почти весь полуостров, в том числе Симферополь, а также курортные Евпаторию, Судак и Феодосию. Экономист Игорь Липсиц считает, что ситуация еще не скоро наладится.
10: Но вот уже пошла информация, что действительно началось возрождение, во всяком случае, в деревнях гужевого транспорта. Крестьяне начали покупать лошадей. Небывалые продажи лошадей таких конозаводчики давно не видели объемов продаж. Так что все шутки глупые про российское будущее, они быстро становятся абсолютно российской реальностью. Ну, поэтому это вот надолго, и это, конечно, начинается процесс разрушения транспортной системы России. Потому что, ну, смотрите, автомобильный транспорт под ударом, авиационный тоже под ударом, потому что, опять же, с авиакеросином беды. Но сейчас остается железная дорога, но пока нет ударов по электростанциям, пока не отключается электричество для железнодорожного транспорта. А дальше мы посмотрим, Россия рассыпется на куски без транспортной связности.
11: На днях правительство выделило из резервного фонда 4,3 миллиарда рублей на поддержку туристического сектора Крыма и Севастополя. Выплаты получат сотрудники отраслевых предприятий, оказавшихся в непростой ситуации из-за атак беспилотников, говорится в сообщении. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: На Радио Лента. Цифра дня.
19: По меньшей мере 10 танкеров с нефтью потеряла Россия в Азовском море за прошедшие сутки. Также украинские беспилотники уничтожили 4 парома и атаковали Сызранский НПЗ.
3: Радио Лента. 15.57 АМ. Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
20: Протоиерей Андрей Ткачев рекомендовал

0: Ты выучи псалом наизусть, закрой окна, включи музыку какую-нибудь легкую, какую-нибудь там есть такой релакс FM, такая есть такая станция, есть такая, реально есть такая, там такая релаксирующая музыка. Ну так можно заснуть, конечно, так что не дай бог за рулем, не надо. Пой псалмы. Помилуй меня, Боже, по велицей милости Твоей, все хорошо, и доедешь в спокойном состоянии души, и все успеешь, еще успеешь, еще нашабашить, еще что-нибудь там, это самое, на Колым там отвезти что-то кому-то. И приедешь домой веселый, как бы, и жена тебе ужин приготовит, как бы, во, будет все хорошо. Занимайся Словом Божиим. Помни Господа, молись Иисусу Христу, поминай слова святых апостолов.
1: Радио Лента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
2: Опять все полыхает. На Москву летели полсотни дронов. В области есть погибшие. Второй раз за неделю под атакой нефтебаза в Ставрополье. На Кубани загорелся порт «Кавказ».
3: Ну это просто страшно до усрачки. Но... Что это взрывается? Как это громко и страшно.
2: Атака беспилотников на московский регион началась еще с вечера 12 июля. Об этом сообщил мэр Собянин. По его словам, в направлении Москвы летело более 350 дронов. Большинство, по его словам, удалось уничтожить на дальних подступах к столице. При этом в Солнечногорске дрон в результате работы РЭП попал в жилую многоэтажку. Момент попадания зафиксировали камеры наблюдения.

0: Солнечногорске пострадали 2 человека, написал губернатор Московской области Воробьев. Кроме того, в поселке Пионерский, рядом с Истрой, на западе от Москвы, в результате падения БПЛА на частные дома погибли 3 человека. Еще 3 получили ранения, добавил Воробьев. В Москве из-за атаки дрона в аэропорт Домодедово работал с ограничениями, а в Жуковском были приостановлены рейсы.
1: На, прям на видос, вон дым.
0: Кроме Москвы и области, беспилотники 2 раз за неделю ударили по нефтебазе в Ставрополье. Она находится рядом с железной дорогой в хуторе Вязники. По словам местных журналистов, именно в этом населенном пункте 9 июля была атакована и горела другая нефтебаза. Очевидцы пишут, что на нефтебазе, атакованной в ночь на 13 июля, загорелось как минимум 2 резервуара с топливом. Потушить огонь такой силы крайне сложно. Налет на окрестности Ставрополья и пожар на территории промзоны в хуторе Вязники подтвердил губернатор региона Владимиров. При этом, что именно горит, он не уточнил.
2: Жесть, просто жесть. Посмотри, как там горит.
0: В Краснодарском крае в результате атаки беспилотников также вспыхнул пожар на территории одного из предприятий, сообщил местный оперштаб. По данным местных военкоров, загорелся комплекс перегрузки нефтепродуктов и железная станция в порту Кавказ, которая соединяет всю Россию с Крымом через Керченскую паромную переправу. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
4: Некая двоякость. Военкор Зергулио о реакции Кремля на заявление Вашингтона.
5: Дмитрий Песков прокомментировал заявление Трампа и Рубио о том, что удары вооруженных сил Украины по целям в глубине России являются эскалацией конфликта, но они могут помочь закончить войну. Песков назвал такую позицию «заблуждением администрации Белого дома». Говоря о намерении Вашингтона предоставить Киеву лицензию на производство ракет «Патриот», представитель Кремля сказал, что Москва видит некую двоякость в позиции США.

0: некая двоякость. Штаты фактически финансируют и вооружают Украину. Обеспечивают разведданными. Американские дроны под управлением американского программного обеспечения со связью через американский Starlink бьют по нашим тылам. Президент и госсекретарь США прямо высказались в поддержку Украины и выступили за удары по глубоким тылам России, по энергетическим объектам. Некая двоякость? Ну-ну. Улыбаемся и машем. Опять обманули.
1: Пора готовить убежище. Военкор Живов о новой ракетной угрозе.
2: В Подмосковье звучит ракетная опасность. В другом центральном регионе я ее слышал своими ушами полчаса назад. Понятно, что ракетная опасность в условном Подмосковье и Тель-Авиве – разные вещи. Но это пока что. Мы не знаем, сколько и каких типов ракет Запад даст Украине или научит их производить. Но можем с уверенностью утверждать, что этих ракет будет все больше. ВСУ не бьют массово по гражданским объектам на большой глубине, потому что ракеты дефицитны и для них есть более дорогие цели. В случае, если придется воевать с Объединенной Европой, от массовых ракетных ударов уже точно не уберечься. Вопрос восстановления советских бомбоубежищ, в которых до сих пор склады и магазины, я поднимаю уже с 2022 года. А как обстоят дела сейчас? Мэрии Москвы, Петербурга и Краснодара, которые понастроили многоэтажных человекохранилищ, где собираются укрывать всю эту массу людей? А в прифронтовых регионах? Пока еще не поздно. Начинайте строить и ремонтировать убежище. Наш враг этим занимается уже 2 года. И чисто по-человечески не советовал бы людям сейчас покупать бетонные коробки в гуще больших городов. Лучше в частном доме с подвалом жить.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио Лента. Разбор дня.
4: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы говорим о том, что происходит с промышленностью России прямо сейчас, в режиме реального времени, без прикрас и без удобных умолчаний. Заводы останавливаются, рабочие выходят на улицу, целые отрасли испытывают то, что медицински можно назвать остановкой сердца, когда вроде бы все было на месте, а потом в одночасье стало не так. Речь идет не о временных трудностях, не о небольшом спаде и не о корректировке рынка. Речь идет о системном демонтаже промышленного потенциала страны, который разворачивается прямо на наших глазах. Факты жесткие, цифры говорят сами за себя. И именно их мы сегодня разберем по пунктам, по отраслям, по последствиям. Добро пожаловать в разбор дня. Слушай, чтобы сразу погрузиться в реальность и не сыпать какими-то абстрактными макроэкономическими терминами, давай начнем прямо с конкретики.
5: Конкретика всегда отрезвляет.
4: Вот я, когда готовилась к сегодняшнему разговору, наткнулась на кейс Владимирского стандарта. Это пищевая промышленность. Казалось бы, люди всегда хотят есть. Отрасль должна быть стабильной. Но ситуация там сейчас просто дикая.
5: Угу. Долг больше миллиарда, насколько я помню.
4: 1,1 миллиарда рублей, если быть точной. Производственные мощности полностью заморожены. И самое главное, 4000 сотрудников просто отправлены в неоплачиваемый отпуск.
5: 4000 человек – это, знаешь, не просто крупный завод. Для региональной экономики это вообще градообразующий масштаб. Это огромный социальный узел, который завязан на местной инфраструктуре.
4: Вот именно. И что меня больше всего поразило, людей официально даже не уволили. Предприятие просто застряло в такой, знаешь, серой зоне.
5: Ну да, потому что на выплаты выходных пособий, как положено по закону, денег на счетах тупо нет.
4: Да, и дальше же запускается эффект домино. То есть завод встал, местные поставщики картона и пленки для упаковки моментально остаются без заказов.
5: Логисты теряют стабильные маршруты.
4: Абсолютно. Полки в федеральных сетях пустеют. А что происходит с бюджетом региона?
5: Ух, бюджет – это отдельная боль. Регион моментально лишается колоссального объема налогов. В первую очередь это НДФЛ, налог на доходы физлиц, который удерживается из зарплат тех самых 4000 человек.
4: А из этих денег же финансируются местные школы, больницы, дороги чинят.
5: Именно так. Выпадение такого источника доходов пробивает просто огромную брешь в региональной казне. Дыру, которую нечем закрыть.
4: Слушай, тут я хочу выступить немножко в роли адвоката дьявола. Но вот закрылся один завод. Разве это не классическая рыночная экономика?
5: В смысле?
4: Ну, плохой менеджмент, руководство, там слабые игроки уходят, сильные занимают их место. Зачем из одного частного случая делать системную проблему?
5: Знаешь, если бы мы говорили исключительно про Владимирский стандарт, я бы с тобой согласился. Списали бы на некомпетентность директора. Но если посмотреть на статистику за первый квартал 2026 года, картина вырисовывается совершенно иная. И она пугает.
4: Так, и что там в цифрах?
5: В России за этот период прекратили работу 209 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. 209 тысяч! И это всего за один квартал.
4: Ого! 209 тысяч компаний за три месяца. Звучит, ну, как-то абстрактно, если честно.
5: Давай визуализируем, чтобы был понятен масштаб. Вот возьмем эти 209 тысяч предприятий. Допустим, в каждом работало хотя бы по несколько человек. Это равносильно изучезновению всего трудоспособного населения такого мегаполиса, как Екатеринбург.
4: Да ладно? За 90 дней?
5: Да, за 90 дней. Грубо говоря, закрывается каждый 33-й бизнес в стране. И динамика не замедляется. Рост закрытий составил 9% по сравнению с прошлым годом. Это уже, знаешь, не очищение рынка. Это демонтаж самого фундамента.
4: И когда бизнес исчезает с такой пугающей скоростью, у меня возникает логичный вопрос, почему именно сейчас? Что их добивает?
5: Тут есть три структурных удара. И проблема в том, что их невозможно отбить просто вливанием денег. Первый удар, о котором сейчас просто кричат в отраслевых опросах, это топливный голод. Статистика показывает, что до 35% малого и среднего бизнеса сейчас реально страдают от нехватки горючего на заправках и от бешеных скачков цен. Там есть дисбаланс между обязательствами по экспорту и внутренними мощностями переработки. Но для обычного бизнеса важен итог. Топливо в дефиците, и оно очень дорогое.
4: И как это бьет по логистике?
5: Напрямую. Стоимость логистики взлетела на 15% за очень короткий срок.
4: Ну, слушай, 15% на фоне глобальной инфляции звучит не так уж и страшно.
5: Это для нас с тобой в супермаркете может и не страшно. А для транспортной компании, которая работает с маржой в 5-7%, рост базовых издержек на 15% – это мгновенный переход в зону убытков. Они физически не могут возить грузы по старым тарифам.
4: То есть перевозчики просто отказываются выходить в рейс?
5: А завод без сырья – это стоящий конвейер. Логистика – это же, по сути, невидимый хребет экономики. Пока он цел, никто вообще не задумывается, как детали попадают в цех, а товары на полки.
4: А сейчас этот хребет крошится.
5: Да. Вот в отчетах есть шикарный, ну, в кавычках, пример деградации. Допустим, какая-то специфическая деталь для конвейера. Раньше она ехала 3 дня и стоила 100 рублей за доставку. Сейчас она едет 3 недели и обходится в 150 рублей.
4: А почему так долго-то? Фуры ломаются.
5: Разрыв привычных цепочек, удлинение маршрутов, дикая нехватка водителей, простоя на складах. Риски задержек возрастают кратно, никто не может дать гарантий.
4: Слушай, но это значит, что производственное планирование просто летит в пропасть.
5: Абсолютно.
4: Предприятие не может обещать клиенту, когда отдаст готовую продукцию, потому что само не знает, когда приедет нужный болт или микросхема.
5: И что в такой ситуации пытается сделать завод?
4: Ну, логично предположить, что они попытаются делать эти детали сами, на месте.
5: Чтобы не зависеть от сломанной логистики. Покупают станки и автоматизируют.
4: Вот. И тут они наталкиваются на третью, самую болезненную проблему – кадровый голод.
5: О, да. Я читал и про это.
4: Давай разберем на конкретном кейсе. Представь картину, завод берет кредит на 50 миллионов рублей.
5: Так.
4: Закупает современный, супер навороченный станок с ЧПУ.
5: ЧПУ – это числовое программное управление, да? То есть умная машина, которая должна заменить половину цеха и сама точить детали по 3D-модели.
4: Да-да, высокотехнологичное оборудование, которое должно стать спасением. Станок привозят, устанавливают, втыкают в розетку и все. Он простаивает. Дефицит токарей высоких разрядов, наладчиков, сварщиков достиг таких невероятных масштабов, что оборудование генерирует убытки от кредитных процентов, не производя вообще ни одной детали.
5: Но подожди, давай вспомним первый курс экономики. Если на рынке жесткий дефицит труда, надо просто поднять цену. Почему владельцы не могут поднять зарплаты рабочим? Предложить в 2-3 раза больше? Люди же придут.
4: Откуда они придут? В этом весь ужас структурного дефицита. Людей нужной квалификации в стране просто физически нет. Кто-то уехал, кто-то ушел в другие, более спокойные сферы.
5: То есть перекупка кадров просто оголяет соседние заводы.
4: Именно эта игра с нулевой суммой. Ты забрал токаря у соседа, сосед встал. А система профтехобразования была убита еще в 90-е нулевые. Токаря шестого разряда нельзя вырастить за месяц, даже если платить ему как топ-менеджеру банка. На это уходят годы.
5: Получается жуткий парадокс. Даже если завтра волшебным образом решатся проблемы с топливом и логистикой, работать на новых линиях все равно будет некому.
4: Да, это системный тупик. И на фоне всего этого, знаешь, возникает логичный вопрос. А как же все эти громкие слова про импортозамещение?
5: О, больная тема.
4: Но серьезно, если внутреннее производство задыхается, кто тогда заполняет пустые ниши после ухода западных компаний? Судя по пресс-релизам, эти ниши должны были стать просто мощнейшим драйвером роста.
5: Должны были, да не стали. Данные отраслевого анализа прямо кричат о том, что во многих секторах это импортозамещение оказалось просто иллюзией. Вот берем гордость промышленности, отечественные станки.
4: И что с ними не так?
5: На поверку это в 90% случаев так называемая отверточная сборка. Стоит металлический корпус с российской шильдой, а внутри полный набор иностранных комплектующих, завезенных через третьи страны.
4: Ну хорошо, а если завод пытается ввести западное оборудование через параллельный импорт? Это же сейчас сплошь и рядом.
5: Параллельный импорт – это долгая, безумно дорогая и очень ненадежная заплатка. Вот смотри, старые западные линии, купленные лет 10 назад, изнашиваются. Им нужен ремонт, нужно обновление софта. А китайские или индийские аналоги, которые сейчас везут, тупо несовместимы с этими старыми линиями.
4: Протоколы разные.
5: Разные протоколы связи. Софт конфликтует, разъемы не те. Плюс полное отсутствие официального сервиса. Никаких гарантий. Деталь ломается, и ты снова ждешь ее месяцами через три границы, переплачивая кучу посредников.
4: А принудительная локализация? Когда заставляют использовать только местные компоненты.
5: Это вообще классика. Заставляют использовать местное, конечный продукт становится золотым по себестоимости и катастрофически падает в качестве.
4: Давай оставим сложные станки, это не всем близко, возьмем что-то банальное. Одежда. Уход западных брендов. Разве местные фабрики не захватили пустые торговые центры? Фасады же сменили вывески, люди ходят, покупают.
5: Фасады-то новые, а суть старая. Если копнуть в данные ритейла, эту нишу массово заняли фабрики Китая и Турции.
4: То есть все равно импорт?
5: Конечно. Внутри страны просто нет нужных объемов дешевых тканей, нет качественной фурнитуры и, возвращаясь к кадрам, нет швей, чтобы отшивать масс-маркет по конкурентной цене в промышленных масштабах.
4: А что в других секторах?
5: Картина везде мрачная. Лесопереработка, например, обвалилась на 20-30%.
4: Подожди, а с лесом-то что? Лес никуда не делся, руби себе.
5: Лес на месте. Но эта отрасль живет за счет эффекта масштаба и экспорта. Традиционные маржинальные рынки отрезаны логистикой. А внутренний рынок, даже с учетом стройки, физически не может переварить столько доски. Заводы снижают объемы, значит, себестоимость кубометров взлетает.
4: Замкнутый круг.
5: Абсолютно. Металлургия генерирует миллиардные убытки, потому что продавать металл в Азию приходится с гигантским дисконтом, а издержки растут.
4: Слушай, ну если предприятие зажатое со всех сторон, нет деталей, дорогая логистика, некому работать. Логичный выход – это глубокая модернизация.
5: Ну да, звучит разумно.
4: Если нет людей, ставь роботов, внедряй умные системы. А для этого нужны деньги. Почему бизнес просто не пойдет в банк за кредитом?
5: Потому что кредитование сейчас – это инструмент гарантированного разорения. Все упирается в ключевую ставку.
4: Ну, ставки двузначные, да. Но ведь бизнес как-то выживал при высоких ставках раньше, в том же 2014 году. Что сейчас делает эту математику невозможной?
5: Разница в том, что тогда был чисто финансовый шок. А сейчас он наложился на логистический и кадровый коллапс. Давай прямо на пальцах посчитаем эту финансовую удавку. Берет наш завод кредит на 10 миллионов рублей под 20% годовых на обновление линии.
4: 20% – это еще оптимистично сейчас?
5: Очень оптимистично. И вот 2 миллиона рублей в год завод должен отдать банку только в виде процентов. Само тело кредита даже не уменьшается.
4: Да, просто плата за воздух. А маржинальность-то какая?
5: А средняя маржинальность в реальном производстве от 8 до 15%.
4: То есть стоимость кредита превышает прибыль, которую эти деньги могут принести.
5: Вот именно. Математически кредит генерирует убыток. Это как бежать марафон, дышать через коктейльную трубочку. Финансового кислорода не хватает.
4: И при этом налоги никто не отменяет. Авансовые платежи в бюджет нужно платить строго по графику, даже если конвейер стоит из-за того, что болты не приехали.
5: Да? И к чему это приводит на уровне всей страны? Отчеты фиксируют пугающую вещь. Около 80% компаний полностью отказались от инвестиционных планов.
4: 80% вообще не развиваются.
5: Вообще. Бизнес в долговой ловушке. Все свободные деньги, если они вообще остаются, идут на обслуживание старых долгов. Горизонт планирования сузился до 1 месяца. Задача одна – дожить до следующей выдачи зарплаты.
4: Знаешь, тут возникает вопрос географии. Вот Москва, Питер – у них есть запас прочности, там есть спрос, есть деньги. А что происходит на периферии?
5: На периферии мы видим тихую смерть моногородов. Логистическая изоляция их буквально убивает. Если завод в 1000 километрах от рынка сбыта, а доставка подорожала в 1,5 раза, продукция просто становится неконкурентоспособной. Ее слишком дорого везти.
4: А если такой градообразующий завод встает?
5: То встает весь город. Сразу. Закрываются местные кафе, парикмахерские, шиномонтажки. У людей из завода просто нет денег на это.
4: Школы пустеют. Кто может, уезжает.
5: Да, мобильные семьи собирают вещи. Бюджет муниципалитета обнуляется. Теплотрассы гниют, дороги не чистят. Возникают целые депрессивные территории, где люди реально заперты. Денег на переезд нет, а продать квартиру в умирающем городе невозможно.
4: И тут мы плавно переходим к социалке. От сломанной логистики к сломанным судьбам. Вот та самая скрытая безработица. В сводках же обычно все красиво, процент безработицы минимальный.
5: А это иллюзия. Скрытая безработица – это как те 4000 человек с Владимирского стандарта. По бумагам они в штате, на бирже труда не стоят, статистику не портят, а по факту сидят дома, без копейки.
4: И это запускает макроэкономическую спираль. Денег нет, не на что покупать товары. Магазины теряют выручку и закрываются. Закрываются магазины, увольняют продавцов. И спираль крутится все быстрее.
5: И главный вопрос – где дно?
4: Да, что дальше?
5: Если экстраполировать эти тренды, аналитики сходятся в одном. К 29-30 годам страна рискует полностью утратить промышленный суверенитет.
4: То есть мы физически разучимся делать сложные вещи?
5: Да. От микроэлектроники до базовой химии. Выживут только простейшие циклы. Все технологичное будет зависеть от импорта, условия которого придется принимать без торга. Формируется экономика промышленного инвалида. Никакого глубокого передела, полная сырьевая зависимость, только теперь в условиях изоляции от технологий.
4: Это очень точное, но жуткое описание. Знаешь, я когда анализировала эти цифры, поймала себя на одной мысли. Самое страшное в этом сценарии – это психология. Если бы экономика рухнула за день, как карточный домик, был бы шок. Боль заставила бы систему искать выход. А эта катастрофа растягивается на годы. Это медленное выдыхание. Деградация идет так плавно, что общество просто привыкает. Люди адаптируются к ухудшению продуктов, к пустым витринам, к отсутствию перспектив. Это становится серой обыденностью. Никто не бьет тревогу, потому что сегодня лишь чуть-чуть хуже, чем вчера. И именно эта адаптация делает процесс необратимым. На сегодня это все. Мы детально разобрали картину происходящего во всей ее неприглядности. От конкретных производственных кейсов, как история Владимирского стандарта, до системных причин и долгосрочных последствий деиндустриализации. Промышленный инвалид – это не поэтическая метафора и не журналистское преувеличение. Это диагноз, поставленный самой экономикой через цифры закрытых предприятий, остановленных заводов, опустевших производственных цехов и миллионов людей, оказавшихся за бортом системы, которая больше не может их нести. Происходящее не является абсолютной неизбежностью судьбы. Но без системных, глубоких и последовательных изменений в финансовой, промышленной и логистической политике оно становится все более необратимым с каждым прошедшим кварталом. Услышимся в новом разборе дня.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
6: за месяц Крым из курорта стал зоной. Кроме дефицита бензина, полуостров накрыл дефицит налички. ВТБ ввел ограничения по всему Крыму.
7: С трассы на Веселовскую бухту, и людей здесь нет совсем. Так непривычно вообще. Абсолютно пусто на новой набережной. Мы сюда заезжали как-то в мае месяце, когда набережную открыли, и людей было просто уйма. И вот местные говорят, что и в прошлом году было очень много людей, негде было даже вот вообще лечь. И лодок было, и водных всяких видов спорта миллиона. Сегодня, конечно, лишние 5 километров с трассы свернуть в Веселовскую бухту – это уже шик.
6: Такая ситуация не только на юге полуострова. По данным Ассоциации туроператоров России, к концу июля в Крыму и Севастополе отменили около 1 миллиона бронирований. Организация оценила объем аннулированных поездок в 25 миллиардов рублей. Туристы не хотят ехать в Крым из-за дефицита бензина, который охватил полуостров после удара в ВСУ по сухопутному коридору и судам в Керченском проливе.
8: Я уже не знаю, как просто себя вести, у меня уже вот нервная клетка, она осталась одна, наверное, потому что реально это уже все просто заебало. В поиске вот этого, блядь, бензина, блядь, в поиске вот этой связи, блядь, в поиске, блядь, нормальных заказов, я хуй его знает, что уже. Вот реально уже вот-вот, блядь, взорвется мой мозг, наверное, и пиздец. Ну просто извиняюсь за мой мат, многие, блядь, говорят, зачем столько мата, ну как не матюкаться в этой, блядь, жопе, если это пиздец. Раньше мы искали, где бы интернет был, сейчас мы, блядь, ищем, где бы бензин взять. Только очереди такие, пиздец. Ну сделайте тогда, я не знаю, блядь, одну заправку для водителей такси, блядь, одну, блядь, для служебных, там, скорой, пожарной и все остальные. И все остальные, блядь, сделайте для граждан. Это пиздец просто.
6: Отсутствие бензина повлекло за собой огромное количество проблем. Продукты стали подвозить с перебоями, такси почти не ездит, а теперь еще и на полуострове возник дефицит наличных рублей. Госбанк ВТБ, у которого 1500 банкоматов на полуострове, ввел ограничения на снятие денег с карт других банков. Лимиты снизили в 10 раз. В банкоматах можно снять не более 15 тысяч рублей в день и 50 тысяч в месяц. Как рассказали крымчане, в банке их попросили не драматизировать. Мол, сами видите, что творится в стране.
9: Так, ну что, неполадки с бензином уже дают о себе знать вовсю. Вот Валберес и даже Озон уже потихоньку отменяют посылки в связи с тем, что нет возможности их доставить. А в связи с этим, конечно же, многие логистические компании подняли цены на перевозки.
6: С 26 июня в Крыму действует режим ЧС. Помимо ограничений на продажу бензина, на полуострове проблемы с электричеством. По данным Крымэнерго, веерные отключения затрагивают почти весь полуостров, в том числе Симферополь, а также курортные Евпаторию, Судак и Феодосию. Экономист Игорь Липсиц считает, что ситуация еще не скоро наладится.
10: Но вот уже пошла информация, что действительно началось возрождение, во всяком случае, в деревнях гужевого транспорта. Крестьяне начали покупать лошадей. Небывалые продажи лошадей, таких конозаводчики давно не видели объемов продаж. Так что все шутки глупые про российское будущее, они быстро становятся абсолютно российской реальностью. Ну, поэтому это вот надолго, и это, конечно, начинается процесс разрушения транспортной системы России. Потому что, ну, смотрите, автомобильный транспорт под ударом, авиационный тоже под ударом, потому что, опять же, с авиакеросином беды. Значит, остается железная дорога, но пока нет ударов по электростанциям, пока не отключается электричество для железнодорожного транспорта. А дальше мы посмотрим, Россия рассыпется на куски без транспортной связности.
6: На днях правительство выделило из резервного фонда 4,3 миллиарда рублей на поддержку туристического сектора Крыма и Севастополя. Выплаты получат сотрудники отраслевых предприятий, оказавшихся в непростой ситуации из-за атак беспилотников, говорится в сообщении. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
11: Президент Владимир Путин о том, что ударами по НПЗ Украина стремится создать нервозную обстановку в обществе.
12: Очевидно совершенно, что противник стремится нанести ущерб экономике, но самое-то главное – стремится создать нервозную обстановку в обществе. Мы с вами понимаем, что эта задача невыполнимая. Запас прочности энергосистемы России очень высокий, один из самых высоких в мире. Нужно просто организовать работу вместе с вертикально интегрированными компаниями, договариваться быстрее, так, чтобы они тоже здесь не зажимали продукт исключительно в рамках своей распределительной сети, в рамках своих АЗС, а выдавали нужные продукты независимым АЗС, да, и предложение Кобзева тоже следует учесть и как можно быстрее развернуть возможности работы и малого и среднего бизнеса по производству нефтепродуктов. Сделать все для того, чтобы все у нас функционировало нормально.
3: Главные новости дня.
13: Эффект домино, скачок цен на бензин и его дефицит разогнали цены на продукты. И не только. Что подорожало больше всего? Россияне приготовились к ускорению роста цен из-за топливного кризиса. Об этом говорит и недавний опрос Фонда «Общественное мнение». Социологи утверждают, что ожидание роста цен сейчас даже выше, чем после начала СВО. В том, что в ближайший месяц цены на основные продукты, товары и услуги будут расти быстрее, чем раньше, уверены 49% опрошенных. Месяцем ранее так считало только 35% респондентов.
14: Глобально, конечно, это вообще страшно об этом подумать, потому что на топливе завязаны многие производства, и это, соответственно, будет конечная цена продуктов подрастет, ну и как простое население тоже пострадает. Мы, конечно, ощущаем тоже на себе вот эту ситуацию.
15: С продуктами проблемы будут однозначно с доставкой. Надеемся, что государство это не допустит, а мы, наверное, просто пересядем на велосипеды, вот и все.
13: Топливный кризис ощущают все, независимо от наличия автомобиля. Люди обсуждают очереди и отсутствие бензина на заправках и понимают, что это скажется на остальных ценах. Эффекта от перебоев с топливом на остальные товары в статистике пока нет, но в ближайшие месяцы удорожание логистики будет отражаться в росте цен на все, считает инвестбанкир Евгений Коган и добавляет, что высокая инфляция с нами как минимум на все лето. Дефицит бензина сказывается как на простых потребителях, так и на промышленных предприятиях, говорит экономист Игорь Липсиц.
16: Ну да, на всех, причем и на промышленных, и на обычных, потому что, конечно, на промышленных предприятиях же тоже большой объем грузов идет транспортом. И это как бы затронет абсолютно всю торговлю и потребительскими товарами, и промышленными товарами, никуда от этого не спрятаться. Но сейчас уже вопрос, я думаю, скорее не о том, сколько будет стоить транспортировка, возможно ли она будет вообще, вот об этом надо говорить. То есть сможет ли транспорт обеспечить логистику, смогут ли товары поступать в магазин, это следующий виток проблем. Вот же о чем надо тоже думать.
13: Из-за острой нехватки топлива фермерам приходится перестраивать план работ. Перевозчики начали отказываться от длительных рейсов, а бизнес начал перестраивать логистику. Только за 4 недели, с 9 июня по 6 июля, по оценке Росстата, бензин подорожал почти на 8%, а дизельное топливо на 9,5%. Общая же инфляция за это время составила 0,93%. Однако в реальности рост цен еще выше, считает экономист Вячеслав Ширяев.
17: Ну, во-первых, вся инфляция от Росстата – это полное вранье. Инфляция только за июнь составила около 1,7%. То это уже больше 20% в годовом исчислении. Это в июне, когда еще не было влияния цен на топливо. Что касается июльской, то я думаю, что мы увидим примерно в 3-4 раза выше динамику цен, потому что все, что я сейчас вижу в регионах, сообщения от предпринимателей, которые получают новые прайс-листы от оптовиков, все, что я вижу по росту стоимости перевозок, отсутствию свободных доступных машин в моменте. Поэтому инфляция, естественно, будет 3-4% реальная по итогам июля, то есть мы увидим уже гиперинфляцию в годовом исчислении.
13: и без гиперинфляции россияне стали реже посещать продуктовые магазины, стараясь экономить. Об этом говорят данные компании «Эватор». В июне число покупок в магазинах у дома сократилось на 10% по сравнению с прошлым годом. В алкомаркетах и табачных магазинах показатель упал на 14%, а в специализированных продуктовых лавках – на 5%. Схожую динамику фиксируют и другие аналитики. Focus Technologies отметили, что в первом полугодии посещаемость супермаркетов в торговых центрах сократилась на 5%. Фиксируют снижение продаж и большинство производителей продуктов питания. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
11: Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин о том, что Россия справится с проблемами на бензоколонках благодаря консолидации общества.
18: Если соберем волю каждого в одну волю, выстоим. Мы с вами понимаем, что против нас коллективный Запад, надо из этого исходить и не давать повода, ищем повода. Справимся и с проблемами на бензоколонках, даже как с другими проблемами справились. Хотели развалить нашу финансовую систему – не получилось. Экономику в клочья разорвать – не получилось. Самое главное – консолидация. Самое главное – общее понимание. А тот, кто завибрировал – все. Считайте, он уже перешел на другую сторону. Паника – самое плохое. Давайте идти уверенно до конца. Наше дело правое. Давайте строить свою работу именно на этих принципах.
3: Радио Лента. Опасность дня.
19: Военкор Михаил Рыбарь показал карту регионов, досягаемых для украинских дронов. Под прицелом оказались вся европейская часть России, Урал, Сибирь и северные регионы, а также все крупные города от Москвы и Санкт-Петербурга до Екатеринбурга, Новосибирска и Красноярска.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие новости. А военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио «Лента». Говорят военкоры.
1: Некая двоякость. Военкор Зергулио о реакции Кремля на заявление Вашингтона.
0: Дмитрий Песков прокомментировал заявление Трампа и Рубио о том, что удары вооруженных сил Украины по целям в глубине России являются эскалацией конфликта, но они могут помочь закончить войну. Песков назвал такую позицию «заблуждением администрации Белого дома». Говоря о намерении Вашингтона предоставить Киеву лицензию на производство ракет «Патриот», представитель Кремля сказал, что Москва видит некую двоякость в позиции США. О как! Некая двоякость. Штаты фактически финансируют и вооружают Украину. Обеспечивают разведданными. Американские дроны под управлением американского программного обеспечения со связью через американский Starlink бьют по нашим тылам. Президент и госсекретарь США прямо высказались в поддержку Украины и выступили за удары по глубоким тылам России, по энергетическим объектам. Некая двоякость? Ну-ну. Улыбаемся и машем. Опять обманули.
1: Пора готовить убежище. Военкор Живов о новой ракетной угрозе.
2: В Подмосковье звучит ракетная опасность. В другом центральном регионе я ее слышал своими ушами полчаса назад. Понятно, что ракетная опасность в условном Подмосковье и Тель-Авиве – разные вещи. Но это пока что. Мы не знаем, сколько и каких типов ракет Запад даст Украине или научит их производить. Но можем с уверенностью утверждать, что этих ракет будет все больше. ВСУ не бьют массово по гражданским объектам на большой глубине, потому что ракеты дефицитны и для них есть более дорогие цели. В случае, если придется воевать с Объединенной Европой, от массовых ракетных ударов уже точно не уберечься. Вопрос восстановления советских бомбоубежищ, в которых до сих пор склады и магазины, я поднимаю уже с 2022 года. А как обстоят дела сейчас? Мэрии Москвы, Петербурга и Краснодара, которые понастроили многоэтажных человекохранилищ, где собираются укрывать всю эту массу людей? А в прифронтовых регионах – Пока еще не поздно. Начинайте строить и ремонтировать убежище. Наш враг этим занимается уже 2 года. И чисто по-человечески не советовал бы людям сейчас покупать бетонные коробки в гуще больших городов. Лучше в частном доме с подвалом жить.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
6: Пакуют всех подряд. В Пензе мобилизация вышла на новый уровень. По колесам мужчины открыли огонь. Инцидент произошел несколько дней назад, среди белого дня. По словам очевидцев, сотрудники правоохранительных органов и военной полиции проводили совместный рейд и проверяли документы у прохожих. Так они остановили мужчину и через несколько минут начали силой затаскивать его в машину. Мужчине удалось вырваться и сесть в свой автомобиль. Однако, когда он попытался тронуться, один из сотрудников полиции открыл огонь по колесам автомобиля, повредив шины. Военный аналитик Кирилл Жадаев убежден, таких ситуаций станет больше, ведь на фронте катастрофический дефицит людей. По его словам, сейчас есть несколько вариантов, как будут пополнять личный состав.
20: Мобилизованные все еще есть в зоне СВО, хотя они как бы, да, эта категория мобилизованных, она несет, наверное, самые большие потери. И среди них огромное недовольство, что вот мы пришли там не за деньги, да, мы пришли по повесткам или там по зову Родины, как угодно. И нас использовали, мы здесь находимся уже 4 года, и вот это недовольство власти видят и обдумывают варианты сделать частичную ротацию, то есть как бы часть мобилизованных вывести в тыл, а вместо них вот этих резервистов добровольно-принудительно туда отправить.
6: Также стало известно, что в военкоматы приграничья отправили документ с требованием подготовить списки новобранцев. Если это правда, то слухи о начале мобилизации после выборов выглядят не так и фантастично, считает военный аналитик Кирилл Жадаев.
20: Есть сценарии как бы частичной мобилизации, скажем так, не как это было сделано в прошлый раз, когда ее объявили и начали людей отлавливать на улицах, приходить повестки, чтобы как бы единомоментно набрать там, сколько мы не знаем, да, но, грубо говоря, 400 тысяч мобилизованных примерно. А есть сценарии, где будут набираться по несколько десятков тысяч людей, а это будет не должно, по мнению как бы тех, кто это разрабатывает, привлекать какое-то сильное внимание, особо сильное. Для этих людей готовы уже полигоны, будут учтены, как они говорят, ошибки прошлой волны мобилизации.
6: До осени ситуация с облавами и рейдами на улицах никуда не денется, считают эксперты. Сейчас в военкоматах не смотрят ни на возраст, ни на медицинские ограничения. На службу берут всех подряд, рассказала жительница Томска Алена. Ее 60-летнего отца недавно мобилизовали. Вербовщики пришли к нему домой и обманом заставили подписать контракт, говорит девушка.
21: Сейчас он где-то под Луганском, он в каком-то тренировочном центре там, и он уже несколько раз терял сознание во время этих тренировок. У него давление больше 200, у него не ходят ноги, он ходить не может, не то что бежать. И вот в таком состоянии его там держат. И он сказал, что там очень много таких людей, как он, очень. Он сказал, он еще не самый старый, и он еще не самый больной.
6: Что делать дальше и как вернуть отца домой, Алена не знает. Юристы говорят, дело сложное. Мужчина сам подписал контракт, а доказать, что его принудили, шансов почти нет. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
22: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели нашего канала. На связи ваш военный адвокат Геннадий Петрович. И мы с вами разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи с военной службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня очень полезная передача для тех, кто недавно столкнулся с военной тематикой, потому что мы разберем основные сокращения, которые очень часто звучат в документах и, конечно, в разговорах. Давайте начнем. ДД. Денежное довольствие. Вот если увидите такое, это оно. Это оклад по должности, по званию, выслуга лет и постоянные коэффициенты. Для большинства неофицерских званий в среднем это 25-40 тысяч рублей базовой части. Дальше. ППД. Пункт постоянной дислокации. По сути, это юридический адрес воинской части. Именно туда направляют официальные запросы на имя командира. Иногда еще говорят не ППД, а ПМД. Но это то же самое. Далее, следующее сокращение. Москва-400. Это полевая почта. Если у части нет обычного адреса, письмо всегда отправляют через полевую почту. И Москва-400 там написано, и дальше номер части. Дальше сокращение ВУС. ВУС, то есть. Это военно-учетная специальность. Она указана в военном билете, и по ней идет распределение. ЛК – это личный кабинет военнослужащего на сайте Минобороны. Там отражаются расчетные листы. Да, официальных мобильных приложений у Министерства обороны нет, поэтому помните об этом. ЕРЦ, а теперь это ВСЦ. Это финансовый орган Минобороны, который начисляет денежное довольствие и выплаты. ВПГ – военная прокуратура гарнизона. С нее обычно начинают как раз жалобы на действия части. ГВП – это главная военная прокуратура. Это самая высокая инстанция по этой линии. Дальше статусы, мы их уже разбирали. БП – без вести пропал, статус по приказу командира. БО – безвестно отсутствующий. Это юридически устанавливается судом, но в практике часто иногда используют формулировку «свободно». Дальше – ВБД – ветеран боевых действий. Я думаю, это и так все знают. УВБД – это удостоверение ветерана, дающее, соответственно, право на льготы. ВВК – известная формулировка, военно-врачебная комиссия, от ее решения зависит категория годности и многие выплаты, кстати. ЦВВК – это центральная комиссия, то есть, опять-таки, высшая инстанция. Ф-100 – это первичная медицинская карточка. Она оформляется при эвакуации раненого. Еще ее называют «справка с человечками». Ну, по рисунку, где отмечают места ранений. Далее, ВПД – военно-перевозочный документ. Именно на его основании производится компенсация проезда по территории России. СК – Следственный комитет. СОЧ – это вы слышали точно, самовольное оставление части, то есть простым языком дезертирство. Последствия, знаете, могут быть очень серьезными. Ну, в общем-то, знать эти сокращения, это значит понимать документы и просто не теряться в переписке. Чем больше вы понимаете терминологию, тем, конечно же, меньше шансов, что вас введут в заблуждение. С вами был военный адвокат Геннадий Петрович. Напомню, если вы или ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. А связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» или же через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. Заходите, пишите.
3: Говорят военкоры.
1: Флот без иллюзий. Андрей Медведев о старых проблемах российского флота.
4: До сих пор, за эти 200 лет, флот наш потребовал тяжелых жертв, но не оказал ни одной существенной услуги. Даже Великая война за устье Невы была решена в сухопутной битве за 1500 верст от берега. Ни в Семилетней войне, ни в турецких войнах, ни в Отечественной войне флот не играл сколько-нибудь заметной роли. Несколько удачных кампаний в Балтике и Южных морях имели вид скорее морской охоты. Все наши войны неизменно решались на суше. И до такой степени, что в Крымскую и в Восточную войны бессильному флоту нашему приходилось либо прятаться за крепости, либо топить себя без боя. Последняя война не начинает, а увенчивает ничтожество нашей морской истории. Наш флот всегда оказывался неготовым, устарелым, плохой постройки и почти всегда с плохим личным составом. Как в старину, он и нынче прятался за береговые батареи, садился на мель, тонул, и обе попытки вступить в открытый бой завершились плачевным разгромом.
1: Русская земля для чужих плантаций. Военкор Котенок о предложении Таджикистана.
5: Таджикистан просит у нас землю для выращивания масличных культур. Глава Минпрома якобы заявил, что в Душанбе ожидают выделения земли таджикским фермерам, чтобы они могли отправлять полученное сырье, барабанная дробь, обратно в Таджикистан для переработки и увеличения производства масла. Это означает, что таджики просят отстегнуть им русской земли, жалко что ли, чтобы на ней могли работать другие таджики, которые отправят продукцию к себе в страну. И это при условии, что на этой земле будут действительно выращиваться масличные культуры, а не то, чем славится Таджикистан. Где в этой схеме Россия, вопрос риторический, потому что ее там нет. А подобный подход больше всего напоминает африканские практики колониальной эпохи, когда белые фермеры получали землю, чтобы выращенная на ней продукция отправлялась сначала домой, а потом на мировые рынки. Нужно уточнить, а аборигенов-рабов для будущих плантаций заодно отсыпать не нужно?
1: Война выходит в космос. Военкор канал «Старшие Эды» о новом оружии Китая.
0: Пекин создал микроволновое оружие, способное уничтожать спутники на низкой околоземной орбите. Так это или нет, я не знаю. Но то, что подобное вооружение в скором времени станет обязательным атрибутом развитой армии – неоспоримый факт. Части и соединения орбитальной обороны уже можно начинать формировать. Лучше зайти в это раньше, чем потом догонять. Удары из космоса конвенциональным и не только вооружением совсем не за горами. Но пока основная опасность – это, конечно же, спутниковая связь и спутниковая разведка. Наши оппоненты и конкуренты не стоят на месте. Мирный космос – сказка для дураков. И мы в этой гонке уже не то что задних пасем. Мы уже никогда ее, скорее всего, не догоним. Вот такая грустная реальность.
3: Радио «Лента». 15.57 АМ. Главные новости дня.
6: Опять все полыхает. На Москву летели полсотни дронов. В области есть погибшие. Второй раз за неделю под атакой нефтебаза в Ставрополье. На Кубани загорелся порт «Кавказ».
7: Ну это просто страшно до усрачки. Но... Что это взрывается? Так это громко и страшно.
6: Атака беспилотников на московский регион началась еще с вечера 12 июля. Об этом сообщил мэр Собянин. По его словам, в направлении Москвы летело более 350 дронов. Большинство, по его словам, удалось уничтожить на дальних подступах к столице. При этом в Солнечногорске дрон в результате работы РЭП попал в жилую многоэтажку. Момент попадания зафиксировали камеры наблюдения.

0: Солнечногорске пострадали 2 человека, написал губернатор Московской области Воробьев. Кроме того, в поселке Пионерский, рядом с Истрой, на западе от Москвы, в результате падения БПЛА на частные дома погибли 3 человека. Еще 3 получили ранения, добавил Воробьев. В Москве из-за атаки дрона в аэропорт Домодедово работал с ограничениями, а в Жуковском были приостановлены рейсы.
1: На, прям на видос, вон дым.
0: Кроме Москвы и области, беспилотники 2 раз за неделю ударили по нефтебазе в Ставрополье. Она находится рядом с железной дорогой в хуторе Вязники. По словам местных журналистов, именно в этом населенном пункте 9 июля была атакована и горела другая нефтебаза. Очевидцы пишут, что на нефтебазе, атакованной в ночь на 13 июля, загорелось как минимум 2 резервуара с топливом. Потушить огонь такой силы крайне сложно. Налет на окрестности Ставрополья и пожар на территории промзоны в хуторе Вязники подтвердил губернатор региона Владимиров. При этом, что именно горит, он не уточнил.
2: Жесть, просто жесть. Посмотри, как там горит.
0: В Краснодарском крае в результате атаки беспилотников также вспыхнул пожар на территории одного из предприятий, сообщил местный оперштаб. По данным местных военкоров, загорелся комплекс перегрузки нефтепродуктов и железная станция в порту Кавказ, который соединяет всю Россию с Крымом через Керченскую паромную переправу. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
4: Начальник отдела Минкультуры Читы Николай Гурулев выиграл машину «Лада Гранта» в розыгрыше, который сам же и организовал.
5: Эмоции просто как фонтан, они меня с головой прям меня поглотили. Я абсолютно не ожидал, что назовут именно мой счастливый билет. Я стоял себе спокойно, проверял, когда сказали вот первые 2 цифры, я такой, о, еще в игре, ну якобы. Потом назвали 3-ю цифру, я такой думаю, еще поборемся. Но уже просто так как бы, в шутку, так скажем, стал говорить. А когда назвали 2 последних цифры, я понял, я осознал, что это вот мой билет. Ну все, у меня просто случился какой-то коллапс в голове, я просто, у меня горло уже даже теряется, я до того кричал, что эмоции зашкаливают, я не верил в свою победу, но она вот есть. Не знаю, кому сказать спасибо, чья счастливая рука вытянула этот билет, увижу, расцелую. Только хочу сказать спасибо всем организаторам, спасибо всем участникам, спасибо всем вообще людям, которые порадовались за меня так же, как и я. Желаю всем удачи, желаю всем не останавливаться, никогда не отпускать руки, идти только вперед.
3: Нам пишут солдаты с передовой, докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
6: Привет! С вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. Космическая станция, летящая на высоте 400 километров над планетой, кажется вершиной человеческого триумфа и торжества науки. Однако за металлическими переборками и тикающими приборами скрываются тайны, о которых исследователи предпочитают говорить исключительно шепотом. Когда внешние камеры видеонаблюдения внезапно отключаются, а экипаж остается один на один с бесконечной чернотой, в иллюминаторах порой проносится то, что невозможно объяснить земной логикой. Космонавты и астронавты разных стран не раз упоминали о странных вспышках, загадочных полупрозрачных сферах и даже об ощущении чужого невидимого присутствия внутри жилых модулей. Уфологи и сторонники теории заговора убеждены, что Международная космическая станция давно находится под плотным и постоянным наблюдением со стороны внеземного разума. Известный исследователь аномалий Скотт Уоринг утверждает, что американское агентство НАСА регулярно обрывает прямые трансляции с орбиты именно в те моменты, когда в кадр залетают неопознанные объекты правильной геометрической формы. Сами покорители космоса рассказывали и о пугающих слуховых феноменах. Например, космонавт Владислав Волков описывал странный земной лай собаки и плач ребенка, отчетливо раздававшиеся прямо из глухого вакуума за бортом корабля. Медики и физики дают этим пугающим явлениям строгое, сухое и рациональное

0: колоссальный уровень стресса могут заставить человеческий разум генерировать самые причудливые образы, пытаясь защититься от экзистенциального страха перед ледяной бездной. Инженеры также напоминают о микрометеоритах и космическом мусоре, которые, сталкиваясь с обшивкой, порождают странные вибрации и звуки, резонирующие внутри станции. Тем не менее, каждый раз, когда очередной экипаж сообщает о странных огнях над ночной землей, мы понимаем, что космос все еще остается для нас чужой и до конца не изученной территорией, где наши технологии сталкиваются с вещами, природа которых ускользает от понимания. Рациональные доводы не способны полностью заглушить внутренний трепет перед неизвестностью, ведь на борту МКС люди находятся на самой границе человеческого мира. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
2: Руна дня на 14 июля.
3: Давайте посмотрим, что же нам предскажут руны в этот день. Какой совет дадут? У нас выпала руна Райдо в перевернутом значении. И это символизирует застой, путаницу и какое-то сбивчивое движение. Обычно эта руна отвечает за путь, это прогресс, осознанный выбор направления. Но в перевернутом положении это, конечно же, проблемы с планами, это нарушение порядка, сбои в привычных делах. И вместо плавного движения вперед день может принести задержки, нестыковки, ощущение, что все идет не так. Это, знаете, словно ехать по дороге с ямами и пробками, где приходится терпеть, адаптироваться. Это препятствие, остановка процессов, застой. И результата в этот день уж точно ждать не стоит. Лучше настроиться на гибкость, готовность к сюрпризам. Не форсируйте события, не пытайтесь силой решить что-то, что сейчас просто не складывается. Вот все равно не выйдет. Это как биться головой о стену, знаете? Обстоятельства могут менять планы, и точно не так, как вы думали. Поэтому подойдите ко всему спокойно и не спешите. Предупрежден, значит вооружен. Возможно, это путешествие, дорога, которую вы должны совершить, даже если время не благоприятствует этому. То есть часто это квизит еще к больному другу или родственнику, либо вас могут навестить в неудобное время. Возможно, еще проблемы в пути, это задержки, поломки, даже аварии. Перевернутая руна говорит о невозможности, может, какой-то поездки, о запрете на нее. Иначе может случиться авария в дороге или еще что-нибудь негативное, и цель достигнута не будет. В работе этот день может быть немного, но все пойдет не по плану. Могут возникнуть нестыковки в графике, непредвиденные препятствия. И руна порой указывает на расстройство планов. Может быть, вероятно, плохое завершение каких-то вопросов, сделок, переговоров. Здесь обратите внимание на личные отношения, потому что руна указывает на какие-то неправильные действия партнеров по отношению друг к другу. И перевернутая Райдо может советовать притормозить, не проявлять слишком много инициативы, не делать слишком много шагов навстречу. Особенно это касается девушек, ведь слишком много внимания к мужчине отбивает у него интерес. Это все знают. Плюс перевернутый символ в любовных вопросах – это всегда предупреждение о том, что отношения под угрозой. Это могут быть сплошные недомолвки, частые ссоры, а может быть нечто более серьезное. Ссоры более вероятны, чем примирение в такой день. Так что наберитесь терпения и сохраняйте чувство юмора. Общайтесь с друзьями, с любимыми, с любовью. А вот по здоровью руна Райдо в перевернутом значении говорит, что следует обратить внимание на состояние вашего тела, так как в ближайшее время могут обостриться хронические заболевания или ухудшиться самочувствие. Здесь будьте к этому готовы. Пусть под рукой всегда будет небольшая аптечка. Вот такой вот прогноз дня.

0: Принимайте, благодарите, берегите себя. Я вам желаю удачи, терпения и осознанности. И до новых встреч!
1: На радио Лента. Потеря дня.
2: В ночь на 13 июля украинские БПЛА атаковали порт «Кавказ» на Кубани. В пятом по величине в стране порту уничтожены комплекс перегрузки нефтепродуктов и железнодорожная станция. Работа комплекса фактически остановлена.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
3: Губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал о профессиях, которые планируют освоить ученики одной из местных школ после выпуска.
4: Потому что заложены вот эти вот ложные цели, в том числе молодежи. Это где тут называют профессиональной ориентацией, когда в школе приезжаешь, я вот разговор о важном провожу с классами старшими. Один разговор в прошлом году я закончил вопросом. Я говорю, кто кем хочет быть? Дети подняли руки. Человек на 30 было. 5 сотрудников ФСБ, 3 прокурора, пара таможенников, вот, несколько полицейских, 2 банкира, 1 политик, 1 депутат. Я не знаю, он сопоставлял, что депутат политик или политик-депутат. Ну, 2 человека таких. По-моему, пара айтишников и 2 или 3 ребят скромного угла сказали, что, наверное, они будут сегодня смотреть рабочую специальность. Тогда я задал ребятам вопрос, а вы хотите, чтобы в вашем городе, где вы будете жить и где вы сейчас живете, были хорошие дороги? Да. Все подняли руки. А кто хочет, чтобы у вас были красивые новые дома? Все подняли руки. А кто хочет, чтобы у вас было большое количество объектов экономики, там, сервиса, и вам было комфортно? Все подняли руки. А кто их будет строить? Если вы все сотрудники и таможенники, а кто будет этим заниматься? То есть в этом же определенный умысел навязать ложные модели молодежи, что вы идите туда, а потом сказать, ой, а нам не хватает здесь, понимаете?
1: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
5: Общественность обеспокоена. Жители региона просят губернатора проконтролировать, чтобы пьяный участник СВО, сбивший насмерть 3-летнего мальчика, не ушел от наказания. Отпустят ли снова на фронт виновника жуткой ДТП? Статистика потерь. Как минимум 1639 жителей Калининградской области погибли на СВО. В это число не входят без вести пропавшие и неопознанные. С картой калининградцы не сложилось. Власти не знают, когда появятся долгожданные льготы по этой карте. Обещанного действительно 3 года ждут. Итак, общественность обеспокоена возможностью смягчения приговора для виновника жуткой аварии в Калининграде, в которой погиб 3-летний мальчик. Жители обратились к губернатору Калининградской области Алексею Беспрозванных с просьбой обеспечить строгое наказание для водителя, который в микрорайоне Прибрежной насмерть сбил ребенка. Люди опасаются, что виновник может избежать тюремного заключения, в том числе из-за участия в спецоперации.
6: Помогите, чтобы человека, который сбил женщину с детьми, наказали по всей строгости, чтобы не ушел опять на СВО, как он это сделал до этого, чтобы его не посадили. Всем Неманам, советскому умоляем, помогите, чтобы справедливость восторжествовала.
5: Губернатор ответил, мол, следит за ситуацией и надеется, что виновного накажут по всей строгости закона. 5 июля автомобиль сбил женщину с 2 маленькими детьми. 3-летнему мальчику от удара оторвало ногу. Он погиб на месте. Его годовалая сестра и мама в больнице. Малышка в коме с множественными переломами и травмами. За ее жизнь до сих пор борются врачи. Мама детей пострадала меньше, чем дети. Она в областной клинической больнице с легкой черепно-мозговой травмой. Трагедия произошла на улице Заводской. Водитель, как потом оказалось, ветеран СВО, лишенный прав, несся с бешеной скоростью. Управляя иномаркой в пьяном виде, он сначала врезался в мальчика, а потом в его 23-летнюю мать с коляской. Момент смертельной аварии зафиксировали камеры наблюдения и видели случайные прохожие. Свидетели рассказали, как после наезда на молодую мать с детьми водитель с трудом вышел из машины. Настолько он был пьян.
7: Я видела, как у маленького мальчика от удара оторвало ногу, и он погиб моментально. Маму отбросила в другую сторону, и малышку в коляске тоже. Годовалую девочку долго реанимировали в карете скорой помощи. Видимо, как только стабилизировали, сразу увезли в больницу. Я слышала, как водитель, наехавший на них, возмущался. Мол, какого хрена ваши дети ходят на дороге? Видимо, он имел в виду то, что женщина с детьми шла по обочине. Также я услышала фразу «Значит, пришло время этих детей». Ни капли раскаяния не было в его поведении.
5: Как сообщили в полиции, этого 36-летнего водителя с 2016 года несколько раз ловили пьяным за рулем и лишали водительских прав. В прошлом году его опять задержали в пьяном виде на водительском сидении. Из-за того, что фигурант оказался со статусом военнослужащего, суд назначил ему штраф 45 тысяч рублей. А годом ранее, в 2024-м, мужчина привлекался по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Но срок он так и не получил, поскольку подписал контракт с Минобороны и отправился на фронт. Там был тяжело ранен, потерял ногу, вернулся в Калининград и устроил новое пьяное ДТП, на этот раз убив одного ребенка и покалечив другого. По словам свидетелей, до трагической аварии ее виновник пытался купить алкоголь, хотя и так еле держался на ногах, одна из которых на протезе.
8: У меня только одни негативные эмоции к этому человеку.
9: А почему?
8: Да потому что он утром приходил к нам в магазин, просил алкоголя, а алкоголь не продавал.
9: С Мерседеса кричал, а что они тут вдоль дороги ходят?
10: Ну, у него как вообще состояние внешне?
9: Он очень пьяный. Он на ногах еле стоит, это точно. Его пытались поднять. Ну, может, еще дает о себе знать, что у него одной ноги нету. У него там протез стоит.
5: Трагическое событие вызвало широкий общественный резонанс. Семья погибшего мальчика получила финансовую поддержку от неравнодушных граждан. Только за одни сутки калининградцы собрали более миллиона рублей. С погибшим мальчиком попрощались 10 июля. Жители опасаются, что юридические лазейки могут позволить виновнику избежать справедливого наказания. Потому просят власти региона не допустить этого. В свою очередь, Московский районный суд Калининграда отправил в СИЗО на 2 месяца участника СВО, сбившего насмерть 3-летнего мальчика и тяжело травмировавшего его годовалую сестру. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы. Но, как показывает практика, убийцы легко уходят от наказания, всего лишь изъявив желание отправиться в зону спецоперации. Им это позволяет государство. А количество преступлений, совершенных участниками СВО, тем временем растет каждый день.
6: По данным судебной статистики и независимых правозащитных организаций, с 2022 года в России осуждены за гражданские преступления более 8 тысяч участников специальной военной операции. От их рук погибло как минимум 750 человек, и еще около 800 получили увечья. Зарегистрировано по меньшей мере 440 убийств, а также десятки смертей из-за причинения тяжкого вреда здоровью и нарушений правил дорожного движения. Еще свыше 800 человек выжили, но получили тяжелые травмы и инвалидность. Большинство таких инцидентов носит бытовой характер и происходит на фоне употребления алкоголя.
5: Стала известна еще одна не менее страшная статистика. Как минимум 1639 жителей Калининградской области погибли на Украине с 2022 года. Министерство обороны и местные власти не дают точных цифр погибших за время СВО, поэтому журналисты собирают информацию о погибших в зоне боевых действий буквально по крупицам. Через некрологи, посты родственников в социальных сетях, соболезнования глав регионов, в каналах школ и вузов, фотографии с кладбищ и памятных досок. В результате удалось обнаружить и подтвердить гибель более 1600 жителей Калининградской области с начала спецоперации. В это число не входят без вести пропавшие и неопознанные. Следовательно, жертв может быть намного больше. По имеющимся данным, только в одном северо-западном федеральном округе погибло на СВО минимум 16940 жителей. А в целом по стране огромные потери на фронте.
11: По оценке американского аналитического центра стратегических и международных исследований, с начала СВО российская армия потеряла почти 1,5 миллиона человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Это больше населения Казани. На поле боя погибли 450 тысяч россиян, подсчитали американские аналитики. Это в 9 раз больше, чем совокупное число погибших граждан Советского Союза и России во всех войнах после Великой Отечественной войны. Также по этим подсчетам, если большую часть специальной военной операции российская армия теряла в 2-3 раза больше военных, чем Украина, то в первой половине 2026 года российские потери почти в 8 раз больше.
5: На основе данных из открытых источников также стало известно, что страна теряет от 30 до 34 тысяч человек в месяц. Это больше, чем успевают набирать воевать. Для сравнения, приток новых контрактников оценивается в 27 тысяч в месяц. То есть ежемесячные потери превышают число контрактников. В результате в зоне СВО наблюдается ощутимая нехватка солдат, и один из вариантов пополнить ее – это мобилизация, которая, по всей видимости, ожидается уже после сентябрьских выборов в Госдуму. А пока небо над Калининградом буквально гудит. Военные самолеты теперь в небе почти без пауз. Вице-премьер региона Сергей Булычев это не только подтвердил, но и объяснил. По его словам, давно не секрет, что обстановка на Балтике непростая, поэтому морская авиация Балтийского флота дает понять западным соседям, что Россия в боевой готовности. На минувшей неделе проводились учения по обнаружению и уничтожению подводной лодки условного противника. Словом, сейчас авиация на крыле. И это не просто гул моторов, а четкий сигнал странам НАТО, отметил вице-премьер региона. А вот когда получат сигнал калининградцы о положительном решении вопроса с картой калининградца, уже никто не знает. Даже власти, которые, между прочим, обещали карту в начале июля.
6: Надежду на скорое появление долгожданных льгот по карте калининградца давал проект постановления регионального правительства, опубликованный 16 июня. Но проект так и остался проектом. Хотя еще 23 июня губернатор с помпой рассказывал в прямом эфире, как карта будет внедряться поэтапно. Изначально власти планировали запустить персонифицированные цифровые пакеты выгод и услуг для жителей областного центра к юбилею Калининградской области. Но запуск уже перенесли на конец июля. Минцифры растерянно разводит руками и предлагает следить за новостями, а также за сайтом областного правительства. Но конкретных дат и хотя бы месяца запуска карты калининградца еще нет.
5: В общем, власти погорячились с обещаниями, которые выполнять то ли не могут, то ли не хотят. Кстати, губернатор без прозванных обещал начать запуск карты привилегий для калининградцев еще в апреле-мае прошлого года. Потом сроки перенесли. Сейчас история повторяется. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: Радиолента. Балтийский лоцман.
12: Всем привет! Калининград окончательно превратился в элитный курорт. Только хорошего тут мало. Потому что речь не про то, что тут самое чистое море и самый классный сервис. Город официально ворвался в десятку самых дорогих направлений по всей России этим летом. И это не чьи-то домыслы или нытье в соцсетях. Это статистика. Средний номер в отеле сейчас стоит почти 10 тысяч рублей. За одну ночь. 10 тысяч. Как вам такой ценник вообще? Кто это придумал и на кого это рассчитано? А если кто-то захочет взять нормальный тур или в санаторий поехать, выкладывай минимум 127 тысяч рублей. Это на одного человека. А если семьей ехать? Там суммы улетают далеко за 200 тысяч. Для гостиниц, рестораторов и тех, кто сдает квартиры, это, конечно, праздник. У них все забронировано еще с весны, деньги текут рекой. Но давайте реально глянем на это с другой стороны. Раньше люди как шутили? Живем на курорте и не платим за это ни копейки. Сев в машину, 20 минут, и ты в Зеленоградске или Светлогорске. Море рядом, пляжи рядом, кайф, красота. А теперь что? Теперь все наоборот. Попробуйте снять жилье на побережье в сезон. Цены такие, будто мы не в Калининградской области, а где-то в дорогой Европе. Зеленоградск и Светлогорск сегодня в топе самых дорогих курортных городов России. За ночь в обычном номере просят 13-14 тысяч. Вы понимаете, что это вообще такое? И ведь турист на этом не останавливается. Ему надо поесть, сходить в кафе, снять шезлонг, купить сувениры, заказать экскурсию. Бизнес моментально адаптируется. Они видят людей, которые готовы платить любые деньги за отпуск и начинают подстраивать ценники не под наши местные зарплаты, а под кошельки отдыхающих из Москвы, Питера или других регионов. В итоге, когда в регион заваливают сотни тысяч туристов, вся экономика региона начинает дышать по-другому. Цены в магазинах, не только в сувенирных лавках, а в обычных, у дома, ползут вверх. Потому что если ты можешь продать пирожок туристу за 100 рублей, зачем продавать его местному за 50? Так и живем. И вот тут возникает самый главный, самый больной вопрос. Кому на самом деле принадлежит этот курорт? Туристу, который приехал на неделю и готов оставить тут целое состояние, как будто он олигарх? Или тем, кто живет здесь круглый год, платит налоги и видит эти изменения каждый божий день? Пока одни наслаждаются отпуском у моря, другие каждый день сталкиваются с новыми ценниками. И чем успешнее становится туристический сезон в отчетах чиновников, тем чаще возникает неприятное ощущение, что мы, местные, постепенно оплачиваем этот чужой праздник жизни. Люди платят своим комфортом. Люди платят пробками на дорогах к морю, которые растягиваются на километры. Люди платят очередями в магазинах. Люди платят ценами, которые растут быстрее, чем наша зарплата. Взять тот же Янтарный. Раньше было тихое, спокойное место. Сейчас там очереди на парковку и цены в кафе такие, что ты 10 раз подумаешь, а надо ли тебе этот кофе. Променады превратились в торговые центры под открытым небом. Красиво? Да. Но удобно ли? Только если ты приехал сюда тратить деньги, а не жить. И что в итоге? Стоит Калининград таких денег? Или пора честно признать, что Балтийское море становится развлечением только для очень обеспеченных людей? Я вот честно не знаю. Я вижу, что многие мои знакомые уже и не ездят на море летом. Проще остаться в городе или уехать в глубинку, где еще остались нормальные цены. Регион превращается в закрытый клуб. Кто-то скажет: «Ну, это рынок, это капитализм». Может и так. Но когда капитализм съедает твой дом, когда ты не можешь сходить на пляж, потому что там все заставлено платными лежаками, возникает логичный вопрос: а что нам с этого? Где та самая польза, о которой говорят с трибун? Пока что я вижу только оптимизацию издержек для местных, когда цены скачут, а качество сервиса часто отстает от ценника. Платишь, как в Европе, а получаешь сервис на троечку. И бизнес на это не реагирует, потому что завтра приедет другой турист и заплатит столько же. Зачем стараться? Вот такая история. А как вы думаете? Стоит Калининград таких денег или нет? И чего больше приносят туристы? Денег или проблем?
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде? Или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
13: После Курска мигранты сюда не ногой. Мэр Оренбурга не смог нанять дворников из КНДР и начал завоз работников из Сенегала. Единорос Альберт Юмадилов признал, что администрация города не смогла привлечь на работу граждан КНДР в качестве дворников. Причиной стали слишком высокие финансовые запросы северокорейской страны. За каждого рабочего просили до 150 тысяч рублей в месяц, говорит мэр.
14: На стандартную ставку в 55 тысяч рублей, которую предлагают у нас в Оренбурге, рабочие из Северной Кореи ехать категорически отказываются. Реальный уровень их зарплатных ожиданий в России оказался в 2-3 раза выше. Очень жаль, что переговоры ни к чему не привели. Ведь северокорейские рабочие работают как роботы и обладают повышенным КПД.
13: По словам мэра Оренбурга, вместо граждан КНДР город начал нанимать дворников из Африки. Сейчас уже работает около 30 граждан Сенегала и